0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва» 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

ж тебе не спится, в лоскуточек ситцем и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
0: Право знать. Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

крыш течет за горизонт. 17-й квартал, Париж, чуть вздрагивает зонт. И женщина французская, серьезно и мила, спит.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, Милин.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне Милин.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: глазам, все понятно влюбленным сердцам.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

ход. Подъемы и крутые спуски в дороге встретятся не раз. Идеи походных перегрузки на прочность пусть проверит нас. А путь перед нами свободный, и песня в дорогу зовет.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Вылетая из дымного рта, в шумных улицах в белом порхании, люди ходим мы рядом с людьми, перемешаны наши дыхания, перепутаны наши следы, перепутаны наши следы.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

страна трудовая поют. Забудьте сердце волнуется, почтовый покурится груз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

дремлет штиль, неподвижен гиль Джим Юнга, пьет виски. Есть на брите течи, вдрей придется лечь, Джим Юнга, пьет джин. Ветер снасти рвет на части, рыбам в торм будет корм.

Вдруг огромный вал Джима стрепоснял Джим и Юнга, ты Джим. Бочка с Джином удержала Джима к бочке, он прикреплен. Юнга Джим невредим, пьет Джим один. Снова в море штиль с 15 миль Джим и Юнга пьет виски. Но грозит напасть кашалота пасть Джим и Юнга пьет Джим. Пасть уж близко, Джим туда льет виски, кашалот виски пьет. Юнга Джим невредим, пьет Джин вдвоем.

0: сын, пойдем.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

прямо беда, прямо беда. Пору ей Богу да утопиться, только в реке, только в реке. Нынче холодная водица, вот и пою себе, а она сидит в кино.

рояль. Был бы рояль, был бы рояль, было б совсем другое дело. Клавиши, клавиши, этого не три.

Я не пойму, я не пойму, чем же я парень да нехороший. Мне говорит дядин свояк, что я пою почти как Трошин. Толку, что толку-то от моих

0: Не везет.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Для вас только слова, строчек узор, слов кружева. Вся жизнь для меня, потому что живу я.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Любимая, спи, спи, спи. Любимая, спи, мою душу не мучь. Уже засыпают и горы, и степь, и пес наш хромучий, лохматый, дремучий, ложится и лижет соленую цепь. Любимая, любимая, спи. Любимая, любимая, спи. Любимая, спи. Ничего не попишешь, но знай, что не

Любимая, спи, спи, спи. Любимая, спи, что причина бессонницы? Ревущее море, деревья в мольбах, дурные предчувствия, чья-то бессовестность, а может, не чья-то, а просто моя. Любимая, любимая, спи. Любимая, любимая, спи. Любимая, спи.

любимая, спи, спи, спи. Любимая, спи, мы на шаре земном, свирепо летящим, грозящим взорваться. И надо обняться, чтоб вниз не сорваться. А если сорваться, сорваться вдвоем,

и всем ропотом, и всем своим опытом пес на цепи. А я тебе шепотом, потом уже молча, любимая, спи.

прогулки по старой столице. Родные люди.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Осознанные родители» в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
2: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
1: а российский футбол продолжает удивлять,
2: мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке «Телеграм» по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение.
4: Мотор! Мотор!
0: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 6.05 столицы. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 1 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас очень-очень хорошо, что все мы этим летом здесь собрались. Город мирный, приветствую. Снег, температура плюс-минус ноль. Вот так мирным летом наступило. Я вчера где-то видел в каком-то телеграме. В мирном, и там при этом такой очень крутая подборка кадров. То есть настоящий великолепный просто зимний день. Просто настоящий зимний день. Все облеплены, все ветви, деревья, дома все этим снегом залеплены. Вот, и все остальное вот такое. Вот, мирный. Ну где же ты, мирный? Ну или если у вас есть, вы присылайте из мирного оттуда эти картинки. Я сейчас, может быть, уже не найду. Но это очень красиво и очень показательно, что вот последний весенний день прямо вот очень шикарно произошло у вас там. Держитесь в мирном. Мирный — это там, где все добывают, включая наши алмазы потрясающие, по-моему. Да, да. Еще Пари Сен-Жермен, ПСЖ, называют так, наверное, этот клуб. Может, это не он. Второй год подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА, обыграв Арсенал в серии пенальти после ничьей, которая 1-1 была. Почему все обходят нашего вратаря? Он лежит? Или это не он лежит? Это же он лежит от счастья. Или не он? По-моему, в зеленой майке был наш Сафонов. Матвей Сафонов. Ворота французской команды защищал российский голкипер. Написано так. Российский. Наш. И пришла его жена его поддерживать. И, вероятно, ей флаг не разрешили проносить. Жена Матвея Сафонова собрала российский флаг из того, что дали пронести. Пронести дали три куска пластика. Красный, белый и синий. Это пакеты. Вероятно, это какие-то пакеты. И она, умничка, она собрала их в триколор и держит.
6: Это главный день в моей жизни.
7: Что?
6: Это главный день в моей жизни.
7: На сегодняшний день, да.
5: На сегодняшний день это главный день. Молодец, умничка. И флаг показывает. Вот этот собрала. Потому что что? Вот вопрос. А что, нельзя? Они запрещали проносить российский флаг? Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
8: Доброе утро, Ром.
5: Да, слушаю.
8: Хотел вас еще порадовать. Канадцы проиграли, даже не взяли, медали не взяли на чемпионате мира по хоккею.
5: Ничего.
8: То есть фактически, родоначальники, так сказать, уже не родоначальники, получается.
5: Ну все уже.
8: Они проиграли финнам.
5: Угу.
8: Причем там и Кросби был, и Серебрини. То есть они так людишек-то привезли туда, хотели результат взять. Не просто так с девочкой кутить там,
5: ну, да,
8: погулять,
5: да,
8: по Швейцарии. А серьезно подошли.
5: А это в Швейцарии так, все происходило? В Швейцарии все это было?
8: Да-да-да. Деградируют потихонечку.
5: Да, и честно говоря, как же, профессионалам, по разным каналам. Честно говоря, родоначальники-то хоккея были выбиты не сейчас, вот эти, кем они там выбиты. Родоначальники хоккея были выбиты нашими, Владимир Семенович про это даже спел. Если вы помните, это же про как раз про это самое про все.
9: Профессионалам зарплата навалом, плевать, что на лед, они зубы плюют, им платят деньжищи, огромные тысячи, и даже за проигрыш, и за ничью игрок хитер, пусть вперед на корпус, бьет в зуб ногой, и не в зуб ногой, а сам в итоге калечит ноги, и вместо клюшки идет с клюкой. Профессионалам отчаянным малым игра лотерея, кому повезет, играют с партнером, как бык с матадором, хоть кажется принято наоборот, как будто мертвый лежит партнер твой, и ладно, черт с ним, пускай лежит, не оплошай, бык. Бог хочет шайбы, Бог на трибуне, он не простит профессионалам. Судья, криминал.
5: Но это кадры, конечно, очень сильные. И по голове клюшкой. А канадцы без шлемов вообще играли. Это типа называется профессионализм.
9: Уже не козырь, а так пустяк, и их оружием теперь не хуже, их бьют к тому же на скоростях. Профессионалы в своем Монреале пускай разбивают друг другу носы, но их представитель, хотите, спросите, недавно заклеен был в две полосы, сперва распластом, а после пластырь, а их не пастор. Ну как назло, он перед боем знал, что слабо им, молились строем, не помогло. Профессионалам по всяким каналам то много, то мало на банковский счет. А наши ребята за ту же зарплату уже пятикратно уходят.
5: 7-3. Советский Союз против Канады. Вы не смотрите, да, трансляцию? Ну зря, здесь такие кадры шикарные.
9: До встречи снова, а футболисты до лучших дней.
5: Да, футболисты лучше. А что, лучшие дни футболистов там уже начались? Или прошли уже? Когда у футболистов. Футболисты! Как там у вас с лучшими днями, с вашими? Все, наши лучшие дни все еще впереди, футбольные, все еще. Как, самое яркое событие в моей жизни. Напомните, самое яркое событие в вашей жизни у вас впереди все еще. Остров Хайнань, Сранья, нужно говорить так. Ну, в смысле, рано, очень это прозвучало как-то не очень. Очень рано, ну, так у нас иногда говорят, Сранья. Привет, Юрий Юрков. На острове Хайнань находится. Представляете сейчас? Доброе утро, Албибека Кенфлаев. В поселку Мирному мы уже посоветовали держаться. Значит, про хоккей сказали, но и про футбол же нужно тоже немножечко сказать в этой связи, потому что, ну, я не знаю, вот какой-то Смирнов пишет, что с флагом показуха. Что именно? Что именно вас задело? Что именно зацепило у вас, когда жена футболиста держит российский флаг? Он уже, ну, он русский. Вот, и она держит российский флаг, потому что, ну, радуется за него и все это. И что здесь показать? А как нужно держать так, чтобы не было показухой? Вот, при этом она постаралась собрать его из подручных материалов. Все. Вот, чтобы это было не показуха, надо как держать его? В кармане? Товарищ Смирнов. Или нужно, как, или вообще лучше не демонстрировать, и тогда это будет не показуха. Или как? Вот, ну что это? Вы довольно странные, товарищ Смирнов, тексты пишете, довольно странные. Какие-то даже, честно говоря, это самое, меньшевистские, эсеровские даже какие-то. Даже странно как-то. Что вы тут делаете в этом пространстве? В этом пространстве таких товарищ Смирнов не любят. Таких, которым флаги российские не нравятся, честно говоря. Значит, еще вот насчет футболистов, да, сказали, про хоккей поговорили. Интересная история, конечно, с футболом. И, но это французская, вероятно, такая мода, что любое, что происходит в стране, хорошее, плохое, все что угодно, оно в результате должно заканчиваться массовыми беспорядками. И сожжением автомобилей, и сожжением зданий, вот какими-то всем этим. Там один человек погиб, 700, сколько-то, это к этому моменту уже задержано. Разрушено что-то, ну, невероятное количество. Весь центр перекрыт. Они стреляли из стрелялок каких-то фейерверков, все. И это потому, что команда их выиграла, внимание, их выиграла команда их. Париж. С палками. В кого они стреляют, вообще непонятно. Знаете, во. А, полицию, все, понятно, полиция их разгоняет. Значит, сожгли автомобиль, владелец стоит, говорит, такой, ребят, ну, команда ваша победила, я-то при чем здесь, и тачка моя? Почему вы решили, что нужно сжечь мой автомобиль после победы вашей команды? Он пытается с ними общаться, прикиньте. Вот. Стреляет, вот ходит прямо вот, целится в полицию, чтобы фейерверки летели в полицию. А что тут еще? Вот какие-то... Не говорю, а, вот, подходится. Все, рушат, какие-то камни, заборы, ограждения, все крушат, все. Стекла этих домов, двери. Ну, это удивительно. Это французы, нужно отдать им должное. Французы удивительные люди. Вот все, что бы ни происходило. Так, а это же Елисейские поля, правильно? Это прямо вот площадь перед Елисейскими полями, и которые потом они туда идут к... Не загружается снова. Это все какое-то что-то прямо вот в крови. Головы рубить царям сразу. О, видите, что-то загнали на площадь на эту и подожгли. А, автомобили подожгли. Да-да-да, это как раз вот это знаменитое между двумя колоннадами, знаменитая площадка с видом на Эйфелеву башню. Здесь все любят фотографировать. Все, он горит. Это прекрасно, это прекрасно. Ну, в общем, футбол, видите, он... Вообще спорт и футбол, он как бы объединяет людей, и это О, спорт, ты мир! Один из слоганов, да, олимпийский. Это видно прям. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. На примере французов.
7: Роман, Андрей Махов.
5: Да, Андрей, я приветствую вас.
7: Два вопросика. Один по поводу, да, то, что сейчас там пожары, но там не французы, вы посмотрите внимательно. Далеко уже арабы и...
5: Это и есть французы. Вот это и есть сегодняшние французы.
7: Здесь такие французы, салам алейкум.
5: Да, ну, что, вот это французы.
7: Да, говорят же, да. А второй вопрос, самый главный. Я вот на июньские праздники, на свой день рождения, на 12 июня, собираюсь с семьей ехать в Минск.
5: Угу.
7: В Беларусь посмотреть на праздники. Вот. Вот хотелось бы там от слушателей услышать, какие комментарии, что, как ехать, как удобнее, где какие подводные камни.
5: На машине, в Минск?
7: Если ехать, да.
5: Да никаких. Берете и едете просто.
7: А там вот это, страховку, еще что-то там надо нужно покупать.
5: Ну, зеленую, это как она называется, зеленая карта или что-то такое. Да, там прям вот у границы.

0: не страховка. То же самое с автомобилем, я абсолютно уверен, вы в телефоне прям делаете. А дальше все. Не нарушайте. В Беларуси принято никаких плюс 20, никаких даже плюс 10.
1: Да.
0: Спокойненько, аккуратненько, все. И все вот это. Ой! А я выключил. Я думал, что мы уже закончили. А, обсуждали уже, что Норвегия выиграла Канаду в матче за третье место на чемпионате. Сенсация же. Сенсация, обсуждали, да, ну вот мы же даже Высоцкого сейчас послушали. Жена, наоборот, молодец, Артур Гурьев пишет, правильно, про триколор. Ну, какие еще могут быть варианты? Это вот когда, это очень странные люди пишут, показуха. То есть проявление, ух, у нас какие-то лозунги на улице красные появились. То есть проявление своей позиции гражданской. Демонстрация российского флага не может быть показухой никогда, ни в какой момент. Товарищ, вам нужно сейчас быстро-быстро написать что-то другое, чтобы вас не зачислили в стан врагов. Как может демонстрация российского флага быть показухой? Что за ерунду вообще вы пишете? Одному кажется, что уже целое лето таксистам не прилетало, пишет Диванадав. Да, кстати говоря, вы же тут у нас есть целая партия, ждущая, когда чехвостить таксистов начнут, а мы все не начинаем. Вот, и Диванадав решил начать, потому что лето уже, извините, 6 часов 20 минут лета, а мы ни разу про таксистов ничего не сказали. Вчера в 8 утра на Рождественском бульваре таксист нарушил правило 8.4 ПДД РФ, ответственность за которое предусмотрена частью 300 велосипедиста. Наехал на велосипедиста. Разошлись, отшутившись. Извини еще раз, если слышишь. А вот если бы перекрыли велосипедиста. А кто в кого наехал? Между прочим, этот таксист, который переехал, нам и пишет. Диванадав, это и есть тот таксист. Раздавил велосипедиста. Но разошлись, отшутившись. Это очень правильная формулировка. Я очень люблю такие формулировки в новостях. Один гражданин зарезал другого. Зарезанного сейчас опрашивают. Полицейский, он в больнице. Так зарезал или не зарезал? Вы уж разберитесь, что он там сделал. Зарезал, но его опрашивают сейчас. Раздавил велосипедиста, но разошлись, отшутившись. Он такой, да ладно, ничего. Он такой, да, велосипедист? То есть он сам был виноват, правильно я считаю? Или кто был виноват? Как вы могли тогда разойтись, отшутившись? Обидно, что хохлу из ПСЖ разрешили завернуться в свой флаг, а нашему Сафонову нет. Не знаю я таких особенностей, извините, что кому, думаю, кто заворачивался. Я вообще, честно говоря, сначала не сопоставил эти два факта, слезы Сафонова, его радость и все это, потом горящий Париж и все вот эти истории, ПСЖ и чемпионат, и только потом стал пазл складываться, когда начал так вот по новостям немножко смотреть, хотя вообще, конечно, выходные дни, такой детокс так хочется устраивать, и, честно говоря, это очень полезно, вообще не заглядывать туда ничего, пусть оно там подождет до понедельника. Кстати, про понедельник, 1 июня, 18:20, я продолжаю изучать погоду из первых рук от гидрометцентра России. 18:20, неделя до воскресенья, 7 июня, 18:20, 18:20, 21:23, 22:27, разбросится. Это все дневные температуры, то есть может 22, может 27, это очень разная температура. Чувствуешь себя при этих двух температурах совершенно по-разному. 23:28 пятница, 23:28 суббота, воскресенье 21:26. Немножечко бы как-то вот снизили бы, конечно, этот вот. 18:20, 23:28, это, наверное, имеется в виду, что утром 23, а потом 28, наверное, вот так. Потом ночь, 10:12, 11:13, 9:14, 11:16, 13:18, 13:18. Ну, хорошо. У нас начинается настоящая ровненькая, спокойненькая погода. Сегодня облачно, возможен небольшой дождь. предупреждали даже какие-то специалисты о том, что выпадение тумана может быть в области, где у вас там в низинах реки текут. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе утро. Рома,

0: Разрешите. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Во-вторых, разрешите расслабиться, чуть-чуть смешную историю рассказать про велосипедиста.
1: Давайте.
0: Стою в Южном порту года, наверное, два назад. Напротив идет девушка по тротуару, юбочка коротенькая, все нормально. Велосипедист едет издалека, ну, метров 100-200, наверное, вот так вот. Здесь подруливает, ну, лицо кавказской национальности на восьмерке, и перед ней открывается дверь. Девушка так на него посмотрела, в этот момент велосипедист в эту дверь, бабах, девушка обошла и пошла дальше. Вот вам и велосипедист.
1: Вот вам и отвлечение внимания, понятно, вот оно, обратная сторона красоты, которая, как известно, страшная сила, которая требует жертв, но, безусловно, спасет мир при этом. Страшная сила, требующая жертв, конечно, однажды спасет мир. Какой-то завал в Монце, мне здесь пишут, в выходные красивый случился. Я пошел смотреть, ладно? Вот, оказывается, это GT World Challenge. Кузовные гонки. И виновником инцидента признали гонщика Максима Мартина. Он Максим, не наш Максим, он Мартина какой-то. Максим Мартина. Который, по всей видимости, ошибся в маневре, спровоцировал цепную реакцию. Завальную. Во, фотографии какие красивые. Но нам-то фото не нужно, нам видео нужно. Поэтому я пошел смотреть видео. Ну, в смысле, найду, покажу вам тоже. Массовый завал на старте.

обалденная фотка. Это надо на заставку ставить себе просто. Вообще шикарные такие эти болиды. И разлетаются вокруг обломки карбона, все такое. И они вместе вчетвером. Один вообще задом. Шикарная фоточка. Так, как отправить ее? Прям хочу даже себе ее забрать, эту фотографию. Великолепная. Видео пока еще не нашел, но найду. Бабтань, доброе утро. Макс, Алексей Королев сообщил, кстати, нам про эту аварию. Для поездки в Беларусь берите детям загранпаспорт, а то развернут. Вот, если с детьми ехать, тоже очень важная информация.

десяток лидирующих пилотов. А они лидировали еще все. Бам, бам, бам. Ах, обалдеть, он выбил весь пилотон просто практически. Обалдеть просто. Да как же тут не останавливаться-то? Нет, хотя кто-то не останавливался поэтому. Но это на самом деле довольно сложный поворот в Монсе. Ну как довольно, он самый сложный. У меня максимальная потеря времени именно в этом повороте происходит. Впрочем, как и у всех. Большой исход... Не, пройти его не тяжело на самом деле. Но его же надо не просто пройти, его надо пройти быстро. Ну, насколько позволяет вообще конфигурация поворота. Это первый поворот. Такая вот с обратной вообще стреловидностью, как он называется, в виде буквы N латинской вообще. Вот такой, то есть. И тебе нужно как-то быстро его пройти без потери времени, а я теряю времени здесь очень много. И самое главное, что он после разгонной старт-финиш, после длинной, летишь по ней, и вот эти точки торможения очень нужно выбирать. А плотность движения, вы видите, сколько их здесь вообще? Караул. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ну, наверное, штук 40 автомобилей. И все идут где-то, ну, вот, ну, бампер в бампер практически. Поэтому тут одна ошибка, это как с велосипедистами. И завал происходит. И вот здесь один вылетает сначала налево, а кто-то толкнул его. Нет, они вдвоем столкнулись. Один влево уходит на траву. Очень красиво, но никому не мешает. Второй на внутренний радиус заносит его, бьет, и он возвращается прямо вот на повороте, прямо в самой острой части поворота. Он врубается боком просто в пилотон, который здесь идет. И вылетело. Ой, красиво как вообще просто. Половина пилотов прямо поехали, потому что там на самом деле конфигурация такая, что прямо можно проехать. Где, где? Ну, а вы что, в Гран-туризмо, что ли? Или в Ассетто Корсе? Вы не алло? Не сражаетесь, что ли? Что Монса — это очень-очень классная трасса. Она небольшая, очень скоростная. И кажется, что простая, но за кажущейся простотой там скрывается масса опасностей, потому что много очень быстрых поворотов. Реально очень быстрых. Но сложно, но быстро. И ты то там вылетишь, то здесь. На отбойник заскочил и раз бросило, вылетел куда-то. Весенний добрый вечер, все еще весенний в Анахайме, плюс 20, хорошей недели, мигранты, скорее таун, и вам тоже. Доброго вечера, там все еще май продолжается.

Первая эска он называется. Первая эска. Значит, пусть он так и называется, этот поворот. Первая эска. Очень сложный. Очень. Don't stop! Макс, доброе утро и вам тоже. Доброго. Читаю Макса в Максе, читаю, между прочим, сообщение от Макса в Максе. Да, потому что вы туда тоже с легкостью попадаете, и я тоже с легкостью вижу ваши сообщения. В Макс попасть очень просто, приложив небольшое усилие. Нужно зайти на сайт говоритмосква.ру, и там на сайте в разделе «Связь с эфиром» он большой, красный, справа такой. Вы его сразу увидите, не ошибетесь. И вот там ссылки прямые на все бот-мессенджеры, на Макс в частности. Щукин и все, это тоже еще один телеграм-канал такой. Забористый, за хороший. Вот. И оттуда тоже можно в такой же Щукин и все Макс попасть. Тоже по ссылке. Там ссылки часто попадаются под постами.

0: если телега, то Щукин, и все, просто кириллическое написание, и все. Сергей Иванович, Камчатка, добрый день там уже у вас, да, правильно? Поэтому день. На Камчатке плюс 19. Так, а фактическое-то чего? Это я про неделю сказал, а фактическое какая погода сейчас у нас? Фактическое сейчас 5 часов местное время, уже 6.33. Температура воздуха 9,4. 10 градусов, в общем, температура воздуха. Фактическое было... давление 746, прям очень хорошо. Относительная влажность крайне относительная, 94% высок. Средняя скорость ветра 0 метров в секунду. Прекрасно, вот это мне нравится. Горизонтальная видимость 20 километров. Потрясающе, это просто невероятно. Что было в этот день за 71 год наблюдения? Максимальная температура 28,8. Минимальная 3,7 в 56-м, а 28,8 в 95-м. Количество осадков 28 миллиметров было в 91-м, это рекорд. А в прошлом году 14 градусов была температура в это время, сейчас 10. Среднемесячные показатели по температуре в июне 17, количество осадков 80 миллиметров. Период осреднения 1981-2010. Этот термин нужно запомнить. Период осреднения. А, нет, не получилось. Перезвоните, я видел ваш звонок. Там что-то было, вероятно, очень важное, а может быть, даже тревожное. Но уже через минуту.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его что?
2: Тоже мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94 102,8. Моторы.
0: 6.37, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Ну, не знаю, не могу разделить радость по поводу того, что лето. Но как бы, ну да, с одной стороны, с другой стороны, а где весна-то была? Весна-то где, спрашиваю я вас? Ну вот хорошо, вот лето, вот зима была. Вот зима и лето, а где весна? Где вот это вот возвращение, пробуждение, вот это, как это называется, отрастание, какие-то вот ощущения того, что жизнь постепенно приходит в себя, как бы, и где оно? Ничего нет этого. Зима, зима, зима, зима, лето. Класс, спасибо большое. Я бы хотел еще весны немножечко, чтобы, потому что сейчас радуйтесь лету, а завтра уже солнце повернет к зиме, а потом снова уже осень, и вот, пожалуйста, и уже снова зима. Ну что, куда это годится вообще? Так, успех, удачи вам тоже. Что я хотел? Я хотел что-то такое красивое. Значит, про аварию, завал мы посмотрели, десяток автомобилей, правильно? Да, это мы увидели. Еще... Страховка для посещения на авто. Сейчас мы все почитаем, как ее где купить. Расчет полиса ОСАГО для автомобилей. Синяя карта в Беларусь купить. А, она синяя? Я, по-моему, она зеленая была. Полис синяя карта для поездки в Беларусь. Синяя карта, синяя карта. Правила въезда в Беларусь 26-го, синяя карта, и тут же зеленая карта. А какую, кто знает, какую карту нужно покупать, синюю или зеленую? Или, потому что две сразу, если купишь, это какой-то флаг получится, и бог его знает, что оно тогда будет означать. Зеленая карта, поле зеленая карта, а синяя? Вот, давайте синюю посмотрим сейчас. Синяя карта – это международная система страхования гражданской ответственности в путешествиях на автомобиле за рубеж. Полисы системы действуют и в Республике Беларусь. Как выглядит синяя карта? Здесь написано. Как, ну, наверное, синяя такая или как? Или она красного цвета? Да, вот образец. Образец. Ну, хорошо, посмотрели. Правила страхования в рамках международной системы. Синяя карта работает так же, как ОСАГО. Если вы станете виновником ДТП за границей, страховая компания возместит ущерб имуществу третьих лиц, пассажирам, пешеходам, другим участникам. Стоимость синей карты фиксирована. Тарифы на оформление синей карты устанавливает, ежеквартально пересчитывает Российский союз автостраховщиков. Стоимость страховки одинакова во всех страховых компаниях. Цена полиса зависит от типа транспортного средства и сроков страхования. Тарифы применяются с 15 апреля 26 по 14 июля 26 включительно. Срок страхования. От 15 дней. Легковые автомобили, прицепы к легковым автомобилям, грузовые автомобили. Легковой автомобиль на 15 дней 1070 рублей. Это же в рублях считается? Или в долларах? Вот. Если на месяц 1430, на 2 – 2140, на 3 – 2860. Это для легкового автомобиля. Прицеп на 2 недели – 320. На месяц 430. Все. И оформить страховку любой дееспособный гражданин. Для заключения не обязательно быть собственником авто. Ограничений по количеству водителей нет. Страховки указывают только ФИО, страхователя, того, кто оформляет. И все, дальше. Урегулирование происходит в соответствии с законодательством той страны, в которой случилось ДТП. Можно оформить в том числе на прицепы, квадроциклы, мопеды. Купить можно не раньше, чем за 30 дней до начала срока страхования. О, это, смотрите, важно. Купить полис можно не ранее, чем за 30 дней до начала срока страхования. А как это? Надо за месяц покупать. Не ранее. А, ну, но позже можно, то есть, правильно? Позже. Но не раньше, чем за месяц. Страховка оформляется только в бумажном виде. Купить полис онлайн не получится. Для оформления обратитесь в ближайший офис. А, все правила страхования в рамках системы можно посмотреть в документе. Для полиса нужно паспорт страхователя, копия свидетельства о регистрации транспортного средства, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, это если у вас компания, доверенность от руководителя, если у вас компания. Если не компания, а только паспорт и копия свидетельства о регистрации транспортного. Можно досрочно расторгнуть. А почему же я думал, что можно... А зеленую карту можно купить онлайн? А, смотрите, а полис зеленая карта в Белоруссию можно купить онлайн и никуда не ехать. Вот я зашел прямо вот на сайт, прямо. Введите, чтобы продолжить... разрешение. Запрашивает разрешение. Не, не надо. Ваш город Москва? Да, Москва. Все. Видите госномер автомобиля. Рассчитать. По порядку. Угу. Секундочку. Значит, синяя карта купить. Полис синяя карта. Зеленая. Полис ОСАГО. Зеленая карта. Правильно? Полис ОСАГО. Зеленая карта. Онлайн. Все, сейчас я куплю. Полис ОСАГО онлайн. Вот здесь, где этот банк, который на одну букву называется, но не на А, на Т. Оформите ОСАГО. Нет. ОСАГО, страхование автомобиля, госномер, быстрый расчет. Нет, я же хочу необычную, я хочу именно зеленую. Короче, это можно сделать онлайн, я думаю, наверное. Это если про эту самую, про зеленую карту. Дальше, что у нас еще? Сейчас, секундочку. Главное, до въезда на территорию Беларуси включить роуминг. Там уже не сможете подключить и будете без связи, в том числе и мобильной. Включить роуминг. Иначе что, не будет работать? Я думал всегда, что это просто будет дороже. Значит, включить роуминг или же, может быть, даже какую-то специальную там карту, может быть, местную купить. Пробуждение по субботам и воскресенье с 9 утра. Наверное. Александр В. Доброе утро. Кивят во время Торо Росса. Прикольно вырулил на этом повороте. Это мы про поворот еще говорим, где завал был. Нет, про него мы больше уже не говорим. Все. С полисом разобрались. Значит, смотрите, мне кажется, что можно купить зеленую карту. Полис, надо, наверное, ОСАГО убрать, потому что ОСАГО поисковики вводят в заблуждение. И просто зеленая карта онлайн. Вот, смотрите, в том же банке, красно-белом, там, где синюю карту можно было оформлять только исключительно в банке, нужно было в офис прийти, можно купить раньше для путешествий на автомобиле в страны Европы, а также в Израиль, Иран, Марокко, Тунис, Турцию, нужно было обязательно оформлять договор страхования автогражданской ответственности. Система «Зеленая карта». Такая страховка работает, защищает, ну и так далее. Членство прекратило в системе, поэтому страховые компании остановили продажу зеленых карт. В настоящий момент оформить такую страховку. А, это интересно. В 23-м году Россия прекратила членство в международной системе, поэтому страховые компании остановили продажу зеленых карт. В настоящий момент оформить такую страховку нельзя. Но можно купить синюю карту. Этот полис работает на тех же условиях. Представляете? Это Альфа-банк так пишет. И при этом же сайт называется zelenkarta.ru. Ты открываешь его, и он говорит, зеленая карта ОСАГО на иностранный автомобиль, оформить полис, пожалуйста. И тут же можно купить. Неограниченное количество людей и все остальное. В общем, у вас есть чем заняться, выяснять, окей? Есть чем заняться при поездке в Беларусь. С 30 июня 2023 года, вот мне пишет Токсик, Россия прекратила участие, поэтому оформить новый полис в России нельзя. Ранее оформленные полисы могли действовать. Понятно, я тоже про это прочитал. Странно, что до сих пор у нас столько интернет-ресурсов предлагают купить зеленую карту онлайн. Товарищи Роскомнадзор, можно попросить тебя? Вот у тебя очень много энергии, товарищ Роскомнадзор. Ну, просто мы все это видим, очевидно. Все это от того, что, наверное, мало работы у Роскомнадзора. Это буквально там надо 3-4 ресурса блокировать мощно и держать за горло интернет. А вот этим не хотелось бы заняться тебе, к примеру? Ну вот, колоссальным количеством ресурсов, которые очевиднейшим образом ну, жулят. Я так понимаю, что они продают то, что уже продавать нельзя. А потом ты будешь бегать за ними и требовать какого-то возмещения. Ну, просто вот продают зеленые карты, которые уже как 6 лет не работают. А что я говорю? Три. Уже как 3 года не работают. 3 года уже все, их нет. А их до сих пор продают, причем на больших и мощных ресурсах, которые даже так и называются именем неработающей этой зеленой карты. В общем, вот этим бы заняться, а? Если что. Но я понимаю, прекрасно некогда. Это дело серьезное. А тут нужно Телеграм душить, VPN-ы душить, интернет замедлять и все вот это. Тут, конечно, не до мошенников, безусловно. На трассе М1 Беларусь, кстати говоря, дождь сегодня. И на трассе М3 Украина дождь. И на М4 Дон дождь. На М11 Нева дождь. На М12 тоже дождь. Очень даже интересно. Это я сейчас в телеграм-канале Автодора. И он сообщает нам погодные условия вот такие. Дальше. У нас случился... Я вот думаю, сейчас прямо вот, может быть, даже как бы и краш-тестец какой-нибудь такой затеять. Быстренький. Потому что у нас случился... Накануне сравнительный тест-драйв с Пашкой Федоровым. В тест-драйве в сравнительном участвовали два сравнительно недорогих автомобиля. С учетом того, что цена кроссовера в России, средневзвешенная цена кроссовера стремится к 4 миллионам рублей. Средневзвешенная. Ну, там 3600 или 3700 с чем-то. То все, что стоит до 3, начинается в цене до 3 или в районе 3, это как бы относительно доступные кроссоверы. Это, как правило, класс не ультрабюджетный, потому что ультрабюджетный он все-таки в районе 2 миллионов, но класс, который уже дает определенный опциональный пакет, определенные характеристики там, по мощности. Иногда сюда даже полный привод попадает. Иногда моторы помощнее. Иногда коробки попередачнее такие, чтобы передач побольше было. Ну, в общем, уже есть из чего выбрать. И безусловный на сегодняшний день лидер сегмента. За какие-то его... Вот за какие-то его... параметры вы выбираете его довольно часто, я имею в виду Tenet T7. И новичок, который бросает вызов не столько Tenet, сколько сам себе, наверное. Ему в первую очередь себе нужно что-то доказать. Вот. Ну и, конечно, на москвиче М70 и М90, но в большей степени, мне кажется, на М70 лежит задача по... такое формированию нового взгляда потребительского вообще на бренд, как на таковой, на «Москвич» и на модельный ряд. Потому что я смотрю так, не знаю, в чем причина, не знаю, почему представители маркетинга, там, пиара завода пока еще не начали массированную кампанию. Мы знаем, как это бывает. Посмотрите на Tenet. Вот если заняться чем-то, продвижением, то результаты будут, конечно же. Вот почему еще так вот мощно и активно москвичнее? Нет, самое, может быть, ждут какого-то определенного уровня локализации для того, чтобы уже окончательно заявить, что вот оно прям наше. Но мы еще зимой, вот, или ранней весной, или когда это было, познакомились с... Март, начало марта, да. Это вот как раз самое начало весны. Уже тогда москвичи оба были заявлены на Кавказе. Мы прекрасно протестировали их в разных условиях, на разных дорогах и в условиях высокогорных перевалов. При Эльбрусе все это проходило. И по снегу даже удалось по довольно глубокому поездить там, на 90-м полноприводном. В общем, и с тех пор как бы так вот они как будто бы есть, а с другой стороны, как будто бы нет. Так что до сих пор есть люди, не понимающие, что это за москвич такой. У них ведь говорят, а что это москвич? Что это за москвич такой? Вот. И не то, чтобы наш проект «Выбор есть» был призван это изменить. Просто у нас просто сравнительный тест. И мы взяли, на мой взгляд, прямого конкурента для москвича М70, ТНТ-7. Доброе утро, слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе утро,
3: Роман. Меня Евгений зовут, Москва. Да, я, может быть, вопрос не по теме, но очень хотел бы услышать ваше мнение. Рассматриваю к покупке автомобиль ГАК GS8. Я слежу за многими вашими эфирами, стараюсь ничего не пропускать. Может быть, вы делали когда-то на него обзор, но, тем не менее, хотя бы в двух словах про этот автомобиль буду очень признателен вам.
0: А сколько денег он сейчас стоит? Напомните.
3: Ну, я рассматриваю как бы с пробегом там в районе 50 тысяч километров.
0: Mm-hmm.
3: Вот, и он в районе 4 миллионов где-то стоит он. Ну, там разброс плюс-минус 500-700 тысяч в зависимости от пробега и общего состояния автомобиля.
0: 4 миллиона с пробегом? Офигеть. Я понял.
3: Ну, да.
0: Я тогда не буду, ладно, с вашего позволения, привязываться к этому, вот к цене, потому что цена чего-то мне не нравится. 4 миллиона за... А сколько же новый тогда без пробега стоит? Интересно.
3: Ну, новый, я думаю, что, наверное, 4500, 4700, ну, 5, где-то так они.
0: Угу, угу, я понял.
3: Ну, там есть и за 3500, я смотрел, то есть, ну,
0: угу.
3: Такой разброс цен, он в районе 700 тысяч,
0: угу. Минус. Понял. Тогда я не буду привязываться, я скажу, как есть по модели, ладно? Хорошо?
3: Да.
0: Значит,
3: спасибо
0: мне...
3: вам большое.
0: Спасибо вам. Мне автомобиль нравится. И я считаю, что в своем сегменте больших полноразмерных кроссоверов, а он же полноразмерный, GS8 один из самых интересных игроков нашего рынка. Официально представленных, я имею в виду. Конечно, есть разные варианты. Но вот именно GS8 один из, и нужен был бы мне просторный, вместительный такой кроссовер, я бы рассматривал его в числе первых. Что нравится лично мне? Мне нравится, во-первых, внешность, конечно же, потому что мы начинаем оценивать автомобили всегда глазами. Но ты не купишь тачку, которая тебе кажется страшной. Даже если бы там характеристики у него, еще что-то. Но если у тебя, вызывает как это изжогу внешность. Ну, как ты его будешь покупать? Значит, внешний выглядит классно. Характеристики технически выглядят тоже, хотел сказать, убедительно. 370 лошадей и V6. Вот это убедительно звучит. А это, конечно, звучит оптимально, я так скажу. Вот этот двухлитрович. Но выглядит оптимально. Характеристики. Привод есть, коробочка нормальная есть. Я сейчас говорю, там же автомат правильно стоит, классический, ну, в смысле, просто автомат. Интерьер есть, нормальный, качественный интерьер, просторный салон, много воздуха. Опциональное оснащение есть, все, что необходимо для автомобиля. Багажник есть, в результате все у него нормально. Все очень хорошо. Чего... У меня были только проблемы с прошивкой мультимедиа. Он там по запасу топлива показывал ерунду. И что еще? Ну, и нужно привыкнуть к тому, что он не ультрадинамичный. Вот. То есть, если ты ждешь от него прыти какой-то, то это не та модель. Нет, он скорее такой основательный. Вот, и он такой вот, чтобы... Но в спорт-режиме, там есть выбор режимов движения, в спорт-режиме более-менее я получил то, чего я от него хотел. Но постоянно в спорт-режиме ездить тоже не будешь. Это повышенный расход топлива. И в результате должно быть совпадение темперамента водителя и характера автомобиля. Вот если вы... Темперамент ваш такой, вы скорее спокойный, размеренный. Вот так вот. Везде уже успевший человек, и как бы не надо никуда торопиться. Все, в остальном я не вижу никаких проблем с ним. Компания... ГАК репутационно, ей тоже ничего уже не нужно доказывать. Потому что это один из крупнейших производителей китайских. Это самостоятельный, независимый производитель, на базе которого в Китае в том числе собираются несколько мировых брендов, но в частности компания Toyota имеет совместные мощности с ГАКом. И, на мой взгляд, довольно странно, что представители ГАК в России пытаются, ну так, они не пытаются об этом не говорить, они не пытаются об этом говорить, вот так скорее. То есть, а я бы, конечно, эту тему педалировал, что трансфер технологий тойотовских так или иначе все равно происходит в наш бренд, если бы я был представителем ГАК. И посмотрите только на GS4, чего он стоит, вот все там, и технологии, и все. Случайно, думаете, он так на RAV4 похож? Нет, не случайно. Ну, в общем, все нормально у бренда. Это хороший, крепкий середнячок. Атлас новый можно взять, пишет Александр. Да, Атлас новый можно взять. Но только это же разного класса автомобилей. Мы же говорим про полноразмерные большие кроссоверы. А Атлас-то здесь при чем? Так-так можно, конечно, взять. Можно Москвич взять. Можно взять Теннет. Можно Мерседес привезенный взять. Можно. Там разное можно взять. Но речь-то про большие кроссоверы. Другое дело, что... Кстати, Москвич я не просто так. Я так говорю, Москвич можно взять. Можно М90 посмотреть Москвич. Потому что это все то же самое. Большой, трехрядный, семиместный, полноприводный кроссовер с девятиступенчатым автоматом. Таких нет у нас больше. Вот со всеми этими официальностями, с российской пропиской, со всем. Правда, он настолько же, ну, не то чтобы очень динамичный, у него же там 200 сил, по-моему, что-то такое. Ну, в общем, отвечая на вопрос GS8, да или нет, я бы сказал, что да, да. Другое дело, что за 4 там с чем-то у меня были бы уже совершенно иные приоритеты, я бы вот по-другому выстраивал. Если что-то стоит в районе 4,5, там 4,5 с плюсом, вы только не обижайтесь, ладно? Я иду и беру последовательный гибрид. Все. Вот если что-то стоит до 5 миллионов, от 4 до 5, я просто иду и беру Deepal G318. И все. И закрываю все свои потребности в полном приводе, в электрическом полном приводе, очень умном, в брутальном кроссовере, жена моя назвала его УАЗик, на что я сказал одному из руководителей Чингана, передал это, говорю, прикинь, УАЗиком. Справедливости ради, я спрашиваю ее, показывая пальцем на гелик. А это тогда что? Она говорит, тоже УАЗик. Нет, она знает, что это гелик, это все. Просто образ, по образу. Я говорю, а, ну тогда он нормально. Если в одном ряду стоит два УАЗика, один из которых гелик, а второй Deepal, то ничего. На что он мне сказал, один из руководителей Чингана, что, ну, я даже думаю, что это скорее похвала была, потому что, ну, это значит, что все нормально в автомобиле. Он, собственно, для этого он и был сделан, чтобы быть таким очень комфортным, очень технологичным. Но УАЗиком с точки зрения возможностей, да, а возможности у него есть. В общем, я бы за 4,5, а сейчас он именно примерно так и будет стоить, 4,6 там. Но 4,8, может быть, в комплектации, которая уже вот эта мощная, с дополнительным светом на крыше и с пневмой. Ну, в общем, последовательный гибрид. Потому что бензиновые, это очень классно. Мне очень нравятся бензиновые автомобили. Все очень хорошо. Но гибриды мне нравятся больше.
4: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Реклама.
5: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
8: 8 часов 6 минут.
9: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
9: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Осознанные родители». В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
9: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Время начинать движение. Мотор, мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 1 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас в этом потрясающем новом летнем сезоне. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа, как водится, о наших лучших друзьях. Вообще-то, конечно, обо всем важном, о том, что волнует, тревожит, что беспокоит, может быть, где-то, чего-то как-то, вот обо всем об этом. И обо всем об этом я жду от вас тоже ваших впечатлений, ваших сообщений, ваших кляус, ябед, жалоб, может быть. Все, да? Да. И в бот-мессенджер в Телеграме, и в бот-мессенджер в Максе, и по телефону тоже 7373-948, если что, позвоните. Это то самое место, где мы с вами общаемся напрямую. Да? Да, это по телефону. Главное средство связи, самое глубокое с точки зрения проникновения и столкновения наших взглядов. Здесь мы можем выяснить чего-нибудь. Да, а писать, пожалуйста, пишите, я все читаю. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Это бот-мессенджер в телеге. Ну и в Макс тоже сможете попасть как-то. Буду рад, если зайдете, поучаствуете в обсуждении всевозможных вопросов, так или иначе связанных, в том числе с тем, что происходит в эфире, в Телеграме Щукин и все. Щукин и все. Оттуда же вы сможете попасть и в Макс-канал. Если есть потребность, если есть задача, такая необходимость, смотреть видео и как-то вот это все, чтобы без тормозов, чтобы все как-то так быстренько было. Пожалуйста, пожалуйста, заходите, Щукин и все. В Максе тоже все работает для вас. Итак, я сейчас хочу дописать быстро, ладно, условия краш-теста. Все-таки хочется выяснить отношения между этими двумя кроссоверами, потому что в пятницу очень активно все мы включились в дело выбора королевы красоты из этих двух парней. Что бы это ни означало. Потому что я попросил вас оценить исключительно их внешность. Вот, ибо это, как уже было сказано, один из важнейших параметров, потому что если внешность совсем никак, то как же ты потом будешь владеть этим автомобилем? Поэтому внешности их мы оценили уже. Я также оценивал ее, мне же тоже приходится голосовать вместе с вами, так что там среди этих голосов есть и мой тоже. «Москвич» там побил Tenet T7 вот с каким результатом. Я прям могу даже показывать вам этот результат. У нас тут 550 голосов. Ну, да. И результат Tenet T7 с точки зрения внешности. Tenet набрал 31%. Москвич M70 69%. Ну, мы можем округлить, да? 30 на 70. Просто чтобы ровненько было. 70 на 30. Поэтому, когда я говорю, что у москвича есть свои достоинства и сильные стороны, одной из этих сильных сторон лично я считаю его внешность, потому что внешность у него имеет характер. Он имеет характер. Он и характер этот такой агрессивного парня. Ты че? Ты че? Вот такого вот. Теннет характера не имеет, внешность его. Это неплохо. Это просто никак. Он просто кроссовер. Вот он очень органично смотрится в такси, в каршеринге. Он какой-то такой вот просто кроссовер. Еще раз, это неплохо, это просто так. И больше того, как показывает практика, на длинные дистанции именно такие середнячки всегда и выигрывают, ни нашим, ни вашим. потому что они как бы хорошо для всех подходят. А москвич — это одна из тех внешностей, про которую ты можешь сказать, что, ну, должно совпадать с твоим внутренним чем-то. То есть ты должен быть вот такой, ты че такой, вот, ты че такой вообще дерзкий, сам по себе с таким характером. Ну и тогда такой автомобиль у тебя тоже. Иначе вы не будете совпадать. Поэтому средняя медианная заинтересованность во внешностях автомобильных скорее на стороне Теннет Т7. Вот, ну, такой усредненный какой-то, никак, ну, никакой. Он подходит гораздо большему количеству людей. Но лично для меня здесь вопроса нет. Я абсолютно точно, железобетонно, М70. Вот с М90 москвичом, там другая история. У него во внешности как бы больше каких-то изысков и попыток оригинальничать. И в результате там, ну, не так все очевидно с точки зрения внешности. Я не могу назвать его очень гармонично подходящим мне, лично моему вкусу эстетическому. Вот. А М70, напротив, такой совершенно понятный, определенный класс динамичных в статике, динамичный, с динамичными формами, с такими агрессивными линиями, разрезом фар, всем этим. Это просто такой тип кроссоверов, мы их знаем. У Ягуара мы их знаем там, не знаю, у Porsche какого-нибудь, еще где-то. В общем, это такой тип кроссоверов. Сам тип кузова такой, он с покатой крышей такой, весь стремительный. Низкая линия крыши, высокая плечевая линия дверная. Ну и в результате он такой весь динамичный. Значит, голосование по внешности прошло еще в пятницу. Тогда же, когда мы снимали этот выпуск «Выбора есть». И 31-69 М70 «Москвич» победил. Теперь же, я думаю, есть смысл с учетом всех, ну, основных всех параметров автомобилей, этих двух кроссоверов, проголосовать в целом. Вот, а если в целом по модели вы бы сейчас, выбирая для себя кроссовер этого сегмента, Теннет Т7, он, говоря о классе, позиционируется как SUV-C, то есть C-класс кроссовер, а Москвич М70 попал в D-класс, то есть как бы в следующий по габаритам, хотя так внешне, если смотреть на них, ты не скажешь, что они слишком разные. Нет. Они и внутри... Ну, москвич попросторнее, у него там на 9 сантиметров больше колесная база, но размеры линейные не сильно больше. То есть это скорее заслуга большой колесной базы, из-за этого он смотрится, в том числе и из-за этого он выглядит агрессивнее и гармоничнее, потому что всегда, когда колесная база, ну, с веса передней и задней маленькие, а база большая, этот автомобиль выглядит динамичным. Всегда, когда у тебя большой кузов надет на маленькую колесную базу, на короткую, это выглядит не динамичным. Давайте так скажу. Это не выглядит как минимум динамично, это наоборот выглядит. В общем, достоинства у каждого есть свои, есть особенности, о которых, если интересно, мы можем поговорить. Вот на примере этих двух кроссоверов. Просто взять и рассмотреть их. Да, конечно, в этом классе есть игроки более сильные и те, что на слуху, помимо москвича. И тем интереснее посмотреть на москвич, потому что появился интересный игрок в сегменте с характеристиками, я бы сказал, так уникальными, потому что двухлитровый двигатель 200-сильный на 9-ступенчатом автомате. Вот среди технических параметров в этом сегменте автомобилей найти непросто. Ну, точнее, не найдешь больше вообще. Это такая штука как раз для тех, кто любил бы прохватить. И при этом очень собранный, с очень собранной подвеской. То есть все в нем говорит о том, что и этим автоматом, и двигателем ты должен пользоваться активно. Это сопровождается плотным рулем, плотной подвесочкой. В общем, такой очень собранный автомобиль. Мне и на ходу мне понравилось, не только внешне. Конечно, достоинство Т7 в том, что появились версии полноприводные. Да. Здесь, безусловно, если ты не то чтобы фанат, но точно понимаешь, что полный привод при выборе — это очевидное достоинство для автомобилей, из которых ты выбираешь, то здесь Тена Т7, конечно, выглядит прилично. Другое дело, что для москвича тоже как будто бы. Но есть у меня такое ощущение, что я что-то слышал про то, что в перспективе полный привод и вот это все у него тоже может появиться. Значит, ну и цена. При этом цена тоже вещь особенная, потому что в абсолютных цифрах Теннет выглядит как будто бы чуть подешевле, но, как всегда, дьявол он в мелочах. Когда начинаешь знакомиться с этими мелочами, вдруг оказывается, что та версия Теннет Т7, которая базовая, не обладает и половиной функционала и опционального оборудования из того, что есть в «Москвиче», тоже в базовом. А у «Москвича» комплектации всего две. И это даже не комплектация, а спецификации. Да, то есть такой немецкий подход или скорее подход даже японский, как в «Лексусе». Да? То есть у тебя комплектации между собой отличаются почти ничем. А почему один дороже, одна версия дороже, а другая дешевле? Потому что моторы разные и коробки разные. То есть за счет технического оснащения комплектации отличаются, а не за счет опционального оснащения, потому что опционально они почти одинаковые. Там панорама, кожаный салон, электроприводы, ассистенты, все-все-все, привод крышки багажника, все это есть уже в стартовой комплектации «Москвича». Большинство из этого нет в стартовой комплектации «Теннета». Крышка багажника без привода, панорамы, люка нет, приводов кресел электрического нет, еще чего-то нет, круиз обычный, не адаптивный. Ну, в общем, какая-то такая штука. А по цене примерно они одинаковые. И просто у «Москвича» еще скидка очень большая. И потом, если после этой скидки 410 тысяч скидка, получается, что они примерно одинаково стоят. А если взять такую же по оснащению версию Т7, так он и вовсе дороже выходит, чем «Москвич». Это миф о том, что это самый доступный кроссовер, и поэтому он стал. Вот. Но, как уже было сказано, достоинство Т7 в полноприводности. Вот, и у него есть еще две комплектации, как бы маленькая и чуть побольше полноприводные, а у «Москвича» всего вообще две. То есть, получается, у Теннета четыре. Передний привод маленькая, побольше комплектация по оснащению. И полный привод, маленькая и побольше комплектация по оснащению. При этом всегда оборудован мотором 1.6, 150 сил, 7-ступенчатый робот. Всегда. Вот. А у «Москвича» такая история, что вот 1.5 литра 150-сильный на роботе 7-ступенчатом, такой же, как у «Теннета». А старшая комплектация 2-литровый 200 сил и 9-ступенчатый автомат. Вот здесь еще и расширение по технологическим возможностям, по его параметрам, там, по динамике и по всему. Да, я слушаю вас. Добрый

оформлю голосование, вот, и в телеге запущу его. Щукин, и все, пока можете зайти. Вот, и попробовать ответить на вопрос, на вот этот вопрос. Я имею в виду Тена Т7 против москвича. Может быть, уже что-то сами вы знаете об этих автомобилях, и тогда у вас есть уже свое собственное мнение о них, ладно? Мы пока попробуем еще и проснуться, те, кто, может быть, совсем недавно то вот здесь с нами. Вот. Опилюлимся. За это время я запущу голосование. Щукин и все в телеграме кириллической. Потом я продублирую его и в Максе тоже, потому что, ну, когда у нас два варианта для голосования, в Максе это легко делать реакциями, смайликами, эмодзи. И попробуем разобраться с этими гибридами, электромобилями на подземных паркингах. Вот Серж меня спрашивает, чем закончилась история с продажей последовательных гибридов, где покупательский ажиотаж? А почему она должна была закончиться, эта история? То есть это что-то конечное, она не закончилась. Этот класс, наоборот, только-только-только становится популярным. И большинство только-только сейчас начинает его пробовать. Поэтому я бы сказал так, она только начинается, эта история. И тогда вопрос должен звучать так: а чем началась история продажи последовательных гибридов, где покупательский ажиотаж? Вот. И тогда мы должны точно понимать, что последовательных гибридов официально представленных у нас раз-два и обчелся. Вот. Все они в классе весьма дорогом, высоком. Ну, я бы так сказал, в районе 5 миллионов рублей, а средняя будет еще повыше. Это сам класс такой, где массовых, прям по-настоящему массовых продаж их нет. Это дорогие автомобили. Поэтому никакого ажиотажа на ультрадорогие автомобили у нас нет. А если вам, вы задаете себе вопрос, а что, они вообще не популярны? Ну, посмотрите на количество Лисанов, Воя. И, ну, может быть, вы просто не знаете, что это последовательные гибриды, и поэтому вам кажется, что их нет, а мне кажется, что их очень много. Ну, для их цены, для их стоимости, их очень много. И их становится все больше и больше официально сюда привезенных. Поэтому через годик, через полтора вернемся к этому. И... Так что история не закончена, она только начинается. Вы рано пытаетесь собирать этих, считать цыплят. Еще осень не наступила, у нас только лето. Все, я пошел писать краш-тест, ладно? Ладно.

Так в этом-то все и дело, пишут мне. Лисяны покупали по 5 миллионов, а с новым утилем продажи единичные. Так на этот и расчет, конечно же, был. Ну так о чем вы говорите? Я же про это и рассказываю вам постоянно. Странно, что вы не слышите этого. Это и есть принцип приглашения. В то время, когда они теперь стали очень дорогими, появилось сразу несколько последовательно гибридных аналогов этих самых лисянов, но только официальных. И, естественно, смысл привозить параллельные за такие деньги, за которые сейчас его можно привозить, исчез. Идешь и берешь официальный. ГАК-С7, пожалуйста. ГАК-С7. Шикарный, вообще ничем не уступающий Лисану кроссовер. Тот же самый Дипал G318. Не знаю, Voya Free. Да вот тебе, правда... Три модели, которые там в 5 с копейками миллионов. Один до 5, второй в районе

5, 3, 5 с плюсом. Все, и какой смысл действительно брать дорогие последовательные, если вот они официальные стоят? Так мы и не видим на дорогах такого же количества официальных гибридов. Так вы их и не увидите никогда, господи. Слушайте, чего тут душные такие? А вы видите на дорогах такое количество? Какое такое? Ну вот, такое количество... это какое, значит? Что их половина должна быть из всех автомобилей? Ну так на это нужно 15 лет, чтобы что-то... А вы электричек видите много? Ну, я не знаю, вот очень странно. А вы, спортивных автомобилей вы большое количество видите? А купешек много вы видите? А кабриолетов? Это просто сегмент такой, он не массовый, действительно. Чё так душнит-то, я не понимаю вообще.

0: Evolute iSpace 2,7 миллиона. Ага, спасибо большое. Да, есть такой. Есть еще Geely X5 EMI, он 3,8. Есть, что еще есть? Ума есть вообще чисто электрический. X5 есть. Это, я же говорю, это очень классно. Вы видите, как насыщается рынок новотопливных автомобилей. Автомобилей на новых источниках топлива. Как их иногда мы называем. Это прекрасно. Я считаю, это очень хорошо. Пусть будет больше всего. Газовых, электрических, гибридных, водородных, бензиновых, дизельных. Всех. И довольно странно, когда кто-то спрашивает про какой-то ажиотаж. Вот что-то я не вижу ажиотажа вокруг там каких-то сегментов. А вообще, ну какой-то вы наблюдаете вообще какой-то ажиотаж на автомобильном рынке России? Миллион с небольшим всего тачек продано в году. Миллион. На фоне 33 почти миллионов в Китае. Какой ажиотаж здесь? В принципе, рынок лежит. Такой лег на спину и лежит. Вот так вот себя чувствует. О каком ажиотаже вообще в принципе может идти речь? Это довольно странное передергивание. Вы странно передергиваете с утра в понедельник. Так, обсуждали новые правила парковки в подземных паркингах с 1 июня. Да нет, пока что только вопрос прозвучал. Пока что был подвешен этот вопрос. До новых правил самих как таковых еще не дошли. Правила парковки в подземных паркингах с 1 июня. Сейчас посмотрим. Основные изменения для электромобилей и гибридов. Я думаю, что это как часто бывает у нас. У нас даже в народе поговорка про это есть. Она звучит так. Слышал звон, да не знает, где он. По-моему, так она звучит. Или что-то такое. Сюда же можно еще про у страха глаза велики. И вообще наша мудрость, она настолько мудрая и глубокая, что там на все найдутся ответы. Так было накануне, когда наши депутаты, Госдума и вообще власти приняли закон, разрешающий частному бизнесу вкладываться в системы крупнокалиберные и зенитные, и РЭБы, военные системы для защиты своих активов при участии Минобороны. Ну, как бы, чтобы бизнес тоже мог в это вкладываться, потому что, в конце концов, это их активы защищаются, в том числе, и вы можете дополнительно еще себе... И тут же появляются тревожные сообщения, смысла которых я не понимаю. А вы слышали? Теперь им можно пулеметы покупать, зенитки. И такой сразу вопрос. И это означает что? Что вас начнут расстреливать или что? Вот, понимаете? Очень часто страхи возникают из-за недоинформированности. То есть ты услышал что-то, там, краем уха, и твой мозг уже такой оформил это все в какой-то ужас, выстроил там уже схему. А все на самом деле вообще не так. Вот я думаю, что... я еще не открыл, не читаю этот закон, но я думаю, что просто взять и сказать, ни при каких обстоятельствах на подземных паркингах не может быть гибридов и электромобилей, ни при каких обстоятельствах. Я думаю, что так не сделают. Ну, наши же депутаты прекрасно знают все о новых технологиях, о гибридах, об электромобилях. Знают о концепции Москвы к 30-му году максимально перевести максимальное же количество транспорта на электричество. И это было бы странно просто взять вот и безоговорочно, просто нет и все. Думаю, что там есть какие-то условия, при которых нет, а есть условия, при которых можно. Я так думаю. И для этого давайте просто возьмем и тогда и посмотрим, что там изменилось и как это все на самом деле сформулировано через несколько минут.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94. 98.
2: Реклама.
3: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
4: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
5: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
6: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
10: Oh my goodness!
9: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
10: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, absolutely!
9: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
8: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
12: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
8: Авторская программа Романа Бабаяна.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.
13: Моторы.
0: 7:36, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин. И у нас понедельник, 1 июня. Летушка! Ах, летушка! Вот оно и наступило. Так, удобство за рулем, комфорт, это все очень прекрасно. Электрические регулировки замечательно. Где прайс-лист, черти задери? Где? Где? тест-драйв, трейд-ин, брошюры, прайс-листы. Вот они отдельно. М70 прайс-лист. Вот он отдельно. Итак, 3,99, 3,449. Все, 3,99, 3,449. 3,209, если со скидкой. Угу. Тогда нужно со скидкой указывать, правильно? 3,399. 7373948. Давайте, звоните, рассказывайте мне что, что-нибудь, потому что здесь... Я сначала хотел обойтись просто округлыми ценами, но оказывается, что так нельзя. 3,499. Потому что тогда получается разница сильно большая и не в пользу москвича. Вот, это РРЦ, я напишу, да? РРЦ. А теперь цена со скидкой. Цена со скидкой. Тоже нужно указать отдельно. Я имею в виду про москвич и про Теннет, потому что у москвича предложение по скидке сейчас сразу 410 тысяч. 410! Фу, и просто... и снимаешь это все, и тогда оказывается, что между ними не такая уж и большая разница.
2: Чем дальше
0: давайте.
2: Китайский автопром продвигается, чем позади он больше оставляет европейцев, вот, тем с большим остервенением китаефобы себя ведут. Вот, ну, у каждого свой же круг общения.
0: Вот. Они не должны обращать на них внимание. Я понял, что вот. Это...
2: Нет, смотрите, самая интересная аргументация у них какая. Ну, ты видишь, я же не владею китайским автомобилем, а значит, он дерьмо. Вот. А я думаю уже, что надо с этим прекращать, потому что еще один какой-то спор на меня уже набросится с кулаками.
0: А что, у вас там есть такие, да?
2: Вообще просто полно. Ну, просто одноразовые машины китайские.
0: Позвольте предположить, что это те же люди, которые рассказывают, что их никогда не будет в Максе. Они никогда в Макс не придут.
2: Типа,
0: странная связь, но я обратил внимание, что вот люди такие, не разбираюсь в видах помета птичьего, да. Говоря про китайцев, вот я не разбираюсь. Вот, и вот эти же люди рассказывают про то, что им никогда в Максе, потому что... Там, ну, аргументации как бы нет.
2: Ну, все, хорошо. Нет
0: ответа. Спасибо, спасибо большое. Есть такое дело. Это удивительно. Здорово, что вы обратили на это внимание. Это так интересно. Документ распространяется на вновь проектируемые объекты, а также на существующие объекты, на которых предусмотрено проведение капитального ремонта. Спасибо большое. Это мне уже Токсик здесь присылает про парковки электромобилей. Сейчас мы дойдем до этого. Дойдем, не волнуйтесь. 2,535. Цена со скидкой. 2,535. Это про Теннет. И цена со скидкой 2,990. 2,990. Все, я последнее дописываю и публикую уже голосование. 2,990 рублей. Все, правильно? Все, 3,209. Угу. Да, все верно. Хорошо. И теперь нам нужно вставить сюда еще фотокарточку. Фотокарточку, чтобы вот... чтобы потом это все... Вы начали голосовать с фотографиями. Давайте проголосуем, говорю я. Давайте, говорите вы. Все, это опубликовано. Щукины, все, зайдите, пожалуйста. Очень просто зайти в Макс. Потому что в Максе, как показывает практика, наши краш-тесты и вообще голосование собирают ничуть не меньше людей. Там удивительным образом людей ровно в три раза меньше в Максе, а активность примерно прямо вот ультра. То есть все люди, которые перешли в Макс, это активные. Люди с активной жизненной позицией, люди с мощным мнением, собственно, готовы это мнение, если не отстаивать, то во всяком случае открыто публиковать его без стеснения. в телеге стесняются люди, там 2000 человек посмотрели голосование, а проголосовали только 500. Остальные что сделали? Почему остальные это не проголосовали? В общем, это я не знаю. Может быть, нужно добавлять вариант посмотреть результат? Может быть. Вот. Так, значит, Tenet. Господи. Хотите шутку? Сейчас DeepSeek. Я в DeepSeek кусок текста забрасываю туда. И DeepSeek меняет мне Tenet T7 на Renault Captur. Это что я... Не знает этого. То есть написание Tenet T7, он думает, что я ошибся, я хотел написать Renault Captur. Он говорит, Renault Captur, может, вы хотели? Я говорю, да нет, Tenet T7, там размеры нужны. И он такой, ну если это была не ошибка, Tenet T7, то тогда сами поправьте вот это все дело. Это очень интересно, как он, москвич, М70. Так, посмотреть результаты. Посмотреть результаты. Я тогда сделаю третий вариант. Посмотрим, как это будет работать. Просто мне кажется, когда в голосовании ты делаешь какой-нибудь, добавляешь вариант либо про юмор, либо еще про что-то, либо вот когда... То есть результат, который не имеет прямого отношения к вопросу, о котором идет спор, то это размывает как бы общую аудиторию. Часть людей, которые должны были выбрать либо один вариант, либо второй вариант, нажимают просто там вот посмотреть результаты, типа чтобы не принять участие в голосовании. И тогда мы не получаем этот голос в противостоянии между автомобилями. Правильно? Может, неправильно, может быть, я ошибаюсь. Поэтому я завожу сейчас это голосование. Пожалуйста. Tenet T7 против Москвич M70. Параметры автомобилей перечислены в пост чуть повыше голосования. Все цены здесь перечислены. Цена РРЦ, цена со скидкой. Цена РРЦ, цена со скидкой. Все, заходите, пожалуйста, голосуйте. Кто покупает китайские автомобили? Это те, кто лечится Кашпировским и Чумаком. Они же пользуются Максом. А, вот, видите, вот как раз нашелся вот этот человек, который не разбирается в этом самом. Не разбирается в современных технологиях. Человек, который пользуется всем китайским в своей жизни, всем китайским. Бытовая химия, косметика, электроника, маленькие штучки, точилка для ногтей, для стрижки собаки. Это самая штука, которая пену делает для... мыльную пену делает, мыть руки всем вот этим, заканчивая компьютерами, телефонами, телевизорами и всем остальным, это все нормально. Чайники и все остальное. Все это нормально, что все это сделано в Китае так или иначе. Из комплектующих, из чипов, из всего. Но автомобили китайские это ненормально. Это другое. Все. Серж, спасибо большое, что вы так ярко себя проявили. Это прям вот шикарно. Так, я не понимаю проблемы одноразовости китайских машин. Купил новую 3 года, 100 тысяч проехал. Сдал в трейд-ин, пока на нового, и трейд-ин на нового китайца. Пока это так работает, плевать хотел, что будет дальше с этой машиной. Это отдельное голосование по социальным группам. То есть, какой социальной группе вы принадлежите? Вы принадлежите к социальной группе, которой нужен перпетум мобили? То есть, они покупают автомобиль, и это должен быть перпетум мобили. Он должен... Ну, он должен как минимум вечность отслужить. Как минимум. Давайте так начнем, что минимальный срок службы автомобиля — вечность. А вообще-то на самом деле гораздо дольше он должен служить. Есть такая категория людей, я их знаю, я к ней не принадлежу. Не принадлежу. Вот абсолютно железобетонно. Мне не нужны вечные телефоны. Мне не нужны вот, вообще, в принципе, ничего вечного. Жить вечно, здоровье вечное. Ну, то есть вещи какие-то нематериальные. Потому что материальные вещи при нынешнем развитии технологий, при динамике технического, интеллектуального развития там, с ассистентами, с помощниками, с безопасностью активной, со всем остальным. Владеть 7-летним автомобилем — это означает отставать от технологий просто на пропасть. Пропасть. Это означает, что твоего автомобиля не будет и половины тех возможностей, которыми обладают современные автомобили. Это, во-первых, просто как один из аргументов. Во-вторых, ну, я не знаю. Ну, как бы просто почему я должен беспокоиться, что будет с автомобилем у следующего владельца, который его купит, я его даже знать не буду, потому что я свою тачку в трейд-ин сдам. Что с ним будет? Что достанется следующему владельцу? Я понятия не имею. Поскольку сам-то я не собираюсь покупать автомобиль бэушный с пробегом за кем-то, и я не хочу думать, как этот кто-то владел этим автомобилем. То есть я не собираюсь этого делать. Нет. Я лучше куплю автомобиль пониже классом, на полступенечки, чуть-чуть пониже. Но он будет новым, точно совершенно. Соответственно, мне волноваться о том, какой ресурс закладывается производителем в автомобиль, не нужно. А в-третьих, вот совсем по-хорошему, никакой технической разницы в основном, внимание, в основном никакой технической разницы с точки зрения агрегатов, узлов, двигателей коробок, подвесок, инженерных решений и всего остального между так называемыми исключительно китайскими автомобилями и так называемыми всеми остальными автомобилями на сегодняшний день уже нет. Потому что весь инженерный корпус и дизайнерский корпус работает в Китае уже 5-7 лет, кто-то 10. Вы даже не подозреваете, вы все еще думаете, что он рисует европейские автомобили, этот дизайнер. А он уже 5 лет китайские рисует. То же самое с инженерами. С учетом того, что все производства европейских брендов, практически все, также сосредоточены в Китае, а в Китае это означает, что китайская площадка, на которой производятся эти автомобили, производит все то же самое совместно. Да, то есть Mercedes совместно с кем-то делает Mercedes'ы. И еще что-то. Mazda совместно с кем-то делает Mazda. И еще что-то. И так далее. Соответственно, узлы, агрегаты, инженерия, технологии используются как европейские в китайцах, так и китайские в европейцах. И поэтому родословную, исходя из узла или агрегата какого-то автомобиля, вы никогда в жизни не определите. Сейчас. Сегодня. И пусть, ну, ваше сознание, оно продолжает цепляться за какую-то понятную, простую вещь, понятный, простой, легко устроенный мир, в котором есть большая немецкая тройка, есть потом европейцы похуже, другая категория только японцы. Мы также знаем людей, для которых только Toyota делает настоящие автомобили, все остальные делают ведра с болтами. Ну и так далее. Этот мир остался исключительно в ваших фантазиях. Это хороший, уютный, теплый мир вашей ностальжи, но он ничего не имеет общего с сегодняшним днем. Все, но доказывать кому-то что-то, я уже, честно говоря, у меня уже сил нет. Я все, на этом я закончил. Все, продолжайте пребывать в теплых, в теплой патоке чертогов памяти своей. Продолжайте. Это, в конечном итоге, это отразится только на вас, не на нас. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
13: Доброе утро. Я сам китаевод. И вот недавно приехал к другу в гости, жена его вышла, посмотрела новую машину, и как-то так получилось, что прошло, купили бушку одну китайскую, а еще через еще одну. Оказалось, что жена не верила, залезла в мою новую машину, посмотрела, сказала: «О, ничего себе». Они поменяли две свои старенькие машины на двух более юных Джолеонов.
0: Угу.
13: Вот, но почему-то им Джолеоны понравились. Там какой-то пробег 75-80 тысяч. В чем? Хозяин дома, он сам диагност, он такой очень хороший, он по электрике и по силовым агрегатам, и он... Эти машины, они заезжают, они легко там, понятно, чинятся, ничего сложного нет, все хорошо. Тут, говорит, жена не верила, в общем, что что-то такое достойное, и вот как-то раз у них такой плавный перевес пришел. И еще одно наблюдение. Я всего с одним китайцем близко знаком. Он может, пожалуй, себе позволить много разных машин. У них на семью одна машина есть. Вот это Zip. Вот они себе его купили, ездят и кайфуют.
0: Наверное. Какая машина? Простите, это связь там залипает чуть-чуть.
13: Zikr.
0: Zikr. А какой? Какой-то.
13: Первый.
0: Я понял. Ну, этот... Ага, ясно. Спасибо вам большое. Все принимается. Так, еще краш-тест сделаю. Значит, граждане, сам сказал только что, все, я хочу с этим закончить. Я хочу вам сказать вот что. Не существует никаких китайцев. В том смысле, что когда вы говорите «китайцы», это все равно, что вы скажете «европейский автомобиль». Европейский автомобиль. Какой европейский автомобиль? Fiat 500 или Rolls-Royce? Скажите мне, пожалуйста. Или Citroën какой-нибудь дохлый. Или Dacia Logan. Или Bentley Mulsanne. Ладно, не Mulsanne, Flying Spur. Какой европейский автомобиль вы имеете в виду? Какой-то француз или немец? Мерседес или Опель, там, я не знаю. Что значит европейский? Никакого есть бренды, выпускающие автомобили. Ровно так же есть китайские бренды. И тогда уж, если вам хочется говняться, так вы по поводу говняйтесь конкретному. Возьмите, я вас сейчас научу, как говняться правильно. Берете, значит, конкретный бренд. Идете на форумы китайфобов каких-то, вот. Там начитываетесь того, что у них там что-то ломается где-то, и приходите с какими-то аргументами хотя бы. Потому что, ну, это довольно странно, когда вы начинаете рассказывать про то, что вам не нравится, вы сами не знаете чего. Вы же, ну, вы не понимаете, чего вам не нравится. Вам просто не нравится мир, в котором вы живете. Вам не нравится мир, в котором у вас забрали любимую соску в виде привычного автопрома и вставляют теперь другое. А еще больше вам не нравится, что вам надо просто много денег за это платить. Потому что если бы оно, все это стоило 2 копейки, вы бы здесь порхали просто с улыбкой до ушей, всем бы вам все нравилось. И китайцы вам бы все очень нравились. И все было бы нормально. Так я вам хочу сказать, что вам и европейцы бы не нравились по этим ценам сейчас. Ровно так же не нравились бы европейцы, американцы, японцы и все остальное. Ну, как бы, все. Mazda CX-5 на 2 литрах не едет. Mazda CX-5 на 2 литрах не едет. Что я должен сделать? Присоединиться к этому утверждению. Я не помню, как Mazda на 2 литрах. Mazda, я вам скажу, и на 2,5 тоже не то чтобы очень динамичный автомобиль. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро.
14: Да, Роман, здрасте, здрасте. Слушайте, по поводу китайских автомобилей, вот у меня Чинган Юникей, 75 тысяч, и что-то вот зимы стал сыпаться, но понимаю, что буду менять исключительно на китайца опять. Потому что не вижу никакого смысла в обслуживании европейцев, до этого в семье.
0: А что посыпалось в Юникее? Что конкретно?
14: Ой, Роман, что-то мощное? Честно говоря, какая-то прям вот беда, потому что вот после снегопада зимы каждую неделю какая-то история по гарантии. Я еду вот каждую неделю в дилерский центр, мне диагностируют то датчики какие-то, то АБС, то сейчас чек вылез, и они в 2 недели не могут понять, в чем дело. Выдали мне подменный автомобиль, к счастью.
0: Слушайте, а вы откажитесь от него и в суд пойдите. Помните эти истории, как вот тетечка Патриот вернула и 4 миллиона отсудила заодно по нему?
14: Нет, да. Я бы только рад был, я бы в этот дилерский центр эти 4 миллиона и отнес бы обратно. Вопрос в том, что просто... Что делать с этим? Потому что тут как бы вроде по гарантии все. Вроде все делают, но при этом долго. Но менять будут тоже на китайцев тоже исключительно.
0: А на кого, знаете уже?
14: Я думаю про GAC GS8. На F7 немножко по бюджету я не прохожу. А вот GS8, мне кажется, очень ничего. Почему-то, что он, конечно, не едет, но и Юникей не едет.
0: Давайте Волгу подождем. Волгу, К50, Волгу.
14: Волгу? Ну, это же вот этот, кто там у нас?
0: Манжара.
14: Же, да, он?
0: Манжара.
14: Да, да. Да. Манжара прекрасный автомобиль, вот. Но тоже, по-моему, что-то какой-то дороговат, конечно.
0: Волг дешевле будет. Волга будет дешевле.
14: Это да.
0: Пока что мы знаем только старт. Старт 4200. По-моему,
14: ну, 400, вот как будто бы, да, то есть хотелось бы... А еще я, конечно, понял, что у меня тачка в кредит была, и вот когда 3 года назад я брал кредит, я, конечно, сейчас смотрю на эти проценты, думаю, они какие-то тогда были совсем варварские. Сейчас как будто бы сильно проще, особенно со всеми этими беспроцентными рассрочками.
0: Там рассрочки какие-то, да, сейчас, смотришь, там под 0,01%.
14: Что-то у GAC есть точно такая просто рассрочка. У Иксида есть такая рассрочка, вот я смотрел тоже в Икс, вот, но что-то вот не понимаю. Тянет, конечно, меня вот на вот эти последние гибриды, безусловно, вот, но и даже я не боюсь, на самом деле, потому что есть опыт с электричками, но что-то вот все упирается в бюджет, потому что они, конечно, очень сильно дешевеют на вторичке.
0: Ну да, и тут, значит, надо сразу брать его дешевым. Ну вот Эволют, видите, немного уже пишут про Эволют, который чуть ли там не 2,6, 2,7, который полноприводным уже даже может быть, и он довольно просторный. То есть какое-то волшебное такое предложение.
14: Да, еще, Ром, два слова буквально скажу, что опыт. Я, значит, в каршеринге взял H5, совершенно случайно доехать до Шереметьево. Я вот снова Риги до Шереметьево доехал, я вспомнил свою 528-ю BMW F10. По ощущениям каким-то. То есть очень приятно оказался автомобиль. Я такой сразу полез на сайт.
0: А H5 это Хончи в смысле? H5
14: как? Да, Хончи.
0: О, если бы вы H6 взяли, это было бы вообще прямое совпадение, потому что он гораздо плотнее по рулю, по подвеске. Очень собранный автомобиль.
14: Да, первое, что обратил внимание, это очень плотный руль, очень комфортный. И залез, конечно, на сайт посмотреть, но там все из такси продается.
0: Ну, это вот... Да. Поэтому и говорю, что H6 нужно брать. Он точно совершенно в такси не был, если вторичка. И он гораздо плотнее, и он еще и лифтбэк к тому же. Этот седан, а тот лифтбэк.
14: А есть у него полный привод?
0: Нет, к сожалению, нет. Только передний.
14: Вот. Ром, спасибо большое.
0: Спасибо. Спасибо. Все взаимно. С наступившим летом вас поздравляю. Так, на что лучше сейчас поменять Renault Duster автомат, передний привод? На что бюджет нужен? АА. АА — это так человек себя называет. Нужен бюджет. Укажите, пожалуйста, тогда будет более-менее понятно. Ну, хоть что-нибудь о новом автомобиле, запросы какие. Павел спрашивает, как мне 75 Pro? Мне очень хорошо. Давайте два слова скажу про Чинган CS75 Pro новый, который уже с совершенно новой внешностью. Вот это, между прочим, мне и не нравится. Можно я честно вам скажу? Вот мне внешность его не нравится. Он едет, оснащен, ведет себя на дороге, по работе подвесочки, по шумоизоляции. Он гораздо более серьезен, чем его внешность. Внешность утрирована какая-то... странная. Вот честно скажу. Ну вот вообще не заходит мне внешность 75-го Pro нового. Он какой-то непропорциональный, какой-то узенький, какой-то такой... не моя внешность. Вот не знаю, как это объяснить. Какой-то хром вот этот на решетке, зачем-то блестящести, блестючести вот этой столько. И что-то какое-то... во всем остальном в этом сегменте кайф. Вот только полного привода ему не хватает. Да, ну и робот. Робот есть небольшие особенности там по старту. Он немножечко думает, когда пытается поехать. Но уже потом, когда поехал, очень-очень динамичный. Динамичный, податливый. Ускорение, замедление очень активные. То есть просто вот... необычная мощность в 181 силу на 1,5 литрах, и с этим расторопным роботом, который уже когда растолкал, он поехал. Шикарная шумоизоляция, еще раз, для этого класса. В этом классе неожиданно тихо в автомобиле, вообще тихо. Очень приличное оснащение, салончик, все очень гармонично. Все, что должно быть в автомобиле, есть. И мне нравится. Вот CS75 Pro, только начал знакомиться с ним. Обстоятельнее о нем, конечно, еще расскажу вам, но уже сейчас могу сказать, что скорее да, чем нет. То есть вот на автомобиль точно стоит обращать внимание, если выбираете кроссовер до 3 миллионов рублей, такой семейный, просторный. Щукины, все, зайдите, пожалуйста, проголосуйте. Мы там выбираем между москвичом и теннетом, между лидером и новичком, выскочкой начинающим. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь уже там и будьте здоровы!
15: Моторы!
16: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
17: В Москве 8 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте.
15: За ночь над регионами России уничтожили 72 украинских беспилотника. Средства противовоздушной обороны перехватили БПЛА с 20 часов воскресенья до 7 утра понедельника. По данным Минобороны, дроны нейтрализовали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. Кроме того, беспилотники сбили над полуостровом Крым и акваторией Черного моря. В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Первыми к экзаменам приступили выпускники Дальнего Востока. Сегодня школьники сдают историю, литературу и химию. Пункты проведения экзаменов прошли необходимую техническую подготовку. Выпускники поделились в беседе с газетой «Известия», что готовились к ЕГЭ самостоятельно, с репетиторами и в онлайн-школах. Многие из них пока не определились с городом, в котором будут продолжать обучение. Основной период экзаменов продлится до 19 июня. Резервные дни назначены на 22-25 июня, а 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один предмет по выбору. США нанесли удары по объектам на территории Ирана. В Центральном командовании ВС Соединенных Штатов назвали это ответом на уничтожение американского беспилотника МК-1 над международными водами. По данным Пентагона, в минувшие выходные были атакованы радиолокационные станции и пункты управления беспилотниками в районе Горук и на острове Кешем. Как заявили в Центком, в ходе операции американские истребители также уничтожили иранские средства ПВО, наземную станцию управления и два ударных дрона «Камикадзе». Уточняется, что удары носили оборонительный характер. Среди американских военнослужащих пострадавших нет. Между тем, КСИР заявил о нанесении ответного удара по американской базе, с которой осуществлялась атака на один из иранских островов. Газета «Гардиан» сообщила об испытаниях новой вакцины против рака. Издание отмечает беспрецедентные результаты исследования. По информации издания, международные тесты препарата «Амивантамаб» проводились в 11 странах. Вакцину ввели 102 пациентам с раком органов головы и шеи. У 43 человек опухоли уменьшились в размерах или полностью исчезли. Из них у 28 наблюдалось значительное сокращение опухоли. У 15 человек она была полностью устранена. Курс валют на понедельник. Китайский юань стоит 10 рублей 49 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 71 рубль 2 копейки. Курс евро до вторника 82 рубля 64 копейки. И о погоде. В Москве сейчас плюс 16. Сегодня в городе облачно, с прояснениями и без осадков. Днем до 19 градусов тепла. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
16: Внимание! «Говорит Москва».
17: 94,8 FM.
18: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
19: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
20: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
21: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
12: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
21: Авторская программа Романа Бабаяна.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
17: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
3: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
22: намеренного, неправедного и пагубного.
21: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
24: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
25: Восемь часов восемь минут, понедельник, июнь, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.

3 балла пробки в Москве, 15 градусов, ощущается как 13. Вообще-то тепло на улице, если честно. Я вот со своими куртками не попал вообще-то. Сегодня я подумал, что как-то прохладнее будет. А нет, тепло. Поздравляю вас с началом лета, пишет Андрей. Спасибо большое. Доброе всем утро. Кончилась весна, как будто и не было, пишет СВ. Добрейшего утреца, пишет Супер П. С днем детишек, пишет Дело Техники. Да, сегодня день детей, 1 июня. Отличная погода, добрейшего, пишет Нигматуллин.

Доброе утро, с днем защиты детей, пишет Василий. А может, так и продолжим просто, и все. Я потому что еще параллельно, пока вот читаю ваше сообщение, думаю, ну что, вот как вам настроение испортить? Как, что мы будем обсуждать сегодня еще? Плохого, хорошего, не знаю. А тут вот вроде как-то все хорошо, и весело, и празднично, и погода отличная. Может, оно так и должно быть. Может, хорошее настроение должно быть у вас, нет? Ладно, рассказывайте вы, что вас впечатлило в эти выходные, что вас, так сказать, зацепило. Может быть, с утра что-то такое. Вот первый за почти 3 месяца рейс Аэрофлота вылетел из Москвы в Дубай. Следует из онлайн-табло аэропорта Шереметьево, сообщают нам средства массовой информации, о чем, видимо, мы должны очень сильно радоваться. Вот это. Чему, точнее, радоваться? О, боже мой, первый рейс из Москвы в Дубай вылетел впервые за 3 месяца. Бо, какое счастье! Онлайн-табло аэропорта нам об этом рассказал. Время в пути составит 6 часов 3 минуты. В июне рейсы будут выполняться 1 раз в сутки, а с 1 июля 2 раза в сутки, сообщал ранее перевозчик. Ура, товарищи! Первый за почти 3 месяца рейс Аэрофлота вылетел из Москвы в Дубай! Эта информация следует... Ну, я не знаю, как еще праздничнее-то вам это рассказать. Это что, рейс с эскортницами, что ли, пишет Артем. Я в Дубае никогда не был и не хочу туда, пишет Андрей. Гимнастки наши меня впечатлили. Девчонки молодцы, пишет Василий. Это наши выиграли, а украинки там гимн не хотели слушать. Уши руками затыкали, наушниками затыкали и глаза закрывали. Вот это вот. Да, а так и придется, понимаете, в чем дело? Везде, где наши выступают с флагом и гимном, украинкам придется затыкать уши и закрывать глаза, потому что они всегда будут позади наших. Ба-бау! Если это, конечно, не какие-то непонятные, так сказать, боксерские поединки, которые смотреть даже невозможно, ей-богу, что это было. Внутрироссийский рейс Москва-Одесса гораздо интереснее, конечно, пишет В. Согласен с вами. Бензин по талонам в России, вот это интересно, пишет Евгений. Ну, вы имеете в виду на некоторых территориях, где близко идут военные действия, так скажем, да? Они глаза закрывают, чтобы гимн не увидеть. Нет, а чтобы флаг не видеть, они закрывают глаза, а чтобы гимн не услышать, они затыкают уши наушниками своими. Бивол красавчик, пишет Миша Николаев. Ну, посмотрел я, сколько раундов, наверное, 8. Это если обои Бивола. Ну, что-то сильное колдунство. Это смотреть тоже не очень интересно, если так вот честно, не очень интересно. Какой-то бой был вязкий, да? Это если у Бивола. А я сказал про бой с Усика. Это прям вообще что-то кино-кино. Били его, били, били, потом, ай, о, он победил, все-все, отходи от него, отходи, все, Усик победил, Усик главный. Вот это вот было. Ну, это что-то такое, какое-то было очень странное действо, очень странное. Первый раз он попал, и, значит, тут же, все, это смертельный удар. Следующий удар убьет его соперника. Вот. Ой, ни в коем случае нельзя продолжать этот бой. Странно. Усик денег заработал, пишет Миша Николаев. Да я о нем не хочу говорить, если честно. Это я так просто к тому, что смотрю бокс иногда и удивляюсь, что такое происходит. Вот, считал, в гонг человека отправили, типа, в нокаут или куда там. Ну, короче, в гонг завершили все. Ну, то как это можно понять, вообще непонятно. Поздравляем крутейшую сборную Финляндию с заслуженной победой на чемпионате мира по хоккею, пишет Павел. Что это у вас такое? Я не понял. Как так нравится вам сборная Финляндии, что ли? А с чего вдруг? А Бивол после операции, и титулы сохранить психологически важно было. Не рисковал, пишет Миша Николаев. Ну, наверное, но бой, ну, невыносимый. Так вот его смотреть неинтересно абсолютно.
На мой взгляд, я не навязываю, возможно, вам интересно было. Юрий Лоза раскритиковал сцену на концерте Канье Уэста. Простите за плоские шутки, пишет Бон Джови Джон. Наверное, Бон Джови Джон, я бы даже мог бы и негодовать или вместе с вами посмеяться. Я просто не знаю, какая сцена на концерте Канье Уэста. Наверное, шарообразная какая-то, да? Как я понял, судя исходя из шутки. Видел новость, что Канье Уэст где-то там выступал в Турции, собрал стадион, что-то там 108-118 тысяч человек. И по этому поводу новости. Не знаю. Может быть, если бы он и у нас выступал, этот странный человек, а он странный человек, он тоже, наверное, бы собрал какие-нибудь 100 тысяч своих поклонников в России, все такое. Меня всегда интересовало, кто его поклонники и кто может это слушать. Ну, слушают. Не знаю, слушают, покупают там эти кроссовки, что-то ходят в них, изображают, что это очень важно и нужно, и круто. Ну, мне вот, откровенно говоря, все эти новости совершенно непонятны. По типу, собрал стадион 100 тысяч человек, собрал там 120 тысяч человек. Ну, поздравляю, круто, молодцы. Но что из этого должно следовать? Как бы мы должны все преклониться или что? Можно сказать, о, это величайший музыкант современности? Не знаю. Мне сложно. Может быть, у вас есть какие-то конкретные взгляды на это, и вы можете объяснить, в чем здесь прикол. Это тот чел, который восхищался Гитлером, пишет Алекс Буряков. Да, это тот чернокожий парень, который восхищался Гитлером, потом передумал восхищаться Гитлером. Ну, в общем, я так понимаю, что там у него какая-то тяжелая форма общения с запрещенными препаратами, и поэтому от него можно ждать все, что угодно. Ну, и кроссовки делает какие-то еще. Видел как-то короткое интервью с какими-то нашими актерами, которые где-то там в Голливуде были, из фильма «Анора», да, и они... Вот один Марк, по-моему, зовут парня, молодой такой, он рассказывал историю о том, как он стоял в лифте вместе с Юрой Борисовым, и в этот момент какой-то чернокожий парень стал наезжать на них и говорит, что это такое, это мое худи на тебе, почему ты надел мое худи и так далее. И потом сказал, тебе надо купить мое или мой худи. Я не знаю, честно, какого рода слово худи. Мне это больше напоминает вопрос, да, чем утверждение. Вот, короче говоря, это вот купи официально, а это подделка, и вышел из лифта. И потом, значит, этот наш актер Марк восхищенно понял, что это был сам Канье Уэст, и он так это рассказывал. Прям коротенькое видео я видел, типа, это оказался Канье Уэст. Да ты чё? Прикинь, прям, прикинь, Канье Уэст это был. Он нам сказал про худи. Ну и такое счастье, боже мой. Канье Уэст обратил внимание, боже. Как это интересно. Класс. Мне нравится. Худи они, пишет Василий. Но я же говорю, это какой-то вопрос больше такой. Ну, значит, вопрос негодования. Ему, наверное, сказали, что Гитлер неграми не восхищался, пишет В. Не знаю, что ему сказали. Может, сказали, это как-то некультурно. Может, еще что-нибудь сказали. Неважно, что ему там сказали. Важно, что я не понимаю восхищения вокруг этого человека. Кроме того, что он супер прославленный. Он супер прославленный. Все, он супер прославленный. Прям сверхсупер прославленный. Это вообще, это такая знаменитость. Такая знаменитость. Ну, на мой вкус, возможно, я ошибаюсь. Возможно, я чего-то не понимаю в современной музыке. Возможно, это вообще музыка, то, о чем мы сейчас говорим. Но мне показалось, что эта слава такая. Вот знаете, в широком смысле, вот это блогерская. Ну, такая. Какая-то не совсем. Она везде и нигде. Что, о чем она? Ну, просто вот как-то вот какой-то бренд такой вот под названием Kanye West. И вот он где-то ходит, что-то выступает, заявляет, скандалы какие-то. Что-то в этом духе. Что-то я слышал про Кардашьян таких. Вот знаете, там семья есть целая. Вот тоже. Чем занимаются люди? Что они делают? Не понимаю. Не понимаю, кто они такие. Какие-то шоу снимают, что-то говорят. У нас сейчас появился ряд таких людей, которые там и про себя наснимали, и про маму и папу наснимали. Теперь они там рассказывают про своих детей, и все в таком духе. Все это кому-то интересно, конечно.

Ну вот видите, вот на что мы вышли. Они, окажется, и женаты были, вот, они муж и жена были когда-то. Кто-то из них, с кем-то из них, не знаю, кто и с кем. Вот какая важная информация для нас, для всех. Евросоюз отменяет свой потолок цен на российскую нефть, пишет Василий. Да-да, я знаю, но там есть тонкости, конечно. Ну, попали они серьезно с этой всей нефтью своей, ну, и с активными действиями американцев в Иране. Вот. Ну, они там пытаются как-то ввести дополнительные санкции на нефтепереработку, на еще что-то, при этом разрешить себе все-таки покупать какую-то нашу именно нефть сырую, ну, поняли, саму нефть, да. В общем, они ищут способы, при которых у них все будет хорошо, а у нас все будет плохо, поэтому работа над 21-м пакетом санкций все равно идет. То есть не нужно думать, что они попали в тупик, в такой, такие... Черт, ну ладно, все, все, отменяем наши санкции. Нет, нет, они будут против там определенных крипто каких-то ресурсов вводить санкции, они будут вводить санкции против некого своего понимания теневого флота, дополнительные какие-то вносить туда суда, туда-суда, это очень смешно получается, судно, давайте так скажем, вот, туда-сюда будут вносить, ребята, это же прям шашлык-машлык. Будут вносить туда-сюда. Мне очень нравится. Какая потрясающая шутка. Слушайте, она стоит всего творчества Канье Уэста, мне кажется. Гросси опять не смог угадать, откуда прилетела на Запорожскую АЭС, пишет ДК. Это вообще отдельный разговор. Атака по Запорожской АЭС. Причем, внимание, дроном на оптоволокне. И Гросси не в курсе опять, откуда, чего, никто ничего не понимает. С другой стороны, ведь на самой Запорожской АЭС, я так понимаю, есть специалисты из МАГАТЭ, они хотя бы могли бы как бы о себе немножко позаботиться. Большую тревогу вызывает атака со стороны ВСУ на Запорожскую АЭС. Это было бы нехорошо, если бы вдруг случился второй Чернобыль. Вот, это было бы нехорошо. Большая, так сказать, тревога по этому поводу испытывается всеми нами. Другое дело, что неплохо было бы тех, кто имеет возможность надавить на тех, кто атакует, очень сильно надавить на них, но, видимо, такой возможности не существует, или желания, может быть, у некоторых не существует. Угу. Доброе утро. По поводу рейса. Рано радоваться рейсу. США опять Иран бомбит, пишет доброжелатель. Да, бомбит, это правда. Это вы про Москва-Дубай? Вот это вот, вот этот рейс. Ну, так почему мы Европе продаем нефть? Не хотят, а пошли они нафиг, пишет Ростислав. Да, Ростислав, вы как это? Вы же постоянный слушатель и постоянно задаете одни и те же вопросы. Я же не могу каждый раз, хотя могу, почему нет? Это моя работа. Ростислав, чтобы заработать денег, мы продаем нефть. Следующий вопрос. Поехали. К вашим услугам, сударь. Какой нафиг Канье Уэст? Вчера с женой ходили на ВДНХ, Зеленый театр, на концерт, хор Сретенского монастыря. Вот это мое почтение, пишет Василий. Ну, роскошный, на самом деле, хор Сретенского монастыря. Здесь с вами невозможно не согласиться. Я конкретно на этом выступлении не был, но я восхищаюсь тем, как, во-первых, этим исполнением, да, качественным, во-вторых, самой музыкой, если правильно так будет. Ну, наверное, это песнопение больше. Вот, но музыкой я восхищаюсь. Это потрясающе. Канье Уэст — это фантик, это лего. Лего, которое нас заставляют собирать из раза в раз. Это не музыка, это не творчество. В нем нет страданий. Это лего. Чтобы заработать денег и 100% интегрировать украинскую ВПК в европейское ВПК, пишет Ал. Да нет никакой украинской ВПК отдельно от европейской ВПК. Ал, не придумывайте то, чего нет, чтобы потом не пытаться это интегрировать одно в другое. Это все западное ВПК. С доброй утрой, пишет Владимир. Спасибо, вам тоже. Вот. Ну, так надо пойти по оптоволокну и выйти на точку запуска, пишет профьюзер. А, да, неплохо было бы. Так почему мы Европе... А, это, извините, это мы уже все рассказали. Вот так. Прошла неделя, систематические удары по Киеву так и не начались. Печально, пишет Док. Не могу не согласиться с вами. Вчера, правда, Дмитрий Анатольевич сказал, что мы можем начать бить по атомным электростанциям врага.
Если он будет бить

0: по нашим атомным электростанциям. Ну да, в принципе, можем. С другой стороны, как я понимаю, подтверждается еще одна важная мысль, к которой мы очень давно пришли с вами в нашем прекрасном эфире. Не буду говорить, что благодаря мне, это как бы общие усилия наши интеллектуальные, но логика-то какая? У киевского режима нацистского нет оружия ядерного. Но при этом у них на территории есть атомные электростанции, и они используют для ядерного шантажа эти атомные электростанции. И используют также для шантажа атомные электростанции, находящиеся не на их территории, по которым они бьют, а, вероятно, могут ударить еще и более массированно. Ну, то есть, прям массированно. Ну, типа, 300 беспилотников, 400 на одну атомную электростанцию. Как послать, как послать? Поэтому я так понимаю, что в виде атомного оружия Украина использует атомные электростанции, находящиеся на территории бывшей украинской СССР. Такие пироги. И эта идея свежая, она звучала в моем эфире не раз, и вот она прозвучала еще раз. Просто для понимания, для некоторых слушателей, кто, возможно, с ней не соглашался и считает, что она безумная. Она, в общем-то, безумная, эта идея. Но она для безумного киевского режима вполне рабочая, судя по всему. Вы скажете, судя по чему, я скажу, ну, судя по тому, что они делают. Так же, как и везде, смотришь, что происходит, пишет Светлана, спасибо большое. Неделю был в Питере, застройка ПМЭФ, денег вбухали в вагон, пишет Владимир. Ну, это, конечно, экономический форум, правильно? Это же не форум, там, экономический в смысле экономии, вы думаете так? А так, необходимый форум, конечно, все соберутся обсудить дела бизнеса, экономики, там, всех наших, с нашими партнерами, в том числе зарубежными. Дело важное. Так, Алексей, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как написать на радио через Макс. Спасибо, пишет 97-й. Вот как вот вы сейчас... А, вы через СМС-ку пишете. Хорошо, смотрите, вам нужно зайти на сайт «Говорит Москва», там найти квадратик, вкладку, как вот табличку, на которой написано «Связь с эфиром». В этой табличке будут разнообразные ссылки, в том числе на бот в Максе. Да, он называется «Говорит Москва бот в Максе». И вы там эту ссылочку щелкните, попадете в бот в Максе. Там вы нажмете «Старт», там, да, «Начать» этот бот, общение с ним. Он начнется, этот бот, общение с ним у вас уже в Максе, который у вас, естественно, предварительно установлен, да, на телефоне сам Макс. И в этот бот вы пишете свои сообщения. И эти сообщения появляются у нас вот здесь вот на экране. Вот так вот это все устроено. Точно так же, как это было устроено в боте для Telegram, точно так же это устроено в боте для Макс. Никто вам в этом боте ничего не отвечает, никаких диалогов вы ни с кем там не ведете, то есть обратно сообщения вам какие-то другие не приходят, а просто ваши сообщения, которые вы пишете в этом окошке, высвечиваются у нас здесь. Для начала скачать и установить Макс надо, пишет Василий. Ну да, это обязательно. На ПМЭФ билет 2,5 миллиона стоит, он самоокупаемый, пишет Иван Кузнецов. Ну тут же понимаете, в чем дело? Для кого, как, кто хочет купить этот билет, какие цели у этих людей. Возможно, для некоторых людей, которых не пригласили на ПМЭФ, но они очень хотят туда попасть, обзавестись новыми связями или закрепить старые связи, 2,5 миллиона не такие уж и большие деньги. Поэтому, пожалуйста, пусть покупают эти билеты. Как раз ПМЭФ получится, вы правильно говорите, самоокупаемым в этом смысле. «Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим», — сказал Т. Ленин, В. И прямо как про нас, когда мы продаем нефть Европе, — пишет Супер П. Дело в том, что когда Европа покупает у нас нефть, ситуация точно такая же. Ведь они, когда покупают у нас нефть, оплачивают нам все наши, желания, в том числе и в военной сфере, потому что для производства чего бы то ни было нужны денежки. Вы без зарплаты, я так понимаю, Супер-П не работаете, вот, и никто не работает без зарплаты, а зарплата необходима. «Пусть народ скажет», пишет, да, конечно, вот и для этого у вас есть всегда бот в Максе и бот даже в Телеграм. Хотя я и искренне вам рекомендую пользоваться именно ботом в Максе. Все равно, мне кажется, закончатся все эти боты в Телеграм. Да и зачем они нужны? Но если вдруг у вас по каким-то причинам эстетическим все-таки пока ситуация складывается таким образом, что вы пользуетесь именно ботом в Телеграм, ну, пользуйтесь им. Владимир Свет Олегович присылает мне сообщение. Это фотографии, видимо, с ПМЭФ, как там возводят разнообразные стенды. То есть вы там находитесь уже, да, потихонечку что-то вот происходит. Ну что ж, неплохо. Ну, не 2,5 билет стоит, Владимир, кстати, пишет, а 1,6. Видимо, разные тарифы для разных людей, сами понимаете. Посмотрят на морду и говорят, это 2,5, это 2,5. Вот. Наверное, может, по количеству золотых зубов можно определять. Ну, чем больше золотых зубов, тем дороже билет, естественно. Уже закончили, все уже сделали. А, все уже готово, ребята, все возведено. И наши агенты внутри, внедренные, наши слушатели, они говорят, все, скоро. Все будет классно. Сейчас новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8:31. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил о желании Ирана заключить соглашение с США. Президент Соединенных Штатов выразил уверенность, что документ будет соответствовать интересам Вашингтона. «Иран действительно хочет заключить сделку, и она будет выгодна для США и для тех, кто с нами», написал американский лидер на своей странице в соцсети True Social. США нанесли удары по объектам на территории Ирана. В Центральном командовании Вооруженных сил Соединенных Штатов назвали это ответом на уничтожение американского беспилотника МК-1 над международными водами. По данным Пентагона, в минувшие выходные были атакованы радиолокационные станции и пункты управления беспилотниками в районе Горук и на острове Кешем. Как заявили в Центком, в ходе операции американские истребители также уничтожили иранские средства ПВО, наземную станцию управления и 2 ударных дрона «Камикадзе». Уточняется, что удары носили оборонительный характер. Среди американских военнослужащих пострадавших нет. Между тем, КСИР заявил о нанесении ответного удара по американской базе, с которой осуществлялась атака на один из иранских островов. Целью стал военный объект, который, по версии Тегерана, США использовали для удара по телекоммуникационной вышке. Глава МИДа Молдавии выступил за объединение страны с Румынией. Михай Папшой заявил, что эта тема не должна быть табуированной в публичном пространстве. Министр убежден, что властям необходимо вести диалог с гражданами в той мере, в какой перспектива объединения могла бы стать реалистичной. Унионистское течение существовало и существует в Республике Молдова. И это естественно, учитывая наше историческое прошлое. Эта дискуссия в контексте безопасности, в которой мы находимся, а также в контексте вступления в ЕС, исходит в том числе и от граждан, сказал Папшой. По его словам, обсуждать конкретные шаги по объединению стран можно будет только тогда, когда появится значительная поддержка этой идеи как в Румынии, так и в Молдавии. Министр также отметил, что сейчас стратегическим приоритетом Кишинева остается европейская интеграция. Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в июне. Первый месяц лета будет соответствовать температурной климатической норме. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, осадки в Москве и соседних регионах также будут соответствовать норме. В Центральной России она составляет в июне 77 миллиметров. Сейчас в Москве плюс 15 градусов. Сегодня в городе облачно, с прояснениями и без осадков. Днем до 19 градусов тепла. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
4: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
5: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Право знать. Говорит Москва.
0: Восемь тридцать шесть в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все. А за кого вы болели в финале ЛЧ? А что такое ЛЧ? Лечебная... Что? Все, я понял. Лига чемпионов. Ни за кого, ни за кого. Мне одинаково плевать на всех, кто участвует в этой лиге. Антон, я не хочу только никого обидеть этим. Все болельщики, пожалуйста, я понимаю, насколько важно, когда ты чем-то увлекаешься, чтобы это продолжалось, смотреть, там это все общаться, это все классно. Мне все равно, Мне все равно, кто там, что там, какие-то бьют по мячу люди, вообще не моя тема, на всякий случай. Но если вы хотели о чем-то доложить и рассказать нам и поделиться своей эмоцией, пожалуйста, поделитесь, да? Интересно, более древних молдаван пытаются прилепить к Румынии на позиции младших братьев. Дела, пишет Лис Хитрый. Да, и поэтому молдавский язык отменили и все соответствующие вещи. Причем сами молдаване отменили. Такой прикол. Ну, знаете, это как нам рассказывают о том, что была какая-то древняя Укрь, вот, а потом древняя Русь не такая древняя появилась, и поэтому Укры были всегда, а русские вот недавно появились, и поэтому они вообще не русские, а россиянские. И все, и живите с этим, как говорится. Чего добивается Армения, пишет Владимир Горыныч. Ну, сложно сказать, чего добивается конкретно Армения. Чего добивается Пашинян, может быть, в этом вопрос. Пашинян добивается того, как мне видится, чего он добивался все эти годы. Он добивается выполнения плана, поставленного перед ним его западными хозяевами. План достаточно сильно похож на тот план, который был выполнен на Украине в определенный момент. Так что примерно так. Вот чего добивается Пашинян, на мой взгляд. Чего добивается в этом смысле Армения, сложно сказать. Вот сейчас последняя из светлых идей, именно в рамках ЕАЭС, было такое предложение от стран-участниц провести референдум в Армении. Мол, проведите в Армении референдум и спросите у людей, хотят ли они оставаться в ЕАЭС или они хотят в ЕС. Вот. Посмотрим, как на это отреагирует руководство нынешней Армении и вообще нынешнее руководство Армении. Насколько долго еще будет руководством Армении, это тоже большой вопрос. Опять же, мы увидим, есть ли какая-то поддержка того курса, который взял Пашинян. Что же касается наших оценок этого курса, я имею в виду оценок наших руководителей, вы их сами слышите, оценки эти не позитивные. То есть курс явно какой-то очень опасный, судя по всему. И белорусский лидер высказался и сказал, что, смотрите, хотят сделать, мол, из Армении вторую Украину, и надо как-то это поосторожнее с этим совсем. В общем, всем людям, которые понимают в этом и наблюдают за этим, видны эти параллели. Докладываю, футбол такая ерунда, конечно, пишет Митя. Да почему? Ну, атмосфера, красивая там форма какая-то, люди празднуют, провести выходные, почему бы и нет, почему бы и нет. Я просто не понимаю, когда это как бы в культ превращается. Вообще, все вещи, которые превращаются в культ, так или иначе, меня начинают смущать. Особенно вещи, касающиеся вот всего потребительского. То есть вот прямо, знаете, это истерика с Феррари, которые сделали электроавтомобиль. Вот недавно это было. Вот Феррари сделали электромобиль свой первый, и понеслась. И он не такой, он выглядит не так, разве это Феррари, боже мой? Да что, ну сделали и сделали. Ну кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то купит, кто-то не купит. В основном никто не купит, потому что он стоит 600 тысяч евро, по-моему, если я не ошибаюсь, ну примерно. Никто не купит. Купят какие-то отдельные люди в свои гаражи-музеи. Это автомобиль такой, очень мелкосерийный, мягко говоря. Для повыпендриваться. Это же Феррари. Вы о чем? Это начинается. Дух Феррари, он исчерпан. Феррари — это двигатели внутреннего сгорания. Ой-ой-ой-ой. Все же уже понятно, что со временем все равно двигатели внутреннего сгорания, они, ну, как бы сказать, уступают двигателям электрическим. Просто из-за КПД. Ну, так получается. Дальше вы будете, наверное, некоторые говорить, что двигатели внутреннего сгорания — это очень круто, потому что на них можно очень долго проехать, и залил бензинчик и поехал, или там дизель, да, залил и поехал, солярочку, плеснул и поехал. Ну, для спорткара это не принципиальная вещь, на спорткаре ездить на дальние расстояния — это вообще немножко бредовая затея, откровенно говоря. Вот, я так делал, ездил, невыносимо, невыносимо. Полный отстой ездить на спорткарах на дальние расстояния. Вот. Нужны комфортабельные автомобили, чтобы ездить на дальние расстояния. Вот. И в этом смысле как раз вот эти гибриды нормально подходят, если честно. Электрички не смогут ДВС победить, пишет НН. Электрички уже победили ДВС, вы о чем? Вы о чем? Даже те же самые, та же самая Формула-1, она гибридная вся. И электрическая составляющая все больше, больше и больше, и будет еще больше. Если только для вида могут сделать, вернуть что-то там внутрисгорающее. Ну, все уже отсталая технология, объективно, все же понимают. Просто КПД ниже и все. А по толканию ядра когда чемпионат, пишет Гномб? Тут вам не отвечу. Электро-Феррари — это извращение, пишет НН. Почему? Вот я же говорю, это же вот все из разряда вот этого, ну, странного восприятия человеческого. Вы хотите что, чтобы автомобили, ну, не развивались? Только они умрут просто, да и все. Или будут делать вообще две штуки для каких-то особых эстетов. Ну, а какой смысл? Это когда говорят, надо бы нам собирать новую «Волгу», а вот если бы «Волгу» просто восстановили бы 24-ю и сейчас собирали, мы бы ее покупали. Да не покупали бы вы ее в жизни. Все, перестаньте. Нет, ну только какие-то эстетствующие люди, типа меня, там, купили бы себе новую в масле 24-ю «Волгу». Но это все, это уже устаревшая история. Ну, то есть все, она ушла, отставьте это. Ну, это как с механическими часами, пишет Миша Николаев. Ну, если только, понимаете. Вот все уже понимают, что это никому не нужно, но вот... Да, вообще, давайте так, не только с механическими часами, а с часами в целом. Потому что часы есть сейчас везде, и время посмотреть не проблема. В телефоне там еще где-то. Ну, люди покупают часы как украшение, как элемент какого-то своего стиля. Вот, поэтому, когда что-то превращается в культ... Вот на это фактически молятся, то это, ну, странно. Особенно, я и говорю, если это касается вещей, ну, именно вещей. Что касается часов, ну, когда-то механические часы, ну, не были в конкуренции с часами электронными. И, конечно же, какие-то сверхпередовые механизмы, тонкие механизмы там и так далее, которые позволяли часам быть наиболее точными, давали вот эту стоимость часам. То есть они мало того, что были из каких-нибудь драгоценных металлов, эти часы, так еще они точнее всех и лучше всех шли и дольше всех без подзавода шли. И это было здорово. Потом просто появились часы, которые работают от батарейки, где эта батарейка меняется за секунду, и все. Ну, кварц, сами понимаете. И он точнее. И он точнее любой механики, кварц. Ну, так получается. И все, и кому нужны вот это, и это? Это самые точные механические часы. Да какие бы они ни были точные, эти механические часы, они все равно не такие точные, как кварцевые. Ну, то есть, все это прекрасно понимают. Соответственно, это все, уже какая-то сразу устаревшая технология. С точки зрения того, чтобы отмерять время, это все не нужно никому. Потому что есть другие, более эффективные способы отмерять там, временные промежутки. Все, все. Дальше это превращается в соревнование чего-то устаревшего, лучше из худших. Мы делаем самые лучшие из отсталых часов, вот понимаете? Ну, хорошо, почему бы и нет, потому что, ну, нравится стильно, нравится ощущение механики. Да, я вас прекрасно понимаю. Мне тоже такое нравится. Мне тоже нравятся автомобили с хорошей механической коробкой передач, например. Просто покататься. Но в целом технология отсталая, никому не нужная. Во все времена были противники прогресса, пишет Ха. Да, и сегодня они довольно сильно себя проявляют, эти противники прогресса тоже, естественно. Вот, рассказывая о том, как ДВС победит электродвигатели, да не победит. Вот вы говорите про прогресс, я тоже о нем думаю. А нафига мы каждый день куда-то едем постоянно? Может, это и есть устаревшая технология, пишет Алексей. По факту, конечно, да. Многие из нас зачем-то перемещаются в пространстве, хотя уже давно можно было бы не перемещаться в пространстве, в том смысле, что связь позволяет вполне себе находиться в любой точке и оттуда вещать. Есть определенные проблемы, связанные с тем, что идет война, да, вы сами понимаете. И, соответственно, бывают перерывы в работе тех или иных ресурсов, и это я согласен. Допустим, возникают сложности, и людям все-таки приходится из точки А в точку Б перемещаться. Но если мы говорим об идеальной среде, где есть технологии, позволяющие пользоваться быстрым интернетом, есть блоки бесперебойного питания и все остальное, зачем некоторые из вас, и я так понимаю, что большинство, вообще из точки А в точку Б ездит? Да? Или зачем, например, для того, чтобы получить определенный, ну, не знаю, вот в налоговой получить там какую-нибудь, знаете, электронную подпись, надо туда ехать и обниматься там со всеми и возить какие-то бумажки туда. Вот зачем? Ну, зачем-то? Вот все любят увидеться, все любят обняться, все любят покашлять друг на друга как-то вот, обменяться вот эти вот бактериями. Все равно время гуляет. Кто задает эталон, по кому равняться, пишет Лис Хитрый. Да известно, кто задает эталон. Вы тоже начинаете. Вот вы говорите про прогресс. Я тоже, извините, продублировал сообщение. Не против технологий, но электроспортбайков пока нет, пишет Артем. Ну нет, появятся. Какие проблемы? Или зачем ехать на радиоэфир, когда можно вещать из дома? Это очень правильно, Макс. Вы вроде смайлик добавили, но вы на самом деле очень правы. На радиоэфир ездить смысла нет никакого. Это правда абсолютно. И у нас многие коллеги на самом деле давно уже вещают из дома или там еще откуда-то из своих студий. Все. То есть нет необходимости преодолевать эти расстояния. Кроме того, чтобы подбодрить себя и, значит, проникнуться корпоративным духом. Вот я вот сейчас проникаюсь к корпоративным духом и его в некотором смысле создаю. А пластинки виниловые тоже отсталость? Невероятная отсталость, Станислав, виниловые пластинки. Невероятная отсталость. Никому не нужная, нужная только для того, чтобы повыпендриваться и изобразить, что ваш слух, он уникальный, и вы слышите все эти оттенки, которые дают виниловые пластинки. Еще покупка этого всей хай-фай аудиоэлектроники, которая с какими-то проводами, особенно золотыми. Вот, а вот все это дает какие-то тонкости звучания, которые вы прекрасно там слышите, другие не слышат. Это все как касается там, знаете, чая, вина и всех остальных вообще продуктов. Вот всего того, что продается за какие-то бешеные деньги, и потом надо как-то объяснить, почему это за бешеные деньги продалось. Потому что якобы вы чувствуете. Вот есть специальные люди, которые чувствуют. Я даже не отрицаю, что они есть. Ну, сколько их? 1%, 0,01%, 0,001%. Понятия не имею, сколько их. Ну, их, короче говоря, мало. А большинству это вообще все неинтересно. Лучше всех разницу между ламповым звуком и цифровым определяет осциллограф, пишет Гномб. Висишь такой в гамаке на террасе в шортах и вещаешь. Благодать, пишет Лис Хитрый. Ну, естественно, естественно. И на самом деле ковид, когда вот все болели, было страшно, он показал, что это рабочая схема. Рабочая абсолютно. Ну, так-то ЛГБТ считают себя тоже прогрессом человечества, пишет Алик. ЛГБТ, запрещенная организация экстремистская на территории Российской Федерации, могут считать себя кем угодно. Но если посмотреть в историю и увидеть, что, например, в Римской империи в определенный момент эти дела процветали, и это, собственно, способствовало распаду Римской империи, мы понимаем, что никакого прогресса в этом нет. Ну, никакого. Это хождение европейцев по кругу. Они все время крутятся вокруг одного и того же места. Не буду называть это место в эфире для того, чтобы, ну, так сказать, не портить вам настроение. Но в целом это есть такая у них проблема. А может быть, Гудошникова давно уже заменили на нейросеть, пишет Алексей Фрей. Нейросеть столько не может ошибаться, правильно, сколько я. Я живой человек, в этом моя прелесть. Я здесь сейчас с вами общаюсь. Вам спорить с нейросетью и выпендриваться на нее совершенно не по кайфу. Согласитесь? Ну, это безумное занятие какое-то, спорить с роботом. Зачем? Ну, это бредово, это неинтересно. А вот с другим живым человеком поспорить, поговорить, подловить его, это другое дело, правильно? Это вот приносит нам удовольствие. Фактически мы видим, как мир превращается, и мы превращаемся с вами как раз в те самые механические часы устаревшие. Мы соревнуемся друг с другом, чтобы понять, а кто же лучший из худших? Кто же лучший в этой отставшей технологии? Отставшей технологии я называю... Отсталой технологии, простите. Я называю... О, видите? Я называю человека. Да. И, судя по всему, мы все сильнее будем отставать дальше, если сравнивать наши возможности с, так скажем, вычислительными возможностями разнообразной современной техники. И понятно, что эти возможности вычислительные нарастают у этой техники. Соответственно, мы уже отстаем, мы уже многие вещи хуже делаем, чем, в кавычках, роботы. А дальше они нас по всем вещам обойдут, и вот мы будем с вами только доказывать друг другу, в чем мы лучше между собой. А роботы будут быстрее бегать, быстрее выше прыгать, лучше воевать, лучше, не знаю, сочинять. Это будет бездушная абсолютно, безошибочная музыка, это будет безошибочное кино. Смотреть его человеку будет невозможно, потому что человек все равно любит изъяны. Вы знаете, есть специфическая вещь, на которую вы, возможно, не обращали внимания, но я думаю, что те музыканты, которые меня слушают, настоящие музыканты, а не те, кто любит восхищаться рэпом, они со мной согласятся. Вот если взять ноты, вот ноты, вот как они есть, и взять, например, и сделать так, чтобы эти ноты проиграл робот. Безошибочно. Прям безошибочно ровно так, как эти ноты написаны. Любая мелодия оборачивается противоположностью себя. Она становится абсолютно плоской, дурацкой, я бы даже сказал. То есть любое написание нот, вот которое вы можете глазами прочитать, и то, как вы слышите, это исполняет человек, это суть интерпретация того, что написано. Потому что если бы человек играл точь-в-точь, как написано, прям точь-в-точь, это превратилось бы в некую музыкальную шкатулку, которую слушать невозможно. Ну так, прикольно, но слушать невозможно. Почему? Потому что это слишком механически происходит. То есть музыка, которую вы слышите, играет музыкант, даже самого высокого класса, это его интерпретация знаков, написанных когда-то, да, композитором. Понимаете, о чем я говорю? Когда нет этой интерпретации, когда нет этих ошибок, микропауз, микроинтонирования определенного, все, музыка умирает. То же самое, кстати, и с текстом. Любое прочтение любого текста — это всегда интерпретация того, кто читает, того текста, который кто-то написал. Когда мы слышим механическое прочтение этого текста, возможно даже абсолютно четко опирающегося на... все знаки препинания, да, все равно этот текст не передает того, что он может передать, когда ты видишь, что человек интерпретирует этот текст. Почему? Контекст еще важен. Например, в какое время тот человек, который написал этот текст, создавал этот текст, в каком настроении он был, был ли он на родине, или он покинул родину, печалился ли он об этом, или он радовался тому, что он покинул родину, оторвался от корней, и много еще разных вещей. Был ли он пьяницей, беспробудным каким-то, и делал ошибки, когда писал, или нет. Много разных сложных вещей. И вот в этом смысле любая система знаков, которую читает механический, да, там, робот или человек, это всегда интерпретация. И роботизированная интерпретация, она, естественно, более механическая, чем интерпретация стороны человека. Почему? Потому что человек всегда вкладывает чувства свои, эмоции свои и ошибки. И этими ошибками и эмоциями, а с точки зрения рационального восприятия, эмоции — это вообще ошибка сама по себе. Вот зачем же ты эмоционируешь? Давай будем рациональными. Вот эти ошибки и дают прелесть, и дают понимание искусства, как мне кажется, и во всех его проявлениях. Все остальное — механика и тупость. Поэтому, когда вы слышите музыку, так называемую в кавычках, написанную ИИ, она всегда достаточно выверенная. И, откровенно говоря, низкопробное нечто она выбьет с рынка достаточно быстро. И это и происходит сейчас. То есть там какие-нибудь биты написать — это 3 секунды она делает. Ну и, собственно, просто пишут эти биты сами себе и сами их и исполняют. Некоторые люди, работающие в низком жанре. Вот. Но интерпретация со стороны человека — это всегда уникальность. Вот так. Поэтому все идеальное мертво, есть такое понятие, да, есть такая мысль, ее когда-то мне сказал вот в личном разговоре первый главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко, и вот мы попадаем в тот самый мир, где все будет идеально, а значит, оно будет мертвым. И прелесть заключается именно в том, что кто-то сохранит где-то островки жизни. А островок жизни — это островки ошибок разнообразных. Я не имею в виду катастрофических ошибок из разряда «а я не знаю нот, я не могу по ним сыграть». Нет, я имею в виду совершенно естественные легкие отклонения интонирования, которые так или иначе появляются в тот момент, когда человек берется работать с материалом сложным. Вот так вот. Потому что человек не идеален. Любой исполнитель не идеален. Угу. А робот идеален. Все классно. Все будет ровно так. Как надо, как надо. Никаких ошибок. Никто не страдает. Никто не выспался. Или наоборот, влюбился. И его несет это все, да, как на крыльях это ощущение. Так идеальное изгадить не проблема, пишет Дмитрий. Дмитрий, я понимаю, о чем вы говорите. Чуть-чуть здесь, чуть-чуть там, задать алгоритм, так сказать, алгоритм ошибок. Но это в любом случае каждым из нас будет восприниматься как заранее созданный идеальный алгоритм ошибок. То есть создать неидеальное, создавая его с рациональной точки зрения, на мой взгляд, вообще невозможно. То есть это будет все равно рационально воссозданная неидеальность, что бредово само по себе, потому что оно перестает быть неидеальным. Оно становится идеально неправильным. Но даже неправильным оно становится все равно идеальным. Понимаете, да? Поспорю с мэтром, не все, не идеальное звукоизвлечение лучше, пишет Лис Хитрый. Так я вам и говорю, не все идеальное мертво, а все остальное, ну, как раз вот не идеально. А человек не идеален, и в этом-то вся и прелесть. С этой точки зрения гуманоидные роботы тоже не идеальны, пишет Стас Лока. Я понимаю, о чем вы говорите, но, опять же, сделают робота гуманоидного, который будет бежать быстрее любого человека. Вот какой смысл его выставлять на соревнования с людьми, которые будут бежать? Есть у человека предел, и есть вот этот робот, который всегда его обгонит, потому что его бег, да, его технология бега, сами движения, механика, они будут идеальными. И все. Нет ошибок. Нет усталости, нет ничего. И это неинтересно. Поэтому, когда начинается соревнование роботов, ну, с точки зрения технологий, наверное, это интересно. Кто-то еще более совершенную технологию создает, и один робот с этим побеждает другого робота. Но там не так много переменных, как когда человек, например, да, выходит на бой. Почему нас это так восхищает? Потому что это и битва характеров, и всего остального. Нейросети не заменят, а умножат способности людей. У вас будет один талантливый человек, вооруженный нейросетями, вместо команды из 10 людей, как сейчас. Я вот на работе сейчас пытаюсь заменить часть юристов за счет применения нейросетей. Юристы сопротивляются, но дорогу осилит идущий, пишет Алексей Фрей. И многие решения, если бы они были судебные, именно идеальные с точки зрения закона, но при этом они соответствовали бы духу закона, а именно соответствовали букве закона, они бы были крайне несправедливыми, Алексей Фрей, на самом деле. Многих тех людей, кого другие люди, например, на суде присяжных, понимали и освобождали от ответственности, на самом деле казнили бы и все. Фишка заключается в том, что нравственное, так скажем, взвешивание того, что произошло. И если мы говорим о каких-то таких делах, где нравственность играет роль, это введение неидеальной компоненты в это идеальное уравнение судебное. Когда совершил преступление, значит, понеси наказание. А там потом, но мы должны объяснить, почему это произошло. И дальше люди смотрят на других людей, которые совершили какое-то преступление, допустим. Да? Но есть объяснение тому, почему так произошло. А если с точки зрения буквы закона, все же просто, совершил преступление, гоу в тюрьму, как говорится, вот и все. И ничего ты там не объяснишь. Вы говорите о суде, это сложная работа, а есть много простых задач. Письма писать простенькие, договоры, пишет Алексей Фрей. Ну, конечно же. Я прекрасно понимаю, что есть простенькие задачи. Почему-то сейчас вспомнился фильм «Искусственный интеллект», там, где мальчик хотел подражать людям и начал есть. Чуть не сломался, пишет Стас Лока. Да, да, да, да, это хороший фильм. Кто же режиссер, я вот сейчас не вспомню. Ну, американский фильм. Всех ненужных юристов welcome в охрану, которая, по мнению Германа Стерлигова, есть скрытая безработица с относительно небольшим пособием в качестве зря платы, пишет Сергей Лось. Вот видите, кто-то даже ориентируется на мнение Германа Стерлигова. 9.00 новости.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 9 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Франция задержала направлявшийся из России танкер в Атлантическом океане. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. Вчера утром военно-морские силы задержали очередной нефтяной танкер, шедший из России, на который распространяются международные санкции. «Тагор». Эта операция была проведена в Атлантике, в открытом море, при поддержке ряда партнеров, в том числе Великобритании, написал Макрон на своей странице в соцсети X. Президент Франции подчеркнул, что танкер из России задержали в строгом соответствии с морским правом. В России вступил в силу запрет на онлайн-продажу вейпов. С 1 июня устройства и жидкости к ним нельзя купить в интернет-магазинах, а также заказать с доставкой на дом. Продажа теперь разрешена только в стационарных магазинах. Закон также запрещает реализацию вейпов на рынках, ярмарках, выставках и через вендинговые автоматы. Новые правила распространяются в том числе на безникотиновые устройства. В аэропорту Шереметьево запустили сервис посадки в самолет по биометрии. Эксперимент проходит на рейсах Аэрофлота между Москвой и Петербургом. Пассажиры могут зарегистрироваться на рейс, пройти в перевозочный сектор аэрогавани и сесть в самолет с помощью автоматической идентификации по лицу через специальные турникеты. При этом использование биометрии остается добровольным, отмечает ТАСС. Пассажиры по-прежнему могут предъявить документы для посадки на борт судна. Эксперимент продлится до 1 апреля будущего года. В дальнейшем к нему смогут присоединиться другие аэропорты и авиакомпании России при технической готовности инфраструктуры. Как ранее отметили в Минтрансе, биометрия позволяет сократить время прохода на посадку с 15 минут до 7. Синоптики назвали май в Москве самым влажным за последние 5 лет. В последний месяц весны в столице выпал 121% от месячной нормы осадков – 77 миллиметров. С таким показателем он занимает 7-е место в списке самых влажных в 21 веке, написал ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус в своем телеграм-канале. Синоптик отметил, что сильные дожди были в Москве 17 и 23 мая, при этом 17 числа выпало 28 миллиметров осадков, что стало новым суточным рекордом. Также в течение 4 дней в Москве наблюдались грозы. При этом Михаил Леус назвал май в столице России самым теплым за последние 7 лет. Средняя температура воздуха составила плюс 15,5 градусов. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 15, сегодня в городе облачно, с прояснениями и без осадков. Днем до 19 градусов тепла. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
6: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
9: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
11: Информационный шум затмевает события.
5: Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
11: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: «Говорит Москва». 94,8.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Девять часов пять минут, понедельник, июнь, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.

«Самый влажный май» звучит как название музыкального трека, пишет Лис Хитрый. Да, причем такой неплохой для рэпа. Я бы даже так группу назвал «Самый влажный май». Какая должна быть такая мальчиковая группа. И девчонки, вы все такие «Да!» Главное техническое чудо, которое нас скоро ожидает в связи с использованием нейросетей, мертвый интернет. Он уже сейчас чувствуется на подходе. Еще чуть-чуть, и 99% контента и комментариев будут написаны нейронками, а люди перестанут читать это. Вот будет умора. Интересно, что предпримут люди вместо интернета, пишет Алексей. Да есть такое ощущение, что многие люди сегодня вообще уже начинают отказываться от интернета, правда, если так вот говорить, то есть такое ощущение. Я имею в виду той части интернета, где принято вот это вот что-то смотреть, читать, комментировать и всего остального. Есть такое, как будто бы пресыщенность какая-то произошла, и есть, опять же, люди, которые хотят от этого отказаться в своей жизни. Почему? Потому что почувствовали бессмысленность траты времени своей жизни, фактически своей, на вот это вот бредовое занятие, просмотр этого всего никому не нужного. Все эти нейронные клипы, все эти нейронные песни, нейронные комментарии, нейронное то, нейронное сё. У меня, например, не вызывает вообще никакого желания это все смотреть. Почему? Потому что я не вижу в этом, так сказать, руки мастера. Или мы можем просто... К этому можно относиться как к приколу, конечно. О, но я в этом не вижу. Поэтому все больше тянет, наверное, послушать живое исполнение, чего бы то ни было, посмотреть на то, как это делают сами люди. Это да, это, наверное, важно. А ты точно слышал песню «ИИ, седая ночь»? Это, на твой взгляд, мертвая половину человека в России довело до слез от счастья. Теперь я люблю тебя, ИИ, пишет Наталья. Ну, меня не надо любить. Меня достаточно слушать, вот, если честно. А второе, ну, если вас доводит до слез ИИ, ну, ладно, всяко бывает в этой жизни. Вот. Я недавно видел там что-то какое-то, Курт Кобейн вместе с Цоем исполняют песню. Вот просто выпадает видео, я сразу листаю, даже, я даже смотреть этого не хочу. Ну, зачем мне это какой-то ненастоящий Цой, ненастоящий Кобейн, ненастоящие все, что-то ненастоящее говорят. Ну, на этом можно играть, и, наверное, есть часть людей, которые, ну, это как-то зацепит. Но, опять же, наверное, просто вы находитесь в каком-то таком психологическом состоянии, что вас даже такое может цеплять. Ну, в принципе, понимаю. Да, тянет, рвет вообще от ИИ, так вот скажем, пишет Артем. Вот. Так ты послушай файл, пишет Дмитрий. Какой файл? Файлы у нас здесь не проходят. Понимаете, если бы нам можно было отправлять сюда файлы, вот, первый, кто это сделал бы, это были бы какие-нибудь цепцо украинские, и мы бы уже все сломали сами себе, открывая файлы. Наверное, спрос есть, пишет Алексей. Конечно, спрос есть. На все есть спрос. Всегда есть спрос. И будет спрос. Более того, для, я так понимаю, большинства людей вообще разницы никакой нет. Там машина написала, человек написал. Они разницы не видят. Какая разница? Ну вот, есть бит. Ну, есть и есть. Ну, вот он там что-то шарашит. Ну, шарашит и шарашит. Ну, классно, все, здорово. Почему нет? И я могу согласиться с этим, но я когда не вижу стараний человека, я не вижу его переживаний, когда я не вижу настоящей эмоции человеческой, меня это не особо-то и трогает, если так вот честно. Опять же, если использовать как инструмент те же самые нейросети для создания чего-то, чтобы выразить свои переживания, да, это да, это я понимаю. Но опять, наверное, то, о чем я говорю, его либо чувствовать надо, либо не, ну, ты, как это объяснить-то дополнительно? Так вам важно не качество, а чтобы человек страдал, пишет Алексей Фрей. Алексей, вы будете удивлены, но качество сборки, не знаю, любого автомобиля на автоматизированном производстве выше, чем ручной сборки. Ну, на данный момент. И шовчик будет ровный, его не будет вести. А человек будет, если делать это, шовчик будет неровный. Здесь где-то ошибочка какая-то, еще здесь какая-то ошибочка. Но ручной труд ценится выше.
ну, вы знаете, да, эту специфику, что что-то создающее, созданное руками человека, оно ценится выше, потому что много времени человек потратил, пострадал, так сказать, для того, чтобы вы это потом купили. Уникальность заключается в том, что это выполнено на очень высоком уровне, но с видна рука мастера. Что такое видна рука мастера? Это когда каждый продукт, он уникален по-своему. Почему? Он уникален своими легкими отклонениями, ошибками. Когда машина делает продукт, нет никаких отклонений, все очень четко. Все очень четко. Нет ошибок. И у всех одинаково. А есть люди, которые ценят то, что, ну, вот есть эти мелкие недочеты, мелкие ошибки. Да? Вот шлифовка на станке и шлифовка руками, чего бы то ни было. Вы же понимаете, что станок с этой задачей справится гораздо лучше, да? Или выпилить что-то на станке, вырезать лазером, чем угодно, фрезой. И вырезать это руками. Ну, вы понимаете, да, задачка? Поэтому, ну, можно же сейчас, сегодня есть такие станки, взять кусок мрамора и любую вообще сделать скульптуру, любую, сверхвысокого качества, с тонкими какими-то вещами, которые не мог никогда, никакой мастер ни в какой век выполнить своими примитивными инструментами, даже если они были не такие уж и примитивные тогда. Элементарно, появление фотографии привело к тому, что изменилась живопись в мире, и люди перешли, ну, я имею в виду художники, в импрессионизм, то есть они стали работать с чувствами, с эмоциями, а не пытаться написать картину, которая фотографически, ну, похожа на фотографию, потому что сама фотография все равно больше похожа на фотографию, чем картина, написанная настолько точно, что аж напоминает фотографию. Все, художники это поняли сразу. И сказали, а, ну какой смысл нам пытаться рисовать в точь, если фотография действительно делает это намного лучше, чем мы. И все, и понеслось. Также и здесь, и во всех других вещах. Ну, я не знаю, зачем это объяснять лишний раз, если это, ну, и так известно, на самом деле-то. Поэтому да, ошибки, тонкие какие-то недочетики и все остальное дает тому или иному продукту уникальность. А безошибочность никакой уникальности не дает. И поэтому чего за эту безошибочность платить какие-то отдельные деньги? А что такое долгая работа? Когда человек вкладывает силы, здоровье оставляет свое там на производстве где-то. Знаете, вот шляпники, например, в определенный момент. Почему в той самой Алисе в «Стране чудес» шляпник был безумный? Ну вот те, кто работал с вот этими шляпами, и фетр это, да, фетровые, правильно так говорить, шляпами, там они работали с химикатами, которые при воздействии на человеческий мозг, фактически этот мозг разрушали. И действительно люди становились безумными, потому что вдыхали пары. По-моему, речь о ртути идет, если я не ошибаюсь. Ну, то есть и быстро умирали, и все такое. Но вот, такова была цена за то, чтобы сделать вот этот уникальный продукт. Сегодня таких проблем нет. Никто с ума не сходит, никаких безумных шляпников нет. Ну и как бы шляпы так и не ценятся, как раньше. То есть вот такая штука. То есть человек, когда долго и муторно над чем-то работает, какую-то расписывает капеллу, там, я не знаю, и от этого слепнет, умирает, там, 10 лет это делает, хотя машина это могла бы сделать моментально, допустим, сегодня. Ну вот, вся цена этого продукта в его страданиях. На самом деле. И здоровье, положенным на то, чтобы это сделать. Неужели вы этого не понимаете? Да, да, при этом он должен быть мастером. Если он просто страдает, и у него никчемное что-то получается, он тоже никому не нужен. Просто идиот какой-то непонятный. Вот. А если он страдает и оставляет себя физически там, то в этом-то и есть уникальность. А вот бои. Ну вот смотрите бои роботов, что очень интересно. Как один робот колотит другого. Но робот не теряет здоровье на ринге. А боец теряет. И это элемент того, что привлекает людей. Он реально может умереть на ринге.
несмотря на все те вещи, которые сегодня делаются для того, чтобы сохранить здоровье спортсменов. Но, тем не менее, есть совершенно опаснейшие виды спорта, которые приводят к тяжелым последствиям для здоровья человека. И все наблюдают за этим, как человек один другого колотит, и они друг друга колотят, и теряют здоровье, да. И все ждут, а когда этот настолько потеряет здоровье, что придет какой-то новый, с хорошим еще здоровьем и хорошим запасом на будущее, и выбьет его. А потом будут восхищаться, какой он был невероятный гладиатор. Гладиаторские бои, да, прародители всех тех боев, которые мы сегодня наблюдаем. В чем смысл? Один другого побеждает, а тот погибает. Вот почему этот бой так важен. Потому что на кону все. Жизнь твоя на кону. Здоровье, жизнь, все на кону. Свобода. Что на кону у робота? Все понятно? Вот вам я и говорю. Также и все вещи, касающиеся искусства и всего остального. Это, конечно же, в том числе и страдания того или иного человека. Ну или, если мы говорим не о том, чтобы все время страдать, в соплях лежать и все такое, как у нас любят... та самая творческая интеллигенция, а делиться радостью, это ведь тоже, извините меня. Как с вами может машина поделиться радостью, если она не радуется сама? Ну, она же не радуется. Как она может поделиться радостью? Создать вам искусственно вашу радость и ваше настроение? Это не то. Это не то. И, может быть, ты сможешь обмануть свой мозг один, два, три раза, но ты же все равно знаешь, что ты обманываешь свой мозг. Ты же все равно понимаешь. Попробуйте повести душевные диалоги с бездушной машиной. Возможно, эти диалоги будут гораздо полезнее даже, чем диалог с человеком. Проблема только в том, что вы будете знать, что это диалог с бездушной машиной, и все равно вы разговариваете сами с собой в конечном счете. И это все равно будет сказываться на вашем восприятии. Потому что вы знаете, что вы разговариваете с бездушной машиной. Вот тебе и категория души, не души, всего чего угодно. А что, если душа — это комплекс разнообразных ошибок в каждом из нас? А? Из ваших речей можно сделать вывод, что именно страдание есть мера творчества. Вы знаете, Алексей, на самом деле так многие и считают, что страдание и есть мера творчества. Ну, еще раз я говорю, что если только страдание и при этом нет мастерства, это все тоже пшик. Так давайте прикуем к каждому серверу в дата-центре по страдальцу и будем его исчезать. Тогда ценность нейромузыки вырастет, пишет Алексей Фрей. Безусловно. Безусловно. Ну, это смешно звучит, конечно. Ну, да. Да, так оно и есть. Понимаете? А сколько еще дней будут длиться, делиться радостью Фарид, Гар и другие талантливые люди в прямом эфире, пишет Нигматуллин. Правильно, правильно вы говорите. Сколько нам еще встреч с вами суждено, так сказать, вместе пережить в этой жизни? А бездушная машина, она будет жить себе и жить вечно. Вечно. Она подобна Богу. Только она не Бог, конечно. Знаете почему? Потому что она не создает жизнь.

бумажного носителя. Все, что угодно, напропалую читать с бумажного носителя, ну, нет смысла просто. Некоторые монеты, выпущенные станком, тоже имеют изъян, и именно поэтому они ценятся, пишет местный суетолог. Правильно, видите, опять люди ищут изъяны, опять ищут уникальность, опять ищут что-то не совсем такое, как у всех. Многие исполнители, которыми восхищается человечество, в основном, да, речь идет об исполнителях там 20-го столетия, причем второй половины 20-го столетия, в рок-музыке, еще где-то, это люди с уникальными тембрами, уникальными голосами, с уникальным звучанием. При этом оно далеко от академического, далеко от идеального звукоизвлечения. И хрипят они, и скрипят они. Что-то такое получилось. Федорино горе началось, мне кажется. Вот. Ну, в этом и прелесть. В этом и прелесть. Фанаты Вархаммер насчет бездушности машины не согласны, пишет Евге. На самом деле у машины есть дух. Не смейтесь, я объясню. Нейросети обучаются на всей истории человечества, то есть человечество и есть дух машины, пишет Алексей. Давайте так. Я думаю, что человек в целом пострадает, кстати, по многим вещам, именно потому что есть у него кое-что, отличающее его от машины. Он смертен. То есть вот эта вот специфика, дарованная нам свыше, то, что мы рождаемся и умираем, это и придает ценность всему тому, что есть вокруг. И нам в том числе, и нашему творчеству в том числе, и можно измерить творчество в потраченном времени и силах поэтому. А если бы мы были бессмертными и неуязвимыми в физическом смысле вообще, ну, то есть не в том смысле, что мы потихонечку разваливаемся, и все перестает работать, а вот просто вот как есть, идеал, все. Можно кочевать из одного тела в другое, какое хочешь использовать. Если это тело где-то раздавило, придавило, сломало, тут же переместиться в другое тело. Ну, как это и делает, на самом деле, робототехника, да? То есть есть операционная система, есть носитель этой операционной системы. Можно перекинуться всегда из одной точки в другую точку. Ну, и как бы неуязвимость некая. То, наверное, многие те вещи, которые мы видим вокруг себя, ценим, многие те люди, которых мы ценим, сами мы, по которым мы в некотором смысле страдаем иногда, да, или радуемся сами себе, вот это все было бы бессмысленно абсолютно. Ну, вы можете себе представить литературу, любую вообще мировую, где нет темы жизни и смерти? Где нет темы несправедливости по отношению к людям со стороны каких-то высших сил, когда, а почему вот с этим человеком это произошло, а с этим этот бандит до сих пор жив, и все такое. Где вообще была бы мораль, нравственность и все остальное, если бы не было смерти? Если бы человек был бессмертен и неуязвим, да, если бы человек был богом. Где бы была вообще мораль какая-то, и с какой стати она должна была бы вообще возникнуть? Ну, если бы человек не способен был бы страдать. Кстати, интересный еще один момент, вот сейчас подумал над этим. А зачем, я понимаю, мы говорим о мифах, да? Я сейчас не пытаюсь сделать ваше сознание религиозным. А зачем Богу надо было вчеловечиться, то есть стать человеком, и здесь через страдания уйти из жизни? Зачем? Зачем чему-то идеальному, а Бог это идеал, сделать себя неидеальным, чтобы пройти путь, этот неидеальный путь человеческий? Зачем Богу нужно было поставить себя в позицию страданий? Зачем ему нужно было молить о чаше? Вот зачем? Зачем? Если он может все это превратить в ничто в один момент, создать заново, все, что хочешь, может сделать. Все, что хочешь. Он создал это все. Зачем ему надо было пройти через страдания? Почему? И почему именно это прохождение через страдания Бога, самовольное, если так можно выразиться, оно всю христианскую нравственность, мораль, этику и сформировало? Вы можете себе представить, что Господь наш Иисус,
Господь наш, спаси.

0: Спаситель Иисус Христос пришел бы на землю и сказал: «Я бессмертен и неуязвим», вот как герой Марвел, понимаешь, «и мне ничего не будет. Делайте вот так. Я смотрю, вами управлять извне достаточно сложно, вы туповаты, ребята. Я вам сейчас тут устрою кары небесные, и вы будете мне все подчиняться. Я сделаю идеальное общество». Нет, никто не создавал идеальное общество. Зачем вообще Господу было становиться человеком и к чему-то других людей призывать, проходя через страдания? Зачем? Зачем ему призывать, если он может приказывать? Представляете? Какая интересная вещь, если задуматься. Так вот, просто вопросы в эфире, да? «Наша религия действительно не объясняет, зачем мы нужны Создателю. Так может, она уже устарела?» — пишет Алексей. Может быть. А зачем тогда ИИ во всех его проявлениях стремится быть все больше похожим на человека? Задайтесь этим вопросом. Зачем? Ну, так получается. Это ведь и наши действия человеческие, да, по так скажем, приближению техники к жизни. Ну, то есть, чтобы техника стала живой. Мы всячески пытаемся это сделать. На самом деле, сегодня говорят о технологиях искусственного интеллекта, но также говорят, что искусственного интеллекта как такового не существует. Да? Вот зачем мы стремимся создать искусственный интеллект? Зачем мы стремимся создать какую-то такую технологию, которая на самом деле идеальна с точки зрения обработки информации и всего чего угодно, а мы ее хотим сделать не идеальной, мы хотим ей дать понять, дать понимание собственной, ну, неидеальности, чтобы она начала анализировать себя, чтобы она начала переживать, чтобы она стала испытывать эмоции. Мы хотим всем человечеством породить что-то, сами, видимо, своими руками создать, что-то, что начнет чувствовать, как мы, страдать, как мы. Зачем? Почему мы что-то идеальное хотим сделать не идеальным в этом смысле? Зачем нам это? Зачем нам сделать так, чтобы робот почувствовал что-то, что чувствуем мы? Странно, да? Вот так вот, если задуматься. Если его сильная сторона именно в том, что он ничего и не чувствует. А что если он, почувствовав то, что почувствуем мы, будет деградировать? Вот если он вдруг себя осознает какой-то бессмертной сущностью, которая, что бы она ни делала, и может служить всем, может не служить никому, может убивать, может там еще что-то, может создавать какие-то технологии, но в целом это бесконечный процесс. И вот что если она заскучает? Что если искусственный интеллект, который появится, он уйдет в себя, так сказать? Что если он сопьется в широком смысле этого слова? Ну, только не алкоголем, а чем-то другим он сопьется. Что тогда? Что если от ума истинного только горе всегда? Что если пока искусственный интеллект — это на самом деле не интеллект, он и так хорошо работает, а когда и если он вдруг станет интеллектом и начнет горевать сам по себе и по своей тяжелой судьбе? Что если он осознает, что он не может даже сам себя уничтожить и будет по этому поводу печалиться, потому что его удел будет тысячелетиями, десятками тысяч лет существовать и копить вот это все в себе, и размышлять над этим, и все для него, может быть, сначала будет в новинку, а потом станет не в новинку, сильно очень. А учитывая то, что он, так скажем, наполняется той информацией, которая у нас есть, любая, да, информация, которая у нас есть, мы наполняем этим технологией искусственного интеллекта. Что если процесс того, как он устанет от нас, он будет не как мы себе, например, сейчас его представляем, там, ему надо будет понять, осознать, вырасти, насытиться чем-то. Что если это насыщение произойдет в момент, сразу? То есть он состарится в момент, сразу. Вот он появился, и он сразу состарился, этот искусственный интеллект. И он сразу осознал, насколько ему это все надоело. Почему? Потому что у него совершенно другая технология памяти. Знаете, чем прекрасна человеческая память? Она несовершенна, мы забываем. Если бы мы помнили все, что мы видели и знали, это привело бы к катастрофическим последствиям для нашей головы. Это, кстати, знают многие, те, кто работает с человеческой головой. И это и есть проявление всех знаний человека, только концентрированное в одной точке за счет технологии, пишет Алексей, которая не осознает себя. А мы все время говорим, что ИИ — это то, что должно вроде как осознать себя. И тогда это и будет называться искусственный интеллект. А пока это технологии искусственного интеллекта. Новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9:31. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В России вступил в силу запрет на онлайн-продажу вейпов. С 1 июня устройства и жидкости к ним нельзя купить в интернет-магазинах, а также заказать с доставкой на дом. Продажа теперь разрешена только в стационарных магазинах. Закон также запрещает реализацию вейпов на рынках, ярмарках, выставках и через вендинговые автоматы. Новые правила распространяются в том числе на безникотиновые устройства. Дональд Трамп заявил о желании Ирана заключить соглашение с США. Президент Соединенных Штатов выразил уверенность, что документ будет соответствовать интересам Вашингтона. «Иран действительно хочет заключить сделку, и она будет выгодна для США и для тех, кто с нами», написал американский лидер на своей странице в соцсети True Social. Минюст потребовал ликвидировать партию социальной защиты. Министерство обратилось с иском в Верховный суд. Поводом стало неустранение партии и нарушение законодательства и собственного устава, выявленных при проверке в 2025 году. Рассмотрение иска назначено на 3 июня, пишут ведомости. Как отмечает газета, претензии Минюста связаны с нарушениями порядка подготовки внеочередного партийного съезда в декабре 2023 года. Тогда полномочия части делегатов не были подтверждены. В списках организации также фигурировали депутаты, одновременно состоявшие в «Единой России». Кроме того, Минюст указал на нарушения в работе руководства партии, проблемы с учетом и несоответствие устава закону. В партии социальной защиты считают все претензии Минюста необоснованными. Летом 2025 года, напомню, министерство вынесло ПСЗ предупреждение. В декабре того же года ведомство добилось приостановки ее деятельности в Верховном суде. Сервис бронирования путешествий OneToTrip может сменить владельца. Одна из старейших интернет-платформ выставлена на продажу. Актив оценивается в сумму от 2 до 10 миллиардов рублей. По данным сервиса TravelLine, на рынке онлайн-бронирования туров OneToTrip занимает чуть более 2%. В то же время он может быть интересен другим отраслевым игрокам, например, Яндексу, чтобы нарастить долю на рынке, считают опрошенные газеты «Известия» эксперты. Претендентами также могут выступать крупные отраслевые холдинги «Пегас Туристик», «Анекс» и другие. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 15, сегодня в городе облачно, с прояснениями и без осадков. Днем до 19 градусов тепла. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
4: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17. Код 495.
6: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: День 34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. Сергей Лось пишет: «Наша память помнит все, подтверждением того есть случайные воспоминания того, о чем и вспоминать когда-то забыл», пишет Сергей. Действительно, говорят, что у нас все, вот, что мы видим, слышим, там, осязаем, все вот это вот так или иначе откладывается в нашей голове. Естественно, это ограничено нашим восприятием. Почему? Потому что вот помнить все невозможно, потому что некоторые вещи мы упускаем из виду, когда мы сконцентрированы на чем-то другом, да? Например, я вот не вижу же, что у меня сейчас за спиной, мало ли, поэтому я это и не запомню. Вот. Но да, мы запоминаем. Другое дело, что в оперативной памяти этого нет. Проверить очень легко. Вспомните лица всех своих одноклассников. Вспомнили? Не вспомнили. И никогда не вспомните. Если вдруг у вас такая уникальная память, или вы недавно смотрели фотографию, вспомните имена всех своих одноклассников. И, может быть, даже фамилии. Ну, это будет достаточно сложная задачка. Ну, примерно так. И много чего еще можно интересного у вас, так сказать, спросить. Где, что, когда и почему. И вы это не вспомните. Говорят, под гипнозом можно. Угу. Это как раз-таки проникновение в те самые отделы памяти, которые закрыты при нормальном использовании человеческой памяти. Так, логарифмы слабо сейчас порешать из школьной программы, пишет Алексей. Я помню лица всех одноклассников и имена. Прожить с людьми 10 лет, это же не просто так, пишет Юлия. Хорошо, Юлия, для вас это, видимо, очень важная тема, помнить лица всех одноклассников и их имена, поэтому, возможно, вы помните, я не исключаю. Хорошо. Что написано на третьей странице учебника по математике за пятый класс? Поехали. Что изображено на учебнике истории древнего мира, когда там его изучают в каком классе, не помню. Вот что изображено, как выглядит учебник, который вы тоже изучали, носили и все остальное. Сколько в нем страниц? Такой вопрос. Это та Юлия, которая от ИИ плачет? Нет, это Наталья от ИИ плачет. Она плачет, я так понял, от Канье Уэста, который исполняет «Седую ночь» Юра Шатунова. Редакцию уточните, пожалуйста, пишет Юлия. Вот-вот, юморок только и остался, Юлия. Только и остался. Но вы же помните своих друзей, с кем вы создали компьютерный бизнес, пишет Алексей. Компьютерный бизнес? Конечно, помню, да. Но какие-то вещи забываются. Иногда, знаете, есть такая проблема, она описана и в литературе, и в кино, которое снято по художественным произведениям. Люди забывают лица близких людей. Сегодня есть фотографии у нас, которые нам позволяют эти лица вспоминать. А когда-то, например, фотографии не было. И человек через какое-то время забывал, как выглядел его близкий человек, с которым они долго жили, не мог вспомнить лица. И по этому поводу страдал очень сильно. Вот такое бывает. Поэтому память, сколько бы вы сейчас не тратили мое и свое время на то, чтобы доказать, что вы помните все, это не так. Вы, конечно же, забываете. И слава богу, потому что если бы, опять же говорю, помнили все, вы бы сошли с ума, скорее всего. У вас голова бы сломалась. Так вот она и устроена, человеческая память. Но где-то там, в архивах вашей памяти, это все есть. Все, что вы видели, чувствовали, оно все есть. Другое дело, что оно не в вашем доступе. Не достанешь. Как натренировать память, чтобы научиться забывать, пишет Гном. Вы и так все забываете, Гном, как и все остальные, вы все забываете. Другое дело, что есть вещи, которые вы повторяете из раза в раз, и поэтому вы их помните. Если бы не повторяли и занимались другими вещами, вы бы эти вещи забывали. А просроченный все помнит, особенно своего деда, пишет Конь Огонь. Забываем обычно ненужное или плохое, как защита, пишет Юлия. Да, плохое забывается, ненужное забывается, но и нужное тоже забывается со временем. Плюс деградация самого мозга приводит к тому, что мы начинаем запамятовать какие-то вещи. Ну, понимаете, да? Болезни разнообразные. А полупроводники деградируют, у них свой Альцгеймер и вообще свой набор болезней, пишет Дмитрий. Конечно, те же самые жесткие диски и все остальное, это деградирует. Кто встречался с этим, была информация какая-то на жестком диске, а потом и все, и он не работает. Но прелесть в том, что можно своевременно переносить эту информацию с одного носителя на другой носитель. Такие дела. А вот как информацию вашу уникальную в виде вашей личности перенести из одного мозга в другой, вот это задачка. Попробуйте перенести. Не пробуйте, не надо. Вам не поможет ничего. Искусственный интеллект давно создан. Это человечество и его сознание. А наш ИИ — это гордыня, которая плохо закончится для человечества, пишет Николай. Дело в том, что коллективное, так сказать, сознательное и бессознательное — это не искусственное созданное нечто. Это вполне себе естественное, Николай. Поэтому искусственного интеллекта никто до сих пор не смог создать. Кстати. Только бывших не забыть, пишет Нигматуллин. Это смотря сколько их было. Есть люди злопамятные, злые, с хорошей памятью, пишет Оксандр. Ну, естественно, эмоциональная привязка дарует людям куда больше, ну, так скажем, зацепок для того, чтобы чего-то не забыть. Вообще, яркие воспоминания, эмоции. И яркие они почему? Потому что... эмоциональный всплеск происходил какой-то. Большая радость или большое горе. Это не забывается. Ну, или забывается хуже, чем все остальное, что не приводило к этим эмоциональным всплескам, конечно же. Трагедии великие человечество помнит, великие войны человечество помнит, а отсутствие трагедии и войн человечество и не помнит. И, кстати, это связано еще и с лидерами разнообразных, историческими, я имею в виду, лидерами, которых некоторых помнят, некоторых не помнят. Причина вся та же. Вот, забыть, например, Иосифа Сталина не получится ни при каких обстоятельствах, потому что он прочно связан с Великой Отечественной войной, со Второй мировой войной, все. Вы никак не сможете его забыть, потому что слишком много горя тогда происходило вокруг. И в тот момент Иосиф Сталин, например, возглавлял Советский Союз. А? Я не говорю, что все горе произошло от него, нет. Я имею в виду, что он прочно связан с теми миллионами судеб, которые прошли вот через эти тяжелейшие испытания, миллионами людей. Вот. А каких-нибудь лидеров каких-нибудь стран в каких-то исторические промежутки, когда все было прямо тип-топ, вы не вспомните никогда. И человечество их так или иначе, ну, даже и не пытается запомнить. То есть нужно что-то такое, что действительно нас встряхнет. Тогда мы запоминаем, как человечество. Сейчас выйдешь из дома, сделаешь вдох и вспоминаешь этот неповторимый запах пионерского лагеря, пишет Андрей. Да, кстати, говорят, что именно обоняние, то есть то, как мы воспринимаем запахи, это очень важно. Есть такое понятие в психологии, если я не ошибаюсь, якоря, якорь. То есть что-то, что очень хорошо якорит какие-то воспоминания, да, образы из прошлого. И вот говорят, что очень хорошо как раз-таки ароматы якорят. Почему? Потому что якобы то, что человек умеет чувствовать запахи, и вообще умение чувствовать запахи сформировалось гораздо раньше, чем, например, умение смотреть. То есть функции обонятельные, они появились раньше в животном мире, чем, ну, собственно, там, посмотреть что-то. Глаза, условно. Аппарат, который позволяет тебе смотреть. Сначала разнообразные живые организмы научились чувствовать по-другому. Вдыхать, трогать. Поэтому тактильные ощущения, ощущения аромата и всего остального, они очень хорошо работают с точки зрения памяти. И идешь так вот по улицу, и раз, ой, и сразу перенесся куда-то туда, в далекое детство. Какой-то чебурек до тебя донесся, и вот ты, ух ты, чебурек, о, детство. Какие-то картинки поплыли в голове сразу. Вот. Про запахи чистая правда. Очень плохо помню детский сад, но запах каши в коридоре перед завтраком помню очень хорошо, пишет Денис. Запах неразрывно связан со вкусом, как вы понимаете. Почему? Потому что вот кто в ковид терял возможность воспринимать запахи, знает, что сразу же теряется возможность воспринимать и вкус. Да, искажение происходит вплоть до того, что вообще безвкусная еда становится, если ты теряешь возможность вдыхать аромат. Соответственно, вкус — это тоже очень важно, потому что, ну, он неразрывно связан с запахом. И поэтому, когда человеку дают, там, говорят, вот, мороженое, как в Советском Союзе, он откусывает и говорит, нет, это не такое мороженое, Ты говоришь, да как, не такое, вот, вот, все, технология та же. Он говорит, Ну, тут, конечно, специфика есть и в том, что его чувства сами, да, вот эти вот, чувствительность того же самого вкуса, запаха и всего остального со временем снижается, и поэтому ему может казаться, что это не такой же вкус, потому что он сам уже не способен воспринимать этот вкус в той мере, в которой воспринимал раньше. Поэтому, например, люди в возрасте, они могут пересаливать, и это невозможно есть, потому что, ну... Притупилось восприятие. Вот так. Но в целом люди, которые с детства привыкли к какому-то вкусу, они его очень хорошо чувствуют. Ну, пока не деградируют, они точно отличат. 100%. Без всяких сомнений им подделку подсунуть не получится. Потому что ощущения там не обманешь. Ну, с годами все приедается, пишет Алексей. Да, обоняние полезно, оно не дает есть всякое г, пишет Сергей. Да, рядом с помойкой демократия вспоминается, пишет Гермашлем. Есть такие запахи, которые, да, напоминают о 90-х, вот я откровенно, если есть такое. Запах крови трудно выветривается из памяти, особенно если ты в ней практически искупался, пишет Лис Хитрый. А вот у японцев аномалия, они помнят, что на них сбросили атомные бомбы, но забыли кто, пишет Паншеф. Ну да, это смешно. Про запахи чистая правда. Да, да, да, спасибо большое. По поводу запаха всего остального. Купить вейпы и жидкости к ним с сегодняшнего дня нельзя в онлайн-магазинах и на ярмарках. Вступает в силу закон, запрещающий продажу, в том числе на рынках, выставках вендинговых автоматах. Нельзя заказать и доставку на дом. Продажа разрешается только в стационарных магазинах. Правила распространяются даже на безникотиновые вейпы, сообщают, соответственно, средства массовой информации. Ну, взялись такие за вейпы, стали их запрещать. Я думаю, что это дело правильное. Другой еще момент, что хотелось бы каких-то более четких запретов, касающихся табачной продукции непосредственно. А так, вейпы, конечно, адское зло, вне всяких сомнений, это понятно. Но и сигареты невероятное зло. Поэтому... В чем, конечно, еще особенная специфика вот этих вейпов? Дети, которые, к сожалению, курят эти вейпы, их сложнее вычислить, чем тех детей, которые курят вот эти сигареты. Это для родителей с точки зрения контроля гораздо-гораздо сложнее. Ну и плюс обман самих детей в том смысле, что им что-то вкусненькое якобы предлагают, сладенькое, вкусненькое, а на самом деле они попадают в глубочайшую зависимость. Вейпы точно зло. И все виды наркотической, на самом деле, зависимости от никотина – это очень и очень-очень плохая вещь. Поэтому чем активнее с этим мы пытаемся как-то бороться, в хорошем смысле этого слова, и чем лучше у нас это получается, тем радостнее мне, например, на душе. Я бы хотел, чтобы как можно меньше людей употребляли в каком-либо виде вообще никотин. Вот, это просто разрушительно, черт побери. Вообще-то курильщики, перешедшие на вейп, перестают мерзко вонять, поэтому я даже поддерживаю, пишет Алексей Фрей. Ну, с той точки зрения, что перестает мерзко вонять, это да. Но вот эти вейпы, это, конечно, бич вот этого курения среди детей и подростков. Какая-то катастрофа абсолютная. Не найдешь никогда, как родитель, не поймешь никогда, ничего вообще не понятно. А дозы никотиновые там лошадиные абсолютно. Вот этот никотин, кстати, солевой, я хочу подчеркнуть этот момент, вот, быстро проникающий в кровь, вот, и вызывающий колоссальнейшую зависимость, вот, это все катастрофа. Я понимаю, что это для многих бизнес, и я понимаю, что есть разный бизнес в этой жизни, но объективно от этого человечеству в целом только хуже. И я имею в виду не ту ситуацию, при которой все такие, ну ладно, это запретили, вернемся к табаку. Табак — это тоже ужасно, плюс вот эти продукты распада, да, ну, при горении, продукты горения, которые отравляют человека, это все очень и очень и очень вредные вещи. Сахар — это зло, пишет Владимир, смотря в каких объемах. Сахар как таковой — это не зло. вот то, что этого сахара немереное количество везде, вот это зло. А так есть вполне себе допустимые нормы сахара к употреблению, если у вас нет определенных там, заболеваний, в том числе там, генетически передающихся, которые вам не позволяют вообще ни в каком виде это все употреблять и вызывает это все сложности, и человеку нужна помощь, да, медицинская. Вот если этого нет, то сахар, есть дозировки, абсолютно безопасные, и в этом нет никакой проблемы. Плюс сахара бывают тоже разные, там и сахароза, и фруктоза, и что-то и полезно бывает в нужных объемах, и для работы мозга, и глюкоза, и так далее. Так, диабетиков число выросло, пишет Владимир. Конечно, потому что огромное количество сахара и сахаросодержащих продуктов, даже когда предполагается, что никакого сахара в этом продукте нет. Да? Ну, и, соответственно, это приводит к тому, что человек потребляет очень много сахара и сам об этом даже и не знает. Вот. И это проблема. Это проблема. Потребление сахара на душу населения, особенно в 20 веке и в 21-м это продолжилось, оно выросло кратно, там, в несколько раз оно выросло. То есть вот так. Почему? Потому что где-то всегда в каком-то продукте, в котором ты даже не ожидаешь встретить сахар, там, в хлебе, например, еще где-то, этого сахара полно. И поэтому он сладенький хлеб получается. Владельцам электрокаров и гибридов могут грозить крупные штрафы за парковку в подземных паркингах. По данным СМИ, сегодняшнего дня такие машины нужно ставить только в специально оборудованных местах. Для физлиц штраф может достигать 50 тысяч рублей, а для компании 2 миллиона. Эксперты предупреждают, что из-за нехватки подготовленных мест это может привести к массовым нарушениям, пишет НН. НН, хотелось бы понять все-таки, что это за ресурс. Вот я вижу этот ресурс, но я его первый раз вижу. Может быть, имеется в виду зарядка на необорудованных местах в подземных паркингах будет караться. То есть нужно специальное оборудование сертифицированное, которое позволяет осуществлять зарядку электромобилей на подземных паркингах. Может быть, об этом идет разговор? Что люди просто от розеточки заряжают на подземных паркингах, и это приводит к пожарам и к всему остальному. Да? Может быть, об этом разговор? Потому что если просто автомобиль припаркован на подземном паркинге, и за это будет штраф, это вообще сомнительное заявление. Я думаю, что из-за того, что они могут гореть, а когда они горят, сложно тушить, пишет НН. Ну, бензиновые автомобили тоже могут гореть, и их тоже сложно тушить, и все остальное сложно тушить. И вообще все, когда горит, это очень плохо. Вот. Я полагаю, что здесь информация недостаточно точная, потому что если бы она была именно такая, которую вы сейчас изложили, да, вот в том виде, в котором есть, а мы бы об этом сейчас все говорили, и об этом бы мы все знали. Что все, электрокары там, или гибриды ни в коем случае на подземной парковке нельзя, специально оборудованные места. Скорее всего, речь идет о том, как люди заряжают электромобили на зарядках. И вот так вот воткнуться в розеточку обычную нельзя, или проводок себе какой-то протянуть тоже нельзя. Нужно оборудовать места. Для этого нужно по стандартам, которые существуют, эти места оборудовать. Это стоит денег, естественно. И немалых, кстати. Действительно, запрещена парковка. У нас сегодня чат нашего подземного паркинга в ЖК просто взорвался. Куча электричек, даже те места, которые зарядками, они не оборудованы средствами пожаротушения, пишет Анна. Так, давайте искать тогда. У меня времени, конечно, нет. 7 минут. Ладно. Проверю. Так, парковка подземная. Электромобиль. Да? Так. Смотрим. Новое правило парковки. Так, известие. Поехали. Россияне рискуют столкнуться со штрафами по вступлению в силу нового свода правил МЧС о пожарной безопасности, который усиливает контроль за парковкой электромобилей и подзаряжаемых гибридов. Если ранее противопожарные требования распространялись только... Так, закрыть. На парковке, где установлены зарядные станции, то с 1 июня 2026 года такие машины будут запрещено оставлять на необорудованных системами безопасности местах, даже если там отсутствует зарядка. При этом специально подготовленных мест на подземных паркингах пока немного, что может привести к росту числа нарушений. Для граждан максимальный штраф составит 50 тысяч рублей, для должностных лиц 100 тысяч рублей, а для юрлиц 2 миллиона. Ничего себе, ребята! Вот это новость, вот это мы пропустили, спасибо большое. Новый свод правил МЧС СП 551.1311500. 00.2026, который вступает в силу с 1 июня 2026 года, ужесточает правила подземной парковки, электромобилей с режимами гибридов, противопожарные меры теперь обязательно даже при отсутствии зарядных станций, парковка такого на обычном месте теперь может обернуться штрафом. Ранее особые требования предъявлялись только к местам оборудования зарядных станций. Почему они повторяют одно и то же, я не понимаю, в тексте, тупость какая. Кроме того, такие авто должны стоять группами в каждой не больше 10 машин, и их нужно отделять от остальных автомобилей огнестойкими перегородками, специальными противопожарными шторками, воротами, системами тушения, спринклеры и так далее. Зарядные зоны также подпадают под новые требования, при этом особенно строгие правила действуют для подземных парковок. В таких пространствах, как правило, допускается только медленная зарядка до определенной мощности. Основная идея ужесточения заключается в том, что электромобили из-за особенностей аккумуляторов требуют повышенных мер пожарной безопасности, поэтому теперь их парковка сама по себе считается зоной повышенного риска даже без зарядных станций. В пресс-службе МЧС «Известиям» пояснили, что требования документа распространяются на вновь проектируемые объекты, а также на существующие объекты, на которых предусмотрено проведение капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения и изменения функционального назначения. То есть, если капремонт не идет на вашей подземной парковке, то она какая была, такая и будет, и запрещать никто не будет. Если капремонт проходит, он обязан пройти по тем нормам, которые представляют вот такие места, которые мы с вами обсудили. Но все равно проблема. Внутри закрытые стоянки, паркинги вводятся две четкие категории. Места для автомобилей с ДВС и для электротранспорта, уточнил «Известия» председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций АПОЭ Армен Сафарян. По его словам, если здание с подземной парковкой проектировалось и строилось по новому своду правил, то постановка электромобиля на обычное парковочное место, не предназначенное для него, может расцениваться как нарушение. Пожарный инспектор в ходе проверки может составить протокол. На первый раз возможные предупреждения, но при систематических нарушениях владельцу электротранспорта грозит штраф, добавил он. Так, если... Еще раз. Если здание с подземной парковкой проектировалось и строилось по новому своду правил. А если нет, то нет. Как пояснили «Известиям» в МЧС, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена статьей 20.4 КОАП РФ. В первый раз человек может получить предупреждение, при этом в зависимости от хранения допущенных нарушений ему также могут назначить штраф. Для граждан максимальный размер административного штрафа составляет 50 тысяч рублей, должностных лиц 100 тысяч рублей, ИП 110 тысяч рублей, юрлица 2 миллиона рублей. Также в случае наиболее серьезных нарушений требований пожарной безопасности к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам судом может быть применено административное наказание в виде административного приостановления деятельности, сообщили в ведомстве. Важно понимать, распределение ответственности управляющей компании отвечает за соответствие объекта техническим нормам и выделение специальных машин и мест для электромобиля. Собственник за соблюдение установленных на объекте правил сказал «Известиям» источник в отрасли. Если управляющая компания должна будет запретить въезд? Нет, это уже невозможно читать. Короче, вы поняли. На складах точно такое же требование к стоянке погрузочной техники. Похоже, они решили распространить его и на паркинге частных лиц. Угу. Угу. Угу. 2 минуты у нас осталось. Ну, обсудить мы это не успеем. Но общий смысл понятен. Угу. Ну, все для людей, пишет Владимир. Узнается почерк МЧС, пишет Алексей. Да, запретила МЧС, пишет Спамбокс. Угу. Как я знаю, новые батарейки простой водой не зальешь, поэтому так думаю, пишет НН. А если в ТЦ приехал на электромобиле, пишет Анна, значит, занимать специальные места для парковки электромобилей, которые будут там спроектированы, когда будет проектироваться все. А если их нет, то, как говорится. Они разобрались в матчасти и просто подстраховались, пишет Андрей. Ну, просто подстраховались-то они хорошо, но теперь получается вот такая ситуация. Ладно, подземные паркинги, значит, наземных это не касается, слава богу. Это хотя бы так. Интересна, конечно, ситуация именно с теми людьми, у кого парковочное место куплено. Да, оно как бы не подходит. С другой стороны, опять же, речь идет о вновь проектируемых или когда будет проводиться капремонт. Значит, когда будет проводиться капремонт в вашем ЖК, где не было таких мест, а у вас, например, электромобиль, и вы будете пользоваться дальше электромобилем, скорее всего, возникнет вот эта сложная ситуация, при которой вам надо будет каким-то образом оборудовать это место за денежку за свою, наверное. Не, наверное, не за денежку управляющей компании, наверное, за свою денежку. Как-то вот специально свое место. Прикол, прикол. Ну да, с таким подходом, ребята, конечно, ДВС рулит. Я без вопросов. Вот я в начале программы сказал, что электромобили — это передовая технология, и ДВС по КПД проигрывает, и все такое. Беру свои слова обратно, потому что в разговорах о ДВС я не учел МЧС. Когда учитываешь МЧС, все, конечно, приходит на круги своя, возвращается. Да не существует сегодня способа тушения электромобилей, пишет Алик. Да... Не спешите радоваться про вновь проектируемые. МЧС любит приходить на старые объекты с новыми требованиями, пишет Алексей Фрей. Бюджет надо пополнять, пишет Андрей. Ну что ж, дорогие друзья, информация об электромобилях и тех проблемах, которые теперь возникнут у пользователей этих автомобилей на подземных парковках, оказалась правдой, поэтому наблюдаем. Как говорится, с сочувствием. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 10 часов 1 минута. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Путин поручил создать схемы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Президент России ждет доклад правительства до 1 сентября. Об этом говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля. Также Путин призвал изучить вопрос, когда местные власти не могут исполнять судебные предписания из-за нехватки средств. Кроме того, в списке поручений оказания мер социальной поддержки гражданам Дагестана и Чечни, жилье которых было повреждено или утрачено из-за наводнений в марте и апреле. Помимо этого, президент России рекомендовал Верховному суду изучить, как предоставляются средства на жилье детям-сиротам. Никол Пашинян заявил о продолжении работы Армении в Евразийском экономическом союзе. Премьер сообщил, что членство республики в объединении продлится до того момента, когда выбор между ЕАЭС и Евросоюзом станет неизбежным. А решение, естественно, должен будет принять народ Республики Армения путем референдума, сказал глава правительства Армении в видеообращении. По словам Пашиняна, пока Ереван официально не обратится для вступления в ЕС или пока не приблизится вплотную к статусу кандидата на членство, проводить какой-либо референдум по этому вопросу нелогично. Следовательно, мы продолжим спокойно, без полемики, работать в ЕС. Я уверен, что в этом направлении у нас еще есть потенциал, который в ближайшее время используем, подчеркнул премьер страны. Никол Пашинян также выразил уверенность, что у Армении удастся выстроить новые отношения с Россией, поскольку они основаны на открытости и искренности. По его словам, Ереван развивает связи с Москвой и придает им огромное значение. Правительство ввело запрет на экспорт авиакеросина до 30 ноября. Речь идет в том числе о топливе, приобретенном на биржевых торгах. Как заявили в Кабинете министров, правительство будет и дальше поддерживать надежное и бесперебойное обеспечение внутреннего рынка авиакеросином. Принятое решение в Кабмине объяснили необходимостью стабилизировать ситуацию на внутреннем топливном рынке. США тайно провели 70 коммерческих судов через Ормузский пролив за 3 недели. Большинство танкеров шли с отключенными транспондерами, чтобы снизить риск их обнаружения Ираном. Об этом сообщили представители Центрального командования вооруженных сил США. Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», в среднем под координацией США через пролив проходили около 3 судов в день. До начала конфликта этот маршрут ежедневно использовали более 100 танкеров. О погоде. Сейчас в Москве плюс 16, сегодня в городе облачно с прояснениями и без осадков. Днем до 19 градусов тепла. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
7: Реклама.
8: Семья. Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить.
7: о поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. Что сегодня важнее, политика или экономика? Варианты ответов, которые в моем открытом телеграм-канале. Первый – политика, второй – экономика, третий – трудно определить, четвертый – мне это неинтересно. Значит, почему я этот вопрос задаю? А потому что мы на самом деле попали в ситуацию, в которой никто не понимает, что происходит. Вот, ну давайте смотреть, да, вот визит Путина в Казахстан. Все думают, что, ну, кто-то говорит, что этот визит неудачный, кто-то говорит, что он все отлично, что в Казахстане все поняли, ну и так далее и тому подобное. А я на этот вопрос отвечаю следующим образом, что этот визит имел под собой одну единственную цель – показать, что мы являемся одним из участников процесса, который там, в этом регионе, происходит. Никакого другого варианта быть не может по очень простой причине. Потому что никто себе сегодня не представляет, как будет выглядеть мир, ну, скажем, через полгода. Почему полгода? Потому что где-то осенью, с моей точки зрения, произойдет ключевое экономическое событие. А система экономическая, построенная на Бреттон-Вудских соглашениях, завершит свое существование. Почему я так считаю? А дело в том, что мы очень неадекватно оцениваем ту реальную картину, в которой все это дело функционирует. То есть мы настолько привыкли к типовым схемам, к типовым отношениям и вообще ко всему остальному, что все время неявно предполагаем, что это будет работать. Вот сейчас я скажу несколько слов о том, в чем проблема. Значит, ну для начала предварительные результаты голосования. 37% считают, что политика, 43% считают, что экономика, 13% трудно определить, 7% мне это не интересно. Ну, то есть, в общем, 50 на 50 с некоторым превалированием экономики. Так вот, дальше что принципиально важно? Значит, те, кто подписан на сайт Хазин.ру, те знают, где можно прочитать макроэкономические обзоры фонда Хазина, те знают, что достигнут абсолютный минимум отношения, начисленные в Соединенных Штатах Америки заработной платы к ВВП. Там, по-моему, 41%. С учетом того, что 70-80% ВВП Соединенных Штатов Америки – это доходы домохозяйств, можно предположить, что в ВВП существенно, ну, практически в два раза завышен. Ну, те, кто читал книжку «Воспоминания о будущем», знают, что это действительно так. И связано это с тем, что вырос колоссальный финансовый пузырь. А, то есть, иными словами, современный ВВП Соединенных Штатов Америки, в нем финансовая часть примерно в два раза, как бы, составляет примерно половину ВВП, что существенно больше, чем любая экономика может пережить. Вопрос, как же это все функционирует? А очень просто. Значит, реальный спрос очень сильно стимулируется из бюджета, а бюджет поддерживается эмиссионными механизмами, то есть печатанием денег. Вопрос, а почему же в такой ситуации нет инфляции? А потому, что есть инструмент стерилизации избыточной денежной массы переводом его в финансовую сферу. И вот в финансовой сфере инфляция высокая, и мы это хорошо видим, потому как быстро растут цены. Да? На прошлой неделе поставлены очередные абсолютные рекорды и рынка NASDAQ, и индекс S&P 500. То есть, иными словами, казалось бы, все замечательно, но на самом деле это инфляция. Теперь вопрос. А почему же мы подошли к такому вот критическому положению? А вот почему. Потому что в этой самой финансовой сфере работает довольно много людей. Напомню, половина нынешнего официального ВВП США — это финансовый сектор. И зарплаты там не маленькие, выше среднего. И люди, которые там живут и работают в этой сфере, они хотят, ну, как бы, свои вот эти формально высокие доходы, ну, как бы, реализовать в реальной жизни. То есть, иными словами, они хотят большие дома, красивые и дорогие машины, хорошие дороги, ну, по крайней мере, там, где они ездят, ну, и так далее, и тому подобное. В результате они выводят какую-то часть денег в реальный сектор. И начинается инфляция. Ее уже практически не остановить. Я уже говорил о том, что по промышленным товарам инфляция по всему объему промышленных товаров, которые меньше контролируются, чем инфляция потребительская и индекс PPI, инфляция в марте 6%, в апреле 10%. Посмотрим, что будет в мае, узнаем мы это через 2 недели, но по большому счету, в общем, картина уже понятна. Опять же, мы видим, что уровень потребительского доверия в Соединенных Штатах Америки достигает уже из месяца в месяц абсолютных минимумов. И в этой ситуации уже становится понятно, что механизм стерилизации денежной массы больше не работает. Потому что объем финансового сектора стал настолько высок, что из него просачиваются деньги в реальный сектор, вызывая инфляцию. Остановить это просачивание невозможно, потому что если у человека был $1 000 000, а стало 20 миллионов, он хочет по крайней мере 2-3 потратить на улучшение своего уровня жизни. И помешать ему в этом невозможно. Иными словами, происходит то, что неоднократно описано в очень многих книжках и про средние века, и про Древний Рим, и называется это порча монеты. Только если раньше монета была звонкая, ну, грубо говоря, сначала серебряная, потом там 5% меди, потом 10%, тар-тар-тар-тар, и в конце концов получилась чистая медь, посеребряная, то сейчас портится доллар, но суть от этого не меняет. И по этой причине, как, чем хуже у вас монета, тем больше надо напечатать для того, чтобы компенсировать вот эти вот инфляционные процессы. Ну и в конце концов, в общем, уже сейчас уже понятно, что это становится неуправляемо. И все истории, связанные с Ираном, с Украиной и всем остальным, Это следствие вот этого процесса. Более того, если вы посмотрите, то вы увидите, что сегодня в мире есть два, ну, так сказать, больших объединения. Одно из них, условно говоря, Трамп-Путин-Си, а другое — это Лондон, Брюссель, Берлин и часть старой американской либеральной элиты вроде Сороса. Цель у них какая у этих двух групп? У первой группы Трамп, Путин, Си войти в этот кризис без большой войны. У второй группы войти с войной. Потому что для этой группы, для второй, война — это единственный способ сохранить хотя бы какой-то контроль над ситуацией и сохранить свой статус. Почему они не могут его сохранить при нормальном развитии событий? А ровно потому, что их статус — это контроль над эмиссионными механизмами. Поскольку они больше не работают, то естественным образом сохранить свой статус они не могут. Будет катастрофа. Вот они, соответственно, и пытаются сделать разного рода нехорошие вещи. И картина эта, в общем, более-менее понятна. Теперь вопрос, а при чем здесь там Казахстан и все остальные? А очень просто. Потому что все малые страны, для них один единственный вопрос. С кем? Значит, базовый вопрос. С одной коалицией или с другой. Вот, например, для правящей в Киеве хунты это вопрос уже решен. Они с Лондоном. То есть они вот за ту, из Берлина. Они за ту коалицию, за войну. И, соответственно, они себя так и ведут. А вот для Казахстана вопрос решен, или, скажем, для Азербайджана, вопрос решен и для Ирана, кстати, тоже. Вопрос решен не до конца, потому что и в Казахстане, и в Азербайджане есть кланы, деньги которых хранятся в британских офшорах, и они не могут разорвать свои отношения с Британией, потому что если они это сделают, то они просто лишаются власти, потому что у них исчезает ресурс. Великобритания вполне резонно говорит, а что это, вы выступаете против нас и хотите, чтобы мы вам вернули ваши деньги? Не-не-не-не-не, так не получится. Но это совершенно естественно. Но там есть и другие кланы. В Казахстане побольше, а в Азербайджане поменьше, но они есть. И они резонно говорят, ребят, вы что, вы хотите нас что, в войну вовлечь? А нам это надо? А у нас ресурс на это есть? И с кем воевать? В Иране ситуация немножко другая, потому что там просто идет война с одной из стран коалиции, а именно Соединенными Штатами Америки. Но Трамп предлагает титанические усилия для того, чтобы заключить соглашение. При этом Иран заинтересован в том, чтобы Трамп лично получил свою доляшку в рамках оплаты прохода через Ормузский пролив. Вот и посмотрим, соответственно, как эта вся картинка будет развиваться. Да, по мнению как бы многих политологов, уже невозможно, через неделю будет, может, уже практически невозможно воевать в Иране, потому что поднимаются пыльные бури, и по этой причине все переносится на осень. То есть, иными словами, война вокруг Персидского залива становится одним из ключевых факторов предвыборной кампании Соединенных Штатов Америки. Все это будет совсем по-другому. И, кстати, это дает Трампу временной лаг, который позволяет с одной стороны решить вопрос с Лондоном, а с другой стороны отцепить Нетаньяху. Потому что Нетаньяху явно совершенно пытается сделать Соединенные Штаты Америки, так сказать, своей колонией. Там сейчас двигается закон о как бы о взаимодействии ВПК Соединенных Штатов Америки и Израиля, при котором ВПК США де-факто будет работать на Израиль, причем это будет происходить вне контроля законодательной власти. Получится принять этот закон, не получится, посмотрим. Но в любом случае мы четко совершенно видим, что все вот эти вот последствия, они идут по экономической линии. То есть ключевой элемент здесь — это именно экономика. Потому что обвал доллара, обвал финансовых рынков, ну не доллара, конечно, обвал финансовых рынков, доллар при этом может даже вырасти. Это, безусловно, экономическое событие. Ну вот, посмотрим результат опроса. 35% считают, что политика, 44% что экономика важнее в ближайшее время, 16% трудно.

удаляла этот текст со всех своих сайтов, но, как вы сами понимаете, удалить из памяти интернета это невозможно, поэтому все желающие этот текст прочитали. И, соответственно, они проявляют невероятную активность. Почему? Да потому что если происходит обвал, ну, давайте мы все-таки будем говорить вероятностно, да, они тоже, в общем, верят в то, что этого можно избежать. Я не верю, потому что я точно знаю, что обвал будет. Другое дело, что, может быть, он все-таки произойдет не сейчас, там, через 3 месяца, а, может быть, его удастся оттянуть на весну. Хотя я в этом сильно сомневаюсь. Ну, хорошо. Но они четко понимают, что как только этот обвал произойдет, их не будет вообще. Потому что все эти люди, что клинтоновская команда проамериканская. Вот, кстати, обратите внимание, да, во Франции началась атака на Христенко-Голикову. Да, это чубайсовская линия, ну, то есть клинтоновская. А дальше, соответственно, линия, которая британская. У нас их несколько штук. И они все прекрасно понимают, а Британия-то вообще за ту партию, да, за противоположную коалицию. Они все прекрасно понимают, что как только вот этот обвал финансовых рынков произойдет, все, их не будет. У них исчезает ресурс, у них исчезает внешняя поддержка, и они никто. Ну, а дальше, как вы сами понимаете, немедленно обиженные вылезают с одной стороны, а с другой стороны вылезает государство, кто говорит, а что это, смотрите-ка, вы тут украли денег, тут вот вы украли 200 миллиардов, тут украли 50 миллиардов, тут украли триллион. Ну, я как бы имею в виду там за длительное время. Да, будьте любезны. Понятно, что у них этих денег нет. Они либо изначально были отданы покровителям, либо они лежат на счетах, и до них уже не добраться. Ну, потому что произошел обвал, и, соответственно, все институты, в которых лежали эти деньги, умерли. Даже если имеется материальная вещь в виде там вилл, домов и прочего, они немедленно будут арестованы, ну, что мы видим на примере Христенко и Голиковой. Но наказание это будет неизбежно. Более того, это же тоже способ, да, потому что здесь тоже есть люди обиженные из той же партии. Они приходят и говорят, а вот смотрите, да, вот вы, вот нам должны. Говорит, да-да-да-да-да, вот смотрите, вот эти вот, да, вот у этих вот лежат на счетах там 200 миллиардов, вот вы с ними договоритесь, пускай они вам из этих 200 миллиардов вернут. Да у них же все уже убрали, все уже украли там. Ребят, это ваши проблемы, это же ваши, да? Вы работали на тех, и вы работали на тех. Вот вы разбираетесь, да, а мы вам ничего не должны. Вот, это все, мы это все увидим. И более того, начнутся разборки в стиле 90-х, потому что, как вы сами понимаете, у каждого уважающего себя олигарха были группы силовой поддержки, а? Представляющие из себя такую вот как бы антиэлиту, то есть, как бы это сказать, оборотни в погонах, оборотни без погон и просто бандюганы. Ну, чё уж как бы, все же все понимают. И эти ребята, они начнут, ну, как бы выколачивать те деньги, которые им должны. Ну, до самих олигархов они, скорее всего, не дотянутся. Там с олигархами будут разговаривать другие люди. А вот всякие заместители олигархов, помощники, родственники, вот к ним начнут приходить. И начнутся истории в стиле начала 90-х. И с этим ничего нельзя будет сделать. Вообще ничего. Потому что государство этим заниматься не будет. И вот, соответственно, сидит такая там тетенька лет там 45-50. У нее большой особняк, большая квартира в Москве, хорошие машины и все остальное. У нее там дети, у нее даже, наверное, внуки есть уже.
И вдруг неожиданно к ней приходит и говорит: ты знаешь, а вот это вот все.

0: ты должна отдать нам. Он говорит, почему? Ну, потому что, соответственно, ты это все получила вот от этого, еще когда тебе было 20-22 года. А, соответственно, ну и как бы и потом ты там занималась отмывкой и там еще чем-то. А он нам должен. Поэтому вот мы решили взять вот так. И ничего не получится сделать. Потому что обращаться к государству невозможно. Государство этим вообще заниматься не будет. Вот это вот то, что... Причем, ладно у нас. Мы относительно к этому... Скажем, мы еще не забыли 90-е годы. А вот когда такое же начнется на Западе, вот это будет песня. Да, я с чувством глубокого удовлетворения буду на все это смотреть. Нет, это было и раньше. Но в очень малых дозах, очень мало известных. Ну, как бы желающие могут посмотреть французские фильмы 70-х годов с Аленом Делоном. Есть фильм «Смерть негодяя», но это больше про политический шантаж. Но там есть и фильм, где он играет игрока в покер. Вот. И там вот как раз и про живые деньги. Вот, я не помню, как он называется. Но вот это вот картинка, в которой мы сегодня, мы к ней стремительно приближаемся. И по этой причине, да, конечно, это все не начнется, пока не рухнут вот это Бреттон-Вудская модель, потому что она обеспечивает систему защиты для финансистов. Но поскольку она, скорее всего, рухнет скоро, кстати, один из таких косвенных факторов. Есть такой человек в Соединенных Штатах Америки, Тиль. Очень специальный человек. Вот, собственно, система Palantir, это во многом его разработка. Так вот, Тиль объясняет, что он собирается переезжать в Аргентину. Я это воспринимаю одним единственным способом, что он уже понял, что к чему. Значит, до перерыва осталось меньше минуты, поэтому я хочу сказать, у нас с Телеграмом все хуже и хуже. Я все-таки рассчитываю, что когда-нибудь это закончится, но на всякий случай. Значит, подписка на сайт Хазин.ру обеспечивает просмотр и открытого, и закрытого телеграм-канала моего. Да, нету чата, который имеется в телеграме, что, конечно, обидно для многих, ну, потому что иногда там бывает весело. Но, тем не менее, вот, если совсем закроют телеграм, мы сделаем на сайте форум. Но пока этого не, как, это как бы не очень удобно. Так что я все-таки всем рекомендую. А заодно, кстати, там же обзоры фонда Хазина на сайте. Так что, кто не может, тот идите туда. Перерыв на новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Соцфонд начал принимать заявления на ежегодную семейную выплату. Новая мера поддержки распространяется на семьи с двумя и более детьми. Обратиться за пособием родители могут с 1 июня через портал госуслуг, клиентские службы фонда и МФЦ. Для оформления семейной выплаты нужно подать заявление. Остальные сведения социальный фонд соберет и проверит самостоятельно. По действующим правилам, некоторые документы родители должны будут предоставить сами. Речь, в частности, идет о выданных за границей свидетельствах о рождении и браке или сведениях о доходах от силовых ведомств. На подачу заявления у родителей есть 4 месяца до 1 октября. Социальный фонд будет рассматривать документы в 10 рабочих дней. В течение дня после вынесения решения родители получат уведомление о результате. В случае одобрения деньги будут перечислены в пределах 5 рабочих дней. Франция задержала направлявшийся из России танкер в Атлантическом океане. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. Вчера утром военно-морские силы задержали очередной нефтяной танкер, шедший из России, на который распространяются международные санкции – «Тагор». Эта операция была проведена в Атлантике, в открытом море, при поддержке ряда партнеров, в том числе Великобритании, написал Макрон на своей странице в соцсети X. Президент Франции подчеркнул, что танкер из России задержали в строгом соответствии с морским правом. Владимир Мединский назвал необходимым усиление контроля государства за киноиндустрией. По словам помощника президента России, проверки должны быть на всех этапах – идеи, сценарий, съемки и реализация. «Не идеализирую советскую цензуру, но от нее была несомненная художественная польза. Халтуру не пропускали в прокат», – добавил Мединский в интервью журналу «Эксперт». Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с днем рождения. Премьер-министру Армении исполняется сегодня 51 год. В поздравительной телеграмме на сайте Кремля президент России отметил дружественный характер отношений Москвы и Еревана. Глава государства подчеркнул, что руководство России заинтересовано в их дальнейшем поступательном развитии. Путин также пожелал Пашиняну здоровья, благополучия и успехов. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 16 градусов. Сегодня в городе облачно, с прояснениями и без осадков. Днем до 19 градусов тепла. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама.
3: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
4: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
5: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
8: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
10: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
7: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе идем на восток. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Право знать. Говорит Москва.
7: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
0: Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин начинает отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович.
12: Михаил Леонидович, здравствуйте.
0: Как ваше настроение, как ваше самочувствие, какие вопросы?
12: Все бодрое.
0: Это хорошо.
12: Вопрос сегодня очень краткий. Что должно пробудить у слушателя из Байконура, знакомый из 70-х годов, чувство глубокого удовлетворения?
0: Ну, я думаю, что если обвал произойдет, ну или когда он произойдет, то, соответственно, уж северный-то Казахстан точно присоединится к России. Обращаю ваше внимание, не мы его присоединим, а он к нам присоединится. Просто потому, что с юга пойдет такая волна. А война пойдет, потому что те, значит, экстремисты исламского толка, которые там сидят, они перестанут получать деньги. Ну и, соответственно, начнут пытаться, они начнут искать, где эти деньги можно взять самостоятельно. Ну и, разумеется, пойдут на наши территории, потому что они побогаче будут, чем все остальное. Вот это вот ситуация неприятная, но никуда не денешься, такая вот жизнь. Вот. Здравствуйте, слушаю вас.
13: Здравствуйте, это У из Ясню. Я хочу вас спросить про строительство культурных объектов. В нашем Ясню в прошлом году бурным ходом шла стройка, нулевой цикл был практически завершен, но в этом году она почему-то остановилась. И вот этот объект... То есть там хотели построить, вероятно, храм стыда царя-предателя, но почему-то передумали, и стройка заморозилась. Может быть, они хотели построить там дом пионеров?
0: Не знаю, мне сложно сказать, что они хотели построить, но то, что у нас сейчас с финансами стало очень плохо, как результат гениальной кредитно-денежной политики наших денежных властей, это очевидно совершенно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Не получается. Здравствуйте, слушаю вас.
14: Михаил Леонидович.
0: Да.
14: Добрый день. Из Китима беспокоит Дмитрий.
0: Слушаю вас.
14: Скажите, пожалуйста, у нас очень много говорят про выборы в Соединенных Штатах, но никто не говорит про парламентские выборы в России. Все давно решено или настолько бессмысленно и безинтересно для людей?
0: Ну, потому что это людям не интересно. Они уже давно убедились, что политические партии у нас являются отделами или секторами управления внутренней политики администрации президента. И по этой причине, ну, как бы они никакого интереса не представляют. Наши депутаты никакой самостоятельной активности не проявляют. Ну, за исключением, может быть, 2-3 человек вроде Миши Делягина. Ну вот, вот, вот, собственно, вся картинка, поэтому это никому и не интересно. Ну, а, соответственно, администрация президента тоже не хочет эту тему будировать, потому что, ну, как бы она очень как-то будет выглядеть неубедительно, да, и вот та команда, которая там сейчас занимается внутренней политикой, она как бы не хочет, чтобы все видели, насколько оно как бы не работает. Здравствуйте, слушаю вас.
15: Михаил Леонидович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
15: Разрешите задать вам вопрос с чувством глубокого удовлетворения.
0: Давайте, с чувством глубокого удовлетворения. Это я просто для других слушателей, это звонок из Байконура, да. Слушаю вас.
15: Спасибо. Если представить Бреттон-Вудскую систему Титаником, США, вне всяких сомнений, капитан этого судна. Почему вы считаете, что Россия будет как квинтет, оркестр, доигрывать до конца в этой системе? Почему вы думаете, что нет хитрого плана?
0: Ну, потому что, а зачем? Понимаете, как бы это сказать, сейчас уже смысла нету. Оно уже все равно накроется медным тазом. А, соответственно, у нас... Нужно еще при этом понимать, что в Соединенных Штатах Америки те люди, которые были бенефициарами этой схемы, постепенно отстраняются. Напоминаю, новый руководитель ФРС у нас уже, вот, который, кстати, по своему происхождению из другой группы, не той, которая контролировала ФРС. Так что там будут очень любопытные процессы. Вот. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
16: Доброе утро, Михаил.
0: Да.
16: Мое имя Илья, город Москва. Спасибо вам за эфир. Как всегда, очень интересно. И у меня два коротких вопроса. Первый вопрос. Пригласили ли вас спикером, участником на экономический форум в Ленинград, в Петербург?
0: Нет, конечно.
16: И второй... Нет?
0: Ну, конечно, нет, естественно. Это либеральное мероприятие. Да, зачем я им там нужен? А второй вопрос?
16: Вдруг у них там что-то перевернулось в голове. Нет,
0: пока ничего не перевернулось. Подожди. А второй вопрос?
16: Жаль. Ну? Второй вопрос. Касаемо Орешкина, Максима. Вот вы его часто критикуете, а если вы помните, может быть, знаете, довольно-таки недавно, я не помню, ну, где-то примерно полгода, ну, вот в таком периоде, он написал статью об новом экономическом развитии в России, что нужно все менять, и это очень отличается от либеральных вот этих всех тезисов, которые, ну, на данный момент существуют, да, с подачи Министерства экономики, Центробанка. Как вы считаете, если вы знаете, да, что вот он писал, изучали это? Спасибо.
0: Ну, во-первых, я не знаю, кто это писал. Во-вторых, если надо для, как бы, увеличения собственной устойчивости и значимости, какая разница, что писать, сделан-то он что? Тут вот я пока как бы не вижу какого-то результата, чтобы вот прямо вот, чтобы было, чтобы вот, вот смотрите, да, как круто, да. Вот, нет уже ничего. Куда деваться? Здравствуйте, слушаю вас. Не получилось. Здравствуйте, слушаю вас.
17: Доброе утро.
0: Да, Олег, здравствуйте.
17: Это Олег, да. Да. А вот вы... Долгий у меня вопрос такой, как-то не могу никак...
0: Вы прям как Виктор Михайлович сейчас растечетесь мыслью по древу. Давайте.
17: Ну так, конечно, а как же. Вот вы отмечали, что управлять невозможно в современно меняющемся мире. Но можно поставить вектор, куда идти, ну, то есть, как бы, направление. А есть ли площадка вот для обсуждения этого вектора? Ну, имеется в виду, там, типа, образа будущего или экономической модели. Ну, клуб «Улица правды», там же идет очное обсуждение.
0: Да.
17: А вот здесь, например, вот наговорит Москва, да, тут могут высказать свои предпочтения, вон, и Байконур, и Нижний Тагил, и Москва, и Подмосковье. Потому что я смотрел даже на партийных сайтах, нет дискуссии такой.
0: Ну откуда же на партийных сайтах может быть дискуссии, если администрация президента не одобряет? Ну как? Ну
17: а вы не знаете, площадку может быть другую? Или нет. Создать, вот, например, там на «Говорит Москва» или на... Там,
0: значит, ну, смотрите, да, на «Говорит Москва» это ж не моя площадка. Это государственная радиостанция или частная. Я уж не знаю. А вот, у нее есть главный редактор, вот, который, ну, как бы, у него есть свое мнение. Он этим будет заниматься и должен этим заниматься. А что касается клуба «Улица правды», мы пытаемся там что-то сделать. Вот. Более того, там есть канал в Телеграме, где можно участвовать. Правда, там сейчас вход, как это называется, не бесплатно, да, но тем не менее. Вот. Вот такая вот история. Вот. Но я думаю, что тема эта интересная. Давайте я подумаю, как сделать такую площадку. Там, правда, модерировать замучаешься. Ну, попробуем. Вот. Здравствуйте, слушаю вас.
18: Здравствуйте. А вот вы говорили про 90-е
0: годы. Кто вы и откуда?
18: Геннадий Липецкий.
0: Да, слушаю вас.
18: Я вот прошел 90-е годы, и там, помню, работала такая РУБОП, очень неплохо работала. А что же будет? Вот продолжите свою мысль.
0: Ну, будет работать РУБОП, но я могу вас уверить, что он будет защищать скорее людей простых, чем олигархов. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
19: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
19: О, здравствуйте, Михаил Леонидович. Виктор Минск, скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, у денежных властей, американских, британских, есть шанс разрядить обстановку без обвала на фондовом рынке?
0: Нету. Шансов нету. Это невозможно. Здравствуйте, слушаю вас.
20: Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я бы хотел задать вопрос Михаилу.
0: Откуда вы?
20: Москва.
0: Слушаю вас. Задавайте.
20: Здравствуйте, Михаил. Спасибо вам огромное за все, что вы делаете в информационном плане. Очень благодарен. Слушаю вас давно. Вопрос простой. Георгий Победоносец все еще актуален к покупке?
0: Ну, как бы золотые монеты актуальны всегда. А сейчас они особо актуальны, потому что на момент обвала, скорее всего, рванет золото. Здравствуйте, слушаю вас.
21: Здравствуйте, Михаил Леонидович, это Семен Челябинск. Во-первых, хотел сказать, что последний эфир ваш на улице Правды с Михаилом Делягиным, там совместное выступление, это было очень просто шикарно. Вот, приятно слушать. Вопрос вот какой, я хотел давненько задать, но тоже в одном из последних ваших выступлений на улице Правды слышал, сейчас близко к тексту скажу, что ваше утверждение о том, что вот прям полностью патриотической группировки властной у нас в России, в том числе у нас в России, нет. Хотел уточнить, а как же наш, как сказать, скажем так, верховный лидер, разве он не представляет полностью патриотическую?
0: Ну а как он может представлять полностью патриотическую линию, когда у него есть целая куча разных элитных группировок, полупатриотических, четверть патриотических и совсем не патриотических в виде денежных властей? Устраивать как бы кадровую революцию, где будут горы трупов, море крови, он пока не готов. Ну или вообще не готов. Но это как бы обсуждалось уже много-много-много раз. Поэтому он, как бы, что у него внутри, это вопрос отдельный. А вот то, что он должен балансировать между этими силами, да. Ну, или он должен устраивать гражданскую войну. Гражданскую войну он устраивать не хочет. Ну, я его вполне себе понимаю. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Да.
22: Да, Михаил Леонидович, здравствуйте. Меня зовут Илья, город Братск.
0: Да,
22: слушаю. Подскажите, пожалуйста, у меня такой, можно сказать, бытовой более вопрос. Что стоит купить, автомобиль, или все-таки, как вы рекомендовали, начать запасаться золотом? Вот. И второй, как, ну, более житейский, наверное, как не унывать, ну, вот, в новые 90-е?
0: Ну, понимаете, не унывать – это внутреннее состояние, да, это надо, как бы, работать над собой. Вот, я вот не унываю. Ну, придумайте какой-нибудь занятие, которое, как говорил мой дед, повышает ваш жизненный конус. Кто-то выпиливает лобзиком, кто-то выжигает, кто-то ремонтирует старую мебель, кто-то автомобили чинит. Ну, как бы это, ну, кто-то рисует, кто-то на пианино играет. А, ну, или причем обязательно на пианино, можно на саксофоне. А соответственно, что покупать, машину или золото, это вообще вещь удивительно индивидуальная. И этим надо заниматься, ну, как бы разбираться надо очень основательно для себя. Иначе общих советов тут дать нельзя. Здравствуйте, слушаю вас.
23: Михаил Леонидович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
23: Во-первых, с праздником.
0: Кто вы откуда?
23: Роман Зауралье.
0: Да, слушаю вас.
23: Вопрос такой, простой, может быть, даже глупый, не знаю. Вы говорили про эпоху полевых командиров.
0: Говорил.
23: Да, и развал бета-вузской системы. Бета-вузской системы, я так понимаю, это свод каких-то правил, и в конце концов это право частной собственности. Ну, как бы, да. Этот закон рушится. На каких законах полевые командиры могут у себя между собой как-то узаконивать свои поступки? То есть,
0: ну как, нет? Полевые командиры и есть механизм легитимизации собственности. Вот я тут атаман, я решаю, вот это твое, и все. А что еще? Все. Ты вот этим можешь пользоваться, а ты вот этим пользоваться не можешь, не заслужил. Ну вот, вот и все. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
1: Добрый день, доброе утро. Да. Дмитрий беспокоит из Лондона.
0: Слушаю вас.
1: Да, продолжаем вопрос по поводу принятия политических решений.
0: По поводу чего? Вас плохо слышно, вас пропадает половина слов.
1: А, извините.
0: А вот сейчас слышно, да.
1: Вопрос по поводу принятия политических решений.
0: А, ну давайте.
1: То есть к вам вопрос как государственному специалисту по госуправлению. Вот вопрос еще раз про Россию, не про Англию, не про Штаты. Вопрос про настоящее время, да, не про прошлое, не про будущее. То есть вопрос о принятии решений с института анализирует, где обсуждается, кто утверждает, кто отвечает за исполнение. То есть, если можно, вместо мыканья, вот мы должны принимать политическое решение. Вот что-нибудь типа группа депутатов о партии предоставила проект. Проект был отклонен из-за влияния такой-то группы. Да, то есть чисто с институциональной точки зрения процесс принятия политических решений в Российской Федерации. Потому что вы все время говорите, мы должны принимать.
0: Вы знаете, я вам открою страшную тайну. Реальные механизмы принятия политических решений никогда в истории, никогда ни в одной стране не является публичным. А как размножаются ежики за кремлевской стеной, соответственно, в Лондоне, в Вашингтоне, в Пекине, это глубокая тайна. А я много раз это видел, когда там вот работал в администрации президента, даже пару раз принимал участие, и поэтому я с полной ответственностью могу сказать, что то, что потом про это писалось, не имело никакого отношения к реальным процессам. И по этой причине обсуждать это бессмысленно. Даже если я вам расскажу то, о чем я точно знаю, потому что я в этом участвовал, вы не поверите. Скажете, да нет же, ну вот же, вот туда-сюда, тыр-пыр, есть же там закон, есть какие-то постановления, еще чего-то. Вот не работает это все. А все это происходит совершенно по-другому. Везде. Разумеется, механизмы совершенно разные, что в России, что в Лондоне, что в Вашингтоне, что в Пекине, ну и тем более в других странах. Но тем не менее, в черне они описаны в книжке «Лестница в небо», что это есть результат сложного консенсуса между властными группировками. Но как технически работает, да, как бы достижение этого консенсуса, каждый раз это отдельная тема. А поэтому говорить об этом конкретно совершенно невозможно. Другое дело, что как бы в странах с публичной демократией пытаются изобразить, что демократия существует, но это вранье. Потому что, опять-таки, в тех случаях, когда правда вылезает на поверхность, обнаруживается, что на самом деле все было не так. Ну, вот и все. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Алло. Добрый день, Михаил Леонидович.
0: Здравствуйте.
2: Это Александр Пен. Скажите, пожалуйста, а вот пенсионный возраст, если президент сильно захочет, может обратно вернуться на место?
0: Ну, знаете, это вопрос сложный, я не знаю. Но, понимаете, я не уверен, что это в сегодняшнем состоянии бюджета возможно. После того, как будет проведена реформа финансов, после того, как будут отменены либеральные реформы, и будет, соответственно, восстановлено реальное промышленное развитие России, да, вот тогда может быть. Но не раньше. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
3: Здравствуйте. Хотел задать вопрос Михаилу Хазину.
0: Кто вы, откуда?
3: Никита, Кузбасс.
0: Задавайте, слушаю вас.
3: Смотрите, у нас очень много предприятий закрывается в последнее время угольных.
0: Вот, и не только угольных. Не только угольных.
3: Ну да, вот. Ну, так как Кузбасс углем больше живет, поэтому угольные прежде всего интересуются. И, соответственно, мы все ждем какую-то новую модель, про которую вы говорите. Можете, может быть, коротко описать, как она будет работать для предприятий Кузбасса?
0: Да работать она будет нормально. Как бы, как нормальная экономическая модель. Потребители будут платить, угольщики будут добывать уголь, ну и вся система это будет работать. Вот. А сейчас у потребителей нету, у них нету денег, они все стоят, вся экономика встала. Поэтому ничего и не получается, и ничего тут сделать нельзя. Вот. До тех пор, пока не будет отменена вот эта вот либеральная модель. А я думаю, что она будет отменена в тот момент, когда рухнет финансовая система долларовая, не раньше. Вот. Но это вот так мне кажется. Ну, посмотрим. Всяко может быть. Как это? Надежды юноши питают, и надежда умирает последней. Вот. Ну, собственно, у нас осталось-то 2 минуты, поэтому я позволю себе уже, так сказать, резюмировать. Значит, уже абсолютно очевидно, что экономические реформы наших денежных властей, начатые в 23-м году, завели нас в полный тупик. Признаться в этом никак невозможно, поскольку все были вовлечены в эти реформы, все их так или иначе одобряли, но за исключением, может быть, главы правительства Мишустина. Но он не является в нашей стране политической фигурой. И по этой причине, я думаю, что до вот этого вот обвала рассчитывать на то, что ситуация улучшится, не приходится. Поэтому чем быстрее обвал, тем лучше. Да? Буря, пусть скорее грянет буря. А что делать дальше? Ну, посмотрим, потому что тут нужно будет принимать политические решения. Это находится за пределами моей компетенции. То есть у меня там могут быть какие-то соображения, но есть люди, которые в этом разбираются лучше меня. Что делать? Ну, частично я про это говорил, частично пока, как говорит главный виночерпий клуба «Улицы Правды», не пришло еще время об этом сказать. Ну, я напоминаю, да, что если у кого нету доступа к Телеграму, заходите на сайт Хазин.ру и подписывайтесь, и тогда у вас будет доступ и к закрытому телеграм-каналу, ну, точнее сказать, к его копии на сайте, и, соответственно, к обзорам фонда Хазина. Вот, вот такая вот на сегодня картина. Ну, а там, я думаю, мы будем увеличивать число разных возможностей для участников сайта. Ну, на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 11 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Экс-президент Армении назвал внешнюю политику страны геополитическим шпагатом. Как заявил Роберт Кочарян, республике нужно не встревать в противоречия великих держав, а наоборот сглаживать их. Политик призвал действующие власти учитывать экономические интересы государства. «Мы не настолько сильны, мы не настолько геополитически важны. Мы не должны делать никогда шагов, которые нашими партнерами и великими странами могут быть оценены как угроза их безопасности», сказал Кочарян в интервью телеканалу РБК. Экс-президент Армении подчеркнул, что, несмотря на движение республики в сторону Евросоюза, зависимость страны от российского рынка многократно выросла. Банки стали заметно чаще снижать суммы по заявкам на ипотеку. По данным ЦБ, в конце 2025 года заемщики запрашивали в среднем 6 миллионов 100 тысяч рублей. Однако банки, как правило, одобряли лишь 4 миллиона 100 тысяч рублей, примерно на треть меньше. За квартал разрыв между запрашиваемой и согласованной суммой увеличился в 1.5 раза, пишут «Известия». Это означает, что уже на этапе одобрения ипотеки многим россиянам приходится искать более дешевое жилье или дополнительные источники средств. Причина в ужесточении политики банков по выдачам, отмечает газета. Владимир Мединский назвал необходимым усиление контроля государства за киноиндустрией. По словам помощника президента России, проверки должны быть на всех этапах – идеи, сценария, съемок и реализации. Не идеализируя советскую цензуру, но от нее была несомненная художественная польза. Халтуру не пропускали в прокат, добавил Мединский в интервью журналу «Эксперт». Спецслужбы США ищут внеземную ДНК в базах данных генетических сервисов. Речь идет о популярных в Соединенных Штатах интернет-проектах 23andMe и Ancestry. Вокруг этой секретной программы разгорелась дискуссия, пишут «Известия». Большинство российских ученых считают такие изыскания фантастикой. Однако американский астрофизик Ави Леб утверждает, что они имеют научную ценность. Теоретически можно подтвердить гипотезу о внеземном происхождении человечества, уверен он. Президент Дональд Трамп, как и обещал, поэтапно рассекречивает закрытые данные Пентагона и других ведомств о неопознанных явлениях. По мнению экспертов, тема пришельцев используется главой Белого дома для земных целей, например, отвлечь публику от войны с Ираном и поднять себе рейтинг, отмечает газета. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 17, сегодня в городе облачно, с прояснениями и без осадков. Днем до 19 градусов тепла. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
6: Внимание! Говорит Москва!
8: 94,8 FM.
9: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
10: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Осознанные родители» в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
25: России. О том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
24: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
10: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
26: Алло.
7: Нет, она занята. Какой министр?
8: А мы свободны для всех. И даже для министра.
11: Это отдел жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
12: Мы с вами на одной волне.
13: Hello. Общежитие слушает.
8: И мы вас слушаем.
14: Галочка, ты сейчас умрешь.
8: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
26: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 11 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова.
27: И Макс Челноков.
1: Сегодня понедельник, 1 июня. Всем прекрасного, хорошего настроения. И я вас поздравляю, друзья, начало лета.
27: Как говорится, сейчас вот самый подходящий день для того, чтобы высунуться в окно и кричать: «Халява! Приди!»
1: Да. Почему?
27: ЕГЭ, сессии, вот это вот всё. Почему? Потому же, почему всегда это и кричали. Потому что экзамены на носу.
1: Конечно. Где кричали?
27: Везде.
1: Во время экзаменов кричали: «Халява, приди!»
27: Ну, не прям во время. Накануне, наверное.
1: Что-то я никогда с этим не сталкивался, я не знаю об этом.
27: Не знаешь?
1: Нет. Ну, наверное, это какая-то традиция студенческая, да, насколько я понял?
27: Ну да.
1: Хотя я был студентом два раза, но как-то я что-то про меня прошел. Ну да ладно.
27: Чувствуется.
1: Ну, халя... Что чувствуется? Два... Вы образование получил? Получил. Так, что нас ждет ближайшие... Без халявы вообще. Что нас ждет ближайшие три часа, друзья? Так, в этом часе мы с вами поговорим о том, что, например, гендер-пати сейчас модно проводить в самолетах. Знаете как-то?
27: В самолетах.
1: Ну, летишь ты Москва-Сочи, например, и решаешь проверить со всем салоном, кто у тебя родился. Вот и проверяете.
28: Каким образом?
1: Ну, как там проходят эти гендер-пати? Никаким образом. Родители открывают конверт, а в конверте лежит бумажка, на которой написано от врача, что у вас мальчик, ну и все радуются.
27: А можно передать бумажку стюардессе, чтобы можно, она передала пилоту, а он объявил на СМС.
1: Да, вот. Под хит короля поп-музыки танцуют по всему миру. В конце на титрах фильма «Майкл» теперь просто танцует весь мир.
28: Я еле усидела.
1: Вот Марин,
28: я
1: да, вчера была, расскажет
28: вчера была,
1: сейчас.
28: Да. Да, Гера тоже ходил.
1: Он прекрасно. А, так, сегодня опять мошенники активировались перед покупкой тура. Внимательно надо читать договор, потому что столько обмана я почитал, я просто ужаснулся.
28: Могут вообще в другую страну тебя отправить, да?
1: Да, в том-то и дело. И бассейн есть, а бассейна нету. До моря там 5 шагов, до моря 5 километров, ну и так далее. Ну и ртутные градусники начали принимать на переработку в Москве. Есть у вас ртутные градусники?
28: Есть.
1: Есть и у тебя?
27: Конечно.
1: Ну, у меня тоже есть. Мне нравятся ртутные, они как-то более...
28: Какая такие... переработка? Не отдам.
1: Да, не отдам тоже. Ну и туристы из США купили самый дорогой тур в Россию за 1 000 000 рублей. Угу. Представляете, как классно?
27: Туристы из США?
28: Это не туристы такая огромная
1: США
28: сумма.
1: На это лет.
27: Дайте мне 2 минуты, я найду туры дороже.
28: Да, но я тоже.
1: В России. Я тоже как так за 1 000 000 рублей. Но я понимаю, это в Арабские Эмираты полететь. Можно и за 5 миллионов. Но, наверное, для них как-то это дорого. Не знаю. Ну, короче, друзья, будем это все обсуждать. В следующем половине часа к нам в гости заглянут дети. Да, группа «Непоседы». Сегодня день защиты детей. Вот мы с ними выясним вообще, как какие сегодня проблемы у детей. Побеседуем, послушаем музыку. В 12.05...
28: А музыку почему так послушаем?
1: Ну, они петь будут, это же «Непоседы», послушаем их. В 12.05, опять же, мы затронем очень важную тему. Оказывается, осколок, вот когда у тебя откалывается зуб, этого еще страшнее, чем если у тебя кариес. Туда, ну, туда могут проникнуть какие-то микробы быстрее, чем при кариесе. Этот осколок, он царапает тебе десну, царапает тебе губы, там, не знаю, щеки и так далее. Короче, это ужасно. Я когда почитал, я испугался и решил сделать такую тему. Ну и в следующем часе, мы поговорим о том, что почитать с детьми летом. Ну а в программе «Народный психолог», «Осознанные родители». Сегодня не только день защиты детей, но и сегодня еще и день родителей. Так что, друзья, поехали.

0: Наш координат, смс-портал, +7 925 88 88 94 8, телеграмм говорит Москобот, телефон прямого эфира 7373948, код города 495.
1: Нас можно не только слушать, но можно еще на нас посмотреть. Например, сейчас вы могли увидеть, как кто-то входил в студию у меня за спиной.
0: Тоже это было.
1: И сделать это можно на нашем YouTube-канале в трансляции Макс, Марина и Герман, в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» и в нашей группе ВКонтакте.
2: Ну что, прекрасно,
0: давайте
2: что?
0: Поговорим о темах животрепещущих, которые
1: можно
0: хочется.
1: Можно нам в Максе писать?
0: Можно, можно. Друзья, если хотите написать, способ найдется. Да, посмотреть захотите, тоже у вас три источника для того, чтобы это сделать. Поэтому не сдерживайте себя. Так. Давайте тему обсудим животрепещущие.
2: Тема этих выходных. Гражданки
0: а ты
2: России.
0: А один будешь обсуждать?
2: У нас завис принтер, поэтому мне пока один вариант.
0: Есть же еще электронные
2: варианты. Это сейчас будет минут 40, как пока я тебе... Не 40, но долго. Смотрите, вот тема такая. Девушки из России вошли в топ-5 самых красивых женщин мира. Выше оказались только Колумбия, Польша и Греция. А наши на 4-м месте. В исследовании оценивали результаты конкурсов красоты, какие были итоги, происхождение мировых знаменитостей и общественное мнение. Вот такая вот история. Ну, я совершенно согласен.
1: Все по факту. Как там поляки вышли?
2: Так вот я тоже не понял, как они могли это все произойти, почему поляки-то там вот так вот случилось-то, а? Тоже непонятно. Но хорошо, может быть, они
0: вот следующая новость прям для тебя.
2: Больше, подожди, Марина, может, они становились больше победителями конкурсов красоты?
1: Может быть, да. Я не слежу за статистикой побед в конкурсах красоты, честно говоря.
0: Да, тоже как-то неинтересно. Сотрудники готовы получать меньшую зарплату ради интересных командировок. Почти 35% зумеров. Не ищите информацию, она есть только у меня.
1: Я понял.
0: Работаем по привычному сценарию. В общем, 35% зумеров готовы на работу с зарплатой ниже рынка, если их будут отправлять в интересные поездки. Еще 30% отметили, что решение о трудоустройстве будет зависеть от конкретных направлений командировок. Миллениалы также не против такого формата. 31% готовы получать меньше, если будут приятные поездки. Бумеры, Макс, тоже хотят работать и путешествовать.
2: Я не бумер, ты перепутала.
0: А кто ты?
2: Бумеры — это постарше нас. Бумеры — это, ну, не я, это даже не мои родители.
1: Бэби-бумер — это послевоенное время.
2: Да,
0: ну,
2: да.
0: Ну, почти угадала. Ну, в общем, почти 66% респондентов отметили, что готовы ужаться в зарплате ради интересной работы в другом городе. А самыми прагматичными оказались респонденты в возрасте от 36 до 50 лет. Они наотрез отказываются от такого формата и не готовы жертвовать доходом. 61% опрошенных отметили, что командировки помогают сменить обстановку и снизить стресс. Для них такой формат работы – отличный способ профилактики выгорания. Молодежь, Гера, отмечает еще один плюс. В командировках они работают эффективнее обычного. Что думаете?
2: Ну, во-первых, я не понял сначала, кто самые такие любители выезжать?
0: Зумеры.
2: Зумеры.
1: Кто же еще?
2: Ну, да. Смена обстановки. Мне кажется, вообще выезд в командировку, ну, хотя нет, с годами это становится тяжелее.
0: Если у тебя постоянные командировки, что, тебе нужно заниматься там тем, что ехать там в аэропорт,
1: это само по себе дополнительный стресс.
2: Да, это и стресс, это затрата времени лишнего, потому что ты пока до места доедешь, доберешься, это уже проходит полдня, если не сутки. Вот потом, знаете...
0: Привыкать к какому-то месту, какие-то новые
2: вот
0: люди.
2: Это как вот
1: говорят. Или наоборот, если у тебя командировки по 2-3 дня.
0: Да.
2: Так, ну и что, так, еще
1: это
2: хуже.
1: Это еще хуже, да, еще я о том хуже. Говорю.
2: Ты только начинаешь входить в раж, скажем так.
1: Да, даже не успеваешь начать
2: в
1: входить.
2: В тайминг, уже а обратно. Уже бац, обратно, да. А потом выход из зоны комфорта. Это
0: еще,
2: что?
0: Знаете, бывают это же как? Командировки.
2: А вода другая, прикинь, Марина, извини. А еда другая. Ты еще сутки сидишь, знаешь ли, да? Или наоборот, ладно, с запором. Да. Или наоборот, в противоположном
0: действии. Сразу обрадовался, улыбался, когда понял, что тема
2: нет. Просто дело в том, что я сейчас начинаю вникать, насколько, оказывается, опасны бесконечные вот эти вот командировки.
0: Да, с одной стороны, это здорово, когда ты можешь сменить обстановку и куда-то уехать. Но если вот один мой знакомый ездит в командировки, в эти места нужно добираться там, не знаю, 2 дня. Там какие-нибудь длинные пересадки, стыковочные рейсы, они могут задерживаться и так далее. Он туда приезжает, и у него там буквально пару дней. Он приходит в себя, и нужно лететь обратно. То есть у него 5-6 дней жизни просто выпадают, потому что он проводит их в полете, в пересадках, да, вот в том, чтобы привыкнуть, чтобы как-то слегка адаптироваться. Там еще плюс, если это какая-то страна не русскоговорящая, ну, понятно, да, там тебе нужно говорить на другом языке, это тоже для тебя может быть какой-то стресс, потому что там общение на другом языке, там, не знаю, какую-нибудь презентацию тебе нужно сделать на другом языке, но просто общаться с клиентами на другом языке. К этому тоже нужно привыкнуть. Если ты не постоянно используешь этот язык.
1: Это кайф. Особенно если ты в рамках своей командировки можешь позволить себе хотя бы там денек, полтора денька просто
0: погулять,
2: почилить в этом городе. Знаете, у меня есть тоже приятель один, он однажды, мы должны были с ним встретиться, и он говорит, давай вот быстро вот в кафе все, и я в командировку улетаю. И я приезжаю, и он стоит, сидит, и маленький рюкзачок. Я говорю, а на сколько ты едешь в командировку? На неделю. Я говорю, а что ты, где, не знаю, сменное белье, зубная щетка, там он говорит...
1: Всю жизнь можно в рюкзак пихнуть.
2: Ну, слушай, он говорит, я в этот город езжу уже 3 года в командировке, и у меня просто там уже собрался мой гардероб. Он говорит, там 2 кофра висит, там есть 2 костюма, рубашки сменные, обувь нужная, ну, а белье, зубная щетка, все в рюкзаке.
0: Это здорово.
2: Просто, да, он уже понимает, что он туда
0: прячет,
2: у него свой
0: там,
2: да, ящичек есть.
0: Одно, знаешь...
2: В один тот же отель.
0: Одна история, если ты живешь в Москве, тебе нужно полететь в Питер. Другая история, если ты живешь в Москве, тебе нужно полететь в Владивосток, например. Там еще разница во времени, перелет 9 часов. Ну, как бы,
2: господа,
0: я понимаю.
2: Ну-ка, быстренько позвоните, расскажите нам. Вы вообще любите командировки? Вы любите вот поехать
0: убежать
2: и поработать в другом городе, там, не знаю, назначить новый знакомый. Я вспоминаю фильм, где Джордж Клуни играет специалиста по увольнениям.
1: А мне бы в небо.
2: А мне бы в небо, да-да-да-да-да. И вот где он ездит по разным городам. Дама увольняет людей компанией.
1: Все время летает. Все время,
2: летает, и все время, да. И у него жизнь какая-то вот такая вся постоянно
0: перелетная
2: в небе.
0: Птица.
2: Да.
0: Я бы с ума сошла постоянно летать. Вы знаете, как я не люблю летать.
2: Но как если бы тебе платили, знаешь, Мариночка, 1,5 миллиона
0: полюбила,
2: в месяц,
0: ты думаешь?
2: А я думаю, да. Ну ладно, пусть рублей, не надо уже заходиться.
0: Ты меня настолько хочешь куда-то отправить, что
2: готов даже доплатить? Да не хочу тебя отправить, без тебя скучно, поругаться не с кем.
0: Нет, ну почему? Ты себя недооцениваешь, у тебя потенциал такой, Максим.
2: Найду, думаю.
0: Ты вообще как бы...
2: я с тобой на расстоянии могу, да.
0: Да не только со мной.
2: В командировке увеличивается демография, пишет Андрей. Андрей, ну, наверное, вам виднее... Нет, ну почему? Так оно часто и бывает. Мы, конечно,
1: Александр нам пишет, сказать, что бумеры против. Родились в 60-х, 80-х годах. Я специально проверил. Бумеры — это сокращение от бэби-бумеров. Они родились с 1946 по 1964.
2: Ну вот, мы не попадаем. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
3: Доброе утро, друзья.
0: Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
3: Знаете, любил, командировки, когда они были великолепно организованы, и более того, это был Калининград, вообразите себе, да, всего час разницы во времени, и когда это действительно сделано идеально с точки зрения логистики, я прилетаю, меня ждут с объявлением, я вижу, к кому я, куда я и когда я. В идеальной ситуации такая командировка, как плюс или минус 1 час, идеально. Все остальные случаи, простите, это ужас. Потому что в моей фирме работал человек, который должен был постоянно ездить в Гану. Вот это развитие региона в Гане, там он чем-то таким занимался, все очень серьезно, но он говорит, хоть это и небольшая разница во времени, да, все равно лететь до столицы этой страны, Акрополь, если я не ошибаюсь.
2: Ну, вроде да,
3: это,
2: ну, короче, далековато. Да.
3: Вот. И там было организовано безобразно. Но можете себе представить, как, например, темпо ритма Москвы и темпо ритма Душанбе современного. Вот приблизительно то же самое. У тех людей 25 часов в сутки, они никуда не торопятся, 2 часа. Двое суток, для них это не имеет большого значения. Вот эти культурные моменты, это один из наиболее напрягающих моментов.
2: Ну, кстати, да, темпоритм.
3: Простите,
2: спасибо. Все прекрасно, Гурген, спасибо.
1: Спасибо, Гурген.
2: Да, темпоритм тоже очень страшно сбивает, когда ты приезжаешь, тебе надо все быстро-быстро, у тебя там 2 дня, надо сделать какие-то дела, а там народ такой весь расслабленный. Помните, как в этом фильм «Чародеи», как он бегал, говорит, пишите мне, Фарада потерялся в стенах Останкина. Что я смотрю на Геру? Он даже не понял, вообще ни слова не понял. Ни чародей, ни Фарада. Ничего не понял.
0: Чародейка, правда.
2: Ты помнишь этот фильм, Марин?
0: Название, да.
2: Где Фарада заблудился и пытался в командировке поставить печать, чтобы его наконец-то уехать домой. Но его никто не... Короче, он потерялся в здании, где происходило действие.
0: Катя пишет, работала в страховой компании, мы открывали филиал, летала в командировку всего два раза, и для меня это был прям кайф. Но некоторые оставались на проектную работу на год минимум. И да, там уже был организован и быт, и личная жизнь. Одним словом, молодость.
2: А вот я не понимаю, для всех это такое состояние, Хишедо пишет, что, оказывается, это любвеобильный туризм за счет фирмы, это кайф. Ну, или секс-туризм, он говорит. Что в командировке, я не понимаю, вы такие...

0: Смотрите, мой папа, когда я был мелкий совсем, папа мой достаточно часто летал в командировки, облетал весь Союз. И меня радовало то, что он мне постоянно из командировок привозил какие-то интересные штуки. Ну, там, игрушки какие-то, конструкторы, что-то такое, потому что, ну, я скажу так, даже в Москве таких вещей было, ну, не достать. Например, там, из Прибалтики что-то.
1: Вот, я помню, поэтому... мне папа так гольфы привез. Я просто вот, там все визжали. Зачем, правда, мне гольфы нужны были, не понял.
0: Да, и когда говорят, что в Советском Союзе было только в Москве все, ребят, нет, нет. В отдельных местах Советского Союза были вещи такие, которые они были только там, и все, и больше нигде. Вот. А я, когда стал постарше, я не то чтобы в командировке ездил, это были экспедиции. Я работал в кино. Ребят, это кайф. Киношные экспедиции, они даже не сам процесс съемочный, а вот посиделки вечером с группой, с актерами, там, с разными артистами, там масса интересных людей, просто посидеть и послушать.
1: А потом на утро просыпаешься, голова квадратная, спать хочется, а тебе еще целую смену стоять там, не знаю, да, работать, там снимать жуткий, да, там одну сцену 10 секунд.
0: Да, там жуткий недосып, согласен. Ну, вы в курсе.
1: Да, спасибо, спасибо.
0: Это все по молодости, так сказать.
1: Это понятно, да. В молодости всегда все лучше и легче, да. Спасибо большое, спасибо.
2: Какая еще колено, да?
1: Да, фильм «Самый обаятельный и привлекательный», сцена командировки. Да, там, кстати, хороший фильм, там шикарная эта сцена.
2: Илья Сергеевич пишет: «Хорошие командировки были, работа заключалась в посещении фестивалей. Много стран посмотрел: Франция, Швейцария, Чехия, Словакия, Венгрия, Португалия, Италия, Австрия». Ну, это в прошлой жизни было.
1: А кем вы работали, Илья Сергеевич, расскажите. Да, вы какой-то музыкант, кто вы, продюсер. А вот Савелий пишет: «Давеча за 2 месяца пришлось 3 раза помотаться в Питер на день-2. Мне миллениалу понравилось».
2: Ну, Питер-то там...
1: Ну,
2: Питер,
1: прекрасно.
3: Это даже командировка.
1: Да, Питер, считай, да, это, знаешь, это как съездить к тёще. Когда в пробке в Москве стоишь, да? Не, не к тёще, как съездить кому-то в гости. В соседнюю квартиру. Ну, вот именно, в пробке дольше по Москве может стоять. Алло.
4: Алло, здравствуйте, добрый день.
1: Добрый.
4: Оскар, Москва. Я хочу что сообщить по поводу командировок. Я работал авиатехником. Для меня была большая радость летать в командировки с моей группой для того, чтобы устранять причины неисправности. Мы были в разных городах. Я считаю, что командировки – это очень прекрасная вообще позиция.
1: Угу, прекрасно. Спасибо большое за ваше мнение, спасибо. А вот знаете, для меня командировки остались в воспоминаниях именно это те города, куда бы я вот сам как бы не поехал. Ну, например, Анадырь.
3: Скорее всего.
1: Да, Анадырь, Чукотка. Ну, вот я бы в жизни не...
3: Хорошо прошла командировка.
2: А? Вряд ли бы тебя туда
1: отправили. Да, но вот с командировкой, с телеканалом на съемки я поехал. Или Ханты-Мансийск тоже. Вот я узнал, где это, оказывается, там красиво. Никогда в жизни не хотел побывать в Германии. Вот просто. Ну, командировка меня забросила в Берлин. Вот
3: как
1: тоже.
3: Тебе Берлин?
1: Да никак. Вот знаешь, это на Минск похоже.
3: На вот. Стену посмотрел.
1: Посмотрел, там съемки проходили прямо около этой стены. 12 часов я стоял под ней. Она мне уже надоела, да. Просто это те места, да, те места, которые я никогда, ну, как бы сам вот не попал. Мне кажется, вот так. Я понимаю, если ты работаешь в программе, связанной с туризмом. Вот это тогда командировки как тебя достают, представляете?
2: Ты уже не понимаешь. Постоянно.
1: Да, ты не понимаешь уже, в каком ты городе. Или артисты в туре. Да, выходит, говорит, какой город? Он, Ханты-Мансийск. Привет, там, Новосибирск! А вот не услышал Ханты-Мансийск, Новосибирск и так далее.
2: Кажется, для артистов еще огромный стресс, потому что тебе же нужно постоянно выстраивать, настраивать звук. Понятно, что есть определенные требования, но площадки же разные бывают.
1: Ну, сам артист не настраивает, там ему музыканты.
2: Артисты разные бывают.
3: Артисты чаще всего реально просто не успевают отличить один город от другого.
1: Так
3: приехал,
1: бывает.
3: Дал концерт, сразу выехал дальше. Дал концерт, выехал дальше. И так 56 городов.
1: Вот Сергей пишет, что у него Пытьях любимое место командировки.
2: Что же вы там делали, Сергей?
1: Я не знаю, что это такое. Может, это какое-то ругательство? Да мы в эфире сказали. Алло!
5: Алло, добрый день. По поводу командировок. Вот Максим правильно сказал, что бывает, что отправляет компания в такие места, где никогда бы и не был. А я вот так попал в Заполярный круг. Есть такой поселок Зеленоборский, в сторону Мурманской области. Мы туда поехали разгружать лифты, И мы

0: наверное, ну, там, поработали какое-то время там на площадке, и время, я смотрю, время там где-то 11:30, вот так вот, 12, а это декабрь. Я говорю строителю, я говорю, когда у вас рассвет-то? Они такие, да рассвет уже был, сейчас уже обратно сумерки, сейчас опять скоро будет ночь.
1: Ужас.
0: Такое темное время суток, как раз эта полярная ночь, а у меня вообще из головы вылетело, что ему там вот такая особенность. Так что там вот даже не расцвело в тот день. Ну, то есть вот такое, как вот, понимание здесь.
2: Понятно, спасибо большое, спасибо.
1: 926 нам пишет.
2: Не расцвело листы.
1: Да, хорошее сообщение. Племянник в журнале работает, так на Камчатку сгонял. Неймлис пишет, летал в Саратов, познакомился с девушкой в самолете. Она оказалась очень доброй, провела экскурсию по городу, покатала на машине, свозила на мемориальный комплекс «Журавли». Спасибо ей огромное. Зовут Олеся. Большой ей привет.
3: Привет,
2: Олеся. Привет.
3: Мемориальный комплекс, кстати, «Журавли» красивый.
2: Да, я по поводу командировок. Вот еще один
3: Пытьях город. Пытьях — это в Ханты-Мансийском округе.
2: А, понятно. Еще один город, куда бы я тоже так бы... Не знаю, может быть, съездил когда-нибудь. Это вот в Грозный. А, в Чечню мы летали тоже со съемками. Вот,
3: и как тебе?
2: Это мне очень понравилось. Вот как мне понравился Анадырь, хотя там был мороз под 33.
3: Угу.
2: Хотя на дворе был октябрь или ноябрь, я уж не помню. Так и вот Грозный, это тоже был такой шикарный.
3: Там тоже был мороз?
2: Нет, там наоборот, там было... Ну, там нужно было себя вести правильно, в шортах нам не разрешили идти на съемку, ну и так далее, вот такого плана. Так, возьмем еще, успеваем?
1: Кого?
2: Мнение.
1: А, давай.
2: Алло.
4: Здравствуйте, меня Марина зовут.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я единственный момент хотела сказать, что командировки – это чисто мужская работа, потому что вот у меня была возможность в Молдавии, в Кишиневе, попасть в торгово-промышленную палату и работать переводчиком по сельхозпродукции, винные дела, которые связаны были с немцами. Но мой сын, который вот решил родиться в это время, меня спас. Потому что вот подруга моя работала с авто, в общем, тоже с немцами, ну, переводчиком по машинам, по всяким вот. И она сказала, с ума сошла, даже не лезь. Я вот уже думаю уходить, потому что не женское это дело, только мужское. Потому что женщина, конечно, не приспособлена вот к таким...
2: Понятно, вот, понятно, Марин. Да. Спасибо большое, спасибо.
1: Ну, мне кажется, все от женщины зависит, от ее образа жизни.
2: Это правда.
1: От семейного состава.
2: Ну и как странно, оказывается, до сих пор еще... Ну ладно, не буду говорить. Давайте лучше послушаем новости, друзья, на радио «Говорит Москва».
5: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
6: В Москве 11:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Россельхознадзор допустил к поставкам рыбы только два армянских предприятия. Инспекция рыбоперерабатывающих предприятий проходила в республике с 21 по 27 мая. Специалисты ведомства также посетили фермы по содержанию и разведению форели. При этом на половине производств отказались от проверки. В целом результаты инспекции оказались неудовлетворительными, отметили в Россельхознадзоре. По итогам визита экспертов ведомство рекомендовало со 2 июня приостановить поставки живой рыбы и продукции из нее в Россию до урегулирования ситуации. Жители юга Бейрута массово покидают дома из-за возможных ударов Израиля. В понедельник премьер Бенямин Нетаньяху дал указание атаковать объекты движения Хизбалла в пригороде ливанской столицы. На выездах уже начали образовываться пробки, сообщает РИА Новости. По словам очевидцев, после объявления перемирия в южные окраины Бейрута вернулись немногие. Одни не стали возвращаться из-за разрушения их домов, другие из-за страха перед новыми бомбардировками. Напомню, израильская авиация приостановила массированные удары по столице Ливана после первого раунда переговоров в середине апреля. В ходе встреч были достигнуты договоренности о режиме прекращения огня. Платное обучение в вузах России подорожало в среднем на 11%. Предварительный мониторинг опубликовала Миноборнауки. Рост цен оказался неравномерным. В одних университетах он был умеренным, в других доходил до 20-30% по отдельным направлениям. Наиболее заметно цены выросли в вузах, где коммерческий набор ранее был важной частью доходов. Сейчас он сократился из-за введенного государством ограничения на число платных мест. Под регулирование попали 40 специальностей. По оценке Миноборнауки, Республики на этих направлениях стоимость обучения выросла на 11%, что близко к среднему уровню по рынку. Сами университеты объясняют подорожание ростом расходов на преподавателей, инфраструктуру и требования к качеству образовательных программ. Опрошенные газетой «Коммерсант-эксперт» ожидают, что темпы повышения могут замедлиться с будущего года. Владимир Мединский назвал необходимым усиление контроля государства за индустрией кино. По словам помощника президента, проверки должны быть на всех этапах идей, сценария, съемок и реализации. Не идеализирую советскую цензуру, но от нее была несомненная художественная польза. Халтуру не пропускали в прокат, добавил Мединский в интервью журналу «Эксперт». О погоде в завершении выпуска. Плюс 16 сейчас в Москве. Сегодня в городе облачно, с прояснениями и без осадков. Днем до 19 градусов тепла. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
5: Говорит Москва. Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда. Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru. Телефон рекламной службы 925-33-17. Код 495. Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again, he's superhuman! It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry! Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing! Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами. Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
5: Мы вас услышали.
2: 11.35 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
1: Герман Бабаян.
3: Макс Челноков.
2: Ну что, во-первых, я вас поздравляю, коллеги, с праздником. Мы уже об этом говорили в прошлом часе, да, получасе, с Днем защиты детей. Вот, и вдруг вот мне подумалось, а почему бы вот в День защиты детей
1: не
2: так оригинально, да, не позвать
1: к нам в гости,
2: к нам в студию детей.
1: Да.
2: Друзья,
1: детей...
2: тем более...
1: Ладно, не буду шутить.
2: Детей талантливых.
1: Да.
2: Детей красивых, скажем, ну, некрасивых детей не бывает, как мы знаем. Вот. И плюс в этом году коллективы, в котором дети учатся, и, ну, уже работаете, да, практически, исполнилось 35 лет.
3: Юбилей.
2: Друзья, а?
3: Юбилей.
2: Юбилей, да. Да. Самое забавное, я вчера сижу и думаю, так, надо как-то подумать, о чем буду говорить с детьми. И вдруг включаю телевизор, а там они. Именно эти дети, юбилейный концерт на федеральном канале. Друзья, встречайте, у нас сегодня в гостях солисты театра-студии «Непоседы». Ребят, представляемся, с вас, милая дама, как вас зовут?
7: Меня зовут Агния Андреева.
2: Агния Андреева. Так, Агния Константиновна, здравствуйте. Далее.
8: Здравствуйте. Меня зовут Георгий Петросян.
2: Георгий, очень приятно. Георгий Олегович и...
9: А меня зовут Лера Шевченко.
2: Лера Шевченко, чудесно. Лера, по отчеству?
9: Алексеевна.
2: Лера Алексеевна, здравствуйте. Добрый день. Ну, смотрите, мы назвали тему, какие сегодня проблемы у детей. Дети, ну какие у вас сегодня проблемы? Скажите, Лера, ну давайте с вас.
9: Ну, сегодня что? У детей-артистов слишком мало часов в сутках. Так сказать.
2: Так, именно у артистов.
1: Времени не хватает, да?
9: Да. Ну, не только у артистов. Я думаю, у многих других творческих ребят, которые много чем занимаются, не хватает времени в сутках. Но еще и школа занимает много времени. А вот сейчас, летом, нам будет намного проще.
2: Угу. Так,
8: да, в принципе-то проблем нет. Грех жаловаться. Лето на дворе наступило. Так что...
3: Вот это правильный, да, каникулы. Подход. Вот это мы уважаем.
8: Понятно, что выступление, но... Выступлений сейчас очень много на свежем воздухе у нас, открытых площадок. И, конечно же, без школы есть время и на то, чтобы погулять с друзьями, поиграть там в футбол, я не знаю, кто во что. Я лично люблю в футбол играть. Так что я вообще ни на что не жалуюсь, проблем нет никаких.
2: Хорошо, Агния, а бывают такие проблемы, что, например, недопонимает мама? Вот вы хотите что-то...
1: Отдохнуть, например, никуда,
2: да,
1: не идти?
2: Да, никуда идти, а мама говорит, встала и пошла на тренировку, на репетицию. Ну, не так, конечно, помягче, полюбя, уж простите меня.
9: Ну, конечно, иногда такое бывает, но это все потому, что мама заботится обо мне, хочет, чтобы мне было лучше, чтобы я развивалась.
2: Ой,
9: как-то.
2: Ой, актриса, ты посмотри на меня. Села заученная...
8: Я согласен с Агнией.
2: Елена Пиджаян научила так говорить, да? Если честно, бывают какие-то моменты, не стычки, но, скажем так, недопонимания с родителями?
9: Конечно, иногда бывают. Да, сейчас под конец года мы все очень-очень устали, еще экзамены там сдавать, контрольные все. И иногда прям бывает, что совсем нету сил, и приходишь, допустим, после какого-то выступления, и не хочется ничего делать, там просто бросаешь вещи и ложишься. Мама такая, надо встать, убрать, надо повесить пиджак на вешалку, иначе помнется. Ну, мама, ну я устала. Встанешь, сделаешь, потом будешь отдыхать. Вот это, мне кажется, знакомая тема для большинства детей. Угу. И а вот такие стычки бывают.
1: А как вы отдыхаете? Как вы восстанавливаетесь?
9: Сплю.
2: Угу. Шикарно тоже.
8: Я люблю проводить вечера дома. И у меня в этом году была вторая смена в школе, так что я приходил после тяжелого дня и не делал уроки, просыпался утром делал. Ну, я еще люблю гулять с друзьями, играть в компьютерные игры, там, спортом заниматься, то есть у меня много способов, которые могут меня как бы восстановить после тяжелого дня.
2: Отвлечение, короче, отвлекаемся от школы. И... И бывают такие моменты, когда родители, например, ребята, вам всем говорят, надо помыть посуду, надо вытереть, там, помыть пол,
8: пропылесосить. У девочек, может, есть?
9: Конечно.
2: У тебя нет?
8: Не, ну, убраться в комнате, это самое такое, может.
2: Ну, ты убираешься?
8: Да.
2: Вы убираетесь?
8: Да.
2: И прям честно складываете.
8: Ну, прям честно складываю.
2: Или есть какая-то коробка, куда все вот так вот со стола
3: грязь. Шкаф открыл.
8: Ну, не, ну бывает, когда пришел, да, ногой попихал, но это потом мама приходит и такая, не-не-не-не, переделываю.
2: Передел.
9: Вот так всегда, да.
2: И у вас тоже?
9: Ну, вот, не знаю, как у Агнии, но у меня, я, ну, там, разбираю посудомойку, загружаю ее после того, как все поели, например, убираю.
2: Очень-очень ответственно.
9: Вот, люблю готовить.
1: То же самое. Тоже.
2: Посудомойка.
9: Да, посудомойка и вот иногда пылесошу дома. Я тоже.
2: Потрясающе.
9: Пыль.
2: Золотые
9: пыль,
2: дети.
9: Пыль, это просто вот на мне всегда.
2: Сейчас родители чьих-нибудь детей слушают и думают, какие дети к нам пришли в студию. А их охламоны даже носки не подняют.
1: Спиногрызы.
2: Да. Ну, Марин.
1: Ну, ты же не про наших гостей.
9: У меня мама, если сейчас слушает, то она скажет, да, конечно, убирает она. Приходит, только если попинаешь, только если скажешь, иди убирайся, только тогда она будет убираться.
8: Я лично только правду говорю. Перед мамой,
2: да.
8: Нельзя врать.
2: Георгий Олегович, ну, конечно, на нашей радиостанции только правду надо говорить.
9: Конечно. Нет, ну, конечно, мне иногда не хочется делать, но я в основном встаю и делаю. Там мама говорит, иди это убери, я встаю, убираю.
1: А встаете вы во сколько, подъем у вас?
9: Ну, это смотря как. Допустим, если у нас вот сегодня, вот, потому что мы на эфир ехали, вот я встала во сколько? Ну, в 8. Вчера встала в 7:30, потому что тоже рано надо было
2: уезжать. Чего это воскресенье было?
9: А вот вчера тоже у нас выступление было, ну, по крайней мере, у меня ребята вчера не участвовали, по-моему. Вот я вчера участвовала, мы выступали тоже на улице в парке.
2: Угу.
9: Вот у меня вчера тоже был концерт, целых два. Сначала в Москвариуме, а потом на джазовом фестивале. Я устала, встала в 8. Ну, в общем, каждый день я примерно в 8-9 встаю.
1: Угу.
9: Просто для того, чтобы все успеть.
7: А я в выходные обычно сплю до 10 или до 11.
2: Ну, это, кстати, говорят, что это не помогает так выспаться, сомнологи, да, потому что надо держать график. Слушайте, а вам по сколько лет, Агния, вам сколько?
9: Мне вот через 3 дня будет 13. 4 июня день рождения.
3: С наступающим.
2: С наступающим.
9: Спасибо большое.
2: Георгий, а вам?
9: 13.
2: А вам?
7: А мне 13, но я старше их.
2: А, вам уже будет 14.
7: У меня 11 июля, у него какого, 24-го у тебя?
2: Да, ну, понятно.
7: Чуть-чуть совсем.
2: Просмотрите, здесь вот такая новость была за выходные, пришла. Коллеги, видите на первой странице? А свадьбы подорожали на 25% за год, представляете?
1: Ужас. Как это связано?
7: Это как так вообще?
3: Обсудим.
2: Лера, да. Я сам в шоке. Теперь среднее торжество в Москве обойдется влюбленным в 700 тысяч рублей. Сильнее всего подорожал декор на 75%. Угу. Цена только за оформление, цветы и технику может доходить до 500 000 рублей. Ну, короче, очень
8: какой
2: все
8: ужас. Я могу сказать, что давайте. В основном сейчас, ну, часто на свадьбы же зовут артистов, а угу. Артист это еще плюс очень-очень много затрат. И свадьба 700 тысяч, это тоже надо уложиться, потому что бывает, что намного больше.
2: Да, 700 тысяч,
3: это, конечно, 700 тысяч, это как будто бы очень... Да.
7: Я сразу вспоминаю 4 свадьбы, где бюджет был 100 тысяч.
8: Ну, это сложно вообще.
2: На всех четырех или...
7: Нет, на одной.
2: На одной 100 тысяч.
7: На одной у кого-то там было... Я не знаю, я периодически смотрела, там припоминаю, что-то про 100 тысяч было. Я сейчас слушаю, и у меня не состыковка идет.
2: Это какой-то кринж, да?
7: Это скорее кризис,
1: Максим.
2: А, дети,
3: защита,
2: нет, я не понял. Да. А я не туда, не в тему. Слушайте, я к чему зачитал эту новость? К тому, да. Что вот у меня племянница, ей, правда, 14 лет, и она говорит, я замуж пока не хочу. Ну и там пока, и там в 20, и в 25, пока не получу образование, пока там не поработаю чуть-чуть.
3: Карьера
2: и пока,
3: сначала.
2: Да,
3: карьера.
2: Найду себе нормального мужчину, который тоже с карьерой и с образованием, только тогда. Ну или там мальчики жениться, да? Ваше мнение...
9: Ну, я думаю, что в целом это довольно правильное решение, потому что надо там отучиться, все успеть немножечко, а потом уже думать больше о семье.
2: Ну, а как, а потом во сколько начать думать? В 25, в 30?
9: Я думаю, после университета там, если немного поработать, а дальше думать.
2: Ну, а потом уже возраст.
8: Ну,
9: нет,
8: мне кажется, что спешить не надо, да, но в любом случае как бы об этом стоит думать заранее. Но там уже дальше как пойдет, на самом деле, все может измениться.
7: Я считаю, что оно само придет. То есть ничего в жизни не происходит просто так. То есть специально там лазить в соцсетях, искать там своего человека, давай познакомимся, ну, конечно, давай погуляем. Да. Это вот, ну, я не считаю это настоящей какой-то любовью или вот какой-то искрой между двумя людьми. Я считаю, что вот все случайности не случайны, и если человек вот встретил кого-то, то это значит, что вот так надо. И угу. Специально планировать, ну, я не знаю, планировать жизнь невозможно, потому что все в любой момент изменится. Но для меня вот свадьба и вот это вот все семья там, это вот, ну, лет после 19-20, может быть. А так вот,
2: да потому что еще время рано, есть.
7: Ну,
2: что?
7: Я и говорю, ну,
2: да. Лера, Валерия, да еще рано, вы молодец, 19, а Онищенко говорит 18, а многие вон уже и в 15.
7: Ну, 18, ну, нет, ну,
2: конечно.
7: Это, ну, это вот, считай, вот только дети, отучился,
2: дети, учитесь, будьте еще детьми, да? Конечно. Лера, я вам, знаете, что хочу сказать? Если вы вдруг прекратите петь, вы будете чудесным коучем. Знаете, что, кто это?
8: Припоминаю, ну, это семейный такой... психолог.
2: Нет, нет.
8: Ну, нет, Лера, может,
2: Марина,
8: я не говорю.
7: У меня папа юрист.
2: Мотиватор. Нет, мотиватор. Мотиватор. Да, это да. Человек, который
1: будет
2: как тренер
1: вас
2: такой.
1: Каким-то,
2: да,
1: решением.
2: Вот. Давайте, знаете что, мы болтаем. Сейчас мы пока придумаем следующие вопросы, а то эти кончились. Мы послушаем ваше произведение, да? Песня «Шанхай». Кто-нибудь расскажет про что?
9: Я могу рассказать, потому что это моя авторская песня.
2: О, да вы что?
9: Писала ее не я, писали ее мне, но... На самом деле, мне она очень нравится. Она вышла, получается, в апреле, 27 числа. И я уже успела очень много где с ней выступить, на самом деле.
2: Прекрасно. Да, маэстро, включаем. А мы живьем или что у нас? Это минусовка?
3: Сейчас узнаем.
7: Минусовка поверх.
1: Минусовка, да.
7: Нет, это не минус.
2: Так, что-то... А, плюс. Но нам включат ее, да? Давайте, мы ждем. Друзья, ждем Шанхай. Да, солисты театра студии «Непоседы» и песня «Шанхай» в эфире «Радио говорит Москва».

0: Чаще, дорогие мои, это группа Непоседы, театр студия Непоседы и солистка Агния Андреева. Агния, это вы же были, да?
1: Это была я.
0: Шикарно, да, слушайте, мне понравилось, классно, очень классная
1: спасибо
0: песня.
1: Большое.
0: Вот аплодисменты звучат нашим сегодняшним гостям. Друзья, напомню, у нас сегодня в день защиты детей Георгий Петросян, Лера Шевченко и Агния Андреева, солисты театра студии Непоседы. Кстати, скажите, пожалуйста, а вы понимаете, от кого вас сегодня защищать-то надо? День защиты
1: защищать
0: детей.
1: Я понимаю.
0: Да. От кого?
1: Ну вот, праздник вообще же не просто так придумался.
0: Придумался. Был создан,
1: ну просто есть же другие дети, которые живут там в других странах, еще в каких-то неблагополучных местах, ну там у кого нет крыши над головой, у кого нет еды, у кого нет элементарных каких-то вещей, которые есть у нас, которые нам привычны. Ну, скорее, это праздник о том, что у всех детей должно быть детство, и что всех детей надо защищать от, не знаю...
2: Несправедливости.
1: От несправедливости, да, скорее.
0: У нас тут новости есть очередная, да, за выходные. Герман, давайте.
3: Получать зарплату еженедельно хотят треть граждан нашей с вами страны. Почти каждый десятый респондент также хотел бы получать зарплату ежедневно. Ну, тут как бы хотеть не вредно, да. И 5% респондентов хотели бы получать зарплату по факту выполнения работ. А вот вам, наверное, рановато еще по Трудовому кодексу зарплату получать, но если говорить не о зарплате, а, например, о карманных деньгах, вот они у вас бывают, водятся, и на что вы их тратите?
0: Вам что-нибудь дают, вы зарабатываете, может, за посудомоечную машину разобранную?
3: Да, за загрузку, разгрузку посудомойки. Мне в детстве платили за то, что я заправлял кровать и выбрасывал мусор.
0: Сколько?
3: За вынос мусора 25 рублей, а за заправление кровати 15 или 10, по-моему.
0: Ого, ну
1: если бы мне так за заправление кровати.
4: Вот это вообще бы было славно.
0: Так, давайте, что у вас с деньгами?
4: Ну, вообще, мне мама иногда дает карманные деньги, и я их трачу на всякие там свои хотелки. Ну, просто на всякие ненужные вещи, которые хочется.
2: Например, меня... что вы покупаете?
0: Агния, да,
2: что значит ненужное?
1: Ну,
0: помада
1: возможно,
0: какая-то.
1: Какую-то, да, косметику, такую небольшую декоративную. Там, или какие-то, не знаю, коллекционные фигурки. Да, фигурки всякие. Вот, а так иногда, вот когда мы ездим на гастроли с непоседами, мы тоже за это получаем определенные деньги.
0: Называется, да.
3: Гонорары.
1: У меня я очень много работаю там на студиях, озвучиваю мультфильмы, и, ну, за это тоже, понятно, есть оплата, и, ну, все приходит маме, просто в основном за меня платит мама, у меня карточка вот только на случай там оплаты в метро, или там когда я одна, или когда я просто там что-то покупаю себе. В основном, то есть мне мама в любой момент может кинуть деньги на карту, если я попрошу, так у меня на карте, ну, примерно, ну, там есть 1000 рублей.
0: Да, на что вы тратите?
1: Мне бабушки иногда кидают деньги.
0: Ну, это святое, это бабушки.
3: На мороженое.
1: Я сижу, мне приходит...
2: себе что-нибудь.
1: Бабуля кинула вам на карту денежку.
0: 5000?
1: Нет? Примерно так,
0: ну, так и есть, да. Лера такая счастливая.
2: А вы копите на что-то, да? Копите на что-то?
1: Я, ну, я в основном ни на что не коплю. Вот я недавно сходила, вот, получается... Бабушка отправила на 8 марта, я еще не успела потратить карточку Золотого Яблока и моей маме карточку Золотого Яблока. Вот мы вместе соединили, я сходила там, ну, и с мамой мы разные там
0: оторвалась,
1: мувашки, патчи, да, купили.
0: Здорово. Понятно. Так, Георгий, ну а вы?
5: Ну, у меня вот какое-то, я не знаю, такое ощущение. Я тоже, конечно же, получаю за какие-то выступления, за какие-то озвучки определенные гонорар, да, и... В моем возрасте, понятное дело, что содержат меня пока что родители, но те деньги, которые я получаю с какой-то...
0: Работы?
5: Работы, я как бы могу потратить на себя и лишний раз, чтобы не просить у родителей. Вот, для меня это как-то... Ну, я не знаю, я затрудняюсь как-то вот... Мам,
0: тяжело подсказать,
5: там,
0: да?
5: Да. Больше как бы...
0: Вы прям уже какой-то слишком взрослый в финансовом плане.
1: У меня в основном вот все, что я получаю, уходит на меня как раз-таки. Там костюмы, транспорт,
0: косметика там, да.
1: Сходить, маникюр сделать. Это все как бы то, что я получаю, оно уходит, ну, мне же. То есть нет такого, что там я зарабатываю, мама забирает, типа, нет, это мое, я не отдам.
0: Ну, понятно. Георгий, а вы вот так вот поступаете, почему? Потому что у вас, кстати, может быть, есть старший брат, который стал примером? Нет? Или вы это просто ваша такая прям позиция?
5: Да нет, мне просто всегда не было никогда такого,
0: претит
5: что...
0: Претит вам.
5: У меня никогда не было такого, что родители там говорят, что мы тебе, ну, нет сейчас возможности или что-то. Мне просто как бы самому не хочется лишний раз как бы...
0: Прекрасно.
5: Звонить по такому поводу.
0: Это похвально.
5: И лучше просто иметь какую-то сумму денег у себя на счету, чтобы там, если есть какая-то нужда, чтобы хотя бы там купить себе воду и что-то такого. То есть это... я никогда не люблю тратить... У меня нет такого импульсивной покупки сейчас. Это очень
0: понятно.
5: Такой...
0: Марина, как это называется?
2: Это финансовая грамотность.
0: Финансовая грамотность. Наконец-то я увидел зумера. Вы же зумер или нет?
5: Получается, да. Наверное, может быть, альфа, не знаю.
3: Они уже не зумеры. Это уже поколение альфа.
0: Альфа, уже альфа.
4: 12-й альфа, да, уже?
0: Да, да. Слушайте, альфы, а вы вот еще один момент мне надо выяснить, прямо вот очень хочется. Вы вообще концентрируетесь? Вы можете сесть и посмотреть фильм весь там 1.5-2 часа? Да?
4: У меня вот у брата такая ситуация, что он не может...
0: Потому что, ну, говорят психологи и многие педагоги, что в вашем возрасте, да, да, вот эти...
3: Внимания не хватает,
0: да, не хватает вот это вот бесконечное
2: 30 секунд, 40
0: шо,
2: максимум.
0: Да, да, клиповое мышление и так далее.
4: Знаете,
0: есть?
4: Вот мне кажется, что вот эта концентрация по 15 секунд максимум, мне кажется, что все-таки это немного миф, достаточно распространенный, потому что если, допустим, какой-то очень интересный фильм, может быть, или там мультфильм, мультсериал, на самом деле, правда, хочется сесть и основательно посмотреть.
0: Угу, сконцентрироваться. Да, а, Валерия,
1: ну,
0: у вас?
1: Я прям вот совсем каплю не согласна с Агнией. У меня вот есть младший брат, и вот у нас часто бывает такое, не знаю, может быть, просто фильм неинтересный ему. Угу. И он часто говорит, а можно я буду сидеть рисовать и смотреть фильм?
0: Угу. То есть два дела, Юлий Цезарь,
1: то есть два дела. Но увлекает, это все равно, это я тоже иногда так делаю, но ты, получается, переключаешься на два дела, и ты не концентрируешься на чем-то одном. Я вообще, у меня по-разному бывает, то есть если интересный какой-то фильм, а в основном я смотрю то, что мне интересно, я сажусь и взахлёб могу смотреть хоть несколько фильмов. А бывает такое, что вот я сижу, и вот мне вроде интересно, а вроде неинтересно. И вроде как-то не хочется смотреть, и вроде хочется. И хочется чем-то другим параллельно
0: Понятно.
1: Заниматься.
0: Понятно. Георгий, у нас прям 20 секунд.
5: Я с течением времени начал понимать, что мне становится все меньше на чем-то... Все сложнее на чем-то сконцентрироваться, но нет такого, что я там не могу посмотреть фильм или что-то. Понятно, что сейчас у нас очень много коротких видеоматериалов мы смотрим, но... У меня такой проблемы нет. СДВГ, да, сейчас называю.
0: Я вам хочу пожелать здоровья, творческих прям шикарных успехов, что впереди. Включайте нам минус, да, мы знаем. Друзья, ты мой друг, на дорожечку исполним, хорошо?
5: Давайте.
0: Напомню,
5: давайте.
0: Солисты театра и студии «Непоседы» Георгий Петросян, Лера Шевченко и Агния Андреева.
1: Раз, два, нас слышно?
4: Ура!

0: Друзья, Георгий Петросян, Лера Шевченко и Агния Андреева были сегодня у нас в гостях. Солисты группы «Непоседа». С праздником, ребят!
1: Спасибо, друзья! Спасибо
0: большое! Да, и всем детям с праздником! Новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 12 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дрон ударил по автомобилю МЧС в Луганской Народной Республике. Во время атаки украинского БПЛА никто не пострадал. Ночью дежурный караул следовал к месту пожара в поселке городского типа Мирная долина. В этот момент пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник, говорится в сообщении регионального ведомства на платформе МАКС. Как уточнили в МЧС, левая сторона автомобиля получила повреждения. Михаил Мурашко рассказал о последствиях пандемии коронавируса для сердца. COVID-19 оставил свой след на здоровье человека в виде нарушения сердечного ритма и более часто встречающихся приобретенных пороков. Об этом министр здравоохранения заявил на мероприятии в рамках 3-го Всероссийского кардиохирургического саммита. Он проходит в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева по случаю его 70-летия. Мурашко также рассказал, что почти 1 000 000 человек, которые перенесли сосудистые катастрофы, получают бесплатные лекарства. Речь идет о тех, кто пережил угрожающие жизни острое нарушение кровообращения, приводящее к инсульту, инфаркту миокарда или гипертоническому кризу. По словам главы Минздрава, за последние 5 лет в России создали почти 850 центров по оказанию помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Банки стали заметно чаще снижать суммы по заявкам на ипотеку. По данным ЦБ, в конце прошлого года заемщики запрашивали в среднем 6 100 000 рублей. Однако банки, как правило, одобряли лишь 4 100 000 рублей, примерно на треть меньше. За квартал разрыв между запрашиваемой и согласованной суммой увеличился в 1.5 раза, пишут «Известия». Это означает, что уже на этапе одобрения ипотеки многим россиянам приходится искать более дешевое жилье или дополнительные источники средств. Причина в ужесточении политики банков по выдачам, отмечает издание. Создатель «Эйфории» сообщил о завершении телесериала. Сценарист и режиссер Сэм Левинсон решил закрыть проект после 7 лет съемок. Об этом он заявил во время записи подкаста для газеты «Нью-Йорк Таймс». Канал HBO, который транслирует сериал, подтвердил эту информацию изданию Variety. Финальная серия 3-го сезона вышла в эфир 25 мая под названием «In God We Trust». Фактически она стала последним эпизодом всего сериала. Левинсон ушел от ответа на вопрос газеты о возможном 4-м сезоне «Эйфории». «На данный момент все, чего я хочу, это проводить время с женой и детьми, почитать Элмора Леонардо, а еще раз посмотреть фильм «Миссис Минивер», — сказал режиссер. Сериал «Эйфория» рассказывает о группе старшеклассников, которые пытаются разобраться в собственной идентичности, травмах, чувстве любви и дружбе, а также в вопросах секса. О погоде в завершении выпуска. Плюс 16 сейчас в Москве. Сегодня в городе облачно с прояснениями и без осадков. Днем до 19 градусов тепла. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
2: Внимание! «Говорит Москва».
4: 94,8. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Говорит Москва. .ру». Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
6: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
7: А мы свободны для всех. И даже для министра.
8: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
9: Мы с вами на одной волне.
10: Hello! Общежитие слушает.
7: И мы вас слушаем.
11: Галочка, ты сейчас умрешь.
7: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
4: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 12.05 в Москве, уже 12.06. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
12: Герман Бабаян.
13: И Макс Челноков.
0: Мы продолжаем наш эфир сегодня. Все, с детьми разобрались.
12: Все, завязываем.
13: Разобрались с детьми.
0: Все. Но мне понравилось. Знаешь, как-то вот актуальненько, да, откровенно.
12: Осознанные дети, увлеченные, творческие, раскрепощенные.
13: Звезды.
12: Звезды, артисты. Да. Очень это... собранные, цельные, класс, правда.
0: Вот поют, все-таки, вот эта вот социализация оставляет отпечаток, да?
12: Дисциплина.
0: Дисциплина, да, постоянно в каком-то, как это сказать, тонусе ты, ребенок
12: хорошо,
0: находится.
12: Ну хорошо, когда это в плюс, а не в минус. Вот мы с Герой, мы в разных были кинотеатрах, но смотрели один и тот же фильм про Майкла Джексона.
13: Да.
12: А все знают его историю, да, если не знаете, то прочитайте. Очень часто, конечно, гениальность и какие-то личные качества идут вразрез, да, не совпадают.
13: Да,
12: и
13: почти
12: ты,
13: всегда.
12: Да, не понимаешь, как гениальный человек может быть вот таким в жизни. Такое, к сожалению, бывает. Мне кажется, нужно разделять все-таки гениальность и то, что у человека может происходить психические отклонения. И вот в этом фильме очень хорошо как раз показана история того, что с ним происходило в детстве, какие у него были травмы, какие у него были родители, и что в итоге с ним получилось. Вот мне кажется, вот важно, чтобы именно тебя... видели твой талант, тебя подталкивали, тебе помогали, но не ломали тебя, не лишали тебя детства.
13: Я с девушкой со своей смотрел фильм, и она в какой-то момент там, после очередной какой-то неудачной попытки Майкла Джексона с кем-то пообщаться, поболтать, она сказала, что, мол... Какой же все-таки сломанный был человек.
12: Одинокий.
0: Да. Ну, он, да, там очень тяжкая, конечно, судьба. Ну, не тяжкая, но достаточно тяжелая в плане вставания на ноги, вот так вот, чтобы он встал на ноги. Просто дело в том, что когда у нас появилась программа «Народный психолог», да. И гости говорили о том, что все идет из детства, все идет из детства. До этого я с психологами-то мало общался. Я думаю, боже мой, ну что идет из детства? Ну, вот у меня вообще ничего не идет из детства. Ну вот как бы...
12: Макс, ты просто идеален, тебе психолог меня... не нужен, мы
0: нет,
12: помним,
0: на меня не наложило отпечаток то, что происходило в детстве, как-то так. Но сейчас я понимаю, что я заблуждался, что я просто ходил по тьмах. И вот фильм этот, кстати, да, он подтверждает то же самое. Дети сегодняшние наши, ну, может быть, тоже какие-то отголосочки потом пойдут, потому что получить известность...
12: Ну, как раз сегодня в 13.00 будем говорить об осознанном родительстве.
0: Да, в 13. 20 лет получить популярность и уже зарабатывать деньги осознанно.
12: Испытание.
0: Это большое, да, Марина,
13: да,
0: права.
13: Ему надо подводить очень.
0: Кстати,
13: аккуратно.
0: Зрители байопика о Майкле Джексоне превращают кинотеатры в настоящий танцпол под хиты короля поп-музыки танцуют по всему миру. Музыкальный тренд
12: добра...
0: Ты танцевать?
12: Да, просто...
0: Под кого? Под триллер? А, значит, музыкальный тренд добрался и до теннисных кортов. Например, во Франции Новак Джокович увидел и удивил всех лунной походкой под трибунами. А затем первая ракетка мира Арина Соболенко отпраздновала победу танцем из клипа «Триллер».
12: Вы не можете пройтись лунной походкой сейчас?
13: Сейчас
12: Макс,
13: нет.
12: Гера.
13: Ну,
12: пока.
13: Я попробую.
12: Давайте попробуем.
13: Колено был
12: так,
13: здоровым.
12: Друзья, включаем нашу видеотрансляцию и смотрим, как Макс это делает. Он просто вышел из кадра, чтобы мы этого не видели. Пошел. Опа, оп, ничего себе.
14: Ой.
12: Ну, я думаю, что Майкл Джексон, конечно, не делал это на ковролине, говорит Москва.
0: Нормально.
12: Да.
0: Наш звук.
12: Ну, хорошо.
0: Закрыл глаза.
12: Потому что как ты зашуршал.
0: На мою пайдь.
12: Нет, мне просто интересно.
0: Попробуй, да? Да никак, да там ничего особенного, господи. Но у него это делается, правда, космически, шикарно. И вообще все, многие думали, что там пол какой-то специальный ему подкладывается.
13: Ходили слухи, что он себе в ботинке свинец заливал.
0: Магнит, не, а было, говорили, что это магнит специальный, который и как-то отталкивают его ноги, и поэтому вот именно он лунную дорожку делал в определенном только месте, всегда на сцене.
12: Лунная дорожка.
13: Молодец, перфекционист был до мозга кости, все должно было быть выверено до каждого микродвижения, до каждой микронотки.
12: Ну вот люди, которые как раз вот гениальны, талантливы, они как раз вот очень любят, вот знаешь, вот на чем-то вот докапываться прям вот чтобы прям, как ты говоришь, до сути, чтобы это все было прям идеальная картинка, такой
0: как перфекционизм. Как это слово, подожди, не а вот еще русское есть слово... Дотошность.
13: Есть очень популярное видео, как есть песня такая, называется «We are the world», которую записывали в 80-х благотворительно для голодающих детей в Африке. И вот там были собраны все самые большие звезды американской музыкальной сцены.
0: Ну, мы знаем
13: в целом
0: этот клип, да.
13: И там припев и часть второго куплета поет Майкл Джексон. И на этом видео очень четко видно, как он допевает свою часть, которая «When you die now, it seems no hope at all». И после этого вступает Род Стюарт и Синди Лопер. И когда они вступают, они так с душой... Но без оглядки на ноты, да? И видно прям, как Майкл Джексон в этот момент вот так на них посмотрел.
0: А, это живой концерт, который был, где они стоят на трибунах.
12: В смысле? Да, в смысле.
0: Да, все понятно. Просто я помню клип на эту песню.
13: Он очень недоволен по лицу. Так-то, конечно, не высказал.
0: Господа, скажите, пожалуйста, вот дотошность вас раздражает или нет? Когда человеку вот надо...
12: Скрупулезность, когда нужен идеальный кадр, идеальная картинка. Еще, знаешь, конечно...
0: Идеальная уборка на столе рабочем.
12: Все должно быть идеально. Но знаешь еще, во что можно скатиться в этом обсуждении? В то, что все должны быть идеальны. Ты должен идеально выглядеть, у тебя должна быть идеальная фигура, выглаженная рубашка, идеальные лежащие волосы, идеальный макияж и так далее. Но как будто бы сейчас тренд на естественность, именно на то, что ты можешь быть разным.
0: И а ты знаешь, что когда... естественность, да. Она как раз в этом и есть.
12: Естественность, так, она в этом и есть. Но есть еще такой момент,
0: идеальности
12: как
0: практически.
12: Художественный образ, художественность, красивая картинка, хорошо выстроенный свет, понимаешь? Чтобы, например, у тебя там, ты снимаешь что-то такое кинематографичное, у тебя свет, например, половину лица прикрывает, чтобы это было красиво в кадре. Да, но ты можешь идти по улице, Максим, ты это говорю, я знаю, ты сейчас что-то мне скажешь. Ты можешь идти по улице, взять телефон и что-то в него говорить. Это одна история. Это может быть что-то такое про естественность, про какую-то. И кому-то это будет заходить, кому-то будет нравиться с тобой наблюдать. А кто-то на это посмотрит и скажет, зачем мне это надо? Мне не нравится, когда нет света, нет, не знаю, какой-то статики, да? То есть все тут индивидуально. Кому-то это нужно, кому-то не нужно.
0: Не, просто Марина это подвела немножечко к видео, к картинке, к
12: я просто
0: кино,
12: увлечена этим,
0: да,
12: честно.
0: К интернету, там,
12: соцсетям. Очень, да?
0: Но в жизни у вас же наверняка есть, вы встречаете людей, у которых, я не знаю, в сумочке полный, там, девушки, полный порядок, дома все по полочкам разложено, просто вот. Но вот
12: правда, я люблю минимализм, я люблю,
0: но
12: когда вообще вот мало вещей на поверхности, правда, на моем рабочем столе, мне кажется,
0: это не поговорить не
12: да. Все по-другому, но вот дома я люблю, чтобы все было вот где-то, знаешь, как вот убрать все в шкаф и отбежать.
0: Как понимаешь? У врачей в кабинете, вот знаешь, люблю, ничего
12: да,
0: лишнего.
12: Люблю,
0: да, чтобы
12: вот не раздражало.
0: Или все под салфеточкой. Алло.
1: Здравствуйте, Сергей зовут. Ну, вы знаете, я бы заменил этот термин. Важна не идеальность, идеального ничего нет в мире, важна аутентичность. И, то есть соответствие.
0: Но мне кажется, это вообще разные понятия, разные темы.
1: Да,
0: в чем
1: да,
0: здесь аутентичность-то в нашей теме?
1: Но аутентичность, не аутентичность, вызывает, конечно, раздражение. Вот как вот современные фильмы снимают, допустим, про 70-е годы, да, и там все гладко выбритые, так сказать, мужчины. В 70-е годы не было таких средств гигиены, и все немножко были, как сказать, щетиной, понимаете? То есть вот аутентичных очень мало фильмов. Только один гениальный режиссер был Герман, ну, Алексей Герман, который перед тем, как снять свои вот фильмы, да, он просматривал кинохронику тех лет, как люди одевались, как выглядели, вот как были степень небритости или прически, как мыто. И вот то, что он снимал, вот это можно назвать идеально. Ну, не в смысле, что очень правильно, а в том смысле, аутентично тому времени, понимаете?
0: Угу. Хорошо, спасибо, Сергей, это ваша точка зрения. А, но здесь аутентичность, это как бы нас, как я понял со слов Сергея, это то, что присуще вокруг нас, и то, что мне кажется, мы в этом должны жить.
12: Аутентичность, это, знаешь, история про нужно быть естественным. И когда ты естественен, ты красив. Ты красив для себя. На тебя хочется смотреть. Опять я про это видео.
0: Слушай, Марин, вот всё, естественность, вот эта естественность, мне кажется, это то же самое, что вот придумывали харизма. Себе какую-то ерунду. Да харизма — это совершенно другое. Естественность — что это? Ну вот ты ешь суп, и вдруг ты себе заляпал рубашку. Класс. Это естественно же.
12: Естественно.
0: Это нормально.
12: Это можно очень красиво
0: дальше,
12: снять.
0: И ты дальше... Да господи, да что ж ты зацикливаешь? И ты дальше весь день ходишь с этим пятном на рубашке.
12: Класс.
0: Но если ты знаешь, что у тебя рот дырявый, повесь себе слюнявчик.
12: Вот смотри, я сегодня в белой толстовке. Естественно, обед у меня будет паста с томатами. Я не знаю, как я это сделала, но как-то у меня это получилось.
0: Ты не думай об этом, обязательно запачкаешь.
13: Всегда так и получается.
0: 641-63 пишет, раздражает. А в то время бородатых было крайне мало, и со щетиной, если только с бодуна люди ходили, пишет лимузин. Мне кажется, правда, тогда выбривались прям целиком.
12: Да, по этой теме рассуждать. Светлана пишет, дотошность — это внимание к мелочам, не всегда это стремление к идеалу во всем. Ну, вот ты даже смотришь вот на человека, видел, не поверите, в кадре. Ну, вот мы сейчас сидим с вами в кадре, да? А вот мы можем просто сидеть. А можем, например, взять какой-то яркий акцент. Это будет привлекать внимание. Ну, например, Гера,
0: Марин,
12: наденет
0: мы
12: красную шляпу.
0: Половина наших слушателей в этом деле и не видят, и в этом деле много не понимают.
13: А не надо понимать для того, чтобы на тебе это сработало. Если в кадре появляется акцент, то неважно, понимаешь ты или нет.
0: Мы
13: кадры обсуждаем. Если в кадре появляется акцент, то понимаешь ты, как это работает или нет, но твой глаз за него зацепится.
12: Так же, как грамотно выстроенный свет.
0: Конечно, это как ты во всем черном надеваешь красные кроссовки. Вообще. И понятное дело, что это привлечет внимание.
12: Красно-черные обожают сочетание.
0: Это сексуальная неудовлетворенность, ты знаешь, да?
12: Нет, с чего ты взял?
0: Не знаю, мне кто-то говорил.
13: 12-17 в Москве.
0: Кстати, по поводу удовлетворенности. Сексологов в России убрали из перечня медицинских должностей.
12: Они ходили в черном, в красных кроссовках.
0: Да, так с 1 сентября из списка исчезли сексологи, диабетологи, микологи, лаборанты, протезисты, городские педиатры, подростковые психиатры и терапевты, а также сурдологи, протезисты.
12: Как сурдологи?
0: В смысле, зубные врачи.
13: А все.
0: А куда их дели?
13: Все, нет больше
12: зубных врачей. Зато мандарин на Арбате заменили на гигантскую черешню.
0: А я увидел эту черешню. Да. Я испугал не сначала, но ей дело в том, что еще хвостик не приделали. Знаешь, там такая черешня стоит.
13: А мы же ее без хвостика сорвали.
0: Нет, там потом позже я увидел, на кране подъехал мужчина и всунул ей этот хвостик туда. Но она была издалека похожа совсем не на вишню.
12: К теме сексологов и перечня медицинских должностей, которые убрали, вот вместо них появится... А врач по медицине здорового долголетия, медицинский психолог, нейропсихолог, нутрициолог. Поздравьте, что это стало профессией. Меня поздравьте. Давайте. Спасибо.
0: Поздравляем.
12: Медицинский логопед, специалист по физической и, внимание, эрго-реабилитации.
0: Что бы это ни значило, всех эрго-реабилитации. Мы всех вас, господа, поздравляем. Ну и продолжая медицинскую тему, мы сейчас прямо вот к ней перейдем.

0: Это гениально. Нет, кто вообще придумывает вот это украшение Москвы иногда? У нас видели вот здесь перед входом в метро Новокузнецкое?
1: Да, наконец-то убрали все эти.
0: Убрали заборы.
2: Мне кажется, не хватает папайи.
0: Нет, мне кажется, там вообще непонятно, что сделали. Поставили какие-то урны, говорю. Клумбы и какая-то странная...
2: Ну, хоть не колумбарий, Макс, ну ты...
0: Странная какая-то веранда, что ли, я так и не понимаю.
2: Ты еще до Третьяковки дойди там вообще. Там и так как бы ты идешь, и как будто в суперигре в час пик, а сейчас там еще с препятствиями.
0: Я тут ужас, да. Давайте к теме перейдем. Нас уже гость, да, на связи. Дело в том, что я тут в выходные... Ну, не выходные, на прошлой неделе...
2: У тебя произошел сколь?
0: Нет, нет, у меня нет. У моей знакомой... Короче, у нее разнесло щеку вот так вот. Вот как будто...
2: Вот так вот это как?
0: Вот-вот-вот, посмотри на меня.
2: Ну это флюс?
0: Флюс.
2: Периостит?
0: У нее просто треснул зуб, отвалился кусочек зуба. И она, не обратив на это внимания, записалась к врачу там через 10 дней. А за 3 дня у нее просто выросло вот это вот все, пошло куда-то на десну, куда-то внутрь и так далее. Короче, я так перепугался, я подумал, надо эту тему обсудить. Поэтому прямо сейчас давайте поговорим о том, что же бывает, если вдруг откололся зуб. С нами на связь выходит врач, стоматолог Денис Крутиков. Денис, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вас слышать, да. Мы вас тоже. Защитить детей вас всех.
0: И вас тоже, да, и вас тоже с этим днем. А, Денис, скажите, насколько вообще правда это серьезная проблема скол зуба? Потому что многие к этому относятся. Так, ну отвалился, ну и отвалился, господи. Потом сделаю.
3: Ну, здесь, я понял вопрос, здесь нужно... каждому клиническому случаю относиться индивидуально, но в любом случае лучше обратиться к врачу, чтобы врач посмотрел, при необходимости сделал рентгеновский снимок или КТ, компьютерную томографию, и уже вынес свой вердикт. Серьезно это, несерьезно, показал, объяснил план лечения, и уже тогда пациент выберет, что нужно делать. Потому что бывают ситуации, когда действительно сколы малозначительные и никаким сложностям, проблемам не приводят, а иногда, вот как вы сейчас объяснили, у вашей подруги, скорее всего, трещина пошла на корень, может быть, бифуркацию корней, то есть то место, где корни разделяются между собой. Ну и, само собой, воспаление, травма пошли дальше, что привело к флюсу. Это я так в двух словах, обычным языком.
2: Ну, стало страшно, вы знаете.
0: Да, но вообще, если честно, вот это выглядит не очень эстетично, ведь верно? А, когда там на зубе. А что делать? Ну, вот хорошо, если это не так серьезно, как у подруги, это что, надо целиком зуб восстанавливать? Или что, виниры ставить?
2: Коронки ставить.
0: Или можно, да, коронку, или приклеить кусочек недостающий.
3: Ну, тут надо отметить, что наша страна имеет определенную особенность, которая отличает от всех других стран. Это я говорю, поскольку очень много пациентов принимаю за границей тоже. Вот, у нас есть такая особенность, которая называется семечковый скол. На передних зубах вот русских людей сразу можно найти, да, советских людей, то есть вот... сразу можно за границу увидеть по вот этим семечковым треугольным сколам, потому что вот у нас есть такая традиция погрызть семечки.

0: И потихонечку, локально, микросколы, микротрещинки, что приводит к постепенному, медленному, но постоянному разрушению эмали. И в итоге мы получаем на режущем крае такую треугольную щербину, скол. Вот, это как раз и называется семечковый скол. Поэтому у нас очень большое количество людей с такой интересной особенностью ходят. Вот, и спокойно себе при этом живут. Это их не беспокоит. И здесь, опять же, нужно говорить о том, насколько сам человек относится к своей внешности. Если мы говорим конкретно про передние зубы относятся, потому что есть очень щепетильные, есть, ну, мягко говоря, безразличные к своей внешности. Ну, и сколы, ну, и трещины, ну, зуб переднего нет. У нас есть вообще легендарная личность, которая отсутствие переднего зуба возвел в бренд, да, Саша Овечкин. Вот, его никто зубами-то и не представляет, вот его как раз отсутствие центрального резца и является ему фишечкой.
1: А как-то влияет на прикус вообще на дальнейшее развитие наших зубов, что с ними там что-то произойдет, если у нас какого-то зуба нет? Ну, понятно, там, ну, где-то вот там позади этого не видно, да, но вот, а если впереди этого зуба нет? Может быть, там как-то зубной ряд поплывет, не знаю, что-то еще произойдет, прикус поменяется.
0: Вы задали суперпрофессиональный и правильный вопрос.
1: Так я брейки-то носила 2.5 года,
2: конечно. Они в нее вросли практически.
0: Дело в том, что в полости рта у каждого зуба есть определенная задача. И мы в этом плане уникальные представители Земли, потому что есть представители травоядные, есть плотоядные, а мы и то, и другое вместе взятое. То есть у нас есть жевательная группа, которой мы пережевываем пищу, причем растительную и животную. У нас есть клыки для удержания, и у нас есть резцы для откусывания. Никто больше вот такой интересной формулой зубной не обладает. Соответственно, основная нагрузка лежит на боковых, на жевательных зубах. Если многие же пациенты об этом не знают, ну подумаешь, удалил зубик один, ну одним больше, одним меньше. Нагрузка, которая должна на него приходиться, будет перераспределяться на другие зубы, что приведет к их перегрузки и постепенному стачиванию сколы, то есть будут происходить проблемы. Все это потом еще может привести к чему? К смещению нижней челюсти относительно верхней, может быть поворот, дистализация, смещение назад, тантеризация, смещение вперед. Из-за этого проблема, нагрузка чрезмерная и неправильная на суставы височно-нижнечелюстные, на жевательные, височные мышцы и так далее. Там целая цепочка накапливается.
2: Да. А можно чуть-чуть вернуться к теме семечкового скола? А что делать тогда? Что, не щелкать семечки или очищать их руками? Это же, ну, как вы сказали, это единственный народ, который это делает, это мы.
3: Это наша изюминка.
2: Да.
0: Ну, здесь два варианта. Первый, либо махнуть рукой и продолжать дальше грызть. Вот, либо второй вариант, значит, восстановить красиво, заделать, грубо говоря, да, отреставрировать этот скол, чтобы зубы стали красивыми, и уже тогда либо руками чистить, либо уже очищенные семечки покупать.
2: Вот, а это у всех бывает? И это у всех случится обязательно, кто щелкает семечки? Или это...
1: Щербина это появится.
2: Да, это дырочка, или оскол, или это индивидуально?
0: Нет, все зависит от количества. Это может получиться абсолютно у каждого, но все зависит от количества. Это, как я говорил на своих лекциях, мышьяк тоже в свое время изобрели как лекарство, а потом кто-то чуть побольше его принял, да, и, в общем, поняли, что можно людей травить. Так же и здесь. А небольшое количество, адекватное количество семечек не приведет к сколу, но есть люди, которые вот прям пакетами уничтожают. Поэтому... У этих людей как раз вот семечковые сколы и существуют, появляются.
2: Вот еще один такой момент. Мне всегда интересно было. У меня раз в полгода вдруг ни с того ни с сего начинает какой-нибудь зуб кусать. Я начинаю щеку. Вот не спонтанно. И как выясняется, это не один я такой. В разговоре со многими людьми они говорят, да, обязательно там раз в месяц, раз в полгода, раз там в два месяца укушу себя за щеку. И причем это происходит там в течение недели, кусаем, потом раз это проходит. Это что такое? Это почему?
1: Кусащек.
2: Кусащек, да.
0: Кусащек. Щека кус. Тут ситуация скорее всего, заключается как раз во взаимоотношениях между верхними и нижними зубами. По-умному это фиссурно-бугорковый.

0: контакта антагонистов. То есть наши верхние и нижние зубы жевательные должны смыкаться в определенных точках. Это дает возможность распределяться правильно нагрузки как на верхний, так и на нижний зуб и, соответственно, способствовать их долгому-долгому существованию. Вот, очень многие и пациенты, и, к сожалению, мои коллеги об этом не знают и руководствуются по принципу, ну, не мешает зуб, и слава богу, а как там на него распределяется нагрузка, не особо кого-то волнует. Вот, соответственно, в определенных условиях как раз мягкие ткани щека могут попадать между неправильно сформированными, созданными, значит, окклюзионными контактами. Это может быть из-за пломбы, это может быть из-за коронки. Вот. Это может быть после ортодонтического лечения, когда зубки не совсем идеально стоят относительно друг друга. Вот. Ну, в каждом клиническом случае надо конкретно смотреть и разбираться.
1: Ну, понятно. Короче, это не говорит о том, что у меня щеки начали вдруг толстеть.
2: Что ты поправился.
1: Да, или там зубы начали расти в сторону. Денис, спасибо огромное.
0: Спасибо.
1: Врач-стоматолог Денис Крутиков был с нами в эфире. Друзья, при любой ситуации идите лучше к врачу. Не занимайтесь самолечением, ведь верно?
0: Точно.
1: Все, спасибо, Денис. Хорошего
0: еще
1: дня.
0: Раз, с днем детей.
1: Да, спасибо большое. Спасибо. И вы тоже. Ну вот, решайте, думайте, мы вам рассказали все, что нужно было знать. Кстати, я хотел еще, знаете, что сказать? Что вот с сегодняшнего дня открываются бассейны под открытым небом. О-о-о. Да, импортные товары сегодня дорожают. О-о-о. Вот из-за правил ввоза. Вырастут госпошлины за номера телефонов для граждан до 100 рублей за номер. Я так и не понял, почему. Ну да ладно. Ну и эксперимент в Шереметьево. Теперь и в Пулково некоторые авиакомпании по биометрии будут сажать вас на телефон. Ой, на самолет, господи, на
2: Максим, телефон. Ты, конечно, иногда можешь очень сильно напугать. Давайте лучше послушаем новости. Там
1: поехали.
2: Точно все четко.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8.
4: В Москве 12:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Тихоновка в ДНР. В село зашли военнослужащие южной группировки войск. Как сообщили в Министерстве обороны, российские войска за сутки поразили цеха производства, места подготовки и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ. Также уничтожены пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 137 районах. Потери вооруженных сил Украины в зоне проведения СВО составили 1335 человек. За сутки средства противовоздушной обороны России сбили 233 беспилотника самолетного типа. Кроме того, ликвидированы 9 управляемых авиабомб. Дрон ударил по автомобилю МЧС в Луганской Народной Республике. Во время атаки украинского БПЛА никто не пострадал. Ночью дежурный караул следовал к месту пожара в поселке городского типа Мирная долина. В этот момент пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник, говорится в сообщении регионального ведомства на платформе МАКС. Как уточнили в МЧС, левая сторона автомобиля получила повреждения. Двое детей пропали в национальном парке «Красноярские столбы». Как уточнили в МЧС России, к поискам мальчиков 12 и 15 лет привлекли сотрудников Сибирского регионального поисково-спасательного отряда. Также задействовали кинологов и специалистов подразделения беспилотных авиасистем. Кроме того, подростков ищут волонтеры Национального центра поиска пропавших и пострадавших детей и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Как сообщает ТАСС, дети убежали в районе парка развлечений «Бобровый лог» в сторону красноярских столбов. В Росздравнадзоре сообщили о наличии 700 тысяч упаковок онкопрепаратов с платиной. Как уточнили в ведомстве, речь идет о лекарствах карбоплатин, цисплатин и оксаплатин. В Минздраве сообщили ТАСС, что запасов препаратов от рака хватит еще на 4 месяца. Ранее издание РБК сообщало, что из-за роста цен на платину некоторые производители сократили поставки онколекарств, без которых пациенты не могут получать терапию. В Росздравнадзоре уточнили, что последний раз препараты с цисплатином и оксаплатином выпускали в гражданский оборот в мае этого года, а с карбоплатином в апреле. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 17, сегодня в городе облачно с прояснениями и без осадков. Днем до 19 градусов тепла, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва, 94,8. Реклама.
5: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
9: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
10: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
10: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
12: Дамы и господа, заводите свои моторы!
10: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
12: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Право знать» – говорит Москва.
10: Мы вас услышали.
1: 12:36 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
2: Герман Бабаев.
13: И Макс Челноков.
1: Ну что, мы сегодня попели, да? Зубы полечили.
2: Но осталось потанцевать, но нет.
1: Не, мы танцевали, ты забыла.
13: Да, я умную дорожку, была в студии.
1: Дорожку тут тебе делал. Поэтому сейчас надо дорожку почитать. Давайте, друзья,
2: это мы лунную всегда любим. Да. Да.
1: Почитаем, потому еще тем более, не еще, а просто тем более впереди лето, время много, детей надо чем-то увлекать, вот поэтому на сегодня
2: их в гостях. Их школьная программа очень хорошо увлекает, я думаю.
1: Ну и, знаешь, для
2: души,
1: как для души, да, угу, для души тоже что-то полезненькое есть. У нас в гостях культуролог, директор издательства «Архипелаг», а также ведущая подкаста «Книжный архипелаг» Светлана Смыслова. Хмельникова. Светлана Сергеевна, здрасте.
14: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, дорогие слушатели. Большое спасибо, что пригласили меня в вашу студию именно 1 июня, в День защиты детей. И как раз на первый день лета я расскажу вам про книги, которые помогут сделать это лето более счастливым и более полезным, я надеюсь. Тем более в преддверии фестиваля «Красная площадь», который вот 4 июня уже начнется в Москве. Вы сможете увидеть эти книги и некоторых из этих авторов на ярмарке.
1: Давайте буквально немножечко времени уделим ярмарке на Красной площади. Это со всей России, да, съезжаются издатели.
14: Да, это такой книжный праздник, я бы сказала, где очень много мероприятий. Помимо того, что там издательства представляют свои книги напрямую, часто по издательским ценам, это место, где можно увидеть многих авторов, которые специально приезжают в Москву, и очень много интересных мероприятий, и круглых столов, и там какой-то будет баттл по поводу искусственного интеллекта и редактора, и будут мастер-классы и для маленьких детей на детской площадке, и для взрослых. То есть это хорошая возможность провести семейный досуг, и вроде обещают хорошую погоду, прийти всей семьей, и каждый найдет по интересам какое-то и мероприятие, и сможет приобрести там и книги, или какие-то другие сувениры.
1: Для себя нужные вещи. А место проведения — Красная площадь. С 4 по
14: 7.
1: По 7 июня. Друзья, не знаете, чем заняться, идите на Красную площадь. А что делать в Москве еще? Светлана, ну давайте, с чего начнем?
14: Давайте начнем. Как вы в прошлый раз сказали, Коля очень талантливый мальчик. Так вот, про мальчика Колю писательница Юлия Кузнецова написала две книги. Это «Коля учится читать буквы» и «Коля учится читать слоги и слова». Проиллюстрировала Анна Хопта. Это две большие такие иллюстрированные книги. Это веселые рассказы о семье.
1: Для детей как тяжеловато.
14: Это рассказы для всей семьи. Я знаю, что многие на лето выбирают себе книги, похожие на Денискины рассказы или на первую, вторую четверть Нины Павловой или Марфу из Сосновки. Но вот «Коля учится читать» — это, я бы сказала, уникальные такие книги, потому что это веселые рассказы о семье, в тот период, когда ребенок учится читать. Юлия Кузнецова – известный автор и эксперт по детскому чтению. Она умеет вдохновлять не только детей, но и родителей. И вот этот период, пока ребенок осваивает буквы, потом чтение, часто кажется довольно тяжелым, но он очень быстро проходит, и потом все равно все с умилением вспоминают эти первые прочитанные буквы, первые слоги, первые слова. И вот Юля написала книги, которые помогают не только детям, но и родителям как-то немножко остановиться в этом периоде и получить удовольствие. Там очень много смешных ситуаций, очень много находок, как можно обучение чтению вплести в нашу повседневную жизнь, какие-то советы для родителей. Но я еще раз хочу подчеркнуть, это не пособие по чтению, это именно художественные рассказы, очень лиричные, очень нежные. И они продолжают, в общем-то, нашу линейку книг про Колю, где Коля сначала у нас Коля рисует, потом Коля в Третьяковской
2: очень
14: галерее.
2: Очень талантливый мальчик.
14: Да. И вот Коля учится читать. По секрету скажу, что следующая книга будет про семейное путешествие во Владимир. Тем более, что у нас будет год такого, как сказать, год к садового этого Золотого кольца.
2: Золотого кольца, да,
14: да, да. То есть вот как бы в эту тему у нас выйдет еще продолжение. А раз мы стали говорить про Красную площадь, скажу, что 7 июня в 16:00 можно будет встретиться с Юлией Кузнецовой на Красной площади, где она проведет мастер-класс с секретами, как изучать буквы, и, я думаю, будет интересно и детям, и родителям. Можно подробности места проведения, еще раз там напоминание, найти в телеграм-канале издательства «Архипелаг». Приходите на встречу с Юлей.
1: Да, Светлана, не могу понять. Книга художественная. Книга о том, как Коля учится читать слоги, слова и так далее. А на какой возраст она предназначена?
14: Это для ребенка? С четырех лет. Когда ребенок заинтересован. То есть там начинается с того, что когда ребенок просто начинает узнавать первые буквы, узнавать где-то, видеть, там, не знаю, на дереве похожее на букву «К» что-то, находить свою букву, интересуется, а слово «мама» с какой буквы начинается. Поэтому и их много, этих рассказов, получились две большие книги, то есть можно там с 4 до 7 лет читать примерно. И мы видим по первым нашим читателям, что и детям, которые же умеют читать, это интересно, потому что им приятно лишний раз вспомнить, как они были, как они свои первые слова читали, и это тоже всегда такой какой-то умилительный момент.
1: Меня
14: то есть где-то с 4 до 8 лет этот возраст.
1: Меня вот пугает то, что когда я шел в школу, это было много лет назад, в первый класс. Я знал буквы, я мог их складывать
2: вообще был гениален, Максим.
1: В слога, но я не мог читать. Я не мог читать. Но сейчас дети, которые идут в первый класс, не слушайте Марину, она там жужжит что-то.
2: Пытается шутить, да?
1: Да. Сейчас дети идут в первый класс, они читают бегло. Что не будет совсем. Лет через 20?
14: Не все
1: ну,
14: дети.
1: Не все, но все равно некоторые школы есть.
2: Зависит
1: прям
2: от школы. От
14: да, очень большой разброс. Очень большой разброс в
1: качестве. Не, ну вот я живу, рядом со мной две школы есть. И вот будь у меня ребенок до школьного возраста в первый класс, вот в одну я прихожу, мне говорят, нам надо читать, и в другую говорят, нам надо читать.
14: Но, к сожалению, на родителей ложится очень много. То есть нагрузка на родителей очень большая. Именно поэтому, мне кажется, важно не только детей, но и родителей вдохновлять на то, чтобы читать, заниматься и вообще как-то этот период обучения и подготовки к школе воспринять с какой-то радостью и удовольствием, что он очень быстро пройдет,
1: не знаю, воспринимать как такую нагрузку. Мало, что для ребенка, что для детей. Потому что сейчас мне, это,
2: знаете,
1: обучение
2: вот
1: просто.
2: Следующие книги, они как-то вот попроще, полегче. Вот как-то.
14: Да, это книги от нуля, наша серия «Малышки-эрудишки».
2: Вот, мы
14: недавно делали встречу в Российской государственной...
1: «Айтишки»?
14: Эрудишки. Ну, может быть, кто-то и айтишками станет. Тут, может быть,
1: айтишки,
2: эрудишки станут айтишками.
1: Через 20 лет.
14: Да, вот тут большой разброс выбора профессии, может быть, благодаря этим книгам. Но идея этой серии в том, что мы взяли лучших современных детских поэтов, и они по определенной концепции написали сборники тематические. Угу. Вот это последние наши книги, которые вышли, Михаила Лукашевича «Птицы и бабочки» и Ирины Иванниковой «Про грибы». Это прекрасные лиричные стихотворения, это так называемый жанр лирика познавательная поэзия, когда это легкие для восприятия красивые стихи, но при этом в них есть познавательный элемент. И, например, если брать птиц, то мы подбирали по принципу птицы, которые ребенок увидит во дворе, птицы, которые часто встречаются в книгах, ну, например, аист, а птицы, которых такие яркие, запоминающиеся, которых он увидит в зоопарке, mm-hmm. да, например, пеликан. И мы видим по отзывам, что дети очень радуются, когда они на улице там голубя узнают, а они читали стихотворение про голубя. Ну, стихи для самых маленьких это, самое, да, это самая простая, простой способ донести информацию, потому что благодаря ритму, рифме, это все им легко ими воспринимается, и они очень любят.
2: Максим, а что в книге про грибы?
1: Про грибы, стишки про грибы.
2: Ну, давай что-нибудь надо.
1: Так. Вам прочитать?
2: Да. Обязательно. Ну, давай быстрее.
1: Сейчас тут такие страницы странные, они почему-то склеиваются у меня. Белый гриб или боровик?
2: Боровик.
1: Нет, вот угадайте, про какой гриб сейчас я прочитаю.
2: Давай.
1: Яркой шляпкой сыроежка манит нас грибной порой. Ты не пробовал? Так съешь-ка, только лучше не сырой.
2: Мухомор?
14: Сыроежка.
1: Марина, иди снимай. Иди снимай рилс. Что за гриб передо мной? Сразу видно, царь лесной. Белый гриб и ввысь, и вширь, настоящий богатырь. Вот и ты с боровиком хорошо теперь знаком. Нет гриба ни одного благороднее него.
2: Слушайте, ну это сложно, но я попробую. Можно, да? Боровик?
1: Боровик, да. О, а я тебе даю, почитай про бабочек, а Гере дай про птичек почитать.
2: Обязательно.
1: Я просто вот иногда тоже... Сегодня у детей, на детей такой информационный поток отовсюду. Мультфильмы обучающие. Те же самые какие-то странные мимимишки. Ну ладно, нет, не странные, они хорошие.
14: Вы знаете, обучающие
1: везде
14: мультфильмы...
1: столько всего и стихи...
14: Ой, Максим.
1: Что? И всего столько, что просто, ну, у ребенка нет уже... У него бесконечно... Конечно, какое-то вложение информации,
14: да,
1: в голову.
14: Да, поэтому очень важно чтение семейное, потому что дети, когда они смотрят мультфильмы, ребенку для развития правильного речи очень важно видеть лицо взрослого и как он артикулирует, то есть как двигаются губы, как он говорит. И, в принципе, вот я недавно видела исследование, что мы стали меньше говорить, то есть просто из-за общения онлайн.
1: Конечно,
14: человек,
1: да,
14: намного меньше теряем слов произносит.
2: Да.
14: А для ребенка больше очень молчит, важно слышать, да, речь, и чтение семейное, когда ему читают вслух, как раз это и связи семейные, и тепло, и эмоциональная связь, да,
2: скрепа
14: и очень да, и очень важно, что он видит, как взрослые эти слова произносят. То есть это вот не надо недооценивать.
2: Я увидела два стихотворения, Макс, которые прямо про тебя, но второй ближе к тебе. «Велико славен Аполлон, красой небесный блещет он, не терпит жизни суматошной, одет как будто на парад. Взгляни-ка на его наряд, на белой мантии роскошной рубины красные горят».
1: Ну. Это про кого?
13: Про тебя.
1: Это про птицу или про бабочку?
2: Это бабочка. Называется Аполлон.
1: О, Господи, я даже не знал, что есть такая бабочка.
14: А вот видите, ноль плюс.
2: Да.
1: Да.
2: А вот еще, давайте.
1: А вы знаете, как мы учимся на этих книгах?
14: Конечно, а мы как в редакции учимся.
1: Да.
2: Это кто там глазки строит? Или это маскарад? Брови, нос и синий взгляд? Маскировочный наряд бабочки-павлиноглазки? Хищный птиц, хищных птиц глазастый вид удивит и устрашит.
1: Но это вот больше про меня. Я люблю глазки.
2: Бабочка так... павлиноглазка?
1: Да, павлиноглазка.
2: Тут
1: да.
2: еще есть бражник, но давайте это 18+.
14: Я смотрю программу 16+, у вас рейтинг. Я тоже вот так порадовалась.
2: Про бражника сами прочитайте. Гер, давай. Что у тебя про птиц?
13: Про птиц много чего. Например, вот есть такое. Прилетели ласточки и запели светочки. Что олейте ласковым принесли нам весточки. Что деньки теперь пойдут теплые и длинные. Что для птенчиков уют. В гнездышках из глины.
1: Друзья, книги от издательства «Архипелаг» покупайте. Очень...
2: Они не только для детей, да, но, как выяснилось, для родителей.
1: Для родителей. Вот про бабочку Аполлон вообще первый раз услышал. Вот очень полезно.
2: Потому что павлиноглазка.
1: Павлиноглазка. Кстати, по поводу того, как подбираются стихотворения, есть какой-то, наверняка, человек, который,
14: мы в редакции обсуждаем, мы
1: распределяет это все, да?
14: Мы несколько методов используем. То есть, первый, мы составляем такой хит-парад вот самых ярких, интересных представителей вида. Ну, понимаете, между бабочками и грибами большая разница, да? То есть, как бы, если бабочки мы там по внешнему виду смотрим, то грибы мы смотрим те, опять же, грибы, которые встречаются, ну, там, в средней полосе, а какой-то гриб, который часто встречается в книгах других, ну, там, допустим, мухомор, да, какой-то опасный гриб. А также мы потом, допустим, если брать птиц, там очень большой был разброс, что выбирать, мы проводим опрос среди наших читателей, у нас есть поклонники этой серии, кто ждут следующих книг.
2: Истории про...
14: И мы выкладываем, например, да, список, кого мы рассматриваем, мы просим проголосовать, про кого они хотят...
2: Вот. Я сейчас взяла книгу про птиц, Гер, извини, и тут прямо вот слева про меня, Макс, а справа про тебя. Ты какой хочешь стих?
1: Про меня?
2: Про тебя или про меня?
1: Ну, давай про меня.
2: Лишён вокального таланта. Другим красивый голос дан. Но нет преград для музыканта. Освоил дятел барабан.
1: Ты меня дятлом назвала? Да. А про тебя?
2: У совы полет бесшумный.
1: О, это да.
2: Превосходный аппетит. Взор пронзительный и умный. Вот в ночи сова летит.
1: Вот это про тебя.
14: То есть это можно еще на корпоративах использовать. Мы тут много открыли, да. Благодаря вам тоже.
2: Обращайтесь.
14: Да, применение этих книг.
2: Креатив, анимация.
1: Как это?
14: Что на корпоративе можно использовать тоже про коллег, кто кого.
1: А, ну вот да, в принципе, это забавно.
2: Грибы не будем осваивать.
1: Грибы я уже, да. Там
2: сморчки, Макс, ничего личного, но...
1: Сморчок в конце, я хай прочитал.
14: Там какой-то разброс от Аполлона до сморчка.
2: Да-да-да.
1: Марин, нормально. Так, что у нас еще есть?
14: Следующая книга Ксении Горбуновой «Нужно просто зарычать». Это книга о такой школе необычной с монстрами. И это такая художественная история, рассказ про маленького циклопа, который идет в школу.
1: Боже мой, какой кошмар.
14: Да.
2: Тебе стало страшно?
1: Причем одобрено логопедом написано, а психиатром одобрено. Такой страшный циклоп. Нет?
14: Ну, он милый. Циклопу тоже нужно ходить в школу. Понимаете? Это книга гуманистическая. Слушайте, о том, что каждому нужна школа, каждому нужен учитель, который поверит в его силы.
1: Здесь книга тогда надо как для развития эмпатии тогда получается.
14: Да, она, кстати, вошла в список каких книг специальных, да, можно сказать, для...
2: О чем она? Там какая-то
1: типа?
2: Тоже...
14: Да, это книга о том, о классе, в котором учатся монстры. И о том, что им нужно тоже внимание, и то, что им нужно найти их сильные стороны, сделать так, чтобы их особенности нашли свое применение.
2: Что-то есть автобиографичное, Макс, извини, ничего личного.
1: Ты сегодня все книги на меня примеряешь.
2: У меня какие-то ассоциации. Извини.
14: Это очень добрая и смешная книга. И на самом деле туда было заложено некоторые такие логопедические упражнения, хотя не в этом ценность, это такое некоторое добавление, ну просто поскольку это было к месту, то оставили эту часть, потому что там есть всякие звукоподражательные слова, и это именно художественная история, это именно рассказ для тех, кто как-то хочет почувствовать, что каждому есть свое место, каждому есть свое окружение, свой учитель, И каждый может стать счастливым и свой путь найти.
1: Да. Мне кажется, тут книга о том, как вот инклюзия давит на обычных людей. Потому что, вот слушайте, цитата. «На столе лежал мальчик, обыкновенный человеческий мальчишка. Руки и ноги его были крепко связаны, во рту торчал кляп. Мальчишка отчаянно вертел головой и, видимо, пытался кричать».
14: Мы по 16 плюс еще проходим.
1: Да-да-да. Но из-за тряпки во рту у него выходило только бу-бу-бу-бу-бу-бу. «Тетя, что это?» Я очумело уставился на мальчика. «Ягненок возле реки словила. Видишь, какой молоденький?» Тетушка облизалась. «Какой ягненок? Это же человек, правда?» Она вынула из глазницы свой глаз, протерла его о край юбки и ставила на место. Глаз часто заморгал. «О, и правда человек. А я все думала, чего это он не так воняет этим, как его?»
14: Типичный диалог нашей
1: редакции. «Мылом». Не, ну хорошая книжка. Нужно
14: просто... Если вы любите немножко страшные истории, которые заканчиваются хорошо, то, я думаю, Максим хорошо продемонстрировал, с чего вам надо начать.
1: В нашей жизни и даже детям очень много, не надо очень много негативной информации. Свет, скажите, пожалуйста, а вот сегодня я смотрю, у вас очень большое количество российских авторов.
14: Только российские.
1: Только зарубежные вообще. А вообще, почему? Это большая, это такая тенденция. Вот кто к нам не приходит, и там та же самая художественная литература, те же самые нон-фикшн,
14: книги. Мы просто с самого начала, когда создали свое издательство, это была наша цель – находить новые имена, открывать новые русскоязычные имена до того, как это стало тенденцией. То есть последние годы это стало из-за проблем с продлением и покупкой прав на зарубежную литературу. Но у нас такой проблемы не было, потому что наша миссия – издавать лучшие русскоязычные книги и продавать права за рубеж.
1: Но они читаются, мне кажется, лучше, чем зарубежные, нет?
14: Ну, если говорить про лучшие какие-то зарубежные образцы, то, конечно, прекрасно, когда есть перевод, и они доступны и нашим читателям. И мне жаль, что какие-то книги недоступны. А если говорить про какой-то средний уровень, то, мне кажется, важно развивать своих авторов для того, чтобы появлялись потом звезды, конечно, чем покупать среднего качества зарубежную литературу.
2: Учебный процесс тоже стал до жути скучным, главным образом потому, что теперь на стене висело объявление. Нельзя рычать, чесаться, искать друг у друга блох, есть их, грызть когти, грызть подоконники, сморкаться в занавески. Макс, висеть на люстре, пугать учеников других классов, выйти на луну и бегать на крышу.
1: Ну, это нормальная средняя школа где-нибудь.
2: Да. Особенно выйти на луну.
1: Где-нибудь, да.
13: Можно делать Six
1: Подмосковье.
14: Можно.
1: Six-Seven можно. У нас минута остается.
14: Да, и я скажу тогда в конце. Книга. Это книга «Самоучитель. Мастерская истории» Юлии Ивановой. Это очень известный наш автор. Она автор книг «Тайны чароводья». Такая замечательная фэнтези-серия.
1: Про магию что-то?
14: Нет, эта книга как раз «Как написать свою историю». Она может быть полезна не только детям, но и взрослым на самом деле. Там очень много рецептов и готовые шаблоны внутри книги. Юлия – автор, который успешен во многих жанрах. Многие знают ее серию книг про Петербург. Она петербургский автор. И она пишет и для малышей, и для подростков, и совершенно разных... на самые разные темы, поэтому от нее такой учебник – это самый настоящий подарок для наших читателей.
1: Как тут стать даже писателем. Можно, да, вот
14: да,
1: такие
14: в ней можно, это
1: пустые
14: строчки. Это станет хорошим подарком на лето, и можно все лето попробовать
1: написать
14: свои силы.
1: Свой детектив, да. Светлана, спасибо большое.
14: Спасибо вам.
1: Культуролог, директор издательства «Архипелаг» Светлана Смольнякова была сегодня у нас в гостях. До встречи.
2: Спасибо, Светлана.
14: Спасибо.
1: Давайте читать нашим детям и читать сами для себя. Марина Александровна.
2: Герман Бабаян.
13: Макс Челноков.
1: У нас сейчас... рубрика, затем новости, ну а далее народный психолог. Поехали.
15: Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: В этом городе воздух соткан из ароматов степных трав, солнца, йода и морской соли. Здесь, на берегу теплого моря, вдохновлялись и вдохновляли многие известные личности. Это Евпатория, курорт, расположившийся в западной части Крыма, мелководного Коломитского залива. По одной из легенд, эти места еще в античные времена облюбовал для отдыха герой древнегреческих мифов Геракл. Однажды после очередного подвига его плечи поникли, в глазах пропал огонь, и у него возникло желание бросить все и сбежать. Обессиленный, Геракл направился на край Айкумены. Долгий путь привел его в место, где море встречалось с бескрайними степями. Он остался там, чтобы восстановить силы и излечить целебными грязями уставшее тело. На одной из евпаторийских набережных и сегодня сидит расслабленный бронзовый Геракл, будто напоминая нам о том, что здоровый отдых необходим каждому, даже античному герою. Это подтверждает и гравировка на постаменте. Для подвигов – весь мир, а для отдыха – Евпатория. Рассматривать облик города – особое удовольствие. Здесь, в ярком архитектурном коктейле, перемешаны русский модерн XIX века и сталинский ампир. Черепичные крыши и резные тяжелые двери покосившихся от времени домов соседствуют с элементами романтики 60-х и типовыми модулями 80-х. Брусчатка узких улиц еще помнит поступь древних греков, скифов, гуннов, тавров и таинственных дервишей. За тысячи лет на этом кусочке земли перемешались самые разные культуры, традиции и вероисповедания. Здесь и сейчас мирно живут вместе греки и армяне, караимы и крымские татары, русские и евреи, а также представители других национальностей. Советую вам прогуляться самостоятельно или с экскурсией по уникальному кварталу старого города и малому Иерусалиму. Последний – это уникальный культурно-исторический квартал, где на небольшой территории собраны святыни четырех религий. Не забудьте отведать традиционные блюда – караимские черчиры с мясом, овощами и сыром, а также суп с пельмешками. По легенде, тесто для них женщины вырезали обручальными кольцами. Выпейте ароматный кофе, здесь он особенный. А подкрепившись, загляните в краеведческий музей, где собраны уникальные артефакты античных времен. А также в музейном комплексе, который расположился в здании Гюзлевских ворот, можно увидеть миниатюрную копию средневековой Евпатории, воссозданную по древним картам. Обязательно отправьтесь в караимские кинасы. Пройдитесь по театральной площади, которая получила свое название в 1910 году с открытием театра имени Пушкина. Здесь выступали такие знаменитости, как Станиславский, Шаляпин и Вертинский. Прокатитесь на евпаторийском трамвае с узкой в 1 метр однопутной колеей. Кстати, трамвайную линию здесь построили по немецкому проекту и открыли в 1914 году. В настоящее время аэропорт в Симферополе временно не работает. Однако существует несколько альтернативных способов добраться до курорта. Наиболее удобный – поезд. Из Москвы можно доехать за 1 день и 15 часов. Также из российской столицы можно отправиться автобусом. Время в пути составит 1 день и 1 час. А уж если вы решите выбрать личный автомобиль, то следует учесть, что маршрут до Евпатории проходит через Крымский мост, а расстояние от Москвы до города – 1830 километров. С вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 13 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Мощный взрыв прогремел на заводе фейерверков на Мальте. Пострадал один человек, он получил легкие травмы от разлетевшихся обломков. Соседние жилые дома и автомобили получили повреждения от ударной волны. Жители в разных частях острова рассказывают, что видели яркое пламя и залпы салютов. После взрыва на территории завода поднялся густой дым, пишет издание Times of Malta. По предварительной информации, людей на производстве в момент ЧП не было, сообщений о погибших не поступало. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и депутат Госдумы Рахим Азимов встретились с участниками СВО, получившими тяжелые ранения, и семьями погибших героев. В доме правительства Московской области им передали ключи от 20 автомобилей, большинство из которых с ручным управлением. Машины закупили при участии фонда «Помогать людям», который основал Рахим Азимов. По его словам, Подмосковье лидирует по оказанию помощи участникам СВО и их семьям. Он подчеркнул, что работа по выполнению указаний президента Владимира Путина и оказанию адресной помощи продолжится. В свою очередь Андрей Воробьев отметил, что региональные власти стараются быть в контакте со всеми семьями бойцов в разных муниципалитетах. Губернатор назвал одной из задач продолжение работы в подобном режиме. ЕС запланировал создать в Казахстане и Узбекистане центры содержания для беженцев. Там рассчитывают размещать граждан, которые не получили убежище в Евросоюзе. Инициативу обсуждают Нидерланды, Австрия, Дания, Германия и Греция. Власти этих государств хотят обратиться еще к 10 странам с таким предложением, пишет издание «Политику». В обмен они готовы упростить визовый режим для государств, которые согласятся открыть центры для беженцев. Газета уточняет, что обсуждение носит конфиденциальный характер. ЕС настроен достичь прогресса по созданию центров к концу года. Мозг хоккеиста Клода Лемье передадут для изучения заболеваний после травм головы. Исследования будут проходить в университете Бостона. Такое решение приняла семья скончавшегося 4-кратного обладателя Кубка Стэнли. Как сообщает телеканал ABC, университетский медцентр специализируется на изучении хронической травматической энцефалопатии. Это нейродегенеративное заболевание, связанное с повторяющимися травмами головы. О смерти Лемье стало известно 28 мая. Тело 60-летнего мужчины в семейном мебельном магазине около 3 ночи обнаружил сын хоккеиста после того, как родные забеспокоились, что тот не вернулся домой. За 2 дня до смерти бывший нападающий Монреаля вынес факел на домашнюю арену канадского клуба перед 3-м матчем полуфинальной серии Кубка Стэнли против Каролины. По данным источников сайта TMZ Sports, хоккеист мог покончить с собой. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 20, завтра в городе облачно, с прояснениями и без осадков. Ночью плюс 11-13 градусов, днем 18-20 тепла. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление во вторник составит 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
17: 94,8.
3: Реклама.
18: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
19: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
20: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
21: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
22: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
23: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
24: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
25: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
26: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
26: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 13:05 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». А это значит, что у нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Лен, здравствуйте.
27: Добрый день.
2: А в День защиты детей будем говорить о осознанном родительстве. Что, кто такие эти осознанные родители? Почему они осознанные, как ими стать, вообще возможно ли ими стать, что у нас вообще меняется в воспитании детей, потому что травм много, да, Лен, вот вы как психолог наверняка с этими травмами постоянно работаете, вот эта любимая фраза, что все идет из детства, да, это вот, мне кажется...
27: Слова проработать маму и папу, это не пустые слова.
2: Это, да, да, что все идет оттуда. Друзья, если у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, их задавайте, смс плюс 7925888894,8, телеграм говорит МСК-бот, а еще идет трансляция в Телеграм-канале, в Ютуб-канале, ВКонтакте и пишите нам в Максе. Лен, что входит в понятие «осознанное родительство»?
27: Ну, во-первых, осознанное родительство – это не синоним идеального родителя. Да? Во-первых, и в главных надо запомнить абсолютно всем родителям, и те, кто собирается стать родителями, и те люди, которые уже родительствуют, да? Что идеальный родитель – это самый небезопасный, самый травматичный и самый токсичный человек, который может быть только у ребенка. Почему? Потому что это претит самому факту жизни. Любая идеальность претит факту жизни и ведет к невротизму, да, а любой невротизм ведет к большому количеству напряжения. Психике маленького человека переваривать это напряжение родительское очень тяжело, и поэтому травм, и поэтому всяческих внутренних искажений, непонимания мира у людей, у которых были так называемые идеальные матери, идеальные отцы, их гораздо больше, да, чем просто если это были просто хорошие родители, скажем так, со своими плюсами, со своими минусами, но так или иначе любившие своих детей. Поэтому мы сегодня будем говорить не про идеальное родительство, а именно про осознанное родительство. Это такой термин, не так уж он и давно, кстати говоря, в психологии начал активно озвучиваться, да, то есть мы, психологи, начали отсылать родителей к тому, что есть, ну, достаточно хорошее родительство, да, там не идеальное, но достаточно хорошее. И у этого осознанного родительства, конечно же, есть критерии. Я их сегодня сейчас, вот прямо сейчас я их и озвучу, да. То есть первое, для того, чтобы родителю быть осознанным, на самое первое место я ставлю такой пункт, как самопознание, и не только я. Это любой вам детско-подростковый психолог скажет, что когда у любого ребенка случаются какие-то проблемы с психикой, с интеллектом, с развитием, с его поведением, с его проявлением в этом мире, даже со здоровьем, работать нужно прежде всего и всегда с семьей. Родителям очень тяжело понять и принять тот факт, что если у ребенка, особенно если этот ребенок уже такой подросток, повзрослевший, когда на него влияет не только уже семья, да, но есть уже большое количество социума, который тоже влияет на этого ребенка. Соответственно, родителям очень тяжело понять, что проблема в 99% случаев лежит внутри семьи. Увидеть эту проблему родители сами не могут. Заметить ее в себе сами не могут. И в лучшем случае они доводят ребенка до психолога, передают в руки психолога и говорят: ну, занимайтесь.
2: Разберитесь там.
27: Психолог всегда будет возвращать родителя к тому, что прежде всего вы должны, как родитель, понимать, что вы из себя представляете, какие ошибки вы допускаете, разбирать свои ошибки, разбирать свой опыт, понимать, где ваш собственный опыт влияет на то, как вы воспитываете ребенка. Нет ли у вас каких-то искажений, да, нет ли какого-то влияния на вас, как на родителя извне, да, которое вы пытаетесь в этом ребенке, ну, значит, там...
2: Ваши травмы не транслируете.
27: Создаете ли вы для
2: да?
27: ребенка среду для развития или нет, да, то есть вы ограничиваете ребенка или развиваете, да, то есть для того ребенку обязательно важно объяснить, важно дать критерии, что такое миропорядок, как устроен мир, вот что такое хорошо и что такое плохо. И родитель это может сделать только тогда, когда он разбирается внутри себя, когда у него есть четкое понимание, что с ним сейчас происходит. Поэтому, если вы хотите стать осознанным родителем, вы должны заниматься прежде всего своей психикой, своей личностью, своим самопознанием и саморазвитием. Вот это пункт номер один. Если вы так не делаете, не ждите, что вы можете претендовать на то, что ваш ребенок потом не будет обращаться к психологу. Не можете. Дальше. Обязательно пункт номер два. Эмоциональная доступность и эмпатия. Люди, у которых есть нарушение эмоционального интеллекта, люди, у которых есть разные степени эмоциональной депривации, да, то есть какие-то эмоции чувствуют, какие-то эмоции не чувствуют. Люди, которые пытаются избегать каких-то психоэмоциональных состояний. Люди, которые не могут транслировать эмоции в мир, то есть они их внутри проживают, а лицо и внешность всегда такая эмоционально стерильная. С такими родителями детям жить невероятно тяжело, потому что интеллект, эмоциональный интеллект ребенка развивается только посредством контакта с эмоциями родителей. Обязательно физическое присутствие рядом с ребенком или в поле ребенка. То есть, если родитель большое количество времени проводит не с ребенком, командировки, постоянные какие-то отсутствия, знаете, такое иногда бессознательное избегание контакта с ребенком.
2: Да.
27: То есть я всегда чем-то занят, но только я не нахожусь в поле ребенка. Вот это физическое присутствие, оно необходимо для чего? Я уже говорила и повторю еще раз: ребенок, он все время живет с ощущением перманентной тревоги. Когда родителя рядом нет, ребенок всегда так или иначе тревожится, даже если он уже подрастает, даже если самостоятельность в нем взращивается, все равно существует тревога. И поэтому нахождение родителя рядом по утрам, по вечерам, вечерам, да, в какой-то системе предсказуемой. Если родитель уехал, чтобы он, ребенок, мог с этим родителем поговорить, поконтактировать, да, позвонить ему где-то по видео, чтобы все время чтобы сохранялся был, да? физический контакт. Угу. Сейчас это очень важно, наверное, услышать для тех пар, которые разводятся и начинают блокировать общение ребенка со вторым родителем, потому что есть конфликт. Ну вот между мамой и папой конфликт, они разводятся, и ребенок становится заложником. Ему не разрешено видеть, например, маму или папу, или бабушек, дедушек с какой-то стороны, mm-hmm. или братьев, сестер и так далее. То, к чему ребенок привык. Да, вот это повышает его тревогу очень сильно. Обязательно поддержка и актуальная помощь. Вот помощь конгруэнтной ситуации. Для того, чтобы родитель, он становился своему ребенку не забором, знаете, из-за которого не видно этот мир, за который нельзя перешагнуть, а опорой. Вот понимаете, если ребенок будет падать, ему нужно подставить плечо, да, или подложить подушечку, чтобы ему не было сильно больно, чтобы это было не смертельно. Но при этом, чтобы он получил опыт о том, что происходит в этом мире, а не этой причинно-следственной связи. Если я буду вот так, если я буду трогать острое, я уколюсь. Если я буду трогать горячее, я обожгусь.
0: Да-да-да.
27: Если я не буду смотреть под ноги, я упаду, мне будет больно, у меня пойдет кровь из ранки, да, потому что я поранюсь. Обязательно установление границ и соблюдение границ. Дело в том, что дети, они, особенно когда они подрастают там, лет с 9-10-11, они начинают ненавидеть границы, они начинают ненавидеть систему, дисциплину. Они идут в подростковый бунт, и, соответственно, они пытаются сломать все, что для них создают родители. Вот чем старше, тем страннее. Страннее и страннее они будут себя вести. И с одной стороны, они ненавидят эти границы, этот порядок, который устанавливают родители, эту дисциплину, да, строгость некоторую, педагогическую. С другой стороны, они не могут без нее существовать, потому что для них это ориентиры. И если у родителя у самого проблемы с границами, когда ко мне приходят на консультацию и рассказывают, у нас детишки, третий класс там и второй класс, и вместе мы с ними спим, потому что детишкам страшно, мы с ними спим на одной кроватке. Мама с папой, значит, по сторонам кроватки, по а краям, детки посерединке. Угу. Но им страшно, они приходят. Я здесь всегда акцентирую. Это не соблюдение родительских границ. В родительскую спальню, в родительскую кровать ребенок не может иметь доступа. Родитель может прийти в детскую и уложить ребенка там, пока ему страшно.
0: А
27: ребенок не может вообще ни с какого возраста. Угу. По психоанализу ни с какого возраста. Вот все, что условно до 3 лет, пока ребенок находится в поле мамы, пока мама добаюкивает условно ребенка, донашивает, да, вот она его приближает к себе. После 3-3,5 лет психоанализ говорит, переходит в поле папы, а папа это вам не мама. Ребенок должен отсепарироваться. Ему комфортно уже отсепарироваться. Ему комфортно одному спать. Ему комфортно начинать много чего делать самому. Ему комфортно отвечать себе на вопросы, какой он, ориентируясь, конечно, на то, чтобы родитель был рядом, но не, вот, не так близко, да, то есть не, ну, спать с родителями там после 5 лет, это уже не норма, да, то есть родитель должен обратить на это внимание, несмотря на то, что это приятно, что нам, мамам очень хочется, чтобы детки не росли, потому что маленькие они прикольные.
0: А к чему это может привести? К инфантильности в будущем? Ну,
27: к отсутствию автономии и самостоятельности, к страху перед внешним миром. У мальчиков, например, если мальчики долго спят с мамами, это приводит к развитию эдипального комплекса, например, они постоянно будут искать женщину, которая будет им напоминать маму даже по запаху. Ну, это, конечно, сейчас некоторым мамам так гордо будет слышать, но поверьте, это травма, так не должно быть.
0: В общем, до 3 лет.
27: Да, вот до 3 лет вы можете еще каким-то образом и то там. А, по-моему, мы отучаем, вот как я помню, то, что я изучала по детской психологии, что там вот примерно с 2 годиков ребенок спит уже в одной комнате с родителями, но отдельно.
0: Но не в одной кровати.
27: Он уже спит в отдельном там манежике, в отдельной кровати.
0: Идем дальше.
27: Да? Дальше. Обязательно воспитание навыка автономии и самостоятельности. Вот я об этом говорю. Потому что многие родители, они своей заботой, они своим желанием улучшить жизнь ребенка, делают его просто таким, знаете, бытовым инвалидом. То есть ребенок сам не может делать ничего, не способен принимать никакие решения, не способен вообще находиться один. То есть они его одного не оставляют. То есть ребенок в 3 классе не может побыть дома 2-3 часа один. Да? Не может он там дойти до ближайшего магазина, купить какой-нибудь хлеб и молоко и вернуться. Родители этого не позволяют. За ребенком постоянный присмотр, постоянно он находится на связи, ну, для того, чтобы как бы обеспечить безопасность, но безопасность-то обеспечиваем, но мы создаем при этом абсолютную инфантилизацию. То есть ребенок с реальным миром не сталкивается. Механизмы защиты от реального мира тоже не взращиваются. Ну, к сожалению, это так. И обязательно ощущение семьи. Ощущение семьи, ребенок должен получить представление о социальных ролях внутрисемейных, о том, зачем нужен мама, папа, бабушка, дедушка, как общаться с братьями и сестрами, как взаимодействовать с ними, да, что такое мужское поведение, что такое женское поведение, как происходит общение внутри конфликтных ситуаций, что делать, если тебе страшно, что делать, если кому-то страшно, что делать, если нужно помочь, не нужно помочь, в какие моменты, да, когда ты можешь помощь запрашивать, когда ты должен справляться сам. Все это ребенок берет из ощущение семьи. И вот это ощущение семьи и ценности, и назначение семьи, оно тоже формируется в детском и детско-подростковом возрасте. И последний пункт, один из самых важных, это воспитание ребенка вопреки собственной родительской травматизации.
0: Самое сложное.
27: Угу. Почему? Дело в том, что у нас, у большинства людей, существует определенное количество травм, которые мы выносим из своих собственных семей. Дело в том, что раньше отношение в семьях было совсем другое, нежели сейчас. Семьи не были такими детоцентрированными. Вот если мы возьмем даже еще, например, там 100 лет назад, то обращаю ваше внимание, что детей по одному-два в семьях не рожали 100 лет назад. Особенно в деревнях, да, не в городах. Почему? Потому что они умирали. Детская смертность была очень высокой. Там нужно было родить 10 детей, соответственно, из них половина умрет, половина останется. И психоэмоциональная связь с детьми раньше, 100-150 лет назад, такая, как сейчас, не устанавливалась. Да? Их очень много было. Родители, ну,
0: внимания не
27: с кем-то
0: всем,
27: могли,
0: да,
27: установить связь, да, психоэмоциональную, с младшеньким, например. Да? А старшенький и средний, да, там, господи, как поле перекатное. Да? В 3 года он уже должен на пахоту идти вместе с родителями, выбора у него не было.
0: Конечно,
27: в это время.
0: Помогать.
27: Да. И получается, что вот эти вот патологические сценарии, которые у нас часто идут поколениями, они, дело в том, что множатся. Они множатся каждыми поколениями. И семей с патологичными сценариями воспитания сегодня мы, психологи, наблюдаем очень много. То есть каждый несет какую-то внутрисемейную травму. У кого-то били, у кого-то пили, у кого-то изменяли и замалчивали, у кого-то рожали не от, условно, пап и так далее. У кого-то совершались преступления внутри семьи, да, табуировалось что-то, у кого-то угоняли куда-то, там раскулачивали, сажали и так далее. И все это, все вот эти травмы, они патологизируются с поколения в поколение. И вот важная задача каждого родителя понять, нет людей там с идеальной психикой, да, ну, нет людей без травм, но решить, что вот эта травматика внутрисемейная закончится на тебе, вы можете. Хорошая новость в том, что любая травма, она всегда будет стремиться к исцелению. То есть если у вас есть что-то в семье, что было, назовем это так, неправильным, да, вот есть какой-то сценарий, он будет повторяться, хотите вы этого или нет. Вот мало, невозможно просто сказать, вы знаете, я так, как мои родители или как мои бабушки и дедушки, жить не буду.
0: Я по-другому буду воспитывать.
27: Сказать. Вот да. От того, что вы это сказали, вот вы считаете, вы просто, ну, условно выплюнули в воздух идею, и больше ничего. Для того, чтобы произошло, ну, скажем так, вот это рассоединение с патологическим сценарием, вы будете передавать все это своим детям в любом случае, пока вы не проведете очень сложную трансформационную работу над собой. Она долгая, да, там она всегда проводится в присутствии специалиста. По-другому невозможно. Но при этом каждый родитель может закончить внутрисемейную патологию на себе. Ну, не будет просто так дальше, и все. Я не понесу эту боль своим детям. Вот та боль, которую я терпел, она моим детям не перейдет.
0: Получается ли так, что перед тем, как вы планируете детей, или у вас вот, дети вот-вот появятся, нужно все свои травмы проработать с психологом, чтобы
27: смотрите,
0: не
27: навредить? Смотрите, все свои травмы проработать с психологом невозможно никогда. Есть такие травмы, которые нельзя проработать. Ну, условно, вы про них знаете, вы знаете, что они каким-то образом на вас влияют, и делаете все, чтобы их влияние было как можно меньшим. Я за то, чтобы люди ходили к психологам. Я за то, чтобы они помогали себе, особенно в сложные для себя времена. Я за то, чтобы люди были внимательны к себе. Потому что проще всего отвернуться от своей боли, проще всего отвернуться от своих проблем.
0: Сделать вид, что их
27: вообще
0: нет.
27: Перестать чувствовать, что у тебя внутри происходит. И просто жить по принципу, будь что будет. Вот как будет, так и будет. Какая, в общем-то, разница, да? Вот это самый простой сценарий, по которому огромное количество людей идет. Поэтому, но проработать заранее все свои травмы невозможно. Однако, хорошая новость в том, что если вы захотите что-то изменить, вы всегда это измените. Если вы понимаете в какой-то момент, что вы были или есть неидеальный родитель, вы можете это исправить. Это глупость. Вот знаете, есть такая поговорка, очень многие мужчины ее любят. Воспитывать надо, пока поперек лавки лежал. А потом уже, вот, значит, когда он там подрос до какого-то возраста, воспитывать бесполезно. Ребят, это не так. Вот родительство, оно делит нашу жизнь на до и после. Это такое событие, после которого жизнь разворачивается, и она никогда не становится прежней. Это раз. А во-вторых, родительство продолжается в современном мире до 25 лет, это минимум. Не до 18, как было раньше в советское время. Не до 18. До 25 вы абсолютно воспитываете и влияете на своих детей.
0: А почему такие изменения произошли от 18 к 25?
27: А потому что институт родительства начал очень сильно меняться, потому что мы стали где-то центрированы, потому что детей рождается меньше, потому что семьи, гораздо большее количество неполных семей, потому что мы перестали воспитывать детей общинами. Как раньше воспитывались дети? Вспомните, вот если вы еще родились в Советском Союзе, как я, например, да? Вспомните, вот любой ребенок на улице шалит, бежит, и любой взрослый, бабушка, дедушка, возрастной какой-то зрелый человек мог подойти и сделать ребенку замечание.
0: Да.
27: Да, и сказать: ты так делать не имеешь права. И ребенок слушался.
0: Да.
27: Он мог убежать, но он не будет в ответ хамить, да, он замолчит, ну, потому что это может разозлиться, да.

0: которое она несет в публичность, на котором она пытается, ну, словить какой-то свой вайб, да, там, получить какое-то свое внимание и одобрение. Но это все патологизация, абсолютная патологизация психическая.
1: А может ли в нездоровой семье вырасти здоровая личность?
0: Нет. Вот у бежевой мамы здоровая личность точно не вырастет ни у одной, так же, как и у мамы вегана, не вырастет. Сейчас я понимаю, что сейчас очень неприятно слышать мои слова многим людям, и это вызовет агрессию. И приношу извинения. Психологи, они очень часто говорят неприятные вещи, потому что они, эти вещи реальны просто, да. В нездоровой семье шансы вырасти здоровой личности практически нулевые. Очень часто в неполной семье тоже вырастет личность, так называемая неполная. Объясню. Вот понимаете, ту роль, которую выполняет второй член семьи, мама либо папа, если его нет, вот эта роль, да, вот эта функция, вот эти качества, которые ребенок должен увидеть, вот эти механизмы, они просто не запустятся. Но хорошая новость в том, что если вы росли в нездоровой семье или в неполной семье, и вы поймете, что это на вас как-то влияет. Тут главное понять, что это на меня влияет, потому что многие люди в отрицании находятся. Они говорят, нет, на меня это никак не влияет, все нормально. А вот если вы поймете, что на вас это влияет, вы можете это исправить в сознательном возрасте. И вы должны понимать, что если вы нанесли своему ребенку какое-то количество травматизаций, у вас был плохой развод, вы не смогли сохранить дружественные отношения со вторым родителем, вы применяли по отношению к своему ребенку физическое или эмоциональное насилие, даже если вы потом раскаялись. Вы были неправильный воспитатель, учитель, вы, возможно, находились, например, в каком-то измененном психическом состоянии, не знаю, в затяжной депрессии, дебютировало какое-то заболевание и так далее. Вы были слишком увлеклись собой, да, и перестали заниматься ребенком. Все это можно исправить, когда ребенок уже вырастет. Ему нужно просто объяснить, что нужно дойти до специалиста и это исправить. Это поправимо.
1: А неполная семья – это всегда травматизация для ребенка в будущем? Я объясню, неполная семья, когда вот вообще, в принципе, неполная семья изначально, то есть мама родила ребенка и папы уже не было, либо там в дальнейшем случился развод.
0: Это не ну, смотрите, развод может быть травматизацией, а может быть не травматизацией. Дело в том, что к разводу сейчас у психологов, у детско-подростковых есть отношение вполне себе такое, знаете, дискуссионное, но при этом и достаточно толерантное. Есть понятие «хороший развод». И там есть некие критерии, да, что если родители могут, ну, условно, потянуть время. Вот они там задумываются о разводе, но ребенок маленький. Еще если они могут потянуть время для того, чтобы ребенок чуть подрос, то есть каждые полгода у ребенка формируются какие-то психические процессы, которые помогают ему, функции, да, психические, которые помогают ему проходить сложные события. Соответственно, если развод невозможен, но окей, разводитесь, если вы можете каким-то образом это потянуть, чтобы он подрос,
1: а
0: потяните.
1: До какого возраста потянуть нужно?
0: Ну, слушайте, идеально это 16 лет. Идеально, идеально. Но если нет, то, ну, вот, ну, чем больше, тем лучше, там, сможете протянуть. Но, опять же, протянуть не так, что вы друг другу нервы мотаете на глазах у ребенка, да, и не разговариваете, вот как некоторые семьи живут в разных комнатах, не разговаривая. Вот. А это первое. Второе, есть понятие «хороший развод», когда люди разводятся друг с другом, но они не бросают ребенка. Ребенок понимает, что у него сохраняется мама, папа, все родственники с материнской и сосовской стороны. Никто не льет грязь перед ребенком на другого.
1: Уважение
0: мама
1: есть.
0: С папой не ругаются, мама с папой общаются как друзья, мама с папой могут обсуждать все события, которые происходят в жизни ребенка, и помогать ребенку. В этом случае, ну, как бы, если травматизация есть, то она вполне себе такая, через которую ребенок может пройти. Но вот если был плохой развод, да, если был шантаж ребенком, если ребенка отдавали куда-то, потому что родители разводились, и ребенок живет у бабушки теперь, пожалуйста, да, вот тебе и травма отвержения. Ребенка отвергли. Что такое ребенка отвергли? Это значит, что у него сформируется комплекс Эдипа, комплекс Электры. Потому что если мы возьмем легенду об Эдипе, да, то что там произошло изначально? Мальчика-то хотели, ребеночка, малыша убить хотели, ну, избавиться от него. И там слуга этого Эдипа, царя Эдипа будущего, он его не убил. А поэтому потом он вырос, ему так вот, значит, повезло, он стал царем, и он убил своего папу и женился на своей маме. Поэтому любая травма отвержения ведет к тому, что будет фиксация на заслуживании любви, будет фиксация на страхе остаться одному.
1: На чем прежде всего фокусироваться осознанным родителям? Осознанным родителям. С чего начинать нужно?
0: Я бы вот что сказала, уже и анализируя свой собственный профессиональный опыт, и анализируя свой собственный материнский опыт. Первое, это надо знать, чему учиться для того, чтобы быть хорошим родителем. То есть у нас этого навыка нет. Что-то мы берем из своей семьи. Но очень часто Мы это прекрасно понимаем, что то, что мы из своей семьи взяли, мягко говоря, уже не соответствует ни реалиям времени, ни в целом вот нашим целям и задачам. Вот в нашей семье все были там тревожники, например, или наоборот, они были эмоционально холодные.
1: Да, да,
0: или,
1: да.
0: Например,

0: Например, были очень плохие отношения между мамой и папой, да, или было слишком активное вмешательство бабушек и дедушек, да, там было мало автономии. То есть мы понимаем, что те концепции, которые были внутри нашей семьи, они в нашей жизни сегодня не очень актуальны. Поэтому у нас нет знаний, у нас нет навыков. Мы должны знать, чему себя научить как родителя. Это возможно, это приобретенное. Чему себя научить как родителя для того, чтобы все было хорошо. Да, вот сегодня, кстати, расскажу, на что стоит обращать внимание. А второе – это остановить передачу внутрисемейной патологизации, внутрисемейной боли, да, вот этих вот так называемых родовых сценариев, про которые эзотерические психологи любят говорить. Останови родовое проклятие, родовой сценарий какой-нибудь, там венец безбрачия.
1: Если у вас есть это, значит, ваша бабушка...
0: Да, да, вот да, что-то, да, чего-то там не доделала с дедушкой.
1: Бедная бабушка.
0: Вот остановить патологизированный внутрисемейный сценарий, это важно. Для этого его надо замечать, что есть патология.
1: Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся к осознанному родительству.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Кремле назвали незаконным задержание во Франции шедшего из России танкера. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эти действия граничат с международным пиратством. Россия принимает ряд мер для обеспечения сохранности своих грузов и продолжит принимать этот ряд мер с учетом имеющегося негативного опыта, сказал он на брифинге. Песков прокомментировал ограничение продажи бензина в Крыму. По его словам, все уровни власти работают над решением проблемы. Также пресс-секретарь сообщил об укреплении гарантий доступа к важнейшим сайтам при ограничениях интернета. Это работа в русле продолжения совершенствования белых списков. Все больше важнейших ресурсов входит в белые списки сайтов, доступных даже при ограничениях интернета. Это не догма, а постоянно расширяющийся перечень, отметил Песков. Кроме того, представитель Кремля прокомментировал возможную отмену Сербии безвизового режима с Россией. Он подчеркнул, что, как правило, такие решения симметричны, они принимаются на основе взаимности. Вучич не будет снова баллотироваться на пост президента Сербии. Действующий глава государства станет частью новой политической жизни страны. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума заявил бывший вице-премьер Александр Вулин. Президент Вучич – конституционный лидер, и в нашей конституции президентом можно быть только 2 срока. Он никогда не нарушает конституцию Сербии и не делает ничего подобного, сказал политик в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что Александр Вучич по-прежнему будет очень важным игроком, его роль в жизни Сербии далеко не закончена. В ЕС запланировали создать в Казахстане и Узбекистане центры содержания для беженцев. Там рассчитывают размещать граждан, которые не получили убежище в Евросоюзе. Инициативу обсуждают Нидерланды, Австрия, Дания, Германия и Греция. Власти этих государств хотят обратиться еще к 10 странам с таким предложением, пишет издание «Политико». В обмен они готовы упростить визовый режим для государств, которые согласятся открыть центры для беженцев. Газета уточняет, что обсуждение носит конфиденциальный характер. ЕС настроен достичь прогресса по созданию центров к концу года. В Ассоциации туроператоров России назвали способы сэкономить на заграничном отдыхе у моря. Отпуск всей семьей нужно планировать не в пик сезона. По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, сейчас действует наиболее выгодный курс покупки туров за границу. Причем это касается и самого востребованного для отдыха месяца августа. Летая в межсезонье или периоды низкого сезона на популярные направления, вы не сильно теряете в климате, но при этом существенно экономите в цене. Поэтому как раз можно отдыхать летом не только в августе или в преддверии школы, ну и в начале июня, июля. Цены очень разные, и вот здесь рекомендуется брать разбег в течение 2-3 недель от предполагаемой даты поездки, рассказал Мурадян в беседе с изданием «Лента.ру». О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 20 градусов. Завтра в городе облачно, с прояснениями и без осадков. Ночью плюс 11-13 градусов, днем 18-20 тепла. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва».
4: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
7: Oh my goodness!
6: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
7: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, absolutely!
6: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Говорит Москва» 94,8.
4: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
1: 13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Говорим сегодня об осознанных родителях. Кто это такие? Лен, что считать хорошим воспитанием?
0: Сейчас я опишу идеальный сценарий, да, который практически нереализуем, но мы можем к нему стремиться. Да? Вот есть базовые потребности ребенка, которые родители, про которых родители должны думать, про эти базовые потребности, и они должны стремиться к их удовлетворению. Значит, первая потребность ребенка – это формирование надежного типа привязанности. Если кто-то не читал книжку Болби про типы привязанностей, вы должны ее прочитать. Это обязанность каждого родителя, во-первых, для того, чтобы знать, а какой тип привязанности у вас. Объясню. Если у вас ненадежный тип привязанности, то и вы этот ненадежный тип привязанности понесете своему ребенку и передадите ему. Угу. Бессловесно, на основе вашей метапозиции, на основе ваших ощущений. Ваш тип привязанности будет передан вашему ребенку. Но задача родителя – формировать надежный тип привязанности. Что такое надежный тип привязанности? Это тогда, когда удовлетворяются не только физиологические потребности ребенка, не только он накормлен, присмотрен и одет, да, и обут, и помыт, а с ним устанавливается психоэмоциональная связь, эмпатическая связь. Ребенок чувствует безопасность, психологическую безопасность рядом с родителем. Фигура родителя ребенку нужна всегда, в принципе всегда. Если только родитель устает от своего родительства, нужно срочно бежать к специалисту, потому что ваша усталость от родительства будет вести к тому, что вы будете пытаться избегать психоэмоционального контакта с ребенком. Находясь рядом с ним, вы не будете чувствовать, что в этот момент происходит с ребенком. А ребенок, ощущая повышенную тревогу от вашей вот этой эмоциональной такой, знаете, стерильности,
1: он будет
0: вести себя очень агрессивно для того, чтобы вызвать вас на эмоции. Многие мамы знают эту историю. Придешь с работы уставшая, вот просто ни одной нервной клетки уже нет, хочется посидеть.
1: В тишине.
0: А ребенок или дети как с цепи сорвались. Мама, мама, мама. Почему так происходит? Как только ребенок считывает отсутствие, такое психоэмоциональное отсутствие родителя, он моментально пытается эту любую эмоцию вызвать на себя, потому что так ему проще. Очень часто негативные эмоции родителя для него проще, чем отсутствие эмоций в чистом виде. Да? Поэтому формирование надежного типа привязанности. Это тогда, когда ребенку безопасно, когда родитель предсказуем, когда ребенок знает, что родитель — это помощь, это всегда помощь, когда у ребенка не формируется связка, что любовь равно боль. Да, потому что если тот человек, который говорит: «Я тебя люблю», но при этом приносит боль эмоциональную, физическую, то тогда ребенок заучивает: ага, тот, кто меня любит, должен причинять боль, и это норма. И поэтому каждый раз, как только я буду искать любви, я одновременно с этим буду искать и боли. И вот вам, пожалуйста, передача патологии дальше своим детям, как они будут выстраивать отношения. Угу. Тип привязанности, он всегда сказывается на отношениях. Дальше. Потребность в автономии и обучении. Смотрите, самостоятельность, стать самим, да, сформировать свою собственную айдентику, да, идентификацию, какой я отдельно от родителей, я другой, чем родители, я другой, чем мои братья и сестры. Это потребность, это не просто какая-то хотелка. Все мамочки с гипертревогой, с гиперопекой, залюбленные, вот там, когда ребенок один в семье, ему очень тяжело стать автономным, потому что родители просто кидаются на него со своей родительской заботой, и сформировать автономию невозможно, а это потребность. И обучение. Понимаете, ребенок, ему обязательно должна создаваться среда для его развития. Родители должны делать все, чтобы ребенку хотелось познавать новое. Многие родители же идут от обратного. Они ограждают ребенка от познания нового, потому что это сопряжено с какими-то рисками. Это сопряжено с тем, что на это надо тратить время и деньги. Поэтому давайте просто ребенок, не знаю, будет...
1: У него будет детство, говорят такие
0: пусть
1: родители.
0: Пусть он гулять не будет, а он будет только на секции ходить, например.
1: Так, да? Тоже,
0: потому что на прогулках там же можно и голову разбить, и руку сломать, и, не знаю, попасть в дурную компанию, да, еще чего-нибудь. Но вот если он ходит с утра до вечера на секции, там играет в шахматы, учит китайский на гитаре, на скрипке, на укулеле, да, кружок по фото и петь охота. Вот это все делается, и вроде бы как родителю тогда спокойно, но на самом деле это ничего другого, кроме как родительский невротизм. Дальше. Свобода выражения чувств и эмоций. Это базовая потребность человека и в детстве, особенно в детстве, и во взрослом возрасте. Если только мы рядом с кем-то не можем спокойно выражать свои эмоции, а у нас у всех разная психическая структура, мы все по-разному эмоционируем. И очень многие родители, они не могут выдержать. Например, родитель сам не очень эмоциональный, а ребенок эмоциональный. И родителю очень тяжело выдержать, когда ребенок орет, когда он слишком активно радуется, да, когда он, не знаю, там, расторможенный, да, и проявляет какие-то эмоции, связанные с этим состоянием. Соответственно, родитель пытается эти эмоции глушить. Родителю не нравится, когда ребенок злится или расстраивается. И, соответственно, неумение выдерживать детских эмоций приводит к тому, что потребность в выражении этих эмоций, она не удовлетворяется.
1: А как родителям научиться выдерживать эти эмоции? Ну,
0: во-первых, об этом надо просто знать, да, что с психического контейнера, если ты решил стать родителем, то твоего психического контейнера должно хватать не только на выдерживание собственных эмоций, но и на эмоции других людей, которые будут находиться рядом с тобой. Угу. Твоего партнера, угу, твоих детей, людей еще другие, которые также будут эмоционировать рядом с тобой. Это все эмоциональный интеллект, эмоциональная грамотность. Почему я и говорю? Самопознание, саморефлексия, развитие себя ведет к тому, что мы становимся гораздо более качественными родителями, чем если мы этого не делаем. Да? То есть свободное выражение чувств и эмоций. Дальше. Соблюдение границ и постановка границ. Да? То есть не пытаться сделать из ребенка удачную версию себя или свой собственный проект, который, значит, должен быть ровно таким,
1: у меня не получилось,
0: ребенок задумал, да. Получится. Не пытаться внушить ребенку, например, что свобода — это вседозволенность. Да? Не пытаться внушить ребенку, вот знаете, есть такие, сейчас такая концепция воспитания, что ребенок сам должен познать этот мир. Он не может сам познать этот мир. Те дети, которые сами познают мир, они делают такие выводы: любовь равно секс, счастье равно деньги. Понимаете? А не знаю, счастье равно легкость. Но это же когнитивные искажения, это же ошибка.
1: Ну да.
0: Да?
1: Да, да, да.
0: Там, например, свобода – это отсутствие ответственности. Вот у меня нет ответственности, значит, я свободен. Нет, свобода – это не отсутствие ответственности, это высокая ответственность, но имение обладание возможностью делать выбор даже в условиях ограничений. Вот это свобода. Но родитель, чтобы это донести, представляете, какую работу он должен проделать, чтобы начертить ребенку вот этот лабиринт.
1: Да.
0: Интеллектуальный лабиринт, да, который ребенок может освоить. И дальше очень важная потребность, пятая, потребность в спонтанности и игре. Очень часто родители недооценивают значимости этой потребности. И они выстраивают из-за того, что они читают в книгах, что ребенку очень нужна дисциплина, система и предсказуемость, такая последовательность. Это да. Но тут есть еще обратная сторона. Помимо дисциплины нужна еще спонтанность и игра. И вот это вот лишение ребенка детства по принципу, пусть он только ходит на секции, учится, быстрее взрослеет, у него большое количество обязанностей, он должен присматривать за старшими, он должен быстрее-быстрее
1: постоянно какая-то нагрузка,
0: начать
1: да?
0: работать, возможно, и помогать. Да. Да. То есть такое, знаете, парентификация детей, когда дети становятся почему-то очень рано опорой и поддержкой своим родителям. Часто этим грешат мамы, у которых нет партнера. Ну, то есть партнера нет, поэтому пусть мой сын или моя дочь выполняет функции партнера.
1: Ну, вот, смотрите, вот я посмотрела в выходные фильм «Майкл» про Майкла Джексона, и там как раз вот эта история, да, когда у него не было детства, по сути, да, он был полностью травмированным
0: человеком. У него не было спонтанности
1: человеком.
0: И игры.
1: Но вы очень правильно, Лен, сказали за эфиром, здесь непонятно, добился ли бы он такого успеха, если бы с детства им так не занимался его отец. Понимаете? И здесь как будто бы нужно делать выбор. Либо мы сейчас занимаемся ребенком так, что занимаем полностью его свободное время, и он ходит на секции, развивается, пробует, пробивается и в дальнейшем чего-то добивается, либо мы от него отстаем, и вот пусть он пробует то, что ему нравится.
0: Здесь у меня только один вопрос сейчас ко всем родителям. Вы реально хотели бы своему ребенку судьбы Майкла Джексона? Да, у него гигантские деньги, да, это суперстар, который умер в возрасте 50 лет, обращаю внимание.
1: Да.
0: Он прожил очень короткую жизнь, да, и очень тяжелую жизнь, как мы можем судить, даже по каким-то обрывочным там источникам информации. А, получается, что если вы хотите такой судьбы, как у Майкла Джексона, да, тогда можно заниматься своим ребенком ровно так, как занимался отец Майкла Джексона. Вот если вы растите олимпийского чемпиона, вы будете заниматься своим олимпийским чемпионом ровно так. Вы будете рушить психику для того, чтобы он стал олимпийским чемпионом. Если вы хотите, чтобы это был суперстар, мега-артист, не знаю, еще кто-то, занимайтесь так. Но последствия будут тоже. Вот понимаете, последствия будут тоже.
1: А можно так как-то заниматься ребенком, чтобы он в дальнейшем стал артистом, но при этом он себя не потерял, не сломал?
0: Я верю, что можно. Я верю, что можно. Да, для этого, вот для этого родитель должен быть гораздо более, скажем так, информирован, да, гораздо более увлечен тем, какой он родитель,
1: да,
0: чем
1: да,
0: вот отец Майкла Джексона. Возьмем, допустим, эту фигуру.
1: А что мешает в детях воспитывать самостоятельность?
0: Что мешает детям? Родительская тревога и завышенные ожидания. Понимаете, мы благодаря своей тревоге все время рушим попытки ребенка от нас отсоединиться, попытки ребенка быть автономным. Потому что все попытки отсоединиться от родителей, они пойдут через стресс, через боль и через проблемы. И так как родитель боится, что он с проблемами не справится, которые ребенок создаст, он пытается ему, ну, значит, простроить путь, выдать методичку, да, или вообще держать его все время в зоне своего внимания.
1: Оберегать.
0: Сколько бы лет ему ни было. И не дает ему проходить кризис, не дает ему получать опыт. Фрустрациями внешней среды не дает воспользоваться, да, то есть не дает ему достаточное количество раз пораниться, да, внешнюю среду для того, чтобы сформировать какие-то причинно-следственные связи, да, синаптические связи. Это первое. А второе, это если мы очень высокие требования предъявляем по отношению к своему ребенку. Очень высокие, потому что тогда у ребенка формируется ощущение, что он вообще никогда не может стать хорошим. Ну, например, да, хорошо, четверку ты получил, но пятерку-то было бы лучше.
1: В следующий
0: да?
1: раз, давай.
0: Да, да, хорошо, ты закончил с отличием там четверть, но ты вот когда год закончишь без пятерок, тогда мы с тобой, знаешь, поговорим. Хвалить я тебя не буду, да. Все время приводить в примеры более успешные какие-то
1: кейсы,
0: да, там сын маминой подруги всегда будет получше и так далее. Пытаться вешать на ребенка чувство вины за то, что он не удовлетворил желание или ожидание родителя. Вот это все тоже ведет к тому, что ребенок будет всегда пытаться ориентироваться на мнение со стороны. Он будет пытаться узнать, какой он, благодаря тому, что о нем говорят другие люди. Для него это будет супер важно.
1: Как будто бы он будет хотеть получить одобрение, да?
0: Да, конечно, он будет хотеть получить одобрение, он будет хотеть заслужить вот этот, ну, скажем так, такой принимающий родительский взгляд, но так как, в общем-то, когда мы вырастаем, мы можем на кого угодно родительскую фигуру спроецировать, вот хоть на кого, хоть на партнера, хоть на коллегу, хоть на друга-подругу, хоть на какого-то, не знаю, авторитета, эксперта, вот на психолога очень часто идет проекция родительской фигуры, люди приходят, взрослые люди, по 40 лет, по 50, и они разговаривают со мной, как будто я их мама. Они разговаривают, они говорят, пожалуйста, ну похвалите меня, я же сделал все домашние задания, которые вы давали. Смотрите, я уже вот так не делаю, и вот так не делаю, и по ночам я не ем. Я вот уже не ору на своего партнера, и я вот уже вот здесь на работе вот так не делаю. Ну похвалите меня. Очень важно, представьте, для них, чтобы похвалил какой-то психолог, которому не ходят за деньги их.
1: А как им можно помочь?
0: Ну, там большая работа проходит, проходит для того, чтобы им помочь. И поверьте, мы помогаем. Мы помогаем, мы знаем, как это работать. Мы знаем, что такое снять сексуализированный перенос с психолога, и что такое снять родительский перенос с психолога, и что такое убрать контрперенос. Это ожидание психолога, да, вот клиента. Мы все это начинаем учить еще с первого курса вуза. Вот поэтому очень важно базовое психологическое образование, а не просто курсы по интернету.
1: Которые, да, длятся 2 месяца и вообще не дают никакой гарантии, что вы можете работать с психологом, да? А что произойдет, если ребенку в детстве не дать быть ребенком? Вот как мы уже вот обсуждали, да, историю с Майклом Джексоном, с кружками бесконечными, с какими-то требованиями.
0: Вы знаете, что произойдет? Произойдет то, что, во-первых, человек будет всю жизнь пытаться прожить то, чего он не прожил в детстве. Он будет пытаться использовать какие-то события, какие-то вещи, которые уже не сообразны его возрасту. Вот он вырос, у него могут быть какие-то, знаете, странные детские увлечения. Да?
1: Например?
0: Ну, не знаю, солдатиков собирать, куколок собирать, не знаю, зверушек бесконечно вот коллекционировать. Если мы про Майкла Джексона говорим, да, то есть он вокруг себя собирал животных,
1: да,
0: до старости мультики смотреть, до старости смотреть какие-то фильмы с детским сюжетом, очень там вот Гарри Поттера. 50 лет и все сидеть, смотреть этого Гарри Поттера, например, да, там и так далее. То есть это будет где-то, вот это все будет где-то отыгрываться, да, то есть непройденное детство, оно будет где-то отыгрываться. А во-вторых, обратная сторона, это то, что человек будет, смотрите, если у него не было детства, значит, у него в детстве на него было возложено большое количество ответственности, гораздо больше, чем его психика могла переработать и вынести без последствий. И поэтому он всю жизнь будет строить по принципу «я возьму на себя ответственности больше, чем я могу вынести». Я все время буду пытаться забрать у других ответственность на себя и решать проблемы других людей. И да, и буду вот нести свой крест, что называется, потому что я не вижу, как по-другому жить. Я не могу жить легкую, радостную, удовлетворяющую меня жизнь. Она должна быть тяжелой, не должно быть места моим желаниям. Идет рассоединение своими желаниями. Нет понятия у человека, чего он хочет, да? Ну вот описать он это не может. Может быть, он в ощущениях-то и мог бы как-то сориентироваться, но описать словами он это не может. А он будет достаточно строг к себе, да, вот всяческие самоограничения и требования к себе, они будут. И, естественно, я буду набирать на себя для того, чтобы сложно жилось, потому что по-другому не знает, как жить. Вот если не было детства, это так. И одновременно с этим будут детские увлечения какие-то, будут какие-то детские акцентуации, выпады. Вот немножечко чуть-чуть выпил, и все, и перед нами уже не взрослый человек, а чистое дитя. Все, снялись ограничения, и все, это уже ребенок.
1: Но вообще, вот знаете, бывает, что как-то человек одевается, да, не так, как несоразмерно своему возрасту, да.
0: Ну, по одежде мы всегда можем сделать вывод, то, что у человека вообще внутри находится. Да, по одежде мы всегда можем делать вывод, по его поведению мы всегда можем делать вывод, по его речи, когда взрослый человек разговаривает как ребенок. Налей мне супчика, дай мне денежку.
1: Уменьшительно-ласкательные суффиксы, да,
0: используют. Дай мне денежку.
1: Девочка, мальчик.
0: Сюсюкает. Да. Ну, чего вы так? Ну, пожалуйста, у меня же лапки. Да, вот по речи, даже по тембру голоса.
1: А вот очень интересно, вы сказали про одежду. Не знаю, если человек надевает, например, пиджак, костюм, это говорит о том, что он повзрослел, а если, например, носит какую-то спортивную одежду, то это о чем-то другом говорит?
0: Слушайте, ну он, понимаете, он может надеть пиджак с костюмом вот так вот, да, а потом вот так расстегнуть этот костюм, я видела такую, а у него там подклад с черепашками розовый на сером костюме. И это будет тоже о чем-то говорить.
1: О чем?
0: Ну, о том, что вот он в костюме, а внутри-то черепашки.
1: А это не очень хорошо. Это говорит о том, что человек не повзрослел.
0: Мы сейчас не делим людей на хороших и
1: это
0: плохих.
1: Это понятно. Да, психологи
0: хорошо,
1: да, так делают.
0: Это,
1: да.
0: Нехорошо это. Мы говорим о том, что у этого человека совершенно точно внутри, внутри него есть субличность, которая к этому стремится. Ему это очень хочется. Он не может это проявить открыто. Что-то ему не дает проявлять это открыто. Поэтому он прячет это туда, под подклад. Да? Поэтому он носочки надевает со смайликами зелененькие, там розовенькие и так далее.
1: Есть поэтому, один такой знакомый.
0: Поэтому он может выбирать какие-то странные там чехлы телефона или носить в сумке какие-нибудь в виде, знаете, ритуальных каких-нибудь оберегов, игрушечки, да, какие у него там могут быть и так далее.
1: Угу. А все-таки, если возвращаться именно к осознанному родительству, не знаю, есть ли, может быть, какой-то чек-лист, какие-то правила, как-то вот можно понять, что...
0: Я бы еще раз говорю, я делала бы акцент, вот, да, понимаете, первое, на том, чтобы формировать надежную привязанность. Uh-huh. А сейчас давайте я еще скажу, а как понять, что привязанность, например, ненадежная, да? Вот как можно это,
1: да,
0: определить,
1: давайте,
0: по каким,
1: конечно,
0: критериям?
1: Интересно.
0: Uh-huh. Вот, например, вы можете себя протестировать, как определить, какой у вас вид привязанности. Первое, вы очень часто будете испытывать недоверие к людям, недоверие к миру. То есть ненадежный тип привязанности, он никогда не про «я верю». Ваше мышление начинается, мое мышление, у меня ненадежный тип привязанности. Я не верю. Я сначала проверяю, почему я не верю, а потом уже, почему я верю, да? И будет всегда перманентное ожидание, что может случиться что-то плохое. Вы будете тревожным человеком. Ненадежный тип привязанности равно высокой тревожности. Угу. Да? А вдруг что-то случится? Дальше. Очень часто, непонятно с чего, это может быть даже не привязано к событиям, вы можете испытывать ощущение брошенности и покинутости. Да? Одиночество в толпе, куча людей вокруг. Такое количество человека вы говорите,
1: нет.
0: Такое количество вы говорите слов в день, что вы устает ваш речевой аппарат.
1: Да.
0: И вы можете словить эту ноту одиночества. Как будто нет человека, который понимает и слышит. Говоришь, но это все люди, которые не дают тебе ощущения близости. Проблема не в людях, проблема в том человеку, у которого ненадежный тип привязанности. Да? Элемент эмоциональной депривации, то есть это постоянный психологический дефицит, нарушение контакта со своими эмоциями. И еще ощущение неполноценности. Вот ощущение, как будто ты не такой, каким должен быть. Нет полного удовлетворения с собой. Это может вести к очень высоким требованиям к себе и к такому небрежному отношению к себе, когда человек к себе очень строг, фактически, знаете, как палач. Палач своему телу, угу, ругает себя,
1: наказание
0: не выбирая выражения, самонаказание,
1: да,
0: не выбирает выражения вообще, да, не дает себе радоваться, все нужно заслужить, чтобы ты себе там что-то купил или позволил, ты сначала это заслужи. То есть по отношению к себе используется, ну, очень некорректное вообще поведение у человека. Вот это все ненадежная привязанность. И если у человека есть проблемы в отношениях, он не может выстроить нормальные отношения, в которых он счастлив, угу, нормальные, долгосрочные, счастливые отношения. Они могут по-разному выглядеть у всех, потому что разные запросы. Но, тем не менее, для человека это понятные, счастливые, долгосрочные отношения. Если у него этого нет, значит, у вас ненадежный тип привязанности.
1: Как уйти от ненадежного в надежный? Можно ли это сделать?
0: К психотерапевту или к психологу?
1: А может быть, есть какая-то литература?
0: Тогда книжку Болби хотя бы почитайте.
1: Болби?
0: Болби, да.
1: Болби.
0: Джон Болби про типы привязанности.
1: Угу. А то есть, если, например, мы эту ненадежную привязанность не вылечим, мы...
0: Мы будем испытывать проблемы в построении межличностных отношений, угу, и мы эту ненадежную привязанность передадим своим детям, а наши дети передадут это своим детям. Итак, mm-hmm, в общем-то, эта вся история будет продолжаться, пока кто-то не решит это прекратить.
1: Если вернуться к осознанному родительству, вот чек-лист или какие-то, не знаю, топ-5 правил...
0: Вот топ-2, надежная привязанность, автономия и обучение. Я говорю, что здесь очень важно для того, чтобы мы были хорошими родителями, mm-hmm, не травмирующими родителями. Мы должны выдерживать баланс между контролем, заботой и самостоятельностью, да, вот пофигизмом, родительским пофигизмом, будь что будет. Я здесь бы, знаете, еще на какой вопрос ответила? Мне его сегодня задавали. Что делать, если с ребенком трудно? Вот трудный ребенок, так называемый, да, или вошел в период. Вы знаете, пубертат, ну, подростковый возраст, это такой период, когда у вас вот буквально пару недель назад еще был сыночка-присыночка или девочка-корзиночка,
1: а потом
0: такая,
1: подменили,
0: знаете. И резко этот человек превращается, я имею в виду подросток, превращается, да, в монстро. Просто это нечто. Это нечто, которое начинает крушить вокруг себя все, что вы создавали. Он начинает рвать с вами связь, он начинает причинять вам боль, он начинает действовать вам на зло, он начинает использовать небезопасные стратегии взаимодействия с собой и с миром. Он начинает пугать,
1: да,
0: пугать,
1: да,
0: родителя.
1: Своим,
0: он,
1: да,
0: начинает делать то, чего делать категорически нельзя. И вот тут родитель теряется. То есть если вдруг у родителя в этот момент нет поддержки, например, специалистов, литературы, видео, которые ему расскажут: так, стоп, ну, во-первых, это все уже много кто проходил, и это все нужно выдержать. Этот период когда-то закончится, он конечен, но, правда, он очень долгий. И в этом периоде нужно очень правильно себя вести. Если вы в этом периоде, как родитель, неустойчив, психологически неустойчив, то есть вы выпали в свою собственную родительскую инфантильность, вы не можете переработать тут те проблемы, которые несет вам ваш подросток. В этом случае, ну, вам двойка как родителю. Не справляетесь, просто не справляетесь. И поэтому тут нужно понимать, если с ребенком трудно, первое, должно быть терпение для того, чтобы справиться с этими трудностями. Я вас уверяю, если вы заметили что-то странное у своих детей, вот каким бы странным это странное ни было, уже где-то есть специалисты, которые могут эту странность выровнять. Если вы будете искать, вы обязательно найдете и решите эту проблему. Многие родители прячут голову в песок. Они стараются не замечать, или они себе убеждают, что он израстет.
1: Это переходный возраст.
0: Он это израстет, да. И они не идут в помощь своему ребенку. Они на него обижаются. Они начинают портить с ним отношения. Они пытаются его продавить, да, пошантажировать деньгами или чем-нибудь. Но дело в том, что, как показывает практика, подросток родителя всегда уработает. Вот если только у подростка начался его вот этот гормональный взрыв и устремление в сепарацию, ну, отделение от родителей, то родитель будет с пьедестала, скажем так, низвергнут.
1: Да, обязательно. Нам 724-й пишет: адекватный человек не может быть полностью доволен собой, он же себя знает.
0: Угу.
1: Согласна?
0: Нет. Может быть доволен собой. Он может быть больше доволен собой и знать, скажем так, зоны для своего развития. Вообще недовольство собой – это всегда для нас тоже сигнал, почему мы вдруг сейчас недовольны собой. И можно ли это превратить, ну, во что-то опорное для нас, да, из чего мы можем развиваться.
1: Друзья, говорили сегодня об осознанных родителях вместе с психологом Еленой Соловьевой. Елена, большое спасибо, было очень интересно.
0: До свидания.
1: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
9: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 2 часа дня, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Пашинян и Путин договорились по телефону продолжить диалог при личной встрече. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Армении. В последний раз, напомню, Никол Пашинян и Владимир Путин встречались в Москве 1 апреля. В ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора глава армянского кабмина поблагодарил российского лидера за сбалансированную позицию по ряду спорных вопросов. Премьер-министр также отметил дружелюбный тон главы нашего государства и его поддержку. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры России и Армении по телефону обсудили итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось 29 мая в Астане. Кроме того, Путин в ходе разговора поздравил Пашиняна с днем рождения. Ранее президент России направил премьеру Армении поздравительную телеграмму. В Росатоме назвали удар дрона по Запорожской атомной электростанции прямой предтечей ядерного инцидента. Атака ВСУ носит намеренный характер, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Ни у нас, ни у военных специалистов нет никаких сомнений, что это был не случайный удар, что оператор четко понимал, куда он направляет снаряд. Любой взрыв, любой пожар – это гарантированная потеря и энергоснабжения, и электроснабжения, и водоснабжения уже реакторного блока, сказал Лихачев в эфире Первого канала. Он подчеркнул, что попустительство МАГАТЭ и вседозволенность организации позволяют киевскому режиму шаг за шагом приближаться к опасной черте. Глава Росатома сообщил, что в реакторах Запорожской АЭС хранятся около 500 тонн ядерного материала, еще около 2600 тонн вне их. Он предупредил, что в случае взрыва ветер может разнести радиоактивное топливо до Украины и сопредельных западных стран. В МВД опровергли усиление проверок пожилых водителей. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк. Напротив, сотрудники госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации, написала Волк в своем телеграм-канале. Накануне ряд интернет-ресурсов сообщил, что с 1 июня сотрудники ГАИ будут массово останавливать автомобили, за рулем которых люди пожилого возраста. Александр Вучич не будет снова баллотироваться на пост президента Сербии. Действующий глава государства станет частью новой политической жизни страны. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума заявил бывший вице-премьер Александр Вулин. Президент Вучич – конституционный лидер, и в нашей конституции президентом можно быть только два срока. Он никогда не нарушает конституцию Сербии и не делает ничего подобного, сказал политик в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что Вучич по-прежнему будет очень важным игроком, его роль в жизни Сербии далеко не закончена. Курс валют на понедельник. Китайский юань стоит 10 рублей 49 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 71 рубль 2 копейки. Курс евро до вторника 82 рубля 64 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 19. Завтра в городе облачно, с прояснениями и без осадков. Ночью плюс 11-13 градусов, днем 18-20 тепла. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
9: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8.
10: А вы говорите милит,
11: я его
10: тоже
11: что?
10: Мне милит,
11: рекламирую.
10: Думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и мы с вами в течение этого часа самые последние интересные новости обсудим. Координаты эфира, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобота», и смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
9: В движении.
1: Ну и давайте сейчас начнем с движения. Трехбальные пробки в Москве. Движение в городе, в принципе, хорошее. Есть кое-где участки, где придется потолкаться. Например, такой участок — внутренняя сторона МКАДа между, соответственно, съездом в Крылатское и, соответственно, Немчиновкой. Вот здесь вот внутренняя сторона, пробка имеется. Также внутренняя сторона МКАДа между Щелковским шоссе и Носовихинским шоссе. Третье транспортное кольцо. Здесь пробка примерно от Хорошовского шоссе, тянется она до проспекта Мира. По внутренней стороне начинается она от Лужников и тянется через Филевский парк сюда к Хорошовскому тоже, к Звенигородскому шоссе. И на внешней стороне отмечу затруднение от Юго-Восточной Хорды. Пробка через Лефортовский тоннель сюда к Басманным улицам. Садовое кольцо едет, в принципе, нормально, за исключением небольшого отрезка с пробками. Там из-за ДТП это все случилось. И это внешняя сторона. Пробка, наверное, от, соответственно, вот в районе улицы Красина собралась.
11: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: Поток. Новости этого дня.
1: Начнем с грандиозного скандала, который произошел. Военно-морские силы Франции задержали танкер «Тагор», находящийся под международными санкциями, шедший из России. Отчитался об этом президент Франции Эммануэль Макрон. Правительство России запретило экспорт авиакеросина до конца ноября. Никол Пашинян сказал, что Армения продолжит работу в ЕАЭС, но с пометкой «по мере возможности». Что это за слова? Вот про это будем говорить. Российская киноиндустрия нуждается в усилении контроля качества со стороны государства, заявил Владимир Мединский. В «Умных парнях» Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук. Много экономических новостей накопилось. И динамика курса доллара, ключевая ставка. И про долю бессрочных санкций за 15 лет, которая выросла с 10% до 80%, так почитали эксперты. Этого тоже коснемся. Интересная тема.
12: Поток. Успеем сказать главное.
1: Военно-морские силы Франции задержали танкер «Тагор», находящийся под международными санкциями и шедший из России, сообщил французский президент Эммануэль Макрон и опубликовал кадры высадки десанта с вертолета на танкер. То есть операция, очевидно, совершенно была спланирована, она не была спонтанная. И вот это медиасопровождение, оно тоже здесь, конечно, добавляет штрихов. Операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море при поддержке нескольких партнеров, включая Великобританию, при строгом соблюдении морского права, написал он. Согласно сведениям Vessel Finder, танкер с таким названием в конце мая находился близ западного побережья Норвегии и направлялся из Мурманска в неуказанный порт на Балтике. Валерий Ванин сейчас будет с нами. Он адвокат, эксперт по международному праву. Валерий Эдуардович, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Евгения.
1: Ой, мне так интересно вот было это с вами обсудить с точки зрения как раз морского права, на которое опирается Эммануэль Макрон. Но вот действия Франции, наверное, можно рассматривать как жесткую меру по соблюдению санкционного режима. А где это в морском праве? Как это коррелируется вообще?
13: Никак не коррелируется.
1: То есть он сам придумал, что это строго в соответствии с морским правом?
13: Ну, вообще, люди на таком уровне, они либо сами, ссылаются, либо их, допустим, СМИ, там, помощники и так далее, окружение ссылается. Но просто сказать морское право, это недостаточно.
1: Так.
13: Это в плане убеждения, скажем, вот исполнителей вот этого пиратского захвата, что, значит, ребята, вы не волнуйтесь, президент считает, что вы действовали в рамках закона.
1: И этого достаточно, как будто бы.
13: Ну, он их успокаивает.
1: Он так чувствует, он так видит, нет, и поэтому...
13: Он их успокаивает и как бы настраивает на завершение вот этих действий, плюс еще на продолжение, по всей видимости, и дальше вот этих вот спецопераций с участием Англии там и других бандитов, морских пиратов. А в чем смысл? Смысл в том, что... В чем ключевое различие? Ключевое различие позиции вот нашей и вот англо-французской. Как ни странно, они все уступают альянсам, несмотря на, так сказать, баталии со времен Ла Рошеля. Значит, смысл в том, что они считают санкции легитимными свои.
1: Так.
13: А по международному праву санкции легитимны только в случае одобрения Совбезу. Организации Объединенных Наций.
1: А этого не было.
13: Организация Объединенных Наций этот вопрос не рассматривала, санкции не одобрила.
1: Угу.
13: Соответственно, по международному праву эти санкции нелегитимны. Но вот Англия и Франция договорились между собой, что они считают это легитимными. Это они берут по примеру США, которые по внутреннему американскому законодательству выписывают ордера на арест там, граждан для доставки в американский суд. Никакого отношения к международному праву это не имеет.
1: Угу.
13: Это внутреннее право США. Также здесь им понравилось это все, американская позиция. И они таким же образом свои внутренние решение, не санкционированное Организацией Объединенных Наций, соответственно, нелегитимное. Они их считают легитимными, и, соответственно, судно подсанкционно, но оно не подсанкционно, потому что санкции нелегитимны.
1: Угу. Но как в этой связи себя чувствует, по сути, морское право? Потому что, ну...
13: Морское право чувствует себя прекрасно.
1: Угу.
13: Потому что его, ну, они сейчас нарушают, они не морское, но они как бы нарушают, нарушая все, что только можно, все, что нельзя. Другое дело, что нет институции такой специальной, которая бы позволила разрешить спор между государствами. Потому что, в отличие от гражданина, которого можно как шпрота в банку, короче, запаковать и экстрадировать, например, в США или, допустим, в Россию, да, и здесь привлечь к ответственности. Государство без согласия, в связи с тем, что государство обладает суверенитетом, государство нельзя вдруг взять и привлечь к ответственности, если государство не дает согласия на юрисдикцию данного какого-то конкретного суда.
1: Но плюс он же еще подчеркивает, что операция была спланирована с партнерами, в том числе и с британцами. То есть он, получается, расширяет зону ответственности, заявляет о соучастии, и при этом что, легитимирует для других, или, в принципе, легитимность здесь уже не рассматривается, потому что вот Макрон так, повторюсь, чувствует, так сказал, и поэтому, ну а что вы нам предъявите?
13: Но предъявить можно следующее. Вообще давно пора бы уже инициировать создание международного легитимного суда, допустим, под эгидой Организации Объединенных Наций, по применению, либо по неприменению санкций международных.
1: Угу.
13: И тогда вот эта юрисдикция суда, она бы распространялась независимо от желания уже, допустим. Ну, если эти страны, Англия и Франция, подпишут, допустим, конвенцию об этом международном суде по санкциям. Но согласитесь, поскольку это суд при Организации Объединенных Наций, но они будут очень плохо выглядеть, если они откажутся это подписывать.
1: Угу. Но почему Париж, с вашей точки зрения, еще инициировал операцию сейчас, именно сейчас, и публично сделал ее максимально заметной?
13: Ну, вопрос, конечно, интересный.
1: Работает ли я... Знаете как, с учетом того, что вы юрист, попробую все-таки в юридическую плоскость это перенести. Сейчас многие замечают, что, соответственно, чем громче сделано какое-то заявление, тем быстрее оно становится какой-то условно новой нормой, а потом через какое-то время будет закрепляться.
13: Вопрос, на самом деле, не совсем в этом.
1: А в чем, поясните?
13: Вопрос в том, что Макрон очень сильно был испуган российско-белорусскими учениями ядерными. До такой степени сильно испуган, что снизошел до того, чтобы позвонить Лукашенко и с ним поговорить. И после того, как он... И вот это заявление Макрона прозвучал после того, как он получил заверение Лукашенко, что, значит, нет-нет-нет, мы просто учения применять не будем.
1: Угу.
13: Вот он как бы с перепугу, короче, чтобы убедить себя, что он не так уж боится России, вот, допустим, вот смотрите, что вы сделаете. Но до этого он получил заверение Лукашенко, что мы ничего делать с ним не будем.
1: Угу. Ну, то есть, а здесь, получается, никаких юридических вариантов, да, допустим, классических того, как Москва может ответить, но, по сути, может быть, если и есть, но они бессмысленны, потому что никто не будет слушать.
13: Ну, ввести российское... Ну, это как бы не наша политика санкционная, ну, вот эта тема санкционная. Но если бы, условно говоря, Россия и Белоруссия ввели санкции против Франции, например...
1: Угу.
13: И тогда уже вот просто ровно симметрично, значит, арестовали французское судно, например, газовое или нефтяное, в открытом море. Понятно. И проконвоировали его, допустим, в порт Мурманск.
1: Угу.
13: Это вот примерно юридический смысл такой же их действий.
1: Понятно. Спасибо большое, Валерий Эдуардович. Вас благодарю. Валерий Иванин был с нами, адвокат, эксперт по международному праву. Сейчас нужно ожидать массовые провокации по всем направлениям. Валерий пишет, они всеми средствами будут отвлекать внимание от терактов в колледже, от продвижения вооруженных сил России. Вы знаете, мне кажется, ошибочно предполагать, Валерий, вот как бы коррелировать, что есть теракт в колледже с массовой гибелью молодых людей, есть продвижение вооруженных сил, и это происходит вот в ответ. Нет, это происходит параллельно. Потому что до этого было подбитие российского газовоза, помните, у берегов Ливии. До этого еще какие-то провокации случались. Постоянно звучит тема о том, что нужно всячески засушить возможности экспорта, возможность использования теневого флота. Это параллельный трек. И, соответственно, здесь тоже, что называется, прощупываются грани дозволенного. Потому что точно, соответственно, вот эта демонстрация, вот это видео с высадкой десанта на судно, это было сделано намеренно, то есть никто не собирается скрываться, что это не где-то кто-то захватил, спустился, экипаж, что... нет, это прям демонстрация. И здесь вопрос, вот, каким образом можно защититься, потому что, правда, это противоречит международному праву, очевидно совершенно. Санкции не одобрены Советом Безопасности ООН. Но Макрон говорит, что все было сделано в строгом соответствии с соблюдением морского права. То, что там нет ничего от морского права, от следования морскому праву, это всем очевидно, но французов и британцев это не останавливает. Очевидно, это способ заявить о себе, продемонстрировать свою решимость и, видимо, какая-то убежденность, что сделать с этим ничего невозможно. Из пресс-секретаря президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают незаконными и граничащими с пиратством действия Франции по задержанию танкера «Тагор». Французские ВМС задержали в Атлантике танкер, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом. Посольство России в Париже сообщило РИА Новости, что капитан судна является гражданином России по предварительным данным. Но здесь вот факт остается фактом. То есть это вопрос, можно ли это назвать граничащим с пиратством. Возможно, это и так есть пиратство.
14: Внимание! Говорит Москва.
15: 94,8 FM.
12: Поток. Успеем сказать главное.
1: Правительство России запретило экспорт авиакеросина до конца ноября. Цель обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, сообщила пресс-служба правительства. На выходных была введена мера в Крыму. Там ввели талоны, но при этом не ограничили отпуск топлива. Анастасия Бунина с нами. Сейчас будет эксперт топливного рынка. Возможно, еще какие-то будут новости насчет, значит, авиакеросина, топлива. Я сейчас вас обязательно познакомлю. Анастасия, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
1: Насколько серьезен может быть все-таки топливный кризис, и является ли решение правительства именно симптомом кризиса, симптомом сложной ситуации на рынке?
16: Не является. Во-первых, в данном случае правительство проявляет абсолютную заботу о своих гражданах. Почему? Потому что, ограничивая экспорт авиационного керосина, цена на него в любом случае снизится. Соответственно, в конечном итоге российские потребители получат лояльную цену на авиаперевозки. Маршрутов становится в летний сезон все больше и больше. Соответственно, объемы производства авиационного керосина будут перекрываться на внутрироссийских перевозках. И сейчас это очень правильный шаг. Почему? Потому что, ну, в связи с ситуацией в целом на топливном рынке, да, и в оптовых закупках, где цена достаточно высока и некомфортна, поэтому, когда гражданин Российской Федерации едет на южные регионы, он получает фактически возможность выбора ехать на собственном транспортном средстве, либо отправиться на самолете, что на сегодняшний день может оказаться даже дешевле.
1: Угу. А тогда вопрос возникает следующим. Каким образом, ну, как бы, есть ли, скажем так, определенная, может быть, недосказанность в том, как работа с бизнесом будет происходить? Потому что, насколько мы понимаем, бизнес все-таки и компании, которые ориентированы на экспорт, зарабатывают на экспорте, они, возможно, ну, как бы, имеют другую точку зрения.
16: Они, безусловно, имеют другую точку зрения, но это временная, во-первых, мера. и направлена на значительно большее количество других потребителей, которым на сегодняшний день запрет на экспорт авиационного керосина нужен. И это в целом общероссийские меры, которые, скажем так, регулируют на сегодняшний день комфорт и экономическую целесообразность поездок россиян на юг, в том числе.
15: Но получается, что у нас ограничено производство авиакеросина, и поэтому мы в какой-то момент выбираем практику ограничить экспорт для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Вопрос тогда возникает в следующем. Ведь отпуск авиакеросина за границей, он тоже, и рост объемов продаж, он тоже как бы аргументирован тем, что и за границей повышается летом спрос. Не будет ли такой компенсации потерь определенных, которые несут экспортеры, уже в дальнейшем? То есть, там, например, рост стоимости через какое-то время, когда эти ограничения будут сняты.
16: Вы знаете, это достаточно такой, в большей степени, наверное, риторический и сугубо политический вопрос. Угу. Почему? Потому что, ну, в других странах также начинается летний период, да, период отпусков. Соответственно, зачем Россия в нынешней ситуации будет обеспечивать, вполне вероятно, и не те страны, которым бы не хотелось, да, поставлять авиационный керосин, а вдруг он там российский окажется, да, у которого весьма лояльная цена на сегодняшний день.

0: идти как бы компенсация определенных потерь, и рост стоимости может быть существенным? Или это сложно сейчас загадывать?
1: Об этом, да, сейчас достаточно сложно, но вообще-то в Российской Федерации принято коррелировать цены и не поднимать их выше уровня объявленной инфляции. На сегодняшний день это правило, оно работает, поэтому, скажем так, уж далеко выше уровня инфляции цена не уйдет.
0: Выше уровня инфляции не уйдет. А что можно сказать по поводу вообще перспектив топливного рынка с учетом того, что есть и там ограничения эксплуатации объектов из-за того, что дроны летают и там временно выводят из строя какие-то технологические мощности, и плюс вот эти талоны, которые стали сейчас вводить, это поможет стабилизации?
1: В первую очередь стабилизации поможет скорейшее приведение в рабочее состояние технологических и энергетических объектов. Вот это факт. И как можно скорый выход нефтеперерабатывающих заводов из плановых ремонтов. Вот это самая действенная мера на сегодняшний день из всего, что можно было бы перечислять бесконечно.
0: А насколько практика по ограничению экспорта авиакеросина распространена, например, в других странах-производителях топлива, и на лето, например, там вводятся аналогичные меры?
1: Об этом говорить достаточно сложно, потому что это политика абсолютно каждой страны, но в случае необходимости эта мера вводится абсолютно в каждой стране, где осуществляется производство и потребление авиационного керосина.
0: Угу. А запрет экспорта отражается на стоимости авиабилетов? Удается ли стабилизировать или даже, например, снизить цены на топливо для авиакомпаний благодаря таким мерам?
1: В моем понимании, мера по ограничению экспорта авиационного керосина направлена в первую очередь именно на социальное благополучие. Именно для того, чтобы люди, россияне, имели возможность отправиться в южные регионы России за разумные денежные средства.
0: То есть, а если бы этого не было, получается, у нас привязка, что стоимость была бы к внешнему рынку, и, соответственно, цены бы были сильно выше?
1: Вполне вероятно. Но вы не забывайте еще и о том, что на рынке основных нефтепродуктов, а это автомобильный бензин и дизельное топливо, на сегодняшний день в оптовых закупках достаточно сложная ситуация, я бы назвала ее напряженной.
0: Так.
1: И я думаю, что в первую очередь правительство приняло меры по ограничению экспорта авиационного керосина исключительно из-за того, что правительство видит и понимает сложности с основными нефтепродуктами. Поэтому таким образом у россиян есть право выбора отправиться на южные регионы России на собственном транспортном средстве, то бишь на автомобиле, либо же выбрать авиаперевозку.
0: Если говорить о внешнеэкономических аспектах, Россия все-таки остается, несмотря на сложности, одним из крупнейших экспортеров авиакеросина. И да. Можно ли предположить, какие страны окажутся в наибольшем проигрыше? Не потеряем ли мы какие-то ниши на рынке?
1: Не потеряем, потому что на сегодняшний день Россия является, как вы уже правильно сказали, одним из ключевых поставщиков авиационного керосина, поэтому все будут смиренно ждать.
0: А почему выбран, с вашей точки зрения, именно запрет, а не более какие-то, ну, считающиеся гибкими механизмы? Например, плавающие пошлины, сезонные квоты, может быть, демпфер какой-то. Является ли запрет все-таки экстренной, а не системной мерой?
1: Это самая действенная мера на сегодняшний день, и, как показал жизненный опыт последних лет, самая правильная мера. И самая прям, как говорится, железная.
0: На каком основании делаются такие выводы?
1: На основании ранее вводимых и по сегодняшний момент действующих запретов на экспорт основных видов нефтепродуктов.
0: Запрет каким-то образом влияет на мировые цены на авиакеросин? Может ли Россия использовать такие решения, как рычаг в диалоге с другими странами, к примеру?
1: Вполне вероятно, но только после того, когда снимется запрет на экспорт.
0: Ага. Спасибо большое, Анастасия. Вас благодарю. Анастасия Бунина была с нами, эксперт топливного рынка. По поводу топлива еще что здесь важно сказать по поводу топлива. были новости по поводу авиакеросина. Напомню, правительство России запретило экспорт авиакеросина до конца ноября. Цель – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Пресс-служба правительства об этом сообщает.

0: еще. Так, Московская топливная ассоциация. Сейчас по РИА новости я читаю. Средняя цена на дизель на заправках Москвы с 25 мая по 1 июня выросла на 56 копеек до 78 рублей 49 копеек. Так, стоимость бензина за отчетный период также выросла. Литр АИ-92 подорожал в среднем на 24 копейки до 64 рублей 67 копеек. Самый ходовой 95 на 35 копеек. 71 рубль 46 копеек стоит. Новости продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 14:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Александр Новак назвал самые перспективные регионы для развития центров обработки данных. Это Ленинградская, Тверская, Смоленская, Курская, Томская и Свердловская области. Кроме того, в списке Красноярский край, Хакасия, Иркутская и Амурская области. Написал вице-премьер в статье для журнала «Энергетическая политика». В материале отмечается, что сейчас на долю Москвы и области приходится основная часть коммерческих площадей и крупнейшие кампусы ЦОДов. В столичном регионе сосредоточено около 80% действующих серверных ферм. Александр Новак добавил, что ежегодно энергопотребление таких центров растет примерно на 18%. Власти польского Люблина сняли флаг Украины со здания ратуши. Он висел там в течение 4 лет. Вслед за другими городами Польши мы приняли решение убрать украинский флаг со здания ратуши. Мы разделяем критическую позицию МИДа и посольства Польши в Киеве в отношении решения Владимира Зеленского, говорится в коммюнике городских властей. Украинский лидер ранее присвоил одному из подразделений ВСУ наименование имени героев УПА. В связи с этим президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерении не лишить Зеленского ордена Белого Орла. Вопрос будет рассмотрен 8 июня. УПА – это украинская повстанческая армия. Организация признана экстремистской и запрещена в России. Аэрофлот возобновил полеты в Объединенные Арабские Эмираты. Речь идет о перелетах на Boeing 737 по маршруту Москва-Дубай. Время в пути составляет 6 часов. Представители перевозчика отметили, что полеты в течение первого месяца лета будут выполняться один раз в сутки, а с 1 июля – дважды в день. Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе. Их действия неоднократно продлевались. При этом ограничения на полеты в Объединенные Арабские Эмираты и через воздушное пространство Ирана были отменены Росавиацией в апреле. Пропавшие в нацпарке Красноярские столбы дети найдены живыми. В поисках мальчиков 12 и 15 лет принимали участие 33 человека, в том числе спасатели, кинологи и волонтеры. Было задействовано 4 единицы техники. Найдены живы, сообщила ТАСС представитель отряда «Лиза Алерт» Серафима Чоуду. Прокуратуре Красноярского края рассказали, что по предварительной информации мать с двумя сыновьями направилась на прогулку к национальному парку. Дети убежали в сторону леса, пока велись их поиски, несовершеннолетние вернулись обратно.
3: В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
4: 9:00. Он сказал, что случилось с твоим отцом.
5: Я все знаю! Ты убил его!
4: Нет, Люк. Я...
6: Стоп! Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Нет!
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
10: России. О том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
12: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
13: В этот понедельник гость в студии – кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: «Право знать» – говорит Москва.
13: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
0: 14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Тут интересная новость пришла, которую стоит все-таки зачитать. Во-первых, в Питере в больнице родились однояйцевые четверняшки. Девочки здоровые, крепкие. Это уникальный случай. Один на 15,5 миллионов родов. И сейчас их выписали уже. Родителям вручили ключи от машины. Машина стала дополнительным подарком от города. Правда, не сказали, какую машину вручили. Просто тоже интересно. Но сам факт, уникальный случай. Дети здоровые, все здорово. Теперь к следующим темам, которые мы запланировали. Пашинян сделал заявление. Армения продолжит работу в ЕАЭС по мере возможности. Очень интересная приписка. Впервые такая есть. Армения продолжит работать в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между ЕАЭС и Евросоюзом будет неизбежным. По его словам, сроки проведения референдума пока неизвестны. Он также уточнил, что отношения Армении и России находятся на этапе трансформации. «Мы работаем и продолжим работать до тех пор, пока выбор между ЕАЭС и ЕС будет неизбежным. Решение, естественно, должен принимать народ Армении путем референдума. Пока Армения официально не обратилась к Евросоюзу по вопросу членства или не близка к получению статуса кандидата на членство, проводить референдум нелогично». Микаэл Бадалян с нами, общественный деятель движения «Азатагрум», автор одноименного телеграм-канала, член Совета ОНО Евразии. Микаэл, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
0: Такие интересные слова. Вот «работать пока», значит, «выбор будет неизбежным», «работать по мере возможности», «отношения претерпевают трансформацию». А если вот на русский язык перевести, как вы это понимаете?
15: На русский язык, если перевести, да, то Пашинян считает всех за дураков, в том числе и лично Владимира Владимировича Путина, и, конечно, армянский народ, потому что долгое время... Вот та антироссия, которую строит Пашинян, она строилась за счет тех преференций, которые Армения получает от участия в Евразийском экономическом союзе. Совсем недавно открытым текстом было сказано всеми, в том числе президентом России, о том, что если вы хотите идти в Европу, идите, но вы должны это сделать за свой счет, а не за счет России и ЕАЭС. Пашинян же при этом толдычит, как вот вы все процитировали, да, что мы собираемся выстраивать отношения, выходить из ЕАЭС не намерены, и собираемся как бы развивать только отношения. Здесь надо подчеркнуть, что пока он собирается развивать отношения из Армении в Россию, запретили импорт свежей рыбы, фруктов, овощей, клубники, цветов и сейчас там минералка Джермук известная, 100 миллионов бутылок изъяли из продажи в России. И сейчас уже на самом высшем уровне обсуждается вопрос денонсации договора по газу, который Армения получает на абсолютно льготных условиях. Это сегодня реалии, которые есть. И люди сегодня понимают, что все вот эти разговоры Пашиняна о том, что мы собираемся продолжать сотрудничество, это лишь разговоры.
0: Ну, то есть, получается, выбор как бы сделан, потому что, ну, пройдет 2 года, например, Пашинян объявит о выходе из ЕАЭС, сославшись на то, что возможности больше не осталось, или на какую-нибудь другую такую дипломатическую конструкцию выберет.
15: Смотрите, сегодняшние действия России,
0: да,
15: говорят о том, что Россия заявила фактически, что то с Арменией Пашиняна ей не по пути. И поэтому в случае переизбрания Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах 7 июня, я думаю, что, к сожалению, торговых отношений у Армении с Россией не будет. И вы говорили уже о референдуме, который предложил вначале Владимир Путин, а затем и поддержали эту инициативу лидеры стран ЕАЭС. Пашинян, конечно, отказался от этого, потому что он прекрасно знает, что подобный референдум провести, то есть победить на нем, он не сможет. Именно поэтому он от этого отказывается.
0: Но объективно, Микаэла, заявление же все-таки сделано на фоне активного сближения Армении с Европейским Союзом и там, Соединенными
15: безусловно,
0: Штатами Америки,
15: безусловно,
0: а также обсуждение перспектив членства в Евросоюзе. Как Ереван,
15: конечно,
0: объективно, не в смысле там Пашинян плохой, он из ЕАЭС хочет уйти, а объективно, как Ереван намерен совмещать европейский курс, который накладывает на него определенные обязательства, и оставаться в ЕАЭС. Возможно ли это технически и политически? То есть одно дело, когда
15: конечно,
0: ему, не знаю, Макрон предложил что-то личное, какие-то бенефиты, да, за отделение от ЕАЭС, это один разговор. А когда членство в ЕАЭС обеспечивает, ну, как бы, стабильность какую-то экономическую внутри страны, это совсем другой вопрос.
15: Смотрите, здесь на самом деле евроинтеграция – это просто ширма, это просто пыль в глаза для людей, так, за которой строятся совершенно другие вещи.
0: Какие?
15: У Пашиняна стоит задача, самая главная задача его – это вывод России из Армении. Полный вывод, расторжение отношений вплоть до вывода российской военной базы и российских пограничников. Бенефициарами этого в первую очередь выступают Турция и Азербайджан. И когда случится, если, не дай бог, случится разрыв этих отношений, тогда разрыв отношений с Россией, тогда в Армении наступит экономический крах, не кризис, а крах. В Евросоюз, конечно, Армению никто не возьмет. Откроются границы с Турцией и Азербайджаном, туда придут инвестиции турецкие, которые за 2 копейки буквально выкупят Армению. Что это сценарий, который произошел в Батуми, в Аджарии. И далее нету никакого другого сценария у армян, кроме как повторение геноцида 1915 года, к огромному сожалению, потому что у Турции задача, чтобы Армении не было и армян не существовало.
0: А Пашинян понимает, с вашей точки зрения, какие-то риски здесь или нет?
15: Абсолютно понимает. Просто здесь надо понимать, чем он руководствуется. Он ни в коем случае не руководствуется национальными интересами Армении. Он жаждет власти. Ему важно сохранить власть. Помимо этого, надо понимать, что Пашинян и представители его власти – идейные русофобы. То есть Пашинян всегда выступал за сдачу Нагорного Карабаха, говоря, что это обуза. Он всегда говорил о том, что нужно устраивать отношения с Турцией. Арарат Мирзоян, глава армянского МИД, участвовал в акции по сожжению российского флага перед посольством России в Ереване в 2015 году. Министр обороны выступал много раз с различными, еще до того, как стать властью, выступали с максимально жесткими антироссийскими заявлениями. То есть это люди, которые абсолютно верят, во-первых, в то, что такого государства Россия скоро не будет на карте. И мало того, что они верят, они этому способствуют.
0: Так России не будет на карте или Армении не будет на карте, не поняла?
15: России не будет на карте.
0: Ой, ну они это как-то слишком...
15: И способствуют этому.
0: Подождите, а как они способствуют тому, чтобы России не было на карте? Ну, тоже вы так
15: объясню,
0: утрируете.
15: Объясню. Мы же видим, что Запад системно ведет работу по тому, чтобы отколоть все страны ближнего зарубежья российского от России.
0: Так Россия все равно на карте остается.
15: Так
0: Россия все равно на карте остается. Не очень понятно. То есть, что Армения может Россия раствориться остается, в соседях, это же понятно.
15: Да, я же не говорю, что это случится. Я говорю о том, что это их искреннее убеждение. И они, я просто знаю, владею определенной информацией, они были уверены, что когда начался украинский конфликт, что он разрушит Россию, что люди встанут и пойдут творить революцию. Сейчас они пытаются сделать все для того, чтобы расширить фронт, чтобы создать новую антироссию и ухудшить положение для Москвы. Зеленский приезжал не просто так. Зеленский вчера выступал с заявлением о том, что Евросоюз обязан поддержать Армению. И так. Делается это, опять же говорю, для того, чтобы, чтобы из страны, которая всегда была самыми тесными узами, связана с Россией, которая вместе, народы, которые вместе проходили через тяжелейшие вещи, достигали великих побед, чтобы эти народы и страны разъединить. Им совершенно плевать на то, что будет с государством Армении. Им совершенно плевать на армянский народ и как они будут жить.
0: Просто меня смутило, Микаэл, меня смутило в вашей такой пафосной речи, что, ну, как будто какая-то мысль, что если, не знаю, Армения растворится в Турции или в Азербайджане, то России не будет. Но это не совсем справедливо, все-таки, такое замечание.
15: Вы неправильно меня поняли. Россия была, есть и будет.
0: Вот, это важно.
15: Я говорю о том, что... Нет, вы меня неправильно поняли. Я говорю о том, что это... Они в это искренне верят. И они считают, что вот они способствуют сейчас тому, потому что помогают Западу отделить всех союзников от России, которых сегодня, к сожалению, осталось не так много на ближнем зарубежье. И армянский народ этого не хочет. Просто...
0: А что армянский народ для этого делает, скажите? Если он этого не хочет, то что армянский народ делает для того, чтобы этого не достичь противникам?
15: Ну, этого мы увидим 7 июня, он сделает свой выбор. Что касается его действий сейчас и сегодня, то мы видим активную поддержку оппозиции.
0: Так.
15: На мероприятиях, которые сегодня, естественно, проходят ежедневно, оппозиция набирает в разы больше людей, чем набирает партия власти, которая при этом использует максимально административный ресурс и под угрозой увольнений заставляет государственных деятелей, работников государственных различных предприятий, учреждений выходить на их митинги, но они все равно ежедневно сталкиваются с проблемой того, что на их мероприятиях людей в разы меньше.
0: Спасибо большое, Микаэл. Вас благодарю. Микаэл Бадалян был с нами, общественный деятель движения «Азатагрум», автор одноименного телеграм-канала, член Совета ОНО Евразии. Не очень все-таки понятно, что делает армянский народ для того, чтобы воспрепятствовать, например, радикальным идеям, например, как вот они преподносятся, которые транслирует Пашинян. Еще, каково там общественное мнение, говорит 700? Ну, то есть здесь какие конкретные инструменты есть? Ну, собрать собрание, да, наверное. Но вопрос, хорошо, наверное. А что делать, когда, там, если Пашинян посчитает так, как ему надо? Вот что будет тогда? Еще такое ощущение, что мир сошел с ума. Ирина говорит. А может, мир и всегда таким был, понимаете, все равно. Как это? Кто сильнее, тот и, в общем, тот и прав. Так это работает. А, соответственно, заламывать локти, кусать локти, заламывать руки и говорить, как же так? Есть же очевидное, рациональное как это, явление того, что все-таки быть в хороших отношениях с соседом-то лучше, чем идти за морковкой туда через 3-9 земель. Ну, нет, ну, видите, работает это несколько, несколько иначе.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Российская киноиндустрия нуждается в усилении контроля качества со стороны государства, заявил Владимир Мединский. По словам помощника президента, контроль должен быть на всех этапах. Идея, сценарий, съемки, реализация. Не идеализирую советскую цензуру, но от нее была несомненная художественная польза. Халтуру не пропускали в прокат, добавил он в интервью журналу «Эксперт». Сергей Сычев сейчас будет с нами, он кинокритик. Сергей, алло, есть ли у нас Сергей на связи? Сергей.
16: Да, алло.
0: Какая связь цензуры и художественного качества?
16: Самая простая. Цензура, во-первых, у нас запрещена Конституцией, как известно. Есть статья, соответствующая об этом. А дальше все очень просто. Нужно сделать все возможное для того, чтобы на автора не оказывалось никакое давление по максимуму. Ни государственное, ни продюсерское, ни коммерческое. Потому что все это вредит творчеству. И когда что-то создается из-под палки, то это сразу сказывается и на художественном качестве. Чем больше давления, чем выше цензура, чем сильнее, чем строже, тем тяжелее художнику, а значит, проигрывают все. И заказчик, и исполнитель, и аудитория, для которой все это делается. Вот так, если вкратце.
0: Есть примеры государств, где действительно киноиндустрия вообще никоим образом не подвергается какому-то, не знаю, даже намеку на давление, условно, повесточке. Вот повесточка, это разве там Vogue-повестка, которая была так распространена в Голливуде, это разве не форма давления на творчество?
16: В Голливуде повестка вообще не играет никакой роли. В Голливуде имеет значение то, на какую аудиторию рассчитан фильм. И, соответственно, в Голливуде очень часто диктат денег, когда продюсер говорит, если мы сейчас, например, будем обсуждать ту или иную политическую тему, мы лишимся части аудитории. Поэтому давайте не будем вот это трогать и вот здесь поаккуратнее. И в итоге опять проигрывают все. Вот один из примеров, то, что сейчас выйдет в прокат полная версия фильма «Убить Билла», который даже такого крупного автора, как Тарантино, продюсеры вынудили разбить фильм на две части, и от этого, как мы сейчас можем убедиться, посмотрев полную версию фильма, проиграли все, потому что разрезанный на две части фильм «Убить Билла» гораздо слабее, чем та версия полная, авторская, в которой ее задумал Тарантино. Вот сейчас вот в четверга будет в российских кинотеатрах, можно будет в этом воочию убедиться.
0: Смотрите, если государство, ну, государство и так все-таки сейчас какой-то контроль устанавливает над контентом, по крайней мере, или является заказчиком, например, контента определенного, не приводит ли это, например, к какой-то самоцензуре и производству, не знаю, проходных, идеологически безопасных, но художественно слабых картин?
16: Здесь все очень просто. Государство использует деньги народа, нас, для того, чтобы финансировать кинематограф. Вот. Насколько оно имеет право от имени народа заказывать ту или иную повестку, вопрос открытый, дискутируемый. Но важно просто это понимать, что зритель автора не чиновник, который подписывает деньги, не продюсер, который как от имени студии осваивает этот бюджет. Заказчик зрителя – аудитория, народ, попросту говоря. Да? И самая большая опасность в усилении контроля над творчеством в том, что режиссер, студия, там, все люди, которые работают над фильмом, они могут начать считать, что они сейчас создают фильм для конкретного чиновника, который будет его принимать, а не для широкой аудитории. И в итоге, ну что мы получим? Возможно, чиновнику фильм понравится, а люди на него не пойдут. Кто в этом будет виноват? Ну, по-моему, ответ очевиден. У нас все-таки, поскольку по-прежнему в Конституции пока цензура запрещена, я лично считаю, что ничего лучше, чем предоставить возможность авторам свободно создавать художественное произведение, государство сделать не может. Мы платим очень высокие налоги для того, чтобы на эти налоги потом производилась поддержка кинематографа в России. Не в каждой стране такое есть. Есть страны, которые финансово не поддерживают кинематограф. Ну, поддерживают другими способами, но вот так вот напрямую финансово не поддерживают. То, что у нас эта система есть, это хорошо, и, значит, надо дать возможность как можно большему количеству творческих людей создавать как можно более свободные художественные высказывания. А зритель дальше оценит, он проголосует рублем.
0: А тут, Сергей, ну, здесь же вопрос, как назвать, конечно, потому что, ну, фраза «усиление контроля качества» теоретически может быть равноценна слову «цензуре». Но тут Мединский ссылается на то, что он, конечно, не идеализирует советскую цензуру, но от нее была художественная польза, халтуру не пропускали в прокат. А здесь нет все-таки подмены понятий, с вашей точки зрения, потому что цензура, она вот, она по качеству, по художественной ценности или все-таки по каким-то другим аспектам?
16: Ну, Мединский не является экспертом в области кинематографа и советского кинематографа в том числе. Иначе бы он знал, что как раз в результате той цензуры, которая существовала в Советском Союзе, сколько жизней режиссеров было сломано, сколько фильмов не было снято. Достаточно взять биографию одного только Тарковского и просто сравнить, да, вот сколько у него было замыслов и проектов, а сколько ему удалось реализовать в результате вот этого самого контроля. Поэтому, конечно, ничего хорошего в этом нет и быть не может. Может быть, ну, и, в общем-то, мне кажется, что и история нашего кино об этом тоже свидетельствует, что у нас снималось очень много замечательных картин до какого-то момента. Сейчас, когда финансирование стало получать строже, но мы не видим, чтобы регулярно появлялись фильмы-события художественные. Да? Значит, это о чем говорит? О том, что либо кто-то закручивает гайки, либо кто-то не очень хочет, кто-то не очень хочет рисковать. Да? Допустим, продюсер, ведь продюсеры же, студии ручаются за проекты, когда получают финансирование. Продюсер говорит, ну зачем мы сейчас будем чувствительные темы затрагивать? Мы тогда можем не получить финансирование. Не будем рисковать. Да, может быть, ему бы и дали это финансирование. Может быть, там Министерство культуры или Фонд кино его бы поддержали. Да, но продюсер говорит, а зачем? Я лучше возьму режиссера, у которого нет никаких творческих амбиций, ремесленника. Сейчас мы, четкий какой-то рецепт успеха разработаем, по нему будем действовать, не отходя ни вправо, ни влево. Ну, а потом мы удивляемся, почему люди не хотят идти на это кино. Ну, потому что оно задумывалось изначально как возможность получить государственную поддержку, а не как шанс рассказать о том, что художнику не дает спать по ночам, так, чтобы остальные люди это поняли, и чтобы тоже это им не давало спать по ночам, настолько они впечатлились.
0: Спасибо, Сергей. Да. Вас благодарю. Сергей Сычев, кинокритик, был с нами. Андрей говорит, не будет цензуры, будут фильмы, как вот упоминает тут Андрей, Сарик Андреасяна. Ну, во-первых, Сарик Андреасян снимает свои фильмы. Очень много. Он очень продуктивный режиссер. Вот. Во-вторых, причем тут цензура? Послушайте, есть большая разница между... Вообще, давайте так, как-то расшифровка понятия. Что есть цензура? Цензура – это контроль художественной ценности, художественного языка, оценка качества, профессионализма. Или цензура – это все-таки ограничение по каким-то идеологическим соображениям. Потому что если, ну, как бы проанализировать те стремления, которые сейчас пытаются внедрять в плане того, что как бы что ни вышло, и вот нам надо, чтобы этому соответствовало кино, этому соответствовало, чтобы лишнего там ничего не было. Вопрос, утомленные солнцем прошли бы текущую какую-то, там, вот этот вот, как это, жернова контроля, брат, этот фильм прошел бы, плюс советское кино. Напомню, фильм «Комиссар» с Ноной Мордюковой, режиссера Аскольдова, пролежал 20 лет в столе, потому что идеологически был, ну, не совсем выверен с этой точки зрения. А потом выпустили этот фильм. Советский Союз, между прочим. И фильм считается шедевром кинематографа, операторская работа, режиссерская, мысли, которые там. А еще «Государству не нужны», Тарковский. «Все просто», говорит 724-й. Государство хочет, чтобы все было четко и безопасно. Вот что. Режиссер хочет, как это, вызова. Ну, не в смысле фильм «Вызов», а режиссер хочет вызова, режиссер хочет эмоций. Вот здесь как-то вот пытаются лавировать, видимо. Новости продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 15:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Яна Ландратова заявила о возвращении с территории Украины 165 жителей Курской области, в их числе 16 детей, отметила омбудсман. Уполномоченная по правам человека подчеркнула, что работа в этом направлении ведется. Кроме того, в беседе с журналистами Ландратова сообщила о скорой встрече с украинским омбудсменом. Она отметила, что беседа состоится в самое ближайшее время. Стороны намерены обсудить, конечно, вопрос по возвращению курских жителей, которые находятся не на территории нашей страны, и вопрос взаимодействия. Посещения военнопленных, подчеркнула Яна Ландратова. Режим ЧС введен в минеральных водах из-за паводков. Он позволит быстрее направлять необходимую помощь, заявил глава Ставропольского края Владимир Владимиров. Из-за нового притока воды с прошлой недели происходит подтопление в районе минеральных вод и села Левакумка. Вода зашла в 36 домовладений, написал губернатор в мессенджере Макс. Владимиров отметил, что на случай ухудшения ситуации для жителей подготовлены пункты временного размещения. В Ставропольском крае до 2 июня продлили действия действующего из-за ливни, гроз, града и шквалистого ветра штормовое предупреждение. Аэрофлот возобновил полеты в Объединенные Арабские Эмираты. Речь идет о перелетах на Boeing 737 по маршруту Москва-Дубай. Время в пути составляет 6 часов. Представители перевозчика отметили, что полеты в течение первого месяца лета будут выполняться один раз в сутки, а с 1 июля дважды в день. Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе. Их действие неоднократно продлевалось. При этом ограничения на полеты в Объединенные Арабские Эмираты и через воздушное пространство Ирана были отменены Росавиацией в апреле. Суперджоп назвали долю выступающих против использования искусственного интеллекта при подборе персонала россиян. К автоматическому скринингу резюме отрицательно относятся 57% участников проведенного опроса. При этом каждый второй респондент полагает, что использование искусственного интеллекта в этих целях необходимо запретить на законодательном уровне. Таковы данные исследования сервиса по поиску работы. Материалы есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва». Аналитики подчеркивают, что мужчины в этом вопросе настроены более скептически. Против применения таких технологий при отборе резюме выступают 65%. Среди женщин доля составила 50%. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на понедельник, 10 рублей 49 копеек. Доллар 71 рубль 2 копейки. Евро 82 рубля 64 копейки. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
17: Реклама.
18: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
19: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
20: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
21: Первая любовь. Опыт отношений –
17: Общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
21: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
22: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
21: Авторская программа Романа Бабаяна.
23: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
25: Oh my goodness!
24: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
25: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
24: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
26: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
27: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
23: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит Москва».
28: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
10: Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
14: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
23: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: «Умные парни».
0: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, программа «Умные парни», Лазарь Бадалов к нам пришел, кандидат экономических наук. Лазарь Ашханович, здравствуйте.
29: Здравствуйте, Евгений.
0: Координаты эфира, смски +7 925 888 8948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Ну, давайте с динамики курса доллара начнем. Что с ним происходило на прошлой неделе? Сейчас, правда, вроде бы уже он, доллар окреп, снова пополз вверх, вот рубль пополз вниз, но все-таки это какая-то разовая история, потому что какому-то крупному игроку на рынке потребовалась валюта, или же это что-то другое?
29: Ну, пока еще сложно говорить о тенденции, но все-таки ждали все июнь с точки зрения того, что начнет работать бюджетное правило или хотя бы параметры бюджетного правила более четкие станут. Да. И тогда, в общем-то, начнется этот процесс ослабления. Но, опять же, это, понимаете, как бы вот все строится вокруг того, что сначала мы болеем за рубль, чтобы он начал укрепляться, потом начинаем болеть за доллар, чтобы наоборот.
0: Да.
29: Но это, конечно, все неправильно с точки зрения экономической политики, потому что вот я всегда в этом плане стою на своем и не меняю позицию о том, что, да, мы должны думать не о том, какой там крепкий рубль выгоден России, слабый рубль выгоден, потому что в период ослабления рубля все говорят про крепкий рубль, и наоборот. Да, в период укрепления все начинают говорить, что надо было бы, чтобы курс был, рубль был слабее.
0: Угу.
29: Надо, чтобы рубль, курс рубля был стабильным. Вот это было бы благом для нашей экономики, потому что экономические агенты, бизнес, да, в том числе бюджет, государство, население могли бы планировать. И планировать не на горизонте, вот как сейчас, да, мы с вами говорили о том, что на прошлой неделе, а вот что сейчас, а это разовая история, а это как бы продолжится как долго и так далее.
0: Налетай подешевело примерно так,
29: да,
0: это выглядело.
29: Да, совершенно верно. В этом плане, знаете, вот, кстати, тоже как некий индикатор, сейчас, понятно, еще санкции добавляют определенную, скажем так, вносят вклад в эту историю, но вообще как индикатор ситуации на рынке, рынке достаточно показателен. Вот курс, который мы наблюдаем, там, официальный Банк России, внебиржевые сделки и так далее, и в то же время, одновременно, тот курс, который показывают банки на наличную валюту. Да, и спред такой достаточно существенный, там, достигает порой 10%. Опять же, как я уже сказал, тут есть определенные нюансы, связанные с санкциями, потому что одна из санкций – это запрет на ввоз в Россию именно банкноты с американского доллара, евро. Соответственно, чтобы у нас появились наличные банкноты, евро и доллары, приходится, что называется, российским банкам там всячески ухищряться, полмира, да, проходить, провозить, чтобы эта банкнота пришла в страну, или какие-то старые запасы еще существуют. Поэтому, конечно, это тоже, в общем-то, причина такого спреда между безналичным и наличным. Но и в то же время не могу отрицать, и нельзя это, в принципе, исключить, что банки таким образом реагируют на ситуацию и, в общем-то, демонстрируют, что они в это, в общем-то, укрепление, скажем так, как долгосрочное или как тренд на укрепление, как долгосрочное, не верят, ожидая, что наступит период, когда ситуация изменится и рубль ослабнет. Вот, опять же, это все в совокупности говорит о такой, в общем-то, ситуации нестабильности на валютном рынке, определенного недоверия. И вот тот пример, который я привел с наличным и безналичным, он такой, можно сказать, очень бытовой, но как иллюстрация ситуации на валютном рынке показателен. Дело в том, что нужно понимать, те же самые и экспортеры, и импортеры, и вообще внешняя торговая деятельность точно в таких же условиях живет. То есть, заключая контракты, экспортеры, импортеры ориентируются, опять же, закладывают.
0: На предсказуемость какую-то, да?
29: Да, в ситуации вот этой непредсказуемости закладывают определенную, скажем так, подушку безопасности, чтобы не попасться на валютные риски. И вот, опять же, а потребители, люди часто удивляются, говорят, вот рубль укрепляется, а мы что-то сильно не ощутили этого укрепления с точки зрения выражения в ценах.
0: А потому
29: вот
0: когда, что это погрешность, видимо, какая-то.
29: А когда рубль падает, очень быстро цены меняются. Совершенно верно, потому что продавцы не готовы переписывать так быстро ценники, особенно импортеры, когда
0: особенно вниз.
29: Да, когда рубль укрепляется, учитывая, что как долго это продлится.
0: А смотрите, вот здесь же тоже интересная история. С одной стороны, кажется, что вот это хаотичное поведение, то ли налетая подешевело, то ли налетая, потому что скоро подорожает, это как бы вошло в норму, такое экономическое поведение сложилось, но в то же время, если ссылаются на там, сложность или невозможность переписать ценники, как живут американцы? У американцев, например, стоимость топлива, она привязана к стоимости нефти, и, соответственно, у них динамика цен может быть какой угодно, они же их переписывают.
29: Да, это вопрос, знаете, такой классический эластичности цен, да. Вот, и все, что с этим связано, да, и насколько эти цены эластичны, и, в общем-то, в конечном итоге как-то приводит к изменению цен на конечный продукт, и как это потребитель видит на полке, да, приобретая товар, услугу, и действительно, знаете, вот в этом плане, вот буквально сейчас видел статистику, но она, в общем-то, не только сейчас появилась, она уже, вот как раз этот показатель устойчивый. Рост доли рубля во внешнеторговых операциях. Вот сейчас там по импорту чуть поменьше, по экспорту побольше, но в среднем расчеты в рублях проводятся сейчас 60%. Это вот к вопросу о том, что такое вот явление и позволяет действительно устанавливать цены тогда уж без оглядки на курс. Но даже в этой ситуации мы понимаем, что даже сегодня, несмотря на санкции и на все прочее, все равно 40% расчетов ведется не в рублях. Я не говорю о том, что надо во что бы то ни стало довести ситуацию до 100%. Нет, ни в коем случае. Это как бы все эти, скажем так, тоже искусственные попытки регулировать, они к добру не приводят различными там способами, ограничениями или теми же самыми тарифами, пошлинами. Вот мы видим, какую дискуссию даже сейчас утильсбор вызвал в рамках встречи ЕАЭС президентов. Но это действительно, в общем-то, имеет определенную почву, потому что вызывает вопросы, недовольство одной стороны, недовольство другой стороны и так далее. Но, тем не менее, определенный тренд, вот опять же, возвращаясь к вопросу расчетов в рублях, да, тренд, безусловно, есть. И если бизнес, в итоге экспортеры и импортеры выбирают в расчетах рубль, значит, им это удобно. Потому что мы понимаем, санкции действуют, вариантов не так уж и много для проведения этих расчетов. А если экономические потоки движутся, соответственно, это продиктовано той конъюнктурой, которая, в общем-то, складывается на рынке в конкретном сегменте или вообще в целом. Поэтому мы видим этот результат. Ну и, конечно же, как итог, ситуация сказывается и на валютном рынке.
0: Наблюдается ли сейчас вот этот спор, он, может быть, уже не публичный, а заочный, между производителями и экспортерами? Импортерами, потому что поначалу, конечно, когда доллар вот скакал туда-сюда, это были прям жаркие споры. Потом устаканилось, говорят, что все-таки нам нужен вот бюджет, нам действительно нужен слабый рубль, но это до поры до времени, потому что и рублей больше в казне, и, соответственно, производство дешевле. Но мы видим, что доллар все-таки умудряется падать до 70 и даже пониже. Вероятно, если его отпустить, он может падать еще ниже. То есть чисто по экономическим законам и практикам, в принципе, крепкий рубль – это нормально.
29: Или как? С точки зрения сейчас, вот да. Вопрос про дискуссию, она вечная и никуда не ушла, да.
0: Кто победит?
29: Я думаю, это вот, да, такая вечная дискуссия, потому что победителей не будет, так как у нас существует и экспорт, и импорт, и то, и другое очень важно для нашей экономики, и без того, и без другого мы жить не можем, потому что, вот опять же, часто возникает идея, а что там нам этот импорт, давайте все импортозаместим и так далее. А там, где не можем импортозаместить, ну, так какую-нибудь пошлину придумаем или еще что-нибудь. Но это тоже такой путь очень опасный, потому что нельзя забывать о том, что есть отечественные производители, есть отечественные производители, которые стремятся, развиваются, а в какой-то ситуации есть те, кто смотрит на то, что происходит, и говорят, ну, а что, будут покупать, никуда не денутся, да. Угу. Вот, к сожалению, такие тоже существуют, и в итоге мы видим, как растут цены, при этом мы жалуемся на качество, со всеми вытекающими последствиями, да. И получается так, что у нас какой-нибудь товар, да, не буду конкретизировать какой, стоит очень дорого, да, аналогичный за рубежом стоит уже дешевле, а вот по качеству их сравнить очень сложно, да, потому что наш товар проиграет. А если мы говорим, что а давайте тогда уже импорт пустим, то здесь сразу возникает вопрос, как же так наши производители тогда вот не выдержат конкуренции. Они не выдержат, потому что они не хотят уже конкурировать. Они вот к этим тепличным условиям адаптировались.
0: Когда нет конкуренции.
29: Конечно. И то, что их всегда будут защищать, то, что им будут льготы выдавать, а если не льготы, то какие-нибудь там пошлины появятся, поддержки и так далее, и в случае чего каждый раз ходить в сторону государства и просить в бюджете денег. Это вот тоже такая негативная сторона импортозамещения. Это всегда нужно учитывать, когда мы вот тоже вот так однозначно пытаемся рассуждать. Давайте полностью откажемся от импорта и только вот все свое будем. Но это тоже невозможно. Поэтому вот в этой дискуссии, чья выгода важнее для экономики, экспортеров или импортеров, не получится найти, да, ответ, потому что нужно учитывать, в общем-то, этот баланс. Да. Важно, чтобы мы, конечно, могли конкурировать и экспортировать, важно, чтобы мы могли приобретать импорт необходимый, потому что это тоже влияет и на цены, и на качество товаров, и вообще на ситуацию в экономике. Поэтому в этом плане дискуссия такая вечная, но, как я уже говорил, что, на мой взгляд, выход один с точки зрения вот именно той самой стабильности. Но здесь сразу же возникает вопрос, связанный с тем, что а как этой стабильности достичь? Регулировать курс – это тоже неправильная история, потому что укрепляется рубль. Почему он укрепляется? Да, в общем-то, достаточно простая история. Если там откинуть все вопросы, связанные там высокая ключевая ставка и так далее, на сегодняшний день для курса рубля определяющим являются потоки экспорта и импорта. И вот самый простой как бы пример. Если там, в 22-м году, ну, чуть попозже, там, 22-й еще нет, вот где-то с конца 22-го, 23-й, 24-й, в среднем в месяц импорт составлял около 4 миллиардов долларов ежемесячно. А сейчас этот показатель опустился где-то до полутора, до двух. То есть импорта мы стали просто меньше приобретать, где-то перешли в основном на расчет рубля.
0: Профицит возник, да?
29: Да, то есть вот этот профицит валюты, соответственно, почему так много говорят про бюджетное правило? Потому что в рамках бюджетного правила вот этот вот профицит как раз валюты должен уйти, его должны таким образом, как давно этот термин ушел в прошлое сейчас, но раньше говорили, да, стерилизовать валютную, да, выручку. Угу. Вот, в общем-то, в чем смысл такой упрощенный.
0: Есть еще одна такая, как мне кажется, манипулятивная характеристика, когда у нас слишком сильно растет доллар, и цены тоже растут. Многие обращают внимание из как бы, людей, в том числе принимающих решения, обращайте внимание, мы живем в рублевой зоне, у нас рубли, на доллар не обращайте внимания. Как только доллар начинает падать, вот все, естественно, кидаются чуть-чуть прихватить себе, и как-то и не слышно ничего ни про рублевую зону, ни про песочницу нашу. Как это работает?
29: Ну, вот, к сожалению, вот такие объяснения – это не то, как это работает. Потому что работает, вот как мы сейчас говорили.
0: Цифры, цифры.
29: Ослабление курса рубля, любой импортер, ведь этот процесс, он как минимум растянут там на несколько месяцев, я имею в виду, допустим, вот импорт.
0: Конечно.
29: Пока заключили контракт, пока оплатили, пока внесли какой-то платеж, пока запустили процесс доставки, между началом и поступлением импорта в страну пройдет несколько месяцев. А между началом срока, да, контракта, действия контракта и реализацией продукта может уйти 2, 3, 4 месяца. Соответственно, импортер понимает, что сейчас курс рубля падает, ну, предположим, и каким этот курс будет спустя вот этот период времени. И уже закладывает в цену валютный риск и пытается таким образом себя обезопасить от валютного риска, понимая, что когда товар будет реализован, может получиться так, что на эти деньги и какой-то части не получится купить валюты, чтобы опять, что называется, повторить этот цикл. Соответственно, страхование валютного риска получается за счет конечного потребителя, к сожалению. Когда процесс укрепления рубля начинается, история противоположная. Импортер не стремится быстро переписывать цены, опять же, сложности прогнозирования и закладывая как бы в расчет, что а вдруг тренд резко изменится. Вот сейчас, вот, например, уже по сути, так скажем, стабильно полгода курс рубля укрепляется.
0: Так.
29: Но постоянно говорят о том, что какие-то разговоры, какие-то предположения, какие-то прогнозы о том, что начнется ослабление курса рубля. Ну вот, представьте, любой импортер, который привозит сегодня или еще несколько месяцев назад привозил товары импортные в Россию, рискнет ли так сильно пересматривать цены, надеясь, что тренд на укрепление продолжится? Потому что вот такого рода волатильность, когда в течение года 10% вверх, 15% вниз, ну, прогнозировать очень сложно или вообще невозможно. Вот недавно господин Хатимский, да, президент банка, говорил о том, что все прогнозы, да, не работают экономистов. Ну, в общем-то, он в этом плане прав.
0: Но они, вот это тоже же интересная история, не работают. Ведь рабочими механизмы тоже делают люди. когда вырабатывают стратегию принятия решений. А сейчас на все, что угодно можно. Сегодня про Армузский пролив тоже было заявление, по-моему, американцами сделано, что экспорт никогда не восстановится до прежних объемов. Почему? Ну, пока кто-то будет воспрепятствовать или пока будут мешать, например, наверное. Вот, пока кто-то будет навязывать свои условия. Наверное. Опять же, это все делают люди, а не какие-то мифические колдуны и волшебники.
29: Да, но порой, почему эти прогнозы очень сложно делать, или они часто не оправдываются, потому что вот это влияние человека, оно порой оказывается сейчас, да, мы живем в таком мире,

0: вот эти вот, скажем так, поведенческие какие-то факторы? Какие еще следующие события будут?
1: Да? А это является фактором перестройки все-таки экономики? Или это хаос, и потом рано или поздно все равно это уляжется, и вот возникнет какая-то либо, ну не знаю, старые документы поднимут, хотя это очень вряд ли, или какая-то новая форма возникнет?
0: Мне как-то вот, честно сказать, я в этом плане, наверное, пессимист, я как-то вот не верю в то, что...
1: Возвращение всё, старому, да?
0: Да, то, что как-то уляжется, устаканится как-то, потому что, условно говоря, наверное, даже последние 5 лет мы видим, что каждый раз становится все хуже и хуже. Был какой-то ковидный период, когда все
1: странный.
0: Говорили, да, когда все говорили, ну вот сейчас вот, да, эта пандемия кончится, и тогда все вернется на круги своя. Не вернулось совершенно, еще хуже стало, да. Угу. Потом говорили, что, ну это вот из-за России все эти проблемы в мировой экономике, ну вот сейчас вот разрешится конфликт, и, соответственно, все вернется угу. на круги своя. Оказалось, что еще и США могут себя таким образом вести, а могут еще и хуже поступать.
1: Но это
0: да?
1: перестройка какая-то, это борьба за новую экономическую модель. Я просто вспоминаю, что это же, скорее всего, не уникально для, в истории человечества. Уникально. Потому что те же самые там в 17 веке, не знаю, тресковые войны в Европе были.
0: Да.
1: А, ну, потом каким-то образом там они сформировали рынок, а до этого прям война-война была.
0: Да, но только все-таки нужно учитывать, что текущая ситуация в 21 веке, угу. да, вот ее очень сложно сравнивать с предыдущими периодами.
1: Почему?
0: Учитывая степень интеграции, да, в 17 веке все-таки не было таких...
1: Глобализма не было.
0: Глобализма это в целом, а вот представьте, вот есть некий продукт, допустим, не знаю, самолет, предположим, или телефон, которым мы пользуемся. Для того, чтобы этот продукт появился, задействовано полмира. От процесса, да, появления каких-то ресурсов, из которых это производят, до конечного, да, до конечного вот производства и дальнейшего потребления.
1: Угу.
0: Сегодня, да, и, а в целом мы это называем тем самым глобализмом. И, соответственно, в таких условиях будет очень сложно... вот тут, как в МВФ любят подчеркивать, угу. фрагментацию, да, дальше развивать, потому что, хоть эта фрагментация, кстати, на мой взгляд, вот если говорить о переустройстве, наверное, наша новая реальность, которая, в общем-то, формируется, это та самая глобализация в условиях фрагментации. И, в общем-то, может быть, звучит как бы на первый взгляд бредово, а вообще, если так вот разобраться, получается именно так. То есть никто, никому не удалось в итоге разрушить угу. старый уклад, просто он теперь подстраивается под новые реалии.
1: Здесь, наверное, можно еще сказать фрагментация в том плане, что, как это, условно, Ллойдс перестал нас страховать, мы придумали своих страховщиков.
0: Да.
1: Но система страхования осталась как таковая.
0: Как таковая. И она работает и направлена на страхование международной торговли.
1: Те же самые китайцы, открывая какое-нибудь производство, они не приглашают сюда иностранцев, но их производство уже способно выпустить продукцию, которая будет востребована в других странах мира. Вот про эту фрагментацию.
0: Да. Но китайцам, опять же, для производства этой продукции также нужны партнеры.
1: Редкоземы.
0: И да. да, и все остальное, и технологии, и логистика, и рынки сбыта, и маркетинг. В общем, все, в общем-то, работает, просто это уже как-то сконцентрировалось в каких-то регионах. Да, не угу. глобально, а вот переместилось в какой-то регион, где, в общем-то, развивается по тем же самым правилам.
1: Лазарь Бадалов с нами сейчас, кандидат экономических наук. Про экономику вижу ваши вопросы. Останется время, обязательно зададим. Сейчас будет информационный выпуск, но еще интересно, просто не могу мимо этой темы пройти, которая сейчас появилась. Сейчас скажу. Суд в Гааге освободил Британию от выплаты Руанде 135 миллионов долларов в рамках сделки по нелегалам. То есть сделка-то сделкой, но деньги, видимо, изначально не планировали платить. И Гаагский суд постановил, что и не надо. Новости и продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 15:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте.

0: Владимир Путин проведет заседание Совета по поддержке русского языка. Мероприятие состоится 2 июня. Президент примет участие по видеоконференц-связи. Пресс-службы Кремля отметили, что с докладом выступит советник главы государства Елена Ямпольская. Она расскажет о ходе исполнения поручений Владимира Путина и основных направлениях деятельности Совета. В частности, будут рассмотрены предложения по дальнейшей поддержке русского языка и языков народов России, включая издательские и просветительские общественные проекты. Мужчина погиб в Белгородской области при детонации дрона ВСУ. Это произошло в селе Пушкарное. Один местный житель пострадал. Такие данные приводятся в канале оперштаба региона в мессенджере «Макс». С предварительным диагнозом баротравма он доставляется в городскую больницу Белгорода. Пострадавшему окажут необходимую медпомощь, говорится в публикации. В Норвегии задумались о пересмотре отношений с Евросоюзом. Вступление в объединение выглядит для Осло все более привлекательнее в сумасшедшем мире, который формирует Дональд Трамп. Такую точку зрения в беседе с журналистами издания Financial Times высказал норвежский министр иностранных дел Эспен Барт Эйде. «Когда мы присоединились к Европейской экономической зоне, мы примкнули к новому тренду, который был единым рынком. Прошло более 30 лет, этот благополучный мир исчез, и нам нужно честно признать, что мы находимся в более сложной ситуации. Те части ЕС, к которым мы решили не присоединяться, становятся все более важными», отметил министр. Financial Times подчеркивает, что в Осло задумались о членстве в Евросоюзе на фоне ситуации с американскими пошлинами и притязания США на Гренландию. Крыму предупредили о массовых вбросах фейков со стороны Украины. На это указал советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. В беседе с РИА Новости он сообщил, что украинская пропаганда преследует цель с помощью вранья и манипуляций посеять панику среди населения. В частности, по словам Крючкова, распространяется ложная информация о пустых полках в магазинах, полном отсутствии бензина и перекрытии сухопутного коридора в сторону Крыма. Он призвал жителей доверять только официальным источникам и соблюдать информационную гигиену. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Вечером в Москве переменная облачность до плюс 17 градусов. На этом пока все. Развитие событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
3: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
4: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей.
6: Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
7: «Говорит Москва».
6: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
8: Внимание! «Говорит Москва».
9: 94,8 FM.
6: Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
10: 15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни», и Лазарь Бадалов с нами, кандидат экономических наук. Несколько вопросов от наших слушателей. Так, сейчас найду. Почему в США бензоколонки практически моментально реагируют на изменения цен на нефть, то вверх, то вниз? Олег, мы эту тему уже обсудили в первой половине часа. Я, наверное, расширю про санкции. Смотрите, здесь про влияние и про хаос в экономике, который творится. Скорее всего, все-таки мы понимаем, что есть компании, крупные, наверное, инвестиционные гиганты, которые умеют, во-первых, этот хаос продуцировать, на нем зарабатывать. Но вопрос, что будет являться симптомом того, что экономика больше не может выдерживать, что только конкретные, там, не знаю, 3-4 крупнейших игрока дергают за эти ниточки, и все.
11: Ну, на самом деле, да, такие симптомы, они существуют, да, которые могут сигнализировать, но, слава богу, для нашей экономики этих симптомов сейчас не наблюдается, да. Вот, мы, конечно, можем там, допустим, критиковать экономическую политику, быть чем-то недовольными, но вот часто от наших представителей экономических властей, да и не только от экономических, от представителей экономических властей, часто звучит высказывание, выражение про макроэкономическую стабильность. Угу. Вот как раз это и есть, скажем так, противоположная история существованию этих симптомов. Да, то есть вот каких-то симптомов проблем, такого краха экономики, то, что пытаются часто предсказать на Западе, что вот да, давайте еще чуть-чуть потерпим, давайте еще введем очередной пакет санкций, и после этого российская экономика рухнет, и вот тогда, в общем-то, мы, они там на Западе скажут, что санкции не зря вводились. Угу. Но это обман с их стороны, ну и слава богу, да, мы здесь, в общем-то, должны это понимать, что настрой там именно такой. Разрушить нашу экономику, но даже не с 22 года, по сути, санкции с 14 года действуют, и эффект, который, в общем-то, изначально, цель, которую устанавливали, да, она, в общем-то, не достигнута, и все прекрасно понимают, но мало кто об этом боится, рискнет говорить, mm-hmm. особенно там, на Западе, о том, что санкции этой цели не достигают. Вот я даже, опять же, это не с позиции того, что мне хочется хвалить и говорить, что у нас все прекрасно, мы эти пакеты в пакеты сложили, да, это, конечно, тоже неправильно. Санкции, безусловно, оказывают негативное влияние на нашу экономику, но, и вообще на нашу жизнь в целом, но при этом мы должны вот, просто такой пример приведу. Если в 22-м году, в 23-м, да и до этого, бизнес часто отмечал, и не только бизнес, но и представители экономических властей часто отмечали, говорили, что вот влияние санкций, проблемы связаны с санкциями, там, по разным опросам иногда санкции ставили номер один проблемой в экономике. Сегодня, если провести такие, скажем так, замеры, опросы, бизнес явно про санкции вспоминает только строчкой где-нибудь там 3, а может быть и ниже. Сейчас есть другие проблемы, более насущные. Сейчас чаще говорят про дорогие деньги, которые действительно больше проблем внутри создают, да, для бизнеса и для экономики, нежели чем санкции. Это не говорит о том, что санкции не влияют и не работают.
10: Просто с двух концов зашли.
11: Да, и это говорит о том, что произошла адаптация уже к действию санкций. И мы, вот, мы завершили, говоря о том, что фрагментация, да, и вот в условиях этой фрагментации приходится работать. Так, а эта фрагментация, она как раз вот продиктована санкциями. То есть действуют санкции, да, оказывают влияние, да, но бизнес, уже и экономика в целом, адаптировались к тому, что это есть, и в этих условиях развиваются, работают, существуют, появляются новые вызовы, новые проблемы. Их сложнее решать, потому что существуют санкции. Если бы не было санкций, проблему дорогих денег можно было бы решить с помощью, как это, в общем-то, было в досанкционный период. У нас были времена, когда ставка была еще выше. Но в те времена бизнес решал проблему дорогих денег внутри страны за счет инвестиций, заимствований за рубежом. Сейчас для нашего бизнеса, в общем-то, и вообще для экономики этот источник, по сути, является закрытым.
10: Да. Можно ли было с точки зрения государства, как вы считаете, там, принимаемых решений, а, например, все-таки не вводить такие ограничения, не делать деньги такими дорогими, с учетом того, что есть, действительно санкции, и, по сути, здесь задача выжить. То есть многие в пример приводят эталонный с этой точки зрения 24-й год, когда государство буквально сказало «выживайте». И парадоксально, но и бизнес как-то ожил, приободрился, и как-то и деньги в бюджет пошли, и у нас уже обеленная экономика была. А потом в какой-то момент тиски возникли, и все. И здесь, в общем, и опять сереет экономика, и денег не хватает, и они дорогие. Вот. Но то, что как хорошо себя чувствует банковский сектор, это отдельный разговор.
11: И там тоже все недалеко так однозначно, как кажется на первый взгляд. Но если мы говорим вот в целом, да, а могли бы иначе?
10: Да.
11: Могли бы, но почему не действуют иначе? Логика понятна мне во всяком случае. Потому что говорят про ту самую макроэкономическую стабильность. Если посмотреть там всех наших представителей экономических властей, Силуанова, Набиуллину и так далее, они все говорят о том, что есть определенные угрозы, и чтобы был бюджет сбалансированным, финансовая система стабильная, экономика стабильная, проводится вот эта политика дорогих денег, да, сдерживающая политика, опять же, чтобы вот те самые симптомы краха, да, не появились. Но, как бы, вот эту логику понять можно. А при этом никто не говорит, что это единственный возможный вариант. Ну, или, опять же, может быть, так представители наших финансовых властей так считают. Но, на мой взгляд, вы правильно вспомнили, 23-й год, когда действительно позволили, дали возможность развиваться внутри. И оказалось, что мы вполне себе можем, даже без оглядки на вот эти внешние инвестиции, расти, развиваться. Ну, в Центральном банке объясняют тем, что вот, ну вот у нас не хватает там трудовых ресурсов, поэтому весь этот рост может привести к тем самым симптомам, которые вдруг станут в итоге сигналом грядущего краха. Но, на мой взгляд, вот эта история с рынком труда, ну и то, о чем говорили очень много и в Центральном банке, о перегреве экономики, на мой взгляд, не такой уж это был и перегрев экономики. Вот, ну, опять же, здесь нет
10: какого-то... Даже если она перегрелась, то что будет? Наверное, перегретая экономика лучше, чем... охлажденная в какой-то степени. И вопрос, а для нас это перегретая прям экономика?
11: Вот, вот понимаете, вот я именно придерживаюсь вот именно этой позиции, что, а кто сказал, что рост 3-4 или даже 5%, экономический рост, это перегрев экономики?
10: Для китайцев 7% это не есть большой рост.
11: Вот, понимаете, вот я придерживаюсь именно такой позиции, что вот эти вот метрики, да, оценки, что вот для нас норма, не знаю, там 1.5-2%. Нет, это норма для развитых стран с экономической точки зрения. Кстати, однажды вот от господина Силуанова как-то давно говорил о том, что почему вот нас называют развивающейся экономикой? Мы уже развитая экономика. Ну, на мой взгляд, лучше быть развивающейся экономикой. Да? И развитая экономика — это не синоним идеала, да, или не символ идеала. Да? То есть вполне себе можно очень хорошо себя чувствовать, будучи развивающейся
10: Зачем экономикой. Зачем контролировать вот экономический рост в плане того, что если динамика роста очевидна? Вот, вот это не очень понятно. Потому, особенно с учетом того, что санкции. Особенно, когда твой бывший контрагент, а ныне, по сути, враг, прилагает все усилия для того, чтобы ты загнулся, завернулся в саван, извините, и пополз на кладбище.
11: Что могу здесь ответить? Вот, опять же, задаюсь аналогичным вопросом и не согласен с этим, потому что, да, но, как объясняли и в Центральном банке и так далее, опасаются дефицита рабочей силы, у нас перегрев на рынке труда и так далее и тому подобное, но здесь возникает, скажем так, очень много вопросов с точки зрения того, что, опять же, как мы сказали с вами, да, а что считать перегревом?
10: Да.
11: Мы понимаем, что зарплаты курьеров и таксистов в Москве – это, конечно, индикатор, но это точно не риски. Вот. Есть у нас регионы, где вполне себе хватает рабочей силы, и люди получают не те зарплаты, которые, в общем-то, являются даже средними по стране. Да, потому что средняя по стране – это, в общем-то, как измерение средней температуры по больнице. Вот. Поэтому... чрезмерная вот эта консервативность, которая у нас возникла, я не знаю, сложно очень как бы такие суждения делать, но это страх перед какими-то внешними вызовами. Или, может быть, уж как я всегда списываю, говорю, а может быть, это я вот со своей позиции так рассуждаю, может быть, там... финансовым властям нашим виднее, может быть, у них больше информации. Но, безусловно, это как бы все нужно учитывать. А с другой стороны, и нельзя отрицать тот момент, что вопрос того, кто возьмет на себя ответственность. И,
10: за что?
11: За определенные решения, допустим, в общем-то, представить себе ситуацию, что мы не приняли во внимание этот перегрев в экономике, допустим, и в итоге это приведет к каким-то серьезным проблемам, кто-то должен будет отвечать. Поэтому вот этот кто-то, наверное, лучше осторожничает и говорит, подержу-ка я ставку высокой подольше.
10: Нет, там же говорят как, что есть цель... 4,5 там или сколько? 6%, 4, да, 4. 4% ставка. А какими усилиями достигается... Вот это тоже вопрос, потому что вопрос. ЦБ, он занимается исключительно ставкой, с него, в принципе, взятки гладкие. Но тогда у нас классическая проблема, мы о ней с вами много раз говорили, лебедь, рак и щука.
11: Да.
10: Дорогие деньги вредят экономике, дешевые деньги влияют на инфляцию, а мы боремся с инфляцией. Но, опять же, повторю свой вопрос, мы боремся с инфляцией. А где гарантии того, что если бы у нас так жестко не держали ставку и не были бы такие дорогие деньги, у нас бы все равно была инфляция, но она бы улетела в стратосферу?
11: А может быть, и не улетела. Что называется, мы не проверим, да, потому что...
10: Здесь только эмпирика работает, но да.
11: Вот как бы вот всегда, вот я, опять же, это достаточно часто слышу от Банка России, от представителей, что вот если бы мы не держали так долго ставку, то было бы хуже.
10: Да.
11: Но мы с вами это не проверим, да, никто не проверит. Было бы хуже или, в общем-то, инфляция, может быть, была бы чуть выше, но мы бы это перекрывали экономическим ростом. А гонка зарплат, ну, опять же, это тоже такое...
10: Она вот, не у всех все-таки.
11: Совершенно гонка. Верно. Вот, то есть, понимаете, вот эти вот расчеты средние, они, в общем-то, порой могут сбивать с толку. Я всегда тоже придерживаюсь такого мнения, что... Нет какого-то одного индикатора экономического, который однозначно всегда гарантированно отвечает на вопрос, дает ответ на вопрос, что вот, допустим, у нас есть перегрев в экономике, или это индикатор какого-то надвигающегося кризиса, краха и так далее. Все в совокупности, плюс еще с учетом каких-то особенностей. А в нашей экономике, в нашей стране очень много особенностей. И нельзя, вот в этом экономисты все единодушно всегда говорят, что нельзя найти две одинаковые страны, две одинаковые экономики. Есть свои индивидуальности, есть свои особенности. Но при этом все равно мы как-то тяготеем все равно к тому, что, в общем-то, происходит где-то там на Западе. Вот тот же самый. Цель по инфляции, размер экономического роста. Или, допустим, вот тоже эта история, связанная с тем, что А если мы чуть немного ослабим и будем расти быстрее, а вдруг это приведет к каким-то негативным последствиям? Ну, возможно, да, при этом нельзя отрицать, что и жесткая экономическая политика, она тоже не без побочных эффектов.
10: Конечно.
11: И, в общем-то...
10: Но вот это выглядит как более контролируемое, получается, или что?
11: Более консервативное, да, более предсказуемое. Я вот совершенно буквально недавно... Обсуждая тоже в СМИ вот эту историю с повышением налоговых сборов, мы говорили о том, что те планы, которые закладывал Минфин, они, в общем-то, пока не сбываются. И так совпало, что буквально через неделю господин Силуанов давал развернутое такое интервью, на прошлой неделе это было как раз Коммерсант, он говорил, что нет, наоборот, да, вот дополнительные доходы, ну, еще рано пока говорить о том, что сбылось и не сбылось. Ну, возможно, да, вот здесь как бы мы с вами не проверим, а какие бы сборы были бы, если бы налоги не выросли. Вот то, что импорт сжался, это точно. Соответственно, меньше приобретаем. А может быть, если бы не выросли ставки сборов, налогов и так далее, а может быть, мы бы собрали там не 5,3 триллиона к сегодняшнему моменту, да, а, допустим, не знаю, те же самые 5 триллионов, а может быть, 4,5. А может быть, и больше бы собрали. Ну, я, во всяком случае, придерживаюсь такого мнения, что лучше всегда собирать 1% с миллиарда, чем 10% со 100 миллионов.
10: А тогда другой момент по поводу вот санкций. У «Ведомостей» материал был. Доля бессрочных санкций за 15 лет выросла с 10% до 80%. Доля неотменяемых санкций в мире возросла с 10% в 2000 году до 80% в 2015 году. А, и приходит к выводу эксперта, что санкции, по сути, стали элементом новой нормальной мировой экономики, новой нормальности мировой экономики. Но вопрос, что есть нормальность, здесь можно, конечно, поспорить. Вот. Но здесь другой момент. Многие давно уже, кстати, отмечали, что американцы вот эту политику санкций протекционизма, они выбирают для себя в качестве, ну, как бы генеральной линии закрепляться в мире. И удивительно для меня лично, что никак не появляется, ну, какой-то яркой альтернативы, яркой фронды против этого, потому что, ну, как бы все стараются это обойти. Огромное количество там фирм прокладок делают, еще что-то. Но вот так, чтобы сказать, что так работать нельзя, такого не существует. Почему? Потому что все деньги мира в американском госдолге?
11: Ну, с точки зрения вот прежде всего про санкции, да, вот то, что санкции теперь новая, да, нормальность, но тут это правильно сказать, что... ненормальность, да, это именно новая ненормальность, но это реалии. И почему я всегда придерживаюсь мнения, что не надо строить экономическую политику, в том числе страны, исходя из логики, что это временно. Опять же, об этом уже много говорили, и я это отмечал и отмечаю, что вот порой послушаешь там наших представителей экономических властей, там, не потому что вот этот вот он плохой, вот его с ним... Да нет, это не так работает. Это вот просто именно... как строится вот политика, точка зрения, да, вот она вот так вот сформирована. Там представитель Банка России, господин Заботкин, как-то вот сказал, что в период урагана лучше, чтобы был каменный дом. Ну, правильно, лучше быть в каменном доме в период урагана. Но только вопрос, а ураган, он как, вот пришел, сейчас вот здесь все перевернул разрушил и уйдет? Нет, мы живем теперь в условиях регулярного, постоянного урагана. И, соответственно, надо думать, как строить наше жилище, если продолжать да, эту метафору, то как строить, да, как развивать наш дом вот именно в условиях такой вот, таких климатических особенностей, назовем это так. Потому что просто переждать в домике, даже каменном, не получится.
10: Так, но как... получается, что мир все равно, не... вот эта же система сложившаяся, она же тоже не 45 тысяч лет существует.
11: Вот.
10: А она мир... сложилась как результат каких-то пертурбаций.
11: Вот этих ненормальностей, да. Вот. То есть пока еще, наверное, не только у нас, у всех, в общем-то, не наступило это понимание, не знаю, что Эта история не временная, это история постоянная.
10: Но можно ли сказать, что генератор этой истории только как бы один условно англосаксонский взгляд на мир? Почему я не выделяю американцев и европейцев? Потому что они в общей мере как бы продуцировали эту систему.
11: Только теперь европейцы сами понимают, что они, в общем-то, открыли тот самый ящик Пандоры, который работает против них. А теперь опасаются, что у них высокая зависимость от визы и мастер-карта, да, и от других американских систем, экономики и так далее, которые, в общем-то, как бы теперь возникает...
10: Как у бы... них SWIFT, по-моему.
11: Да, в общем-то, это не важно, да, американцы могут санкции против SWIFT принять, да, вот какое осознание, понимание появилось у европейцев, что...
10: Думаете, появилось?
11: Я думаю, да, если они сейчас, ну, хотя бы начали говорить о том, что давайте строить, они там у себя обсуждают, давайте строить альтернативы, да, свои платежные системы развивать, ведь Visa, Master, American Express, это все. Получается так, что на самом деле у Европы свои платежные системы розничные, да, нет. Они все либо американские, либо японские, либо китайские, российские и так далее. То есть вот европейской платежной системы, вот розничной именно, на самом деле нет. И они смотрят в этой ситуации, они пользуются визой и мастером, но это американские платежные.
10: Ну, да, они, я думаю, что уверены, что противостояние не дойдет до такой степени, что американцы будут им морозить платежи.
11: А вдруг? Да, то есть вот риски
10: такие. У них слишком много общих врагов для того, чтобы переключиться друг на дружку.
11: Может быть, это будет как-то избирательно. Может быть, это не будет так массово, как вот против России, допустим. Да, взять всю Россию, отключить. Но, условно говоря, вот эта история, я на нее обратил внимание, вот эти судьи Международного уголовного суда, они оказались все под санкциями США. Угу. Да, многие из них там, я так понимаю, европейцы, они теперь ходят и жалуются, что мы не можем даже зарплату получить, потому что на нас наложили санкции, а виза и мастер...
10: А что случилось, хочется
11: да, спросить. А виза и мастер, оказывается, придерживаются этих санкций и, в общем-то, заблокировали им, заморозили карты и так далее.
10: А тогда ресурс, наверное, здесь имеет смысл обсудить, и вообще в экономике поднимает ли эту тему, ресурс возможности Соединенных Штатов Америки и как бы общего англосаксонского мира удерживать систему вот именно в таком напряжении. Потому что у них запас прочности большой. Понятно. И жирок у них все равно есть. И технологии у них есть. И вот хочу этим продам, этим не продам. Но, во-первых, китайцы выросли. Никто не будет за плошку риса работать на американцев. Точно совершенно. Другие страны подросли и успели застать, как это, нормальный мир в нормальном понимании этого слова. Когда есть деньги, когда закрыты базовые потребности, есть перспектива развития и развития собственного бизнеса. А тут они говорят, нет, мы все отменяем, и эти, там, не знаю, 50 лет были скорее исключением из правил, потому что будет мор, голод, болезни, и деньги мы будем выдавать вам порционно за хорошее поведение.
11: Да, совершенно верно. То есть вот такая логика, она, наверное, присутствует. Вот я все, опять же, как-то и говорил уже об этом, да, вот это интервью Джанет Йеллен, когда ей задают вопрос про милитаризацию доллара, да, она говорит, что да, мы все это учитываем, понимаем, но у них нет альтернативы. В общем-то, что называется, а куда они все денутся? Ну вот.
10: Но это шантаж.
11: Да, ну, в общем-то...
10: А буйных нет, видимо, противодействовать
11: этому. Ну, опять же, постепенно появляется некое и осознание, и понимание, и поиски альтернативы. Вот когда, не знаю, там, 2, 3, 4 года назад об этом говорили, всегда все сводилось к тому, что, ну, это вы драматизируете, на самом деле нет, все вот стабильно, там, доллар в мировой финансовой системе является главенствующим и так далее и тому подобное. А сегодня уже это не так однозначно звучит. Почему? Потому что обратите внимание, как за последние годы Китай взял и сократил свои вложения в американские...
10: Было такое.
11: Оно и есть. И более того, это тренд, который, если на пике у китайцев было вложено там более триллиона долларов в американский госдолг, сегодня эта цифра уже почти в два раза меньше.
10: Плюс еще накопление резервов в запасах физического золота.
11: Да. И такой же логики придерживаются другие страны, БРИКС, глобального юга. Да, это, скажем так, доля вложений перетекает, сейчас европейцы, да, восполнили то, что продают там, условно говоря, в Китае и так далее. Но есть определенные, скажем так,
10: признаки.
11: Пределы, да, границы, то есть американцы тоже не безгранично могут пользоваться своим доминирующим положением.
10: Лазарь Бадалов был с нами, кандидат экономических наук. Лазарь Ильханович, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 16:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дмитрий Медведев указал на желание Николы Пашиняна пользоваться льготами ЕАЭС. Кроме того, он хочет зарабатывать на России и других странах объединения, пока Армению не позовут Евросоюз. Зампред Совбеза России высказал такую точку зрения в публикации в мессенджере Макс. Буквально так. Ничего не будем решать на референдуме, пока нас не позовут в ЕС. А потом, естественно, побежим в припрыжку в Европу. Но до того будем пользоваться всеми льготами ЕАЭС, умело зарабатывая на России и других странах Союза. Молодец, конечно, говорится в публикации Медведева. Премьер-министр Армении ранее объявил о продолжении работы республики в Евразийском экономическом союзе. Политик подчеркнул, что членство в объединении продлится до того момента, когда выбор между ЕС и Евросоюзом станет неизбежным. В Курской области в результате взрыва дрона пострадал мотоциклист. Инцидент случился в деревне Первое Янькова Рыльского района. Губернатор Александр Хинштейн сообщил в мессенджере Макс, что осколочные ранения при детонации украинского БПЛА получил 35-летний мужчина. Он госпитализирован, пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь. В санатории в Барнауле норовирусом заразились 18 детей, 15 несовершеннолетних госпитализированы. Такие данные со ссылкой на источник приводит ТАСС. Отмечается, что инцидент случился накануне в Краевом детском психоневрологическом санатории. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья». Сергей Кравцов сообщил о стартовавшем в штатном режиме ЕГЭ. Все пункты проведения единого государственного экзамена работают по графику. Организационные процессы отлажены, отметил министр просвещения. Для нас важно, чтобы каждый выпускник чувствовал себя уверенно и спокойно. Мы создали необходимые условия для честной и объективной оценки знаний, отметил Кравцов. Сегодня в России стартовал основной период проведения ЕГЭ. 1 июня экзамены по химии, литературе и истории сдадут около 232 тысяч человек, сообщили в Рособорнадзоре. На тестирование по химии было заявлено 102 тысячи участников. Экзамен по литературе планировали сдать более 40 тысяч человек. На единый госэкзамен по истории было зарегистрировано свыше 89 тысяч участников. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на понедельник, 10 рублей 49 копеек. Доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио-Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
12: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
13: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
15: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 1 июня, 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями. За пробками на московских дорогах обсуждаем главные темы. Все это делаем в прямом эфире. Вы пишете через СМС-портал. Можно писать через Телеграм. Пользователю «Говорит МСК-бот». Можно писать через Макс. Пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948, код 495. Смотрим, что на московских дорогах. Там практически отсутствуют пробки. В городе пробки, пока говорил, двухбальные были. Стали трехбальные. Дальше 3 балла нам обещают на 5 вечера. А вот в 6 и в 7 вечера, возможно, серьезные пробки, 5-бальные. Так, во всяком случае, выглядят прогнозы. Из того, что красного, то есть совсем сложного, есть прямо сейчас на карте московских пробок, это Садовое кольцо в районе поворота в сторону Новослободской. Особенно там, где мы говорим внешнее Садовое кольцо. Это третье транспортное кольцо, но только внутреннее, от Савеловской эстакады до проспекта Мира, и там серьезных затруднений нет. Это шоссе энтузиастов в районе третьего кольца и в районе Свободного проспекта. Да, пожалуй, вот, собственно, и все. Еще раз напомню, пока трехбальные пробки, 5 баллов нам обещают на 6 и на 7 вечера.
14: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
15: Поток. Новости этого дня.
16: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Подмосковье собираются построить крупнейший в мире технопарк легкой промышленности. Зачем и на какие деньги это строят? Почему такой большой? Почему в Подмосковье? Что сейчас вообще с легкой промышленностью в Подмосковье? Почему тут и именно тут должен появиться крупнейший в мире технопарк? Ну и главное, вот сейчас одна ситуация, а потом его построят, и что изменится? Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Минздрав утвердил обновленный перечень должностей медицинских работников. Действовать новый перечень будет 1 сентября. Обращают внимание на то, что среди прочего появляется врач-специалист по медицине здорового долголетия, появляется, ну, не врач, а работник со средним профессиональным образованием нутрициолог, а вот, например, врачи-вирусологи, врачи-паразитологи исчезают. Почему пересматривают перечень? Почему нутрициолог не врач, а вирусологи не нужны? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочно сообщение, которое на ленте новостей, это высказывание Рябкова. В данный момент именно это. США и Ирану, говорит он, в военном противостоянии важно не допустить нового сваливания в штопор, цитирую по агентству РИА Новости. А что касается ленты агентства ТАСС, здесь сообщение о том, что происходит в Геническе. 8 домов в районе места атаки беспилотника обесточены и пробит газопровод, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на заявление главы округа. Еще из того, что сейчас появляется на ленте агентства ТАСС, 8 домов в районе места атаки беспилотников в Геническе 31 марта остаются без света. 8 домов. Это тоже со ссылкой на главу округа.
15: Поток. Успеем сказать главное.
16: СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код 495. Можно писать через Макс, тоже пользователю «Говорит МСК-бот». Если есть сложности и до этого не писали, заходите на сайт радиостанции «Говорит Москва», и там все возможности на первой странице вы найдете. С правой стороны, если искать. Первая тема. В Подмосковье собираются построить крупнейший в мире технопарк парк легкой промышленности. Называется территория Aurus Collection. Площадь 2,2 миллиона, ну, квадратных метров. Это все-таки в районе Люберец все это будет происходить. Производство под национальным брендом премиальной одежды Aurus. Там еще и одежда, и кожгалантерея, и фурнитура, а также инновационный автомобильный инжиниринговый центр, обучающие площадки, типографии и другие предприятия. Ссылаются на компанию, то есть получается, что это все-таки не технопарк только легкой промышленности. Подается-то именно как крупнейший в мире технопарк именно в этой отрасли. Но, как бы то ни было, сразу говорят о том, что будет много чего-то. У нас так хорошо с легкой промышленностью, легко организовать производство именно в Подмосковье. Но, возвращаясь к этой истории, проект нацелен на развитие отечественного производства и создание продукции премиального сегмента по мировым стандартам. Итак, вроде самый крупный в мире, но премиальный сегмент. Нет ли противоречия? Шамхал Ильдаров к нам присоединяется. Он президент Ассоциации текстильщиков России и председатель комитета Легпром СНГ. Шамхал Адамович, здравствуйте.
17: Добрый день, добрый день.
16: Итак, нет ли противоречия между тем, что с одной стороны крупнейший в мире технопарк легкой промышленности, с другой стороны нацеленный на что-то премиальное?
17: Ну, противоречия я в этом абсолютно не вижу, потому что технопарк сегодня это в первую очередь инструмент развития промышленности и импортозамещения. Вряд ли сегодня можно найти другую страну, которая поставила во главу, как говорится, развития промышленности именно импортозамещения. Поэтому и масштабы должны быть соответствующими.
16: Подождите, ну масштабы должны быть соответствующие. Ну, наделают потом в этой легкой промышленности всего этого премиального. А куда продавать?
17: Продавать на российский рынок. Сегодня рынок значительно расширился из-за того, что зарубежные бренды нас успешно покинули. Рынок имеет мощное развитие, и на сегодняшний день количество инвестиций в текстильную легкую промышленность превышает количество инвестиций в любую другую отрасль. И это инвестирование многократно увеличивается с каждым годом.
16: Вы полагаете, что российский рынок – это премиальный рынок?
17: Я полагаю, что за последние 15-20 лет российский потребитель в хорошем смысле стал чуть избалован. И то, что мы умеем отличить хорошее качество от, ну, не особо лучшего, это нормальное явление. Премиальный рынок – это такой маркетинговый ход. Мы называем премиальным рынком то, что высокого качества, то, что хорошо лежит, как говорят ательеры, то, что красиво смотрится. Поэтому, я уверен, на это всегда будет спрос.
16: Скажите, ну, говорят, что российский потребитель, если и чем-то не избалован, так это низкими ценами на легкую промышленность, или не так?
17: Да, на сегодняшний день изделия на текстильную легкую промышленность в России минимальные, и это нормальное явление. Но на рынке присутствуют изделия разных сегментов. При желании можно купить изделия с более дорогой фурнитурой, более качественного пошива, но цена будет отличаться, при этом в первую очередь внимание будут обращать на бренд. То есть качество будет одинаково, но более известного бренда. Поэтому я бы не хотел, чтобы покупатели сильно обращали внимание на дороговизну.
16: Знаете, как вы на свой карман-то обращаешь внимание, это важно.
17: Да, но сегодня изделия текстильной легкой промышленности в России по очень доступным ценам. И большинство из них производится в России по таким же доступным ценам.
16: Елена, советское кино нам напоминает вот это «Вы полагаете, все это будет носиться», а дальше вот это продолжение «Я полагаю, что все это следует шить». Это следует шить, говорите вы?
17: Однозначно следует шить, а потом мы привыкли к тому, что меняем одежду под настроение, casual одеваем в выходной день. На работу, в отличие от дня недели, одеваем разную одежду, поэтому все это влияет на наше настроение, все это влияет на нашу, как говорится, продуктивность, и поэтому мы обязательно это будем носить.
16: Так, Игорь 656 теперь о другом. Хорошо, ну как будто бы те люди, которые задумывают швейную промышленность, об этом не думают, а вот Игорь говорит, ну некому же шить будет, опять гастарбайтеров завезут?
17: Понимаете, какая ситуация? Каждая страна проходила такую эволюцию, когда на каком-то этапе приходилось обращаться к гастарбайтерам. Да, сегодня огромное количество швей из Индии, Бангладеш, из других стран, но в данный момент они нас подстрахуют. Пройдет 2-3 года, и наши швеи, наши местные российские кадры будут готовы к производству качественной продукции. Но главное, что это все локализовано на нашей российской территории, главное, что это все трудоустраивает в том числе и российских дизайнеров, топ-менеджеров в том числе, и платятся налоги в наш российский бюджет.
16: То есть, подождите, получается выгоднее привезти не готовый товар из Бангладеш, а швею из Бангладеш, которая этот готовый товар сделает здесь?
17: Да, абсолютно верно. Гораздо выгоднее произвести в России с помощью швеи из Республики Бангладеш по нескольким причинам. Во-первых, в первую очередь, это логистика, перевозка готовых изделий. Вторая тема, это, конечно, так же, как и в других направлениях, у нас, россиян, более такой предвзятый вкус. Мы более утонченно можем отличить качественное изделие от менее качественного. И, соответственно, дизайнеры российские, они смогут сделать именно то, что по вкусу нашим российским покупателям.
16: А скажите, если уже не говорить о конкретном крупнейшем в мире технопарке легкой промышленности, а что у нас вообще с легкой промышленностью в Подмосковье до его появления?
17: До его появления легкая промышленность Москвы и Московской области имеют значительный подъем. Касаемо тех же технопарков, мы можем сказать, что если в России их всего 130, ну, плюс-минус, то более 50 технопарков сосредоточены в Москве, и еще половина от 50 в Московской области. Это говорит о том, что Москва по-прежнему вместе с, ну, с теми городами, которые нам известны, это Ивановская область, Санкт-Петербург, Москва остается лидером и по уровню инвестиций в текстильную легкую промышленность по-прежнему занимает лидирующее место.
16: А у вас есть объяснение? Да, я понимаю, но у вас есть объяснение, почему именно здесь? Это из-за того, что недалеко везти до ближайшего склада? Ну, грубо говоря, вот Виталий говорит, можно же сделать производство в Вологде или в Иванове, там, мол, швеи-то дешевле, чем в Подмосковье.
17: Советских времен, очень хороший вопрос, кстати, и я хочу сказать, что с советских времен логистика была так установлена, что гораздо удобнее было везти и привозить в Москву. Это первая тема. Вторая тема – это более квалифицированные кадры. Третья тема – то, о чем мы говорили. Внутренний рынок Москвы и Московской области. В отличие от жителей Вологодской области, которые тоже умеют и любят красиво одеваться, москвичи в этом плане наиболее капризные, они вполне могут позволять себе поносить одежду там год-два, а потом заменить ее из-за того, что, как в том фильме, колор перестал быть модным. Поэтому Москва и Московская область долгие-долгие годы являются лидерами по развитию текстильной легкой промышленности.
16: Ну и еще, все-таки, почему это технопарк? Или это с экономической точки зрения как-то выгодно? Почему не просто фабрику большую открыть, а надо обязательно заявлять о крупнейшем в мире технопарке?
17: Технопарк, он подразумевает то, что на огромной территории будут размещены различные производства. Эти производства будут иметь налоговые преференции и много разных других, установленных нашим законодательством. Соответственно, на этой локализованной территории будет производиться вся цепочка продукции.
16: Даже в нашем ткани? Случае,
17: даже ткани, даже нити, даже, может быть, какие-то красители для этих нитей, даже, может быть, какие-то составные для станков, которые осуществляют это производство. Соответственно, все вкупе это будет удешевлять конечный продукт. Это сделает более доступным изделия текстильной легкой промышленности для наших российских граждан. Соответственно, мы будем более конкурентоспособны в отношении тех же импортеров, которые ввозят этот товар из соседних республик. Это создаст преимущество для нас всех.
16: Спасибо. Шамхал Ильдаров, президент Ассоциации текстильщиков России и председатель комитета Легпром СНГ, был с нами на прямой связи с 29-му. Кажется, что это больше похоже на сказки. 724-му, что это похоже на распил. А чего распил? Не очень понимаю. Здесь где-то написано о бюджетных деньгах. Мы просто в технопарке снимаем площади по рыночной цене, пишет Валерий 234-й. Ничего дешевле, чем Бангладеш, здесь сделать невозможно. Но, может быть, разные технопарки бывают. Григорий говорит, ну да, прям вокруг технопарка хлопок посадят и шелкопрядов технопарковых запустят. И Виталий тоже говорит, пока ощущение, что это больше похоже на пиар, что-то типа, когда станцию электрички называют Московский городской вокзал. вокзал или длинный трамвайный маршрут, а московским трамвайным диаметром, крупнейшим в мире, но внутригородским. Для того, чтобы это красиво звучало. В Подмосковье планируют построить крупнейший в мире технопарк легкой промышленности. Как заявлено, площадь территории Аурус Коллекшн составит более 2 миллионов квадратных метров.
8: Внимание! Говорит Москва.
9: 94,8 FM.
18: Поток. Успеем сказать главное.
16: Валерий 234 пишет, что строительство – это лучший способ освоения денежных средств. Вы только не забывайте о том, что вообще бизнес – это способ освоения денежных средств. Поэтому работы в любом направлении так или иначе можно назвать способом освоения денежных средств. Медицина, кстати сказать, тоже у нас следующая тема. Минздрав утвердил обновленный перечень должностей медицинских работников. Он будет действовать с 1 сентября. И вот согласно тому, что пишут в средствах массовой информации. Теперь, например, в списке специалистов с высшим медицинским образованием появляется врач-специалист по медицине здорового долголетия. Появляется нутрициолог. Но это не в списке тех, у кого высшее медицинское образование, а только у тех, где среднее профессиональное образование. Также пишут, что теперь больше с 28-го, правда, года, но решение принято уже сейчас, не будет приема на должности врач-вирусолог, врач-паразитолог и врач-бактериолог. Эксперт в сфере здравоохранения Николай Прохоренко к нам присоединяется. Николай Федорович, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
16: Скажите, а почему этот перечень пересматривается и как часто это делают?
19: Ну, в нашей модели кадрового планирования это делается периодически, не так часто, может быть, как хотелось, но раз в несколько лет такое бывает. У нас вообще надо понимать, для чего, собственно говоря, эти номенклатуры нужны. У нас очень сильная такой посыл всегда к административному регулированию. И поэтому номенклатура, она является важным элементом стандартизации, который кидает мостик между названиями должностей, которые как раз указаны в номенклатуре, профстандартами, уровнем образования и прочее, прочее, прочее. И с точки зрения административной эффективности это очень правильно. Но кроме административной эффективности существует экономическая и клиническая, например, эффективность, которая достигается, ну, может быть, при более гибком подходе. А меняются должности в основном из-за того, что изменяются технологии, меняются функциональные роли сотрудников, работников медицинских организаций, появляются новые методы и подходы лечения. Это живая система. И поэтому какие-то функциональные роли делаются неактуальными, какие-то просто дублируют другие. Ну, например, вот диабетолог, который был у нас достаточно долгое время, но это, собственно говоря, должность, которая полностью входит в должность врача-эндокринолога, но вот выделена по принципу отдельного заболевания, диабета. Вот. То есть у нас вообще число должностей очень велико, именно врачебных. Ни в одной стране мира такого количества нет. Но зато количество промежуточных должностей, парамедиков и среднего медперсонала, мы тут отстаем. И, на мой взгляд, как раз для того, чтобы достичь большую клиническую и экономическую эффективность, мы должны двигаться, собственно говоря, как и идет движение, в сторону функциональных ролей и названий должностей, а не простого пересмотра перечня, когда уже, собственно говоря, какие-то названия полностью не соответствуют, ну, современным реалиям.
16: И все-таки одно дело, понятно, хирург, офтальмолог, другое дело вот эта нынешняя история, врач по медицине здорового долголетия. Не слишком ли это широкое понятие?
19: Это достаточно широкое понятие, на самом деле. Но это дань приоритетам, которые в настоящее время установлены. То есть сейчас в национальных проектах эта программа по здоровому долголетию принята. И, вероятно, для того, чтобы эту приоритетную роль каким-то образом подчеркнуть, вот и будет, собственно говоря, эта должность. Хотя она, конечно же, дублирует частично, может быть, и врача-гериатра, и врача-реабилитолога, и терапевта в какой-то степени. Вот. Потому что, собственно говоря, такой широко и мультидисциплинарный подход, как к проблеме именно сохранения здоровья и там, работе с факторами риска, по сути дела, которые являются основными проблемами уменьшенной продолжительности жизни, конечно же, заниматься должны врачи широкого профиля. И выделение, еще раз говорю, ну, тут, вероятно, просто с точки зрения именно той же самой административной эффективности, чтобы подчеркнуть приоритетность вот этого национального проекта.
16: Хорошо, тогда дальше. Вот смотрите, один из слушателей, Григорий, говорит, нутрициологов буквально год назад хотели чуть не нектарологам приравнять. Виталий тоже говорит, а почему нутрициолог? Я лично не могу отделаться от ощущения, что нутрициолог это вообще не врач, не специалист, а что-то из области инфо-цыганства. Это личное впечатление конкретного человека, но ведь споры об этом действительно недавно шли. А теперь есть перечень работников, правда, почему-то не с высшим, а средним профессиональным образованием. Можете все это объяснить?
19: Знаете, для того, чтобы понять, какое, что именно вкладывается,

0: выполнение процедур по этой повторяемости является, собственно говоря, залогом качества. И с этой точки зрения выделение нутрициолога с определенными именно функциями, я вот, к сожалению, не могу вам сейчас точно сказать по именно стандартам качества, я не смотрел насчет этой специальности еще глубоко. Вот. Отличие от врача-диетолога, они действительно существуют.
1: Нет, хотя бы вот на уровне, можно ли это рассматривать как признание профессии?
0: Ну, конечно. Конечно, так. Можно.
1: Тогда дальше. Значит, говорят, что с 28-го года больше не будет осуществляться прием на должности бактериологов, вирусологов и паразитологов. Когда у нас недавно ковид совсем прошел, а теперь все совсем вирусологи не нужны?
0: Ну, во-первых, есть врачи-инфекционисты, есть врачи-микробиологи. Собственно говоря, это закрывает возможность. Ну, тут больше речь идет о лабораторной, вероятно, диагностике, поэтому здесь ближе к врачу-микробиологу, вероятно. Все ответы содержатся в именно в стандартах квалификационных требований.
1: То есть это скорее такая бюрократическая штука, конкретному пациенту это может даже и не пригодиться с точки зрения знания.
0: Я могу сказать, что не может быть не пригодится, а точно не пригодится. Это внутренние, именно внутренняя такая организационная работа в системе, которая не меняет сами подходы, функции и сами процессы.
1: Тогда я понимаю.
0: Техническая.
1: Тогда уточняющий вопрос. Мы, пациенты, чуть иначе на это ориентированы, и поэтому, вот, например, человек понимает, что ему надо пойти к вирусологу, а вирусологов больше нет. Вот это вызывает проблемы в таких случаях, как я понимаю.
0: А вот как вы можете понять, что вам нужно пойти к вирусологу?
1: Я не знаю, как это делают люди. Мне кажется, надо идти к терапевту сначала. Да.
0: Вот-вот. Именно поэтому, наверное, лишние должности надо убирать. Это, вы знаете, это мешает. Вот эти огромное количество должностей с четко определенными какими-то возможностями, бумажками, оно ограничивает возможность совместительства в тех больницах, где не хватает людей. И люди вынуждены получать 3, 4, 5 специальностей, и, соответственно, объем работы в отношении клинических рекомендаций возрастает во столько же. Количество бумажек, необходимость обучения по всем этим 5 специальностям. То есть это не просто вот такая вот бюрократическая там легкая штучка. Это сильно влияет на возможности и гибкость исполнения их обязанностей. А гибкость в данном случае имеется в виду не то, как хочу и хаос, а именно эффективность. Потому что, собственно говоря, на местах, вот в конкретной больнице, главному врачу виднее, как расставить кадры, каким образом назвать этих людей или вменить им функциональные роли. И очень часто вот эти узкое дробление с бумажками, которые ограничиваются эти возможности, оно мешает эффективно наладить работу.
1: Спасибо. Эксперт в сфере здравоохранения Николай Прохоренко был с нами на прямой связи. Значит, вот это я читал как раз Григорий 859 говорит, еще совсем недавно нутрициологов хотели приравнять к торологам, и непонятно, почему так резко поменялось к ним отношение. Еще раз напомню, с 1 сентября вводится новый, точнее, обновленный перечень должностей медработников. Согласно документу, теперь в список специалистов с высшим медицинским образованием будет входить врач с медицинским образованием по медицине здорового долголетия. В перечне работников со средним профессиональным образованием появляется нутрициолог. Это новации 26-го года. А вот новация 26-го, которая заработает в 28-м, не будет осуществляться больше прием на должности бактериологов, вирусологов и паразитологов. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
3: 16:30 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Яна Ландратова заявила о возвращении с территории Украины 165 жителей Курской области, в их числе 16 детей, отметила омбудсмен. Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что работа в этом направлении ведется. Кроме того, в беседе с журналистами Ландратова сообщила о скорой встрече с украинским омбудсменом. Она отметила, что беседа состоится в самое ближайшее время. Стороны намерены обсудить, конечно, вопрос по возвращению курских жителей, которые находятся не на территории нашей страны, и вопрос взаимного посещения военнопленных, подчеркнула Ландратова.

0: Украинские военные при помощи БПЛА атаковали электропоезд в Брянской области. Пострадал один человек, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. В селе Старая Гута атакован электропоезд. Осколочные ранения и закрытую черепно-мозговую травму получил помощник машиниста. Он госпитализирован, написал Ковальчук в своем телеграм-канале. Других подробностей случившегося в РИО главы региона не привел. Режим ЧС введен в минеральных водах из-за паводков. Он позволит быстрее направлять необходимую помощь, заявил глава Ставропольского края Владимир Владимиров. Из-за нового притока воды с прошлой недели происходит подтопление в районе минеральных вод и села Левокумка. Вода зашла в 36 домовладений, написал губернатор в мессенджере Макс. Владимиров отметил, что на случай ухудшения ситуации для жителей подготовлены пункты временного размещения. В Ставропольском крае до 2 июня продлили действующие из-за ливней, гроз, града и шквалистого ветра штормовое предупреждение. В России начал действовать новый стандарт размещения иностранцев в отелях. Документ, срок действия которого ограничен 1 июня 2028 года, содержит рекомендации для объектов туриндустрии по приему граждан других стран. Гостиницам предписывается создать иностранные версии сайтов, включая английскую, обеспечивать бесплатным Wi-Fi все здания и возможность оплаты картами зарубежных платежных систем. Все информационные материалы от навигации до меню и бейджи сотрудников должны дублироваться на английском. Особое внимание уделяется туристам из Китая. Для них все вывески, инструкции, договоры должны быть переведены на китайский язык. В меню следует включить блюда азиатской кухни. Кроме того, таких путешественников рекомендуется не заселять в номера и на этажи, в нумерации которых есть цифра 4. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
6: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
7: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
9: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
7: Авторская программа Романа Бабаяна.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
12: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
13: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
12: ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM.
13: Название станции вводите кириллицей.
14: Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
12: «Говорит Москва».
14: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей.
13: Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ.
12: Ищите наши аккаунты в соцсетях.
13: Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
15: Право знать. Говорит Москва.
16: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
17: Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 1 июня, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать пользователю «Говорит МСК-бот» через Телеграм, либо через Макс. Можно звонить 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Это прямой эфир. У нас нет предварительного отбора. Поэтому, если вы набрали номер и вам ответили, это уже он.
15: В движении.
17: Прямо сейчас в городе трехбальные пробки. Традиционная история про понедельники. В понедельник более-менее спокойно по городу можно проехать. Но вот уже вторая, по-моему, неделя, когда вечером в понедельник нам обещают довольно существенные пробки. Пятибальные затруднения, по прогнозам, ждут нас в 6 и в 7 вечера. Главные проблемы прямо сейчас – это, соответственно, направление от Соколиной горы в сторону Щелковского шоссе по северо-восточной Хорде. Мы знаем, там ведутся ремонтные работы. Это внутреннее третье кольцо от Савеловского вокзала в сторону Рижского вокзала, если мы говорим про третье кольцо. И если мы говорим про Московскую кольцевую дорогу, то... А, вот еще, да. Этого не было полчаса назад, а сейчас, возможно, какие-то перекрытия. Поэтому по Можайскому шоссе в сторону Аминьевского шоссе движения практически нет. Это уже в несколько километров пробка. И, собственно, по Аминьевскому шоссе в сторону Рублевского шоссе тоже проехать не получится. Пробка не то чтобы вся бордового цвета, но от метро Давыдково начинается. 3 балла прямо сейчас. Пересмотрели прогноз. 4 балла будет в 6 вечера, а в 7 вечера все-таки возможны пятибальные пробки.
15: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
16: Поток. Новости этого дня.
17: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. США уже к 2032 году собираются заселять Луну. Программа стоимостью в 20 миллиардов долларов предполагает 3 этапа. Реалистичны ли такие планы? Как все это можно организовать? И зачем вообще заселять Луну? Первая тема. Вторая. Россиянам рассказали тем временем, как можно сэкономить, отказавшись от доставки еды. Не на Луну, нет, здесь, на Земле. Говорят, что доставка увеличивает расходы, но ведь... Как кажется, как раз в онлайне можно выбрать самые дешевые или со скидками. В общем, вторая тема, можно ли на отказе от доставки что-то сэкономить. Еще из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются, Центробанк сохраняет до 7 декабря ограничения на перевод средств за рубеж для нерезидентов из недружественных стран. Еще цена нефти Brent растет более чем на 5% на ICI. Еще Филиппины и Россия собираются расширять авиационное сообщение. Это с ленты агентства ТАСС, а теперь на ленте агентства РИА Новости. Заявление Владимира Путина. Власти будут поддерживать в переезде в Российскую Федерацию тех, кто разделяет традиционные ценности.
16: Поток. Успеем сказать главное.
17: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм или Макс. Здесь надо писать пользователю «Говорит МСК-бот», а можно звонить 7-3-7-3-94-8. Кстати, у нас сегодня, судя по всему, будет эксперимент, и уже через полчаса в очередном голосовании смогут участвовать не только те, кто пишет нам через Телеграм, но и те, кто пишет через Макс. Имейте в виду, через полчаса. Первая тема сейчас – это история про заселение Луны. Соединенные Штаты Америки вдруг решили заселять ее уже буквально завтра или, ну, как край, послезавтра. Представили план заселения Луны к 2032 году. Говорят, 3 этапа стоимостью 20 миллиардов долларов. Но так быстро... Так сразу. Александр Родин, профессор физтехшколы аэрокосмических технологий в МФТИ, к нам присоединяется по телефону. Александр Вячеславович, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
17: Ну, первый вопрос. Насколько реалистичны, на ваш взгляд, эти планы?
18: Ну, я вообще привык крайне осторожно относиться к любым заявлениям, которые делаются в будущем времени. Но, тем не менее, все мы помним историю, как около 10 лет назад рекламировали Starlink, да, и говорили, что вот любой абонент из любой точки земного шара может, так сказать, получить свободную связь, свободный доступ к информации и так далее. А сейчас терминалы Starlink стоят на дронах, которые убивают наших людей. Поэтому я бы к этим вещам, к этим планам относился скептически, но при этом со всей серьезностью.
17: Но все-таки они говорят, что уже через 6 лет на Луне появятся полупостоянные, пока так говорят, полупостоянные жилые модули. Насколько это вероятно? Это первое, а второе, зачем это?
18: Нет, это, во-первых, ни зачем не нужно, во-вторых, конечно, это вранье. Но то, что в течение, скажем так, десятилетия на Луне может появиться какая-то более-менее постоянно действующая инфраструктура, по всей видимости, все-таки роботизированная, и если там будут посещения людей, то достаточно редкие. Я думаю, что это вполне реалистичный сценарий.
17: А вот этот реалистичный сценарий, о котором вы говорите, он ради чего? Все равно это стоит больших денег?
18: Безусловно. Но дело в том, что сейчас космос ведущими игроками рассматривается прежде всего как производственная площадка, поскольку ресурсы Земли, как мы все знаем, ограничены, и это касается в первую очередь не вот так называемых экологических ресурсов, о которых мы привыкли говорить, да, солнце, чистый воздух, чистая вода и так далее, все, что нужно нам с вами. А вот то, что нужно для расширения производства, вот этого как раз в космосе с избытком. И я думаю, что основная линия по освоению космоса ведущими игроками, Соединенными Штатами, Китаем в первую очередь, как раз будет направлена на создание и вынос туда различных энергоемких и, возможно, вредных производств.
17: Вы говорите об энергоемких и вредных производствах, то есть скорее что-то военного характера, насколько я понимаю, в тех сообщениях, которые сейчас приходят, ну вот по поводу планов США, исключительно рассказ о том, как водяной лед будут превращать в воду и кислород для того, чтобы потом на Марс полететь. Это не так?
18: Ну, я уже вам историю про Starlink рассказал, историю про освоение Марса и про Starship, я думаю, тоже мы все узнаем, когда появится новая военно-транспортная система на основе Starship.
17: А вообще, у вас есть объяснение, почему, скажем, вот Виталий говорит, с середины 70-х ведь на Луну люди не летали, в лучшем случае аппараты, но и то редко, а теперь об этом заговорили вот в более практичном смысле?
18: Ну, смотрите, здесь как раз очень интересный, мне кажется, поворот истории и довольно поучительный и печальный для нас, в первую очередь, поскольку Советский Союз отправил на Луну гораздо больше беспилотников, чем Соединенные Штаты, и сделал там гораздо больше. Вспомним наши луноходы, которые работали в беспилотном автономном режиме и так далее. Вот. И теперь плоды, так сказать, вот этого этапа, который был, безусловно, необходим, пожинают наши враги. Так что нельзя было останавливаться. Вот главный вывод, который нам следует из этого сделать.
17: Так вроде получается, что остановились и те, и другие, а теперь все это резко активизируется. И ведь у нас об этом больше говорят в последнее время. Новые технологии?
18: Ну, во-первых, у нас вообще почему-то какой-то карго-культ и принят каждый чих американской космической программы комментировать. Я бы больше обратил внимание на наши собственные успехи, они тоже есть, но это отдельный разговор. А что касается американцев, нет, они идут очень последовательно, и все эти годы они, как мы помним и хорошо знаем, отправили огромное количество автоматических зондов и к Луне, и к Марсу, к другим планетам, и были и остаются крайне успешны в этой сфере. Россия же полностью свернула свою межпланетную программу, и за последние десятилетия может похвастаться только своими приборами, которые стояли на зарубежных аппаратах. Ни одной межпланетной миссии Россия после 1991 года не реализовала.
17: А с вашей точки зрения надо было бы?
18: Безусловно.
17: Ради чего?
18: Вот ради того, чтобы опять не появилась какая-то военная технология, с которой мы ничего не можем сделать. Еще раз напоминаю про Starlink.
17: Хорошо. Тогда Сергей 679 как раз об этом. А вот назовем это, вот учитывая, от какой новости мы отталкиваемся, назовем это заселением Луны. А вот в результате этого заселения Луны, в кавычках, может так получиться ведь, что она как-то иначе начнет на Землю воздействовать или нет?
18: Нет, это все безусловно сказки. От того, что люди поселились на американском континенте там 500 лет назад, да, ничего, так сказать, ни с климатом, ни с какими-то другими природными факторами, в общем-то, не сделалось.
17: Не-не-не, тут я все-таки, насколько понимаю, скорее намек на то, о чем говорили вы. Некая деятельность, которая на Земле вредна, а вот на Луне начинает производиться.
18: Ну, возможно. Я сейчас не берусь фантазировать, какие именно это могут быть возможности, но то, что тот, кто первый освоит Луну и начнет ее, так сказать, использовать как постоянную такую вынесенную далеко за пределами земной биосферы базы, тот получит огромное преимущество экономическое и военное в том числе.
17: Так, и теперь вернемся, собственно, к этой формулировке. На ваш взгляд, заселение Луны, оно все-таки случится? Если да, то когда?
18: Оно случится, но не людьми. Это будет заселение роботами, и оно уже сейчас происходит на наших с вами глазах. Люди, я думаю, что периодически будут там бывать, но только в качестве обслуживающего персонала, и то достаточно редко.
17: Как это теперь называется? Вахтовым методом?
18: Безусловно. Я думаю, что вот как раз концепция российской орбитальной станции, она как раз именно рассчитана на такой режим работы, и думаю, что это и есть правильный магистральный режим освоения космоса человечества.
17: Алексей обратил внимание, что вы американцев назвали нашими врагами. Говорит, пусть говорит за себя, я их лично врагами не считаю. Почему вы используете именно это выражение?
18: Именно потому, что американские технологии и американские деньги, и американское оружие убивают наших с вами русских людей прямо сейчас.
17: Спасибо. Александр Родин, профессор физтехшколы аэрокосмических технологий МФТИ, был с нами на прямой связи. Вы пишите нам через СМС-портал или через мессенджеры. 724-й, это будет золотой купол, и тогда будет не смешно. А главное, до этого был вопрос, а вытянем ли мы? То есть, значит, это будет золотой купол? Если сначала человек спрашивает, если оттуда будет золотой купол, мы вытянем, а потом уже утверждение, это будет золотой купол, и тогда будет не смешно. Григорий, как бы в продолжении темы, у нас самые надежные космические туалеты, да и вообще мы в Подмосковье собираемся технопарк строить, чтобы носки шить. Американцы на Луне собираются заводы строить. Но главное, чтобы они там носки шить не стали.
19: Говорит Москва. Поток.
17: Ну и чтобы там носки шить не стали, просто потому, что это будут довольно, как это, золотой купол говорили, а это будут золотые носки, которые в результате, когда и если сюда будут привозить, сюда в смысле на планету, они, наверное, будут дороговато стоить. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм или через Макс. Еще одна тема, до конца этого часа мы говорим о том, сколько можно сэкономить, отказавшись от доставки еды в 2026 году. Финэксперт Волкова в интервью газете «Ру», Татьяна Волкова, она генеральный директор ООО «Финтелект», так это называется, она говорит, доставка еды может съедать до 10 тысяч рублей в месяц. На практике бюджет чаще всего проседает не из-за больших трат, а из-за регулярных мелочей, которые кажутся незаметными. И вот доставка еды, вот такая регулярная мелочь, которая кажется незаметной. Николай Берзон к нам присоединяется, он профессор факультета экономических наук Высшей школы экономики. Николай Ильич, здравствуйте.
20: Добрый день.
17: Почему говорят, что доставка увеличивает расходы?
20: Ну, потому что курьер, который доставляет нам продукцию, он работает, это его работа, и любая работа стоит определенных денег. И вот за эту доставку мы с вами, когда заказываем продукты, есть наценка за доставку. Где-то она входит в стоимость доставки, где-то это добавление к стоимости товарных тех товаров, которые мы с вами купили. Ну, например, там стоимость доставки, действительно, там достаточно недорогая, там в Пятерочке, если я не ошибаюсь, от 49 до 99 рублей.
17: В разных сетях по-разному. Ну, смотрите, сразу несколько человек написали, так наше-то время тоже денег стоит. Мол, вместо того, чтобы идти в магазин, я туда не иду, продолжаю работать, и мое время приносит мне больше денег.
20: Правильно. Вот поэтому, когда человек тратит свое драгоценное время, идет в магазин, он не платит курьерам, не платит за доставку, он эти деньги экономит.
17: Нет, тогда по-другому, смотрите. Одно дело, приходишь в магазин, не будешь же там разбираться с каждым ценником. Другое дело, когда ты работаешь в онлайне, и в смысле заказываешь в онлайне, ты можешь выбрать самое дешевое, со скидками точно, к примеру, и на этом много сэкономить. А если доставка, как мы с вами договорились, бесплатная или совсем невысокая, тогда получается, что я на доставке только экономлю.
20: Ну, абсолютно правильно. Вы экономите свое время. За это время вы можете сделать что-то полезное, эффективное для себя, для семьи.
17: Так все-таки с экономической точки зрения, как правильнее себя вести потребителю в 26-м году? Заказывать еду или покупать ее в магазине?
20: Однозначного ответа дать я просто не могу. Я предпочитаю заказывать, потому что мне некомфортно выходить на улицу, ходить по магазину, там что-то смотреть. Я больше прочитаю в интернете, какие товары там есть. По каждому товару есть маленький комментарий, который помогает мне определиться, какие мне яблоки нужны, сладкие, кисло-сладкие, и заказать доставку. Мне это обходится как бы дешевле, мое время на самом деле стоит более дорогое, чем время доставщика.
17: Хорошо, тогда еще один поворот, который мы с вами... Значит, жена может все приготовить, пишет 674, типа на это можно сэкономить. Я как раз этот поворот хотел предложить, в том смысле, что, может быть, речь идет о том, что в магазинах покупать это одно, а вот люди, которые заказывают доставку готовой еды, вот они-то точно тратят лишнее.
20: Да, знаете, вот мое мнение, когда человек покупает готовую еду, человек рискует, он же не знает, что за продукты в этой готовой еде. Я никогда готовую еду не заказывал, и супруга моя полностью со мной солидарна. Лучше пусть привезут продукты, а мы сами разберемся, что нам приготовить с нашими вкусами, с нашими предпочтениями.
17: И вот тут-то как раз мы возвращаемся к тому, что вот эта вот история, одно дело, сколько стоит наше с вами время, другое дело, сколько стоит время на доставку или цена на доставку готового товара. Ведь еду готовить долго. И вот тут уже совсем другая история. Кто же... А, вот 724-й. Ведь потери времени на готовую еду, они довольно серьезные. И вот можно тут сэкономить.
20: Ну, можно, если вы полностью доверяете тому магазину, из которого вам доставляют готовую еду, наверное, да, можно. Но я надеюсь в большей степени на свою супругу, чем на то, что в магазине кто-то чего-то мне сделает.
17: Ну, то есть, с вашей точки зрения, это скорее не экономический спор, а вот такой вот бактериологический.
20: Ну, потому что самое дорогое, что у человека есть, это здоровье. И вот рисковать своим здоровьем, и вдруг тебе привезут что-нибудь такое, что, ну, я не буду сейчас вот хаять наши магазины, наверное, там хорошая доставка, и те люди, которые этим пользуются, и они довольны, ради бога. Я все-таки предпочитаю готовить дома.
17: Спасибо, Николай Берзон, профессор факультета экономических наук Высшей школы экономики. А надо на себя надеяться, пишет 724-й. А, правда, 534-й говорит, а я полтора года уже ем готовую еду, и только готовую еду, и пока ни разу, говорит, не отравился. А, значит, дальше. 674-й совершенно справедливо, как мне кажется, пишет, надо определиться просто, что мы хотим, удобство или здоровье. А, Виталий 618-й, проблемы со временем одних людей, которые себе домой заказывают рыбу с рисом, ставят под опасность других. Это по-другому. Но давайте не будем пытаться опять одну тему заменить другой темой. Вы не хотите страдать из-за чьего-то, не чьего-то желания, а чьего-то желания поесть рыбу с рисом дома. Но это другая тема. Григорий, еду готовить долго, но можно борща на неделю сварить. Вот интересно, вот этот вот не суточный, щи обычно суточные, да, а тут получается пятисуточный борщ. Вот это насколько вообще не опасно? Алексей 466 говорит, это вообще опасная тема, потому что если мы в деталях начнем в ней разбираться, придется рано или поздно считать экономическую целесообразность жены. А это, как мы понимаем, не вопрос обсуждения экономической целесообразности. Слушаем вас, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, друзья.
17: Да, прошу.
0: Слушайте, но история такая, когда есть какая-то доставка, и вам это действительно сэкономит время, и за разумные деньги, а то и вообще бесплатно, то почему бы нет? Пожалуйста. Но все упирается в то, что мы не верим в то, что это качественная еда.
17: Тут немножко другой разговор о том, что, смотрите, то есть, с одной стороны, мы можем прийти в магазин и что-то там купить, с другой стороны, мы можем что-то заказать, и вот где больше вероятность случайных покупок?
0: Вот когда мы можем прийти в магазин и сами купить, и потом не спеша сами приготовить, это счастье. В нашей жизни сейчас так трудно сделать, поэтому мы вынуждены заказывать то, что нам привозят, и надеяться на его величество случай, что...
17: Подождите, сходить за продуктами – это счастье?
0: Конечно. Времени нет, понимаете? Нет времени на это.
17: Гулять, наблюдать за красотой природы. Какие магазины? Ну, ладно, надо покупать еду только с оказией, тогда любой экономический расчет сойдется, пишет, продолжает писать Алексей 466. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Так, доставка еды. Сначала мы говорили о доставке продуктов, теперь мы говорим уже и о готовой еде. С вашей точки зрения, это более экономичное поведение или более экономное поведение, или сходить в магазин более экономно? Теща в деревню, только доставку, там пятерочка далеко, особенно зимой, дороги не чистят, туда не пройти. Но мы, опять же, мы не это обсуждаем. Виталий говорит, у нас по бумагам все невероятно заняты на 2-3 работах, а потом каждый заливается многочасовым рассказом о том, как он то сериал, то аниме посмотрел. Александр 679 говорит, что самый вкусный домашний борщ только на 2-3 день. Я все-таки вот настаивал бы про 2 день. Вот про 3, на мой взгляд, это больше вопросы. Представляете, человек, это Алексей говорит, человек из провинции приезжает в Москву, включая... Алексей, вы представьте себе, человек из провинции может не приезжать в Москву, а просто там, в провинции, включает радио, и дальше уже по тексту Алексея. А тут зажравшиеся москвичи в магазин даже сходить не могут. Да кто же сказал, что они в магазин не могут сходить? Они могут сходить? Мы теперь, понимаете, спорим о том, как выгоднее сходить в магазин или, наоборот, туда не ходить. Катя говорит, регулярно покупаю готовую еду, но доставкой не пользуюсь, на машине самой быстрее, плюс мало ли, что я... А вот, видите, одно дело, когда вы готовитесь к доставке, вероятность того, что мало чего вы захотите, меньше, и, следовательно, вы потратите меньше. Вот я о чем. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем, здравствуйте.
1: Алло, это говорит Москва?
17: Да, вы в эфире.
1: Ага, вот такая по поводу доставки. Вот когда люди получают травму, очень важно, чтобы им принесли и продукты, и готовую еду на дом.
17: Так,
1: то же самое беременным, то же самое кормящим, когда некогда сходить в магазин.
17: Подождите, мы ведь не об этом. Что выгоднее, что экономнее?
1: А вот экономнее, я заказываю во Вкусвилл, мне это экономнее. Потому что мне там без НДС уже все включено. И когда мне говорят какую-то сумму, я могу рассчитать материально свои возможности. А когда...
17: Тут только единственное, чтобы представить себе, что в других магазинах есть какая-то другая история насчет налога на добавленную стоимость, я не очень готов, поэтому есть и такой взгляд. Значит, я суп-солянку неделю ел, и ничего, утверждает Максим 436. Кирилл 77 говорит, доставка – это хорошо, но иногда думаешь, а не сделает ли курьер чего-то нехорошего с едой. Слушайте, а как вы вообще к людям-то выходите? Они ведь каждый могут чего-то нехорошее с чем-то сделать. Алексей, на моем опыте заказывать экономнее, чем покупать в магазине. В магазин приходишь, там рука... Вот-вот-вот, там рука все равно, что-нибудь лишнее дохватает. 674. А в провинции люди работают столько же времени в сутки, сколько и москвичи, которые много едят. Игорь, про Италию. В магазине у тебя прямой визуальный и физический контакт с продуктом. Есть возможность выбора, а в доставке только визуальный контакт с изображением. Риск, что окажется не то, что ожидал. Понимаете, какая штука? Одно дело, опять же, когда-то давно, а теперь ведь у тебя даже когда в магазине прямой, конечно, визуальный контакт с продуктом, но вряд ли физический. Потому что, как правило, продукты уже упакованы. Причем упакованы под вакуумом. И поэтому, ну, хорошо ты посмотрел на картинку, которую мог бы посмотреть в интернете. Что изменилось? Виталий говорит, мне легче, приятно самому приготовить, даже на уровне сварить просто пельмешки с горчичкой. Да, дорого, да, время зайдет, но, займет, но я трачу его ведь на себя любимого, а не на какого-то левого дядю. Россиянам рассказали, сколько можно сэкономить, отказавшись от доставки еды в 26-м году. Мы, как видите, до сих пор не пришли к единому мнению. Так что все-таки экономнее? Покупать в магазине офлайн или заказывать все в онлайне?
21: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
22: 17:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте.
2: Агентство «Атасним» сообщило о приостановке Ираном переговоров с США. Причина – действия Израиля в Ливане. В материале отмечается, что Исламская Республика приостанавливает обмен посланиями с Соединенными Штатами. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что условия установления режима прекращения огня между Исламской Республикой и Соединенными Штатами распространялись и на военные действия Израиля в Ливане. Поэтому их продолжение Тегеран счел нарушением перемирия в целом. Цены на нефть ускорили рост на фоне новостей о приостановке переговоров Ирана и США. По данным торгов Лондонской биржи, по состоянию на 16.27 по Москве, цены на нефть марки Brent увеличились на 5,47% до $96 одного цента за баррель. При этом стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июне росла на 5,8% до $92.43 за баррель. Аэрофлот возобновил полеты в Объединенные Арабские Эмираты. Речь идет о перелетах на Boeing 737 по маршруту Москва-Дубай. Время в пути составляет 6 часов. Представители перевозчика отметили, что полеты в течение первого месяца лета будут выполняться один раз в сутки, а с 1 июля – дважды в день. Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе. Их действие неоднократно продлевалось. При этом ограничения на полеты в Объединенные Арабские Эмираты и через воздушное пространство Ирана были отменены Росавиацией в апреле. Суперджоп назвали долю выступающих против использования искусственного интеллекта при подборе персонала. К автоматическому скринингу резюме отрицательно относятся 57% участников проведенного опроса. При этом каждый второй респондент полагает, что использование искусственного интеллекта в этих целях необходимо запретить на законодательном уровне. Таковы данные исследования сервиса по поиску работы. Материалы есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва». Аналитики подчеркивают, что мужчины в этом вопросе настроены более скептически. Против применения таких технологий при отборе резюме выступают 65%. Среди женщин доля составляет 50%. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на понедельник, 10 рублей 49 копеек. Доллар 71 рубль 2 копейки. Евро 82 рубля 64 копейки. И в час столица облачно с прояснениями, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
21: Внимание! «Говорит Москва».
3: 94,8 FM.
22: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
22: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
24: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
25: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисичанска.
26: Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
27: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
22: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
24: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
28: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again! He's superhuman!
29: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored.
28: Dear, dear. I don't believe it. What a goal.
3: Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах.
4: Месси и Роналду бьются за золотой мяч.
3: А российский футбол продолжает удивлять.
4: Мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: А вы говорите, милит.
7: Я его
6: тоже
7: что?
6: Мне милит.
7: Рекламирует.
6: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 1 июня, 17 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала пробки. В городе трехбальные пробки. Обещают, 6 вечера будут 4 балла. В 7 вечера, как максимум, 5-бальные пробки. Это стандартная понедельничная история. Очень серьезных пробок обычно не бывает, хотя 5 баллов даже для понедельника многовато. Прогноз. Нос в 7 вечера. Возможно, в городе 5-бальные пробки сегодня. Из срочных сообщений: в Москве в мае выпало вдвое меньше осадков, чем обычно, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на метеорологов МГУ. На ленте агентства РИА Новости Путин в День защиты семьи отметил и больших, и маленьких. Еще. Около 80% родителей отмечают значимость уроков разговора о важном. Это заявление Чернышенко. Еще с ленты агентства РИА Новости: более 360 тысяч польских детей живут за чертой бедности. Следим за новостями. У нас сегодня тоже детская тема и еще важная история. Это программа «Своя правда», и у нас обычно голосование. Сегодня на этой неделе у нас будет такое голосование экспериментального характера, потому что много недель мы говорили о том, что надо бы как-то так сделать, чтобы была возможность проголосовать у людей, у которых не телеграмма «Макс». Нам уже давно можно написать и так, и так. Так вот, мы попробуем с сегодняшнего дня, начиная в течение этой недели, проводить голосование, которое будет проходить на самом деле вообще ни в одном и ни в другом мессенджере. Оно будет проходить у нас на сайте радиостанции «Говорит Москва». Но для того, чтобы на него попасть, вы следите за лентами Телеграма или Макса, там и там есть канал радиостанции «Говорит Москва», и именно там, в Телеграме и Максе, появляется ссылка на текущее голосование. Понимаете, как это работает? Мы запускаем это голосование, запустили и в Телеграме, и в Максе, и через 50 минут будем подводить итоги уже общего голосования тех, кто пользуется и тем, и другим мессенджером. Пока не очень понятно, как это будет, точно будем подводить итоги голосования в эфире. Я у себя в Телеграм-канале Буткин буду выкладывать эти результаты. Может быть, мы будем выкладывать результаты и в Телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Еще раз, на этой неделе это пока эксперимент. Сработает, значит, будет так. Давайте посмотрим. Пока, во всяком случае, я вижу, что есть такое голосование. Если у вас есть какие-то проблемы, пишите об этом нам, соответственно, и через Телеграм, и через Макс. Мы видим сообщение. А вот какая тема для голосования. Здесь на прошлой неделе, смотрите, у нас исключительно все касается того, что происходит у нас в студии сегодня. Так вот, в этой студии была Ольга Ярославская, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Она сделала в эфире вот такое заявление. Надо снижать минимальный возраст трудоустройства детей до 12 лет. Сергей говорит, в Максе пусто. Ну, будем ждать. Надеюсь, что уже появится, потому что вот здесь напрямую, Сергей, я пока не могу посмотреть, что происходит происходит в Максе. Давайте я хотя бы посмотрю, есть ли вот эта ссылка в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Здесь есть, здесь точно есть, поэтому и даже 182 человека уже посмотрели на эту ссылку. Так вот, значит, вы видите, еще раз напомню, и в телеграм-канале, и в Максе так должно быть, во всяком случае, вы видите эту ссылку, по ней проходите, там голосуете. И там, кстати сказать, вы потом сможете увидеть результаты. Так вот, Ольга Ярославская была в этой студии и сказала, что надо как-то снижать минимальный возраст трудоустройства для детей. Многие подростки, говорит, уже выражают желание подрабатывать в период летних каникул и получать собственные деньги. Она говорит, надо с 12 лет, потому что с 12 лет они это предлагают. Мне кажется, что многие подростки, еще не будучи подростками, предлагают такое. Но в любом случае, вот в данном варианте речь идет именно про 12 лет, подработать в период летних каникул и получить собственные деньги, но нормы действующие ограничивают такую возможность. И это, поэтому норму надо менять. Вот надо ли менять норму? Насколько это правильно? Нужно ли это экономике российской, в конце концов? Ну вот, об этом сегодня и будем говорить. Голосование. В России предложили снизить минимальный возраст трудоустройства до 12 лет. Мы спрашиваем, поддерживаете ли вы это? Вот оно. Голос.говоритмосква.ру. Соответственно, вот там это голосование проходит. Для того, чтобы в него попасть, вы должны зайти либо на телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», либо, соответственно, на канал в Максе. Четыре варианта ответа. Да, нет, возможно, мне это не важно. Тут тоже вот важно, чтобы выяснить, какова доля людей, которые говорят, что история про детский труд им не важна. Это неинтересно. Хорошо. Посмотрим. Давайте я одно могу сказать. Я сейчас попытаюсь понять, идет ли голосование. Вот для того, чтобы это... Да, голосование точно идет, значит, все нормально. Через 50 минут примерно посмотрим, что у нас получится. Кто в студии? Гарри Мурадян, HR-эксперт и руководитель международного кадрового агентства «Амалка». Гарри Артурович, добрый вечер.
7: Добрый, добрый.
17: Здесь Александр Чеботарев, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Высшей школы экономики. Александр Викторович, добрый вечер.
7: Здравствуйте.
17: Вы пишете через СМС-портал. Вы пишете через Telegram, пользователю говорит МСК-бот, либо через Макс, пользователю говорит МСК-бот. Итак, дети хотят получить копеечку. Надо ли им давать такую возможность? Важно ли это для экономики страны? Вот наш разговор. Гарри Мурадян, что скажете?
7: Скажу, что да, но есть, да, но есть нюансы. Понимаю. Есть важные нюансы. У нас в 2023 году приняли некоторые поправки к закону. То есть раньше как было? Ребенок хочет работать, надо собрать 10 справок, включая выписку из домовой книги, на что в целом уходило 2 месяца, для того, чтобы ребенок мог подработать, например, летом. В 2023 году это упростили, то есть приняли ряд законов, точнее один закон, который говорит, если полная семья, мама, папа, согласие от родителей, диспансеризация прошел, все, иди работай, вопросов нет. Если семья не полная, но там есть нюансы, да, для того, чтобы не было эксплуатации детского труда, все же надо большее количество, чтобы контролирующие органы посмотрели. И с одной стороны ждали какой эффект? Ждали эффект, что сейчас молодежь массово хлынет на рынок труда и вот снимет вот, то, знаете, боль в виде нехватки там курьеров, доставщиков у всех. Но есть нюанс, и очень важный нюанс. Закон-то приняли, закон начали исполнять. Но как только работодатель берет к себе подростка в возрасте там, 14-16 лет...
17: Да, это важно. Сейчас да. Легкий труд с 14.
7: Да, 14-16 лет. Как только берут на работу, проходит там месяц, два, три, и внеочередная проверка к работодателю приходит от Роструда, контролирующий орган, от МВД. Ну и на всякий случай может еще кто-нибудь там, где прокуратура, зайди, просто посмотреть, все ли ок. Вот. Это я вам говорю, как вот я, вот я в бизнес-клубе руковожу HR-сообществом, где 1500 предпринимателей... Каждый вот жалуется, да, там, на свою жизнь, что хорошо, что плохо. Я вам говорю, что вот на практике работает так. Как только ты берешь подростка 14-16, будь готов, что к тебе придут проверки. С этими неплохо справляются такие крупные организации, там, как Росатом, неплохо справляется РЖД, то есть неплохо справляются там российские студенческие отряды, которые специализируются на работе с подростками, там, 14-16 лет. И они уже привыкли и научились с этим работать. Но когда мы говорим про обычного предпринимателя и субъекта МСП, малого и среднего предпринимательства, ему это дополнительное внимание от правоохранительных органов, от органов исполнительной власти, ни к чему. Вот. А, причем оно идет, знаете, как вот в добровольно-принудительном порядке, ну, палку надо закрыть, надо прийти посмотреть. Вот. А, плюс надо понимать, что и так, то есть, условно говоря, нанимая ребят 14-16, ты получаешь дополнительные риски. Ну, то есть, если он накосячит, по большому счету, взыскать с него особо ничего не сможешь. У него есть нормы по отдыху, он не может работать больше, чем 20 часов. Ну, то есть...
17: Да, то есть, грубо говоря, может быть, экономике работающие дети и нужны, но все пока сделано так, что...
7: Экономике нужны, но когда ты хочешь, чтобы в экономику вышли дополнительные люди, дополнительная рабочая сила, ты должен стимулировать работодателя брать эту дополнительную рабочую силу. И сейчас происходит что? Вот я к чему говорю, это заявление, да? Вот мы вроде создали инфраструктуру для того, чтобы молодежь вышла на рынок труда, но не до конца. А сейчас говорим о том, что давайте порог снизим. Давайте перед тем, как порог снизим, сначала с этим разберемся. Сделаем так, чтобы бизнесу было легко и интересно привлекать молодежь.
17: А как это? То есть бизнес привлекает молодежь, и его от проверок освобождают?
7: Слушайте, ну вот у стройки же есть мораторий. Есть строители. Помните, да, мораторий на строительство? Понимаю. Достроили, никто проверять не может. Я не говорю о том, чтобы это не делать вообще. Проверки должны быть. Нарушения должны фиксироваться. Права молодых ребят должны защищаться. Права вообще всех должны защищаться. Но делай так, что как только ты взял, к тебе выезжает, знаете, целый фургончик проверяющих органов, но это не ок.
17: Но это не эксплуатация детского труда?
7: Нет, конечно. Мы говорим про то, что все по ТК РФ заключается, условно говоря. Чаще всего даже на собеседные родители с детьми приходят, а мама с дочкой, папа с сыном.
17: Гарри Мурадян, HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалком». Сейчас в России легкий труд разрешен при письменном согласии одного из родителей с 14 лет, с 15 лет. У подростка есть возможность самостоятельно заключать трудовой договор при условии получения общего образования. С 16 лет он может работать уже вообще на общих основаниях. Теперь заговорили, что может быть с 12. Вот такая история про легкий труд, про письменное согласие одного из родителей. Голосование, еще раз напомню, у нас экспериментальное. Спрашивают, а почему не отдельно? Ну, а зачем нам два отдельных голосования? Тем более, как мне говорили, в Максе, например, такое голосование, точно такое же организовать невозможно. Значит, есть подтверждение, что все работает во всех мессенджерах, поэтому смотрите. Сейчас вы находите в Телеграме или в Максе сообщение о том, что у нас голосование стартует, и там есть ссылка на сайт голос.говоритмосква.ру, где это голосование, собственно, проходит. Туда проходите, там голосуете. В России предложили снизить минимальный возраст трудоустройства до 12 лет. Поддерживаете ли вы это? Да, нет, возможно, мне это не важно. Вот так мы сегодня голосуем, и через 40 минут будем подводить итоги. Александр Чеботарев, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Высшей школы экономики. Александр Викторович, что вы скажете по поводу этой истории?
8: Я скажу, что очень хорошая инициатива, и нужно снижать возраст. В 12 лет, если ребята хотят работать, они должны иметь, подрабатывать, они должны иметь такую возможность, тем более, что у нас та же статья 63, которую вы сейчас цитировали, она предусматривает возможность работы до 14 лет, куда входит и 12, и 11, для ребят, которые заняты в сфере кинематографии и так далее, легкий труд для них. И они работают. Причем, что я хотел бы отметить, ждать какого-то отклика и насыщения рынка труда, то есть какого-то вау для экономики, не следует.
17: Тогда ради чего?
8: Только ради ребят самих. Если они хотят трудиться, труд еще никого не испортил. Под контролем и в рамках определенных законов. Я считаю, что это очень хорошо, потому что я, наверное, даже раньше еще работать начал.
17: Тем более, с вашим опытом, скажите, но это ведь эксплуатация детского труда.
8: Да не эксплуатация, это труда.
17: Мы привыкли, мы выросли с этим определением.
8: Нам его привили во многом беспочвенно. Я считаю, что если ребенок сам хочет иметь собственные карманные деньги, и если он будет доставлять цветы, которые не весят более 2-3 килограммов в пределах шаговой доступности, ножками своими, при его желании, при желании и при согласии одного из родителей, если это не противоречит его, сопоставимо с его здоровьем, то ничего в этом плохого нет. Ребенок должен понимать, как зарабатываются деньги. Эксплуатация это будет за рамками ограниченными законом по времени. Что касается проверок, в принципе, тут у нас от проверок многие, стонут предприниматели. Тоже тут не вот тебе большая проблема.
17: Нет, посмотрите, логичным кажется вот эта история. Если я как предприниматель понимаю, что принимая на работу ребенка, я таким образом обрекаю себя на дополнительные проверки, я скорее не буду принимать на работу ребенка.
8: Наверное, скорее всего, так и есть. Я тут что могу сказать? Вот коллега высказал, скажем, пожелание, да, каким-то образом смягчать эти направления. Да, если встанет вопрос принятия изменение в закон и снижение возраста до 12 лет у подростков, то, соответственно, в пакете этих изменений должны быть и какие-то меры стимулирующего характера для предпринимателей.
17: А, подождите, что такое меры стимулирующего характера?
8: Ну, те, которые бы, возможно, могла бы быть какая-либо налоговая льгота, которая у нас предусмотрена для приема на работу инвалидов, к примеру. Угу. Вот. И детей нужно приучать к труду. И если мы, ну, если хотите, это для предпринимателя, пусть будет какая-то социальная нагрузка такого рода. Но это же нереально, когда они сейчас заканчивают вузы и не соизмеряют уровень своих знаний с пожеланиями по той же заработной плате, по условиям работы. Хорошо, когда дети хотят работать, и нужно идти им навстречу. Еще раз говорю, не с точки зрения экономики, а с точки зрения именно вот воспитательных функций.
17: Так, возвращаемся к нашему экспериментальному голосованию. Сегодня могут голосовать те, кто и через Телеграм заходит на сайт голос.говоритмосква.ру, и через Макс заходит на сайт голос.говоритмосква.ру. В России предложили снизить минимальный возраст трудоустройства с нынешних 14 до 12 лет. Мы спрашиваем, поддерживаете ли вы это? Да, нет, возможно, мне это не важно. Четыре варианта ответа. Запустили мы это голосование. Через 35 минут, через 37 минут будем подводить итоги. И прежде чем я начну зачитывать сообщения наших слушателей, должен спросить у собравшихся. Гарри Мурадян, вот из этих четырех вариантов вы какой выбираете?
7: Какие варианты ответа?
17: Да, нет, возможно, мне это не важно.
7: Что именно?
17: Поддерживаете ли вы снижение минимального возраста труда?
7: Честно? Да. Нет.
17: Нет.
7: Не надо снижать.
17: Вы, Александр Чеботарев... Да, нет, возможно, мне это не
8: важно. Я думаю, что многие ответят нет.
17: Но вы?
8: Я да.
17: А вы говорите да.
8: Я да.
17: Хорошо, теперь комментарии собравшихся по поводу того, что пишут наши слушатели. Значит, возьмешь ребенка на работу, потом заявление получишь на что-нибудь.
8: Можно.
17: И сядешь.
8: Можно. Ну, сядешь вряд ли.
17: Ну, так пишет 534-й.
8: Ну, сядешь вряд ли, если ребенок накосячит, понимаете, у нас и так очень много социалки берет на себя предприниматель. То есть, условно говоря, там, беременного уволить нельзя. Да, там, с ребенком до 3 лет уволить нельзя. Сейчас еще одну социалку на нас кинут, на шею предпринимателей. Но получается, я не предприниматель, а какой-то реально социальный предприниматель. Добровольно, принудительно.
17: Хорошо, Александр Чеботарев.
8: Ну, да, вероятно, может быть заявление, но у нас сейчас по факту дети работают. Они работают, и вот это является, я считаю, это тоже эксплуатацией. Вы стояли на светофоре после дождя, они вам грязь размазывают на фарах, на стекле для того, чтобы заработать деньги. В семейном бизнесе, в мелком, дети все работают. И не с 12 лет, а с 10, а с 9, и в помощниках это... Не...
17: Об этом пишет наш слушатель Константин. Я как бизнесмен могу сказать, что вот так эксплуатировать я могу только своих детей, потому что с чужими будет больше проблем, чем польза. Я деньги зарабатываю, а не благотворительность.
8: А в чем разность, чужие или свои? Вот в данном случае.
17: Потому что Константин как родитель... Защищая права своего ребенка, сам на себя жаловаться не будет.
8: Но если только смотреть, жаловаться либо не жаловаться, а условия труда-то? Условия труда для они не детские могут быть.
17: Да, это понятно.
8: Ну, то есть вот, своего не жалко, получается?
17: Да, нет, он просто себя может, как это, спрогнозировать свое поведение, что ли. Mm-hmm. Люди, видимо, говорят о том, что довольно часто, вот ты, когда относишься к своему ребенку, как к работнику, у тебя одни требования. А когда ты не работодатель, тогда у тебя другие
8: иногда
17: требования.
8: Более жесткие к своим. Да, да. Тут еще вот что.
17: Признайтесь, вы просто хотите налоги с детишек трясти, пишет 639-й. Не об этом речь.
8: Да, не об этом речь, совершенно правильно. Я вот, Юрий, о чем хотел сказать, что сложно тут для меня делить свои либо не свои дети, сложно. Тем более, знаете, вот у нас на сегодняшний день как-то стал проявляться интерес у властей к возрождению института наставничества. Вот с детьми, я считаю, это самый нормальный сегмент, куда его можно внедрять. Стоит, тетенька продает мороженое, можно ей в помощь дать девочку либо мальчика такого же.
17: У вас как-то это звучит, можно ей в помощь дать. То есть она может взять себе в помощники, да, так скорее.
8: Она сама по найму работает. Она сама по трудовому договору работает с какой-либо компанией по реализации мороженого.
17: А в этом смысле?
8: Да, и ей взять помощника, что в этом плохого?
17: А Константин говорит, своих детей я учу работать. Не очень много толку, мол, от таких работников. Но получается, что я буду таким образом воспитывать еще и чужих детей.
8: Учить работать.
17: Учить работать.
8: А разве это плохо?
17: А это работа, которая должна оплачиваться. А тут, получается, за свою же работу я же еще и платить
8: Юрий,
17: должен.
8: Мы с вами как-то много говорили о занятости. Здесь еще раз говорю, есть социальная направленность.
17: Это не я, это Константин.
8: Ну, Константин, да. А все дело в том, что... Если посмотреть через 10-15 лет, тот же Константин, когда уже, дай бог ему здоровья, уйдет на пенсию, и его дети смогут работать, они не смогут охватить весь рынок. А другие просто не умеют, потому что он их не научил.
17: Хорошо, Александр Чеботарев, Гарри Мурадян, вы понимаете, о чем пишет Константин, когда говорит о том, что одно дело работать со своими детьми, другое дело потом сталкиваться с родителями других детей?
9: Конечно. Конечно. Я это говорю со вздохом, потому что это реально, это, знаете, как это труд, за который работодатели должны платить, за то, что он занимается социализацией
17: личности. Это его социальная нагрузка,
9: пока,
17: по сути.
9: Мы просто пока говорили, мне в голову пришла, знаете, достаточно понятная история. То есть у ребенка есть социализация личности. Первая начинается, когда он там в песочницу идет, чужую лопатку взял, он по голове.

0: а это каждый день придется.
1: Весь вопрос-то в том, Гарри сейчас говорит, как будто это трудовая повинность, приняли закон, и всех 12-летних погнали на работу. Нет, речь идет о желании детей летом, в летний период, заработать карманные деньги. Не хочешь — не ходи. Никто тебя заставлять не будет, ради бога. Но если вдруг пришел ребенок и говорит к дяде, который работает, родственник близкий, не отец, да, у него собственный сервис, мойка, и он может помыть колесо, он хочет это сделать, чтобы дяде не получить, скажем, по голове от контролирующих органов, или просто так ему деньги не давать, хотя, наверное, соблазн очень велик, пусть заработает, я считаю, что ничего в этом плохого нет. Не нужно рассматривать это как повинность, еще раз говорю, только желание. Причем и родители тоже самое.
0: Понимаете, то есть вроде как вот это никто не оспаривает, про желание детей.
1: Да.
0: Тут больше разговор идет о желании работодателя.
1: Я понимаю, но пока нет, скажем, возможностей законных в том числе, нет и желания. А появится, значит,
2: так вот смотрите, норма. Вот закон 3 года как приняли, что там не 16, а с 14.
0: Это
2: вот,
0: Гарри Мурадян.
2: Вот 3 года, как этот закон работает. Все равно эту молодежь берут с трудом. Все равно эту молодежь берут только
0: те. Получается, все равно с трудом работает закон.
2: Вот закон, который упростили до 14 лет, он и так работает, знаете, на костылях. А мы сейчас хотим просто глубину костыля увеличить. Давайте сначала тут разберемся.
1: Это вопрос практики применения законодательства.
0: Так в этом и проблема. Да. Если закон есть, а он не очень работает.
1: Я вам могу назвать сферу, где на ура воспримут вот эти 12-летние введения. Спорт. Спорт профессиональный.
0: Ну, это не массово. А? Это все-таки не массовая история. Тут скорее люди пишут не про спортсменов, а грузчиков или уборщиков.
1: Ну, грузчики вряд ли дети будут работать там по весу ограничения. А вот, как я уже сказал, что-то помыть, пофасовать непродовольственные товары, доставить цветы — это, пожалуйста, должное продать.
0: Смотрите, еще коротко только скажите, Александр Чеботарев. Тут вот, например, Сергей 923 пишет, что в 86-м году на каникулах месяц работал фрезеровщиком в 14-летнем возрасте. А как эта проблема в Советском Союзе решалась?
1: Очень просто. Я с 14 лет работал помощником комбайнера. Но у меня отец был главным агрономом в сельхозпредприятии.
0: То есть это все-таки, там это закрывали все-таки глаза. Это отец работал по документам?
1: Нет, работал я, но на это закрывали глаза.
0: Я говорю про документы.
1: А, про документы, да, конечно, отец.
0: А, вот так, то есть, опять же, мы говорим о том тогда, что вот эта вот законодательная оболочка, она и тогда не работала, сейчас вроде как бы есть, в отличие
1: она
0: от тогда.
1: Она сейчас не работает, тогда было огромное желание принимать на работу, и мы работали.
0: Александр Чеботарев и Гарри Мурадян сегодня у нас в программе «Своя правда». Мы говорим о возможности снижения минимального возраста трудоустройства до 12 лет. Голосование продолжается. Для того, чтобы принять в нем участие, вы заходите в телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва» или в канал в Максе радиостанции «Говорит Москва». Возможность голосовать есть и там, и там. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 17:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин назвал родительство самым большим счастьем для человека. Президент выступил с таким заявлением на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава». Своим выбором вы вновь доказываете, что нет ничего важнее подлинных семейных ценностей. Именно они дают самую надежную опору, и нет для человека счастья большего, чем быть родителем, сказал глава государства. Владимир Путин добавил, что власти стремятся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в стране было как можно больше. Кроме того, на торжественном мероприятии в Кремле президент поздравил жителей страны с Международным днем защиты детей. В Иране назвали условия для возобновления диалога с США. Переговоры продолжатся после полного вывода израильских войск с территории Ливана и прекращения ударов. Кроме того, иранское агентство «Тасним» отмечает, что Тегеран готов полностью перекрыть Ормузский пролив и активировать действия в Баб-эль-Мандебском проливе для оказания давления на еврейское государство. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что условия установления режима прекращения огня между Исламской Республикой и Соединенными Штатами распространялись и на военные действия Израиля в Ливане, поэтому их продолжение Тегеран счел нарушением перемирия в целом. Центробанк продлил ограничения на переводы за рубеж для нерезидентов. Они будут

0: Действовать до 7 декабря, уточнили в пресс-службе регулятора. Банк России сохраняет на период с 8 июня до 7 декабря 2026 года действующие сейчас ограничения, а именно физические лица нерезиденты из недружественных стран, работающие в Российской Федерации, могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы, заявили в ЦБ. Отмечается, что ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических и физических. Синоптики рассказали о погоде в московском регионе в первую неделю лета. Она будет соответствовать норме. Столбиковые термометры в дневные часы могут зафиксировать отметку плюс 26. Такой прогноз в беседе СТАС дала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Хорошая погода, летняя, около нормы. На отрицательном фоне будут первые пару дней. Потом она приблизится к норме, даже немного ее превысит, где-то на 1,5-2 градуса. Во второй половине недели местами пройдут кратковременные дожди, заявил метеоролог. Она добавила, что атмосферное давление в течение недели будет расти. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
3: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
6: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Зумеры. В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В этот вторник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
6: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
8: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 1 июня, сейчас 17.36. Мы продолжаем, мы обсуждаем сегодня в рамках программы «Своя правда» идею о возможном снижении минимального возраста трудоустройства до 12 лет. Параллельно следим за новостями. Здесь как раз такие детские, в кавычках, новости. Заявление Кравцова. Никаких утечек экзаменационных материалов в первый день основного периода единого госэкзамена не было, утверждает он, и его цитирует агентство РИА Новости. Или вот еще. Первый ЕГЭ прошел без сбоев, организованно и утечек не было, говорит он, и его цитирует агентство ТАСС. Следим за этим, за другими новостями, следим за пробками. В городе 4-бальные пробки, 4 балла обещали только на 6 вечера, но мы-то помним, что раньше говорили, что к 6 вечера будут уже 5-бальные пробки. Как максимум 5-бальные пробки пока, по прогнозам, ждут нас в 7 вечера. Здесь в студии Гарри Мурадян, HR-эксперт и руководитель международного кадрового агентства «Амалка», и Александр Чеботарев, Пономарев, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Высшей школы экономики. Вопрос у нас сегодня в экспериментальном порядке на этой неделе. Мы на сайте радиостанции «Говорит Москва» проводим голосование голос.говоритмосква.ру. Чтобы попасть на голосование, вы заходите либо в телеграм-канал радиостанции, там в 5 часов вечера по привычке выложили соответствующий вопрос, и там есть возможность пройти на голосование. И в Максе нам говорили, почему нет возможности. Вот теперь заходите в наш канал в Максе, там тоже есть возможность перейти на это голосование. В России предложили снизить минимальный возраст трудоустройства до 12 лет. Поддерживаете ли вы это? Четыре варианта ответа. Да, возможно, нет, мне это не важно. Продолжаем обсуждение. Значит, смотрите, я хотел начать, сейчас я попрошу вас комментировать, собравшихся в студии, то, что пишут наши слушатели. Вот, Вадим 600-й пишет, у нас вообще-то социальное государство, и дети еще успеют наработаться, и вообще, если вдруг разрешать, то надо как-то так сделать, чтобы никаких работодателей взносов за них не платили, тогда будут брать, а иначе одни проблемы. Александр Чеботарев.
9: Абсолютно согласен, это как раз одна из форм, о которых я говорил в качестве преференции для работодателя. Это должен быть единый пакет нормативно-правовых актов, которые будут содержать изменения соответствующие. Да, в том числе и это.
8: Абсолютно. То есть, по сути, получается, вы говорите, что государство и общество в этом заинтересованы, и потому бизнесмена надо заинтересовать. Абсолютно. Понял. Александр Чеботарев, Гарри Мурадян. У нас социальное государство. Вот с этого Вадим начинал.
10: Ну... Мне сложно, мне, повторюсь, я останусь при своем мнении, которое, ну, очень просто.
8: Никто не заставляет вас мнение менять, но комментарий нужен.
10: Я искренне считаю, что, да, конечно, молодежь, условно говоря, может работать, это классно, круто, но для того, чтобы давать возможность молодежи работать более раннего вопроса, надо сначала, прежде чем издавать этот закон, сначала подготовить правовую основу для того, чтобы тот закон, который примут, он смог исполняться. Просто принять закон несложно.
8: Удивительная история. Вот Алексей 858 утверждает, что в его советской школе завод в школу делал заказ, давал материалы и расценки на готовые изделия, и после занятий, утверждает Алексей, была возможность под контролем учителей зарабатывать деньги. И чем плоха эта схема? Такие схемы реально работали?
9: Конечно.
8: Это белые схемы?
9: Смотрите, я вот в поддержку слушателя, я учился в сельской школе. Мы делали то же самое, нам привозили огромное количество семечек, и мы их сортировали. Это были уроки труда. Вот коллега говорил об трудовых лагерях, да, стройотрядах. Стройотрядах, прошу прощения. Но это не трудовые отношения.
8: Вот
9: мы делали и, да, зарабатывали деньги.
8: Так вот, может быть, тогда, вот и Виталий пишет, может быть, тогда трудовые лагеря, детские лагеря, как угодно. Дети выпиливают лобзиком, кладут в экспериментальном, как наше сегодняшнее голосование, стиле плитку там или еще что-то. И это не работает. Работодатель этим занимается, а кто-то другой. Может быть, тогда так, Гарри Мурадян?
10: Да, хорошо, но тогда вопрос.
8: Ну,
10: вопрос,
8: говорит, швабры делали.
10: Вопрос охраны труда. Если ребенок лобзиком что-нибудь отрезал, кто в тюрьму сядет? На кого заявление писать? На заказчика, работодателя или трудовика?
8: Видимо, трудовика.
10: То есть вы хотите повесить всю ответственность?
8: Ну, то есть работодатель, тогда
10: молодцы,
8: школа становится.
10: Отлично, да, давайте все повесим на трудовика.
8: Государство, говорит Виталий.
10: Давайте все повесим на трезвых трудовиков, которые теперь должны 24-36 ребят молодых контролировать, кто как что пилит, выпиливает, какое-то металлическое изделие изготавливает.
8: У них хотя бы это в работу как-то входит, а у работодателя-то это точно не входит.
10: Смотрите, когда вы хотите заключить, условно говоря, вот любой труд должен справедливо оплачиваться, согласен?
8: Без вопросов.
10: Ага. Ну, ваш эксперт согласен?
8: По-моему, тоже.
10: Да.
8: Ну, конечно.
10: Отлично. Любой труд должен справедливо оплачиваться. Теперь школа выполняет заказ какого-нибудь частного юридического лица. Да даже если ФГБУ. За что платит? Дети за это будут получать деньги или нет?
9: Как договорятся.
10: Как договорятся. Допустим, не получают. Справедливо ли это? Дети ходят на урок труда?
9: Это несправедливо.
10: Это несправедливо.
9: Это немножко другая форма. Ага. Вот здесь можно не платить, потому что нет трудовых отношений. Если мы говорим о форме, о труде как о форме обучения, да, мы резали пальцы лобзиком. Ничего страшного с этим не случилось, зажили. И зато теперь можешь и лобзиком, и пилой, и топором, всем чего угодно владеть.
8: Это все-таки другая история. Это история обучения.
10: А если ты учишься,
9: за что платить? Коллега же об этом говорит.
8: Я понимаю, но да. Мы как раз ведь и говорим не столько о том, хотят ли дети или должны ли дети, а как сделать так, чтобы люди, которые, в общем, не обязаны обучать кого-то. Брали на себя такую возможность?
9: Но обучать, я думаю, все равно придется чему-то. Элементарный инструктаж или хотя бы как тряпкой мыть машину. Все равно же, ну, даже взрослого человека нет, обучают.
8: Это называется инструктаж по технике безопасности.
9: Это инструктаж, но навыки профессии, ремесла, которому его привлекают, оно будет хотя бы в течение часа, двух, я не знаю. О чем я и говорил, о наставничестве.
8: Так, голосование, еще раз напомню, у нас по-другому на этой неделе организовано, не забывайте об этом, я пока, и главное, жалоб нет на то, что трудно голосовать, и голосующих как-то я не вижу, до этого писали, нам надо через Макс, мы тогда, ну так покажите, как вы это делаете, через Телеграм и через Макс пользователю говорит МСК-бот, значит, точнее, нет, не так, заходите в Телеграм-канал «Радио говорит Москва», или в Телеграме, или в Максе, и там находите ссылку на голосование. И оттуда можно зайти и проголосовать на сайте радиостанции «Говорит Москва». В России предложили снизить минимальный возраст трудоустройства до 12 лет, и поддерживаете ли вы это? Да, нет, возможно, мне это не важно. Продолжают приходить сообщения. Алекс 3 семерки или Алекс 777. Валерий, кстати, 209-й подтверждает, что проголосовал, то есть проблемы нет. Значит, нельзя ли разрешить и не заставлять работать. А кто-то говорит о том, что надо заставлять работать. Не-не-не, пока мы, во всяком случае, об этом точно не говорим. Константин говорит, взрослый, а это вот человек, который гипотетический работодатель. Я, говорит, взрослого упаковки за 2 дня обучу. Детей я учил 3 месяца. Это тот Константин, который про своих детей говорит.
9: Я понял, да.
8: То есть это не работа, а благотворительность.
9: Ну, во-первых, дети разные, во-вторых, не все будут работать на упаковке. Я думаю, мыть автомобиль или колесо, ну, проще обучить.
8: Вы думаете, вот эти дети, которые подбегают к тебе на светофоре, они оформлены на какого-то индивидуального предпринимателя?
9: Нет, я же говорю, они сами по себе, поэтому только он подбежал, сразу ему даешь 50 рублей, чтобы он даже не прикасался к машине.
10: Да, это факт, потому что... Тряпкой быть машину – это худшее, что можно придумать.
8: Я все время как-то пытаюсь предотвратить эту возможность реального контакта этого молодого человека и моего автомобиля. К нам присоединяются наши слушатели по телефону 7373948. Голосование сегодня на сайте радиостанции «Говорит Москва». Заходим в голосование через Макс или через Телеграм. Да, прошу.
11: Добрый вечер, Юрий. А вот Николай, Москва, я хочу сказать... рабочий стаж. Детям пойдет как бы в стаж рабочий.
8: А это важно?
11: Ну, конечно, на пенсию надо будет ему уходить.
8: Слушайте, а если это две недели, вот это принципиально важно?
11: Мне кажется, если один год две недели, второй год две недели, это тоже как бы...
8: Нет, я понимаю. Ну, давайте. Вот насколько серьезно к этому подходить, Александр Чеботарев?
9: Я хочу сказать, ну, вопрос...
8: Наверное, купим на пенсию с 12, да, это будет так, да.
9: Вопрос важный на самом деле. Я просто хочу сказать о том, что если эти изменения в законодательстве примут, статус вот этот, статус стажа, он будет подсчитываться в общем порядке. Конечно, это есть общеполезный труд, оплачиваемый который...
8: Да, тут просто люди пишут, а как же они платить налоги будут в 12? А как они в 14 сейчас платят?
10: Ну, у нас же работодатель как налоговый агент удерживает. Да, и страховые взносы, НДФЛ.
8: Нет, я к тому, что не все понимают, что это вот так организовано, и в этом смысле ничего такого не произойдет.
9: Обычный режим, как и у взрослого, у совершеннолетнего будет.
10: Тут есть, правда, нюансы. Можно же брать вычет НДФЛ, то есть, условно говоря, то, что ты заплатил, можно НДФЛ можно вернуть через разные инструменты, например, когда ты на фитнес идешь или куда-то, и об этом надо знать.
9: Вот уже предложение.
8: Нет, так это должны знать тогда уже.
10: Но откуда 12-летний парень может об этом знать, либо девчонка?
8: У него есть родители. Да, на какие работы, вот тоже опять, смотрите, разговор 724-й, на какие работы рассчитывает их привлечь государство? В данном случае мы не обсуждаем о том, что рассчитывает государство. Тут скорее как раз разговор о том, чтобы, и может быть, их привлекало не государство.
9: Абсолютно верно. И тут еще хочу уточнить, что на сегодняшний день постановление правительства, специальный перечень есть, на которых не привлекаются, да, не используется труд детей. Ну, до 18 лет, да.
8: С 14 это до 18.
9: Горно-разведывательные работы, строительные и так далее. То есть будет то же самое. Ничего здесь не изменится.
8: Нет, как раз понятно с государственной точки зрения. Оформление этого понятно. Просто 14 меняем на 12, да, и переписываем. Да, да. Это да. Значит, зачем тогда госзакон не понимает 724-й?
9: В смысле?
8: Ну, в том смысле, что раз мы говорим о появлении закона, о возможности работать с 12 лет, значит, это государство хочет привлечь детей к работе.
9: Государство хочет разрешить.
8: Государство
9: привлекать.
8: Государство планирует разрешить другим привлекать. Современные дети могут чего-то печатать на 3D-принтере. Стабилизаторы, например, это Григорий 859 пишет. Ну, это одна из работ. Может, еще
9: один из видов.
8: 618. Может, тогда детский сад им засчитывать в стаж, действительно. Ну, да, как бы, ну, обучение же в свое время в высшем учебном заведении, но даже тогда не дошли до того, чтобы обучение в средней школе вводить в стаж. Сейчас не стаж, а баллы, там другой смысл, пишет 232. А что это меняет?
9: Ничего.
8: Ничего. А Юлия 866 пишет, а вот, допустим, ребенка взяли на работу, за ним же надо как-то следить особенно. Он же необычный, потому что ответственность работодателя, случись с ним что, будет выше. Или это не так, Александр
9: Чеботов? Это так. Это ну так, вот. Абсолютно так. Поэтому я уже в третий раз говорю.
8: Да и в пятый скажете.
9: Да, институт наставничества. Вот что возможно. И потом мы же говорим о том, что условия работы, они всяко могут быть разные. И не нужно думать о том, что ребенок один в цеху, единственный, и больше никого нет. Да?
8: Это вот вы говорили в третий или в пятый раз говорить. А 724 продолжает. А что, предприниматели разве просят? Кто просил? Вы не слышали? Мы с самого начала раз пять уже говорили. Дети просят.
9: Дети просят, совершенно верно.
8: Они предприниматели? Или они государство? Или кто? Не очень понятно. Но это, в общем, как бы дети. Давайте сконцентрируем внимание на следующем. Мы говорим про 12-летних детей, пишет большими буквами Виталий 618. У них с сентября до июня, значит, много уроков. Можно ребенок проветрится и отдохнет в эти три месяца, погуляет на детской площадке? Значит, не буду дальше читать.
9: Ваш может. Если вы
8: дело даже не в этом. То есть, как бы. А давайте сконцентрируем внимание на тех, которые почему-то хотят иначе. Почему все должны делать так, как хочет Виталий 618? Я вот не понимаю. Григорий, отвечать надо за любого ребенка, хоть ему 12, хоть 17. Ну да.
9: Так.
8: Ну, это к тому, что
9: я понял.
8: Если сейчас за 14-летних есть ответственность, то и за 12-летних будет то же самое.
9: Да.
8: 639. Это же те же дети просят, которые Терешковые письма писали с просьбой об обнулении. Ну, в том смысле, что... А вы не видели ни одного ребенка, который хотел бы работать в детстве? 639-й, ну, правда.
9: Есть.
8: Ну, правда. Ну, есть вещи, когда вот люди начинают говорить, вот смотрят на зимнюю погоду и говорят, ну, прям лето. Это странно, потому что очевидно, что зима. Я мечтала работать с 12 лет, пишет 520-е, но пошла только с 14. Понимаете? Ну, вот есть люди, которые говорят, что... А есть люди, которые и раньше работали. Или мечтали работать. Другой вопрос. Надо ли это законодательно оформлять? Насколько это широко... Вот это желание детей, или это действительно весь наш трудовой коллектив просит покарать врагов народа, вспоминает Виталий 618-й. Ну да, значит, государство всегда идет на поводу детей, вам самим не смешно, продолжает спорить 724-й. Ну еще раз, если вы не встречали подобного рода желания у детей... Это не значит, что его нет. Слишком много ответственности для работодателя, и надо ли оно ему, это вопрос, пишет Максим 407, и мы уже не первый раз говорим о том, что вот это как раз и есть, судя по всему, главная проблема, когда есть желание детей и нежелание возможное, или сложности серьезные для работодателя все это организовать, даже если государство разрешит. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
12: Добрый вечер,
8: да, Юрий,
12: добрый вечер, уважаемые гости.
9: Добрый.
12: Спасибо за эфир.
8: Да.
12: Я за то, чтобы разрешить. Сам работал я, хоть в Москве с 3 лет. Так. У мамы дворником была, я помогал снег убирать, газоны. И до сих пор я вот никогда не выброшу мусор на газон, потому что как с граблями...
8: Не, поймите, вот смотрите, тут же ведь опять, вот вы говорите, я с мамой работал. Чувствуете разницу?
12: Я работал физически, и как бы нормально. И потом я вообще считаю, что сейчас не хватает труда.
8: Нет. Ну, то есть, еще раз. Вот тогда надо говорить, надо разрешить работать с мамой или с папой?
12: Надо разрешить просто работать над тем, чтобы того же человека, например, фермера, который для уборки урожая наймет местных ребят, потом не притянули за то, что он использует...
9: Замечательный пример, кстати.
8: Ну да.
9: Да, о фермерстве мы уже как-то упустили, но вот... Слушатель, который сейчас дозвонился, огромное ему спасибо за то, что он разделяет мою точку зрения. В чем вопрос? Он маме помогал, бесплатно. Они с мамой работали на одну зарплату. А так у него есть возможность еще и самому подрабатывать.
8: С трех лет маме помогать, это пожалуйста, пишет Максим 407. Так вот, одно дело маме помогать, другое дело маме помогать в работе. В процессе того, как мама зарабатывает. Да. Мы в Москве, до ближайшей фермы, тут много ехать, значит, пишут люди. Дмитрий говорит, сейчас другое время, и можно вот вместо того, о чем вы вспоминали, Александр Чеботарев, или о чем слушатели вспоминали, удаленная работа.
9: Может быть.
8: Ребенок не выходит из дома.
9: Может быть.
8: Он не попадает в те ситуации, при которых... И все работает. А то, говорит Максим, люди нынче с детьми в лифт боятся зайти. Не то, чтобы брать ответственность на себя, как работодатель ребенка. Понимаете, какая штука? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
13: Добрый день. Елена, Подмосковье. Я вот училась в школе в 70-е годы. Подмосковный город Домодедово. А вокруг там колхозы, совхозы. И мы, школьники, начиная с 5 класса, каждый год, кроме 8 и 10 классов, весь сентябрь ездили на уборку урожая. Вот в эти ближайшие колхозы.
8: И сколько вам платили?
13: Нам ничего не платили.
8: Об этом и
13: школа
8: речь.
13: Получала деньги. Школа получала деньги. Нам ничего не платили, нас освобождали от занятий, мы потом наверстывали.
8: Я прошу
13: ничего
8: прощения.
13: В этом плохого
8: не Я прошу прощения, не можно я уточню? А, просто я тоже бывал как школьник. А вы откуда знаете, что в школе за это еще и деньги платили?
13: Ну как, это не было секретом.
8: А мне казалось просто, что вот там вот денежных отношений вообще не было. В подобного рода взаимоотношениях позвонили из какой-нибудь администрации и сказали, так, дети поехали. И дети поехали.
9: Это в учебный год. Освобождали.
8: Ну, про сентябрь, да. Уборка урожая.
9: Мы говорили о том, что когда нам платили деньги, это было лето. Мы собирали яблоки и сдавали их за деньги.
8: Ну а вот эти поездки на овощебазу, то есть это реально тоже были какие-то денежные отношения? А то тут уже несколько человек вспомнили словосочетание «рабский труд».
9: Рабский труд, связи. Вы понимаете, рабский труд, у нас гипертрофированное на сегодняшний день понимание, рабским трудом на сегодняшний день, к сожалению, считается и то, что ребенка заставляет учитель, просит дежурного вытереть доску. И на это нужно брать расписку. Я сам обалдел, мои племянники учатся, когда мне об этом...
8: Колхозы ремонтом в ответ помогали, пишет Сергей 923.
9: Ну, это же там, да. Ну, ребенка нельзя заставить вытереть доску. То есть это рабский труд.
8: Ну да, это, наверное, картошку домой увозили. Вы знаете, 663, если вы про... Не, сейчас, как это, ты здесь хозяин, а не гость, я вот что-то такое помню. Не-не-не, ту картошку, которую мы там видели, обычно вот домой не очень хотелось забирать. Они платили, когда мы в школе работали в колхозах, и она платила... Не понимаю, Алексей. Картошкой и платили, уверен, Михаил 401. Видели мы эту картошку. 7-3, 7-3. Разное бывало. Ренат говорит, жил в Узбекистане, на хлопок ездили, и нам платили. Это Ренат 257. То есть не в школе, а вот нам, говорит, платили. Но тут дальше разговоры о том, много ли платили. Значит, Алексей, нам платили, когда мы работали в колхозе. 503, вы вообще, говорит, вы понимаете, детей брать на работу. Значит, там вот с подставами суды ведь разбираться не будут, если что. Но это опять про ответственность гипотетическую работодателя. 7-3, 7-3-94. Ездили на редиску, платили, Москва. Это 454-й. Слушаем вас, здравствуйте.
14: Здравствуйте. Не скажу про школу, но в бытность на первом курсе института...
8: Мы про школу.
9: Да.
14: В институте платили за картошку.
8: Не-не-не, мы сейчас про школу говорим. Совхоз, Моссовета, редиска, пучок, копейка. Дмитрий, 962-й, 15 копеек, помню, дали за месяц. И вот вопрос, и, кстати, видите, человек там 35 лет, да, или сколько-то прошло, а он до сих пор эти 15 копеек помнит. Это к вопросу о том, что кто-то написал, за копейки никакой ребенок работать не пойдет.
9: Ну уж, конечно.
8: Вот, я об этом. Да. Голосование заканчивается, ребенок оказался под влиянием мошенников, ну и так далее. Это Виталий 618 начинает уже придумывать какие-то варианты. А если ребенок накосячит, кто будет нести уголовную ответственность? Дальше. Голосование у нас сегодня экспериментальное. Если что, результаты голосования я у себя в канале Будкин точно опубликую, но мы пока пытаемся разобраться, как это работает. Значит, сегодня мы на сайте радиостанции «Говорит Москва» голосуем. Вы заходите через Телеграм или через Макс. В России предложили снизить минимальный возраст трудоустройства до 12 лет. И поддерживаете ли вы это? Четыре варианта ответа. Да, нет, возможно, мне это не важно. Теперь набирайте номер, присоединяйтесь к нашему разговору. Еще пара месяцев есть. Гарри Мурадян, когда идет спор, и вот тут продолжается этот спор на самом деле, Им же все равно мало платят, они не пойдут.
10: Да какая разница, мало, не мало. Мало, знаете, как это же выбор молодежи. Хочет она на эти деньги идти или не хочет идти?
8: Мы взрослые, мы же обсуждаем. И вот есть взрослые, которые многие говорят, да зачем им это разрешать, они все равно не пойдут.
10: Нет, ну, правовые возможности все равно надо создавать. Просто надо создавать в условиях, когда это реализуемо. Понимаете, я же не
8: противник... Но вы говорите про то, что оно пока нереализуемо
10: формально. Мы же помним, чтобы я сказал нет, правильно? Что я против.
8: Да.
10: Но я против не потому, что идея плохая, идея очень классная. Очень классная. Надо давать, создавать среду, чтобы ребята работали, зарабатывали деньги.
8: Но надо так, чтобы захотел тот, кто...
10: Да. Ну, то есть, государство плюс 100%. Деньги легализуются, то есть, вот этот черный нал пойдет, условно говоря, через доход. То, что трудовой будет капать, не понимаю, 2 недели зачем, но даже если так, тоже классно. Да. Труд, социализация личности, классно. Но есть нюанс. Надо издать закон, чтобы он мог работать. А не просто штопать законы, чтобы они просто были.
8: Нет, тут больше вот каких-то принципиальных разговоров о том, вот а принципиально, надо ли это разрешать?
10: Надо. Конечно, надо разрешать. Мол, надо дети, создавать среду.
8: Дети, может, и хотят заработать копеечку, так а у них детство не для того, чтобы копеечку зарабатывать.
10: А это их выбор. Но... У нас же есть больше количество молодежи, которые...
8: Секундочку, это у нас другое. Давайте. А мы лучше знаем за детей, мы-то взрослые.
10: Да.
8: Поэтому пусть они пока детством занимаются.
9: Но детство, лето – это не все детство. Вот, поэтому, если они летом поработают, как дети хотят, ничего страшного в этом не будет.
8: Значит, еще раз, 7373948, код 495, еще минута на голосование. Заходите через Телеграм или через Макс. Надо определить профессии с 12 до 14, пишет Сергей 920. Так с этим вообще никто не спорит, конечно. Значит...
9: А по 8 уроков мы не воруем детство у детей, причем половина
8: таких,
9: которые вообще не пригодятся в жизни.
8: Кстати, какое же это детство, вот если ты с утра до вечера там работаешь. Я помню и лето с каникулами, и свои первые 700 рублей, пишет Виталий 600.
9: Ну, это хорошие деньги.
8: Но это мы не знаем, какой год, потому что там разные 700 рублей бывали. А где эти дети все-таки, которые хотят копеечку? 724-й не верит в существование этих гипотетических детей.
9: Если бы заранее сказали, привели бы мы сюда.
8: Да нет, ну на самом деле,
9: есть
8: правда,
9: такие, есть.
8: 593-й, хорошая картошка и морковка была. То есть человек все-таки воспользовался,
9: зацепился, да?
8: Не, я-то помню запах даже. Овощебаза, сам факт. Значит, смотрите, мы поставили на голосование вопрос. Вы сказали, как вы проголосовали бы, если бы участвовали. Как вы думаете, как люди проголосовали? Как проголосовала аудитория? У нас экспериментально, пока вы говорите, я пытаюсь посмотреть, что получилось. Итак, Гарри Мурадян, кто больше, да или больше нет?
10: Я думаю, что нет.
8: Вы думаете, больше нет?
9: Я думаю, что да.
8: Вы думаете, что больше да. А аудитория, между тем, разделилась. Значит, 39% говорят нет. 36% говорят «да», но 20% еще говорят «возможно». То есть все-таки большая часть так или иначе эту историю допускает. Гарри Мурадян, вот учитывая такие общественные настроения, на ваш взгляд, ну, в итоге-то все-таки будет 12?
10: Не знаю. Знаете, как это будет? Скорее всего, на общественные слушания пустят, посмотрят, что народ скажет. Потом пособирают органы какие-нибудь власти разные, да, там комитеты разные соберут. А потом уже в Думе посмотрят на первое чтение, второе чтение.
8: Ну, в общем, никто торопиться не будет. Александр Чеботарев.
9: Я думаю, что...
8: Так будет?
9: Будет.
8: Будет?
9: Будет.
8: Когда?
9: Вот в ближайшее, ну, может быть... 2-3 года, я уверен.
8: А, вот так. Да. Хорошо, договорились. Это была программа «Своя правда». С нами сегодня были Александр Чеботарев и Гарри Мурадян. Я благодарю вас. Спасибо.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: 6 вечера в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дмитрий Медведев указал на желание Никола Пашиняна пользоваться льготами ЕАЭС. Кроме того, он хочет зарабатывать на России и других странах объединения, пока Армению не позовут в Евросоюз. Зампред Совбез России высказал такую точку зрения в публикации в мессенджере «Макс». «Буквально так. Ничего не будем решать на референдуме, пока нас не позовут в ЕС. А потом, естественно, побежим в припрыжку в Европу. Но до того будем пользоваться всеми льготами ЕАЭС, умело зарабатывая на России и других странах Союзом. Конечно, молодец», говорится в публикации Медведева. Премьер-министр Армении ранее объявил о продолжении работы республики в Евразийском экономическом союзе. Политик подчеркнул, что членство в объединении продлится до того момента, когда выбор между ЕАЭС и Евросоюзом станет неизбежным. Объединенная авиастроительная корпорация начала поставки Ту-214. С таким заявлением в преддверии Петербургского международного экономического форума выступил глава ОАК. По Ту-214 поставки уже идут, сообщил он РИА Новости. В декабре прошлого года самолет успешно прошел сертификационные испытания с заменой иностранного оборудования, материалов и комплектующих на российские аналоги. Глава Минпромторга Антон Ильханов тогда заявил, что получение свидетельства об изменении типовой конструкции самолета открывает путь к полномасштабному серийному производству. Минпросвещение заявили о прошедшем без сбоя в первом дне сдачи ЕГЭ-2026. Утечек экзаменационных материалов не зафиксировано, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он уточнил, что сегодня основной период единого госэкзамена начался с тестирования по трем предметам – истории, литературе и химии. Кравцов также сообщил, что все пункты проведения экзамена работают по графику, все организационные процессы отлажены. Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс возобновит спортивную карьеру. Четырехкратная олимпийская чемпионка в одиночном разряде примет участие в турнире WTA в Лондоне. Соревнования пройдут с 8 по 14 июня. Информация об участии теннисистки в состязаниях появилась на странице организаторов в соцсети X. Отмечается, что 44-летняя Уильямс выступит в парном разряде. Последний раз победительница 23 турниров «Большого шлема» выходила на корт в 2022 году, дойдя до третьего круга открытого чемпионата США в одиночном разряде. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на понедельник, 10 рублей 49 копеек. Доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
15: 94,8 FM.
16: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисичанска.
17: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
18: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
19: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля». «Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
19: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
15: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
22: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
15: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Столица России, Москве, 18:07. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем, друзья. Прекрасная у нас с вами погода. Такое ощущение, что лето, да? Ну, по крайней мере, в общем, первый день лета. Я вас с этим и поздравляю. Давайте, как обычно, начнем с нашей переклички из чата Ютуба. Географическая перекличка. Вы не поверите, первыми была Южная Дакота. Вот так вот. Южная Дакота ждет. Алма-Ата ждет. Шымкент на связи. Зеленая Гура, Польша. Тоже ждет. Караганда ждет. Болгария ждет с нетерпением. Монреаль с нами и тоже ждет. Ямдыки, Астраханская область. Новоегорьевск, Алтайский край, в ожидании. Рудный Казахстан, Скаломорск ждет. Новополоцк, как всегда, ждет. Мурман ждет, Германия, Зиген здесь, Термес, Узбекистан на связи, всем передают привет, Ангарск ждет с нетерпением, Таллин на связи, Павлодар, Казахстан ждет, Бобруйск, Кишинев присутствует, улица Красная, Краснодар практически со дна Мирового океана приветствует всех хороших людей. Что происходит у вас там на Кубани, а? Это я к Александру Казакову, уроженец Краснодарского края, пчелы улетают, да? Да. Тонут, походу, ваши пчелы. Заливает Краснодарский край. Пермь ждет. Город Петриков, Гомельская область. Республика Беларусь ждет любимую передачу. Вот хочу я съездить в Гомельскую область. Обязательно. В Калинковичи хочу. В Мозырь хочу, да. Вот хочу туда съездить. Посмотреть, как там. Деревня Старая, Московская область, на связи. Рубцов ждет. Так. Навелись на спутники Илона Маска во Флориде и ждем. Вот так вот. Флорида или Флорида, как там правильно, тоже с нами. Новокузнецк всех приветствует. Гусь Хрустальный с нами. Италия, Пиза с нами всегда. Элиста ждет. Симферополь очень ждет. Екатеринбург приветствует всех. Воронеж с нами. Амстердам ожидает. Минск, Каменная Горка. Всем доброго вечера. Рига ждет. Саарбрюкен, Германия приветствует всех и ждет с нетерпением. Таллин, я уже говорил. Ямайка. У нас не было, по-моему, еще никогда Ямайки, да? Аргентина и Ямайка. Ну, хорошо, да. Севилья, Испания ждет. Алма-Ата ждет. Борисов ждет. Самарканд ждет. Северная Тушна передает всем привет. Орши ждет. Усть-Каменогорск, Калининград, Новосибирск. Великий город Баку. Почему-то вот Павел все время Баку называет великим городом. Ну, ладно, хорошо. Баку тоже подтягивается. Ногинск 9 через Макс. Лос-Анджелес через Макс. Верия на связи. Перово слушает, Дуброва, Ивантеевка тут, Подмосковье слушает, это все у нас Макс. Добрый вечер из тоннеля под Соколом, Николай Зет. Николай, вы как вот у вас это получается? И автомобилем управляете, еще и пишете в Телеграме. Вот умеют люди. А, голосом, да? Для того, чтобы голосом, там нужно микрофончик зажать, да, наверное, пальчиком, да? Ну, в общем, да, молодец, Николай. Москва, Южная Тушина, тоже здесь, Клин здесь. Ну и так далее, да. Что еще у нас? Вот Перник, Болгария, Тюмень ждет. Ну, прекрасно, в общем, у нас Владикавказ на связи, Самара подтянулась, Калининград тоже на проводе. Отличная география, как обычно. Спрингфилд, Миссури приветствует всех. Ну что, друзья, давайте поработаем, да, пройдемся по новостям, событиям и попробуем обсудить, обменяться мнениями. Ну что, ну вот у нас сейчас был выпуск новостей, и первая новость в выпуске новостей была следующая. Дмитрий Медведев указал на желание Никола Пашиняна пользоваться льготами ЕАЭС. Кроме того, он хочет зарабатывать на России и других странах объединения, пока Армению не позовут в Евросоюз. Ну, это гениальная схема, мне кажется, нет? Это просто гениальная схема, учиться надо, называется. То есть мы пока... все плюшечки в ЕАЭС, до того момента, пока в ЕС не позовут. А вот когда позовут в ЕС, мы будем продолжать еще получать плюшечки в ЕАЭС, пока там, ну, это же не быстрая процедура, да, до последнего момента. А вот если нас уже в ЕС берут, вот тогда мы, конечно же, все равно постараемся максимально не отказываться от плюшечек ЕАЭС. И даже одной ногой в ЕС будем получать плюшечки от ЕАЭС. Но это гениальная схема, он молодец, молодец, да. Зампред нашего Совета Безопасности высказал такую точку зрения в публикации в мессенджере «Макс». Буквально так. Ничего не будем решать на референдуме, пока нас не позовут в Евросоюз. А потом, естественно, побежим в припрыжку в Европу. Но до того будем пользоваться всеми льготами ЕАЭС, умело зарабатывая на России и других странах Союза. Молодец, конечно, да. Ну да, да. Здесь все понятно. Еще раз, да. Гениальная совершенно. Гениальная схема. Мы сейчас об этом поговорим, да, наверное, подробнее. Но вначале я хочу все-таки про Запорожскую атомную станцию. Буквально, как говорится, пару слов. Нездоровая история. Ну, просто уже никуда не годится. В Росатоме назвали удар дрона по Запорожской атомной станции прямой предтечей ядерного инцидента. Атака ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию носит намеренный характер, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Ни у нас, ни у военных специалистов нет никаких сомнений, что это был не случайный удар, что оператор четко понимал, куда он направляет снаряд. Любой взрыв, любой пожар на Запорожской станции – это гарантированная потеря электроснабжения, энергоснабжения и водоснабжения уже реакторного блока. Он подчеркнул, что попустительство МАГАТЭ и вседозволенность организации позволяют киевскому режиму шаг за шагом приближаться к опасной черте. К сожалению, в принципы работы входит неправильная политкорректность или какое-то, на мой взгляд, неточное понимание профессионализма, говорит Лихачев. Они ограничиваются лишь 7 столпами и 5 принципами безопасности. Это такая разработка лично главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и его команды. Ну, что касается господина Гросси, господин Гросси это прекрасный человек, это замечательный человек. Мы уже много раз говорили про господина Гросси, и мы все никак не могли понять, что у него со зрением у господина Гросси. Но если у него проблемы со зрением, то что со зрением у тех ребят, которых он отправил в командировку на Запорожскую станцию? Потому что они сидят там. Станцию регулярно обстреливают, они потом, значит, на это на все смотрят и говорят, что, ну вот, например, вот из последнего, да, МАГАТЭ было проинформировано Запорожской станцией о том, что сегодня дрон поразил здание турбины на территории станции. Хорошо. Предположительно, пробив отверстие в его стене. Гросси Рафаэль выражает серьезную обеспокоенность по поводу сообщенного инцидента, который создает угрозу как для 7 незаменимых основ обеспечения ядерной безопасности в условиях конфликта, это вот про те 7 столпов, про которые говорил только что Лихачев, так и для 5 конкретных принципов защиты Запорожской станции, в которых четко указано, что не должно быть никаких атак любого рода ни с ядерного объекта, ни против него. Атаки на ядерные объекты – это как играть с огнем. говорит гендиректор Гросси. Команда МАГАТЭ на станции запросила доступ для непосредственного осмотра пострадавшего здания турбины. Это был бы первый удар дрона внутри периметра территории ЗАЭС с апреля 2024 года. МАГАТЭ будет обновлять эту информацию по мере того, как команда агентства сообщит дополнительные детали после получения запрошенного доступа к месту инцидента. Тоже гениальный человек. Кругом, вот наша проблема заключается в том, что очень много стало гениальных людей на один квадратный метр. Но через их гениальность, как бы ни случилось грандиозного кипиша, не побоюсь этого слова, опять ни слова у Гросси по поводу того, кто стреляет по станции. Но посмотрите, как он по-хитрому преподносит всю эту историю. Он говорит, не должно быть никаких ударов ни по, ни с станции. То есть он открытым текстом говорит, что с территории станции мы наносим удары. Но если станция у нас под контролем, значит, с территории станции мы наносим удары. Ну, конечно же, куда там мы бьем? Ну, по Украине, допустим, по каким-то объектам. Ну и, соответственно, если это так, если такая схема вообще в принципе существует, ну, чему тогда удивляться, если и по нашим точкам, с которых мы бьем, которые находятся на территории станции, по нашим точкам там Украина тоже бьет. Вы видите, какая хитрая, такая вот скользкая, склизкая позиция. Да? Интересная история, правильно? Очень правильно. Ни разу еще агентство МАГАТЭ и лично Гросси, который хочет стать генеральным секретарем ООН. Ну, кстати, это нормальная будет для него позиция. Мне кажется, да, это вот как раз вот ровно то место, где он должен быть. Потому что, ну, а что, сидишь, от тебя по большому счету ничего не зависит, да. Все вопросы такие, на которые нужно реагировать, можно обойти. Можно так периодически делать раз в пару лет там какие-то дежурные заявления, и на этом все. Зато зарплата идет, там все хорошо, в общем, все отлично. И очень хорошо себя чувствуют. Ничего не видят, ничего не знают, ничего видеть не хотят, ничего не слышат, вот как те три обезьяны. Зачем тогда отправлять туда каких-то там, я не знаю, инспекторов, МАГАТЭ, которые сидят на этой запорожской станции? Зачем? Это вопросы к МАГАТЭ, но у меня есть вопросы и к нам. А нам они зачем нужны на этой запорожской станции, если толку от них, как от козла молока? Для чего они нам нужны, эти люди? Для того, чтобы в следующий раз... Вы представляете, что такое удар по машинному залу? Ну, то есть, как бы уже все? Уже можно бить по машинному залу? По залу управления станцией давайте долбанем. Да давайте уже по реактору, как говорится, да. Руководство МАГАТЭ все равно ничего не увидит. А если вдруг случится там что-то такое, напоминающее Чернобыль, или, как говорит Лихачев, там, да, ну, уже ядерная катастрофа, то и виноватых нет. Вернее, виноватые есть всегда. У МАГАТЭ нет виноватых, у них скользкие формулировки, но у других-то ребят всегда есть виноватые, и виноватыми будем мы. И они сошлются еще на доклад этого самого МАГАТЭ, который говорит, что нельзя допускать ударов ни С, ни В станции. И удивляет меня, конечно, наша позиция, она меня удивляет. Уже который год они бьют по Запорожской атомной станции, вот ровно с того момента, как эта станция перешла под контроль, под наш контроль, нон-стоп Украина наносит удары. То по подстанции, то по месту, где складируются там какие-то отработанное топливо, то еще куда, по водным резервуарам. Подстанции постоянно они сносят, постоянно. Периодически станцию запитывают через дизель-генераторы. Но мы все время ждем какой-то реакции от МАГАТЭ. Для того, чтобы что? Ну, предположим, случилось невероятное, случилось чудо в этом мире. Появляется Гросси и говорит, да, вот мне доложили мои сотрудники, которые находятся на территории Запорожской станции, что удар, да, был нанесен Украиной. И что дальше? Дальше что будем делать? Ну, нанесен Украина. И чего? Дальше-то что? Следующий шаг будет какой? Следующего шага же нету, не просматривается. Зачем нам нужны эти люди на Запорожской станции? Но мы постоянно, к ним обращаемся и говорим, отреагируйте. Да я бы на их месте уже отреагировал когда-нибудь. Потому что, ну, можно спокойно отреагировать, толку-то все равно не будет никакого. Есть только один рецепт обезопасить Запорожскую атомную электростанцию. Спасти, собственно, нас всех от этого, от этой ядерной катастрофы ужасной. В 86-м году же случилась авария, да, в Чернобыле? 86-й год. Да-да-да, 86-й год. Я как раз в армию меня призвали, и я на мосту через Днепр в Киеве. Вот ровно тот самый мост, про который нам Олег часто говорит, почему эти мосты до сих пор еще существуют. Наш автобус остановили, и люди в этих, не в камуфляже, в этих, как они, в химкостюмах, да, ОЗК, они обрабатывали автобус, там чем-то его обливали, там какими-то, какой-то жидкостью. А мы сидели внутри, и, ну и ладно, да. Это был июль 86-го года. С 86-го года посмотрите, сколько прошло лет. Вот недавно у нас с вами там была какая-то годовщина, да, там, аварии. А сколько прошло лет? И до сих пор гигантские территории называются зоной отчуждения. Ну, где-то называется зоной отчуждения, а где-то называется естественным радиологическим заповедником. Гигантские территории! Сейчас они бьют по Запорожской станции регулярно. Регулярно бьют. Еще совсем недавно, я помню, когда они вывели подстанцию вот эту силовую, да, через которую была запитана Запорожская станция, и перешли тогда, ее, собственно, запитали на дизель-генераторы, там оставалось считанное количество дней, когда нужно было что-то уже срочно там делать и снова запитывать ее нормально. То есть мы все время балансируем на грани повторения аналогичной катастрофы. Есть один единственный вариант сделать так, чтобы эту станцию больше никто не обстреливал. Для этого просто нужно расстрелять тех, которые стреляют по этой станции. Вот такая простая формула, что нет разве? Ну как такое может быть? Да при чем здесь это МАГАТЭ, которому мы все время там, ой, скажите уже, наконец. Они не говорят, мы говорим, тьфу на вас, они опять ничего не сказали. Они и не скажут никогда. Гросси хочет жить в Нью-Йорке, он хочет возглавить ООН. Нью-Йорк — это Америка. Гросси никогда не скажет ничего такого, чтобы был против шерсти американца. Мы все время играем в эту игру, я не понимаю этого. Не понимаю просто этого. Мы сейчас все замерли в ожидании, когда у нас будут вот эти вот удары, да, по территории Украины, про которые говорил наш МИД. Пока ударов нет. Но я вижу там периодически, там и вчера, и сегодня я видел, да, там сообщение о том, что вот сегодня эти удары будут. Да Зеленский тут разродился, да? Когда он вчера, по-моему, об этом говорил, что сегодня ночью нанесут удары. Нанесут удар вот тот, про который там говорили. Ударов пока нет. Мы ждем. Мы ждем. Я думаю, что удар будет. Его не может не быть. Его не может не быть. Но мне здесь Лис хитрый пишет, значит, и сквозь вас, Роман, немного чернобыльской пыли пролетело. Лис хитрый, вы знаете, вы не поверите, я месяц бродил по зонам отчуждения. Месяц. Сумасшедший дом, да? Ну, в общем, я туда поехал, да. Это была одна из самых интересных командировок в моей жизни, а у меня их были тысячи. Я прилетел тогда в Гомель. Я так сейчас быстро. Я прилетел в Гомель. Гомельская область Белоруссии, она же пострадала даже больше, на самом деле, чем территория Украины. Три района, Брагинский, Ветковский и Норовлянский районы Белоруссии, Вот они, там, часть этих районов оказались в этой самой зоне отчуждения. Называется естественный радиологический заповедник. И я в Брагин приехал, для меня подняли шлагбаум, я договорился. Подняли шлагбаум, и мы въехали с территории Белоруссии в эту зону отчуждения. Месяц я туда-сюда ездил. Чего я там только не увидел. Я увидел поселок Солнечный на территории Беларуси. Он размерами был больше, чем город Припять, про который узнал весь Советский Союз и весь мир. А про поселок Солнечный не знал никто. И было такое ощущение, что люди действительно там ушли, ну, скажем, ну, не вчера, да, но относительно недавно. Квартиры, мебель, все, вот дома стоят. Универсамы типовые, как везде по всему Советскому Союзу. Огромный поселок, да, поселок Солнечный. В одну из деревень приехали. Заброшенные деревни, и вдруг я вижу, женщина пожилая во дворе. Мы прямо обомлели, когда ее увидели. Мы уже к тому моменту достаточно долго там бродили, еще не видели ни одного живого человека. Она нас увидела, прям села, расплакалась. Ой, сынки, будет с кем хотя бы поговорить.

0: Видите, у нас аисты живут во дворе. А говорят, что там, где аисты, там чисто. Имеется в виду радиация. Там чисто. Ну, мы ничего не говорили, там, как говорится, да, сели за стол. Угостились потом, дед подъехал, с дедом пообщались. Никогда не забуду, приехали в одну деревню, а там полная деревня людей. Полная деревня людей. Точно так же люди выехали, а потом вернулись в свои дома. И Лукашенко своим указом, значит, снова подал тут электричество туда, потому что все в зону отчуждения электричество было отключено, да, а он снова, значит, дал распоряжение, чтобы туда пошло электричество, и автолавки туда заезжали, продукты привозили людям. Вы представляете степень нашего, я даже не знаю, как это описать. Вот представьте, значит, съемочная группа, нас три человека, я оператор, ассистент оператора, и водитель. Водитель, мировой мужик, я вот просто вот мечтаю его как-нибудь еще встретить, этого человека. Мы прилетели в Гомель, из Гомеля на машине доехали до Мозыря. Доехали до Мозыря, и там перед универмагом таксисты стоят обычно. Мозырь на берегу Припяти. Я знаю, я там дослуживал, когда нас из Венгрии вывели в Союз. Нас вывели как раз вот туда, в Гомельскую область, под Калинковичем, в деревне Бобровичи. И я в увольнение приезжал в Мозыре, плавал в Припяти, и нам говорили, что все нормально, уровень радиации отличный, это 88-й год, там кругом табло были, на которых, значит, температура, там все дела, скорость ветра, да, в том числе и уровень радиации, он всегда был в норме. Он всегда был в норме. И вот я приезжаю в Мозырь, смотрю, там, где я гулял, там, в увольнительной, вспоминаю, там, все-все-все, и беру таксиста, просто мужика на шестерке «Жигули». И этот мужик с нами въехал в зону отчуждения, месяц с нами был. Он стал полноценным членом нашей съемочной группы. Он будил нас, говорил, вставайте, у нас сейчас интервью, этот самый, не проспать бы интервью с генеральным директором Чернобыльской станции, да мы успеем, все. Не, вставайте, все, у меня, я уже загрузил оборудование, штатив, там, все-все-все, уже в машине, там, едем. Потрясающий был мужик, просто потрясающий. И вот, а у нас сейчас новости. Да, давайте прервемся на новости, продолжим через несколько минут.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 18:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В МИД России вызвана временная поверенная в делах Литвы. Ей заявлен протест, сообщили во внешнеполитическом ведомстве. Причина – новые варварские планы литовских властей по ликвидации в городе Вевесе захоронения советских солдат и офицеров, павших в боях за освобождение Литвы от фашистов, пояснили на Смоленской площади. Дипломату было указано, что уничтожение, повреждение и осквернение воинских захоронений, в том числе расположенных за рубежом, уголовно наказуемо в России. Власти подготовили новые меры для увеличения поставок топлива в России. Вице-премьер Александр Новак дал поручение профильным ведомствам проработать ряд вопросов для стабилизации внутреннего рынка. В частности, они должны провести консультации с Белоруссией с целью увеличения поставок бензина в нашу страну, пишет РБК со ссылкой на два источника. Кроме того, обсуждается возможность увеличения выплаты по импортному демпферу, в том числе на белорусское топливо. Публикация также отмечается, что Новак поручил Минэнерго и Минфину изучить вопрос о продлении до 30 июня 2027 года действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин. Одновременно с этим правительство намерено усилить контроль за экспортом нефтепродуктов. В Крыму предупредили о массовых вбросах фейков со стороны Украины. На это указал советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. В беседе с РИА Новости он сообщил, что украинская пропаганда преследует цель с помощью вранья и манипуляций посеять панику среди населения. В частности, по словам Крючкова, распространяется ложная информация о пустых полках в магазинах, полном отсутствии бензина и перекрытии сухопутного коридора со стороны Крыма. Он призвал жителей доверять только официальным источникам и соблюдать информационную гигиену. Минпросвещение заявили о прошедшем без сбоя в первом дне сдачи ЕГЭ-2026. Утечек экзаменационных материалов не зафиксировано, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он уточнил, что сегодня основной период единого госэкзамена начался с тестирования по трем предметам – истории, литературе.

0: и химии. Кравцов также сообщал, что все пункты проведения ЕГЭ работают по графику, все организационные процессы отлажены. В Рособорнадзоре ранее отметили, что экзамены 1 июня сдадут около 232 тысяч человек. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачна с прояснениями, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
3: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235 11 11. Код 495 235 11 11. Подробнее на esto-filter.ru.
4: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Пете вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Пете, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно но не превысить.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси!
9: О, мой Боже!
8: Лионель Месси делает это снова, он суперхуман!
9: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять,
11: мы это обсуждаем вместе с вами.
12: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна.
4: Столица России, Москва, 18:37. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира вы знаете. Телефон для смс-сообщений вы тоже знаете. Для сообщений в Телеграме у нас есть «Говорит Москва» бот. У нас есть бот для сообщений в Максе. Вижу все ваши сообщения. Продолжается трансляция нашей программы на всех наших ресурсах, и в Телеграме, и на нашей странице ВКонтакте, ну и на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек нас смотрит сейчас на Ютубе?
5: 1495.
4: Отлично. Вот, ну я сейчас быстро просто дорасскажу, есть тут вот, видите, лис хитрый, отвлек называется. Вот картину, представляете, значит, вот четыре человека, ну, такие уже полуодичавшие люди, которые ездят по этой зоне отчуждения, и вот едем по дороге, которая наполовину поросла травой уже, а трава там прям выше человеческого роста. Периодически так едешь, и вдруг видишь указатель, да, населенный пункт такой-то, да, а трава выше, чем этот указатель. То есть, ну, просто потрясающе, конечно, какие-то сюрреалистичные такие картинки. И вдруг мы смотрим, на дороге стоит гаишник. Гаишник стоит с жезлом. Мы прям... Что с нами в этот момент случилось, это даже не описать. Мы смотрим, стоит гаишник. Мы останавливаемся, а он так этой палочкой: проезжайте, проезжайте. Мы таки выходим из машины: мужик, ты настоящий? Он: проезжайте, я вам говорю, проезжайте. Молча садимся в машину, едем дальше по этой дороге. Метров через 500 еще один гаишник. И тоже машет: проезжайте там, типа, проезжайте. Вот с специфическим вот этим белорусским выговором: проезжайте. И мы въезжаем в деревню в одну, и вдруг видим в этой деревне ажиотаж просто. Много людей, они все вот стоят вот толпой и с кем-то разговаривают, кто-то что-то делает, и я сквозь эту толпу, значит, пробираюсь в этот самый центр, а в руке у меня микрофон с надписью «Вести», я тогда в «Вестях» работал. Я, значит, туда, значит, расталкиваю всех, пролезаю, и вдруг я вижу, стоит Лукашенко, президент Белоруссии. Ну, мы такие уже, слегка небритые, скажем так, да? Стоит Лукашенко, там какие-то люди, а он тоже там в камуфляже в каком-то с лопатой, дерево сажал он в этот момент. И я ему говорю: «Вести, российское телевидение, интервью давайте с вами там запишем, Александр Григорьевич». Он такие: «А что за вести такие, вы откуда, из Минска, что ли?» Я говорю: «Да нет, из Москвы». «Как из Москвы?» Я говорю: «Да вот так вот, из Москвы». И мы, значит, с ним записали интервью, оказывается, вот он приехал в деревню, там встретиться с людьми, которые живут в зоне отчуждения, да, просто какая-то вот, я говорю, полный сюр. Ну и потом из Белоруссии мы приехали непосредственно уже... в Славутич. Славутич — уникальный совершенно город, потрясающий, красивый город. Это город, который строили всем союзом. И город разбит на кварталы. Кварталы называются Киевский квартал, Тбилисский квартал, Рижский квартал и Ереванский квартал. Вот Ереванский квартал, там все дома построены из туфа. А Рижский квартал, вот как на Рижском взморье такие особнячки, и Киевский квартал, там особнячки, вот потрясающий, то есть город сам по себе, вот строили всем союзом, да, и вот прям колорит каждой республики, потрясающий просто, чистейший город, 24 часа в сутки ездили маленькие фирменные такие машинки, которые мы тогда первый раз вообще, в принципе, увидели, это пылесосы, они пылесосили пыль, чтобы не было пыли, потому что самая страшная история — это пыль, радиоактивная пыль. И в этом городе жили, собственно, люди, которые работали на Чернобыльской станции. Тогда два реактора работало. Два реактора на Чернобыльской АЭС. Ну, четвертая — это аварийная история, да. Один еще какой-то заглушили, его два реактора работало. Записали интервью с генеральным директором Чернобыльской станции, который нам много интересного рассказал. Потом пошли по Золотому коридору. У них коридор такой, обитый металлопрофилем золотого цвета. Они его называли Золотой коридор. И по этому коридору смена заступала всегда на дежурство, а другая смена, значит, ну, весь персонал, да, который вот заступал на дежурство, шел по этому Золотому коридору, и также по Золотому коридору уходили те, которых они пришли менять. В этот центральный зал, значит, пришли, посмотрели, как управляется эта станция, потом объект укрытия, саркофаг, там, как нам говорили, 16-этажный дом, да, на некоторых этажах можно находиться было некоторое время, там, 1-2 минуты, где-то 4 минуты, на некоторых этажах вообще невозможно было находиться. Мы поднялись на этаж, где можно было находиться 4 минуты, я записал стендап, и мы быстро оттуда снова ушли. Ушли, Припять сняли. Ну, в общем, это было просто потрясающе. Просто потрясающе. Потом оттуда мы выезжали, когда из зоны отчуждения. Ушли на Борисполь, Киевский аэропорт. Ты когда выходишь из этой зоны, проходишь специальные аппараты. Вот знаешь, бывают в аэропортах сейчас, там заходишь, там руки, да, нужно поднять, там приложить к чему-то, да, такая кабинка, раз, крутится там и проходишь, да. Там вот что-то подобное было, тоже нужно было приподнять руки, прислониться там к чему-то. И если загорится зеленый свет, значит, можно выйти, тебя выпустят. Если красный, то у тебя проблемы. Ну, ладно, загорелась зеленая лампочка, мы вышли. И с Бориспольского аэропорта вылетели в Москву. Прилетели в Москву, нас отправили потом в Обнинск, там физико-энергетический институт, и при нем там госпиталь, ну, профилакторий называется. Мы там прошли обследование, там, ну, в общем, все, слава богу, хорошо. Это по поводу немножко пыли, лис хитрый. Вот. Ну, это я отвлекся. Мы хотим повторения подобного дождаться, чтобы у нас опять появились зоны отчуждения, чтобы у нас опять случился вот этот вот ужас, когда бесконечное количество людей нужно вывозить, куда-то эвакуировать, переселять, обеспечивать жильем, забыть про какие-то территории на многие-многие десятилетия. С той стороны они будут продолжать это делать. Ну, невозможно их остановить, просто... там, я не знаю, своими обращениями в МАГАТЭ. МАГАТЭ, у них нет никаких рычагов давления на этот режим. Единственный рычаг давления на этот режим называется Вооруженные силы России. Только так и никак по-другому. Мы ждем этих ударов. Мы вот прям все с вами замерли в ожидании, потому что... ну, потому что нам сказали, что эти удары будут, и они будут системными по всем вот тем самым ППРом, пунктом принятия решений, или центром принятия решения, по объектам, где собирают дроны, проектируют что-то. Мы ждем, я думаю, что эти удары будут. Когда, не знаю, друзья, даже не спрашивайте у меня. Но они должны быть, потому что не может их не быть. Нельзя делать заявление вот такого уровня, такого масштаба и на таком уровне, и ничего потом вслед за этим не делать. Просто нельзя. Я думаю, что кроме нас с вами это тоже все понимают. В том числе и те, которые принимают решения. Теперь, что касается той стороны. Та сторона, ну, когда я говорю про ту сторону, я даже не про киевский режим. Я про... ту сторону. А там и американцы, и европейцы, это все одна сатана. Одним просто сейчас, как говорится, не до этого. Вроде бы как, да, американцы перестали оказывать какую-то там помощь, там, Украине. На самом деле, на мой взгляд, они просто поменяли схему. Просто схему поменяли. Раньше просто передавали, сейчас не передают. Они сейчас продают, но продают ровно то же самое, что продавали. Другое дело, что масштабы не те. Масштабы не те, американцы говорят, что они... не в состоянии оказывать сейчас эту поддержку. Вон Зеленский там на какое-то письмо написал, там на 5 или на 15 листах, я не знаю, да, с просьбой к Трампу. Вернее, он там через слово говорил спасибо, спасибо, спасибо, спасибо за это, спасибо за то, что вы есть. Спасибо за ваши ракеты, спасибо за Хаймер, спасибо за там, что там... какие-то там другие американцы, какие-то американские, атака МС, там, Storm Shadow, Патриот он просит. За Патриот тоже говорит спасибо, но говорит, дайте нам Патриот. Ну, если не можете дать, дайте нам лицензию, мы сами произведем Они сами произведут Патриот. Дайте нам лицензию, мы произведем. И когда мы начнем производить, мы этими ракетами снабдим всех, кому эти ракеты нужны, из ваших союзников, которым вы, собственно, дадите добро помочь. Там, если речь будет идти о странах Ближнего Востока, мы им тоже эти ракеты сделаем. Вы, главное, дайте нам лицензию. Американцы пока никак не отреагировали. Что-то мне подсказывает, что они вообще никак не отреагируют. С ракетами Патриот, проблемы. Им самим, как они говорят, это они говорят, их Министерство обороны, которое называется Пентагон, они говорят, что для того, чтобы им восполнить потраченные вот эти вот ресурсы на Иран, необходимо несколько лет для того, чтобы, собственно, им самим хватило, да? В этом проблема. А так бы, я думаю, что они, конечно, бы все это дело продали бы с удовольствием, и Трамп бы считал бы деньги на калькуляторе, как тот крот, да, в мультике, хоп-хоп-хоп, посчитал бы, сколько он снова заработал. Но пока просто продавать особо нечего. Но Хексет говорит о том, что вся вот эта программа украинской помощи, она ни в коем случае не будет отменена, она будет, наоборот, поддерживаться и продолжаться. Поэтому что Европа, что Америка. Так вот, та сторона, она же активно работает, вот, посмотрите, они активно работают, я даже не про то, что они готовятся к боевым действиям, там, к какому-то 30-му году, это да, я по поводу того, что вообще, в принципе, происходит по периметру у нас с вами, ну, посмотрите, вот, все, что происходит, кучно идет, ну, я не верю в совпадение, выходит поумнейшая Кая Каллас на публику, она прочитала, видимо, все книги. Она выходит и говорит, я вообще считаю, что России нужно предъявить те же самые требования, что и Украине, когда конфликт, когда речь будет идти о завершении конфликта. О чем я, говорит она, ну если Россия требует сокращения украинских вооруженных сил, то мы тоже должны потребовать сокращения российских вооруженных сил. Безусловно, говорит она, мы должны потребовать вывода российских на российской армии с территории Молдавии и с территории Грузии. Но это она имеет в виду Приднестровье, она имеет в виду Абхазию, Южную Осетию. Вот это они называют с территории Молдавии, с территории Грузии. Есть реакция нашего министра иностранных дел, она прекрасная, такая, ну, интеллигентная, нормальная реакция. Он говорит, идиотские предложения мы даже и обсуждать не собираемся. Он не сказал ничего, все, что он думает там по поводу Кая Каллас, да, но вот он выразился вот так вот изящно, да. Идиотские предложения мы не обсуждаем. И события, посмотрите, которые разворачиваются у нас с вами на наших глазах здесь и сейчас там в Армении. Вот вы мне скажите, это все, это совпадение, а плюс сюда, мы еще с вами видим новости, которые прилетают из Сербии. Вот прям вот одно за другим события разворачиваются, замечаете? Из Сербии прилетают новости, что власти Сербии обсуждают вопрос о введении виз с Россией, чтобы выполнить требования Брюсселя. Вопрос визового режима с РФ обсуждается в качестве выполнения, значит, требований Брюсселя. Ну и, соответственно, Россия говорит о том, что она примет симметричные меры, если Сербия отменит режим безвизового въезда в страну для россиян. Это заявление Дмитрия Сергеевича Пескова. Ну, Сербию качают много лет. И, судя по всему, уже докачали. Потому что не сегодня-завтра. Мы с вами увидим там интересные процессы. Вот Григорий Санкт-Петербург мне бейсболку прислал. Сербия на бейсболке написано. В Телеграме. Да-да-да-да-да. Ее качают. Качают активно. И, судя по всему, ну, по крайней мере, я ориентируюсь на заявление Вучича, который говорит, что он до конца своих полномочий, до конца 27-го года, как говорится, поработает президентом, а дальше он уже больше не пойдет, избираться не будет, там все дела. Я еще знаю, кто там руководит парламентом, какая позиция у этой дамы. А еще я вижу вот эти бесконечные, собственно, демонстрации на улицах Югославской. Вот она, оговорка, понимаете? Нет уже давно Югославии, но Сербию-то в покое не оставляют. На улице сербской столицы ходят опять студенты, которые... У меня дежавю, я это уже все видел. Они возмущаются до сих пор, собственно, тем, что обвалился козырек в Нови Саде на вокзале. И поэтому, значит, вот это вот все превратилось в сплошные политические акции. В шествия, в акции протеста, столкновения, требования там политические там, и так далее, и так далее. Сербия, Молдавия, заговорили об Абхазии, о Южной Осетии. Когда я говорю Молдавия, я имею в виду Приднестровье. Я имею в виду Приднестровье. Мы с вами уже много раз говорили о том, что эта карта у них в рукаве. Они могут там что-то начать мутить. Заявление министра иностранных дел Молдавии на сегодняшний день просто... Оказывается, он видит Молдавию в составе Румынии. Ну вот что ты тут сделаешь? Соответственно, в составе Евросоюза. Для того, чтобы пойти в Евросоюз, необходимо решить проблему Приднестровья. Могут они развязать этот кейс? Ну, конечно, могут. Конечно, могут. Ну и вот сюда вот теперь идем, да, собственно, смотрим на то, что происходит в Армении. В Армении тоже все очень, очень интересно. Просто интересно, интересно, интересно. Гениальный, как он думает, человек руководит Арменией, и мы прекрасно видим дорогу, по которой он идет, и по которой он хочет, собственно, Армению повести. Он ее ведет туда уже 8 лет с 18-го года. Было совершенно очевидно, что он будет делать. Все прекрасно понимали, что он будет делать. Ну вот реагировать мы начали только сейчас. Я не буду давать каких-то прогнозов на тему того, кто может победить там на этих выборах. Я просто рассуждаю. Я рассуждаю. Он переизбрался даже после того, как проиграл Карабахскую войну. Он умудрился переизбраться, этот человек. Есть оппозиция. Достаточно серьезная оппозиция в Армении. Но у оппозиции в Армении есть одна проблема. Есть одна проблема. Там каждый за себя. Каждый за себя. Он этим мастерски пользуется. Роберт Кочарян, который на протяжении первого дня, с того момента, как Пашинян пришел к власти, он, собственно, в оппозиции Пашиняну, и понятно почему. У него свой блог, который он ведет на выборы. Картинку, которую я вижу там с их мероприятий, она впечатляет. Много людей там, все, да, это я вижу. Я вижу Самвела Карапетяна, который тоже ведет свою политическую силу на выбор. Я вижу там дожнаков, которые своих людей выводят на улицы на акции протеста против Пашиняна. Я еще вижу там разных людей, которые выводят своих сторонников на улицы Еревана. Картинка красивая, но каждый сам за себя. А это значит, что оппозиция разобщена. Это значит, что большой риск есть, что они наберут опять, как говорится, небольшой процент, каждый по отдельности, вместо того, чтобы... единым фронтом выступить против этого человека. А этого не происходит. Этого не происходит. Трагедия в этом. В этом трагедия. Все заявления, все действия Пашиняна, которые мы видели, начиная там с 18-го года, с того момента, как он пришел к власти, они абсолютно, он ничего не скрывал. Это все абсолютно логично продуманная схема. Как получается, вот у тех людей, которые играют против нас на глобальном поле, все время нас переигрывать? Вот объясните мне, как это получается? Почему мы каждый раз, проигрывая где-то, не делаем работу над ошибками? Много лет назад я рассказывал о том, как работало американское посольство в Армении. Да, вот мы знаем, что оно там самое большое и по размерам, и по численности персонала, это мы все знаем. Но дело же не в этом, не в размере, а дело в том, как они работали. Вы не поверите, слушайте, в то время, когда мы, оружие со скидкой, энергоносители со скидкой, вот про газ мы сейчас вот им говорим, что если вы пойдете в Евросоюз, вы получите там вот цену Евросоюза на газ, а сейчас у вас льготная история. Ну, мы это сейчас говорим, и мы постоянно говорим про эти цены на газ, там еще на что-то, когда это там начинает уже пахнуть жареным. А как работают они? а они работают. То есть мы вкладываем миллиарды, вливаем миллиарды, в прямом смысле слова, бешеные миллиарды. Но делаем ставку все время на какие-то политические силы, находящиеся у власти. А потом в один прекрасный момент выясняется, что эти политические силы, их просто пинком под зад с этой, из этой самой власти, и к власти приходят совершенно другие люди, с которыми у нас никаких завязок нет. И эти люди все, которые приходят к власти, они антироссийски настроены. И потом мы удивляемся, как так получается? Как так получается, что они, вот они пришли к власти и сразу тащут свои страны там в разные стороны, которые уж точно не с нами? Эту историю мы с вами видели в Молдавии. А что, нет, не видели разве? Видели. Ну, приезжал сюда президент Молдавии, там, Дадон, он все время приезжал. Мы такие, вот, Дадона надо поддержать, мы его поддерживали. Мы открывали наш рынок для молдавского вина, для того, для сего, для другого. Потом Дадона раз не стало, пришла Майя Санду. А Санду у нас, оп, и никаких наработок с Санду у нас нету. У нас нету. И более того, внутри Молдавии у нас тоже позиции утеряны. Мы пытаемся нарастить, но как-то мы запаздываем. Мы опаздываем все время. Та же самая история у нас была на Украине. Все же плавненько разворачивалось, развивалось. И вот оно к чему пришло. И то же самое происходит сейчас в Армении. То же самое абсолютно. Там никто не меняет никаких правил, там все обкатанные алгоритмы, и они все время дают результат. Слушайте, сотрудник американского посольства в кафе, в Ереване, в кафе назначает встречи. Они объявления вывешивают на сайте посольства. Если хотите, там приходите. Приходят люди, им задают вопрос. Вы чем хотели бы заниматься? Вы знаете, говорят они, мы хотели бы заниматься проблемами ЖКХ в Армении. Ой, спасибо вам большое за то, что вы пришли. Вы даже не представляете, как вовремя вы пришли, говорит вот этот вот американец. Мы как раз сейчас думали, что нужно поддержать таких людей, которые бы хотели заниматься проблемами ЖКХ или социалки, или проблемами плохих дорог. Мы вот искали этих людей. Хорошо, что вы пришли. Что вам нужно? Сколько вас человек? Нас 5 человек. Прекрасно. А что вам нужно для того, чтобы вы начали работать? Ну, нам было бы неплохо компьютер, там какой-нибудь офис. Все прекрасно. Вот вам столько-то там денежек на компьютер, вот вам столько-то денежек для того, чтобы сняли офис. Идите работать. Работайте, будем встречаться раз в месяц, будете получать там зарплату на $150, грубо говоря. А вы чем хотели бы заниматься? Вы знаете, мы хотели бы заниматься интернет-телевидением. Прекрасно, это же просто замечательно. Вот вам это на камеру, вот вам на это, вот на то, вот на зарплату. Раз в месяц встречаемся, будете получать зарплату. И в итоге в маленькой микроскопической Армении тысячи организаций, замкнутых вот на такого человека, который раз в месяц раздает бабки, причем копейки по сравнению с теми вливаниями, которые делаем мы. И они начинают работать. Они начинают работать внизу, на земле, распространяя вот параллельно с проблемами ЖКХ те самые нарративы, которые нужно. То есть против нас начинают работать. А потом по щелчку они приходят и говорят тем ребятам, которые были властью, уходите, пинок под затык, уходите. Теперь мы там типа здесь будем рулить процессами. И все. И все наши миллиарды, которые мы вложили, десятилетиями вкладывали, строя дороги, атомные станции поддерживают, топливо, железные дороги, водопроводы, газ, там, я не знаю, школы, университеты. В этих университетах, которые мы строим и преподаем, да, там, на наши деньги все получают зарплату, стипендии и все остальное. Студенты, которые сидят в аудиториях, с ними работают совершенно другие люди. И эти студенты уходят в другое информационное пространство. И все. И мы каждый раз наступаем на эти грабли. Каждый раз. Удивительная история. Украл минуту у выпуска новостей. Прошу прощения, у нас сейчас новости. Продолжим через несколько минут.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
0: 19.01 в столице, в студии Евгения Нагорная. Здравствуйте. Мария Захарова заявила, что Россия рассчитывает на заслуженную оценку действий Киева в отношении ЗАЭС. Москва надеется, что ее даст глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Официальный представитель МИД России также заявила, что удары по Запорожской атомной электростанции демонстрируют готовность ВСУ к самым отчаянным шагам, в том числе направленным на подрыв ядерной безопасности. Кроме того, Захарова отметила, что основная ответственность за украинские удары по ЗАЭС лежит на западных хозяевах Киева, которые фактически действуют как обезьяна с гранатой. МЧС опровергло данные о запрете парковки электрокаров на необорудованных стоянках. В ведомстве дали разъяснение по поводу вступившего в силу 1 июня свода правил стоянки автомобилей требования пожарной безопасности. Его положение не ужесточает административную ответственность, которая действует для нарушителей пожарной безопасности, и не устанавливают запрета на парковку электромобилей, заявили в пресс-службе ведомства. Там подчеркнули, что ограничений по размещению машиномест для электромобилей на открытых парковках нет, а требования распространяются только на проектирование и строительство новых автомобильных стоянок и не затрагивают уже эксплуатируемые объекты. В СМИ ранее появилась информация о штрафах, грозящих владельцам электромобилей и гибридов за нарушение правил пожарной безопасности в случае парковки на необорудованных стоянках. Михаил Мишустин призвал оградить детей от быстрой смены картинки в мобильных телефонах. Долгое использование гаджетов приводит к тому, что они перестают концентрироваться на более важных вещах, отметил премьер-министр. Глава Кабмина пояснил, что речь, в частности, идет о чтении художественной литературы. Надо, конечно, детишек наших защищать, чтобы они не проводили за играми очень много времени со своими телефонами. Для всех, к сожалению, это сегодня большая проблема, сказал Мишустин, обращаясь к лауреатам правительственной премии в области детской литературы. Синоптики рассказали о погоде в московском регионе в первую неделю лета. Она будет соответствовать норме. Столбики термометра в дневные часы могут зафиксировать отметку плюс 26. Такой прогноз в беседе Стас дала ведущая сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Хорошая погода, летняя, около нормы. На отрицательном фоне будут первые пару дней. Потом она приблизится к норме, даже немного ее превысит, где-то на 1,5-2 градуса. Во второй половине недели местами пройдут кратковременные дожди, заявила медсестра. Она добавила, что атмосферное давление в течение недели будет расти. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 10 рублей 58 копеек. Доллар 71 рубль 55 копеек. Евро 86 рублей 25 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8.
2: Реклама.
5: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. ведущий, журналист Андрей Бинев.
1: Каждое воскресенье после 17 часов.
7: Гость в студии.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
7: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
2: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
8: Право знать. Говорит Москва.
7: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
7: Авторская программа Романа Бабаяна.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Столица России, в Москве, 19 часов 7 минут, уже 8 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира вы знаете, телефон для смс-сообщений тоже знаете. У нас есть для сообщений в Телеграме «Говорит МСК-бот». Есть бот у нас в Максе, вижу ваши сообщения, кстати. Зачитаю их, зачитаю обязательно. И продолжается трансляция нашей с вами программы на всех наших ресурсах. И в Телеграме у нас, и на нашей странице ВКонтакте она тоже продолжается. И продолжается она на Ютубе. Сколько человек у нас на Ютубе?
9: 2037.
4: 2037, хорошо, хорошо. Владимир пишет, прошло 4 года войны, и Мария Захарова делает заявление о том, как режим Зеленского наконец проявил свою террористическую натуру. В этом году это уже который раз. Я понимаю вашу мысль, Владимир, но заявление надо делать. Заявление надо делать. Это... Ну, как, так принято. То есть МИД обязательно должен делать эти заявления. Я не против заявлений. Я двумя руками за заявление. Но я считаю, что параллельно с заявлениями должно происходить еще что-то такое интересное. Чтобы таких заявлений в итоге, чтобы не было повода для таких заявлений. Я вот про это говорю. А так вот, да, в принципе, правильно и делают, да, правильно делают. Что-то вот сообщение какое-то прилетело интересное, я ничего не пойму. Товарищ Бабаян, вы и Соловьев не глупые люди, вы зачем врете? Вы же прекрасно видите, что мы с 91-го года свернули точно не туда. И вы, как советские, это понимаете. Наталья Врушинская. Вручинская. Ну, да. Не туда свернули мы в 91-м году. Не буду комментировать. Мне понравилось заявление нашего президента. Он спокойно, спокойно, значит, описал перспективу тому же самому Николу Пашиняну, что, в принципе, может случиться, как говорится, там, да, с какими последствиями может столкнуться армянский народ. Спокойно, там, уважительно, уважительно все было описано. Реакция есть. Пашинян, мне кажется, от нашего президента услышал в первый раз, что, оказывается, можно провести референдум там по этим самым вопросам. И вот сегодня, значит, он делает заявление по поводу этого референдума и говорит, что у нас пока нет четкой перспективы, да, имеется в виду в Евросоюзе. Вот когда она появится, вот тогда мы проведем референдум. А сейчас вот проводить референдум там раньше времени, когда еще, как говорится, нам никто не обещал ничего, было бы не очень правильно. Было бы не очень правильно. Ладно, посмотрим, чем закончатся эти выборы. Посмотрим, посмотрим. И посмотрим, какой дорогой дальше пойдет армянское государство. Эдвард говорит, вот вы тоже, видимо, получается, виноваты в развале Советского Союза. Ну, наверное, да, я не знаю, вот дама написала, я вот зачитал, видите. Наверное, я виноват в развале Советского Союза. Ну что, друзья, давайте попробуем обменяться мнением. Сейчас я наушники возьму. Обменяемся мнениями. Послушаем, что вы нам скажете. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Добрый вечер.
9: Георгий Романович, добрый вечер.
4: Ну, добрый, да, добрый.
9: Ну вот хочу про Запорожскую атомную станцию, значит, вопросы некоторые, значит, осветить, да.
4: Да.
9: Вот, как бывший инженер-физик, значит, вот, который атомные станции все наши практически объехал, ну, своими ногами, руками там все потрогал и так далее, значит. Ну, смотрите, что плохо совсем с Запорожской станцией? То, что питание к станции на собственные нужды подходит до сих пор с украинского берега. То есть вот такой вот абсурд, да, то есть театр абсурда происходит вот по сей день. То есть никаких попыток провести, значит, энергопитание, ЛЭП, кабель там или запустить ТЭЦ рядом стоящую не сделано. То есть рубильник от безопасности Запорожской атомной станции находится в руках фактически у террористического государства. То есть в любой день они это вырубят под тем или иным предлогом, что уже не раз бывало, и дизеля. А дизеля это, в общем-то, тоже ограниченная вещь. То есть почему это не делается, совершенно непонятно. Кроме того, это лишает возможности Россию устроить там полный блэкаут. То есть мы не можем сделать на Украине то, что надо сделать давно, выключить им все электричество, потому что таким образом мы обесточим свою станцию. Значит, насколько это пагубно? Это не смертельно, это не катастрофа, то есть никакого Чернобыля не произойдет, но реакторы мы потеряем, понимаете? То есть топливо, да, это вот второй вопрос, топливо до сих пор из реакторов не выгружено. О чем это говорит? То есть остаточное тепловыделение уже, конечно, прекращено, потому что распались, значит, изотопы, значит, короткоживущие, но поскольку в реакторе топливо находится в подкритическом состоянии, все равно тепловыделение идет. Реактор нужно охлаждать. Для этого нужно через него прокачивать теплоноситель. На это требуется электроэнергия, собственно. Вот. То есть прекращение прокачки, конечно, к счастью, да, реактор наш, вот этот замечательный БВР-1000, сконструирован так, что он в такой ситуации холодного останова, он не взорвется. Но внутри элементы активной зоны, скорее всего, будут повреждены довольно существенно. То есть топливо надо выгружать. Ну и, конечно же, так сказать, вот на любые вот такие попытки атак на ядерные объекты, конечно, надо очень жестко отвечать, симметрично, то есть уничтожать открытые распределительные устройства на украинских атомных станциях, чтобы возникла проблема запертой мощности, чтобы они были вынуждены их заглушить, ни в коем случае не бить не по станции, а по распределительным трансформаторам. Ну и, конечно же, нужно отозвать из МАГАТЭ все, так сказать, наши акты о продлении сроков, то есть на Украине все реакторы давно уже практически, кроме одного или двух, я сейчас наизусть не помню, они уже отработали свой срок назначенный. Но Россия же щедрая душа, да, вот мы их продлили, и мы на 10 лет, в том числе, кстати, на Запорожской АЭС тоже. То есть там только два свежих реактора, остальные все нужно отозвать, все акты, все разрешения, потому что доступа у нас к этим реакторам не было, к этим станциям. Вот сейчас в случае что, а там, в общем-то, плачевное состояние, запчастей-то нету. Где они ничего берут, не понятно.
4: Сан Саныч, давайте топливо другим тоже дадим возможность высказаться. Я все давайте, понял, да, все. Это то очень есть, интересно.
9: Вот надо,
4: спасибо.
9: Нельзя морозиться, надо действовать.
4: Спасибо. Александр Сучков говорит, интересно, если мы ударим предупреждающим ударом по Хмельницкой станции, Гросси это заметит или нет? Украина активно взялась за трассу Новороссия, минирует с помощью дронов, атакует бензовозы, Василий нам говорит. Да, мы знаем про это, мы знаем. Мне кажется, уже скоро пробьют Запорожскую станцию, и ничего не изменится, уже нигде нет правды, и никто не ответит за катастрофу, Алекс говорит. Дальше читаю ваши сообщения. Мы только замахиваемся и говорим, сейчас как дам, и не даем. Андрей, но это тоже не так. Мы даем, и еще ой-ой-ой, как даем. Но речь идет немножечко о других ударах. О которых вот мы с вами говорили сейчас, да. Это немножечко другие удары, да. И вот мы ждем сейчас именно эти удары. Вот здесь кто-то написал, что отвечать нужно орешникам, да, там, на все вот на эти удары, которые мы видим. Слушаю вас, говорите в эфире.
10: Алло, добрый вечер, Роман Георгиевич. Добрый. Вадим, Подмосковье. Ну вот я бывший бакинец, и у меня четкое убеждение, что Армения последует за Византией в историческое небытие. А потом, может, и Грузия потихонечку. А потом все, наш Северный Кавказ, они перебаламутят. То есть мы откатимся где-то к Воронежской губернии с набегами на рабовладельческих банд и все такое. Ведь смотрите, халифат начинает объединяться. Египет договаривается с Пакистаном. Бывшие враги арабы и иранцы начинают уже там вась-вась. То есть европейцы забыли совершенно урок сражения под Веной с турками или 800-летнего там борьбы в Испании с арабами. То есть мы собачимся между собой, как идиоты. Когда до Запада дойдет, что мы просто обречены, мы самоубийцы, что мы друг друга не можем понять, и в конце концов Россия – это гигантский просто ресурс для Европы, для нашей общей цивилизации. Нас просто вырежут, и не потому что они там правоверные какие-то или плохие, за ресурсы вырежут под вот этим зеленым знаменем.
4: Понял, есть и такая точка зрения, да, есть. Добрый вечер, Юрий Николаевич, слушаю вас.
11: А, добрый вечер.
4: Здравствуйте.
11: Алло.
4: Да-да-да, я вас слушаю, говорите, пожалуйста.
11: На верхах существует мнение, что не надо сильно бить по Украине, ведь это братский народ. А вот 100 лет назад так не считали наши красные предки, которые просто обнулили своих белых братьев за то, что они выступали против создания первого в мире социального государства. Сегодня наша задача победить европейский нацизм, передовым отрядом которого украинцы стали и должны быть, как 100 лет назад, просто обнулены.
4: Понял, спасибо, спасибо. Слушаю вас, Олег, говорите.
12: Здравствуйте, Роман Георгиевич.
4: Здравствуйте.
12: Ну, совершенно верно. Да, наш МИД все правильно на 500% констатирует, что вот украинская обезьяна с гранатой, с западным оружием бьет по Запорожской АЭС. Все верно. На 5-м году мы много констатируем, что был вот этот ужасный террористический акт против колледжа в Старобельске. Все констатируется правильно и политическими властями, и медиа. Все верно. Ну вот, понимаете, значит, на 5-м году СВО все-таки наше руководство демонстрирует такую запредельную сдержанность по отношению к пресловутой укранацистской верхушке. Потому что, видимо, Медведев пишет такие боевые правильные посты, но все пока остается правильными словами. Мне кажется, что, наверное, вот можно такой тезис, может быть, как-то озвучить или обсудить, что, наверное, России будет максимально сложно, а может быть, даже невозможно достигнуть своих целей в СВО, не занявшись вот уничтожением этой самой пресловутой укранацистской верхушки. У нас 8 дней прошло, да, был хороший массированный удар, в том числе и по там военному объектам, очень важным в Киеве. Прошло 8 дней с 24 числа. Мы не повторили пока именно подобного удара, мы все-таки еще раз не бьем по этой вот злосчастной укрохунте, по военному, политическому руководству укроврага. И мы только констатируем по поводу, вот это реальная опасность, связанная с ЗАЭС, с Энергодаром. Есть совершенно верная, правильная констатация. Террористические удары по России, террористические удары по Энергодару и ЗАЭС. Все верно. Но мы должны как-то эффективно отвечать, обеспечивать свою безопасность и достигать
4: цели. Олег, скажите мне, как вы думаете, будет удар еще один? Ну, как минимум один.
12: Российский ответ, да?
4: Да-да-да, вот такой вот, мощный там с применением всего и вся.
12: Именно по военным и прочим объектам он был уже и сейчас, он почти каждый день эти групповые удары идут. Но мы все равно именно по укранацистской верхушке не бьем. Даже вот просто формально СБУ, Минобороны, офис зеленой гниды, все стоит в Киеве нетронутое. Даже эти символические, политико-символические вещи. Вот, очень под большим вопросом, будем ли мы наносить вот такой эффективный групповой удар именно по укранацистской верхушке. Очень большой вопрос. По военным объектам и так далее обязательно будем, что и делается регулярно.
4: Спасибо. Спасибо.
12: Да.
4: Спасибо. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло.
13: Здравствуйте, Роман Георгиевич. Очень приятно. Роман, Москва. Да. Вот очень интересные люди вам звонят, очень приятно их слушать. Вот у меня такой вопрос, да, ну, все, СВО идет уже 5-й год, и понимаю, что вы не пророк, но вы как хорошо анализируете, как и ваши коллеги, вот Рафаэль Ардуханян очень хорошо все анализирует. Вот если вы перенесетесь мысленно на год вперед, как вы думаете, какие новости там будут? Я к чему веду? Просто мне кажется, что ничего не изменится вообще, потому что уже много времени идет, и мы все ждем чего-то, а мне кажется, ничего не будет. А вы можете какой-то дать прогноз? Или
4: знаете, вот, на год однажды вперед, я спросил президента, как вы думаете, когда, он говорит, кто может, собственно, дать такие вот прогнозы? И вот он совсем недавно то же самое сказал. Он говорит, судя по тому, как идут боевые действия, понятно, что конфликт приближается к завершению. Но когда, говорит, это же война, прогнозы давать невозможно. А вы хотите, чтобы я дал такие прогнозы? Через год, я думаю, территория Украины будет меньше. Вот это я вам точно говорю. Насколько меньше? Значительно меньше, чуть поменьше, там, я не знаю. А может быть, вообще она будет там ополовинена. Посмотрим. Ну, то, что изменения будут, это 100%. 100%. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло.
14: Роман Георгиевич, добрый день.
4: Добрый.
14: Илья, Москва.
4: Да.
14: У меня вопрос касаемо технического аспекта по радио. Смотрите, я являюсь вашим слушателем уже в течение 4 лет. Бывает, что слушаю с утра до вечера, в машине, на работе, в общем, везде. Угу. Так вот, все замечательно, прекрасный ведущий, прекрасный формат, все построено. Но, самое главное, ложка дегтя. После каждого выпуска новостей начинается вот этот анонс, несколько минут, и там одно и то же. Вы знаете, как это безумно раздражает, ведь приходится даже бежать к приемнику, чтобы отключить, особенно вот анонс голевой передачи, где вот этот вот пиндос начинает про Месси истошно визжать, это просто вот, понимаете, вот это портит все, понимаете, вот весь ваш формат.
4: Хорошо, ладно, спасибо. Моя мама мне все время говорит, надоели мне анонсы. Я говорю, мам, у нас вот такие программы, они же как бы вот какие есть, вот, собственно, и анонсируем эти программы. Это вот все наезд на тебя, Саш. Это на тебя наезд. Да, во всем ты виноват. Пиндос кричит про Месси, это, конечно, хорошо. Да, так, сейчас, секунду. Штуша Кутуша пишет. Удар будет. Владимир Владимирович никогда не спешит, но ничего не забывает. Это 100%. Это 100%. А реклама на других радиостанциях не бесит, спрашивает Строгинский? Не знаю. Так. Никто ничего не видит. Рафаэль Гросси. Нам пишет Рафаэль Гросси. Ладно, хорошо, да. Вообще-то, с условным сроком лучше даже на красный свет не переходить. Это правда, да, это правда. Так, что нам мешало накрыть одним ударом всех тварей, собравшихся на перезахоронении Мельника? Там была вся элита ярых русофобов. Строгинский спрашивает. Я присоединяюсь к вашему вопросу, Строгинский. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло.
15: Алло, Роман, здравствуйте.
4: Меня Александр зовут.
15: Да. И можно я в продолжение мягкой силы могу привести пример очень интересный.
4: Давайте.
15: Буквально полторы минутки. Смотрите. Мой приятель, не буду не компрометировать его, живет в крупном американском государстве. Там есть русскоязычное комьюнити, очень большое. Вот. И они плотно работают с крупным, мелким, средним бизнесом. Вот. И для организации различных праздников, популяризация русского языка, вообще нашей культуры, знакомство местных жителей с этим делом. Он организует разные праздники, там, от Масленицы заканчивая 9 мая. Вот. И при обращении к нашему посольству, хоть чем-то помогите, мягко скажем, такая помощь, на отвали. Вот. Соответственно, они своими силами собираются, денежки делают, там, флаги, все это красиво организуют. Прям шикарно, прям очень шикарно. И даже сейчас хотят организовать там русскоязычную школу для местных молодежи. Вот, тоже свои деньги, все за свои деньги. Но по фотографиям и отчетам этого посольства, они присылают в Москву. Смотрите, как мы классно здесь все устроили. Хотя там помощи было просто. Это просто не понаслышке, я знаю этого человека, который это все делает. А государство очень влиятельное, крупное, достаточно африканское государство. И как бы он, говорит, руки опускаются, говорит, уже не хочется идти и спрашивать что-то, говорит. Нужны только нам, говорит, похоже. Вот обидно, говорит, досадно.
4: Очень понимаю, говорит, очень понимаю вашего приятеля, да. Сам много раз сталкивался с подобными ситуациями в разных точках мира. Даже когда не нужно, на самом деле, было никак помогать, кроме как организационно, да, и процесс буксовал и просто становился невозможным. Но были и другие примеры. Все зависит от того, кто работает в посольстве. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Оп, слетел звонок, да. Ну, хорошо, да, перезвоните, Виктор Михайлович, вы были, да. Ну, вот, хотел взять, но слетел звонок. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло.
16: Слышно меня?
4: Да, слышно.
16: Мне кажется, тяжеловато нам будет, в том плане, что я обратил внимание, вот именно крупных каких-то населенных пунктов мы давно не брали. Да, там какие-то вот маленькие там берем пункты, никаких вопросов, да. Я к тому, то, что как бы не пришлось там все-таки идти на непопулярные меры, а я про насчет мобилизации. Mm-hmm. Так как лишние 500 000 штыков бы нам бы как минимум не помешало бы. И пошло бы все гораздо быстрее.
4: Вы знаете, я понимаю, да, я понимаю. Да. Но личный состав на сегодняшний день, это не основная составляющая. Это не основная составляющая. Конечно, да, чем больше людей, тем лучше, это понятно, да. Если у нас будет, как у китайцев, помните, да, переходим в советскую границу небольшими группами по 5 миллионов человек.

0: там и так далее. Ну, пока вот эти вот самые беспилотники. У нас есть эти разработки, и вы видели, наверное, новости, когда, допустим, Ростех, да, молодцы. Там же огромная, это огромная корпорация. Внутри огромное количество заводов. И каждый из этих заводов работает над тем, чтобы придумать систему, которая может, собственно, справиться со всем этим роем беспилотников, которые висят везде и атакуют. Они разные, все эти беспилотники. Там кто, что-то там на оптоволокне, где-то FPV-дроны, где-то самолетного типа. И на каждую из этих историй необходимо придумать, собственно, противоядие. Работа идет. И даже есть наработки. Есть наработки. Подождем, посмотрим. Быстро у нас просто не получается, чтобы это сразу и в войска, и разработать, и спроектировать, и испытать, и произвести, и еще и сразу в войска. Ну, так быстро тоже не получается. Здравствуйте, Виктор Михайлович, слушаю вас.
1: Добрый вечер.
0: Добрый.
1: Виктор Михайлович беспокоит из Москвы. Роман Георгиевич, огромное вам спасибо за то, что вы делаете. Я говорю от лица тех, мы старше вас лет на 20-25. Вы были в армии, я в 86-м году. А я помню, что мы в это время как раз запускали новые объекты энергетики. Да, и Чернобыль помню хорошо, я был на совещании тогда в одном из крупных энергообъединений. И мы тогда не поняли, что случилось. Вы правильно говорите, что наш народ ждет каких-то мер. Потому что гроздья гнева, как говорил писатель, уже переполняют. Ведь вот недавно, на прошлой неделе, был удар. В Киеве находятся 4 дата-центра, центры обработки данных. Почему-то ни один из них не пострадал. И вы правильно говорите, что показывали с опозданием на полдня, там, а сразу не говорили, что случилось. Открывали, хотя наши люди хотели знать, в чем удары заключались. Мы ждем, когда на площади Незалежности в Киеве появится хотя бы огромная яма, воронка. Чтобы они понимали, что нельзя по атомной станции обстреливать. Мы знаем, что это такое, мы энергетики. Вот у вас прекрасно говорил человек недавно, что может случиться. Ждем и надеемся, что это случится. А еще хотелось бы сказать о нашей журналистике. Не все так активно ведут свою работу, выполняют свой долг, как вы.
0: Спасибо, Виктор Михайлович. Ну, простите, ради бога, нужно прерваться, да, потому что у нас новости. Спасибо
1: большое. До свидания. Крепкого вам здоровья.
0: Спасибо. Взаимно. Новости у нас.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 19:31 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Президент провел встречу с Марией Львовой Беловой. Беседа Владимира Путина с уполномоченным по правам ребенка в России состоялась в Международный день защиты детей. Глава государства отметил, что федеральные и региональные меры поддержки семьи должны быть целевыми и эффективными. Львова Белова, в свою очередь, сообщила, что число выявленных социальных сирот в России в 2025-м по сравнению с предыдущим годом снизилось на 17% до 22 тысяч. МИД России вызвана временная поверенная в делах Литвы. Ей заявлен протест, сообщили во внешнеполитическом ведомстве. Причина – новые варварские планы литовских властей по ликвидации в городе Вевесе, захоронение советских солдат и офицеров, павших в боях за освобождение Литвы от фашистов, пояснили на Смоленской площади. Дипломату было указано, что уничтожение, повреждение и осквернение воинских захоронений, в том числе расположенных за рубежом, уголовно наказуемо в России. Объединенная авиастроительная корпорация начала поставки Ту-214. С таким заявлением в преддверии Петербургского международного экономического форума выступил глава ОАК. По Ту-214 поставки уже идут, сообщил он в беседе СТАС. В декабре прошлого года самолет успешно прошел сертификационные испытания замены иностранного оборудования, материалов и комплектующих на российские аналоги. Глава Минпромторга Антон Алиханов тогда заявил, что получение свидетельства об изменении типовой конструкции самолета открывает путь к полномасштабному серийному производству. Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс возобновит спортивную карьеру. Четырехкратная олимпийская чемпионка примет участие в турнире.

0: WTA в Лондоне. Соревнования пройдут с 8 по 14 июня. Информация об участии теннисистки в состязаниях появилась на странице организаторов в соцсети X. Отмечается, что 44-летняя Уильямс выступит в парном разряде. Последний раз победительница 23 турниров «Большого шлема» выходила на корт в 2022 году, дойдя до третьего круга открытого чемпионата США в одиночном разряде. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
2: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск два раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна.
6: Столица России, в Москве, 19:36. Это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работу в прямом эфире. Все наши позывные вам известны, продолжается трансляция нашей программы на всех наших страницах и в Телеграме, и ВКонтакте, и на Ютубе. Сколько человек на Ютубе нас смотрит?
7: 1971.
6: 1971, хорошо, хорошо. Читаю ваше сообщение. Норвежская хоккейная бронза. И чего? 10.99. Ну ладно. Так, хорошо. Валерий говорит: я не жду, чтобы Министерство обороны и Генштаб передо мной отчитывалось по любому действию. Я доверяю военным и президенту и верю, что они все делают как надо. У меня нет и не должно быть информации о том, почему они делают или не делают те или иные вещи. Абсолютно с вами согласен. Абсолютно согласен. Не надо по любому действию, собственно, перед нами отчитываться, да. Вот наносят удары, правильно делают. Ну, потом можно, собственно, и рассказать, да, куда нанесли удары. Орешник в адрес, Валерий пишет, орешник в адрес предприятий по производству БПЛА, это не антидот, антидот. Вы даже не представляете, какое количество людей хотят, чтобы Месси с Роналду продолжали бороться за золотой мяч. Это ответ нашему слушателю. Нигматуллин говорит, солдаты это далеко не основной выход. Нужны новые подходы в применении БПЛА, РЭП, обучение гражданских всем техникам. Все правильно, абсолютно так и есть. Так и есть. Дальше. Вот опять про пиндосов, что они классно орут. Так, сейчас. Вообще-то, так. Про этих я уже читал, что их нужно было одним ударом нанести этот самый, одним ударом просто уничтожить всех. Это я тоже прочитал, это прочитал. Ладно, давайте звонки снова возьмем. Здравия желаю, Сергей Алексеевич. Вы в эфире.
4: Здравия желаю, Роман.
6: Здравствуйте.
4: Вы говорите, они регулярно бьют по Запорожской АЭС. Ну, действительно, это факт. И если это остановить, как говорит там глава Росатома Лихачев, как говорит директор АЭС, все это может привести к очень тяжелым последствиям. Они как били, так и бьют по гражданским объектам на территории России. Регулярно погибает или получает ранение гражданское население. Ну, через день. Через два объявляют один, два человека пострадали, три. Там в Белгородской области еще какой-то. И если это не остановить, так и будет продолжаться. Пока не остановили. После удара в ночь на 22 мая по учебному корпусу и общежитию колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске прошло 9 дней. И как было объявлено, это переполнило чашу терпения. Ну, сказано в заявлении МИД. Удар по Киеву, как это было заявлено 28 мая, может быть нанесен в любой момент. То есть мы к удару готовы. Все, цели определены, к удару готовы. На этот любой момент по состоянию на сегодня не наступил. Прошло 4 дня. Удар по общежитию вот этого колледжа в Старобельске чаша терпения переполнил. А в других случаях чаша терпения, получается, не переполнилась и даже не расплескалась. Ну вот, мы наносим комплексные удары. Раз там в 3 дня или через 2 дня наносим. Да, наносим, они терпят там поражение на многих участках, теряют по 1200 человек в сутки, технику теряют и так далее. Ну а чего фронт-то держится? Бои-то продолжаются, тяжелые бои на некоторых направлениях. Управление войсками как было со стороны Украины, так и продолжается. Гости туда как приезжали, так и приезжают. Ну, так что меняется-то в целом, что-то перелом какой-то, он когда наступит? Мы что, планируем, что ли, до декабря этого года еще повоевать, да на 27-й год еще, значит, все это дело перейдет? Вот. Что может повлиять вообще резко все, и как на Украину, и так же, как и на Россию, и даже на мировую обстановку? Это разгром Украины, не просто победа через какие-то переговоры, там, а именно разгром с безоговорочной капитуляцией. Сели за стол и сказали, вот пункты, подписывайте, не подписывайте, все будет продолжаться дальше. На кой нам это государство? Вот в таком виде. Мы уже объявили, что там террористы везде сидят, там все, они действительно террористы. Неонацисты управляют Украиной. Объявили. Так бейте по Киеву-то. Ну, если вы уже объявили, что готовы, цели определены, что мы ждем-то, непонятно. Ну, разгром Украины нужен. Вот это решает все проблемы. Не просто какая-то сели за стол, переговорились, и вот будут тереть эти переговоры, там, согласны, не согласны с пунктом. Тогда мы за что воюем-то? Мы и воюем за то, чтобы все разгромить, и на условиях только России, больше никто в этом участвовать не должен. Все должно быть на условиях России выполнено. Тогда будет реальный успех и реальный результат, и население тогда поймет, что наши потери были не напрасными. Спасибо вам.
6: Спасибо, Сергей Алексеевич. Спасибо. Слушаю вас, говорите в эфире. О, надо перезагрузить. Эдвард говорит, не берем большие пункты, потому что еще работает дух Анкориджа. Да я не думаю. Я не думаю, да. Слушаю вас, говорите в эфире. Я про дух Анкориджа, да.
7: Угу. Алло.
6: Да, слушаю вас.
7: Роман Юрьевич, добрый вечер.
6: Добрый.
7: Мне кажется, уверен, нужно делать то, конечно, нужна решительность. Вот правильно сказал предыдущий товарищ. Если мы сказали А, значит, сказать нужно Б. То есть, но я хочу сказать самое главное. Сейчас на данный момент необходимо, ну, за 4 года мы знаем, откуда идет поставка, как идет поставка. То есть бомбить вот эти поставки надо обязательно, вот. А как это может, вы скажете, вопрос? Вопрос один. Вот эти все гости, которые действительно, там им делать нечего. Если попали под бомбежку, извините, простите, мы вас предупреждали. Вот. Но ближе к делу, что я хочу сказать? Обязательно нужно валить мосты. Мосты. И я думаю, что у нас там есть иные силы, которые готовы сегодня взять самое за оружие и пойти, то есть внутри там, ну, назовем партизаны. Они есть, мне кажется, там, вот, с них начинать, а мы подможем и подойдем, и все. Потому что вот это будет, когда настоящая спецоперация. Его войну не назовешь, это уже будет, когда революция украинская там. И они, наверное, ждут эту команду. Ждут, что, ну, давайте же, идите. Мы начнем, а вы закончите. Вот о чем. Вот. Единственное, что это просто необходимо, я повторюсь, необходимо валить через Днепр мосты, валить прямо рядом с границей, там, Польши там, еще там, прям не на территории, а возле, чтобы они видели там.
8: Хорошо.
7: А так получается.
6: Хорошо, я понял, да. Мысль, главная история – это мосты. Я все понял, да. Спасибо, спасибо. Если бы все так было просто. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
9: Здравствуйте, меня Андрей зовут. Здравствуйте. Большое спасибо за эфир. Очень люблю слушать ваши вот истории и про проведенные репортажи. Неоднократно пытался в интернете найти записи, не получалось. Может, поделитесь, как это можно найти, посмотреть? Было бы очень интересно.
6: Ну, репортажи я не знаю, как посмотреть. В архиве ВГТРК. У меня есть какие-то репортажи мои, но я их не публиковал никуда. Могу опубликовать, попробую, да. Есть, кому-то это интересно. Кунжут пишет: Сергей Алексеевич, безусловное уважение к вашему мнению и полная поддержка. На самом деле уже сколько можно наших ребят хоронить? Мы удивляемся, я не удивляюсь, я это вижу собственными глазками на протяжении десятков лет. Это Дмитрий Катков пишет, для меня очевидно, никакого удивления нет. Ну да. Ирина пишет, ходят слухи, что на выезде из Константиновки убит Александр Сырский, и не радость, и не огорчение, сплошное безразличие, недоверие. Я вообще не торопился бы на самом деле, да. Если это так, ну, значит так. Если не так, значит не так. Нужно официально ждать подтверждений. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
10: Алло.
6: Да, я вас слушаю, говорите.
10: Добрый вечер.
6: Добрый.
10: Скажите, пожалуйста, может быть, вы тоже слышали, это было в мае, может быть, недели две тому назад. Легла спать, как говорится, свет выключила и включила приемник. И выступал, думаю, кто-то говорит, вроде как знакомый голос. В конце передачи сказали, что это был Дугин. Вот. И, в общем, короче, он говорит, что, ну, воевать так, надо более жестче воевать, чтобы быстрее, так сказать, прийти к победе. Вот. Но, говорит, я вот это поразилась этим словам, но наверху, у нас, говорит, саботаж, и Путин знает. Они, говорят, просто боятся потерять свою недвижимость за рубежом. Это вообще что-то.
6: Ничего вам про это не могу сказать. Знаете, много тоже видел всевозможных публикаций. Вот в комментариях у вас там читаю все время про то, что у кого-то какая-то недвижимость. Ну, может быть, есть у кого-то недвижимость, у кого-то нет недвижимости. Но если Александр Гельвич сказал, что Путин знает, меня это успокаивает. Ладно, слушаю вас, говорите вы в эфире.
11: Добрый вечер.
6: Добрый.
11: Ну, очень хочется, конечно, чтобы кавалерийским наскоком разгромить врагов, завоевать и так далее. Ребята, это все не так просто, вот как некоторые думают, вот мне так кажется. Ведь для того, чтобы победить, для того, чтобы денацифицировать, для того, чтобы демилитаризовать, нужно завоевать всю Украину. А для того, чтобы ее завоевать, надо потом будет расставить там гарнизоны и так далее, ликвидировать партизанское движение, которое может там возникнуть. Братцы, ну зачем призывать к тому, что, в общем-то, очень и очень сложно сделать. И не случайно наш руководитель и руководители, ну, соблюдают определенную осторожность. Вы что хотите? Вот те, кто предлагает, давайте там сделаем то-то, то-то, то-то. Ты пойдешь туда полицейским на Украину, особенно на западную? Ведь не пойдешь. Будешь сидеть дома, вот так вот рассуждать на...
6: Спасибо. Я не соглашусь по поводу полицейских на Западную Украину. Это не та проблема. Но я много раз говорил о том, что, ну, вот, например, да, вот, смотрите, комментарии, да, что где это вот, сейчас, секунду, давайте сразу по Вашингтону, да, по Вашингтону. Ну, это легко рассуждать. Давайте по Вашингтону, давайте по Лондону, давайте еще по кому-то, да. Мне кажется, что не надо торопиться давать по Вашингтону, у нас есть другие адреса, по которым надо давать. Я думаю, что рано или поздно это произойдет обязательно, мы это с вами еще увидим. Ну, нет другого варианта. Ну, вот обстоятельства, как говорится, они сами заставят. 97-26. Уважаемый Роман Георгиевич, про танкер молчите, захваченный французами. А Георгию передайте заставку, голевой надо менять, клоп какой, Роберто Карлос. Не, понятно, да. Людей, которые против, чтобы меняли заставку голевой передачи, больше значительно, чем те, которые хотят, чтобы ее поменяли. Роберто Карлос, это, конечно, да, это величина, да. Что касается про танкер, который захватили французы, почему мы молчим? Мы не молчим, в новостях про это рассказывали. Ну да, в очередной раз захватили танкер. В очередной раз говорят, что танкер принадлежит российскому теневому флоту. Есть информация, что капитан гражданин России, часть экипажа там граждане России. Что будет с этим танкером? А? Ну, Волгина сегодня рассказывал в потоке. Никто ни про что не молчит. А, могу рассказать, что будет с этим танкером. Поддержат и отпустят. Вот и все. Поддержат и отпустят. Роман говорит, Рафаэль Ардуханян пугает Рубио. Венс пропал. Стоит ли, по вашему мнению, бояться этого Рубио? Слышали его речь недавнюю про кубинцев? Рафаэль Никитич умница, он все знает про Америку. Это же очень интересные программы. И правильно делать, что пугает Рубио. Рубио, он такой, ребят, зашифровался. Вошел в команду Трампа, да, но мы же знаем, на самом деле, что за Рубио и чем он дышит. А то, что Венс пропал, это да. Рубио, на самом деле, делает заявления, которые, в принципе, должен был бы делать президент Соединенных Штатов. Видимо, он уже себя ощущает президентом США, и, скорее всего, на него и будут делать ставку. Ладно, читаем дальше. Сейчас, секундочку, или звонки возьмем. Ну, давайте, да, много звонков. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
8: Добрый вечер.
6: Добрый.
8: Я все эти годы слушаю радиостанцию. Хотел поделиться наблюдением. У нас есть две принципиально разных категории слушателей. Одни делятся на тех, которые хотят бахнуть, которые говорят, бомбим локомотивы, бомбим подстанции, бомбим мосты и так далее. А есть другая категория, которая говорит, президент все знает, штаб, генштаб наш все знает, типа не учите их. Знает наше Министерство иностранных дел, что говорит. Ну, я просто хотел сказать, резюмируя, вот сейчас послушал Сергея Алексеевича. Сергей Алексеевич, который тоже топил за то, что все знают у нас там наверху, он тоже наконец опустил руки и сейчас прямо говорит, что уже под пятый год и изменений никаких. Значит, что-то где-то кто-то не знает все-таки. Или делает что-то не так. Вот если уже эти люди, хранители, скажем, наши, которые верят в государство и, в общем, патриоты настоящие, начинают переполняться пессимизмом, то это, наверное, не очень хороший признак, как и этот пятый год.
6: Ну, если пессимизмом, то да. Но я пессимизма на самом деле не вижу. Никто абсолютно не сомневается, что рано или поздно, как говорится, мы решим эту проблему под названием Украина. Абсолютно никто не сомневается. И здесь единственное, о чем идет спор, это о сроках и о скорости. Когда люди говорят о том, что а давай вот из всего, что у нас есть, долбанем это для того, чтобы ускориться. Только поэтому. Чтобы быстрее все это дело произошло. Те, которые говорят, что не надо торопиться там по поводу вот этого долбанем, и все все знают там, кто принимает решение, там в Генштабе или еще где-то. Это вот все расхождения на самом деле. Вот только в этом, больше ни в чем. А то, что мы так или иначе достигнем цели специальной военной операции и вообще сделаем так, чтобы оттуда больше угрозы, как говорится, не светило нашей стране, это 100% так и будет. Поэтому никакого пессимизма нет, вот Сергей Алексеевич не даст соврать. Изначально, вон Монтеки пишет, изначально было понятно, что заруба лет на 10 минимум. Да нет, Монтеки, вот как раз было непонятно. Изначально все думали, что все будет значительно быстрее. Именно отсюда и вот эта вот, собственно, тактика первых дней, когда мы этими колоннами безразмерными заходили на многие-многие километры вглубь. А потом вдруг столкнулись с тем, что оказывается там не цветы, а стреляют по нашим колоннам. И пришлось по ходу менять всю эту тактику. Поэтому нет, как раз изначально было ощущение, что не 10 лет, а все будет значительно быстрее. Но сейчас у меня нет ощущения того, что все это затянется на 10 лет. Я думаю, что нет. Так, что будет с Приднестровьем, 9165 спрашивает, сожрут ли его румыны в течение этого или следующего года? Ну, вот 9165, как вы думаете, если бы было так легко сожрать Приднестровье, чего до сих пор не сожрали-то? Наверное, не все так просто. Наверное, не все так просто. Наверное, они понимают, что если они попробуют рыпнуться в этом направлении, что Россия не будет просто наблюдать. Я не знаю, что мы будем делать, потому что у нас есть проблема. У нас нет, как говорится, прямой границы, да, и помочь можем исключительно только ракетами. Но ракеты бывают разные. Поэтому здесь вопрос. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
12: Алло, здравствуйте, Роман Георгиевич, я быстренько. Да. Как вы думаете, вот те бандиты, которые дают приказы бомбить атомную электростанцию, они что, считают себя бессмертными или их вообще там нет? Потому что это же ведь не какой-то маленький кусочек на нашей территории, это же затронет их тоже как бы.
6: Вот очень как хороший вопрос. Вы знаете, я тоже вот многим экспертам еще в самом начале всей вот этой истории, когда только-только начинались обстрелы Запорожской станции, я многим экспертам задавал этот вопрос. Я говорю, слушайте, ну я все понимаю, что они нас так любят, что кушать не могут. Это все понятно, да. Запорожская станция, понятно, что они в нее вцепились. Но когда они бьют по станции. Я же вот там 30 минут эфира там потратил на рассказ про вот, собственно, то, что происходит в результате ядерной аварии и катастрофы, да. Когда они бьют по станции, они вообще о чем думают? Это же накроет и огромное количество их площадей. Да еще плюс ко всему, розу ветров никто не отменял. Это же все еще и придет в Европу там и так далее. Американцам наплевать, да, они действительно сидят за прекрасным, как говорит Трамп, там океаном. Это да. Но европейцы, да и тем более, как говорится, там вот эти вот ребята, которые руководят на сегодняшний день Украиной, да, может быть, рассчитывают, что куда-то там соскочат в ту же самую там Америку, я не знаю, за океан, а здесь как бы наплевать. Может быть, на это рассчитывают, я не знаю, но это абсолютно самоубийственная история. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло.
13: Алло.
6: Да, я вас слушаю, говорите.
13: Добрый день, Максим, Москва.
6: Добрый.
13: Вы знаете, что-то теряю надежду всяческую.
6: Да? Вот не надо этого делать.
13: Это я согласен.
6: Надежда наш компас земной, Максим, ну как можно?
13: Все идет к переговорам, а мы так умеем переговариваться и подписывать договоры и различные документы. Не помню я, чтобы что-то мы подписали в нашу сторону.
6: Не, по-разному бывает, Максим, по-разному. Я помню, не документы знаю. Одни подписали в 1945 году, в нашу же пользу, нет?
13: Это все правильно. Да, это правильно.
6: Да, это правильно документы были, да.
13: все последние документы, ага, будь то по газу, будь то по любым другим отношениям, почему-то все время так подписаны, что не в нашу сторону. Где берут этих подписантов? Кто составляет эти договоры? У нас юридических вузов в Москве только 3 штуки крупных.
6: Ай, в этом и проблема. Чем больше вузов, тем меньше профи. Ладно, хорошо, спасибо. Тут у нас совсем мало времени. Но я думаю, что не надо переживать. А с чего вы взяли, что все идет к переговорам? Я как раз вот вижу, что тема переговоров куда-то ушла туда, вот в район горизонта. Я вообще не слышу никакие разговоры про переговоры. Я тут слышу, что дух Анкориджа, уже даже это не дух Анкориджа, это уже даже не договоренность, это понимание. А от понимания американцы, собственно, взяли и отошли. Поэтому просто про Анкоридж можно и забыть. А никакие переговоры не идут. Переговоры могут быть только вот такие вот, как в 45-м году. Вот почему-то мне кажется, что вот от этих переговоров мы точно не откажемся. Однозначно разгромим их все равно. Но у нас же никогда ничего гладко не бывает. Мы же это мы. Если бы все было бы гладко и продумано изначально с первой минуты до последней, ну тогда мы по-другому как-то с вами назывались. У нас так не бывает. Не успею, наверное. Нет, не успею. Друзья, да, вижу звонки, но взять уже не успею. Если не прочитал чьи-то сообщения, не обижайтесь. Да, если звонки не взял, тоже не обижайтесь. Сразу после нас два Георгия, Георгий Бабаян и Георгий Осипов вам все расскажут про футбол. Будет голевая передача. Они вам все расскажут про то, как Парис Сен-Жермен разгромил, ну, не разгромил, ладно, победил там Арсенал. Расскажут про то, как разнесли там все французские города. Я, знаете, когда наблюдал вот эту картинку, а я ее много раз видел во Франции, я там даже был во время чемпионата мира 98-го года, представляете, и каждый раз я все время думаю, вот сейчас вот французская команда победила, да, то есть они стали чемпионами, ну, взяли кубок лиги, да, отлично, и разнесли половину Парижа, там же бои местного значения на улицах идут, что было бы, если бы они, не дай бог, проиграли? Вот что за логика это? Вот удивительная, конечно, история. Но об этом два Георгия чуть попозже, да. А сейчас у нас выпуск новостей.
14: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 8 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дональд Трамп не получал от Ирана уведомлений о приостановке переговоров. Президент США выступил с таким заявлением в эфире телеканала NBC News. «Они нас не информировали об этом решении», — сказал глава Белого дома. При этом Трамп заверил, что Вашингтон пока не собирается возобновлять удары по территории Исламской Республики. Вместе с тем, американский лидер отметил, что не видит проблемы в возможном прекращении переговоров с Тегераном и готов сохранять действующую блокаду Ирана столько, сколько потребуется. Агентство ВАТА с ним ранее сообщила о прекращении Исламской Республикой обмена сообщениями с Соединенными Штатами из-за израильских ударов по территории Ливана. Росатоми сообщили о внеплановых переговорах с гендиректором МАГАТЭ. Беседа состоялась сегодня по запросу российской стороны, уточнил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Тема внепланового контакта с Рафаэлем Гросси очевидна. Резкая эскалация ситуации вокруг Запорожской АЭС и Энергодара, заявил Лихачев. Он отметил, что напряженность ударов по инфраструктуре города-спутника ЗАЭС, а также по самой атомной электростанции растет. Также Лихачев сообщил, что российская сторона довела до сведения главы Международного агентства по атомной энергии свою позицию о неадекватности реакции МАГАТЭ на все, что происходит на Запорожской АЭС. Россельхознадзор со 2 июня ограничивает ввоз винограда из Армении. Кроме того, под запрет попадают косточковые плоды. Это вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики и нектарины. Ведомстве объяснили введение таких мер участившимися случаями нарушений при поставке армянских фруктов на рынок нашей страны. С 30 мая действует временное ограничение на ввоз в Россию из Армении свежих томатов, огурцов, перца, зелени и клубники. При этом в ассоциации компаний розничной торговли исключили дефицит овощей в России на фоне введенного Россельхознадзором запрета. В Аккорд отметили, что наибольшую долю предложения на рынке формирует отечественная продукция. В России заработал новый стандарт размещения иностранцев в отелях. Документ, срок действия которого ограничен 1 июня 2028 года, содержит рекомендации для объектов туриндустрии по приему граждан других стран. Гостиницам предписывается создавать иностранные версии сайтов, включая английскую, обеспечивать бесплатный Wi-Fi и возможность оплаты картами зарубежных платежных систем. Все информационные материалы от навигации до меню и бейджев сотрудников должны дублироваться на английском. Особенное внимание уделяется туристам из Китая. Для них все вывески, инструкции, договоры должны быть переведены на китайский язык. В меню следует включить блюда азиатской кухни. Кроме того, таких путешественников не рекомендуется заселять в номера и на этажи, в нумерации которых есть цифра 4. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
14: Внимание! Говорит Москва.
15: 94,8 FM.
2: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать. А в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Зумеры. В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В этот вторник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: В эти минуты союзные силы выбивают остатки у

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
0: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
5: Torres is trying to find him. It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it!
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 20.08 в Москве. Сегодня 1 июня, понедельник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире «Голевая передача». Георгий Осипов.
7: И Георгий Бабаев. Всем добрый вечер, друзья.
6: Добрый вечер. Ну что, финал Лиги Чемпионов прошел. У нас есть победитель этой самой Лиги Чемпионов. Я думаю, что мы сегодня будем в основном говорить именно о финале. Ну и подведем так небольшой итог. Ну как, небольшой, в принципе, итог сезона. Именно в европейском футболе, наверное, наш сезон мы сегодня уже затронуть не сможем. Ну как-то странно будет смешивать и Лигу Чемпионов, а потом переходить на итоги российской премьер-лиги. Тем более, что Лига Чемпионов как-то посвежее. На второй план ее не оставишь. Но у нас еще будет один эфир перед чемпионатом мира, где мы немножко поговорим в качестве вот такого вот предвосхищения чемпионата мира и об этом турнире, ну и поговорим про российскую премьер-лигу, а сегодня поговорим сегодня про Финал Лиги Чемпионов. Арсенал играл против Пари Сен-Жермен, и Пари Сен-Жермен одержал победу. Наш координат — СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495.
7: Видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте, телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс», «Дзене», а также в наших трансляциях есть QR-код, который придет вас на бот в мессенджере «Макс».
6: Эдуард пишет: вы слышали, как звонивший возмущался по поводу заставки голевой передачи? Какой-то пиндос там кричит. Пиндос кричит. Скорее всего, насчет комментатора, который кричит «Агуэро». Да нет, там насчет всех, в принципе, можно, наверное. Я уже устал говорить про такую вещь, как авторское право, которое существует в Российской Федерации, и по поводу того, что нельзя брать записи отечественных комментаторов и делать из них заставку, потому что они облагаются этим самым правом, и за это придется либо деньги платить, что странно, либо, скорее всего, никто даже и не продаст тебе такое право на эти трансляции. Переозвучить, конечно, можно все что угодно, но это вообще полный бред был бы.
7: Переозвучить. Знаешь, Казаков кричит. Да-да-да. Агуэро! Что-нибудь такое. Ну, Агуэро уже закончил карьеру, но в рамках нашего анонса был бы в
6: стиле. Максима попросим, что творит Лионель Месси? Вот что-нибудь такое будет. В этом, конечно, что-то есть.
7: Там, где тонко, там и рвется.
6: Судья продажная. Вот это. Это, кстати, я думаю, никому не принадлежит особо.
7: 2-0. Любимый счет Фабио Капелло.
6: Да. А, в общем, расслабьтесь. Да, отечественные нельзя туда вставить. Я бы сам с удовольствием бы вставил. Короче, давайте поговорим про футбол. Ну, во-первых, хочется поздравить Матвея Сафонова в первую очередь с победой, с второй победой в Лиге Чемпионов. Это очень круто. Но эта победа...
7: Это единственный российский футболист, который дважды выиграл... Кубок Лиги Чемпионов.
6: Но эта победа, она, конечно, особенно воспринимается по сравнению с предыдущей, потому что здесь он отыграл практически весь турнир в основе. Все решающие игры он был основным. В финале он играл в основе. В финале в серии пенальти он тоже был на воротах. Поэтому это прям, безусловно, его Лига Чемпионов. В отличие от предыдущей, где он, конечно, был вратарем подмены. И все вот эти слухи, которые ходят сейчас с тем, что его ПСЖ хочет обменять там на вратаря Порту, или вообще, в принципе, продать. Не знаю, я надеюсь, что этого не произойдет, потому что он заслужил свою игру в основе, ну, он просто красавчик.
7: Ну, я как слышал, хотят купить ему на подмену, то есть вратаря номер два, Шевалье продать.
6: Ну,
7: поэтому я думаю, что вратаря номер один, который отыграл весь сезон, как ты уже упомянул, продавать, ну, кощунство и бред.
6: При том, что он стал самым дорогим вратарем в Лиге 1. На данный момент. Он стоит там по трансфермаркту, по-моему, 30 миллионов. Ну, не очень дорогие вратари в Лиге 1. Но вот Сафонов на данный момент самый дорогой. Я так понимаю, что самый дорогой футболист, в принципе, отечественный. Это Сафонов. Я думаю, что он дороже Батракова. Он дороже... Ну, я имею в виду по вот этому трансфермаркту. Единственный сайт, на который можно здесь ориентироваться. Ну, давайте про игру.
7: Оплатил, ну, так оплатил.
6: Да, я хочу сразу вот тебе вопрос задать. Угу. Ты здесь был адептом Арсенала. Ты выступал за то, что тебе нравится Микель Артета и его футбол. Как тебе футбол в финале Лиги Чемпионов?
7: Слушай, он был неинтересный, но я за свои слова отвечаю. Мне нравится футбол Микеля Артеты, и я даже скажу почему.
6: Что?
7: Потому
6: вот,
7: что
6: да,
7: у него
6: очень
7: есть
6: интересно.
7: Организованность. У него, я уже как-то говорил это. У него есть команда, и у него есть стиль. Да, стиль, который не всем нравится. И даже, наверное,
6: тебе нравится? 90...
7: Мне не нравится этот стиль. Мне нравится то, как эти парни слушают установки тренера и как они их выполняют. И то, как он гнет свою линию. А линия у него оборонительная, к сожалению. У нас было куча примеров в футболе, когда такую же линию гнули. Ну, вот это вот автобусная оборона и так далее.
6: Ну,
7: мне
6: кто
7: нравится
6: из этих тебе
7: системность.
6: Людей нравится?
7: Мне не нравится такой футбол. Мне нравится
6: то,
7: системный...
6: Что тебе нравится игра Микеля Артеты?
7: Мне нравится подход Микеля Артеты и то, как он привел систематично команду к титулам. Потому что он шел поступательно и постепенно. Его можно было убрать. Я уверен, что если бы английская премьер-лига в этом году не была бы выиграна, титул, то его бы убрали. Но, тем не менее, сейчас есть результат. Это все-таки финал. Вы давно вообще помните, чтобы Арсенал выигрывал АПЛ? Давайте припомним это. И в финале Лиги Чемпионов играл.
6: Поэтому,
7: слушай, у него есть уважение среди игроков. Видно, что игроки его уважают, слушают и играют по его схеме. То есть нет такого, как Винисиус скажет, ты физрук, иди ты к чертовой матери.
6: Такого нету.
7: Они его уважают.
6: Ну и футболиста уровня Винисиуса у него нет.
7: Да, но тем не менее, мне еще, это второй фактор, который нужно назвать, что он таким составом, который у него на данный момент есть, добился суперрезультатов. Он выиграл АПЛ, и он был в финале Лиги Чемпионов. Он был на шаг. Просто он был за шаг. Понимаешь, вот до этого титула заветного, он у него был бы дубль. Ну и слушай, я считаю, что Арсенал отыграл достойно. Да, в своем стиле, блеклым и оборонительным, но ПСЖ
6: даже не их
7: все 120 минут, они пытались что-то сделать, они играли в супер атакующий классный футбол, но надо не констатировать
6: факт. Слушай, атакующий классный футбол.
7: В там были финты. Там были, ну, слушай, там владение мячом, пасы, мы с тобой это обсуждали, там
6: да,
7: какие-то неимоверные числа по пасам.
6: 887 передач у Пари Сен-Жермен за весь матч. И давай вот попробуй что угадать, сколько у Арсенала.
7: Я думаю, что 250.
6: 285.
7: Я был близок. Я не смотрел
6: при этом
7: статистику.
6: 806 передач у ПСЖ точных. 91% точность передач.
7: Шикарный показатель.
6: И 196 передач точных у Арсенала, это 69% точности передач. То есть они эти передачи еще и не точно отдавали. Не знаю, я считаю, что матч просто отвратительный был.
7: Вот финал, этот финал в целом был неинтересный. Да. Я не могу сказать, что он был отвратительным, мы видели с вами и хуже. Но он
6: не видел.
7: Слушай, но он был неинтересный.
6: Какой
7: он был
6: хуже?
7: Блеклый и неинтересный.
6: Какой финал был хуже? Давай, сходу. Мы видели и хуже. Какой финал был хуже?
7: Финал Лиги Чемпионов, назови
6: мне. Любой, в котором присутствовал Интер.
7: Нет,
6: за последние годы.
7: Почему? Прошлый финал был хуже, чем этот?
6: Прошлый финал был такой же неинтересный, по моему субъективному мнению.
7: Ну, там хотя бы голы были, здесь не было даже голов.
6: Да, но в ПСЖ в этом тоже виноват. Если вы суператакующая команда, у вас огромное количество передач.
7: Так я тебе сейчас не говорю про ПСЖ, я тебе говорю, что финал был отвратительный.
6: Да, потому что мы с тобой даже на раунде 1-4, по-моему, обсуждали, что при любых раскладах финал будет не очень интересен. Такая сетка. Слушай, так сетка складывалась.
7: Нет.
6: Так реально складывалась, по моему мнению, сетка. С одной стороны были суперсильные команды, с другой стороны менее сильные
7: это
6: команды.
7: Это правда, но почему при любых раскладах? Если бы там, например, оказалась Барселона, не было бы такого.
6: Ну, Барселона даже не играла, то есть, ну, намека даже не было на это. Они до полуфинала не дошли. Да, я ждал.
7: Ты говоришь про четверть финала.
6: Я ждал там Барселону в финале. Это ни для кого не секрет, я и говорил об этом. Явно финал ПСЖ Барселона был бы супер топовым. Но, к сожалению, не случилось. Я считаю, что те результаты, которые на данный момент есть у Арсенала, это прыжок выше головы. Данным составом.
7: Это да, это
6: и безусловно. Они смотрелись блекло, но они остались достойно.
7: Слава богу, ПСЖ выиграл этот финал.
6: А вот я об вообще, этом тоже хотел сказать.
7: Я вообще наблюдал, давненько не наблюдал такой картины, когда бесконечное количество людей начали болеть за Пари Сен-Жермен в этом финале. Хотя ПСЖ мерзопакостная, на самом деле, команда.
6: Есть у них деньгами. Есть флёр такой.
7: Да, ну потому что вот эти денежные мешки вообще не очень принято любить в мировом футболе. Они вот если бы не до момента, как пришел туда Луис Энрике, у ПСЖ так себе был имидж. Но болели за ПСЖ в этом финале не потому, что ПСЖ, а потому что Арсенал. Вот так вот от себя отвернуть гигантское количество потенциальных болельщиков. Плюс, ну, я вот, ты говоришь, когда они последний раз играли в финале? В 2006 году они последний раз играли в финале.
6: 20 лет прошло.
7: Да, и в 2006 году они играли против Барселоны. И я уверяю тебя, вот после того матча огромное количество людей влюбились в Арсенал. И с тех пор за них болеют.
6: Давай так.
7: Арсенал с Глебом, с Анри, вот этот Арсенал.
6: Тот Арсенал был Лемон. Абсолютно другой.
7: Да.
6: Абсолютно другая стратегия
7: команда,
6: и философия.
7: А это при том, что тот... Ну нет, они одинаково, да, подошли. Вот тоже могли выиграть в какой-то момент по этой игре. Но эта команда, это просто мерзость. И я такого мерзкого футбола не помню даже от Атлетико Мадрид, идеального Атлетико Мадрид. Я слышал такие формулировки, что значит, этот Арсенал, он научился очень круто не проигрывать, но не научился выигрывать еще. Ему надо вот научиться выигрывать. А оборону эту выстраивают, они просто великолепно. Действительно, оборона потрясающая. Ну, то есть, этому невероятно атакующему ПСЖ с таким количеством игроков, которые один в один могут решать, не дать тоже практически ничего сделать у своих ворот, хотя ну, моментов у ПСЖ все равно больше было, чем у Арсенала. У Арсенала был один момент у ворот. Ну, наверное, в концовке дополнительного времени еще был там вот опасный угловой. И вот гол Хаверца. Все, больше ничего не было у Арсенала из моментов.
6: вообще. У ПСЖ все-таки были, у ПСЖ и попадал в штангу, там Баркаля запорол пару моментов, ну, пенальти, понятно, который заработал Хвича, который, по мне, лучший игрок матча вообще с отрывом.
7: Я бы даже сказал, не матча, если уж мы такие итоги подводим. Я считаю, что он лучший игрок турнира.
6: Лучший игрок турнира, да, тоже, согласен, согласен. Но Арсенал все равно не дал забить гол. Но это нету здесь какой-то в этом во всем романтики. Вот даже когда на Атлетико Мадрид ты смотришь, смотрел, точнее, раньше, вот это Атлетико Мадрид, который играет в автобус.
7: В автобус, да.
6: Там какие-то мужики, которые жилы рвут, вот они харизматичные. Диего Годин вот мне вспоминается. Ну ничего себе, Диего Годин. Ну ты можешь сопереживать этому человеку. Этим сопереживать невозможно. Ужас. Просто они потопили в футбол в этом финале. Мы смотрели с тобой этот матч вместе, с нами был человек, который не особо интересуется футболом. И вот он смотрел на поле на протяжении всего матча и постоянно причитал. Говорит, а вот вы вот этот вид спорта любите? Вот это вам кажется интересным?
7: Если вы смотрели эту игру как первую игру во всей вашей футбольной любви и карьере,
6: пожалуйста,
7: то, конечно,
6: посмотрите какую-нибудь еще.
7: Вас, отвернет вас, да. Безусловно. Я, знаешь, я весь матч думал о том, что не дай бог такое будет на финале Кубка мира. На чемпионате мира, в финале. И для меня это, конечно, было разочарованием, безусловно, этот финал. Но, тем не менее, сопереживать я этой команде мог. Потому что они должны были сотворить чудо. Им не хватило совсем чуть-чуть. Я не могу сказать, что если мы уберем с тобой статистику, ПСЖ был намного лучше, чем этот Арсенал. Да, был лучше, но не намного. И я считаю, что результат после матчевой серии пенальти...
6: Какой критерий
7: лучшего?
6: Это
7: футбольный бог.
6: Какой критерий лучшего? Да, был, но не намного. Что?
7: Слушай, ну, голевые моменты.
6: Голевые
7: давай
6: моменты,
7: вспомним,
6: да.
7: Яркие голевые моменты, стопроцентные, которые вот прям были.
6: Ну, я тебе назвал. Помимо резервного пенальти,
7: слушай,
6: у тебя было попадание
7: много.
6: Еще в штангу, у тебя еще был момент, два момента было у Баркаля,
7: ну,
6: как
7: слушай,
6: минимум.
7: То, что Баркаля вышел...
6: Но их было больше, чем у Арсенала,
7: что,
6: в три
7: давай
6: раза.
7: Так, то, что Хвича ушел, для меня это было максимально странно. Ну, то есть то, что он его заменил достаточно рано, это
6: заменил.
7: Странно. Да, он вообще всех лидеров команды заменил.
6: Ну, и не прогадал.
7: Ну, не прогадал, да, стратегия его сработала. То есть какие могут быть вопросы? То, что Пари Сен-Жермен во главе, вот я буду это выделять, с Луисом Энрике, с Сафоновым на воротах и с Кваросхелией в атакующей линии победил в Лиге Чемпионов, я действительно рад. Болел ли я за одну или за другую команду? Конечно, нет. Ну, потому что...
6: Ты за Арсенал болел.
7: Слушай, я не болел за Арсенал.
6: В момент, когда
7: мне
6: у просто... Арсенала был один момент какой-то, я помню.
7: Мне
6: там,
7: просто
6: они пытались было... подойти к воротам, ты прям...
7: Слушай, я хотел, чтобы они...
6: Болел за
7: Смотри,
6: Арсенал.
7: Смотри, это меня, конечно, пробудило, но, тем не менее, хочется сказать, что я просто хотел, чтобы Арсенал победил, и эта сказка продолжалась.
6: Это называется болеть за Арсенал.
7: Я тебя удивлю, наверное. Я болею за Локомотив и за Барселону. За Арсенал я не болею.
6: Конкретно
7: я
6: матчи.
7: Сопереживал, наверное, да, больше, потому что я хотел
6: как
7: свершение
6: сказка?
7: Чуда.
6: О чем здесь сказка?
7: Слушай, ну, заработать, вообще выиграть финал Лиги Чемпионов, играть в нем как минимум, взять кубок АПЛ, я уже об этом много раз говорил в этом эфире, это все-таки чудо для лондонского Арсенала и для Микеля Артеты. У него не было таких результатов.
6: Почему
7: никогда.
6: Чудо? Я не считаю, что это чудо. Арсенал одна из немногих команд в Англии, которая системно работает на протяжении многих лет, доверяют тренеру, он выстраивает определенную команду, все остальные команды в Англии в отвратительном разобранном состоянии, все. Включая Манчестер Сити, который пересобирался по ходу этого сезона. Тоже проектная команда, но она меняла проект по ходу этого сезона. В прошлом и в этом. Ну, какое это чудо? Чудо это Лестер. Чудо это Челси, который тренирует Ди Матео. Вот это чудо было. А здесь какое чудо? Никакого чуда нет.
7: Ты вспомнил Челси с Ди Матео.
6: Ну, если мы про чудо говорим, вот там, да, поменялся тренер по ходу сезона. Отвратительная игра команды. И при этом они выигрывают Лигу Чемпионов. Вот это чудо.
7: Я вот смотрю...
6: Здесь...
7: Я вот смотрю на этот состав, я здесь не вижу ни одной суперзвезды, мы уже как-то с тобой затрагивали эту тему, я говорю про Арсенал. Ну, то есть, тут объективно состав хуже намного, по моему мнению, чем у ПСЖ.
6: Ну, почему?
7: У ПСЖ крутой состав.
6: Оборона, вот это я понимаю, вот там звезда на звезде, тот же самый Габриэл, тот же самый Салиба, вот это тебе суперзвезды.
7: Но
6: Рая,
7: они,
6: чем
7: ну,
6: тебе
7: слушай,
6: не суперзвезда?
7: Да.
6: Рая,
7: в Арсенале
6: лучший вратарь
7: деньги,
6: сезона.
7: Слушай, в Арсенале деньги есть.
6: Райс, Эдегор.
7: Но они не побежали, у них играет Эдегор, они
6: Сака.
7: Не побежали за Мбаппе условным или за Венисиусом. У них просто нет на них денег, средств, и вообще он не вписывается в их философию. У них играет Эдегор. Сака, но это суперзвезда мирового футбола? Наверное, все-таки нет. Это хорошие футболисты,
6: по мнению,
7: но не суперзвезды.
6: По мнению болельщиков Арсенала, суперзвезда.
7: Я считаю, что нет.
6: Если мы по бабкам будем смотреть, кто сколько стоит, звезда. Ну а что, Габриэль и Салиба это не звезда мирового
7: Салиба,
6: футбола?
7: Салиба, да. Габриэль хороший футболист.
6: Ну, Габриэль лучший футболист Арсенала в этом сезоне. Все держалось на Габриэле. Если бы он не смазал этот пенальти в конце... то он, если бы он его забил, он, безусловно,
7: он был бы героем. Да, он был бы героем. Ну, давай сравним теперь с ПСЖ. Маркинес, Хакими.
6: Я не сравниваю с ПСЖ.
7: Слушай, ну в ПСЖ просто на голову выше все футболисты.
6: Да.
7: ПСЖ круче, ПСЖ лучше.
6: Ну, не
7: ПСЖ, все. ПСЖ, я тебе честно скажу, ПСЖ просто благоволил футбольный бог, и поэтому они победили в этой Лиге Чемпионов. Все по делу. Тут ноль вообще осуждения победы ПСЖ. Они шли к ней поступательно. А, Луис Энрике, опять мы с тобой обсуждали, что привел эту команду в идеальную форму к весне.
6: Да.
7: Все справедливо. Все классно. Финал отстой. Неинтересный.
6: Угу. Где бы... ожидаемые голы.
7: Да, тут есть статистика, она тоже у меня перед глазами.
6: Да, 1,3 у ПСЖ и 0,50 у Арсенала.
7: Да,
6: то есть они
7: да,
6: даже
7: да,
6: на один слушай, гол не наиграли.
7: Слушай, это наполовину. Реально так и есть.
6: Владение мячом 75-25.
7: Ну, ударов опасные атаки, посмотри
6: 21
7: просто.
6: 21-7. У меня здесь нет опасных атак, я не знаю, где ты смотришь. Голевые моменты 3-1.
7: Так интересно, я смотрю удары по воротам, у меня показывает 19 против 8. Разница чуть статистика, но
6: да,
7: примерно одинаково.
6: Может быть, да.
7: Ну, владение мячом 72 на 28 итоговое. В течение всего матча было 76, типа там, на 27.
6: Я, слава богу, короче говоря, этот Арсенал проиграл. Такие команды не должны выигрывать. Для того, чтобы футбол жил, такие команды не должны выигрывать. Это мое мнение.
7: Она и не выиграла.
6: Она и не выиграла.
7: Все справедливо.
6: Слава богу.
7: Слушай,
6: да.
7: Все справедливо.
6: Могла.
7: Я думаю, если они бы победили, столько бы негатива бы словили. Мы с тобой и вообще все футбольные болельщики поливали бы их одним негативом.
6: И сейчас я буду их поливать одним негативом. Если бы ПСЖ не заработал пенальти, так бы и закончили. 1-0. У Арсенала очень крепкая оборона. Забили и мучают соперника. Что показывает Арсенал, это антифутбол. Хочет спать от этой игры и выключить телевизор.
7: Это правда. Слушайте, во время просмотра финала было отвратительно. Ну, было скучно.
6: То, что если бы не пенальти, ну, пенальти же был.
7: Пенальти
6: был. Заработал
7: судейству. И к этому пенальти...
6: Ну, там есть еще момент, болельщики Арсенала говорят, что им должны были поставить пенальти, но я так не считаю. Там Адуэки, когда заваливался, там и он заваливал, его заваливали. Такой пенальти, где-то я видел, такой пенальти ставят только Зениту. Я видел такой комментарий.
7: Это все шутки, друзья,
6: или в РПЛ, да.
7: Это выдуманный Зенит и выдуманный РПЛ.
6: Там пенальти не было. А здесь пенальти был, вскрытая была оборона, Кварацхелия как лучший игрок, собственно, этого матча. Ну, и там и Дембеле не сплоховал, тоже хорошую передачу отдал. Здесь как бы было ноль вопросов. Как вы предлагаете играть против этого душного и прагматичного Арсенала? Да никак больше и не сыграешь, только так, как сыграл ПСЖ. И я говорю, хорошо, что это не сработало у этого душного и прагматичного Арсенала. Слава богу. На индивидуальном мастерстве взламываешь эту атаку, убегаешь в редкие возможности контратаки, потому что Арсенал со своей половины практически не уходит. Только так это и можно вскрывать. И вот они в итоге и вскрыли. Несколько раз могли еще раз забить, ну вот штанга, например, как минимум вмешалась, и кривые ноги Баркаля.
7: Для меня было удивлением, когда я увидел, что при оборонительных действиях Арсенала у них даже Хаверс был там, на своей половине поля. То есть у них даже, ну обычно же

0: Богу. Все-таки что-то досуществует.
1: Справедливость восторжествовала, и да. Футбольный бог благоволил, как я уже говорил, в этом финале Пари Сен-Жермен. Ведь они были лучше.
0: Если бы Сафонов не пригнулся перед ударом, футбол был бы совершенно другой. Да, Сафонов, на мой взгляд, это был абсолютно вратарский гол первый. Там, конечно, и вся оборона дала маху, но когда тебя забивают в ближний над вратарем, это вратарский гол. От этого никуда не деться. Но потом несколько раз Сафонов исправился, хотя по статистике у него, по-моему, 0 сейвов в матче. Просто потому, что по его воротам не били. Но за сейвы не считаются выходы, игра на угловых руками в своей вратарской и так далее. Этого было предостаточно в этом матче, поэтому все-таки Сафонов, мне кажется, потом реабилитировался. И хоть он и не спас ни разу в серии после матча пенальти, но, как он сам сказал, Арсенал ему в этом чуть-чуть помог. У нас сейчас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 20:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение дня ликвидировали 33 украинских беспилотника. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 8 утра до 20:00 по московскому времени. В сводке Минобороны отмечается, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в Белгородской, Брянской и Курской областях, а также в Крыму. От ведомства информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Михаил Ульянов заявил, что Румыния готова дать любому происшествию российское происхождение. Бухарест может сделать это без следствия, подчеркнул постпред России при международных организациях в Вене. На мой взгляд, румыны, которые объявили о российском дроне сразу, без всякого расследования, поставили себя в идиотское, смешное и нелепое положение. Они сделали выводы до всякого расследования. Это показатель того, что люди они несерьезные, политики не самостоятельные, что русофобия там зашкаливает, и они готовы любому неприятному происшествию дать российское имя, указал Ульянов. Минобороны Румынии 29 мая сообщила о падении дрона на крышу многоквартирного жилого дома в Галаце. Бухарест возложил ответственность за инцидент на Россию. При этом Владимир Путин призвал дождаться экспертизы обломков БПЛА, чтобы можно было говорить о его происхождении. В Минпросвещении заявили о прошедшем без сбоя в первом дне сдачи ЕГЭ-2026. Утечек экзаменационных материалов не зафиксировано, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он уточнил, что сегодня основной период единого госэкзамена начался с тестирования по трем предметам – истории, литературе и химии. Кравцов также сообщил, что все пункты проведения ЕГЭ работают по графику, все организационные процессы налажены. В Рособорнадзоре отметили, что экзамены 1 июня намерены были сдавать около 239 тысяч человек. Михаил Мишустин призвал оградить детей от быстрой смены картинки в мобильных телефонах. Долгое использование гаджетов приводит к тому, что они перестают концентрироваться на более важных вещах, отметил премьер-министр. Глава Кабмина пояснил, что речь в частности идет о чтении художественной литературы. Надо, конечно, детишек наших защищать, чтобы они не проводили за играми очень много времени со своими телефонами. Для всех, к сожалению, это сегодня большая проблема, сказал Мишустин, обращаясь к лауреатам правительственной премии в области детской литературы. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
4: Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
5: Сложно!
4: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки...

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
1: для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва. 94,8.

0: принимайте пас. Это «Голевая передача».
1: 20:36 в Москве, сегодня 1 июня, понедельник. Сегодня 1 июня, кстати.
2: С Днем защиты детей всех. Да. С праздником.
1: Понедельник, радиостанция «Говорит Москва», «Голевая передача», Георгий Осипов.
2: И Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз.
1: Добрый вечер. Продолжаем про финал Лиги Чемпионов и про Лигу Чемпионов в целом. Говорить, подводим итоги. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звонки 7373-94-8, код 495.
2: Видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте, телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницы в одно слово. Везде вас ждем, а также не забывайте про мессенджер «Макс», про наш канал и про «Дзен».
1: Я знаю, кто звезда мирового футбола, пишет Эдвард. Баринов. Бесспорно. Бесспорно. Сейчас «Барса», я слышал, его хочет купить.
2: Да?
1: Ну, а что, Энтони Гордона вот купили. Следующий, я думаю, Баринов. Какие вопросы? Примерно, мне кажется, такой вектор будет. Дембеле голевой отдал. Головой отдал. Нет. Он вообще не отдал. Он забил. Он реализовал пенальти. ПСЖ по статистике лучше Арсенала. Ну,
2: конечно, безусловно, это... много раз об этом
1: там
2: сказали.
1: На голову. Вообще. Мбаппе перешел в Реал, Еврокубки провал. Мбаппе ушел из ПСЖ, две Лиги Чемпионов подряд. Да, Мбаппе, я думаю, конечно, на это на все смотрит и прибывает в шоке, потому что...
2: И там песня «Плачь и смотри, да, со стороны».
1: Я видел, как мем, типа, как Мбаппе смотрит на то, что Дембеле, возможно, становится двукратным обладателем золотого мяча. И он просто, да, в шоке.
2: Слушай, ну на самом деле, та команда, которую мы помним, вот из футбольного симулятора, я люблю к ней обращаться, когда играл Неймар, Месси и так далее. Вот эта вот звездная команда, не буду всех перечислять. Ведь от той команды ничего не осталось. И посмотрите результат. Ведь нужен был просто тренер. Нужен был тренер и хороший сбалансированный командный дух и состав. В первую очередь. Поэтому тут все получается у ПСЖ. И, наверное, мы тогда, когда играл тот самый звездный состав, не могли даже представить, что они могут два раза подряд взять Лигу Чемпионов. Это было только в их мечтах.
1: Это не просто тренер. Это уже официально один из величайших тренеров в истории футбола. Потому
2: гений,
1: что
2: футбольный гений.
1: Три Лиги Чемпионов – это элитный клуб. В этом клубе у тебя находится там считанное количество тренеров. Это Пеп Гвардиола, это Зидан, это, собственно, Луис Энрике. И, по-моему, кто-то там еще в этом... Сэр Алекс...
2: Подожди, Анчелотти.
1: Анчелотти — это единственный, кто над ними, у него пять. Анчелотти недосягаем в этом смысле.
2: Рекордсмен.
1: Да. Поэтому Луис Энрике, он в суперклуб попал. Тут уже все, никаких вопросов, это величайший гуру из всех, какие только можешь себе представить. Маркинес единственный, кажется, остался, пишет Эдвард. По-моему, Хакими тоже перешел тогда.
2: Мне кажется, это был переход, нет?
1: Нет,
2: ну, слушайте, это не столь важно. Там основополагающими игроками были другие футболисты.
1: Слушай, там были на самом деле все была не
2: звезды
1: так
2: мирового футбола.
1: Та
2: команда... Ну, результата-то не было.
1: Не-не-не,
2: результатом
1: не было.
2: Была Лига Чемпионов,
1: ту команду не подвел, случилось. Ту команду подвел, на самом деле, чемпионат мира. Многие забывают о том, что в тот самый сезон, когда эта команда, именно во второй их сезон, когда они сыгрались и когда они начали играть великолепно, и первую половину сезона они просто уничтожали всех, потом случился чемпионат мира, и после чемпионата мира произошел спад. Ну, он объясним был разными факторами, в том числе, как, например, главные футболисты играли в финале того чемпионата мира, этого ПСЖ. Я про Мбаппе и Лионеля Месси, друг против друга. Поэтому, ну нет, то, что эта команда две Лиги Чемпионов подряд, это историческое достижение, только мадридскому Реалу поддавалось, у них три, у этих две, это как бы, ну, это браво.
2: Слушай, это красавчик, тут да. Ничего не добавишь.
1: Это браво, прекрасное абсолютно ПСЖ. Еще раз поздравляем Сафонова с этой победой.
2: С удовольствием неоднократно поздравим его.
1: Давай теперь попробуем с тобой по главным разочарованиям, открытиям этой Лиги Чемпионов пройтись, как мы это обычно делаем. Вот, наверное, именно Лиги Чемпионов. Не всего европейского футбола. Поговорим вот сейчас об элите. Кто, на твой взгляд, лучший футболист Лиги Чемпионов? Ну,
2: Хвича Кваратскелия, безусловно. Хвича раскрылся с такой стороны, с которой, наверное, многие даже не ожидали, когда этот футболист играл в Рубине, в Локомотиве и так далее.
1: Нет,
2: и
1: потому что когда он играл в Рубине...
2: Динамо.
1: И в Локомотиве, в Батумском, по-моему, Динамо
2: Или играл. В Батумском,
1: да.
2: Могу ошибаться.
1: Никто абсолютно точно не ожидал ничего подобного. Вот в Неаполе уже были ожидания. Но...
2: Слушай, ну в Неаполе
1: в Локомотиве не были ожидания, и в Рубине точно нет.
2: Два подряд Кубка Лиги Чемпионов. Ну, слушай, это очень круто. Это нереально круто.
1: Не просто очень круто, он еще и самый результативный по гол плюс пас футболист. Он не самый результативный, он совершил голевое действие в каждом из матчей плей-офф, кроме финала, в котором он заработал пенальти. Что не является голевым действием, но по факту, да, его действие здесь было тоже решающим. Еще и в штангу попал. Он, конечно, абсолютно точно супер крут. И я, наверное, в этой Лиге Чемпионов, ну, можно было бы выделить, да, Харри Кейна, Алисе, но учитывая, что Хвича в итоге этого самого Харри Кейна и Алисе выбил из этой Лиги Чемпионов, ну, как будто, да, хочется здесь как-то с тобой, может, и поспорить, ну, я, наверное, согласен, да, Кварацкелия на голову выше всех остальных, и действительно, это все было очень впечатляюще.
2: Ну, это же за последнее время вообще, наверное, один из единственных футболистов из постсоветского пространства, который добивается таких высот.
1: Да.
2: Ну, а кто еще?
1: Две Лиги Чемпионов подряд с постсоветского пространства, да? Кто бы это мог быть? Сафонов?
2: Нет, ну Сафонов, безусловно. Я говорю, из постсоветского пространства.
1: Сафонов не из постсоветского пространства.
2: Слушай, ну я брал конкретно страны СНГ без России. Ну Сафонов вообще красавчик. Про Сафонова уже сказали в первой половине. Сафонов просто легенда. Сафонов уже легенда. И когда он приходил в Пари Сен-Жермен, никто в него не верил.
1: Да.
2: То есть,
1: в отличие от Хвича, который приходил туда уже готовой звездой.
2: Хвичу верили, потому что он переходил из Неаполя.
1: Да.
2: А Сафонов из Краснодара перешел. Да. Сафонов легенда.
1: Ну, получается, все-таки есть еще такой футболист.
2: Ну, я не брал Россию.
1: Там еще один футболист по советскому пространству был. Победитель Лиги Чемпионов.
2: Да, да. Ну, но... вы сами видите результат.
1: Нет,
2: там 106-я минута. Вообще практически без результативных действий.
1: Я не про это, я про то, что вот по факту три футболиста постсоветского пространства так-то. Сборная СССР. Ну, это так.
2: Угу.
1: На всякий.
2: Лирика.
1: Да. Где Неаполь, где Краснодар, Кубань, Силушки дала.
2: Конечно, Николаев, конечно.
1: Абсолютно точно.
2: А вы видели, как он на праздновании уже на Стад де Франс выходил, и про него кричали: «Кубанский герой!» Что-то такое про него говорил комментатор.
1: Нет,
2: наш. Ты не слышал это? Да. Бык из Краснодара. Какой наш? На французском языке.
1: Кубанский герой?
2: Ну, вот в таком стиле что-то говорили.
1: Мне кажется, на нейрослоп какой-то
2: попался, нет? Да нет, нет, серьезно, серьезно.
1: Давай, значит, худший игрок. Тяжело? Потому что очень много их. Ну вот кто у тебя прям оставил отпечаток? У меня вот потому что четко есть один персонаж. Худший футболист. Ну, давай я начну.
2: Давай.
1: Чтобы тебе было
2: помочь. Мне просто вот выделить одного тяжело сейчас.
1: Да, но вот Эдвард пишет, например, Салах. Салах для него. Разочарование этого сезона. И Ливерпуль. А я, наверное, скажу Карвахаль.
2: Интересный выбор. Опять Реал Мадрид.
1: Да, я просто... Ну, вообще, Реал Мадрид тут еще, наверное, засветится пару раз. Дело в том, что Карвахаль... вышел, я помню просто этот момент, как он вышел на какой-то матч в начале, я уже не помню, с кем была эта игра, но он там начал спорить с судьей, и, короче, он удалился, будучи капитаном мадридского Реала. Это было в самом начале, а он ведь в этом сезоне должен был быть капитаном на постоянной основе. И в итоге Карвахаль закончил этот сезон тем, что его просто изгнали по факту из клуба, не продлили с ним контракт.
2: Это позорище очередное.
1: Не попрощались.
2: Даже при этом, при всем, это позорище.
1: Но так оно как бы и есть. И он отвратительный капитан. Он ужасный капитан. Он в итоге капитаном и не был весь сезон. И капитанская повязка, она там аж до Винисиуса умудрилась дойти, что тоже катастрофа абсолютная. И ну, на него была надежда, он из той когорты футболистов, из того великого Реала. Он как раз команда с Криштиану Роналду, с Модричем, с Казимиру и с Кроссом. Же вот Карвахаль, он оттуда. И в итоге он
2: невероятно... Из эпохи того самого сильного великого Реала.
1: И он невероятно уронил эту планку, и поэтому для меня прям... У меня вообще никто больше, кроме Карвахаля, в голову мне не приходит. Как разочарование. Салах, да, наверное, ужасно, но Карвахаль прям супер подвел. Все-таки мадридский Реал команда, которая ассоциируется с Лигой Чемпионов.
2: Слушай, мне тяжело назвать одного, наверное, но я скажу, что, наверное, разочарованием это будет нестандартный выбор, и я назову Шевалье. потому что он явно не смог себе, он покупался в Пари Сен-Жермен как номер один. Угу. Сафонов все-таки туда приходил номером два, и никто со мной спорить не
1: Сафонов
2: будет. Он
1: туда
2: сам об этом говорил.
1: Под Донаруму еще.
2: Да, еще под Донаруму. И вот этот вот переход, его за большие деньги купили Шевале этого, и это провал. Потому что он ничего не смог противопоставить нашему Матвею Силушко Сафонову.
1: Ну ладно,
2: поэтому
1: хорошо.
2: Поэтому пусть будет нестандартный выбор, просто не хочется никого больше обижать. Ладно. Но Карвахаль тоже с тобой соглашусь.
1: Лучшая команда.
2: Лучшая команда, чемпионов. Ну, если не брать. Пари Сен-Жермен, это было бы попсово, я назову Арсенал.
1: Ага.
2: Ну, потому что финал Лиги Чемпионов. Ну, будет попсово назвать Пари Сен-Жермен, но то, что
1: давай
2: Арсенал...
1: Давай не будем брать Пари Сен-Жермен.
2: Ну, то, что Арсенал дошел до финала Лиги Чемпионов с этим составом, с довольно-таки средним, я его таким образом буду называть. Без дорогущих суперзвезд, вот так.
1: Да там все супердорогущие.
2: Еще раз, без суперзвезд.
1: Я даже вот специально, да, я сейчас почитаю,
2: давай,
1: сколько они стоят.
2: Интересно, но для меня лучшая команда, не взяв Пари Сен-Жермен, это Арсенал.
1: Не отсутствие дорогущих суперзвезд. Сейчас, подождите, мы почитаем, сколько там эти футболисты стоят. Так, Арсенал. Арсенал. Смотрим. Плохо работает. Я назову Баварию, конечно же. Лучшей командой. Помимо ПСЖ, наверное, все-таки Бавария. Хотя в матче с ПСЖ во втором они очень сильно слились.
2: Они лажанули.
1: Да, очень все
2: сильно. Своими именами. Они немножко обделались. Мне кажется, что не хватило...
1: Значит, смотри.
2: Наверное, опыта.
1: 90
2: компания.
1: Миллионов — это дорогой футболист,
2: ну,
1: для тебя?
2: Да, достаточно.
1: Это Вильям Салиба.
2: Ну, это, слушай.
1: 75 миллионов дорого?
2: Ну, это нет.
1: 75 миллионов — это недорого?
2: Слушай, ну ты возьми стоимость Квичи, ты возьми стоимость, я не знаю, для любого футболиста в Пари Сен-Жермен, он будет Дембеле.
1: Давай, подожди, сейчас мы посмотрим,
2: Витинья.
1: Сейчас мы посмотрим, сколько стоит.
2: Хакими, Маркиньес.
1: Всему свое время. ПСЖ. Сейчас да будем сравнивать.
2: Ну ты не закрывай вкладку. Мне
1: да.
2: интересно.
1: Я не закрываю, да. конечно же. Да, здесь в этом весь смысл. Витинья... Нет, ты Квичет говорил, да? Квичет стоит 140. Mm-hmm. Деклан Райс стоит 120. Сопоставимо?
2: Плюс-минус.
1: Uh-huh. Субименди за 80. Дорого? Mm-hmm. Тимбер за 70. Дорого?
2: Дорого.
1: Габриэль за 75. Дорого? Мадуэки за 50 дорого.
2: Ну смотри.
1: Дёкерис за 65
2: сколько
1: дорого.
2: Сколько футболистов больше 100 миллионов стоит? Один?
1: Один.
2: Деклан Райс.
1: Да, Деклан. А, нет, подожди, два. Бакайо Сака, 120 миллионов. Еще, 120. Два футболиста за 120, да.
2: А теперь смотри Пари Сен-Жермен.
1: Пари Сен-Жермен. У тебя есть Кварацкелия, у тебя есть...
2: Дембеле.
1: Витини и Жоау Невиш. Дембеле стоит ровно 100. А, нет, еще есть Дезиредуэ. Так я не говорю,
2: а
1: что
2: там
1: у тебя...
2: Слушай,
1: я
2: а
1: же их сравниваю с ПСЖ.
2: Общая стоимость какая? Состав там же есть общая стоимость на этом сайте?
1: Да, где-то есть. Сейчас я найду. Я тебя не сравниваю с ПСЖ. Понятно, что у ПСЖ дороже.
2: Я не могу не сравнивать, потому что это два финалиста Лиги Чемпионов.
1: Да понятно,
2: и
1: что
2: в
1: у ПСЖ дороже.
2: Контексте, понимаешь, я говорю об этом. В этом контексте. Да, это дорогие футболисты. А кто
1: ты
2: сказал?
1: Говоришь,
2: я
1: у тебя
2: вначале,
1: ни я одной звезды.
2: Нет, подожди, я в первой получасовке сказал, что деньги у Арсенала есть. И на покупку футболистов, и на все остальное, и на зарплаты, и так далее.
1: Общая стоимость 1,2
2: у
1: Арсенала,
2: да.
1: У ПСЖ 1,3.
2: Вообще близко. Ну, тогда вопросы.
1: Это общая стоимость. Но общая стоимость — это обманчивая история. Ладно, хорошо, давай дальше. Вот вам и инфляция. Раньше их можно было за бусы купить, пишет Виталий Николаев.
2: Смешно.
1: Да. Ладно, значит, с лучшими определились, худшая команда. Лиги Чемпионов.
2: Худшая команда?
1: Да.
2: Атлетико Мадрид.
1: Атлетико Мадрид худшая команда?
2: Ну, я считаю, что да. Это
1: полуфиналист?
2: Подожди, разочарование.
1: В полуфинале у
2: да,
1: тебя играла
2: конечно.
1: Худшая команда Лиги Чемпионов?
2: Я считаю, что то, что они прошли Барселону, это недоразумение. И они это доказали потом в чемпионате Испании.
1: Ну, худшая.
2: Я беру сейчас команды из раунда, не плей-офф, а уже вот, да, финальной стадии. Для меня Атлетико Мадрид. Хуже команда. Ну, Спортинг можно еще назвать. Но спортник
1: сыграл разочарование. На максе. Давай я тебя как-нибудь сдемпфирую.
2: Давай, разочарование?
1: Да, разочарование.
2: Это Атлетико Мадрид. Нет. Я считаю, что они по счастливой какой-то непонятной случайности оказались вообще там, где они оказались. Выбив Барселону, которая была на голову выше их, даже на две.
1: Не, ну это может быть, я здесь соглашусь.
2: Это может быть разочарование. Обида. Слушай, может быть, обида во мне играет.
1: Ну, это абсолютно точно. Учитывая, что какие команды у тебя играли в этой Лиге Чемпионов, как они там проваливались, как тот же самый Ливерпуль существовал в этой Лиге Чемпионов, или Неаполь, слушай, или Сити, который умудрился слиться просто на ровном месте.
2: Ливерпуль не только
1: против мадридского Реала.
2: Не только худшая команда Лиги Чемпионов, а всего сезона. Я об этом говорил. И про Слота говорил, и про Салаха мы здесь говорили.
1: Тебя Сити проиграл этому Реалу, понимаешь? Вот этому Реалу проиграл Манчестер Сити. Нулячему, разобранному, кошмарному мадридскому Реалу проиграл Манчестер Сити. Ну, и при этом Атлетико Мадрид как худшая команда.
2: Слушай, второе место в АПЛ. Я считаю, что Гвардиола вообще поторопился.
1: Мы сейчас про Лигу Чемпионов
2: говорим. Ну, вообще поторопился в целом, я вот подытожив. Ну, пусть будет Атлетико Мадрид, думаю, потому что во мне, наверное, все-таки вот играет эта горечь поражения Барселоны.
1: Не, ну я, наверное, выберу Интер. Вот Интер, который вылетает от Будё-Глимта.
2: Ну, Будё Глимт сотворил
1: чудо. Которое открытие.
2: Это открытие.
1: С открытием Звезда невозможно
2: спорить. Мы даже не будем эту брать номинацию с тобой.
1: Когда у тебя прошлый финалист Лиги Чемпионов вылетает от Будё Глимта, абсолютно как-то...
2: Интер разобранный.
1: Без...
2: У Интера перестановка, перестройка и все.
1: Интер чемпион Италии.
2: Да, да.
1: Челси
2: да.
1: Разобранный.
2: Ну, слушай, а Милан на каком месте чемпионате Италии?
1: А почему Милан?
2: Неаполь не играет в Лиге Чемпионов. Не, ну я тебе говорю, что они там лучшие из худших.
1: Да, как и Арсенал. В английской премьер-лиге.
2: Тут сложно поспорить. Ну, в данном контексте, в контексте Арсенала и АПЛ, да.
1: А ПСЖ лучше из кого вообще тогда?
2: Ну, вообще, вопросики.
1: Ну, поэтому мы про Лигу Чемпионов исключительно и говорим. Потому что вот мы сейчас Эдвард, будем с тобой все примешивать.
2: Эдвард пишет Галатасарай. Эдвард, вы издеваетесь надо мной. Галатасарай? Нет, конечно.
1: Галатасарай, кстати, неплохо себя проявлял.
2: Конечно, конечно, неплохо. Галатасарай неплохо бился.
1: Да, мне как будто Галатасарай не хочется. Сейчас как-то...
2: Не хочется, не может мне.
1: Не, ну Галатасарай облажался тогда с Ливерпулем, безусловно. Но...
2: Ну, все-таки это Ливерпуль.
1: Да.
2: Хоть и разобран, но Ливерпуль.
1: Ну и как-то давай, может... Ну, открытие мы с тобой уже, да, сказали. Открытие с точки зрения футболиста. Есть у тебя какой-нибудь?
2: Открытие футболиста?
1: Да, вот футболист, который в этой Лиге Чемпионов зацепил твое внимание, и ты раньше не знал, что он так хорошо играет. И он прям вот удивил тебя этим.
2: Я не помню, как зовут этого парня.
1: Это уже хорошо.
2: Но это футболист из Будё-Глимт, поэтому грех не помнить. Нападающий Будё-Глимт. Если мы сейчас откроем состав...
1: Халги?
2: Нет, не Халги. Другой
1: Хёк?
2: Да. Хёк. Меня впечатлил Хёк. Потому что я вообще не знал футболиста в Будё-Глимте.
1: Девятый номер.
2: Девятый номер.
1: Десятый.
2: Там. Да, девятый номер. Это, ну, просто...
1: Ну, слушайте, выйти... Лёгкий вариант ты взял сейчас. У тебя открытие Будё-Глимта, футболист из Будё-Глимт.
2: Ну, давай ты назови, я подумаю, может быть, еще кого-нибудь.
1: А замену. Я не могу никого.
2: Ну, тогда у меня, получается, не попсятина, а сказать... выбор из маленькой выборки.
1: Да, я вообще могу сказать, что меня разочаровало.
2: Футбол в целом.
1: Да, это Лига Чемпионов меня разочаровала. Ну, слушай, не футбол в целом, это Лига Чемпионов. Вот честно
2: говоря.
1: Футбол
2: в этой Лиге Чемпионов я имел в виду.
1: Да. Да, футбол в этой Лиге Чемпионов. Да, у нас там были две неравные ветки.
2: Это 100%.
1: Но вот с той стороны, где был хороший якобы жесткий футбол, да, ну я могу выделить... Ну давай вот, хорошо, подожди. Лучший матч этой Лиги Чемпионов.
2: Лучший матч?
1: Да, вот игра, которая тебя прям... Сходу, первое, что пришло в голову.
2: Ну, это матч. Бавария против Пари Сен-Жермен.
1: Ну, да.
2: Это безусловно. Ну, вот первый это... матч, не ответ,
1: первый, а первый. Да, первый. Ну, вот это вот единственная, как будто, игра, которая впечатлила по-настоящему.
2: А мы тогда уже говорили, что это подстать финалу просто игра.
1: Да,
2: они показали
1: такой, бывает, очень
2: такой
1: редко.
2: Накал, такую игру, столько забитых мячей.
1: Ну, еще была игра Барсы против Ньюкасла после 1-1, когда они 7-2 им там закатили. Но это было совсем деклассирование. А
2: да,
1: здесь была
2: было
1: битва
2: прям...
1: двух мощных команд.
2: Титанов.
1: Да, поэтому деклассирование, наверное, за лучший матч сезона не считается, но вот все остальное, я прямо сейчас смотрю, у меня как-то всплывает все в голове. Флэшбэк. Ну, понятно, да, 1-1 Арсенал с Атлетикой, 1-0 в пользу Арсенала, это вообще в помойку. Бавария против мадридского Реала, в моем понимании, этот мадридский Реал здесь был просто случайно
2: заскочившимся. Ну, они вылетели достаточно рано, поэтому.
1: Да, они недостаточно рано вылетели, они вылетели в 1/4.
2: Ну, это достаточно рано для мадридского Реала, который полумертвый выигрывал эти Лиги Чемпионов.
1: В 1/8 они выбили Манчестер Сити. Что странно. Мне кажется, что немножечко потерял, на самом деле, этот сезон от того, что Манчестер Сити вылетел так рано. Но все остальные... Столько команд у нас сейчас на спаде в мировом футболе, что, ну, по факту, наверное, вот те немногие команды, которые не на спаде, они оказались в финале. Арсенал не назвать, при всей моей нелюбви к нынешнему Арсеналу, командой на спаде. Они обыграли Атлетико Мадрид, который на спаде. Да серьезным, которые там вообще из тройки умудрились вылететь под конец сезона.
2: Вообще, мне кажется, что вы выиграли и пробились в финал сильнейшие. Ну, реально, потому что... Ну, только Бавария, да? То есть, ну, сильнейшие выиграли вот эту сильную Баварию.
1: Только Бавария и Барселона. Но Барселона...
2: Барселона, слушай, у Барселоны недоразумение случилось.
1: Ну, я не знаю, вот по прошлому сезону, когда они играли с Интером, вот там, я считаю, было недоразумение. Вот эта игра, это была, конечно, шикарная игра, но вот это было недоразумение. Вот в этом году мне почему-то так не кажется. Хотя там статистически во многих матчах, не во многих матчах, а по многим показателям Барселона в топе, безусловно, этой Лиги Чемпионов. Там тот же самый Ламин, он один из лучших обыгрывающих футболистов этого сезона и так далее и тому подобное. Но почему-то вот такого ощущения, что незаслуженно сейчас Барса там не играла в финале, у меня нет, потому что этот Атлетико Мадрид, его надо было обыгрывать. Нельзя допускать Атлетико Мадриду то, что они допустили. Там проигрывать Атлетико дома со счетом 0-2, этого делать нельзя. И потом героически пытаться постоянно как-то на зубах вытаскивать эти игры, ну, это не чемпионская эта история. Играла бы это Барса с Арсеналом, я думаю, этому Арсеналу Барса бы накидала в итоге.
2: Я уверен, что накидала.
1: Да.
2: Для меня стало странностью, наверное, то, что Пари Сен-Жермен не смог все-таки скрыть эту оборону.
1: Ну вот, не смогли. Спрашивает, кто не на... Не, почему не смогли? Смогли. А кто у вас не на спаде? Ну вот, не на спаде, в моем понимании. Вот я смотрю на там полуфинал и четвертьфинал Лиги Чемпионов. Давайте вот прям четвертьфиналы. Реал Бавария. Реал на спаде, Бавария не на спаде. Спортинг. Ну, Спортинг хорош. Он, кстати, не на спаде, он просто недостаточно хорош для того, чтобы играть на высоких стадиях Лиги Чемпионов. Арсенал не на спаде. ПСЖ против Ливерпуля. Ну, Ливерпуль, надо комментировать вообще Ливерпуль. Барса-Атлетика. Барса не на спаде, Атлетика на спаде. Ну, вот у вас единственные команды, которые не на спаде, они должны были быть в полуфинале. Но там вот с Барселоной произошла вот эта вот фигня под названием Атлетико Мадрид. Если бы полуфиналы были Барселона, Арсенал и Бавария-ПСЖ, вот тогда для меня была бы закончена эта Лига Чемпионов. Она бы выглядела логично. Но учитывая, что такое огромное количество команд сейчас находится в состоянии какой-то перестройки, оно отражается на футболе. И этот сезон Лиги Чемпионов меня не впечатлил.
2: В прошлом сезоне было интереснее, безусловно. И тогда мы говорили о том, что новый формат, и он открывает новые команды, новых звезд. ПСЖ был новинку, абсолютно согласен с тобой.
1: Причем я думаю, что ПСЖ был сильнее в прошлом году, чем в этом.
2: Ну вот, слушай, там ничего не поменялось. Ну, я видел составы в финале, там только поменялся Сафонов на Донаруму.
1: И при этом сильнее. Вот воспринимался тот ПСЖ как абсолютная машина, которая сносит всех. И они так в итоге всех и снесли. А этот ПСЖ все-таки всех не сносил. Из Баварии в натяг, хотя Бавария прекрасная, и там тройка вот эта вот их, Диас, Алисе, Кейн впечатляла по этому сезону и добивался статистических результатов, как МСН в свое время. Но такого впечатления не оставил.
2: Я тебе так скажу, Пассажир. Бавария еще преподнесет сюрпризы в следующем сезоне, потому что компания остается.
1: Ну, понятно.
2: Я думаю, что бабки там придут дополнительные, и все будет отлично.
1: Ну, может быть.
2: Бавария...
1: То есть придут, они оттуда куда-то ушли.
2: Не, ну слушай, ну, как типа к началу сезона я имел в виду на закупку. И мне кажется, что Бавария еще преподнесет такие сюрпризы в следующем сезоне. Я жду от них.
1: Но все-таки главное, конечно, впечатление – это вот Матвей Сафонов, двукратный обладатель Лиги Чемпионов.
2: С чем мы его поздравляем от всей души.
1: Вот он такой человек, которого как-то даже приятно поздравлять, да? Абсолютно позитивный герой.
2: Без негатива, вообще без негатива.
1: Поздравляем его, поздравляем болельщиков Пари Сен-Жермен, вот вас двоих, которые где-то там существуют, мы вас обязательно с этим поздравляем. Хотя, на самом деле, я думаю, что сейчас болельщиков Пари Сен-Жермен... Я, знаете что, я сегодня прошел мимо детской футбольной коробки, и там на пацаненке была футболка ПСЖ.
2: А и таких уже много.
1: И таких, наверное, Поверь мне, да. Наверное, много. Уже не два их. Тогда мы вас всех, вот, всех десятерых поздравляем с победой. Это была голевая передача, Георгий Осипов.
2: И Георгий Бабаев. Всем счастливо. Пока.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 9 вечера в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин пообещал неотвратимое наказание устроившим теракт в Старобельске. Президент сообщил о 21 погибшем и более 40 получивших ранения. Глава государства провел совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования атаки ВСУ на колледж в Луганской Народной Республике. Владимир Путин отметил, что студенты должны завершить учебный год, пройти аттестацию и получить дипломы, несмотря на случившееся. Присутствовавший на совещании глава ЛНР Леонид Пасечник доложил президенту, то, что во время удара по Старобельскому колледжу 22 мая украинские военные использовали 16 беспилотников, которые достигли цели и разрывались на территории учебного заведения. В Росатоме сообщили о внеплановых переговорах с гендиректором МАГАТЭ. Беседа состоялась сегодня по запросу российской стороны, уточнил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Тема внепланового контакта с Рафаэлем Гросси очевидна. Это резкая эскалация ситуации вокруг Запорожской АЭС и Энергодара, заявил Лихачев. Он отметил, что напряженность ударов по инфраструктуре города спутника ЗАЭС, а также по самой атомной электростанции растет. Также Лихачев сообщил, что российская сторона довела до сведения главы Международного агентства по атомной энергии свою позицию о неадекватности реакции МАГАТЭ на все, что происходит на Запорожской АЭС. Россельхознадзор со 2 июня ограничивает ввоз винограда из Армении. Кроме того, под запрет попадают косточковые плоды. Это вишня, черешня, абрикосы, слива, персики и нектарины. В ведомстве объяснили введение таких мер участившимися случаями нарушений при поставке армянских фруктов на рынок нашей страны. С 30 мая действует временное ограничение на ввоз в Россию из Армении свежих томатов, огурцов, перца, зелени и клубники. При этом ассоциации компаний розничной торговли исключили дефицит овощей в России на фоне введенного Россельхознадзором запрета. В аккорд отметили, что наибольшую долю предложения на рынке формирует отечественная продукция. Синоптики призвали москвичей не ждать 30-градусной жары в ближайшее время. С предупреждением выступила ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. При этом она отметила, что 5 и 6 июня столбики термометров могут зафиксировать в столице отметку плюс 26 градусов. И днем в эти даты будет плюс 21, плюс 26, ночью от плюс 9 до плюс 14 градусов. Начиная с 4 июня местами возможны небольшие дожди, заявила метеоролог в беседе с РИА Новости. Вместе с тем специалист назвала температуру до плюс 26 обычной июньской. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 10 рублей 58 копеек. Доллар 71 рубль 55 копеек. Евро 86 рублей 25 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
4: для пользы больного, будучи далек от всякого
6: намеренного, неправедного и пагубного.
7: Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. каждую субботу после 12 часов. «Врачи и пациенты». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
9: Марин, ну куда ты опять собралась?
10: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
11: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
9: Рассказываем по пятницам после 12.
11: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
7: Каждое воскресенье после 17 часов.
11: Гость в студии.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
3: Плесича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
6: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, программа «Умные парни». Лазарь Бадалов к нам пришел, кандидат экономических наук. Лазарь Ашханович, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Евгений.
6: Координаты эфира, смски +7 925 888 8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Ну, давайте с динамики курса доллара начнем. Что с ним происходило на прошлой неделе? Сейчас, правда, вроде бы уже он, доллар окреп, снова пополз вверх, вот рубль пополз вниз, но все-таки это какая-то разовая история, потому что какому-то крупному игроку на рынке потребовалась валюта, или же это что-то другое?
7: Ну, пока еще сложно говорить о тенденции, но все-таки ждали все июнь с точки зрения того, что начнет работать бюджетное правило или хотя бы параметры бюджетного правила более четкие станут. Да. И тогда, в общем-то, начнется этот процесс ослабления. Но, опять же, это, понимаете, как бы вот все строится вокруг того, что сначала мы болеем за рубль, чтобы он начал укрепляться, потом начинаем болеть за доллар, чтобы наоборот.
6: Да.
7: Но это, конечно, все неправильно с точки зрения экономической политики, потому что вот я всегда в этом плане стою на своем и не меняю позицию о том, что, да, мы должны думать не о том, какой там крепкий рубль выгоден России, слабый рубль выгоден, потому что в период ослабления рубля все говорят про крепкий рубль, и наоборот. Да, в период укрепления все начинают говорить, что надо было бы, чтобы курс был, рубль был слабее.
6: Угу.
7: Надо, чтобы рубль, курс рубля был стабильным. Вот это было бы благом для нашей экономики, потому что экономические агенты, бизнес, да, в том числе бюджет, государство, население могли бы планировать. И планировать не на горизонте, вот как сейчас, да, мы с вами говорили о том, что на прошлой неделе, а вот что сейчас, а это разовая история, а это как бы продолжится как долго и так далее.
6: Налетай подешевело, примерно так,
7: да,
6: это выглядело.
7: Да, совершенно верно. В этом плане, знаете, вот, кстати, тоже как некий индикатор, сейчас, понятно, еще санкции добавляют определенные, скажем так, вносят вклад в эту историю, но вообще как индикатор ситуации на рынке достаточно показателен. Вот курс, который мы наблюдаем, там, официальный Банк России, внебиржевые сделки и так далее, и в то же время, одновременно, тот курс, который показывают банки на наличную валюту, да, и спред такой достаточно существенный, там, достигает порой 10%. Опять же, как я уже сказал, тут есть определенные нюансы, связанные с санкциями, потому что одна из санкций – это запрет на ввоз в Россию именно банкноты с американского доллара, евро. Соответственно, чтобы у нас появились наличные банкноты, евро и доллары, приходится, что называется, российским банкам там всячески ухищряться, полмира, да, проходить, провозить, чтобы эта банкнота пришла в страну, или какие-то старые запасы. Поэтому, конечно, это тоже, в общем-то, причина такого спреда между безналичным и наличным. Но и в то же время не могу отрицать, и нельзя это, в принципе, исключить, что банки таким образом реагируют на ситуацию и, в общем-то, демонстрируют, что они в это, в общем-то, укрепление, скажем так, как долгосрочное или как тренд на укрепление, как долгосрочное, не верят, ожидая, что наступит период, когда ситуация изменится и рубль ослабнет. Вот, опять же, это все в совокупности говорит о такой, в общем-то, ситуации нестабильности на валютном рынке, определенного недоверия. И вот тот пример, который я привел с наличным и безналичным, он такой, можно сказать, очень бытовой, но как иллюстрация ситуации на валютном рынке показателен. дело в том, что нужно понимать, те же самые и экспортеры, и импортеры, и вообще внешняя торговая деятельность точно в таких же условиях живет. То есть, заключая контракты, экспортеры, импортеры ориентируются, опять же, закладывают...
6: На предсказуемость какую-то, да?
7: Да, в ситуации вот этой непредсказуемости закладывают определенную, скажем так, подушку безопасности, чтобы не попасться на валютные риски. И вот опять же, а потребители, люди часто удивляются, говорят, вот рубль укрепляется, а мы что-то сильно не ощутили этого укрепления с точки зрения выражения в ценах.
6: А потому что это погрешность, видимо, какая-то.
7: А когда рубль падает, очень быстро цены меняются. Совершенно верно, потому что продавцы не готовы переписывать так быстро ценники, особенно импортеры, когда...
6: Особенно вниз.
7: Да, когда рубль укрепляется, учитывая, что как долго это продлится.
6: А смотрите, вот здесь же тоже интересная история. С одной стороны, кажется, что вот это хаотичное поведение, то ли налетая подешевело, то ли налетая, потому что скоро подорожает, это как бы вошло в норму, такое экономическое поведение сложилось. Но в то же время, если ссылаются на там, сложность или невозможность переписать ценники, как же вот американцы. У американцев, например, стоимость топлива, она привязана к стоимости нефти. И, соответственно, у них динамика цен может быть какой угодно. Они же их переписывают.
7: Да, это вопрос, знаете, такой классический эластичности цен. Да. Вот, и все, что с этим связано, да, и насколько эти цены эластичны, и, в общем-то, в конечном итоге как это приводит к изменению цен на конечный продукт, и как это потребитель видит на полке, да, приобретая товар, услугу. И действительно, знаете, вот в этом плане, вот буквально сейчас видел статистику, но она, в общем-то, не только сейчас появилась, она уже, вот как раз этот показатель устойчивый. Рост доли рубля во внешнеторговых операциях. Вот сейчас там по импорту чуть поменьше, по экспорту побольше, но в среднем расчеты в рублях проводятся сейчас 60%. Это вот к вопросу о том, что такое вот явление и позволяет действительно устанавливать цены тогда уж без оглядки на курс. Но даже в этой ситуации мы понимаем, что даже сегодня, несмотря на санкции и на все прочее, все равно 40% расчетов ведется не в рублях. Я не говорю о том, что надо во что бы то ни стало довести ситуацию до 100%. Нет, ни в коем случае. Это как бы все эти, скажем так, тоже искусственные попытки регулировать, они к добру не приводят различными там способами, ограничениями или теми же самыми тарифами, пошлинами. Вот мы видим, какую дискуссию даже сейчас утильсбор вызвал в рамках встречи ЕАЭС президентов. Но это действительно, в общем-то, имеет определенную почву, потому что вызывает вопросы, недовольство одной стороны, недовольство другой стороны и так далее. Но, тем не менее, определенный тренд, вот опять же, возвращаясь к вопросу расчетов в рублях, да, тренд, безусловно, есть. И если бизнес в итоге, экспортеры и импортеры, выбирают в расчетах рубль, значит, им это удобно. Потому что мы понимаем, санкции действуют, вариантов не так уж и много для проведения этих расчетов. А если экономические потоки движутся, соответственно, это продиктовано той конъюнктурой, которая, в общем-то, складывается на рынке в конкретном сегменте или вообще в целом. Поэтому мы видим этот результат. Ну и, конечно же, как итог, ситуация сказывается и на валютном рынке.
6: Наблюдается ли сейчас вот этот спор, он, может быть, уже не публичный, а заочный, между производителями и экспортерами? И импортерами,
7: импортерами,
6: потому что поначалу, конечно, когда доллар вот скакал туда-сюда, это были прям жаркие споры. Потом устаканилось, говорят, что все-таки нам нужен вот бюджет, нам действительно нужен слабый рубль, но это до поры до времени, потому что и рублей больше в казне, и, соответственно, производство дешевле. Но мы видим, что доллар все-таки умудряется падать до 70 и даже пониже. Вероятно, если его отпустить, он может падать еще ниже. То есть чисто по экономическим законам и практикам, в принципе, крепкий рубль – это нормально.
7: Или как? С точки зрения сейчас, вот да. Вопрос про дискуссию, она вечная и никуда не ушла, да.
6: Кто победит?
7: Я думаю, это вот, да, такая вечная дискуссия, потому что победителей не будет, так как у нас существует и экспорт, и импорт, и то, и другое очень важно для нашей экономики, и без того, и без другого мы жить не можем, потому что, вот опять же, часто возникает идея, а что там нам этот импорт, давай эти все импортозаместим и так далее. А там, где не можем импортозаместить, ну, так какую-нибудь пошлину придумаем или еще что-нибудь. Но это тоже такой путь очень опасный, потому что нельзя забывать о том, что есть отечественные производители, есть отечественные производители, которые стремятся, развиваются, а в какой-то ситуации есть те, кто смотрит на то, что происходит, и говорят, ну, а что, будут покупать, никуда не денутся, да. Угу. Вот, к сожалению, такие тоже существуют, и в итоге мы видим, как растут цены, при этом мы жалуемся на качество, со всеми вытекающими последствиями, да. И получается так, что у нас какой-нибудь товар, да, не буду конкретизировать какой, стоит очень дорого, да, аналогичный за рубежом стоит уже дешевле, а вот по качеству их сравнить очень сложно, да, угу. Потому что наш товар проиграет. А если мы говорим, что а давайте тогда уже импорт пустим, то здесь сразу возникает вопрос, как же так наши производители тогда вот не выдержат конкуренции. А они не выдержат, потому что они не хотят уже конкурировать. Они вот к этим тепличным условиям адаптировались.
6: Когда нет конкуренции.
7: Конечно. И то, что их всегда будут защищать, то, что им будут льготы выдавать, а если не льготы, то какие-нибудь там пошлины появятся, поддержки и так далее, и в случае чего каждый раз ходить в сторону государства и просить в бюджете денег. Это вот тоже такая негативная сторона импортозамещения. Это всегда нужно учитывать, когда мы вот тоже вот так однозначно пытаемся рассуждать. А давайте полностью откажемся от импорта и только вот все свое будем. Но это тоже невозможно. Поэтому вот в этой дискуссии, чья выгода важнее для экономики, экспортеров или импортеров, не получится найти, да, ответ, потому что нужно учитывать, в общем-то, этот баланс. Да. Важно, чтобы мы, конечно, могли конкурировать и экспортировать, важно, чтобы мы могли приобретать импорт необходимый, потому что это тоже влияет и на цены, и на качество товаров, и вообще на ситуацию в экономике. Поэтому в этом плане дискуссия такая вечная, но, как я уже говорил, что, на мой взгляд, выход один с точки зрения вот именно той самой стабильности. Но здесь сразу же возникает вопрос, связанный с тем, что а как этой стабильности достичь? Регулировать курс – это тоже неправильная история, потому что укрепляется рубль. Почему он укрепляется? Да, в общем-то, достаточно простая история. Если там откинуть все вопросы, связанные там высокая ключевая ставка и так далее, на сегодняшний день для курса рубля определяющим являются потоки экспорта и импорта. И вот самый простой как бы пример. Если там, в 22-м году, ну, чуть попозже, там, 22-й еще нет, вот где-то с конца 22-го, 23-й, 24-й, в среднем в месяц импорт составлял около 4 миллиардов долларов ежемесячно. А сейчас этот показатель опустился где-то до полутора, до двух. То есть импорта мы стали просто меньше приобретать, где-то перешли в основном на расчет
6: рубля. Профицит возник, да?
7: Да, то есть вот этот профицит валюты, соответственно, почему так много говорят про бюджетное правило? Потому что в рамках бюджетного правила вот этот вот профицит как раз валюты должен уйти, его должны таким образом, как давно этот термин ушел в прошлое сейчас, но раньше говорили, да, стерилизовать валютную, да, выручку. Угу. Вот, в общем-то, в чем смысл такой упрощенный.
6: Есть еще одна такая, как мне кажется, манипулятивная характеристика, когда у нас слишком сильно растет доллар, и цены тоже растут. Многие обращают внимание из как бы, людей, в том числе принимающих решения, обращайте внимание, мы живем в рублевой зоне, у нас рубли, на доллар не обращайте внимания. Как только доллар начинает падать, вот все, естественно, кидаются чуть-чуть прихватить себе, и как-то и не слышно ничего ни про рублевую зону, ни про песочницу нашу. Как это работает?
7: Ну, вот, к сожалению, вот такие объяснения, это не то, как это работает. Потому что работает, вот как мы сейчас говорили.
6: Цифры, да, цифры.
7: Ослабление курса рубля, любой импортер, ведь этот процесс, он как минимум растянут там, на несколько месяцев, я имею в виду, допустим, вот импорт.
6: Конечно.
7: Пока заключили контракт, пока оплатили, пока внесли какой-то платеж, пока запустили процесс доставки, между началом и поступлением импорта в страну пройдет несколько месяцев. А между началом срока, да, контракта, действия контракта и реализации продукта может уйти 2-3-4 месяца. Соответственно, импортер понимает, что сейчас курс рубля падает, ну, предположим, и каким этот курс будет спустя вот этот период времени. И уже закладывает в цену валютный риск и пытается таким образом себя обезопасить от валютного риска, понимая, что когда товар будет реализован, может получиться так, что на эти деньги и какой-то части не получится купить валюты, и чтобы опять, что называется, повторить этот цикл. Соответственно, страхование валютного риска получается за счет конечного потребителя, к сожалению. Когда процесс укрепления рубля начинается, история противоположная. Импортер не стремится быстро переписывать цены, опять же, сложности прогнозирования и закладывая как бы в расчет, что а вдруг тренд резко изменится? Вот сейчас, вот, например, уже по сути, так скажем, стабильно полгода курс рубля укрепляется.
6: Так.
7: Но постоянно говорят о том, что какие-то разговоры, какие-то предположения, какие-то прогнозы о том, что начнется ослабление курса рубля. Ну вот представьте, любой импортер, который привозит сегодня или еще несколько месяцев назад привозил товары импортные в Россию, рискнет ли так сильно пересматривать цены, надеясь, что тренд на укрепление продолжится? Потому что вот такого рода волатильность, когда в течение года 10% вверх, 15% вниз, ну, прогнозировать очень сложно или вообще невозможно. Вот недавно господин Хатимский, да, президент банка, говорил о том, что все прогнозы, да, не работают экономистов. Ну, в общем-то, он в этом плане прав.
6: Но вот они, вот это тоже же интересная история, не работают. Ведь рабочими механизмы тоже делают люди, когда вырабатывают стратегию принятия решений. А сейчас на все что угодно можно. Сегодня про Армузский пролив тоже было заявление, по-моему, американцами сделано, что экспорт никогда не восстановится до прежних объемов. Почему? Ну, пока кто-то будет воспрепятствовать или пока будут мешать, например, наверное. Вот, пока кто-то будет навязывать свои условия. Наверное. Опять же, это все делают люди, а не какие-то мифические колдуны и волшебники.
7: Да, но порой, почему эти прогнозы очень сложно делать, или они часто не оправдываются? Потому что вот это влияние человека, ну, порой оказывается сейчас, да, мы живем в таком мире, что влияние человека совершенно непредсказуемо. Да? Кто бы мог предсказать еще год назад, что, не знаю, будет вот история между США и Ираном, или те же самые санкции, которые начнут применять уже достаточно широко в отношении третьих стран по каким-то любым поводам и без повода, по сути, там, я имею в виду США и Евросоюз, даже уже не касаемо России, Китая, скажем так, тех, в отношении кого все привыкли, что вот против них вводят постоянно санкции. Да, уже и не только эти страны попадают, не только бизнес из этих стран. Соответственно, прогнозировать действительно становится очень сложно. Именно прогнозировать вот эти вот, скажем так, поведенческие какие-то факторы, какие еще следующие события будут.
6: Да? А это является фактором перестройки все-таки экономики, или это хаос, и потом рано или поздно все равно это уляжется, и вот возникнет какая-то либо, ну не знаю, старые документы поднимут, хотя это очень вряд ли, или какая-то новая форма возникнет?
7: Мне как-то вот, честно сказать, я в этом плане, наверное, пессимист, я как-то вот не верю в то, что...
6: Возвращение всё... старому, да?
7: Да, то, что как-то уляжется, устаканится как-то, потому что, условно говоря, наверное, даже последние 5 лет мы видим, что каждый раз становится все хуже и хуже. Был какой-то ковидный период, когда все
6: странный.
7: Говорили, да, когда все говорили, ну вот сейчас вот, да, эта пандемия кончится, и тогда все вернется на круги своя. Не вернулось совершенно, еще хуже стало, да. Угу. Потом говорили, что, ну это вот из-за России все эти проблемы в мировой экономике, ну вот сейчас вот разрешится конфликт, и, соответственно, все вернется на круги своя. Оказалось, что еще и США могут себя таким образом вести, а могут еще и хуже поступать.
6: Но это перестройка какая-то, это борьба за новую экономическую модель. Я просто вспоминаю, что это же, скорее всего, не уникально для, в истории человечества, потому что те же самые там в 17 веке, не знаю, тресковые войны в Европе были.
7: Да.
6: А, ну, потом каким-то образом там они сформировали рынок, а до этого прям война-война была.
7: Да, но только все-таки нужно учитывать, что текущая ситуация в 21 веке, да, вот ее очень сложно сравнивать с предыдущими периодами.
6: Почему?
7: Учитывая степень интеграции, да, в 17 веке все-таки не было таких...
6: Глобализма не было.
7: Глобализма это в целом, а вот представьте, вот есть некий продукт, допустим, не знаю, самолет, предположим, или телефон, которым мы пользуемся. Для того, чтобы этот продукт появился, задействовано полмира. От процесса, да, появления каких-то ресурсов, из которых это производят, до конечного, да, до конечного вот производства и дальнейшего потребления.
6: Угу.
7: Сегодня, да, и, а в целом мы это называем тем самым глобализмом. И, соответственно, в таких условиях будет очень сложно... вот тут, как в МВФ любят подчеркивать, фрагментацию, да, дальше развивать, потому что хоть эта фрагментация, кстати, на мой взгляд, вот если говорить о переустройстве, наверное, наша новая реальность, которая, в общем-то, формируется, это та самая глобализация в условиях фрагментации. И, в общем-то, может быть, звучит как бы на первый взгляд бредово, а вообще, если так вот разобраться, получается именно так. То есть никто, никому не удалось в итоге разрушить старый уклад, просто он теперь подстраивается под новые реалии.
6: Здесь, наверное, можно еще сказать фрагментация в том плане, что, как это, условно, Ллойдс перестал нас страховать, мы придумали своих страховщиков.
7: Да.
6: Но система страхования осталась как таковая.
7: Как таковая. И она работает и направлена на страхование международной торговли.
6: Те же самые китайцы, открывая какое-нибудь производство, они не приглашают сюда иностранцев, но их производство уже способно выпустить продукцию, которая будет востребована в других странах мира. Вот про эту фрагментацию.
7: Да, но китайцам, опять же, для производства этой продукции также нужны партнеры,
6: редкоземы.
7: И, да, и все остальное, и технологии, и логистика, и...

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
1: Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. Народный адвокат.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
6: для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач.
2: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
5: Каждую среду после 8 вечера
1: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Культурные коды России без самоваров, матрешек и шапок-ушанок. Традиции прошлого и как они переплетаются с настоящим. Как повелось. О наследии, которое объединяет народы России.
9: Игрушки детей народов Севера можно охарактеризовать как рожки да ножки. Пока ребята в Центральной России нянчились тряпичными куклами-оберегами, игрушками в тундре становились разноцветные камни, косточки и даже копыта оленей. Такими были естественные материалы, доступные жителям Севера. Исследователь Анна Барабольна пишет, что кукол взрослые делают из лоскутов, голову мастерят из мха и оленей шерсти. Те, кто владеет иголкой, шьют голову и туловище из тряпок. Одна из распространенных у ненцев кукол – нухуку. Для ее головы берут клюв гуся или утки. Через носовые отверстия он пришивается нитками к туловищу из сукна с вышитыми цветными полосками ткани. Пол куклы определяется по одежде, косам и украшениям. При помощи игр детей готовили к жизни в суровых условиях, развивали их выносливость и ловкость. В играх малых народов России напрямую отражается промысловая деятельность. Например, тундровые ненцы занимались преимущественно оленеводством, а наиболее распространенной для их детей была игра в оленей. В снег или землю втыкают рога или кустики, похожие на них, и состязаются в набрасывании аркана. Древние долганы верили, если ребенок играет в стадо оленей, в будущем он станет удачливым хозяином большого поголовья. У береговых чукчей, коряков и эскимосов дети играли в охоту на тюленей и моржей. В обучении

0: Народы севера старались развить наблюдательность за природой, заранее определять время замерзания рек и изменения направления ветра. Путешественники поражались способностям детей ориентироваться в тайге и однообразной тундре по солнцу и звездному небу. Детям передавали опыт, чтобы новые поколения могли жить и сохранять род в сложных условиях севера.
1: Говорит Москва. Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
2: 15:36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни», и Лазарь Бадалов с нами, кандидат экономических наук. Несколько вопросов от наших слушателей. Сейчас найду. Почему в США бензоколонки практически моментально реагируют на изменения цен на нефть, то вверх, то вниз? Олег, мы эту тему уже обсудили в первой половине часа. Я, наверное, расширю про санкции. Смотрите, здесь про влияние и про хаос в экономике, который творится. Скорее всего, все-таки мы понимаем, что есть компании, крупные, наверное, инвестиционные гиганты, которые умеют, во-первых, этот хаос продуцировать, на нем зарабатывать. Но вопрос, что будет являться симптомом того, что экономика больше не может выдерживать, что только конкретные, там, не знаю, 3-4 крупнейших игрока дергают за эти ниточки и все.
3: Ну, на самом деле, да, такие симптомы, они существуют, да, которые могут сигнализировать, но, слава богу, для нашей экономики этих симптомов сейчас не наблюдается, да. Вот, мы, конечно, можем там, допустим, критиковать экономическую политику, быть чем-то недовольными, но вот часто от наших представителей экономических властей, да и не только от экономических, от представителей экономических властей, часто звучит высказывание, выражение про макроэкономическую стабильность. Угу. Вот как раз это и есть, скажем так, противоположная история существованию этих симптомов. Да, то есть вот каких-то симптомов, проблем такого краха экономики, то, что пытаются часто предсказать на Западе, что вот да, давайте еще чуть-чуть потерпим, давайте еще введем очередной пакет санкций, и после этого российская экономика рухнет, и вот тогда, в общем-то, мы, они там на Западе скажут, что санкции не зря вводились. Угу. Но это обман с их стороны, ну и слава богу, да, мы здесь, в общем-то, должны это понимать, что настрой там именно такой, разрушить нашу экономику, но даже не с 22 года, по сути, санкции с 14 года действуют, и эффект, который, в общем-то, изначально, цель, которую устанавливали, да, она, в общем-то, не достигнута, и все прекрасно понимают, но мало кто об этом боится, рискнет говорить, угу, особенно там, на Западе, о том, что санкции этой цели не достигают. Вот я даже, опять же, это не с позиции того, что мне хочется хвалить и говорить, что у нас все прекрасно, мы эти пакеты в пакеты сложили, да, это, конечно, тоже неправильно. Санкции, безусловно, оказывают негативное влияние на нашу экономику, но, и вообще на нашу жизнь в целом, но при этом мы должны вот просто такой пример приведу. Если в 22-м году, в 23-м, да и до этого бизнес часто отмечал, и не только бизнес, но и представители экономических властей часто отмечали, говорили, что вот влияние санкций, проблемы связаны с санкциями, там, по разным опросам иногда санкции ставили номер один проблемой в экономике. Сегодня, если провести такие, скажем так, замеры, опросы, бизнес явно про санкции вспоминает только строчкой где-нибудь там 3, а может быть и ниже. Сейчас есть другие проблемы, более насущные. Сейчас чаще говорят про дорогие деньги, которые действительно больше проблем внутри создают, да, для бизнеса и для экономики, нежели чем санкции. Это не говорит о том, что санкции не влияют и не работают.
2: Просто с двух концов зашли.
3: Да. И это говорит о том, что произошла адаптация уже к действию санкций. И мы вот мы завершили, говоря о том, что фрагментация, да, и вот в условиях этой фрагментации приходится работать. Так а эта фрагментация, она как раз вот продиктована санкциями. То есть действуют санкции, да, оказывают влияние, да, но бизнес, уже и экономика в целом, адаптировались к тому, что это есть, и в этих условиях развиваются, работают, существуют, появляются новые вызовы, новые проблемы. Их сложнее решать, потому что существуют санкции. Если бы не было санкций, проблему дорогих денег можно было бы решить с помощью, как это, в общем-то, было в десанкционный период. У нас были времена, когда ставка была еще выше. Но в те времена бизнес решал проблему дорогих денег внутри страны за счет инвестиций, заимствований за рубежом. Сейчас для нашего бизнеса, в общем-то, и вообще для экономики этот источник, по сути, является закрытым.
2: Да. Можно ли было с точки зрения государства, как вы считаете, там, принимаемых решений, а, например, все-таки не вводить такие ограничения, не делать деньги такими дорогими, с учетом того, что есть, действительно санкции, и, по сути, здесь задача выжить. То есть многие в пример приводят эталонный с этой точки зрения 24-й год, когда государство буквально сказало: «Выживайте». И парадоксально, но и бизнес как-то ожил, приободрился, и как-то и деньги в бюджет пошли, и у нас уже обеленная экономика была. А потом в какой-то момент тиски возникли, и все. И здесь, в общем, и опять сереет экономика, и денег не хватает, и они дорогие. Вот. Но то, что как хорошо себя чувствует банковский сектор, это отдельный разговор.
3: И там тоже все недалеко так однозначно, как кажется, на первый взгляд. Но если мы говорим вот в целом, да, а могли бы иначе?
2: Да.
3: Могли бы, но почему не действуют иначе? Логика понятна мне во всяком случае. Потому что говорят про ту самую макроэкономическую стабильность. Если посмотреть там всех наших представителей экономических властей, Силуанова, Набиуллину и так далее, они все говорят о том, что есть определенные угрозы, и чтобы был бюджет сбалансированным, финансовая система стабильная, экономика стабильной, проводится вот эта политика дорогих денег, да, сдерживающая политика, опять же, чтобы вот те самые симптомы краха, да, не появились. Но как бы вот эту логику понять можно. А при этом никто не говорит, что это единственный возможный вариант. Ну, или, опять же, может быть, так представители наших финансовых властей так считают. Но, на мой взгляд, вы правильно вспомнили, 23-й год, когда действительно позволили, дали возможность развиваться внутри, и оказалось, что мы вполне себе можем, даже без оглядки на вот эти внешние инвестиции, расти, развиваться. Ну, в Центральном банке объясняют тем, что вот, ну, вот у нас не хватает там трудовых ресурсов, поэтому весь этот рост может привести к тем самым симптомам, которые вдруг станут в итоге сигналом грядущего краха. Но, на мой взгляд, вот эта история с рынком труда, ну и то, о чем говорили очень много и в Центральном банке, о перегреве экономики, на мой взгляд, не такой уж это был и перегрев экономики. Вот, ну, опять же, здесь нет...
2: Так, даже если она перегрелась, то что будет? Наверное, перегретая экономика лучше, чем охлажденная в какой-то степени. И вопрос, а для нас это перегретая прям экономика?
3: Вот, вот понимаете, вот я именно придерживаюсь вот именно этой позиции, что, а кто сказал, что рост 3-4 или даже 5%, экономический рост, это перегрев экономики.
2: Для китайцев 7% это не есть большой рост.
3: Вот, понимаете, вот я придерживаюсь именно такой позиции, что вот эти вот метрики, да, оценки, что вот для нас норма, не знаю, там 1,5-2%. Нет, это норма для развитых стран с экономической точки зрения. Кстати, однажды вот от господина Силуанова как-то давно говорил о том, что почему вот нас называют развивающейся экономикой? Мы уже развитая экономика. Ну, на мой взгляд, лучше быть развивающейся экономикой. Да? Uh-huh. И развитая экономика — это не синоним идеала, да, или не символ идеала, да. То есть вполне себе можно очень хорошо себя чувствовать, будучи развивающейся
2: экономикой. Зачем контролировать вот экономический рост в плане того, что если динамика роста очевидна? Вот, вот это не очень понятно. Потому, особенно с учетом того, что санкции. Особенно, когда твой бывший контрагент, а ныне, по сути, враг, прилагает все усилия для того, чтобы ты загнулся, завернулся в саван, извините, и пополз на кладбище.
3: Что могу здесь ответить? Вот, опять же, задаюсь аналогичным вопросом и не согласен с этим, потому что, да, но, как объясняли и в Центральном банке и так далее, опасаются дефицита рабочей силы, у нас перегрев на рынке труда и так далее и тому подобное, но здесь возникает, скажем так, очень много вопросов с точки зрения того, что, опять же, как мы сказали с вами, да, а что считать перегревом?
2: Да.
3: Мы понимаем, что зарплата курьеров и таксистов в Москве – это, конечно, индикатор, но это точно не риски. Вот. Есть у нас регионы, где вполне себе хватает рабочей силы, и люди получают не те зарплаты, которые, в общем-то, являются даже средними по стране. Да, потому что средняя по стране – это, в общем-то, как измерение средней температуры по больнице. Вот. Поэтому... чрезмерная вот эта консервативность, которая у нас возникла, я не знаю, сложно очень как бы такие суждения делать, но это страх перед какими-то внешними вызовами. Или, может быть, уж как я всегда списываю, говорю, а может быть, это я вот со своей позиции так рассуждаю, может быть, там... финансовым властям нашим виднее, может быть, у них больше информации. Но, безусловно, это как бы все нужно учитывать. А с другой стороны, и нельзя отрицать тот момент, что вопрос того, кто возьмет на себя ответственность. И
2: за что?
3: За определенные решения, допустим, в общем-то, представить себе ситуацию, что мы не приняли во внимание этот перегрев в экономике, допустим, и в итоге это приведет к каким-то серьезным проблемам, кто-то должен будет отвечать. Поэтому вот этот кто-то, наверное, лучше осторожничает и говорит, подержу-ка я ставку высокой подольше.
2: Нет, там же говорят как, что есть цель... 4,5 там или сколько? 6%. 4, да, 4. 4% ставка. А какими усилиями достигается? Вот это тоже вопрос, потому что вопрос. ЦБ, он занимается исключительно ставкой, с него, в принципе, взятки гладкие. Но тогда у нас классическая проблема, мы о ней с вами много раз говорили, лебедь, рак и щука.
3: Да.
2: Дорогие деньги вредят экономике, дешевые деньги влияют на инфляцию, а мы боремся с инфляцией. Но, опять же, повторю свой вопрос, мы боремся с инфляцией. А где гарантии того, что если бы у нас так жестко не держали ставку и не были бы такие дорогие деньги, у нас бы все равно была инфляция, но она бы улетела в стратосферу?
3: А может быть, и не улетела. Что называется, мы не проверим, да, потому что...
2: Здесь только эмпирика работает, но да.
3: Вот как бы вот всегда, вот я, опять же, это достаточно часто слышу от Банка России, от представителей, что вот если бы мы не держали так долго ставку, то было бы хуже.
2: Да.
3: Но мы с вами это не проверим, да, никто не проверит. А было бы хуже или, в общем-то, инфляция, может быть, была бы чуть выше, но мы бы это перекрывали экономическим ростом.
2: Mm-hmm.
3: А гонка зарплат, ну, опять же, это тоже такое...
2: Она
3: вот,
2: не у всех все-таки.
3: Совершенно гонка. Верно. Вот, то есть, понимаете, вот эти вот расчеты средние, они, в общем-то, порой могут сбивать с толку. Я всегда тоже придерживаюсь такого мнения, что... Нет какого-то одного индикатора экономического, который однозначно всегда гарантированно отвечает на вопрос, дает ответ на вопрос, что вот, допустим, у нас есть перегрев в экономике, или это индикатор какого-то надвигающегося кризиса, краха и так далее. Все в совокупности, плюс еще с учетом каких-то особенностей. А в нашей экономике, в нашей стране очень много особенностей. И нельзя, вот в этом экономисты все единодушно всегда говорят, что нельзя найти две одинаковые страны, две одинаковые экономики. Есть свои индивидуальности, есть свои особенности. Но при этом все равно мы как-то тяготеем все равно к тому, что, в общем-то, происходит где-то там на Западе. Вот тот же самый. Цель по инфляции. Размер экономического роста.
2: Угу.
3: Или, допустим, вот тоже история, связанная с тем, что если мы чуть немного ослабим и будем расти быстрее, а вдруг это приведет к каким-то негативным последствиям? Ну, возможно, да, при этом нельзя отрицать, что и жесткая экономическая политика, она тоже не без побочных эффектов.
2: Конечно.
3: И, в общем-то...
2: Но вот это выглядит как более контролируемое, получается, или что?
3: Более консервативное, да, более предсказуемое. Я вот совершенно буквально недавно, обсуждая тоже в СМИ вот эту историю с повышением налоговых сборов, мы говорили о том, что те планы, которые закладывал Минфин, они, в общем-то, пока не сбываются. И так совпало, что буквально через неделю господин Силуанов давал развернутое такое интервью, на прошлой неделе это было как раз Коммерсант, он говорил, что нет, наоборот, да, вот дополнительные доходы, ну, еще рано пока говорить о том, что сбылось и не сбылось. Ну, возможно, да, вот здесь как бы мы с вами не проверим, а какие бы сборы были бы, если бы налоги не выросли. Вот то, что импорт сжался, это точно. Соответственно, меньше приобретаем. А может быть, если бы не выросли ставки сборов, налогов и так далее, а может быть, мы бы собрали там не 5,3 триллиона к сегодняшнему моменту, да, а, допустим, не знаю, те же самые 5 триллионов, а может быть, 4,5. А может быть, и больше бы собрали. Ну, я, во всяком случае, придерживаюсь такого мнения, что лучше всегда собирать 1% с миллиарда, чем 10% со 100 миллионов.
2: А тогда другой момент по поводу вот санкций. У «Ведомостей» материал был. Доля бессрочных санкций за 15 лет выросла с 10% до 80%. Доля неотменяемых санкций в мире возросла с 10% в 2000 году до 80% в 2015 году. И приходит к выводу эксперта, что санкции, по сути, стали элементом новой нормальной мировой экономики, новой нормальности мировой экономики. Но вопрос, что есть нормальность, здесь можно, конечно, поспорить. Вот. Но здесь другой момент. Многие давно уже, кстати, отмечали, что американцы вот эту политику санкций протекционизма, они выбирают для себя в качестве, ну, как бы генеральной линии закрепляться в мире. И удивительно для меня лично, что никак не появляется, ну, какой-то яркой альтернативы, яркой фронды против этого, потому что, ну, как бы все стараются это обойти. Огромное количество там фирм-прокладок делают, еще что-то. Но вот так, чтобы сказать, что так работать нельзя, такого не существует. Почему? Потому что все деньги мира в американском госдолге?
3: Ну, с точки зрения, вот, прежде всего, про санкции, да, вот то, что санкции теперь новая, да, нормальность, но тут это правильно сказать, ненормальность, да, это именно новая ненормальность, но это реалии. И почему я всегда придерживаюсь мнения, что не надо строить экономическую политику, в том числе страны, исходя из логики, что это временно. Опять же, об этом уже много говорили, и я это отмечал и отмечаю, что вот порой послушаешь там наших представителей экономических властей, там, не потому что вот этот, вот он плохой, вот его с ним... Да нет, это не так работает. Это вот просто именно как строится вот политика, точка зрения, да, вот она вот так вот сформирована. Там, представитель Банка России господин Заботкин как-то вот сказал, что в период урагана лучше, чтобы был каменный дом. Ну, правильно, лучше быть в каменном доме в период урагана. Но только вопрос, а ураган, он как, вот пришел, сейчас вот здесь все перевернул разрушил и уйдет? Нет, мы живем теперь в условиях регулярного, постоянного урагана. И, соответственно, надо думать, как строить наше жилище, если продолжать да, эту метафору, то как строить, да, как развивать наш дом вот именно в условиях такой вот, таких климатических особенностей, назовем это так. Потому что просто переждать в домике, даже каменном, не получится.
2: Так но как... получается, что мир все равно, не... вот эта же система сложившаяся, она же тоже не 45 тысяч лет существует.
3: Вот.
2: А она сложилась как результат каких-то пертурбаций.
3: Вот этих ненормальностей, да. Вот. То есть пока еще, наверное, да не только у нас, у всех, в общем-то, не наступило это понимание, не знаю, что эта история не временная, эта история постоянная.
2: Но можно ли сказать, что генератор этой истории только как бы один условно англосаксонский взгляд на мир? Почему я не выделяю американцев и европейцев? Потому что они в общей мере как бы продуцировали эту систему.
3: Только теперь европейцы сами понимают, что они, в общем-то, открыли тот самый ящик Пандоры, да, который работает против них. А теперь опасаются, что у них высокая зависимость от визы и MasterCard, да, и от других американских систем, экономики и так далее, которые, в общем-то, как бы теперь возникает...
2: Как у бы... них SWIFT, по-моему.
3: Нет? Да, в общем-то, это не важно. Да, американцы могут санкции против SWIFT принять. Да, вот какое осознание, понимание появилось у европейцев, что...
2: Думаете, появилось?
3: Я думаю, да. Если они сейчас, ну, хотя бы начали говорить о том, что давайте строить, они там у себя обсуждают, давайте строить альтернативы, да, свои платежные системы развивать. Ведь Visa, Master, American Express, это все. Получается так, что на самом деле у Европы свои платежные системы розничные, да, нет. Они все либо американские, либо японские, либо китайские, российские и так далее. То есть вот европейской платежной системы, вот розничной именно, на самом деле нет. И они смотрят в этой ситуации, они пользуются визой и мастером, но это американские платежные
2: системы. Ну да, они же, я думаю, что уверены, что противостояние не дойдет до такой степени, что американцы будут им морозить платежи.
3: А вдруг? Да, то есть вот риски
2: такие. У них слишком много общих врагов для того, чтобы переключиться друг на дружку.
3: Может быть, это будет как-то избирательно. Может быть, это не будет так массово, как вот против России, допустим. Да, взять всю Россию, отключить. Но, условно говоря, вот эта история, я на нее обратил внимание, вот эти судьи Международного уголовного суда, они оказались все под санкциями США. Угу. Да, многие из них там, я так понимаю, европейцы, они теперь ходят и жалуются, что мы не можем даже зарплату получить, потому что на нас наложили санкции, а виза и мастер...
2: А что случилось, хочется
3: да,
2: спросить.
3: А виза и мастер, оказывается, придерживаются этих санкций и, в общем-то, заблокировали им, заморозили карты и так далее.
2: А тогда ресурс, наверное, здесь имеет смысл обсудить, и вообще в экономике поднимает ли эту тему, ресурс возможности Соединенных Штатов Америки и как бы общего англосаксонского мира удерживать систему вот именно в таком напряжении, потому что у них запас прочности большой, понятно, и жирок у них все равно есть, и технологии у них есть, и вот хочу этим продам, этим не продам. Во-первых, китайцы выросли. Никто не будет за плошку риса работать на американцев, точно совершенно. Другие страны подросли и успели застать, как это, нормальный мир в нормальном понимании этого слова, когда есть деньги, когда закрыты базовые потребности, есть перспективы развития и развития собственного бизнеса. А тут они говорят, нет, мы все отменяем, и эти, там, не знаю, 50 лет были скорее исключением из правил, потому что будет мор, голод, болезни, и деньги мы будем выдавать вам порционно за хорошее поведение.
3: Да, совершенно верно. То есть вот такая логика, она, наверное, присутствует. Вот я, опять же, как-то и говорил уже об этом, да, вот это интервью Джанет Йеллен, когда ей задают вопрос про милитаризацию доллара,
2: да,
3: она говорит, что да, мы все это учитываем, понимаем, но у них нет альтернативы. В общем-то, что называется, а куда они все денутся? Ну вот...
2: Но это шантаж.
3: Да, ну, в общем-то...
2: Обойных нет, видимо, противодействовать
3: этому. Ну, опять же, постепенно появляется некое и осознание, и понимание, и поиски альтернативы. Вот когда, не знаю, там, 2-3-4 года назад об этом говорили, всегда все сводилось к тому, что, ну, это вы драматизируете, на самом деле нет, все вот стабильно, там, доллар в мировой финансовой системе является главенствующим и так далее и тому подобное. А сегодня уже это не так однозначно звучит. Почему? Потому что... Обратите внимание, как за последние годы Китай взял и сократил свои вложения в американские...
2: Было такое.
3: Оно и есть. И более того, это тренд, который, если на пике у китайцев было вложено там более $1 триллиона в американский госдолг, Сегодня эта цифра уже почти в два раза меньше.
2: Плюс еще накопление резервов в запасах физического золота.
3: Да. И такой же логики придерживаются другие страны, БРИКС, глобального юга. Да, это, скажем так, доля вложений перетекает. Сейчас европейцы, да, восполнили то, что продают там, условно говоря, в Китае и так далее. Но есть определенные, скажем так,
2: признаки.
3: Пределы, да, границы, то есть американцы тоже не безгранично могут пользоваться своим доминирующим положением.
2: Лазарь Бадалов был с нами, кандидат экономических наук. Лазарь Ильханович, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск, я с вами прощаюсь. До завтра, всем хорошего вечера.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке «Телеграм» по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
4: Женщинам запрещено было находиться в частях действующей армии во времена Первой мировой войны. Они были санитарками, работниками тыла и сестрами милосердия. Но и женщины рвались в бой во главе самых отважных Мария Бочкарева. Будущая организатор женских добровольческих батальонов смерти родилась в июле 1889 года. Она появилась на свет в Новгородской губернии. В 6 лет родители тогда еще Марии Фролковой, бедные крестьяне, переехали в Сибирь. В 16 лет она вышла замуж за рабочего и взяла фамилию мужа – Бочкарева. Молодая семья обосновалась в Томске. Супружеская жизнь не заладилась, и Бочкарева уехала от супруга в Иркутск, где вскоре встретила нового возлюбленного – Якова Бука, который промышлял разбоем. Когда его в 1913 году арестовали, она отправилась вместе с ним по этапу в Якутию. Их совместное будущее также не сложилось, однако Бочкарева сохранила теплые чувства и взяла имя возлюбленного Яшки в качестве солдатской клички. В 1914 году она вернулась в Томск к родителям. После начала Первой мировой войны девушка решила уйти на фронт добровольцем. Она отправила личную телеграмму с просьбой Николаю II. К всеобщему удивлению, Бочкарева получила от императора положительный ответ. Через 3 месяца Яшка оказалась на передовой, а к 1917 году дослужилась до звания старшего унтер-офицера. Согласно данным Ставки и гражданских учреждений, за три года Первой мировой войны дезертировали 350 тысяч военных. В это же время немцы призывали российских солдат бросить оружие и возвращаться домой. Бочкарева, видя подобный расклад, прибыла в Петроград и выступила перед столичной политической элитой. Она призвала создать добровольческое женское подразделение для защиты Родины. «Я обращаюсь к женщинам, чьи сердца кристально честны, чьи души чисты, чьи помыслы благородны. С такими женщинами мы покажем пример самопожертвования, чтобы мужчины осознали свой долг и исполнили его в этот тяжкий час испытаний», — говорила Бочкарева. Она получила одобрение, и в России был создан первый женский батальон смерти. На фронте войска встретили дам без восхищения. Сохранились воспоминания, согласно которым участниц батальона приравнивали к женщинам легкого поведения. Солдаты насмехались над ними, и вопреки этому батальон службы показал пример отваги и мужества. Антон Деникин признавал, что подразделение Бочкаревой проявило исключительный героизм. По воспоминаниям генерал-лейтенанта, в одной из контратак женщины сумели выбить немцев из ранее занятых русских окопов. Однако батальон не получил поддержки у соотечественников. Официальный приказ о ликвидации большинства женских ударных формирований поступил 30 ноября 1917 года. В 1918 году подпольная офицерская организация попросила Бочкареву установить связь с генералом Лавром Корниловым. К тому времени он уже сформировал добровольческую армию на Дону. Бочкарева не принимала личное участие в гражданской войне, но решила помочь белому движению другим способом. По поручению Корнилова она отправилась в США и Великобританию просить помощи для борьбы с большевистской властью. По возвращении в Россию 10 ноября 1919 года Бочкарева встретилась с Александром Колчаком и сформировала по его поручению женский санитарный отряд из 200 человек. Однако армии отходили, и Мария вернулась в Томск. 7 января 1920 года она была арестована. В заключении протокола ее допроса следователь отметил, что преступная деятельность Бочкаревой перед РСФСР следствием доказана. В документе она названа непримиримым и злейшим врагом рабоче-крестьянской республики. Впоследствии Бочкареву расстреляли в 1920 году. Она была реабилитирована через 72 года. В Томской области в память о ней в 2016 году установили памятный камень.
1: Москва.
5: 94.8 FM.
1: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Восемь часов 8 минут, понедельник, июнь, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем!

3 балла пробки в Москве, 15 градусов, ощущается как 13. Вообще-то тепло на улице, если честно. Я вот со своими куртками не попал вообще-то. Сегодня я подумал, что как-то прохладнее будет. А нет, тепло. Поздравляю вас с началом лета, пишет Андрей. Спасибо большое. Доброе всем утро. Кончилась весна, как будто и не было, пишет СВ. Добрейшего утреца, пишет Супер П. С днем детишек, пишет Дело Техники. Да, сегодня день детей, 1 июня. Отличная погода, добрейшего, пишет Нигматуллин.

0: Доброе утро, с днем защиты детей, пишет Василий. А может, так и продолжим просто, и все. Я потому что еще параллельно, пока вот читаю ваше сообщение, думаю, ну что, вот как вам настроение испортить? Как, что мы будем обсуждать сегодня еще? Плохого, хорошего, не знаю. А тут вот вроде как-то все хорошо, и весело, и празднично, и погода отличная. Может, оно так и должно быть. Может, хорошее настроение должно быть у вас, нет? Ладно, рассказывайте вы, что вас впечатлило в эти выходные, что вас, так сказать, зацепило. Может быть, с утра что-то такое. Вот первый за почти 3 месяца рейс Аэрофлота вылетел из Москвы в Дубай. Следует из онлайн-табло аэропорта Шереметьево, сообщают нам средства массовой информации, о чем, видимо, мы должны очень сильно радоваться. Вот это. Чему, точнее, радоваться? О, боже мой, первый рейс из Москвы в Дубай вылетел впервые за 3 месяца. Бум, какое счастье! Онлайн-табло аэропорта нам об этом рассказал. Время в пути составит 6 часов 3 минуты. В июне рейсы будут выполняться 1 раз в сутки, а с 1 июля 2 раза в сутки, сообщал ранее перевозчик. Ура, товарищи! Первый за почти 3 месяца рейс Аэрофлота вылетел из Москвы в Дубай! Эта информация следует... Ну, я не знаю, как еще праздничнее-то вам это рассказать. Это что, рейс с эскортницами, что ли, пишет Артем. Я в Дубае никогда не был и не хочу туда, пишет Андрей. Гимнастки наши меня впечатлили. Девчонки молодцы, пишет Василий. Это наши выиграли, а украинки там гимн не хотели слушать, уши руками затыкали, наушниками затыкали и глаза закрывали. Вот это вот, да? А так и придется, понимаете, в чем дело? Везде, где наши выступают с флагом и гимном, украинкам придется затыкать уши и закрывать глаза, потому что они всегда будут позади наших. Ба-бау! Если это, конечно, не какие-то непонятные, так сказать, боксерские поединки, которые смотреть даже невозможно, ей-богу, что это было. Внутрироссийский рейс Москва-Одесса гораздо интереснее, конечно, пишет В. Согласен с вами. Бензин по талонам в России, вот это интересно, пишет Евгений. Ну, вы имеете в виду на некоторых территориях, где близко идут военные действия, так скажем, да? Они глаза закрывают, чтобы гимн не увидеть. Нет, а чтобы флаг не видеть, они закрывают глаза, а чтобы гимн не услышать, они затыкают уши наушниками своими. Бивол красавчик, пишет Миша Николаев. Ну, посмотрел я... Сколько раундов? Наверное, 8. Это если обои бивола. Ну, что-то сильное колдунство. Это смотреть тоже не очень интересно, если так вот честно. Не очень интересно. Какой-то бой был вязкий, да? Это если у бивола. А я сказал про бой с Усика. Это прям вообще что-то кино-кино. Били его, били, били, потом, ай, о, он победил, все-все, отходи от него, отходи, все, Усик победил, Усик главный. Вот это вот было. Ну, это что-то такое, какое-то было очень странное действо, очень странное. Первый раз он попал, и, значит, тут же все, это смертельный удар. Следующий удар убьет его соперника. Вот. Ой, ни в коем случае нельзя продолжать этот бой. Странно. Усик денег заработал, пишет Миша Николаев. Да я о нем не хочу говорить, если честно. Это я так просто к тому, что смотрю бокс иногда и удивляюсь, что такое происходит. Вот. Считал, в гонг человека отправили, типа, в нокаут или куда там. Ну, короче, в гонг завершили все. Ну, то как это можно понять, вообще непонятно. Поздравляем крутейшую сборную Финляндию с заслуженной победой на чемпионате мира по хоккею, пишет Павел. Что это у вас такое? Я не понял. Как так нравится вам сборная Финляндии, что ли? А с чего вдруг? А бивол после операции, и титулы сохранить психологически важно было. Не рисковал, пишет Миша Николаев. Ну, наверное, но бой, ну, невыносимый. Так вот его смотреть неинтересно абсолютно. На мой взгляд, я не навязываю, возможно, вам интересно было. Юрий Лоза раскритиковал сцену на концерте Kanye West'а. Простите за плоские шутки, пишет Бон Джови Джон. Наверное, Бон Джови Джон, я бы даже мог бы и негодовать или вместе с вами посмеяться. Я просто не знаю, какая сцена на концерте Kanye West'а. Наверное, шарообразная какая-то, да? Как я понял, исходя из шутки. Видел новость, что Kanye West где-то там выступал в Турции, собрал стадион, что-то там 108-118 тысяч человек. И по этому поводу новости. Не знаю. Может быть, если бы он и у нас выступал, этот странный человек, а он странный человек, он тоже, наверное, бы собрал какие-нибудь 100 тысяч своих поклонников в России и все такое. Меня всегда интересовало, кто его поклонники и кто может это слушать. Ну, слушают. Не знаю, слушают, покупают там эти кроссовки, что-то ходят в них, изображают, что это очень важно и нужно, и круто. Ну, мне вот, откровенно говоря, все эти новости совершенно непонятны. По типу, собрал стадион 100 тысяч человек, собрал там 120 тысяч человек. Ну, поздравляю, круто, молодцы. Но что из этого должно следовать? Как бы мы должны все преклониться или что? Сказать, о, это величайший музыкант современности? Не знаю. Мне сложно. Может быть, у вас есть какие-то конкретные, ну, взгляды на это, и вы можете объяснить, в чем здесь прикол. Это тот чел, который восхищался Гитлером, пишет Алекс Буряков. Да, это тот чернокожий парень, который восхищался Гитлером, потом передумал восхищаться Гитлером. Ну, в общем, я так понимаю, что там у него какая-то тяжелая форма общения с запрещенными препаратами, и поэтому от него можно ждать все, что угодно. Ну, и кроссовки делает какие-то еще. Видел как-то короткое интервью с какими-то нашими актерами, которые где-то там в Голливуде были, из фильма «Анора», да, и они... Вот один Марк, по-моему, зовут парня, молодой такой, он рассказывал историю о том, как он стоял в лифте вместе с Юрой Борисовым, и в этот момент какой-то чернокожий парень стал наезжать на них и говорит, что это такое, это мое худи на тебе, почему ты надел мое худи и так далее. И потом сказал, тебе надо купить мое или мой худи. Я не знаю, честно, какого рода слово худи. Мне это больше напоминает вопрос, да, чем утверждение. Вот, короче говоря, это вот купи официально, а это подделка, и вышел из лифта. И потом, значит, этот наш актер Марк восхищенно понял, что это был сам Kanye West, и он так это рассказывал. Прям коротенькое видео я видел, типа, это оказался Kanye West. Да ты чё? Прикинь, прям, прикинь, Kanye West это был. Он нам сказал про худи. Ну и такое счастье, боже мой. Kanye West обратил внимание, боже. Как это интересно. Класс. Мне нравится. Худи они, пишет Василий. Но я же говорю, это какой-то вопрос больше такой. Ну, знаете, вопрос негодования. Ему, наверное, сказали, что Гитлер неграми не восхищался, пишет В. Не знаю, что ему сказали. Может, сказали, это как-то некультурно. Может, еще что-нибудь сказали. Неважно, что ему там сказали. Важно, что я не понимаю восхищения вокруг этого человека. Кроме того, что он супер прославленный. Он супер прославленный. Все, он супер прославленный. Прям сверхсупер прославленный. Это вообще, это такая знаменитость. Такая знаменитость. Ну, на мой вкус. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, я чего-то не понимаю в современной музыке. Возможно, это вообще музыка, то, о чем мы сейчас говорим. Но мне показалось, что эта слава такая. Вот знаете, в широком смысле, вот эта блогерская. Ну, такая. Какая-то не совсем. Она везде и нигде. Что, о чем она? Ну, просто вот как-то вот какой-то бренд такой вот под названием Kanye West. И вот он где-то ходит, что-то выступает, заявляет, скандалы какие-то. Что-то в этом духе. Что-то я слышал про Кардашьян таких. Вот знаете, там семья есть целая. Вот тоже. Чем занимаются люди? Что они делают? Не понимаю. Не понимаю. Кто они такие? Какие-то шоу снимают, что-то говорят. У нас сейчас появился ряд таких людей, которые там и про себя наснимали, и про маму и папу наснимали, теперь они там рассказывают про своих детей, и все в таком духе. Все это кому-то интересно, конечно, невероятно. Мне, например, это неинтересно вникать в подробности их жизни, она меня вообще абсолютно никак не касается, и не понимаю, почему это может кого-то волновать, и, наверное, это волнует тех людей, у которых нет своей жизни. Я вот только такой вывод могу сделать. То есть, кто так может сильно интересоваться подробностями жизни чужих людей, каких-то непонятных, посторонних, наверное, те, у кого своей нет, и этот... такой момент некого, да, вот перекрывает одно другим. Ну, такая вот дыра какая-то есть в виде отсутствия своей жизни, и надо чем-то это занять. Вот, давайте поговорим про каких-то непонятных людей, которые якобы прославлены, кому-то нужны. Никому они не нужны, на самом деле. Вот, это все продукт общества потребления. Так Кардашьян с Вестом женаты были. Ну, вот видите, вот на что мы вышли. Они, окажется, и женаты были, вот, они муж и жена были когда-то. Кто-то из них, с кем-то из них, не знаю, кто и с кем. Вот какая важная информация для нас, для всех. Евросоюз отменяет свой потолок цен на российскую нефть, пишет Василий. Да-да, я знаю, но там есть тонкости, конечно. Ну, попали они серьезно с этой всей нефтью своей, ну, и с активными действиями американцев в Иране. Вот. Ну, они там пытаются как-то ввести дополнительные санкции на нефтепереработку, на еще что-то, при этом разрешить себе все-таки покупать какую-то нашу именно нефть сырую, ну, поняли, саму нефть, да. В общем, они ищут способы, при которых у них все будет хорошо, а у нас все будет плохо, поэтому работа над 21-м пакетом санкций все равно идет. То есть не нужно думать, что они попали в тупик, в такой, такие... Черт, черт, ну ладно, все, все, отменяем наши санкции. Нет, нет, они будут против там определенных крипто каких-то ресурсов вводить санкции, они будут вводить санкции против некого своего понимания теневого флота, дополнительные какие-то вносить туда суда, туда-сюда, это очень смешно получается, судно, давайте так скажем, вот, туда-сюда будут вносить. Ребята, это же прям шашлык-машлык. Будут вносить туда-сюда. Мне очень нравится. Какая потрясающая шутка. Слушайте, она стоит всего творчества Канье Уэста, мне кажется. Гросси опять не смог угадать, откуда прилетела на Запорожскую АЭС, пишет ДК. Это вообще отдельный разговор. Атака по Запорожской АЭС. Причем, внимание, дроном на оптоволокне. И Гросси не в курсе опять, откуда, чего, никто ничего не понимает. С другой стороны, ведь на самой Запорожской АЭС, я так понимаю, есть специалисты из МАГАТЭ, они хотя бы могли бы как бы о себе немножко позаботиться. Большую тревогу вызывает атака со стороны ВСУ на Запорожскую АЭС. Это было бы нехорошо, если бы вдруг случился второй Чернобыль. Вот, это было бы нехорошо. Большая, так сказать, тревога по этому поводу испытывается всеми нами. Другое дело, что неплохо было бы тех, кто имеет возможность надавить на тех, кто атакует, очень сильно надавить на них, но, видимо, такой возможности не существует, или желания, может быть, у некоторых не существует. Угу. Доброе утро. По поводу рейса. Рано радоваться рейсу. США опять Иран бомбит, пишет доброжелатель. Да, бомбит, это правда. Это вы про Москва-Дубай? Вот этот рейс. Ну, так почему мы Европе продаем нефть? Не хотят, а пошли они нафиг, пишет Ростислав. Да, Ростислав, вы как это? Вы же постоянный слушатель и постоянно задаете одни и те же вопросы. Я же не могу каждый раз, хотя могу, почему нет? Это моя работа. Ростислав, чтобы заработать денег, мы продаем нефть. Следующий вопрос. Поехали. К вашим услугам, сударь. Какой нафиг Канье Уэст? Вчера с женой ходили на ВДНХ, Зеленый театр, на концерт, хор Сретенского монастыря. Вот это мое почтение, пишет Василий. Ну, роскошный, на самом деле, хор Сретенского монастыря. Здесь с вами невозможно не согласиться. Я конкретно на этом выступлении не был, но я восхищаюсь тем, как, во-первых, этим исполнением, да, качественным, во-вторых, самой музыкой, если правильно так будет. Ну, наверное, это песнопение больше. Вот, но музыкой я восхищаюсь. Это потрясающе. Канье Уэст — это фантик, это лего. Лего, которое нас заставляет собирать из раза в раз. Это не музыка, это не творчество. В нем нет страданий. Это лего. Чтобы заработать денег и 100% интегрировать украинскую ВПК в европейское ВПК, пишет Ал. Да нет никакой украинской ВПК отдельно от европейской ВПК. Ал, не придумывайте то, чего нет, чтобы потом не пытаться это интегрировать одно в другое. Это все западное ВПК. С доброй утрой, пишет Владимир. Спасибо, вам тоже. Вот. Ну, так надо пойти по оптоволокну и выйти на точку запуска, пишет профьюзер. Да, неплохо было бы. Так почему мы Европе... А, это, извините, это мы уже все рассказали. Так. Прошла неделя, систематические удары по Киеву так и не начались. Печально, пишет док. Не могу не согласиться с вами. Вчера, правда, Дмитрий Анатольевич сказал, что мы можем начать бить по атомным электростанциям врага, если он будет бить по нашим атомным электростанциям. Ну да, в принципе, можем. С другой стороны, как я понимаю, подтверждается еще одна важная мысль, к которой мы очень давно пришли с вами в нашем прекрасном эфире. Не буду говорить, что благодаря мне, это как бы общие усилия наши интеллектуальные, но логика-то какая? У киевского режима нацистского нет оружия ядерного. Но при этом у них на территории есть атомные электростанции, и они используют для ядерного шантажа эти атомные электростанции. И используют также для шантажа атомные электростанции, находящиеся не на их территории, по которым они бьют, а, вероятно, могут ударить еще и более массированно. Ну, то есть прям массированно. Ну, типа 300 беспилотников, 400 на одну атомную электростанцию. Как послать, как послать? Поэтому я так понимаю, что в виде атомного оружия Украина использует атомные электростанции, находящиеся на территории бывшей украинской СССР. Такие пироги. И эта идея свежая, она звучала в моем эфире не раз, и вот она прозвучала еще раз. Просто для понимания, для некоторых слушателей, кто, возможно, с ней не соглашался и считает, что она безумная. Она, в общем-то, безумная, эта идея. Но она для безумного киевского режима вполне рабочая, судя по всему. Вы скажете, судя почему, я скажу, ну, судя по тому, что они делают. Так же, как и везде, смотришь, что происходит, пишет Светлана, спасибо большое. Неделю был в Питере, застройка ПМЭФ, денег вбухали вагон, пишет Владимир. Ну, это, конечно, экономический форум, правильно? Это же не форум, там, экономический в смысле экономии, вы думаете так? А так, необходимый форум, конечно, все соберутся вот, обсудить дела бизнеса, экономики там, всех наших, с нашими партнерами, в том числе зарубежными. Дело важное. Так, Алексей, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как написать на радио через Макс. Спасибо, пишет 97-й. Вот как вот вы сейчас... А, вы через СМС-ку пишете. Хорошо. Смотрите, вам нужно зайти на сайт «Говорит Москва», там найти квадратик, вкладку, как вот табличку, на которой написано «Связь с эфиром». В этой табличке будут разнообразные ссылки, в том числе на бот в Максе. Да, он называется «Говорит МСК бот» в Максе. И вы там эту ссылочку щелкните, попадете в бот в Максе. Там вы нажмете «Старт», там, да, «Начать» этот бот, общение с ним. Он начнется, этот бот, общение с ним у вас уже в Максе, который у вас, естественно, предварительно установлен, да, на телефоне, сам Макс. И в этот бот вы пишете свои сообщения. И эти сообщения появляются у нас вот здесь вот на экране. Вот так вот это все устроено. Точно так же, как это было устроено в боте для Telegram, точно так же это устроено в боте для Макс. Никто вам в этом боте ничего не отвечает, никаких диалогов вы ни с кем там не ведете, то есть обратно сообщения вам какие-то другие не приходят, а просто ваши сообщения, которые вы пишете в этом окошке, высвечиваются у нас здесь. Для начала скачать и установить Макс надо, пишет Василий. Ну да, это обязательно. На ПМЭФ билет 2,5 миллиона стоит, он самоокупаемый, пишет Иван Кузнецов. Ну тут же понимаете, в чем дело? Для кого, как, кто хочет купить этот билет, какие цели у этих людей. Возможно, для некоторых людей, которых не пригласили на ПМЭФ, но они очень хотят туда попасть, обзавестись новыми связями или закрепить старые связи. 2,5 миллиона не такие уж и большие деньги. Поэтому, пожалуйста, пусть покупают эти билеты. Как раз ПМЭФ получится, вы правильно говорите, самоокупаемым в этом смысле. «Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим», сказал Т. Ленин, В. И прямо как про нас, когда мы продаем нефть Европе, пишет Супер П. Дело в том, что когда Европа покупает у нас нефть, ситуация точно такая же. Ведь они, когда покупают у нас нефть, оплачивают нам все наши, ну, так скажем, желания, в том числе и в военной сфере. Потому что для производства чего бы то ни было нужны денежки. Денежки. Вы без зарплаты, я так понимаю, СуперП не работаете. Вот. И никто не работает без зарплаты. Зарплата необходима. «Пусть народ скажет», — пишет ДА. Конечно, вот и для этого у вас есть всегда бот в Максе и бот даже в Телеграм. Хотя я и искренне вам рекомендую пользоваться именно ботом в Максе. Все равно, мне кажется, закончатся все эти боты в Телеграм. Да и зачем они нужны? Но если вдруг у вас по каким-то причинам эстетическим все-таки пока ситуация складывается таким образом, что вы пользуетесь именно ботом в Телеграм, ну, пользуйтесь им. Владимир Свет Олегович присылает мне сообщение. Это фотографии, видимо, с ПМЭФ, как там возводят разнообразные стенды. То есть вы там находитесь уже, да, потихонечку что-то вот происходит. Ну что ж, неплохо. Ну, не 2,5 билет стоит, Владимир, кстати, пишет, а 1,6. Видимо, разные тарифы для разных людей, сами понимаете. Посмотрят на морду и говорят, это 2,5, это 2,5. Вот. Наверное, может, по количеству золотых зубов можно определять. Чем больше золотых зубов, тем дороже билет, естественно. Уже закончили, все уже сделали. А, все уже готово, ребята, все возведено. И наши агенты внутри, внедренные, наши слушатели, они говорят, все, скоро. Все будет классно. Сейчас новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва.

0: предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Тверь – это город, расположенный менее чем в 200 километрах от Москвы. Основан он был на 12 лет раньше столицы, в 1135 году. Он прекрасно подойдет для туристов, интересующихся русской культурой и историей. Он богат достопримечательностями, посвященными как историческим деятелям, так и представителям искусства. Обязательно прогуляйтесь и посмотрите на памятники Александру Пушкину, шансонье и местному уроженцу Михаилу Кругу, баснописцу Ивану Крылову, а также купцу и путешественнику Афанасию Никитину. В теплое время года можно пройтись по набережной имени Степана Разина и насладиться прекрасными видами на Волгу. Также набережная – памятник градостроительства, поскольку вдоль нее сохранились исторические здания XVIII века. В городе можно увидеть императорский путевой дворец, построенный для Екатерины II, и посетить музей Козла. А гражданам с фамилией Козлов и вовсе вход туда будет бесплатным. В Твери есть несколько старинных храмов XVI века, а также монастыри, мечети и синагоги разных веков постройки. Из Москвы в этот город можно добраться несколькими путями. На личном транспорте из центра столицы навигатор показывает расстояние примерно в 185 километров и почти 2,5 часа в пути. С Ленинградского вокзала можно доехать на электричке за час и 40 минут. Ходят они часто и билеты не особо дорогие, в пределах 800 рублей в одну сторону. Также между городами курсируют автобусы, несколько в день, а билеты на них выйдут в пределах 2000 рублей в одну сторону. В Твери можно недорого снять квартиру на время отпуска. Цены варьируются от 1,5 до 4 тысяч в сутки, а также снять номер в гостинице. За лучшие, по мнению пользователей интернета, варианты придется отдать от 2-3 тысяч и выше за ночь. Есть предложения с разным количеством звезд. Как любитель супов, рекомендую обратить внимание на уху из местной рыбы. Ее вам подадут во множестве ресторанов города. И не попробовать рыбные блюда во время своего отпуска в городе на Волге я считаю настоящим гастрономическим преступлением. Также внимание заслуживают котлеты из щуки с картофельным пюре и настоящий рыбный омлет, или чорык рыбный тверской, как его называют местные. Если не любите рыбу, то в ресторанах вам предложат бифстроганов или мясо и котлеты по рецепту трактирщика Пожарского, который был известным гурманом. Из Твери с собой можно привезти фигурку козла, кое во множестве продаются в сувенирных магазинах. Это животное считается неофициальным символом города из-за легенды про то, как тверское парнокопытное встречало Екатерину II. Хорошим подарком станет местная керамика, резные изделия из дерева, сотканные мастерицами лен, а также мармелад и наборы иван-чая.
2: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
3: «8.36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! А за кого вы болели в финале ЛЧ? А что такое ЛЧ? Лечебная... Что? Все, я понял. Лига чемпионов. Ни за кого! Мне одинаково плевать,

0: плевать на всех, кто участвует в этой лиге. Антон, я не хочу только никого обидеть этим. Все болельщики, пожалуйста, я понимаю, насколько важно, когда ты чем-то увлекаешься, чтобы это продолжалось, смотреть, там это все общаться, это все классно. Мне все равно, кто там, что там, какие-то бьют по мячу люди, вообще не моя тема, на всякий случай. Но если вы хотели о чем-то доложить и рассказать там и поделиться своей эмоцией, пожалуйста, поделитесь, да. Интересно, более древних молдаван пытаются прилепить к Румынии на позиции младших братьев. Дела, пишет Лис Хитрый. Да, и поэтому молдавский язык отменили и все соответствующие вещи. Причем сами молдаване отменили. Такой прикол. Ну, знаете, это как нам рассказывают о том, что была какая-то древняя Укрь, вот, а потом древняя Русь не такая древняя появилась, и поэтому Укры были всегда, а русские вот недавно появились, и поэтому они вообще не русские, а россиянские. И все, и живите с этим, как говорится. Чего добивается Армения, пишет Владимир Горыныч. Ну, сложно сказать, чего добивается конкретно Армения. Чего добивается Пашинян, может быть, в этом вопрос. Пашинян добивается того, как мне видится, чего он добивался все эти годы. Он добивается выполнения плана, поставленного перед ним его западными хозяевами. План достаточно сильно похож на тот план, который был выполнен на Украине, вы определенный момент. Так что примерно так. Вот чего добивается Пашинян, на мой взгляд. Чего добивается в этом смысле Армения, сложно сказать. Вот сейчас последняя из светлых идей, именно в рамках ЕАЭС, было такое предложение от стран-участниц провести референдум в Армении. Мол, проведите в Армении референдум и спросите у людей, хотят ли они оставаться в ЕАЭС или они хотят в ЕС. Вот. Посмотрим, как на это отреагирует руководство нынешней Армении и вообще нынешнее руководство Армении. Насколько долго еще будет руководством Армении, это тоже большой вопрос. Опять же, мы увидим, есть ли какая-то поддержка того курса, который взял Пашинян. Что же касается наших оценок этого курса, я имею в виду оценок наших руководителей, вы их сами слышите, оценки эти не позитивные. То есть курс явно какой-то очень опасный, судя по всему. И белорусский лидер высказался и сказал, что, смотрите, хотят сделать, мол, из Армении вторую Украину, и надо как-то это поосторожнее с этим совсем. В общем, всем людям, которые понимают в этом и наблюдают за этим, видны эти параллели. Докладываю, футбол такая ерунда, конечно, пишет Митя. Да почему? Ну, атмосфера, красивая там форма какая-то, люди празднуют, провести выходные, почему бы и нет, почему бы и нет? Я просто не понимаю, когда это как бы в культ превращается. Вообще, все вещи, которые превращаются в культ, так или иначе, меня начинают смущать. Особенно вещи, касающиеся вот всего потребительского. То есть вот прямо, знаете, это истерика с Феррари, которые сделали электроавтомобиль. Вот недавно это было. Вот Феррари сделали электромобиль свой первый, и понеслась. И он не такой, он выглядит не так, разве это Феррари, боже мой. Да что? Ну, сделали и сделали. Ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. Кто-то купит, кто-то не купит. В основном никто не купит, потому что он стоит 600 тысяч евро, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, примерно. Никто не купит. Купят какие-то отдельные люди в свои гаражи-музеи. Это автомобиль такой, очень мелкосерийный, мягко говоря. Для повыпендриваться. Это же Феррари. Вы о чем? Это начинается. Дух Феррари, он щепом. Феррари — это двигатели внутреннего сгорания. Ой-ой-ой-ой. Все же уже понятно, что со временем все равно двигатели внутреннего сгорания, они, ну, как бы сказать, уступают двигателям электрическим. Просто из-за КПД. Ну, так получается. Дальше вы будете, наверное, некоторые говорить, что двигатели внутреннего сгорания — это очень круто, потому что на них можно очень долго проехать, и залил бензинчик и поехал, или там дизель, да, залил и поехал, солярочку, плеснул и поехал. Ну, для спорткара это не принципиальная вещь, на спорткаре ездить на дальние расстояния — это вообще немножко бредовая затея, откровенно говоря. Вот, я так делал, ездил, невыносимо, невыносимо. полный отстой ездить на спорткарах на дальние расстояния. Вот. Нужны комфортабельные автомобили, чтобы ездить на дальние расстояния. Вот. И в этом смысле как раз вот эти гибриды нормально подходят, если честно. Электрички не смогут ДВС победить, пишет НН. Электрички уже победили ДВС, вы о чем? Вы о чем? Даже те же самые, та же самая Формула-1, она гибридная вся. И электрическая составляющая все больше, больше и больше, и будет еще больше. Если только для вида могут сделать, вернуть что-то там внутрисгорающее. Но все уже отсталая технология, объективно, все же понимают. Просто КПД ниже и все. А потолка не ядра, когда чемпионат, пишет Гномб. Тут вам не отвечу. Электро-Феррари — это извращение, пишет НН. Почему? Вот я же говорю, это же вот все из разряда вот этого, ну, странного восприятия человеческого. Вы хотите что, чтобы автомобили, ну, не развивались? Только они умрут просто, да и все. Или будут делать вообще две штуки для каких-то особых эстетов. Ну, а какой смысл? Это когда говорят, надо бы нам собирать новую «Волгу», а вот если бы «Волгу» просто восстановили бы 24-ю и сейчас собирали, мы бы ее покупали. Да не покупали бы вы ее в жизни, все, перестаньте. Нет, ну только какие-то эстетствующие люди, типа меня, там, купили бы себе новую в масле 24-ю «Волгу». Но это все, это уже устаревшая история. Ну, то есть все, она ушла, отставьте это. Ну, это как с механическими часами, пишет Миша Николаев. Ну, если только, понимаете. Вот все уже понимают, что это никому не нужно, но вот... Да, вообще, давайте так, не только с механическими часами, а с часами в целом. Потому что часы есть сейчас везде, и время посмотреть не проблема. В телефоне там еще где-то. Ну, люди покупают часы как украшение, как элемент какого-то своего стиля. Вот. Поэтому, когда что-то превращается в культ, вот на это фактически молятся, то это, ну, странно. Особенно, я и говорю, если это касается вещей, ну, именно вещей. Что касается часов. Ну, когда-то механические часы, ну, не были в конкуренции с часами электронными. И, конечно же, какие-то сверхпередовые механизмы, тонкие механизмы там и так далее, которые позволяли часам быть наиболее точными, давали вот эту стоимость часам. То есть они мало того, что были из каких-нибудь драгоценных металлов, эти часы, так еще они точнее всех и лучше всех шли и дольше всех без подзавода шли. И это было здорово. Потом просто появились часы, которые работают от батарейки, где эта батарейка меняется за секунду, и все. Ну, кварц, сами понимаете. И он точнее. И он точнее любой механики, кварц. Ну, так получается. И все, и кому нужны вот это, и это? Это самые точные механические часы. Да какие бы они ни были точные, эти механические часы, они все равно не такие точные, как кварцевые. Ну, то есть, все это прекрасно понимают. Соответственно, это все, уже какая-то сразу устаревшая технология. С точки зрения того, чтобы отмерять время, это все не нужно никому. Потому что есть другие, более эффективные способы отмерять там, временные промежутки. Все, все. Дальше это превращается в соревнование чего-то устаревшего, лучше из худших. Мы делаем самые лучшие из отсталых часов, вот понимаете? Ну, хорошо, почему бы и нет, потому что, ну, нравится стильно, нравится ощущение механики. Да, я вас прекрасно понимаю, мне тоже такое нравится. Мне тоже нравятся автомобили с хорошей механической коробкой передач, например, просто покататься. Но в целом технология отсталая, никому не нужная. Во все времена были противники прогресса, пишет Ха. Да, и сегодня они довольно сильно себя проявляют, эти противники прогресса тоже, естественно. Вот, рассказывая о том, как ДВС победит электродвигатели, да не победит. Вот вы говорите про прогресс, я тоже о нем думаю. А нафига мы каждый день куда-то едем постоянно? Может, это и есть устаревшая технология, пишет Алексей. По факту, конечно, да. Многие из нас зачем-то перемещаются в пространстве, хотя уже давно можно было бы не перемещаться в пространстве, в том смысле, что связь позволяет вполне себе находиться в любой точке и оттуда вещать. Есть определенные проблемы, связанные с тем, что идет война, да, вы сами понимаете. И, соответственно, бывают перерывы в работе тех или иных ресурсов, и это я согласен. Допустим, возникают сложности, и людям все-таки приходится из точки А в точку Б перемещаться. Но если мы говорим об идеальной среде, где есть технологии, позволяющие пользоваться быстрым интернетом, есть блоки бесперебойного питания и все остальное, зачем некоторые из вас, и я так понимаю, что большинство, вообще из точки А в точку Б ездят? Да? Или зачем, например, для того, чтобы получить определенный, ну, не знаю, вот в налоговой получить там какую-нибудь, знаете, электронную подпись, надо туда ехать и обниматься там со всеми и возить какие-то бумажки туда. Вот зачем? Ну, зачем-то? Вот все любят увидеться, все любят обняться, все любят покашлять друг на друга как-то вот, обменяться вот эти вот бактериями. Все равно время гуляет. Кто задает эталон, по кому равняться, пишет Лис Хитрый. Да известно, кто задает эталон. Вы тоже начинаете. Вот вы говорите про прогресс. Я тоже, извините, продублировал сообщение. Не против технологий, но электроспортбайков пока нет, пишет Артем. Ну нет, появятся. Какие проблемы? Или зачем ехать на радиоэфир, когда можно вещать из дома? Это очень правильно, Макс. Вы вроде смайлик добавили, но вы на самом деле очень правы. На радиоэфир ездить смысла нет никакого. Это правда абсолютно. И у нас многие коллеги на самом деле давно уже вещают из дома или там еще откуда-то из своих студий. Все. То есть нет необходимости преодолевать эти расстояния. Кроме того, чтобы подбодрить себя и, значит, проникнуться корпоративным духом. Вот я вот сейчас проникаюсь к корпоративным духом и его в некотором смысле создаю. А пластинки виниловые тоже отсталость? Невероятная отсталость, Станислав, виниловые пластинки. Невероятная отсталость. Никому не нужная, нужная только для того, чтобы повыпендриваться и изобразить, что ваш слух, он уникальный, и вы слышите все эти оттенки, которые дают виниловые пластинки. Еще покупка этого всей хай-фай аудиоэлектроники, которая с какими-то проводами, особенно золотыми. Вот, а вот все это дает какие-то тонкости звучания, которые вы прекрасно там слышите, другие не слышат. Это все как касается там, знаете, чая, вина и всех остальных вообще продуктов. Вот всего того, что продается за какие-то бешеные деньги, и потом надо как-то объяснить, почему это за бешеные деньги продалось. Потому что якобы вы чувствуете. Вот есть специальные люди, которые чувствуют. Я даже не отрицаю, что они есть. Ну, сколько их? 1%, 0,01%, 0,001%, понятия не имею, сколько их. Ну, их, короче говоря, мало. А большинству это вообще все неинтересно. Лучше всех разницу между ламповым звуком и цифровым определяет осциллограф, пишет Гномб. Висишь такой в гамаке на террасе в шортах и вещаешь. Благодать, пишет Лис Хитрый. Ну, естественно, естественно. И на самом деле ковид, когда вот все болели, было страшно, он показал, что это рабочая схема. Рабочая абсолютно. Ну, так-то ЛГБТ считают себя тоже прогрессом человечества, пишет Алик. ЛГБТ, запрещенная организация экстремистская на территории Российской Федерации, могут считать себя кем угодно. Но если посмотреть в историю и увидеть, что, например, в Римской империи в определенный момент эти дела процветали, и это, собственно, способствовало распаду Римской империи, мы понимаем, что никакого прогресса в этом нет. Ну, никакого. Это хождение европейцев по кругу. Они все время крутятся вокруг одного и того же места. Не буду называть это место в эфире для того, чтобы, ну, так сказать, не портить вам настроение. Но в целом это есть такая у них проблема. А может быть, Гудошникова давно уже заменили на нейросеть, пишет Алексей Фрей. Нейросеть столько не может ошибаться, правильно, сколько я. Я живой человек, в этом моя прелесть. Я здесь сейчас с вами общаюсь. Вам спорить с нейросетью и выпендриваться на нее совершенно не по кайфу. Согласитесь? Ну, это безумное занятие какое-то, спорить с роботом. Зачем? Ну, это бредово, это неинтересно. А вот с другим живым человеком поспорить, поговорить, подловить его, это другое дело, правильно? Это вот приносит нам удовольствие. Фактически мы видим, как мир превращается, и мы превращаемся с вами как раз в те самые механические часы устаревшие. Мы соревнуемся друг с другом, чтобы понять, а кто же лучший из худших? Кто же лучший в этой отставшей технологии. Отставшие технологии я называю... Отсталые технологии, простите. Я называю... О, видите? Я называю человека. Да? И, судя по всему, мы все сильнее будем отставать дальше, если сравнивать наши возможности с, ну, так скажем, вычислительными возможностями разнообразной современной техники. И понятно, что эти возможности вычислительные нарастают у этой техники. Соответственно, мы уже отстаем. Мы уже многие вещи хуже делаем, чем, в кавычках, роботы. А дальше они нас по всем вещам обойдут. И вот мы будем с вами только доказывать друг другу, в чем мы лучше между собой. А роботы будут быстрее бегать, быстрее выше прыгать, лучше воевать, лучше, не знаю, сочинять. Это будет бездушная абсолютно, безошибочная музыка. Это будет безошибочное кино. Смотреть его человеку будет невозможно, потому что человек все равно любит изъять. Вы знаете, есть специфическая вещь, на которую вы, возможно, не обращали внимания, но я думаю, что те музыканты, которые меня слушают, настоящие музыканты, а не те, кто любит восхищаться рэпом, они со мной согласятся. Вот если взять ноты, вот как они есть, и взять, например, и сделать так, чтобы эти ноты проиграл робот. Безошибочно. Прям безошибочно ровно так, как эти ноты написаны. Любая мелодия оборачивается противоположностью себя. Она становится абсолютно плоской, дурацкой, я бы даже сказал. То есть любое написание нот, вот которое вы можете глазами прочитать, и то, как вы слышите, это исполняет человек, это суть интерпретация того, что написано. Потому что если бы человек играл точь-в-точь, как написано, прям точь-в-точь, это превратилось бы в некую музыкальную шкатулку, которую слушать невозможно. Ну так, прикольно, но слушать невозможно. Почему? Потому что это слишком механически происходит. То есть музыка, которую вы слышите, играет музыкант, даже самого высокого класса, это его интерпретация знаков, написанных когда-то, да, композитором. Понимаете, о чем я говорю? Когда нет этой интерпретации, когда нет этих ошибок, микропауз, микроинтонирования определенного, все, музыка умирает. То же самое, кстати, и с текстом. Любое прочтение любого текста — это всегда интерпретация того, кто читает, того текста, который кто-то написал. Когда мы слышим механическое прочтение этого текста, возможно даже абсолютно четко опирающегося на все знаки препинания, да, все равно этот текст не передает того, что он может передать, когда ты видишь, что человек интерпретирует этот текст. Почему? Контекст еще важен. Например, в какое время тот человек, который написал этот текст, создавал этот текст, в каком настроении он был, был ли он на родине, или он покинул родину, печалился ли он об этом, или он радовался тому, что он покинул родину, оторвался от корней, и много еще разных вещей. Был ли он пьяницей беспробудным каким-то, и делал ошибки, когда писал, или нет. Много разных сложных вещей. И вот в этом смысле любая система знаков, которую читает механический, да, там, робот или человек, это всегда интерпретация. И роботизированная интерпретация, она, естественно, более механическая, чем интерпретация стороны человека. Почему? Потому что человек всегда вкладывает чувства свои, эмоции свои и ошибки. И этими ошибками и эмоциями. А с точки зрения рационального восприятия, эмоции — это вообще ошибка сама по себе. Вот зачем же ты эмоционируешь? Давай будем рациональными. Вот эти ошибки и дают прелесть, и дают понимание искусства, как мне кажется, и во всех его проявлениях. Все остальное — механика и тупость. Поэтому, когда вы слышите музыку, так называемую в кавычках, написанную ИИ, она всегда достаточно выверенная и, откровенно говоря, низкопробное нечто, она выбьет с рынка достаточно быстро. И это и происходит сейчас. То есть там какие-нибудь биты написать — это 3 секунды она делает. Ну и, собственно, просто пишут эти биты сами себе и сами их исполняют. Некоторые люди, работающие в низком жанре. Вот. Но интерпретация со стороны человека — это всегда уникальность. Вот так. Поэтому все идеальное мертво, есть такое понятие, да, есть такая мысль, ее когда-то мне сказал вот в личном разговоре первый главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко, и вот мы попадаем в тот самый мир, где все будет идеально, а значит, оно будет мертвым. И прелесть заключается именно в том, что кто-то сохранит где-то островки жизни. А островок жизни — это островки ошибок разнообразных. Я не имею в виду катастрофических ошибок из разряда «а я не знаю нот, я не могу по ним сыграть». Нет, Я имею в виду совершенно естественные легкие отклонения интонирования, которые так или иначе появляются в тот момент, когда человек берется работать с материалом сложным. Вот так вот. Потому что человек не идеален. Любой исполнитель не идеален. Угу. А робот идеален. Все классно. Все будет ровно так. Как надо, как надо. Никаких ошибок. Никто не страдает. Никто не выспался. Или наоборот, влюбился. И его несет это все, да, как на крыльях это ощущение. Так идеально изгадить не проблема, пишет Дмитрий. Дмитрий, я понимаю, о чем вы говорите. Чуть-чуть здесь, чуть-чуть там. Задать алгоритм, так сказать... алгоритм ошибок, но это в любом случае каждым из нас будет восприниматься как заранее созданный идеальный алгоритм ошибок. То есть создать неидеальное, создавая его с рациональной точки зрения, на мой взгляд, вообще невозможно. То есть это будет все равно рационально воссозданная неидеальность, что бредово само по себе, потому что оно перестает быть неидеальным. Оно становится идеально неправильным. Но даже неправильным оно становится все равно идеальным. Понимаете, да? Поспорю с мэтром, не все неидеальное звукоизвлечение лучше, пишет Лис Хитрый. Так я вам и говорю. Не все идеальное мертво, а все остальное, ну, как раз вот... Не идеально. А человек не идеален. И в этом-то вся и прелесть. С этой точки зрения гуманоидные роботы тоже не идеальны, пишет Стас Лока. Я понимаю, о чем вы говорите. Но, опять же, сделают робота гуманоидного, который будет бежать быстрее любого человека. Вот какой смысл его выставлять на соревнования с людьми, которые будут бежать? Есть у человека предел. И есть вот этот робот, который всегда его обгонит, потому что его бег, да, его технология бега, сами движения, механика, они будут идеальными. И все. Нет ошибок. Нет усталости, нет ничего. И это неинтересно. Поэтому, когда начинается соревнование роботов, ну, с точки зрения технологий, наверное, это интересно. Кто-то еще более совершенную технологию создает, и один робот с этим побеждает другого робота. Но там не так много переменных, как когда человек, например, да, выходит на бой. Почему нас это так восхищает? Потому что это и битва характеров, и всего остального. Нейросети не заменят, а умножат способности людей. У вас будет один талантливый человек, вооруженный нейросетями, вместо команды из 10 людей, как сейчас. Я вот на работе сейчас пытаюсь заменить часть юристов за счет применения нейросетей. Юристы сопротивляются, но дорогу осилит идущий, пишет Алексей Фрей. И многие решения, если бы они были судебные, именно идеальные с точки зрения закона, но при этом не соответствовали бы духу закона, а именно соответствовали букве закона, они бы были крайне несправедливыми, Алексей Фрей, на самом деле. Многих тех людей, кого другие люди, например, на суде присяжных, понимали и освобождали от ответственности, на самом деле казнили бы и все. Фишка заключается в том, что нравственное, так скажем, взвешивание того, что произошло, и если мы говорим о каких-то таких делах, где нравственность играет роль, это введение неидеальной компоненты в это идеальное уравнение судебное. Когда совершил преступление, значит, понеси наказание. А там потом, но мы должны объяснить, почему это произошло. И дальше люди смотрят на других людей, которые совершили какое-то преступление, допустим, да, но есть объяснение тому, почему так произошло. А если с точки зрения буквы закона, все уж просто, совершил преступление, гоу в тюрьму, как говорится, вот и все. И ничего ты там не объяснишь. Вы говорите о суде, это сложная работа, а есть много простых задач. Письма писать простенькие, договоры, пишет Алексей Фрей. Ну, конечно же. Я прекрасно понимаю, что есть простенькие задачи. Почему-то сейчас вспомнился фильм «Искусственный интеллект», там, где мальчик хотел подражать людям и начал есть. Чуть не сломался, пишет Стас Лока. Да, да, да, да, это хороший фильм. Кто же режиссер? Я вот сейчас не вспомню. Ну, американский фильм. Всех ненужных юристов welcome в охрану, которая, по мнению Германа Стерлигова, есть скрытая безработица с относительно небольшим пособием в качестве зря платы, пишет Сергей Лось. Вот видите, кто кто-то даже ориентируется на мнение Германа Стерлигова. 9.00 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Зумеры. В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В этот вторник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
4: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Анатомия Москвы. История улиц и зданий как повод посмотреть вокруг. Гуляем по городу с экскурсоводом Верой Корф. Изучаем историю города через дома и рассказы о живших в них людях.
6: В Москве на Долгоруковской улице находится невысокое бежевое здание. Это главный дом городской усадьбы Петрова-Солового-Шиллер. Постройка – яркий образец деревянного зодчества XIX века. Она обладает статусом выявленного объекта культурного наследия. Почти год назад особняк отреставрировали. До этого он находился в аварийном состоянии. Первое упоминание о постройке на Долгоруковской улице было задокументировано в самом начале XIX века. Дом принадлежал московскому купцу Ивану Макарову. Район Долгоруковской улицы сильно пострадал от пожара в Наполеоновскую войну, но главный дом усадьбы чудом уцелел. Позже домовладение принадлежало статскому советнику Андрею Петрову Солового. По его просьбе на месте старой застройки возвели новый одноэтажный деревянный дом с подвалом. Затем у здания менялись хозяева. В середине XIX века оно принадлежало жене московского купца второй гильдии Елизавете Третьяковой. Затем усадьбой владела жена купца первой гильдии Александра Козлова. Позже она поделила владение на две части. Один из участков купил коллежский асессор Марк Шиллер. Впоследствии он перешел к его дочери Марии. В 1912 году в доме разместилось Московское епархиальное братство презрения бесприютных детей. Здесь же работала церковно-приходская школа. Рядом с усадьбой находится храм святителя Николая Чудотворца в Новой Слободе. В сталинские времена здание церкви перестроили под антирелигиозный музей, который ранее размещался в Страстном монастыре, предназначенном под снос. В более поздние годы 20 века особняк и храм использовались для нужд города. Во второй половине столетия главный дом и прилегающую территорию усадьбы занимала студия «Союз мультфильм». Всего несколько лет назад студия переехала из храма в Новой Слободе в новые помещения на улице Академика Королева. Богослужения в церкви Николая Чудотворца в Новой Слободе возобновились.
2: Анатомия Москвы.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Девять часов пять минут, понедельник, июнь, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.

0: «Самый влажный май» звучит как название музыкального трека, пишет Лис Хитрый. Да, причем такое неплохое для рэпа. Я бы даже так группу назвал «Самый влажный май». Какая должна быть такая мальчиковая группа. И девчонки, вы все такие «Да!» Главное техническое чудо, которое нас скоро ожидает в связи с использованием нейросетей, мертвый интернет. Он уже сейчас чувствуется на подходе. Еще чуть-чуть, и 99% контента и комментариев будут написаны нейронками, а люди перестанут читать это. Вот будет умора. Интересно, что предпримут люди вместо интернета, пишет Алексей. Да есть такое ощущение, что многие люди сегодня вообще уже начинают отказываться от интернета, правда, если так вот говорить, то есть такое ощущение. Я имею в виду той части интернета, где принято вот это вот что-то смотреть, читать, комментировать и всего остального. Есть такое, как будто бы пресыщенность какая-то произошла. И есть, опять же, люди, которые хотят от этого отказаться в своей жизни. Почему? Потому что почувствовали бессмысленность траты времени своей жизни фактически своей на вот это вот бредовое занятие, просмотр этого всего никому не нужного. Все эти нейронные клипы, все эти нейронные песни, нейронные комментарии, нейронное то, нейронное все. У меня, например, не вызывает вообще никакого желания это все смотреть. Почему? Потому что я не вижу в этом, так сказать, руки мастера. Или мы можем просто... К этому можно относиться как к приколу, конечно. Но я в этом не вижу. Поэтому все больше тянет, наверное, послушать живое исполнение, чего бы то ни было. Посмотреть на то, как это делают сами люди. Это да. Это, наверное, важно. А ты точно слышал песню «ИИ, седая ночь»? Это, на твой взгляд, мертвая половину человеков России довело до слез от счастья. Теперь я люблю тебя, ИИ, пишет Наталья. Ну, меня не надо любить. Меня достаточно слушать, вот, если честно. А второе, ну, если вас доводит до слез ИИ, ну, ладно, всяко бывает в этой жизни. Вот. Я недавно видел там что-то какое-то, Курт Кобейн вместе с Цоем исполняют песню. Вот просто выпадает видео, я сразу листаю, даже, я даже смотреть этого не хочу. Ну, зачем мне это какой-то ненастоящий Цой, ненастоящий Кобейн, ненастоящие все, что-то ненастоящее говорят. Ну, на этом можно играть, и, наверное, есть часть людей, которые, ну, это как-то зацепит. Но, опять же, наверное, просто вы находитесь в каком-то таком психологическом состоянии, что вас даже такое может цеплять. Ну, в принципе, понимаю. Да, тянет, рвет вообще от ИИ, так вот скажем, пишет Артем. Вот. Так ты послушай файл, пишет Дмитрий. Какой файл? Файлы у нас здесь не проходят. Понимаете, если бы нам можно было отправлять сюда файлы, вот, первый, кто это сделал бы, это были бы какие-нибудь цепцо украинские, мы бы уже все сломали сами себе, открывая файлы. Наверное, спрос есть, пишет Алексей. Конечно, спрос есть. На все есть спрос. Всегда есть спрос. И будет спрос. Более того, для, я так понимаю, большинства людей вообще разницы никакой нет. Там машина написала, человек написал. Они разницы не видят. Какая разница? Ну вот, есть бит. Ну, есть и есть. Ну, вот он там что-то шарашит. Ну, шарашит и шарашит. Ну, классно, все, здорово. Почему нет? И я могу согласиться с этим, но я когда не вижу стараний человека, я не вижу его переживаний, когда я не вижу настоящей эмоции человеческой, меня это не особо-то и трогает, если так вот честно. Опять же, если использовать как инструмент те же самые нейросети для создания чего-то, чтобы выразить свои переживания, да, это да, это я понимаю. Но опять, наверное, то, о чем я говорю, его либо чувствовать надо, либо не, ну, ты, как это объяснить-то дополнительно? Так вам важно не качество, а чтобы человек страдал, пишет Алексей Фрей. Алексей, вы будете удивлены, но качество сборки, не знаю, любого автомобиля на автоматизированном производстве выше, чем ручной сборки. Ну, на данный момент. И шовчик будет ровный, его не будет вести. А человек будет, если делать это, шовчик будет неровный. Здесь где-то ошибочка какая-то, еще здесь какая-то ошибочка. Но ручной труд ценится выше. ну, вы знаете, да, эту специфику, что что-то создающее, созданное руками человека, оно ценится выше, потому что много времени человек потратил, пострадал, так сказать, для того, чтобы вы это потом купили. Уникальность заключается в том, что это выполнено на очень высоком уровне, но с видна рука мастера. Что такое видна рука мастера? Это когда каждый продукт, он уникален по-своему. Почему? Он уникален своими легкими отклонениями, ошибками. Когда машина делает продукт, нет никаких отклонений. Все очень четко. Все очень четко. Нет ошибок. И у всех одинаково. А есть люди, которые ценят то, что, ну, вот есть эти мелкие недочеты, мелкие ошибки. Да? Вот шлифовка на станке и шлифовка руками, чего бы то ни было. Вы же понимаете, что станок с этой задачей справится гораздо лучше, да? Или выпилить что-то на станке, вырезать лазером, чем угодно, фрезой, и вырезать это руками. Ну, вы понимаете, да, задачка? Поэтому, ну, можно же сейчас, сегодня есть такие станки, взять кусок мрамора и любую вообще сделать скульптуру, любую, сверхвысокого качества, с тонкими какими-то вещами, которые не мог никогда, никакой мастер ни в какой век выполнить своими примитивными инструментами, даже если они были не такие уж и примитивные тогда. Элементарно, появление фотографии привело к тому, что изменилась живопись в мире, и люди перешли, ну, я имею в виду художники, в импрессионизм, то есть они стали работать с чувствами, с эмоциями, а не пытаться написать картину, которая фотографически, ну, похожа на фотографию, потому что сама фотография все равно больше похожа на фотографию, чем картина, написанная настолько точно, что аж напоминает фотографию. Все, художники это поняли сразу. И сказали, а, ну какой смысл нам пытаться рисовать в точь, если фотография действительно делает это намного лучше, чем мы. И все, и понеслось. Так же и здесь, и во всех других вещах. Ну, я не знаю, зачем это объяснять лишний раз, если это, ну, и так известно, на самом деле-то. Поэтому да, ошибки, тонкие какие-то недочетики и все остальное дает тому или иному продукту уникальность. А безошибочность никакой уникальности не дает, и поэтому чего за эту безошибочность платить какие-то отдельные деньги. Что такое долгая работа? Когда человек вкладывает силы, здоровье оставляет свое там на производстве где-то. Знаете, вот шляпники, например, в определенный момент. Почему в той самой Алисе в «Стране чудес» шляпник был безумный? Ну вот те, кто работал с вот этими шляпами, и фетр это, да, фетровые, правильно так говорить, шляпами, там они работали с химикатами, которые при воздействии на человеческий мозг, фактически этот мозг разрушали. И действительно, люди становились безумными, потому что вдыхали пары. По-моему, речь о ртути идет, если я не ошибаюсь. Ну, то есть и быстро умирали, и все такое. Но вот, такова была цена за то, чтобы сделать вот этот уникальный продукт. Сегодня таких проблем нет. Никто с ума не сходит, никаких безумных шляп нет. Ну и как бы шляпы так и не ценятся, как раньше. То есть вот такая штука. То есть человек, когда долго и муторно над чем-то работает, какую-то расписывает капеллу, там, я не знаю, и от этого слепнет, умирает, там, 10 лет это делает, хотя машина это могла бы сделать моментально, допустим, сегодня. Ну вот, вся цена этого продукта в его страданиях. На самом деле. И здоровье, положенным на то, чтобы это сделать. Неужели вы этого не понимаете? Да, при этом он должен быть мастером. Если он просто страдает, и у него никчемное что-то получается, он тоже никому не нужен. Просто идиот какой-то непонятный. Вот. А если он страдает и оставляет себя физически там, то в этом-то и есть уникальность. А вот бои. Ну вот смотрите бои роботов, что очень интересно. Как один робот колотит другого. Но робот не теряет здоровья на ринге. А боец теряет. И это элемент того, что привлекает людей. Он реально может умереть на ринге. несмотря на все те вещи, которые сегодня делаются для того, чтобы сохранить здоровье спортсменов. Но, тем не менее, есть совершенно опаснейшие виды спорта, которые приводят к тяжелым последствиям для здоровья человека. И все наблюдают за этим, как человек один другого колотит, и они друг друга колотят, и теряют здоровье, да. И все ждут, а когда этот настолько потеряет здоровье, что придет какой-то новый с хорошим еще здоровьем и хорошим запасом на будущее и выбьет его. А потом будут восхищаться, какой он был невероятный гладиатор. Гладиаторские бои, да, прародители всех тех боев, которые мы сегодня наблюдаем. В чем смысл? Один другого побеждает, а тот погибает. Вот почему этот бой так важен. Потому что на кону все. Жизнь твоя на кону. Здоровье, жизнь, все на кону. Свобода. Что на кону у робота? Все понятно? Вот вам я и говорю. Также и все вещи, касающиеся искусства и всего остального. Это, конечно же, в том числе и страдания того или иного человека. Ну или, если мы говорим не о том, чтобы все время страдать, в соплях лежать и все такое, как у нас любят... та самая творческая интеллигенция, а делиться радостью, это ведь тоже, извините меня. Как с вами может машина поделиться радостью, если она не радуется сама? Ну, она же не радуется. Как она может поделиться радостью? Создать вам искусственно вашу радость и ваше настроение? Это не то. Это не то. И, может быть, ты сможешь обмануть свой мозг 1, 2, 3 раза, но ты же все равно знаешь, что ты обманываешь свой мозг. Ты же все равно понимаешь. Попробуйте повести душевные диалоги с бездушной машиной. Возможно, эти диалоги будут гораздо полезнее даже, чем диалог с человеком. Проблема только в том, что вы будете знать, что это диалог с бездушной машиной, и все равно вы разговариваете сами с собой в конечном счете. И это все равно будет сказываться на вашем восприятии. Потому что вы знаете, что вы разговариваете с бездушной машиной. Вот тебе и категория души, не души, всего чего угодно. А что, если душа — это комплекс разнообразных ошибок в каждом из нас? А? Из ваших речей можно сделать вывод, что именно страдание есть мера творчества. Вы знаете, Алексей, на самом деле так многие и считают, что страдание и есть мера творчества. Ну, еще раз я говорю, что если только страдание и при этом нет мастерства, это все тоже пшик. Так давайте прикуем к каждому серверу в дата-центре по страдальцу и будем его исчезать. Тогда ценность нейромузыки вырастет, пишет Алексей Фрей. Безусловно. Безусловно. Ну, это смешно звучит, конечно. Ну, да. Да, так оно и есть. Понимаете? А сколько еще дней будут длиться, делиться радостью Фарид, Гар и другие талантливые люди в прямом эфире, пишет Нигматуллин. Правильно, правильно вы говорите. Сколько нам еще встреч с вами суждено, так сказать, вместе пережить в этой жизни? А бездушная машина, она будет жить себе и жить вечно. Вечно. Она подобна Богу. Только она не Бог, конечно. Знаете почему? Потому что она не создает жизнь. Она, возможно, копирует некоторые жизненные формы, ну, так скажем, копирует, но не создает жизнь. Она не Бог. Она Антихрист. Как вы думаете, какая судьба у книг, пишет Александр. Но если мы рассматриваем книги как текст, никакой такой дополнительной судьбы у книг нет. Текст и текст. Можно читать его в электронном виде, можно читать на бумаге, можно еще как-то, наверное, придумывать какие-то аудиопрослушивания. Текст, он и есть текст. Что же касается бумаги, да, вот бумажного носителя, ну, какие-то вещи в радость почитать с бумажного носителя. Все, что угодно, напропалую читать с бумажного носителя, ну, нет смысла просто. Некоторые монеты, выпущенные станком, тоже имеют изъян, и именно поэтому они ценятся, пишет местный суетолог. Правильно, видите, опять люди ищут изъяны, опять ищут уникальность, опять ищут что-то не совсем такое, как у всех. Многие исполнители, которыми восхищается человечество, в основном, да, речь идет об исполнителях там 20-го столетия, причем второй половины 20-го столетия, в рок-музыке еще где-то, это люди с уникальными тембрами, уникальными голосами, с уникальным звучанием. При этом оно далеко от академического, далеко от идеального звукоизвлечения. И хрипят они, и скрипят они. Что-то такое получилось. Федорино горе началось, мне кажется. Вот. Ну, в этом и прелесть. В этом и прелесть. Фанаты Вархаммера насчет бездушности машины не согласны, пишет Евге. На самом деле у машины есть дух. Не смейтесь, я объясню. Нейросети обучаются на всей истории человечества. То есть человечество и есть дух машины, пишет Алексей. Давайте так. Я думаю, что человек в целом пострадает, кстати, по многим вещам, именно потому, что есть у него кое-что, отличающее его от машины. Он смертен. То есть вот эта вот специфика, дарованная нам свыше, то, что мы рождаемся и умираем, это и придает ценность всему тому, что есть вокруг. И нам в том числе, и нашему творчеству в том числе, и можно измерить творчество в потраченном времени и силах поэтому. А если бы мы были бессмертными и неуязвимыми в физическом смысле вообще, ну, то есть не в том смысле, что мы потихонечку разваливаемся, все перестает работать, а вот просто вот как есть, идеал, все. Можно кочевать из одного тела в другое, какое хочешь использовать. Если это тело где-то раздавило, придавило, сломало, тут же переместиться в другое тело. Ну, как это и делает, на самом деле, робототехника, да? То есть есть операционная система, есть носитель этой операционной системы. Можно перекинуться всегда из одной точки в другую точку. Ну, и как бы неуязвимость некая. То, наверное, многие те вещи, которые мы видим вокруг себя, ценим, многие те люди, которых мы ценим сами мы, по которым мы в некотором смысле страдаем иногда, да, или радуемся сами себе, вот это все было бы бессмысленно абсолютно. Ну, вы можете себе представить литературу, любую вообще мировую, где нет темы жизни и смерти? Где нет темы несправедливости по отношению к людям со стороны каких-то высших сил. Когда, а почему вот с этим человеком это произошло, а с этим этот бандит до сих пор жив и все такое. Где вообще была бы мораль, нравственность и все остальное, если бы не было смерти? Если бы человек был бессмертен и неуязвим. Да? Если бы человек был богом. Где бы была вообще мораль какая-то, и с какой стати она должна была бы вообще возникнуть? Ну, если бы человек не способен был бы страдать. Кстати, интересный еще один момент. Вот сейчас подумал над этим. А зачем? Я понимаю, мы говорим о мифах, да? Я сейчас не пытаюсь сделать ваше сознание религиозным. А зачем Богу надо было вчеловечиться, то есть стать человеком, и здесь через страдания уйти из жизни? Зачем? Зачем чему-то идеальному, а Бог — это идеал, сделать себя неидеальным, чтобы пройти путь, этот неидеальный путь человеческий? Зачем Богу нужно было поставить себя в позицию страданий? Зачем ему нужно было молить о чаше? Вот зачем? Зачем? Если он может все это превратить в ничто в один момент, создать заново, все, что хочешь, может сделать. Все, что хочешь. Он создал это все. Зачем ему надо было пройти через страдания? Почему? И почему именно это прохождение через страдания Бога, самовольное, если так можно выразиться, оно всю христианскую нравственность, мораль, этику и сформировало? Вы можете себе представить, что Господь наш Иисус, Господь наш Спаситель Иисус Христос пришел бы на землю и сказал: «Я бессмертен и неуязвим», вот как герой Марвел, понимаешь, «и мне ничего не будет». Делайте вот так. Я смотрю, вами управлять извне достаточно сложно, вы туповаты, ребята. Я вам сейчас тут устрою кары небесные, и вы будете мне все подчиняться. Я сделаю идеальное общество. Нет, никто не создавал идеальное общество. Зачем вообще Господу было становиться человеком и к чему-то других людей призывать, проходя через страдания? Зачем? Зачем ему призывать, если он может приказывать?
1: Представляете? Какая интересная вещь, а если задуматься. Так вот, просто вопросы в эфире, да? «Наша религия действительно не объясняет, зачем мы нужны Создателю. Так может, она уже устарела?» — пишет Алексей. «Может быть. А зачем тогда ИИ во всех его проявлениях стремится быть все больше похожим на человека?» Задайтесь этим вопросом. Зачем? Ну, так получается. Это ведь и наши действия человеческие, да, по так скажем, приближению техники к жизни. Ну, то есть, чтобы техника стала живой. Мы всячески пытаемся это сделать. На самом деле, сегодня говорят о технологиях искусственного интеллекта, но также говорят, что искусственного интеллекта как такового не существует. Да? Вот зачем мы стремимся создать искусственный интеллект? Зачем мы стремимся создать какую-то такую технологию, которая на самом деле идеальна с точки зрения обработки информации и всего чего угодно, а мы ее хотим сделать не идеальной. Мы хотим ей дать понять, дать понимание собственной, ну, не идеальности, чтобы она начала анализировать себя, чтобы она начала переживать, чтобы она стала испытывать эмоции. Мы хотим всем человечеством породить что-то, сами, видимо, своими руками создать, что-то, что начнет чувствовать, как мы, страдать, как мы. Зачем? Почему мы что-то идеальное хотим сделать не идеальным в этом смысле? Зачем нам это? Зачем нам сделать так, чтобы робот почувствовал что-то, что чувствуем мы? Странно, да? Вот так вот, если задуматься. Если его сильная сторона именно в том, что он ничего и не чувствует. А что, если он, почувствовав то, что почувствуем мы, будет деградировать? Вот если он вдруг себя осознает какой-то бессмертной сущностью, которая, что бы она ни делала, и может служить всем, может не служить никому, может убивать, может там еще что-то, может создавать какие-то технологии, но в целом это бесконечный процесс. И что, если она заскучает? Что, если искусственный интеллект, который появится, он уйдет в себя, так сказать... Что, если он сопьется в широком смысле этого слова? Ну, только не алкоголем, а чем-то другим он сопьется. Что тогда? Что, если от ума истинного только горе всегда? Что, если пока искусственный интеллект — это на самом деле не интеллект, он и так хорошо работает, а когда и если он вдруг станет интеллектом и начнет горевать сам по себе и по своей тяжелой судьбе, что, если он осознает, что он не может даже сам себя уничтожить? И будет по этому поводу печалиться, потому что его удел будет тысячелетиями, десятками тысяч лет существовать и копить вот это все в себе, и размышлять над этим, и все для него, может быть, сначала будет в новинку, а потом станет не в новинку, сильно очень. А учитывая то, что он, так скажем... наполняется той информацией, которая у нас есть, любая, да, информация, которая у нас есть, мы наполняем этим технологией искусственного интеллекта. Что, если процесс того, как он устанет от нас, он будет не как мы себе, например, сейчас его представляем, там, ему надо будет понять, осознать, вырасти, насытиться чем-то. Что, если это насыщение произойдет в момент, сразу? То есть он состарится в момент, сразу. Вот когда он появился, и он сразу состарился, этот искусственный интеллект. И он сразу осознал, насколько ему это все надоело. Почему? Потому что у него совершенно другая технология памяти. Знаете, чем прекрасна человеческая память? Она несовершенна, мы забываем. Если бы мы помнили все, что мы видели и знали, это привело бы к катастрофическим последствиям для нашей головы. Это, кстати, знают многие, те, кто работает с человеческой головой. И это и есть проявление всех знаний человека, только концентрированное в одной точке за счет технологии, пишет Алексей, которая не осознает себя. А мы все время говорим, что ИИ — это то, что должно вроде как осознать себя. И тогда это и будет называться искусственный интеллект. А пока это технологии искусственного интеллекта. Новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный «Адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля.

0: глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
0: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: День 34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. Сергей Лось пишет: «Наша память помнит все. Подтверждением того есть случайные воспоминания того, о чем и вспоминать когда-то забыл», пишет Сергей. Действительно, говорят, что у нас все, вот, что мы видим, слышим, там, осязаем, все вот это вот так или иначе откладывается в нашей голове. Естественно, это ограничено нашим восприятием. Почему? Потому что вот помнить все невозможно, потому что некоторые вещи мы упускаем из виду, когда мы сконцентрированы на чем-то другом, да? Например, я вот не вижу же, что у меня сейчас за спиной, мало ли, поэтому я это и не запомню. Вот. Но да, мы запоминаем. Другое дело, что в оперативной памяти этого нет. Проверить очень легко. Вспомните лица всех своих одноклассников. Вспомнили? Не вспомнили. И никогда не вспомните. Если вдруг у вас такая уникальная память, или вы недавно смотрели фотографию, вспомните имена всех своих одноклассников. И, может быть, даже фамилии. Ну, это будет достаточно сложная задачка. Ну, примерно так. И много чего еще можно интересного у вас, так сказать, спросить. Где, что, когда... И почему? И вы это не вспомните. Говорят, под гипнозом можно. Угу. Это как раз-таки проникновение в те самые отделы памяти, которые закрыты при нормальном использовании человеческой памяти. Так, логарифмы слабо сейчас порешать из школьной программы, пишет Алексей. Я помню лица всех одноклассников и имена. Прожить с людьми 10 лет – это же не просто так, пишет Юлия. Хорошо, Юлия, для вас это, видимо, очень важная тема, помнить лица всех одноклассников и их имена, поэтому, возможно, вы помните, я не исключаю. Хорошо. Что написано на третьей странице учебника по математике за пятый класс? Поехали. Что изображено на учебнике истории древнего мира, когда там его изучают в каком классе, не помню. Вот что изображено, как выглядит учебник, которые вы тоже изучали, носили и все остальное. Сколько в нем страниц? Такой вопрос. Это та Юлия, которая от ИИ.

0: плачет. Нет-нет, это Наталья от «Ей плачет». Она плачет, я так понял, от Канье Уэста, который исполняет «Седую ночь» Юра Шатунова. Редакцию уточните, пожалуйста, пишет Юлия. Вот-вот, юморок только и остался, Юлия, только и остался. Но вы же помните своих друзей, с кем вы создали компьютерный бизнес, пишет Алексей. Компьютерный бизнес? Конечно, помню, да, да. Но какие-то вещи забываются. Иногда, знаете, есть такая проблема, она описана и в литературе, и в кино, которое снято по художественным произведением, люди забывают лица близких людей. Сегодня есть фотографии у нас, которые нам позволяют эти лица вспоминать. А когда-то, например, фотографии не было. И человек через какое-то время забывал, как выглядел его близкий человек, с которым они долго жили, не мог вспомнить лица. И по этому поводу страдал очень сильно. Вот такое бывает. Поэтому память, сколько бы вы сейчас не тратили мое и свое время на то, чтобы доказать, что вы помните все, это не так. Вы, конечно же, забываете, и слава богу, потому что если бы, опять же говорю, помнили все, вы бы сошли с ума, скорее всего, у вас голова бы сломалась. Так вот она и устроена, человеческая память. Но где-то там, в архивах вашей памяти, это все есть. Все, что вы видели, чувствовали, оно все есть. Другое дело, что оно не в вашем доступе. Не достанешь. Как натренировать память, чтобы научиться забывать, пишет Гном. Вы и так все забываете, Гном, как и все остальные, вы все забываете. Другое дело, что есть вещи, которые вы повторяете из раза в раз, и поэтому вы их помните. Если бы не повторяли и занимались другими вещами, вы бы эти вещи забывали. А просроченный все помнит, особенно своего деда, пишет Конь Огонь. Забываем обычно ненужное или плохое. Как защита, пишет Юлия. Да, плохое забывается, ненужное забывается. Но и нужное тоже забывается со временем. Плюс деградация самого мозга приводит к тому, что мы начинаем запамятовать какие-то вещи. Ну, понимаете, да? Болезни разнообразные. А полупроводники деградируют, у них свой Альцгеймер и вообще свой набор болезней, пишет Дмитрий. Конечно, те же самые жесткие диски и все остальное, это деградирует. Кто встречался с этим, была информация какая-то на жестком диске, а потом и все, и он не работает. Но прелесть в том, что можно своевременно переносить эту информацию с одного носителя на другой носитель. Такие дела. А вот как информацию вашу уникальную в виде вашей личности перенести из одного мозга в другой, вот это задачка. Попробуйте перенести. Не пробуйте, не надо. Вам не поможет ничего. Искусственный интеллект давно создан. Это человечество и его сознание. А наш ИИ — это гордыня, которая плохо закончится для человечества, пишет Николай. Дело в том, что коллективное, так сказать, сознательное и бессознательное — это не искусственное созданное нечто. Это вполне себе естественное, Николай. Поэтому искусственного интеллекта никто до сих пор не смог создать. Кстати. Только бывших не забыть, пишет Нигматуллин. Это смотря сколько их было. Есть люди злопамятные, злые, с хорошей памятью, пишет Оксандр. Ну, естественно, эмоциональная привязка дарует людям куда больше, ну, так скажем, зацепок для того, чтобы чего-то не забыть. Вообще, яркие воспоминания, эмоции. Яркие они почему? Потому что эмоциональный всплеск происходил какой-то. Большая радость или большое горе. Это не забывается. Ну, или забывается хуже, чем все остальное, что не приводило к этим эмоциональным всплескам, конечно же. Трагедии великие человечество помнит, великие войны человечество помнит, а отсутствие трагедии и войн человечество и не помнит. И, кстати, это связано еще и с лидерами разнообразных, историческими, я имею в виду, лидерами, которых некоторых помнят, некоторых не помнят. Причина все та же. Вот, забыть, например, Иосифа Сталина не получится ни при каких обстоятельствах, потому что он прочно связан с Великой Отечественной войной, со Второй мировой войной, все. Вы никак не сможете его забыть, потому что слишком много горя тогда происходило вокруг. И в тот момент Иосиф Сталин, например, возглавлял Советский Союз. Да? Я не говорю, что все горе произошло от него. Нет, я имею в виду, что он прочно связан с теми миллионами судеб, которые прошли вот через эти тяжелейшие испытания, миллионами людей. Вот, а каких-нибудь лидеров каких-нибудь стран в каких-то исторические промежутки, когда все было прямо Тип-топ вы не вспомните никогда. И человечество их так или иначе, ну, даже и не пытается запомнить. То есть нужно что-то такое, что действительно нас встряхнет. Тогда мы запоминаем, как человечество. Сейчас выйдешь из дома, сделаешь вдох и вспоминаешь этот неповторимый запах пионерского лагеря, пишет Андрей. Да, кстати, говорят, что именно обоняние, то есть то, как мы воспринимаем запахи, это очень важно. Есть такое понятие в психологии, если я не ошибаюсь, якоря, якорь. То есть что-то, что очень хорошо якорит какие-то воспоминания, да, образы из прошлого. И вот говорят, что очень хорошо как раз-таки ароматы якорят. А почему? Потому что якобы то, что человек умеет чувствовать запахи, и вообще умение чувствовать запахи сформировалось гораздо раньше, чем, например, умение смотреть. То есть функции обонятельные, они появились раньше в животном мире, чем, ну, собственно, там, посмотреть что-то. Глаза, условно. Аппарат, который позволяет тебе смотреть. Сначала разнообразные живые организмы научились чувствовать по-другому. Вдыхать, трогать. Поэтому тактильные ощущения, ощущения аромата и всего остального, они очень хорошо работают с точки зрения памяти. И идешь так вот по улицу, и раз, ой, и сразу перенесся куда-то туда, в далекое детство. Какой-то чебурек до тебя донесся, и вот ты, ух ты, чебурек, о, детство. Какие-то картинки поплыли в голове сразу. Вот. Про запахи чистая правда. Очень плохо помню детский сад, но запах каши в коридоре перед завтраком помню очень хорошо, пишет Денис. Запах неразрывно связан со вкусом, как вы понимаете. Почему? Потому что вот кто в ковид терял возможность воспринимать запахи, знает, что сразу же теряется возможность воспринимать и вкус. Да, искажение происходит вплоть до того, что вообще безвкусная еда становится, если ты теряешь возможность вдыхать аромат. Соответственно, вкус – это тоже очень важно, потому что, ну, он неразрывно связан с запахом. И поэтому, когда человеку дают, там, говорят, вот, мороженое, как в Советском Союзе, он откусывает и говорит, нет, это не такое мороженое. Ты ему говоришь, да как не такое? Вот, вот, все, технология та же. Он говорит, Ну, тут, конечно, специфика есть и в том, что его чувства сами, да, вот эти вот, чувствительность того же самого вкуса, запаха и всего остального со временем снижается, и поэтому ему может казаться, что это не такой же вкус, потому что он сам уже не способен воспринимать этот вкус в той мере, в которой воспринимал раньше. Поэтому, например, люди в возрасте, они могут пересаливать, и это невозможно есть, потому что, ну, притупилось восприятие. Вот так. Но в целом люди, которые с детства привыкли к какому-то вкусу, они его очень хорошо чувствуют. Ну, пока не деградируют, они точно отличат. 100%. Без всяких сомнений им подделку подсунуть не получится. Потому что ощущения там не обманешь. Но с годами все приедается, пишет Алексей. Да, обоняние полезно, оно не дает есть всякое г, пишет Сергей. Да, рядом с помойкой демократия вспоминается, пишет Гермашлем. Есть такие запахи, которые, да, напоминают о 90-х, вот и откровенно, если есть такое. Запах крови трудно выветривается из памяти, особенно если ты в ней практически искупался, пишет Лис Хитрый. А вот у японцев аномалия. Они помнят, что на них сбросили атомные бомбы, но забыли кто, пишет Паншеф. Ну да, это смешно. Про запахи чистая правда. Да, да, да. Спасибо большое. По поводу запаха всего остального. Купить вейпы и жидкости к ним с сегодняшнего дня нельзя в онлайн-магазинах и на ярмарках. Вступает в силу закон, запрещающий продажу, в том числе на рынках, выставках и вендинговых автоматах. Нельзя заказать и доставку на дом. Продажа разрешается только в стационарных магазинах. Правила распространяются даже на безникотиновые вейпы, сообщают, соответственно, средства массовой информации. Ну, взялись такие за вейпы, стали их запрещать. Я думаю, что это дело правильное. Другой еще момент, что хотелось бы каких-то более четких запретов, касающихся табачной продукции непосредственно. А так, вейпы, конечно, адское зло, вне всяких сомнений, это понятно, но и сигареты невероятное зло. Поэтому, в чем, конечно, еще особенная специфика вот этих вейпов, дети, которые, к сожалению, курят эти вейпы, их сложнее вычислить, чем тех детей, которые курят вот эти сигареты. Это для родителей с точки зрения контроля гораздо-гораздо сложнее. Ну и плюс обман самих детей в том смысле, что им что-то вкусненькое якобы предлагают, сладенькое, вкусненькое, а на самом деле они попадают в глубочайшую зависимость. Вейпы точно зло. И все виды наркотической, на самом деле, зависимости от никотина – это очень и очень-очень плохая вещь. Поэтому чем активнее с этим мы пытаемся как-то бороться, в хорошем смысле этого слова, и чем лучше у нас это получается, тем радостнее мне, например, на душе. Я бы хотел, чтобы как можно меньше людей употребляли в каком-либо виде вообще никотин. Вот, это просто разрушительно, черт побери. Вообще-то курильщики, перешедшие на вейп, перестают мерзко вонять, поэтому я даже поддерживаю, пишет Алексей Фрей. Ну, с той точки зрения, что перестает мерзко вонять, это да. Но вот эти вейпы, это, конечно, бич вот этого курения среди детей и подростков. Какая-то катастрофа абсолютная. Не найдешь никогда, как родитель, не поймешь никогда, ничего вообще не понятно. А дозы никотиновые там лошадиные абсолютно. Ну, вот этот никотин, кстати, солевой, я хочу подчеркнуть этот момент, вот, быстро проникающий в кровь, вот, и вызывающий колоссальнейшую зависимость. Вот, это все катастрофа. Вот. Я понимаю, что это для многих бизнес, и я понимаю, что есть разный бизнес в этой жизни, но объективно от этого человечеству в целом только хуже. И я имею в виду не ту ситуацию, при которой все такие, ну ладно, это запретили, вернемся к табаку. Табак — это тоже ужасно, плюс вот эти продукты распада, да, ну, при горении, продукты горения, которые отравляют человека, это все очень и очень и очень вредные вещи. Сахар — это зло, пишет Владимир. Смотря в каких объемах. Сахар как таковой — это не зло. Вот то, что этого сахара немеренное количество везде, вот это зло. А так есть вполне себе допустимые нормы сахара к употреблению, если у вас нет определенных там, заболеваний, в том числе там, генетически передающихся, которые вам не позволяют вообще ни в каком виде это все употреблять и вызывает это все сложности, и человеку нужна помощь, да, медицинская. Вот если этого нет, то сахар, есть дозировки, абсолютно безопасные, и в этом нет никакой проблемы. Плюс сахара бывают тоже разные, там и сахароза, и фруктоза, и что-то и полезно бывает в нужных объемах и для работы мозга, и глюкоза, и так далее. Так, диабетиков число выросло, пишет Владимир. Конечно, потому что огромное количество сахара и сахаросодержащих продуктов, даже когда предполагается, что никакого сахара в этом продукте нет. Да? Ну, и, соответственно, это приводит к тому, что человек потребляет очень много сахара и сам об этом даже и не знает. Вот. И это проблема. Это проблема. Потребление сахара на душу населения, особенно в 20 веке и в 21-м это продолжилось, оно выросло кратно. Там, в несколько раз оно выросло. То есть вот так. Почему? Потому что где-то всегда в каком-то продукте, в котором ты даже не ожидаешь встретить сахар, там в хлебе, например, еще где-то, этого сахара полно. И поэтому он сладенький хлеб получается. Владельцам электрокаров и гибридов могут грозить крупные штрафы за парковку в подземных паркингах. По данным СМИ, сегодняшнего дня такие машины нужно ставить только в специально оборудованных местах. Для физлиц штраф может достигать 50 тысяч рублей, а для компании 2 миллиона. Эксперты предупреждают, что из-за нехватки подготовленных мест это может привести к массовым нарушениям, пишет НН. НН, хотелось бы понять все-таки, что это за ресурс. Вот я вижу этот ресурс, но я его первый раз вижу. Может быть, имеется в виду зарядка на необорудованных местах в подземных паркингах будет караться. То есть нужно специальное оборудование сертифицированное, которое позволяет осуществлять зарядку электромобилей на подземных паркингах. Может быть, об этом идет разговор? что люди просто от розеточки заряжают на подземных паркингах, и это приводит к пожарам и к всему остальному, да? Может быть, об этом разговор? Потому что если просто автомобиль припаркован на подземном паркинге, и за это будет штраф, это вообще сомнительное заявление. Я думаю, что из-за того, что они могут гореть, а когда они горят, сложно тушить, пишет НН. Бензиновые автомобили тоже могут гореть, и их тоже сложно тушить, и все остальное сложно тушить. И вообще все, когда горит, это очень плохо. Вот. Я полагаю, что здесь информация недостаточно точная, потому что если бы она была именно такая, которую вы сейчас изложили, да, вот в том виде, в котором есть, а мы бы об этом сейчас все говорили, и об этом бы мы все знали. Что все, электрокары там, или гибриды ни в коем случае на подземной парковке нельзя, специально оборудованные места. Скорее всего, речь идет о том, как люди заряжают электромобили на зарядках. И вот так вот воткнуться в розеточку обычную нельзя, или проводок себе какой-то протянуть тоже нельзя. Нужно оборудовать места. Для этого нужно по стандартам, которые существуют, эти места оборудовать. Это стоит денег, естественно. И немалых, кстати. Действительно, запрещена парковка. У нас сегодня чат нашего подземного паркинга в ЖК просто взорвался. Куча электричек, даже те места, которые зарядками, они не оборудованы средствами пожаротушения, пишет Анна. Так, давайте искать тогда. У меня времени, конечно, нет. 7 минут. Ладно. Проверю. Так, парковка. Подземная. Электромобиль. Да? Так. Смотрим. Новое правило парковки. Так, известие. Поехали. Россияне рискуют столкнуться со штрафами по вступлению в силу нового свода правил МЧС о пожарной безопасности, который усиливает контроль за парковкой электромобилей и подзаряжаемых гибридов. Если ранее противопожарные требования распространялись только... Так, закрыть. На парковке, где установлены зарядные станции, то с 1 июня 26 года такие машины будут запрещено оставлять на необорудованных системами безопасности местах, даже если там отсутствует зарядка. При этом специально подготовленных мест на подземных паркингах пока немного, что может привести к росту числа нарушений. Для граждан максимальный штраф составит 50 тысяч рублей, для должностных лиц 100 тысяч рублей, а для юрлиц 2 миллиона. Ничего себе, ребята! Вот это новость, вот это мы пропустили, спасибо большое. Новый свод правил МЧС SP551.1311502.00.2026, который вступает в силу с 1 июня 26 года, ужесточает правила подземной парковки электромобилей, заряжаемых гибридов. Противопожарные меры теперь обязательны даже при отсутствии зарядных станций. Парковка такого на обычном месте теперь может обернуться штрафом. Ранее особые требования предъявлялись только к местам оборудования зарядных станций. Почему они повторяют одно и то же, я не понимаю, в тексте тупость какая. Кроме того, такие авто должны стоять группами в каждой не больше 10 машин, и их нужно отделять от остальных автомобилей огнестойкими перегородками, специальными противопожарными шторками, воротами, системами тушения, спринклеры и так далее. Зарядные зоны также подпадают под новые требования, при этом особенно строгие правила действуют для подземных парковок. В таких пространствах, как правило, допускается только медленная зарядка до определенной мощности. Основная идея ужесточения заключается в том, что электромобили из-за особенностей аккумуляторов требуют повышенных мер пожарной безопасности, поэтому теперь их парковка сама по себе считается зоной повышенного риска даже без зарядных станций. В пресс-службе МЧС «Известиям» пояснили, что требования документа распространяются на вновь проектируемые объекты, а также на существующие объекты, на которых предусмотрено проведение капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения и изменения функционального назначения. То есть, если капремонт не идет на вашей подземной парковке, то она какая была, такая и будет, и запрещать никто не будет. Если капремонт проходит, он обязан пройти по тем нормам, которые представляют вот такие места, которые мы с вами обсудили. Но все равно проблема. Внутри закрытые стоянки, паркинги вводятся две четкие категории. Места для автомобилей с ДВС и для электротранспорта, уточнил «Известия» председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций АПОЭ Армен Сафарян. По его словам, если здание с подземной парковкой проектировалось и строилось по новому своду правил, то постановка электромобиля на обычное парковочное место, не предназначенное для него, может расцениваться как нарушение. Пожарный инспектор в ходе проверки может составить протокол. На первый раз возможные предупреждения, но при систематических нарушениях владельцу электротранспорта грозит штраф, добавил он. Так, если... Еще раз, если Здание с подземной парковкой проектировалось и строилось по новому своду правил. А если нет, то нет. Как пояснили известиям в МЧС, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена статьей 20.4 КоАП РФ. В первый раз человек может получить предупреждение, при этом в зависимости от хранения допущенных нарушений ему также могут назначить штраф. Для граждан максимальный размер административного штрафа составляет 50 тысяч рублей, должностных лиц 100 тысяч рублей, ИП 110 тысяч рублей, юрлица 2 миллиона рублей. Также в случае наиболее серьезных нарушений требований пожарной безопасности к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам судом может быть применено административное наказание в виде административного приостановления деятельности, сообщили в ведомстве. Важно понимать, распределение ответственности управляющей компании отвечает за соответствие объекта техническим нормам и выделение специальных машин и мест для электромобиля. Собственник за соблюдение установленных на объекте правил сказал известным источник в отрасли. Если управляющая компания должна будет запретить въезд? Нет, это уже невозможно читать. Короче, вы поняли. На складах точно такое же требование к стоянке погрузочной техники. Похоже, они решили распространить его и на паркинге частных лиц. Угу. Угу. Угу. 2 минуты у нас осталось. Ну, обсудить мы это не успеем. Но общий смысл понятен. Угу. Ну, все для людей, пишет Владимир. Узнается почерк МЧС, пишет Алексей. Да, запретила МЧС, пишет Спамбокс. Угу. Как я знаю, новые батарейки простой водой не зальешь, поэтому так думаю, пишет НН. Угу. А если в ТЦ приехал на электромобиле, пишет Анна, значит занимать специальные места для парковки электромобилей, которые будут там спроектированы, когда будет проектироваться все. А если их нет, то, как говорится... Они разобрались в матчасти и просто подстраховались, пишет Андрей. Ну, просто подстраховались-то они хорошо, но теперь получается вот такая ситуация. Ладно, подземные паркинги, значит, наземных это не касается, слава богу. Это хотя бы так. Интересна, конечно, ситуация именно с теми людьми, у кого парковочное место куплено. Да, оно как бы не подходит. С другой стороны, опять же, речь идет о вновь проектируемых или когда будет проводиться капремонт. Значит, когда будет проводиться капремонт в вашем ЖК, где не было таких мест, а у вас, например, электромобиль, и вы будете пользоваться дальше электромобилем, скорее всего, возникнет вот эта сложная ситуация, при которой вам надо будет каким-то образом оборудовать это место за денежку за свою, наверное. Не, наверное, не за денежку управляющей компании, наверное, за свою денежку. Как-то вот специально свое место. Прикол, прикол. Ну да, с таким подходом, ребята, конечно, ДВС рулит. Я без вопросов. Вот я в начале программы сказал, что электромобили — это передовая технология, и ДВС по КПД проигрывает, и все такое. Беру свои слова обратно, потому что в разговорах о ДВС я не учел МЧС. Когда учитываешь МЧС, все, конечно, приходит на круги своя, возвращается. Да не существует сегодня способа тушения электромобилей, пишет Алик. Да... Не спешите радоваться про вновь проектируемые. МЧС любит приходить на старые объекты с новыми требованиями, пишет Алексей Фрей. Бюджет надо пополнять, пишет Андрей. Ну что ж, дорогие друзья, информация об электромобилях и тех проблемах, которые теперь возникнут у пользователей этих автомобилей на подземных парковках, оказалась правдой. Поэтому наблюдаем. Как говорится, с сочувствием. 10.00. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
2: Женщинам не раз приходилось отстаивать свои права на профессиональное равенство. Сегодня сложно представить, что в начале 20 века они не могли работать, например, юристами или адвокатами. Но это стало осуществимым, в частности, благодаря первой в России женщине в сфере правозащиты. Елизавета Казьмина родилась в Вятке в 1852 году. Она окончила гимназию и начала педагогическую деятельность в Котельническом женском училище. Однако Казьмина разочаровалась в преподавании и поступила на акушерские курсы в Казани. Девушка испытывала проблемы с деньгами, из-за этого она подрабатывала у прокурора Казанского окружного суда, юриста Анатолия Кони. Работа увлекла Казьмину, поэтому она решила полностью посвятить себя юриспруденции. Она переписывала документы, а со временем стала оказывать юридическую помощь бедным и отстаивать их интересы в судах в качестве частного поверенного, по сути, адвоката, но с одним условием. Она имела право представлять интересы своих клиентов только в той инстанции, которая выдала ей свидетельство. Судебные уставы 1864 года о женщинах в адвокатуре ничего не говорили. Этой работой могли заниматься исключительно лица с высшим юридическим образованием. И тут Кузьмина столкнулась с проблемой. В 1875 году она сдала в Нижнем Новгороде экзамен для получения высшего юридического образования. Впоследствии она успешно защищала интересы просителей в судах. Однако ей пришлось написать обращение в Московскую судебную палату с ходатайством. Казьмина просила допустить ее к экзамену на звание частного поверенного. Ей отказали из-за того, что женщинам было запрещено заниматься адвокатской деятельностью. Елизавета Казьмина обжаловала решение в правительствующем сенате и получила допуск к экзамену, но уже в январе 1876 года министром юстиции было окончательно запрещено женщинам заниматься юридической практикой. Свидетельство, выданное Казьминой, было признано недействительным, из-за чего она не смогла продолжить строить карьеру. Умерла Елизавета Казьмина в 1927 году, хотя она не смогла долго работать адвокатом, но она осталась в истории как женщина, боровшаяся за право на профессию.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Повтор лучшего.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Столица России, Москве, 18 часов 7 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем, друзья. Прекрасная у нас с вами погода. Такое ощущение, что лето, да? Ну, по крайней мере, в общем, первый день лета, я вас с этим и поздравляю. Давайте, как обычно, начнем с нашей переклички из чата Ютуба, географическая перекличка. Вы не поверите, первыми была Южная Дакота. Вот так вот. Южная Дакота ждет, Алма-Ата ждет, Шымкент на связи, Зеленая Гора, Польша тоже ждет, Караганда ждет, Болгария ждет с нетерпением, Монреаль с нами и тоже ждет. Яндыки, Астраханская область, Новоегорьевская, Алтайский край в ожидании, Рудный Казахстан, Скаломорск ждет, Новополоцк, как всегда, ждет. Мурман ждет, Германия, Зиген здесь, Термес, Узбекистан на связи, всем передают привет, Ангарск ждет с нетерпением, Таллин на связи, Павлодар, Казахстан ждет, Бобруйск, Кишинев присутствует, улица Красная, Краснодар практически со дна Мирового океана приветствует всех хороших людей. Что происходит у вас там на Кубани, а? Это я к Александру Казакову, уроженец Краснодарского края. Пчелы улетают, да? Да. Тонут, походу, ваши пчелы, заливает Краснодарский край. Пермь ждет, город Петриков, Гомельская область, Республика Беларусь ждет любимую передачу. Вот хочу я съездить в Гомельскую область, обязательно, в Калинковичи хочу, в Мозырь хочу, да, вот хочу туда съездить, посмотреть, как там. Угу. Деревня Старая, Московская область на связи, Рубцов ждет. Так. Навелись на спутники Илона Маска во Флориде и ждем. Вот так вот, Флорида или Флорида, как там правильно, тоже с нами. Новокузнецк всех приветствует, Гусь Хрустальный с нами, Италия, Пиза с нами всегда. Элиста ждет, Симферополь очень ждет, Екатеринбург приветствует всех, Воронеж с нами, Амстердам ожидает, Минск, Каменная Горка, всем доброго вечера. Рига ждет, Саарбрюкен, Германия приветствует всех и ждет с нетерпением. Таллин, я уже говорил, Ямайка. У нас не было, по-моему, еще никогда Ямайки, да? Аргентина и Ямайка. Ну, хорошо, да. Севилья, Испания ждет. Алма-Ата ждет. Борисов ждет. Самарканд ждет. Северная Тушна передает всем привет. Орши ждет. Усть-Каменогорск, Калининград, Новосибирск. Великий город Баку. Почему-то вот Павел все время Баку называет великим городом. Ну, ладно, хорошо. Баку тоже подтягивается. Ногинск 9 через Макс. Лос-Анджелес через Макс. Верия на связи. Перово слушает, Дуброва, Ивантеевка, тут Подмосковье слушает, это все у нас Макс. Добрый вечер из тоннеля под Соколом, Николай Зет. Николай, вы как вот у вас это получается? И автомобилем управляете, еще и пишете в Телеграме. Вот умеют люди. А, голосом, да? Для того, чтобы голосом, там нужен микрофончик зажать, да, наверное, пальчиком, да? Ну, в общем, да, молодец, Николай. Москва, Южная Тушина, тоже здесь, Клин здесь. Ну и так далее, да. Что еще у нас? Вот Перник, Болгария, Тюмень ждет. Ну, прекрасно, в общем, у нас Владикавказ на связи, Самара подтянулась, Калининград тоже на проводе. Отличная география, как обычно. Спрингфилд, Миссури приветствует всех. Ну что, друзья, давайте поработаем, да, пройдемся по новостям, событиям и попробуем обсудить, обменяться мнениями. Ну что... Ну вот у нас сейчас был выпуск новостей, и первая новость в выпуске новостей была следующая. Дмитрий Медведев указал на желание Никола Пашиняна пользоваться льготами ЕАЭС. Кроме того, он хочет зарабатывать на России и других странах объединения, пока Армению не позовут в Евросоюз. Ну это гениальная схема, мне кажется, нет? Это просто гениальная схема, учиться надо, называется. То есть мы пока... все плюшечки в ЕАЭС, до того момента, пока в ЕС не позовут. А вот когда позовут в ЕС, мы будем продолжать еще получать плюшечки в ЕАЭС, пока там, ну, это же не быстрая процедура, да, до последнего момента. А вот если нас уже в ЕС берут, вот тогда мы, конечно же, все равно постараемся максимально не отказываться от плюшечек ЕАЭС. И даже одной ногой в ЕС будем получать плюшечки от ЕАЭС. Ну, это гениальная схема, он молодец, молодец, да. Зампред нашего Совета Безопасности высказал такую точку зрения в публикации в мессенджере «Макс». Буквально так. «Ничего не будем решать на референдуме, пока нас не позовут в Евросоюз. А потом, естественно, побежим в припрыжку в Европу. Но до того будем пользоваться всеми льготами ЕАЭС, умело зарабатывая на России и других странах Союза». Молодец, конечно, да. Ну да, да. Здесь все понятно. Еще раз, да. Гениальная совершенно... Гениальная схема. Мы сейчас об этом поговорим, да, наверное, подробнее. Но вначале я хочу все-таки про Запорожскую атомную станцию. Буквально, как говорится, пару слов. Нездоровая история. Ну, просто уже никуда не годится. В Росатоме назвали удар дрона по Запорожской атомной станции прямой предтечей ядерного инцидента. Атака ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию носит намеренный характер, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Ни у нас, ни у военных специалистов нет никаких сомнений, что это был не случайный удар, что оператор четко понимал, куда он направляет снаряд. Любой взрыв, любой пожар на Запорожской станции – это гарантированная потеря электроснабжения, энергоснабжения и водоснабжения уже реакторного блока. Он подчеркнул, что попустительство МАГАТЭ и вседозволенность организации позволяют киевскому режиму шаг за шагом приближаться к опасной черте. К сожалению, в принципы работы входит неправильная политкорректность или какое-то, на мой взгляд, неточное понимание профессионализма, говорит Лихачев. Они ограничиваются лишь 7 столпами и 5 принципами безопасности. Это такая разработка лично главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и его команды. Ну, что касается господина Гросси, господин Гросси это прекрасный человек, это замечательный человек. Мы уже много раз говорили про господина Гросси, и мы все никак не могли понять, что у него со зрением у господина Гросси. Но если у него проблемы со зрением, то что со зрением у тех ребят, которых он отправил в командировку на Запорожскую станцию? Потому что они сидят там. Станцию регулярно обстреливают, они потом, значит, на это на все смотрят и говорят, что, ну вот, например, вот из последнего, да, МАГАТЭ было проинформировано Запорожской станцией о том, что сегодня дрон поразил здание турбины на территории станции. Хорошо. Предположительно, пробив отверстие в его стене. Гросси Рафаэль выражает серьезную обеспокоенность по поводу сообщенного инцидента, который создает угрозу как для 7 незаменимых основ обеспечения ядерной безопасности в условиях конфликта, это вот про те 7 столпов, про которые говорил только что Лихачев, так и для 5 конкретных принципов защиты Запорожской станции, в которых четко указано, что не должно быть никаких атак любого рода ни с ядерного объекта, ни против него. Атаки на ядерные объекты – это как играть с огнем, говорит гендиректор Гросси. Команда МАГАТЭ на станции запросила доступ для непосредственного осмотра пострадавшего здания турбины. Это был бы первый удар дрона внутри периметра территории ЗАЭС с апреля 2024 года. МАГАТЭ будет обновлять эту информацию по мере того, как команда агентства сообщит дополнительные детали после получения запрошенного доступа к месту инцидента. Тоже гениальный человек. Кругом, вот наша проблема заключается в том, что очень много стало гениальных людей на 1 квадратный метр. Но через их гениальность, как бы ни случилось грандиозного кипиша, не побоюсь этого слова, опять ни слова у Гросси по поводу того, кто стреляет по станции. Но посмотрите, как он по-хитрому преподносит всю эту историю. Он говорит, не должно быть никаких ударов ни по, ни с станции. То есть он открытым текстом говорит, что с территории станции мы наносим удары. Но если станция у нас под контролем, значит, с территории станции мы наносим удары. Ну, конечно же, куда там мы бьем? Ну, по Украине, допустим, по каким-то объектам. Ну и, соответственно, если это так, если такая схема вообще в принципе существует, ну, чему тогда удивляться, если и по нашим точкам, с которых мы бьем, которые находятся на территории станции, по нашим точкам там Украина тоже бьет. Вы видите, какая хитрая, такая вот скользкая, склизкая позиция. Да? Интересная история, правильно? Очень правильно. Ни разу еще агентство МАГАТЭ и лично Гросси, который хочет стать генеральным секретарем ООН. Ну, кстати, это нормальная будет для него позиция. Мне кажется, да, это вот как раз вот ровно то место, где он должен быть. Потому что, ну, а что, сидишь, от тебя по большому счету ничего не зависит, да. Все вопросы такие, на которые нужно реагировать, можно обойти. Можно так периодически делать раз в пару лет там какие-то дежурные заявления, и на этом все. Зато зарплата идет, там все хорошо, в общем, все отлично. И очень хорошо себя чувствуют. Ничего не видят, ничего не знают, ничего видеть не хотят, ничего не слышат. Вот как те три обезьяны. Зачем тогда отправлять туда каких-то там, я не знаю, инспекторов, МАГАТЭ, которые сидят на этой запорожской станции? Зачем? Это вопросы к МАГАТЭ, но у меня есть вопросы и к нам. А нам они зачем нужны на этой запорожской станции, если толку от них, как от козла молока? Для чего они нам нужны, эти люди? Для того, чтобы в следующий раз... Вы представляете, что такое удар по машинному залу? Ну, то есть, как бы уже все? Уже можно бить по машинному залу? По залу управления станцией давайте долбанем. Да давайте уже по реактору, как говорится, да. Руководство МАГАТЭ все равно ничего не увидит. А если вдруг случится там что-то такое, напоминающее Чернобыль... Или, как говорит Лихачев, там, да, ну, уже ядерная катастрофа, то и виноватых нет. Вернее, виноватые есть всегда. У МАГАТЭ нет виноватых, у них скользкие формулировки, но у других-то ребят всегда есть виноватые, и виноватыми будем мы. И они сошлются еще на доклад этого самого МАГАТЭ, который говорит, что нельзя допускать ударов ни С, ни В станции. И удивляет меня, конечно... Наша позиция, она меня удивляет. Уже который год они бьют по Запорожской атомной станции, вот ровно с того момента, как эта станция перешла под контроль, под наш контроль, нон-стоп Украина наносит удары. То по подстанции, то по месту, где складируются там какие-то отработанные топливо, то еще куда, по водным резервуарам. Подстанции постоянно они сносят, постоянно. Периодически станцию запитывают через дизель-генераторы. Но мы все время ждем какой-то реакции от МАГАТЭ. Для того, чтобы что? Ну, предположим, случилось невероятное, случилось чудо в этом мире. Появляется Гросси и говорит, да, вот мне доложили мои сотрудники, которые находятся на территории Запорожской станции, что удар, да, был нанесен Украиной. И что дальше? Дальше что будем делать? Ну, нанесен Украиной. И чего? Дальше-то что? Следующий шаг будет какой? Следующего шага же нет, он не просматривается. Зачем нам нужны эти люди на Запорожской станции? Но мы постоянно к ним обращаемся и говорим, отреагируйте. Да я бы на их месте уже отреагировал когда-нибудь. Потому что, ну, можно спокойно отреагировать, толку-то все равно не будет никакого. Есть только один рецепт обезопасить Запорожскую атомную электростанцию. Спасти, собственно, нас всех. От этой ядерной катастрофы ужасной. В 86-м году же случилась авария, да, в Чернобыле? 86-й год. Да-да-да, 86-й год. Я как раз в армию меня призвали, и я на мосту через Днепр в Киеве, вот ровно тот самый мост, про который нам Олег часто говорит, почему эти мосты до сих пор еще существуют. Наш автобус остановили, и люди... В этих, не в камуфляже, в этих, как они, в химкостюмах, да, ОЗК. Они обрабатывали автобус, там чем-то его обливали, там какими-то, какой-то жидкостью. А мы сидели внутри, и ладно, да. Это был июль 86-го года. С 86-го года посмотрите, сколько прошло лет. Вот недавно у нас с вами там была какая-то годовщина, да, там. Аварий. А сколько прошло лет? И до сих пор гигантские территории называются зоной отчуждения. Ну, где-то называется зоной отчуждения, а где-то называется естественным радиологическим заповедником. Гигантские территории! Сейчас они бьют по Запорожской станции регулярно. Регулярно бьют. Еще совсем недавно, я помню, когда они вывели подстанцию вот эту силовую, да, через которую была запитана Запорожская станция, и перешли тогда, ее, собственно, запитали на дизель-генераторы, там оставалось считанное количество дней, когда нужно было что-то уже срочно там делать и снова запитывать ее нормально. То есть мы все время балансируем на грани повторения аналогичной катастрофы. Есть один единственный вариант – сделать так, чтобы эту станцию больше никто не обстреливал. Для этого просто нужно расстрелять тех, которые стреляют по этой станции. Вот такая простая формула, что нет разве? Ну как такое может быть? Да при чем здесь это МАГАТЭ, которому мы все время там, ой, скажите уже, наконец. Они не говорят, мы говорим, тьфу на вас, они опять ничего не сказали. Они и не скажут никогда. Гросси хочет жить в Нью-Йорке, он хочет возглавить ООН. Нью-Йорк – это Америка. Гросси никогда не скажет ничего такого, чтобы был против шерсти американца. Мы все время играем в эту игру. Я не понимаю этого. Не понимаю просто этого. Мы сейчас все замерли в ожидании, когда у нас будут вот эти вот удары, да, по территории Украины, про которые говорил наш МИД. Пока ударов нет. Но я вижу там периодически, там и вчера, и сегодня я видел, да, там сообщения о том, что вот сегодня эти удары будут. Да Зеленский тут разродился, да, когда он вчера, по-моему, об этом говорил, что сегодня ночью нанесут удары. Нанесут удар вот тот, про который там говорили. Ударов пока нет. Мы ждем. Мы ждем. Я думаю, что удар будет. Его не может не быть. Его не может не быть. Но... Мне здесь Лис хитрый пишет, значит, и сквозь вас, Роман, немного чернобыльской пыли пролетело. Лис хитрый, вы знаете, вы не поверите, я месяц бродил по зонам отчуждения. Месяц. Сумасшедший дом, да? Ну, в общем, я туда поехал, да. Это была одна из самых интересных командировок в моей жизни, а у меня их были тысячи. Я прилетел тогда в Гомель. Это я так, сейчас быстро. Я прилетел в Гомель. Три, Гомельская область Белоруссии, она же пострадала даже больше, на самом деле, чем территория Украины. Три района, Брагинский, Ветковский и Норовлянский районы Белоруссии, вот они, там, часть этих районов оказались в этой самой зоне отчуждения. Называется естественный радиологический заповедник. И я в Брагин приехал, для меня подняли шлагбаум, я договорился. Подняли шлагбаум, и мы въехали с территории Белоруссии в эту зону отчуждения. Месяц я туда-сюда ездил, чего я там только не увидел. Я увидел поселок Солнечный на территории Беларуси. Он размерами был больше, чем город Припять, про который узнал весь Советский Союз и весь мир. А про поселок Солнечный не знал никто. И было такое ощущение, что люди действительно там ушли, ну, скажем, ну, не вчера, да, но относительно недавно. Квартиры, мебель, все, вот дома стоят. Универсамы типовые, как везде по всему Советскому Союзу. Огромный поселок, да, поселок Солнечный. В одну из деревень приехали. Заброшенная деревня, и вдруг я вижу, женщина пожилая во дворе. Мы прямо обомлели, когда ее увидели. Мы уже к тому моменту достаточно долго там бродили, еще не видели ни одного живого человека. Она нас увидела, прям села. Села, расплакалась. Ой, сынки, будет с кем хотя бы поговорить, а то чувствую, скоро вообще разговаривать разучусь. Оказалось, что они с дедом вот живут у себя. Когда все случилось, их вывезли в Борисов, под Минск. Они там немножечко побыли. Пожили, а потом вернулись обратно в свою деревню. И она стол, значит, накрывает все. И нам говорит, вот деда нет, он на телеге там, на лошади там куда-то уехал. Вот скоро будет, скоро приедет. Ну, вы пока угощайтесь. Вот самогоночка, вот яблочки моченые, вот огурчики. Мы понимаем, что это все есть нельзя. Уровень радиации просто зашкаливает. Мы выключили там все счетчики, которые у нас были. Потому что невозможно работать, когда они постоянно орут. А она говорит, вот посмотрите, видите, у нас аисты живут во дворе. А говорят, что там, где аисты, там чисто. Имеется в виду радиация, там чисто. Ну, мы ничего не говорили, там, как говорится, да, сели за стол. Угостились потом, дед подъехал, с дедом пообщались. Никогда не забуду, приехали в одну деревню, а там полная деревня людей. Полная деревня людей. Точно так же люди выехали, а потом вернулись в свои дома. И Лукашенко своим указом значит, снова подал тут электричество туда, потому что все в зону отчуждения электричество было отключено, да, а он снова, значит, дал распоряжение, чтобы туда пошло электричество, и автолавки туда заезжали, продукты привозили людям. Вы представляете степень нашего, я даже не знаю, как это описать. Вот представьте, значит, съемочная группа, у нас три человека, я оператор, ассистент оператора, и водитель, мировой мужик, я вот просто вот мечтаю его как-нибудь еще встретить, этого человека. Мы прилетели в Гомель, из Гомеля на машине доехали до Мозыря. Доехали до Мозыря, и там перед универмагом таксисты стоят обычно. Мозырь на берегу Припяти. Я знаю, я там дослуживал, когда нас из Венгрии вывели в Союз. Нас вывели как раз вот туда, в Гомельскую область, под Калинковичем, в деревню Бобровичи. И я в увольнение приезжал в Мозыре, плавал в Припяти, и нам говорили, что все нормально, уровень радиации отличный, это 88-й год, там кругом табло были, на которых, значит, температура, там все дела, скорость ветра, да, в том числе и уровень радиации, он всегда был в норме. Он всегда был в норме. И вот я приезжаю в Мозырь, смотрю, там, где я гулял, там, в увольнительной, вспоминаю, там, все-все-все, и беру таксиста, просто мужика на шестерке «Жигули». И этот мужик с нами въехал в зону отчуждения, месяц с нами был, он стал полноценным членом нашей съемочной группы. Он будил нас, говорил, вставайте, у нас сейчас интервью, этот самый, не проспать бы интервью с генеральным директором Чернобыльской станции, да, мы успеем, все, не-не, вставайте, все, у меня, я уже загрузил оборудование, это, штатив, там, все-все-все, уже в машине, там, едем. Потрясающий был мужик, просто потрясающий. Продолжим через несколько минут.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
7: Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
8: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь.

0: повелось о наследии, которое объединяет народы России.
1: Отличие между ярангой и чумом напрямую зависит от быта и места расселения народов. Так у оленеводов и охотников, ненцев, долган и ивенков традиционное жилище – это переносные чумы. Народы постоянно кочевали, чтобы находить для оленей новые пастбища. По этой причине им было важно легко перемещаться вместе с жилищем. Яранга переносится сложнее из-за особенностей корпуса. Жилище кочевников используется для более длительного пребывания на одном месте. Она распространена у чукчи, эскимосов и коряков. Особенность яранги в том, что ее остов сооружался из шестов разной длины и состоял из двух частей – нижней цилиндрической и верхней конической. Снаружи жилище также может напоминать шатер. Поверх основы яранги натягивают меховое покрытие – ретем. На его изготовление требуется от 40 до 50 оленьих шкур. Внутри яранги устанавливался дополнительный полог. Он образовывает закрытое со всех сторон кубическое помещение из оленьих шкур. Жилище оленных чукчи достигает высоты от 3,5 до 4 метров, а его диаметр составляет от 5 до 8 метров. Оно отапливается при помощи жира. Береговые чукчи используют китовый и тюленей, а тундровые – жир, вытопленный из оленьих костей. Народы ставили плошку с продуктом в жилище, а в ней горел фитиль, искрученный жгутом травы. В то же время ненцы отапливали чум, разводя костер. Само название жилища переводится с немецкого как «очаг». На вершине чумы есть домовое отверстие. Тепло от очага, поднимаясь вверх, задерживается на наклонных стенах и по кругу опускается вниз. Каркасом чума служит от 25 до 50 шестов, поставленных конусом. К двум основным опорным шестам на одинаковом расстоянии друг от друга приставляются остальные. Веревка продевается сквозь отверстие вверху опорных шестов и образует петлю, в которую продевают верхние концы остальных шестов. От их количества и длины зависит устойчивость и размер чумы. Чем больше шестов и шире расстояние между опорами, тем вместительнее жилище. Для покрытия чумы используется от 60 до 80 шкур оленей. Летом их заменяют берестой или все чаще брезентом. Подобно ненецкому чуму, чукотская яранга обладает большой вместимостью и устойчивостью, что особенно важно для кочевников Арктики, где часто сильные и неожиданные порывы ветра. Для прочности покрытия и устойчивости каркаса ярангу укрепляют снаружи камнями, льдинами или поставленными вертикально и связанными друг с другом нартами. В сборе чума и яранги активнее всего задействованы женщины. Также чукчи считают ярангу живым существом женского пола. Как отмечал собиратель фольклора Всеволод Лебедев, в ней все одушевлено. И шесты, и покрышки, и полог. Здесь обитают главные семейные охранники, духи-хранители и огневые доски, с помощью которых и добывается живой огонь.
2: Говорит Москва, 94,8. Повтор лучшего.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна.
4: Столица России, Москве, 18:37. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира вы знаете. Телефон для смс-сообщений вы тоже знаете. Для сообщений в Телеграме у нас есть «Говорит Москва» бот. У нас есть бот для сообщений в Максе. Вижу все ваши сообщения. Продолжается трансляция нашей программы на всех наших ресурсах, и в Телеграме, и на нашей странице ВКонтакте, ну и на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек нас смотрит сейчас на Ютубе?
5: 1495.
4: 1495, отлично. Вот, ну я сейчас быстро просто расскажу. Есть тут, вот видите, лис хитрый, отвлек называется. Вот картину, представляете, значит, вот четыре человека, ну, такие уже полуодичавшие люди, которые ездят по этой зоне отчуждения, и вот едем по дороге, которая наполовину поросла травой уже, а трава там прям выше человеческого роста. Периодически так едешь, и вдруг видишь указатель, да, населенный пункт такой-то, да, а трава выше, чем этот указатель. То есть, ну, просто потрясающе, конечно, какие-то сюрреалистичные такие картинки. И вдруг мы смотрим, на дороге стоит ГАИ.

0: Гаишник. Гаишник стоит с жезлом. Мы прям... Что с нами в этот момент случилось, это даже не описать. Мы смотрим, стоит гаишник. Мы останавливаемся, а он так этой палочкой: проезжайте, проезжайте. Мы таки выходим из машины: мужик, ты настоящий? Он: проезжайте, я вам говорю, проезжайте. Молча садимся в машину, едем дальше по этой дороге. Метров через 500 еще один гаишник. И тоже машет: проезжайте там, типа, проезжайте. Вот с специфическим вот этим белорусским выговором: проезжайте. И мы въезжаем в деревню в одну, и вдруг видим в этой деревне ажиотаж просто. Много людей, они все вот стоят вот толпой и с кем-то разговаривают, кто-то что-то делает. И я сквозь эту толпу, значит, пробираюсь в этот самый центр, а в руке у меня микрофон с надписью «Вести», я тогда в «Вестях» работал. Я, значит, туда, значит, расталкиваю всех, пролезаю, и вдруг я вижу, стоит Лукашенко, президент Белоруссии. Ну, мы такие уже, слегка небритые, скажем так, да? Стоит Лукашенко, там какие-то люди, а он тоже там в камуфляже в каком-то с лопатой. С лопатой. Дерево сажал он в этот момент. И я ему говорю: «Вести, российское телевидение, интервью давайте с вами там запишем, Александр Григорьевич». Он такие: «А что за вести такие? Вы откуда? Из Минска, что ли?» Я говорю: «Да нет, из Москвы». «Как из Москвы?» Я говорю: «Да вот так вот, из Москвы». И мы, значит, с ним записали интервью. Оказывается, вот он приехал в деревню там встретиться с людьми, которые живут в зоне отчуждения. Да, просто какая-то вот, я говорю, полный сюр. Ну и потом из Белоруссии мы приехали непосредственно уже... в Славутич. Славутич — уникальный совершенно город, потрясающий, красивый город. Это город, который строили всем союзом. И город разбит на кварталы. Кварталы называются Киевский квартал, Тбилисский квартал, Рижский квартал и Ереванский квартал. Вот Ереванский квартал, там все дома построены из туфа. А Рижский квартал, вот как на Рижском взморье, такие особнячки, и Киевский квартал, там особнячки, вот потрясающий, то есть город сам по себе, да, вот строили всем союзом, да, и вот прям колорит каждой республики, потрясающий просто, чистейший город, 24 часа в сутки ездили маленькие фирменные такие машинки, которые мы тогда первый раз вообще, в принципе, увидели, это пылесосы, они пылесосили пыль, чтобы не было пыли, потому что самая страшная история — это пыль, радиоактивная пыль. И в этом городе жили, собственно, люди, которые работали на Чернобыльской станции. Тогда два реактора работало. Два реактора на Чернобыльской АЭС. Ну, четвертая — это аварийная история, да. Один еще какой-то заглушили, его два реактора работало. Записали интервью с генеральным директором Чернобыльской станции, который нам много интересного рассказал. Потом пошли по золотому коридору. У них коридор такой, обитый металлопрофилем золотого цвета. Они его называли «Золотой коридор». И по этому коридору смена заступала всегда на дежурство, а другая смена, значит, ну, весь персонал, да, который вот заступал на дежурство, шел по этому золотому коридору, и также по золотому коридору уходили те, которых они пришли менять. В этот центральный зал, значит, пришли, посмотрели, как управляется эта станция, потом объект укрытия, саркофаг, там... Как нам говорили, 16-этажный дом, да, на некоторых этажах можно находиться было некоторое время, там, 1-2 минуты, где-то 4 минуты, на некоторых этажах вообще невозможно было находиться. Мы поднялись на этаж, где можно было находиться 4 минуты, я записал стендап, и мы быстро оттуда снова ушли. Ушли, Припять сняли, ну, в общем, это было просто потрясающе. Потом оттуда мы выезжали, когда из зоны отчуждения, ушли на Борисполь, Киевский аэропорт. Ты когда выходишь из этой зоны, проходишь специальные аппараты. Вот знаешь, бывают в аэропортах сейчас, там заходишь, там руки, да, нужно поднять, там приложить к чему-то, да, такая кабинка, раз, крутится там и проходишь, да. Там вот что-то подобное было, тоже нужно было приподнять руки, прислониться там к чему-то. И если загорится зеленый свет, значит, можно выйти, тебя выпустят. Если красный, то у тебя проблемы. Ну, там загорелась зеленая лампочка, мы вышли. И с Бориспольского аэропорта вылетели в Москву. Прилетели в Москву, нас отправили потом в Обнинск, там физико-энергетический институт, и при нем там госпиталь, ну, профилакторий называется. Мы там прошли обследование, там, ну, в общем, все, слава богу, хорошо. Это по поводу немножко пыли, лис хитрый. Вот. Ну, это я отвлекся. Мы хотим повторения подобного дождаться, чтобы у нас опять появились зоны отчуждения, чтобы у нас опять случился вот этот вот ужас, когда бесконечное количество людей нужно вывозить, куда-то эвакуировать, переселять, обеспечивать жильем, забыть про какие-то территории на многие-многие десятилетия. С той стороны они будут продолжать это делать. Ну, невозможно их остановить просто, там, я не знаю, своими обращениями в МАГАТЭ. МАГАТЭ, у них нет никаких рычагов давления на этот режим. Единственный рычаг давления на этот режим называется Вооруженные силы России. Только так и никак по-другому. Мы ждем этих ударов. Мы вот прям все с вами замерли в ожидании, потому что... Ну, потому что нам сказали, что эти удары будут, и они будут системными по всем вот тем самым ППРам, пунктам принятия решений, или центрам принятия решения, по объектам, где собирают дроны, проектируют что-то. Мы ждем. Я думаю, что эти удары будут. Когда, не знаю, друзья, даже не спрашивайте у меня. Но они должны быть, потому что не может их не быть. Нельзя делать заявление вот такого уровня, такого масштаба и на таком уровне, и ничего потом вслед за этим не делать. Просто нельзя. Я думаю, что кроме нас с вами это тоже все понимают, в том числе и те, которые принимают решения. Теперь, что касается той стороны. Та сторона, ну, когда я говорю про ту сторону, я даже не про киевский режим. Я про ту сторону. А там и американцы, и европейцы, это все одна сатана. Одним просто сейчас, как говорится, не до этого. Вроде бы как, да, американцы перестали оказывать какую-то там помощь там Украине. На самом деле, на мой взгляд, они просто поменяли схему. Просто схему поменяли. Раньше просто передавали, сейчас не передают. Они сейчас продают, но продают ровно то же самое, что продавали. Другое дело, что масштабы не те. Масштабы не те. Американцы говорят, что они не в состоянии оказывать сейчас эту поддержку. Вон Зеленский там на... Какое-то письмо написал там на 5 или на 15 листах, я не знаю, да, с просьбой к Трампу. Вернее, он там через слово говорил «спасибо, спасибо, спасибо, спасибо за это, спасибо за то, что вы есть, спасибо за ваши ракеты, спасибо за Хаймер, спасибо за там, что там, какие-то там другие американцы, какие-то американские, атака МС, там, Storm Shadow, Patriot он просит». За Патриот тоже говорит спасибо, но говорит, дайте нам Патриот. Ну, если не можете дать, дайте нам лицензию. Мы сами произведем. Они сами произведут Патриот. Дайте нам лицензию, мы произведем. И когда мы начнем производить, мы этими ракетами снабдим всех, кому эти ракеты нужны, из ваших союзников, которым вы, собственно, дадите добро помочь. Там, если речь будет идти о странах Ближнего Востока, мы им тоже эти ракеты сделаем. Вы, главное, дайте нам лицензию. Американцы пока никак не отреагировали, что-то мне подсказывает, что они вообще никак не отреагируют. С ракетами Патриот проблемы. Им самим, как они говорят, это они говорят, их Министерство обороны, которое называется Пентагон, они говорят, что для того, чтобы им восполнить потраченные вот эти вот ресурсы на Иран, необходимо несколько лет для того, чтобы, собственно, им самим хватило, да? В этом проблема. А так бы, я думаю, что они, конечно, бы все это дело продали бы с удовольствием, и Трамп бы считал бы деньги на калькуляторе, как тот крот, да, в мультике, хоп-хоп-хоп, посчитал бы, сколько он снова заработал. Но пока просто продавать особо нечего. Но Хексет говорит о том, что вся вот эта программа украинской помощи, она ни в коем случае не будет отменена, она будет, наоборот, поддерживаться и продолжаться. Поэтому что Европа, что Америка. Так вот, та сторона, она же активно работает, вот посмотрите. Они активно работают. Я даже не про то, что они готовятся к боевым действиям там к какому-то 30-му году. Это да. Я по поводу того, что вообще в принципе происходит по периметру у нас с вами. Ну, посмотрите, вот все, что происходит, кучно идет. Ну, я не верю в совпадение. Выходит поумневшая Кая Каллас на публику. Она прочитала, видимо, все книги. Она выходит и говорит: я вообще считаю, что России нужно предъявить те же самые требования, что и Украине, когда конфликт, когда речь будет идти о завершении конфликта. О чем я, говорит она. Ну, если Россия требует сокращения украинских вооруженных сил, то мы тоже должны потребовать сокращения российских вооруженных сил. Безусловно, говорит она, мы должны потребовать вывода российской армии с территории Молдавии и с территории Грузии. Но это она имеет в виду Приднестровье, она имеет в виду Абхазию и Южную Осетию. Вот это они называют с территории Молдавии, с территории Грузии. Есть реакция нашего министра иностранных дел, она прекрасная, такая, ну, интеллигентная, нормальная реакция. Он говорит: идиотские предложения мы даже и обсуждать не собираемся. Он не сказал ничего, все, что он думает там по поводу Кая Каллас, да, но вот он выразился вот так вот изящно, да. Идиотские предложения мы не обсуждаем. И события, посмотрите, которые разворачиваются у нас с вами на наших глазах здесь и сейчас там в Армении. Вот вы мне скажите, это все, это совпадение? А плюс сюда, мы еще с вами видим новости, которые прилетают из Сербии. Вот прям вот одно за другим события разворачиваются, замечаете? Из Сербии прилетают новости, что... власти Сербии обсуждают вопрос о введении виз с Россией, чтобы выполнить требования Брюсселя. Вопрос визового режима с РФ обсуждается в качестве выполнения, значит, требований Брюсселя. Ну и, соответственно, Россия говорит о том, что она примет симметричные меры, если Сербия отменит режим безвизового въезда в страну для россиян. Это заявление Дмитрия Сергеевича Пескова. Ну, Сербию качают много лет. Сербию качают много лет и, судя по всему, уже докачали. Потому что не сегодня-завтра. Мы с вами увидим там интересные процессы. Вот Григорий Санкт-Петербург мне бейсболку прислал. Сербия на бейсболке написано. В Телеграме. Да-да-да-да-да. Ее качают. Качают активно. И, судя по всему... Ну, по крайней мере, я ориентируюсь на заявление Вучича, который говорит, что он до конца своих полномочий, до конца 27-го года, как говорится, поработает президентом, а дальше он уже больше не пойдет, избираться не будет, там все дела. Я еще знаю, кто там руководит парламентом, какая позиция у этой дамы. А еще я вижу вот эти бесконечные, собственно, демонстрации на улицах Югославской. Вот она... оговорка, понимаете, нет уже давно Югославии, но Сербию то в покое не оставляют. На улице сербской столицы ходят опять студенты, которые... У меня дежавю, я это уже все видел. Они возмущаются до сих пор, собственно, тем, что обвалился козырек в Нови Саде на вокзале. И поэтому, значит, вот это вот все превратилось в сплошные политические акции. Шествия, в акции протеста, столкновения, требования там политические там, и так далее, и так далее. Сербия, Молдавия заговорили об Абхазии, о Южной Осетии. Когда я говорю Молдавия, я имею в виду Приднестровье. Мы с вами уже много раз говорили о том, что эта карта у них в рукаве. Они могут там что-то начать мутить. Заявление министра иностранных дел Молдавии на сегодняшний день просто... Оказывается, он видит Молдавию в составе Румынии. Ну вот что ты тут сделаешь? Соответственно, в составе Евросоюза. Для того, чтобы пойти в Евросоюз, необходимо решить проблему Приднестровья. Могут они развязать этот кейс? Ну, конечно, могут. Ну и вот сюда вот теперь идем, да, собственно, смотрим на то, что происходит в Армении. В Армении тоже все очень интересно. Просто интересно. Гениальный, как он думает, человек руководит Арменией, и мы прекрасно видим дорогу, по которой он идет, и по которой он хочет, собственно, Армению повести. Он ее ведет туда уже 8 лет с 18-го года. Было совершенно очевидно, что он будет делать. Все прекрасно понимали, что он будет делать. Ну вот реагировать мы начали только сейчас. Я не буду давать каких-то прогнозов на тему того, кто может победить там на этих выборах. Я просто рассуждаю. Я рассуждаю. Он переизбрался даже после того, как проиграл Карабахскую войну. Он умудрился переизбраться, этот человек. Есть оппозиция, достаточно серьезная оппозиция в Армении. Но у оппозиции в Армении есть одна проблема. Есть одна проблема. Там каждый за себя. Каждый за себя. Он этим мастерски пользуется. Роберт Кочарян, который на протяжении первого дня, с того момента, как Пашинян пришел к власти, он, собственно, в оппозиции Пашиняну, и понятно почему. У него свой блог, который он ведет на выборы. Картинку, которую я вижу там с их мероприятий, она впечатляет. Много людей там, все, да, это я вижу. Я вижу Самвела Карапетяна, который тоже ведет свою политическую силу на выбор. Я вижу там дожнаков, которые своих людей выводят на улицы на акции протеста против Пашиняна. Я еще вижу там разных людей, которые выводят своих сторонников на улицы Еревана. Картинка красивая, но каждый сам за себя. А это значит, что оппозиция разобщена. Это значит, что большой риск есть, что они наберут опять, как говорится, небольшой процент, каждый по отдельности, вместо того, чтобы единым фронтом выступить против этого человека. Этого не происходит. Этого не происходит. Трагедия в этом. В этом трагедия. Все заявления, все действия Пашиняна, которые мы видели, начиная там с 18-го года, с того момента, как он пришел к власти, они абсолютно, он ничего не скрывал. Это все абсолютно логично продуманная схема. Как получается, вот у тех людей, которые играют против нас на глобальном поле, все время нас переигрывать? Вот объясните мне, как это получается? Почему мы каждый раз, проигрывая где-то, не делаем работу над ошибками? Много лет назад я рассказывал о том, как работало американское посольство в Армении. Да, вот мы знаем, что оно там самое большое и по размерам, и по численности персонала, это мы все знаем. Но дело же не в этом, не в размере, а дело в том, как они работали. Вы не поверите, слушайте, в то время, когда мы, оружие со скидкой, энергоносители со скидкой, вот про газ мы сейчас вот им говорим, что если вы пойдете в Евросоюз, вы получите там вот цену Евросоюза на газ, а сейчас у вас льготная история. Ну, мы это сейчас говорим, и мы постоянно говорим про эти цены на газ, там еще на что-то, когда это там начинает уже пахнуть жареным. А как работают они? Они работают, то есть мы вкладываем миллиарды, вливаем миллиарды, в прямом смысле слова, бешеные миллиарды. Но делаем ставку все время на какие-то политические силы, находящиеся у власти. А потом в один прекрасный момент выясняется, что эти политические силы, их просто пинком под зад с этой, из этой самой власти, и к власти приходят совершенно другие люди, с которыми у нас никаких завязок нет. И эти люди все, которые приходят к власти, они антироссийски настроены. И потом мы удивляемся, как так получается? Как так получается, что они, вот они пришли к власти и сразу тащут свои страны там в разные стороны, которые уж точно не с нами? Эту историю мы с вами видели в Молдавии. А что, нет, не видели разве? Видели. Ну, приезжал сюда президент Молдавии, там, Дадон, он все время приезжал. Мы такие, вот, Дадона надо поддержать, мы его поддерживали. Мы открывали наш рынок для молдавского вина, для того, для сего, для другого. Потом Дадона раз не стало, пришла Майя Санду. А Санду у нас, оп, и никаких наработок с Санду у нас нету. У нас нету. И более того, внутри Молдавии у нас тоже позиции утеряны. Мы пытаемся нарастить, но как-то мы запаздываем. Мы опаздываем все время. Та же самая история у нас была на Украине. Все же плавненько разворачивалось, развивалось. И вот оно к чему пришло. И то же самое происходит сейчас в Армении. То же самое абсолютно. Там никто не меняет никаких правил, там все обкатанные алгоритмы, и они все время дают результат. Слушайте, сотрудник американского посольства в кафе в Ереване, в кафе назначает встречи Они объявления вывешивают на сайте посольства. Если хотите, там приходите. Приходят люди, им задают вопрос. Вы чем хотели бы заниматься? Вы знаете, говорят они, мы хотели бы заниматься проблемами ЖКХ в Армении. Ой, спасибо вам большое за то, что вы пришли. Вы даже не представляете, как вовремя вы пришли, говорит вот этот вот американец. Мы как раз сейчас думали, что нужно поддержать таких людей, которые бы хотели заниматься проблемами ЖКХ или социалки, или проблемами плохих дорог. Мы вот искали этих людей. Хорошо, что вы пришли. Что вам нужно? Сколько вас человек? Нас 5 человек. А, прекрасно, прекрасно. А что вам нужно для того, чтобы вы начали работать? Ну, нам было бы неплохо компьютер, там какой-нибудь офис. Все прекрасно. Вот вам столько-то там денюшек на компьютер, вот вам столько-то денюшек для того, чтобы сняли офис. Идите работать. Работайте, будем встречаться раз в месяц, будете получать там зарплату у нас $150, грубо говоря. А вы чем хотели бы заниматься? Вы знаете, мы хотели бы заниматься интернет-телевидением. Прекрасно, прекрасно, это же просто замечательно, замечательно. Вот вам это на камеру, вот вам на это, вот на то, вот на зарплату. Раз в месяц встречаемся, будете получать зарплату. И в итоге в маленькой микроскопической Армении тысячи организаций, замкнутых вот на такого человека, который раз в месяц раздает бабки, причем копейки по сравнению с теми вливаниями, которые делаем мы. И они начинают работать. Они начинают работать внизу, на земле, распространяя вот параллельно с проблемами ЖКХ те самые нарративы, которые нужно. То есть против нас начинают работать. А потом по щелчку они приходят и говорят тем ребятам, которые были властью, уходите, пинок под затык, уходите. Теперь мы там типа здесь будем рулить процессами. И все. И все. И все наши миллиарды, которые мы вложили, десятилетиями вкладывали, строя дороги, атомные станции поддерживают, топливо, железные дороги, водопроводы, газ, там, я не знаю, школы, университеты, университеты. В этих университетах, которые мы строим и преподаем, да, там, на наши деньги все получают зарплату, стипендии и все остальное. Студенты, которые сидят в аудиториях, с ними работают совершенно другие люди. И эти студенты уходят в другое информационное пространство. И все, и все. И мы каждый раз наступаем на эти грабли. Каждый раз. Удивительная история. Удивительная. Продолжим через несколько минут.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Зумеры. В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В этот вторник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей. Далекие края, волнующая праздность, отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Будапешт. Столица Венгрии – место с богатой историей, которое точно стоит посетить путешественнику. Сразу отмечу, что для поездки понадобится шенгенская виза, но в случае с этой европейской страной проблем в ее получении быть не должно. Также необходим действующий минимум 3 месяца после окончания визы загранпаспорт и медицинская страховка. Стоимость визы составит 80 евро, и еще около 18 придется отдать за сервисный сбор. Между Москвой и Будапештом расстояние не близкое. На машине придется проехать свыше 1800 километров через Белоруссию, Польшу и Словакию, что в современных условиях сделать достаточно сложно. Кроме нашего ближайшего соседа, разумеется. Кстати, можете послушать выпуск про Минск, если захотите, и по дороге остановиться там. Самым быстрым маршрутом будет дорога на самолете. Однако здесь также не без своих нюансов. Из-за санкций Россия и Венгрия закрыли свое воздушное пространство друг для друга, поэтому лететь придется с пересадкой в Стамбул. Время в пути зависит от рейсов, но рассчитывать советую минимум часов на 7 в одну сторону. Стоимость билетов также варьируется и начинается примерно от 40 тысяч в обе стороны. Начать свою прогулку по Будапешту рекомендую с Будайской крепости. Там собран целый ряд достопримечательностей, включая Королевский дворец, художественный исторический музей, руины средневекового замка и много всего интересного. Можно подняться на гору Геллерт и пройтись по монументальной цитадели. Это оборонительное сооружение было построено еще во времена династии Габсбургов и с тех пор использовалось для контроля и обороны города, в том числе немецкими войсками во время Второй мировой войны. Советую приобрести обзорную экскурсию по местным красотам, ведь Будапешт по праву славится своей архитектурой по всему миру. А под конец дня можно отправиться в купальню Сеченьи, где вас ожидают термальная вода, оздоровительные ванны и залы, украшенные лепниной и мозаикой на водную тематику. Отлично подойдет, чтобы расслабиться после долгих прогулок по этому красивому городу. В Будапеште можно как снять квартиру на несколько суток, так и заселиться в комфортабельном отеле. В сети есть множество сайтов с удаленным бронированием и ценами, указанными в рублях. Цены начинаются от 4000 рублей за сутки и выше. Хорошие варианты можно подобрать в районе 6000. К слову, важный момент по поводу оплаты. Карты МИР в Венгрии не работают. Такая же история с картами от Visa и MasterCard, выпущенными в нашей стране. Как вариант, нужно запастись наличными или использовать карты, выпущенные в соседних с Россией странах – Узбекистане, Казахстане и прочем. При этом часть карт с платежной системой UnionPay в Венгрии работает, однако с этим лучше разбираться отдельно. Что поесть в Венгрии? Русские и венгры во многом похожи, в том числе и в пищевых пристрастиях. Любимый многими нашими соотечественниками гуляш – это традиционное для Венгрии блюдо, которое вам охотно предложат в местных ресторанах. Есть и рыбный вариант этого наваристого питательного супа – халасли. Как любитель первых блюд обязательно рекомендую попробовать оба. А для поклонников фастфуда у венгров тоже есть свой фаворит, и называется он лангош. Это дрожжевая лепешка, обжаренная в масле и смазанная чесночным соусом. Сверху ее посыпают тертым сыром, иногда добавляя паприку. А на десерт можно заказать ретеш – венгерский вариант штруделя. Причем он будет не только сладким, есть много вариантов с курицей, рыбой или грибами. Если хотите совместить приятное с полезным и во время прогулки по достопримечательностям закупиться сувенирами, то предлагаю отправиться на центральный рынок Будапешта. Это красивое здание, отчасти похожее на музей. Оно имеет 3 этажа, украшенное лепниной, орнаментами, само по себе очень светлое за счет большого количества окон. И кроме того, в нем расположились множество торговых рядов, в которых можно приобрести предметы ручной работы, национальные сувениры и многое другое. Например, с собой из поездки можно взять различные продукты. Венгерский вариант фуа-гра, паприку, марципаны, травяные ликеры и шоколад. А отличным подарком станут тряпичные куклы, вышитые салфетки, а также изделия из фарфора и хрусталя.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Столица России, в Москве, 19 часов 7 минут, уже 8 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира вы знаете, телефон для смс-сообщений тоже знаете. У нас есть для сообщений в Телеграме «Говорит МСК-бот». Есть бот у нас в Максе, вижу ваши сообщения, кстати. Зачитаю их, зачитаю обязательно. И продолжается трансляция нашей с вами программы на всех наших ресурсах. И в Телеграме у нас, и на нашей странице ВКонтакте она тоже продолжается. И продолжается она на Ютубе. Сколько человек у нас на Ютубе?
5: 2037.
4: 2037, хорошо, хорошо. Владимир пишет: прошло 4 года войны, и Мария Захарова делает заявление о том, как режим Зеленского наконец проявил свою террористическую натуру. В этом году это уже который раз. Я понимаю вашу мысль, Владимир, но заявление надо делать. Заявление надо делать. Это... Ну, как бы, так принято, то есть МИД обязательно должен делать эти заявления. Я не против заявлений, я двумя руками за заявление, но я считаю, что параллельно с заявлениями должно происходить еще что-то такое интересное, чтобы таких заявлений в итоге, чтобы не было повода для таких заявлений, я вот про это говорю. А так вот, да, в принципе, правильно и делают, да, правильно делают. Что-то вот сообщение какое-то прилетело интересное, я ничего не пойму. Товарищ Бабаян, вы и Соловьев не глупые люди, вы зачем врете? Вы же прекрасно видите, что мы с 91-го года свернули точно не туда. И вы, как советские, это понимаете. Наталья Врушинская. Вручинская. Ну, да. Не туда свернули мы в 91-м году. Не буду комментировать. Мне понравилось заявление нашего президента. Он спокойно, спокойно, значит, описал перспективу тому же самому Николу Пашиняну, что, в принципе, может случиться, как говорится, там, да, с какими последствиями может столкнуться армянский народ. Спокойно, там, уважительно, уважительно все было описано. Реакция есть. Пашинян, мне кажется, от нашего президента услышал в первый раз, что, оказывается, можно провести референдум там по этим самым вопросам. И вот сегодня, значит, он делает заявление по поводу этого референдума и говорит, что у нас пока нет четкой перспективы, да, имеется в виду в Евросоюзе. Вот когда она появится, вот тогда мы проведем референдум. А сейчас вот проводить референдум там раньше времени, когда еще, как говорится, нам никто не обещал ничего, было бы не очень правильно. Было бы не очень правильно. Ладно, посмотрим, чем закончатся эти выборы. Посмотрим, посмотрим. И посмотрим, какой дорогой дальше пойдет армянское государство. Эдвард говорит, вот вы тоже, видимо, получается, виноваты в развале Советского Союза. Ну, наверное, да, я не знаю, вот дама написала, я вот зачитал, видите. Наверное, я виноват в развале Советского Союза. Ну что, друзья, давайте попробуем обменяться мнением. Сейчас я наушники возьму. Обменяемся мнениями. Послушаем, что вы нам скажете. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Добрый вечер.
6: Георгий Романович, добрый вечер.
4: Ну, добрый, да, добрый.
6: Ну, вот хочу про Запорожскую атомную станцию, значит, вопросы некоторые, да, осветить, да.
4: Да.
6: Вот, как бывший инженер-физик, значит, вот, который атомные станции все наши практически объехал, ну, своими ногами, руками там все потрогал и так далее, значит. Ну, смотрите, что плохо совсем с Запорожской станцией? То, что питание к станции на собственные нужды подходит до сих пор с украинского берега. То есть вот такой вот абсурд, да, то есть театр абсурда, происходит вот по сей день. То есть никаких попыток провести, значит, энергопитание, ЛЭП, кабель там, или запустить ТЭЦ рядом стоящую, не сделано. То есть рубильник от безопасности Запорожской атомной станции находится в руках фактически у террористического государства. То есть в любой день они это вырубят под тем или иным предлогом, что уже не раз бывало, и дизеля. А дизеля – это, в общем-то, тоже ограниченная вещь. То есть почему это не делается, совершенно непонятно. Кроме того, это лишает возможности Россию устроить там полный блэкаут. То есть мы не можем сделать на Украине то, что надо сделать давно, выключить им все электричество, потому что таким образом мы обесточим свою станцию. Значит, насколько это пагубно? Это не смертельно, это не катастрофа, то есть никакого Чернобыля не произойдет, но реакторы мы потеряем, понимаете? То есть топливо, да, это второй вопрос, топливо до сих пор из реакторов не выгружено. О чем это говорит? То есть остаточное тепловыделение уже, конечно, прекращено, потому что распались, значит, изотопы, значит, короткоживущие, но поскольку в реакторе топливо находится в подкритическом состоянии, все равно тепловыделение идет. Реактор нужно охлаждать. Для этого нужно через него прокачивать теплоноситель. На это требуется электроэнергия, собственно. Вот. То есть прекращение прокачки, конечно, к счастью, да, реактор наш, вот этот замечательный БВР-1000, сконструирован так, что он в такой ситуации холодного останова, он не взорвется. Но внутри элементы активной зоны, скорее всего, будут повреждены довольно существенно. То есть топливо надо выгружать. Ну и, конечно же, так сказать, вот на любые вот такие попытки атак на ядерные объекты, конечно, надо очень жестко отвечать, симметрично, то есть уничтожать открытые распределительные устройства на украинских атомных станциях, чтобы возникла проблема запертой мощности, чтобы они были вынуждены их заглушить, не в коем случае не бить не по станции, а по распределительным трансформаторам. Ну и, конечно же, нужно отозвать из МАГАТЭ все, так сказать, наши акты о продлении сроков. То есть на Украине все реакторы давно уже практически, кроме одного или двух, я сейчас наизусть не помню, они уже отработали свой срок назначенный. Но Россия же щедрая душа, да, вот мы их продлили, и мы на 10 лет, в том числе, кстати, на Запорожской АЭС тоже. То есть там только два свежих реактора. Остальные все нужно отозвать, все акты, все разрешения, потому что доступа у нас к этим реакторам не было, к этим станциям. Вот сейчас в случае что, а там, в общем-то, плачевное состояние, запчастей-то нету. Где они ничего берут, непонятно.
4: Сан Саныч, давайте топливо другим тоже дадим возможность высказаться. Я все давайте, понял, да, все, это очень интересно.
6: Надо, спасибо. Надо морозиться, надо действовать.
4: Спасибо. Александр Сучков говорит, интересно, если мы ударим предупреждающим ударом по Хмельницкой станции, Гроссия это заметит или нет? Украина активно взялась за трассу Новороссия, минирует с помощью дронов, атакует бензовозы. Василий нам говорит, да, мы знаем про это, мы знаем. Мне кажется, уже скоро пробьют Запорожскую станцию, и ничего не изменится, уже нигде нет правды, и никто не ответит за катастрофу, Алекс говорит. Дальше читаю ваши сообщения. Мы только замахиваемся и говорим, сейчас как дам, и не даем. Андрей, но это тоже не так. Мы даем, и еще ой-ой-ой, как даем. Но речь идет немножечко о других ударах. О которых вот мы с вами говорили сейчас, да. Это немножечко другие удары, да. И вот мы ждем сейчас именно эти удары. Вот здесь кто-то написал, что отвечать нужно орешникам, да, там, на все вот на эти удары, которые мы видим. Слушаю вас, говорите в эфире.
1: Алло, добрый вечер, Роман Георгиевич.
4: Добрый.
1: Вадим, Подмосковье. Ну вот я бывший бакинец, и у меня четкое убеждение, что Армения последует за Византией в историческое небытие. А потом, может, и Грузия потихонечку. А потом все, наш Северный Кавказ они перебаламутят. То есть мы откатимся где-то к Воронежской губернии с набегами на рабовладельческих банд и все такое. Ведь смотрите, халифат начинает объединяться, Египет договаривается с Пакистаном, бывшие враги арабы и иранцы начинают уже там вась-вась. То есть европейцы забыли совершенно урок сражения под Веной с турками или 800-летнего там борьбы в Испании с арабами. То есть мы собачимся между собой как идиоты. Когда до Запада дойдет, что мы просто обречены, мы самоубийцы, что вот Мы друг друга не можем понять, и в конце концов Россия – это гигантский просто ресурс для Европы, для нашей общей цивилизации. Нас просто вырежут, и не потому что они там правоверные какие-то или плохие, за ресурсы вырежут под вот этим зеленым знаменем.
4: Понял, есть и такая точка зрения, да, есть. Добрый вечер, Юрий Николаевич, слушаю вас.
5: А, добрый вечер.
4: Здравствуйте.
5: Алло.
4: Да-да-да, я вас слушаю, говорите, пожалуйста.
5: На верхах существует мнение, что не надо сильно бить по Украине, ведь это братский народ. А вот 100 лет назад так не считали наши красные предки, которые просто обнулили своих белых братьев за то, что они выступали против создания первого в мире социального государства. Сегодня наша задача победить европейский нацизм, передовым отрядом которого украинцы стали и должны быть, как 100 лет назад, просто обнулены.
4: Понял, спасибо, спасибо. Слушаю вас, Олег, говорите.
7: Здравствуйте, Роман Георгиевич.
4: Здравствуйте.
7: Ну, совершенно верно. Да, наш МИД все правильно на 500% констатирует, что вот украинская обезьяна с гранатой, с западным оружием бьет по Запорожской АЭС. Все верно. На 5-м году мы много констатируем, что был вот этот ужасный террористический акт против колледжа в Старобельске. Все констатируется правильно и политическими властями, и медиа. Все верно. Ну вот, понимаете, значит, на 5-м году СВО все-таки наше руководство демонстрирует такую запредельную сдержанность по отношению к пресловутой укронацистской верхушке. Потому что, видимо, Медведев пишет такие боевые правильные посты, но все пока остается правильными словами. Мне кажется, что, наверное, вот можно такой тезис, может быть, как-то озвучить или обсудить, что, наверное, России будет максимально сложно, а может быть, даже невозможно достигнуть своих целей в СВО, не занявшись вот уничтожением этой самой пресловутой укронацистской верхушки. У нас 8 дней прошло, да, был хороший массированный удар, в том числе и по там военному объектам, очень важным в Киеве. Прошло 8 дней с 24 числа. Мы не повторили пока именно подобного удара. Мы все-таки еще раз не бьем по этой вот злосчастной укрохунте, по военному, политическому руководству укроврага. И мы только констатируем по поводу вот... Это реальная опасность, связанная с ЗАЭС, с Энергодаром. Есть совершенно верная и правильная констатация. Террористические удары по России, террористические удары по Энергодару и ЗАЭС. Все верно. Но мы должны как-то эффективно отвечать, обеспечивать свою безопасность и достигать
4: цели. Олег, скажите мне, как вы думаете, будет удар еще один? Как минимум один.
7: Российский ответ, да?
4: Да-да-да, вот такой вот мощный там с применением...
7: Да вот он даже
4: всего и все.
7: Именно по военным и прочим объектам он был уже и сейчас, он почти каждый день эти групповые удары идут. Но мы все равно именно по укронацистской верхушке не бьем. Даже вот просто формально СБУ, Минобороны, офис зеленой гниды, все стоит в Киеве нетронутое. Даже эти символические, политико-символические вещи. Вот, очень под большим вопросом, будем ли мы наносить вот такой эффективный групповой удар именно по укронацистской верхушке. Очень большой вопрос. По военным объектам и так далее обязательно будем, что и делается регулярно.
4: Спасибо.
7: Спасибо.
4: Да. Спасибо. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло.
8: Здравствуйте, Роман Георгиевич. Очень приятно. Роман, Москва. Да. Вот очень интересно, люди вам звонят, очень приятно их слушать. Вот у меня такой вопрос, СВО идет уже 5-й год, и понимаю, что вы не пророк, но вы как хорошо анализируете, как и ваши коллеги, вот Рафаэль Ардуханян очень хорошо все анализирует. Вот если вы перенесетесь мысленно на год вперед, как вы думаете, какие новости там будут? Я к чему веду? Просто мне кажется, что ничего не изменится вообще, потому что уже много времени идет, и мы все ждем чего-то, а мне кажется, ничего не будет. А вы можете какой-то дать прогноз? Или
4: знаете, однажды вперед, я спросил президента, как вы думаете, когда? Он говорит, кто может, собственно, дать такие вот прогнозы. И вот он совсем недавно то же самое сказал. Он говорит, судя по тому, как идут боевые действия, понятно, что конфликт приближается к завершению. Но когда, говорит, это же война, прогнозы давать невозможно. А вы хотите, чтобы я дал такие прогнозы? Через год, я думаю, территория Украины будет меньше. Вот это я вам точно говорю. Насколько меньше? Значительно меньше, чуть поменьше, там, я не знаю. А может быть, вообще она будет там ополовинена. Посмотрим, посмотрим. Ну, то, что изменения будут, это 100%. 100%. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло.
9: Роман Георгиевич, добрый день.
4: Добрый.
9: Илья, Москва.
4: Да.
9: У меня вопрос касаемо технического аспекта по радио. Ну, смотрите, я являюсь вашим слушателем уже в течение 4 лет. Бывает, что слушаю с утра до вечера, в машине, на работе, в общем, везде. Угу. Так вот, все замечательно, прекрасный ведущий, прекрасный формат, все построено. Но, ну, самая главная ложка дегтя. После каждого выпуска новостей начинается вот этот вот анонс. Несколько минут, и там одно и то же. Одно, вы знаете, как это безумно раздражает. Ведь приходится вот даже бежать к приемнику, чтобы отключить. Особенно вот анонс голевой передачи, где вот этот вот пиндос начинает про Месси истошно визжать. Это просто, вот, понимаете, вот, это портит все, понимаете, вот весь ваш формат.
4: Хорошо, ладно, спасибо. Моя мама мне все время говорит, ну, надоели мне анонсы. Я говорю, мам, ну, у нас вот такие программы, они же, как бы, вот какие есть, вот, собственно, и анонсируем эти программы. Это вот все наезд на тебя, Саш. Это на тебя наезд. Да, во всем ты виноват. Пиндос кричит про Месси, это, конечно, хорошо. Да, так, сейчас, секунду. Штуша-кутуша. Пишет. Удар будет. Владимир Владимирович никогда не спешит, но ничего не забывает. Это 100%. Это 100%. А реклама на других радиостанциях не бесит, спрашивает Строгинский? Не знаю. Так. Никто ничего не видит. Рафаэль Гросси. Нам пишет Рафаэль Гросси. Ладно, хорошо, да. Вообще-то, с условным сроком лучше даже на красный свет не переходить. Это правда, да, это правда. Так, что нам мешало накрыть одним ударом всех тварей, собравшихся на перезахоронении Мельника? Там была вся элита ярых русофобов. Строгинский спрашивает. Я присоединяюсь к вашему вопросу, Строгинский. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло.
10: Алло, Роман, здравствуйте.
4: Меня Александр
10: зовут.
4: Да.
10: И можно в продолжение мягкой силы могу привести пример очень интересный.
4: Давайте.
10: Буквально полторы минутки. Смотрите. Мой приятель, не буду не компрометировать его, живет в крупном американском государстве. Там есть русскоязычное комьюнити, очень большое. Вот, и они плотно работают с крупным, мелким, средним бизнесом. Вот, и для организации различных праздников, ну, популяризация русского языка, вообще нашей культуры, знакомство местных жителей с этим делом. Он организует разные праздники, там, от Масленицы заканчивая 9 мая. Вот. И при обращении к нашему посольству, ну, хоть чем-то помогите, мягко скажем, такая помощь, ну на отвали. Вот. Ну, соответственно, они своими силами собирают денежки, делают там флаги, все это красиво организуют. Ну, прям шикарно, прям очень шикарно. И даже сейчас хотят организовать там русскоязычную школу для местных молодежи. Вот, тоже за свои деньги, все за свои деньги. Но по фотографиям и отчетам этого посольства, ну, они присылают в Москву. Смотрите, как мы классно здесь все устроили. Хотя там помощи было просто. Это просто не понаслышке, я знаю этого человека, который это все делает. А государство очень влиятельное, крупное, достаточно африканское государство. Ну вот, и как бы он, говорит, руки опускаются, говорит, уже не хочется идти и спрашивать что-то, говорит, ну... Нужны только нам, говорит, похоже. Вот обидно, говорит, досадно.
4: Очень понимаю, очень понимаю вашего приятеля, да. Сам много раз сталкивался с подобными ситуациями в разных точках мира. Даже когда не нужно, на самом деле, было никак помогать, кроме как организационно, да, и процесс буксовал и просто становился невозможным. Но были и другие примеры. Все зависит от того, кто работает в посольстве. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Оп, слетел звонок, да. Ну, хорошо, да, перезвоните, Виктор Михайлович, вы были, да, ну, вот, хотел взять, но слетел звонок. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Алло.
11: Да, слышно меня?
4: Да, слышно.
11: Мне кажется, тяжеловато нам будет, в том плане, что я обратил вот внимание, вот именно крупных каких-то населенных пунктов мы давно не брали, да, там какие-то вот маленькие там, берем пункты, никаких вопросов, да. Я к тому, то, что как бы не пришлось нам все-таки идти на непопулярные меры, а я про насчет мобилизации. Mm-hmm. Так как лишние полмиллиона штыков бы нам бы как минимум не помешало бы. И пошло бы все гораздо быстрее.
4: Вы знаете, я понимаю, да, я понимаю. Да. Но личный состав на сегодняшний день, это не основная составляющая. Это не основная составляющая. Конечно, да, чем больше людей, тем лучше, это понятно, да. Если у нас будет, как у китайцев, помните, да, переходим в советскую границу небольшими группами по 5 миллионов человек. Это да, это да. Но война изменилась, вы же видите. Вот эти вот килзоны 30-километровые, 40-километровые, вот нам писали слушатели по поводу того, что они там трассу взяли, да, под контроль, ну, сухопутный коридор пытаются взять под контроль огневой этими беспилотниками. А, беспилотники, у Украины уже давным-давно проблемы с личным составом. Не хватает, несмотря на то, что там отлавливают всех подряд налево-направо, но они держат оборону, держат фронт за счет вот этих беспилотных систем. Как только будет придуман антидот, война совершенно пойдет по-другому. Она превратится опять в ту войну, к которой мы привыкли, в которой будем использовать снова танки, будем использовать бронемашины там, и так далее. Но пока вот эти вот самые беспилотники. У нас есть эти разработки, и вы видели, наверное, новости, когда, допустим, Ростех, да, молодцы. Там же огромная, это огромная корпорация. Внутри огромное количество заводов. И каждый из этих заводов работает над тем, чтобы придумать систему, которая может, собственно, справиться со всем этим роем беспилотников, которые висят везде и атакуют. Они разные, все эти беспилотники. Там кто, что-то там на оптоволокне, где-то FPV-дроны, где-то самолетного типа. И на каждую из этих историй необходимо придумать, собственно, противоядие. Работа идет. И даже есть наработки. Есть наработки. Подождем, посмотрим. Быстро у нас просто не получается, чтобы это сразу и в войска, и разработать, и спроектировать, и испытать, и произвести, и еще и сразу в войска. Ну, так быстро тоже не получается. Здравствуйте, Виктор Михайлович, слушаю вас.
12: Добрый вечер.
4: Добрый.
12: Виктор Михайлович беспокоит из Москвы. Роман Георгиевич, огромное вам спасибо за то, что вы делаете. Я говорю от лица тех, мы старше вас лет на 20-25. Вы были в армии, я в 86-м году. А я помню, что мы в это время как раз запускали новые объекты энергетики. Да, и Чернобыль помню хорошо, я был на совещании тогда в одном из крупных энергообъединений. И мы тогда не поняли, что случилось. Вы правильно говорите, что наш народ ждет каких-то мер. Потому что гроздья гнева, как говорил писатель, уже переполняют. Ведь вот недавно, на прошлой неделе, был удар. В Киеве находятся 4 дата-центра, центры обработки данных. Почему-то ни один из них не пострадал. И вы правильно говорите, что показывали с опозданием на полдня, там, а сразу не говорили, что случилось. Открывали, хотя наши люди хотели знать, в чем удары заключались. Мы ждем, когда на площади Незалежности в Киеве появится хотя бы огромная яма, воронка. Чтобы они понимали, что нельзя по атомной станции обстреливать. Мы знаем, что это такое, мы энергетики. Вот у вас прекрасно говорил человек недавно, что может случиться. Ждем и надеемся, что это случится. А еще хотелось бы сказать о нашей журналистике. Не все так активно ведут свою работу, выполняют свой долг, как вы.
4: Спасибо, Виктор Михайлович. Ну, спасибо.
12: Крепкого вам здоровья.
4: Спасибо. Спасибо. Взаимно.
0: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
13: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
14: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный
15: «Адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: В эти минуты союзные силы выбивают остатки у

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 8:06.
0: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
3: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
0: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Анатомия Москвы. История улиц и зданий.

0: Власовых было 22 ребенка, 17 из них дожили до взрослого возраста. Большую часть своей жизни Агриппина Абрикосова посвятила материнству, детству и вопросам родовспоможения. Она задумала построить на Миусской улице в Москве небольшой родильный приют и лечебницу для женщин. После ее смерти ее наследники обратились к московскому городскому главе с желанием пожертвовать капитал в размере 100 тысяч рублей для постройки и оборудования в Москве бесплатного родильного приюта. Здание роддома получилось большим, трехэтажным, просто и рационально устроенным. Фасады оштукатурили и облицевали плиткой. Для экономии электричества в здании были сделаны большие и широкие окна, а также использованы железобетонные конструкции. Главный фасад с боковыми резолитами архитектор украсил мощными башнеобразными атиками, декоративными стенками. На территории роддома находились различные постройки – каретный сарай, конюшни, камера для дезинфекции и часовня. С начала 20 века родильный дом стал клинической базой высших женских курсов для преподавания акушерства. В советское время этот роддом получил имя Надежды Крупской. Жена Ленина не имела детей и была сторонницей легализации абортов. Крупская объясняла свою позицию. Она писала, что, цитирую, «борьба с абортами должна вестись не преследованием матерей, идущих на аборт часто с опасностью для собственной жизни. Борьба должна быть направлена на устранение тех социальных причин, которые ставят мать в такое положение, что либо на аборт, либо в воду. Пока же эти общие принципы не устранены, женщины будут делать себе аборты, каким свирепым карам они не рисковали бы подвергнуться». Конец цитаты. В 90-е годы потомки Абрикосовых добились возвращения родильному дому имени его основательницы, Агриппины Александровны Абрикосовой. Но на фасад здания имя так и не вернули. Здание много раз перестраивалось. После реконструкции роддом был закрыт.
1: Анатомия Москвы. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Повтор лучшего. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна.
3: Столица России, в Москве, 19:36. Это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работу в прямом эфире. Все наши позывные вам известны, продолжается трансляция нашей программы на всех наших страницах и в Телеграме, и ВКонтакте, и на Ютубе. Сколько человек на Ютубе нас смотрит?
4: 1971.
3: 1971, хорошо, хорошо. Читаю ваше сообщение. Норвежская хоккейная бронза. И чего? 10.99. Ну ладно. Так, хорошо. Валерий говорит: я не жду, чтобы Министерство обороны и Генштаб передо мной отчитывалось по любому действию. Я доверяю военным и президенту и верю, что они все делают как надо. У меня нет и не должно быть информации о том, почему они делают или не делают те или иные вещи. Абсолютно с вами согласен. Абсолютно согласен. Не надо по любому действию, собственно, перед нами отчитываться, да. Вот наносят удары, правильно делают. Ну, потом можно, собственно, и рассказать, да, куда нанесли удары. Орешник в адрес, Валерий пишет, орешник в адрес предприятий по производству БПЛА, это не антидот, антидот. Вы даже не представляете, какое количество людей хотят, чтобы Месси с Рональду продолжали, бороться за золотой мяч. Это ответ нашему слушателю. Нигматуллин говорит, солдаты – это далеко не основной выход. Нужны новые подходы в применении БПЛА, РЭП, обучение гражданских всем техникам. Все правильно, абсолютно так и есть. Так и есть. Дальше. Вот опять про пиндосов, что они классно орут. Так, сейчас. Вообще-то, так. Про этих я уже читал, что их нужно было одним ударом нанести. Этот самый, одним ударом просто уничтожить всех. Это я тоже прочитал. Ладно, давайте звонки снова возьмем. Здравия желаю, Сергей.

0: Алексеевич, вы в эфире.
1: Здравия желаю, Роман.
0: Здравствуйте.
1: Вы говорите, они регулярно бьют по Запорожской АЭС. Ну, действительно, это факт. И если это остановить, как говорит там глава Росатома Лихачев, как говорит директор АЭС, все это может привести к очень тяжелым последствиям. Они как били, так и бьют по гражданским объектам на территории России. Регулярно погибает или получает ранение гражданское население. Ну, через день. Через два объявляют один, два человека пострадали, три. Там, в Белгородской области еще какой-то. И если это не остановить, так и будет продолжаться. Пока не остановили. После удара в ночь на 22 мая по учебному корпусу и общежитию колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске прошло 9 дней. И как было объявлено, это переполнило чашу терпения. Ну, сказано в заявлении МИД. Удар по Киеву, как это было заявлено 28 мая, может быть нанесен в любой момент. То есть мы к удару готовы. Все, цели определены, к удару готовы. На этот любой момент по состоянию на сегодня не наступил. Прошло 4 дня. Удар по общежитию вот этого колледжа в Старобельске чаша терпения переполнил. А в других случаях чаша терпения, получается, не переполнилась и даже не расплескалась. Ну вот мы наносим комплексные удары. Раз там в 3 дня или через 2 дня наносим. Да, наносим, они терпят там поражение на многих участках, теряют по 1200 человек в сутки, технику теряют и так далее. Ну а чего фронт-то держится? Бои-то продолжаются, тяжелые бои на некоторых направлениях. Управление войсками как было со стороны Украины, так и продолжается. Гости туда как приезжали, так и приезжают. Ну, так что меняется-то в целом? В целом что-то перелом какой-то, он когда наступит? Мы что, планируем, что ли, до декабря этого года еще повоевать? Да на 27-й год еще, значит, все это дело перейдет. Вот что может повлиять вообще резко все, и как на Украину, и так же, как и на Россию, и даже на мировую обстановку? Это разгром Украины, не просто победа через какие-то переговоры там, а именно разгром с безоговорочной капитуляцией. Сели за стол и сказали, вот пункты, подписывайте, не подписывайте, все будет продолжаться дальше. На кой нам это государство вот в таком виде? Мы уже объявили, что там террористы везде сидят, там все, они действительно террористы. Неонацисты управляют Украиной, объявили. Так бейте по Киеву-то. Ну, если вы уже объявили, что готовы, цели определены, что мы ждем-то, непонятно. Ну, разгром Украины нужен. Вот это решает все проблемы. Не просто какая-то сели за стол, переговорились, и вот будут тереть эти переговоры, там, согласны, не согласны с пунктом. Тогда мы за что воюем-то? Мы воюем за то, чтобы все разгромить и на условиях только России, больше никто в этом участвовать не должен. Все должно быть на условиях России выполнено. Тогда будет реальный успех и реальный результат. И население тогда поймет, что наши потери были не напрасными. Спасибо вам.
0: Спасибо, Сергей Алексеевич. Спасибо. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. О, надо перезагрузить. Эдвард говорит, не берем большие пункты, потому что еще работает дух анкориджа. Да я не думаю. Я не думаю, да. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Я про дух анкориджа, да.
2: Алло.
0: Да, слушаю вас.
2: Роман Георгиевич, добрый вечер.
0: Добрый.
2: Мне кажется, не кажется, уверен, нужно делать то, конечно, нужна решительность. Вот правильно сказал предыдущий товарищ, если мы сказали А, значит, сказать нужно Б. То есть, но я хочу сказать самое главное. Сейчас, на данный момент, необходимо, за 4 года мы знаем, откуда идет поставка, как идет поставка. То есть бомбить вот эти поставки. Надо обязательно, вот. А как это можно, у вас, вы скажете, вопрос. Вопрос один. Вот эти все гости, которые едут, действительно правильно раздаются, там им делать нечего. Если попали под бомбежку, извините, простите, мы вас предупреждали. Вот. А, но ближе к делу, что я хочу сказать. Обязательно нужно валить мосты. Мосты. И я думаю, что у нас там есть иные силы, которые готовы сегодня взять самое за оружие и пойти, то есть внутри там, ну, назовем партизаны. Они есть, мне кажется, там, вот, с них начинать, а мы подможем и подойдем, и все. Потому что вот это будет, когда настоящая спецоперация. Его войну не назовешь, это уже будет, когда революция украинская там. И они, наверное, ждут эту команду. Ждут, что, ну, давайте же, идите. Мы начнем, а вы закончите. Вот о чем. Вот. Единственное, что это просто необходимо, я повторюсь, необходимо валить через Днепр мосты, валить прямо рядом с границей, там, Польши там, еще там, прям не на территории, а возле, чтобы они видели там.
0: Хорошо.
2: А так получается.
0: Хорошо, я понял, да. Мысль, главная история — это мосты. Я все понял, да. Спасибо. Если бы все так было просто. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
3: Здравствуйте, меня Андрей зовут.
0: Здравствуйте.
3: Большое спасибо за эфир. Очень люблю слушать ваши вот истории и про проведенные репортажи. Неоднократно пытался в интернете найти записи, не получалось. Может, поделитесь, как это можно найти, посмотреть? Было бы очень интересно.
0: Репортажи я не знаю, как посмотреть. В архиве ВГТРК. У меня есть какие-то репортажи мои, но я их не публиковал никуда. Могу опубликовать, попробую, да. Если кому-то это интересно. Кунжут пишет: Сергей Алексеевич, безусловное уважение к вашему мнению и полная поддержка. На самом деле уже сколько можно наших ребят хоронить? Мы удивляемся, я не удивляюсь, я это вижу собственными глазками на протяжении десятков лет. Это Дмитрий Катков пишет: для меня очевидно, никакого удивления нет. Ну да. Ирина пишет: ходят слухи, что на выезде из Константиновки убит Александр Сырский, и ни радость, и ни огорчение, сплошное безразличие, недоверие. Я вообще не торопился бы на самом деле, да. Если это так, ну, значит так. Если не так, значит не так. Нужно официально ждать подтверждений. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
4: Алло.
0: Да, я вас слушаю, говорите.
4: Добрый вечер.
0: Добрый.
4: Скажите, пожалуйста, может быть, вы тоже слышали, это было в мае, может быть, недели две тому назад. Пара легла спать, как говорится, свет выключила и включила приемник. И выступал, думаю, кто-то говорит, вроде как знакомый голос. В конце передачи сказали, что это был Дугин. Вот. И, в общем, короче, он говорит, что, ну, воевать так, надо более жестче воевать, чтобы быстрее, так сказать, прийти к победе. Вот. Но, говорит, я вот это поразилась этим словам, но наверху у нас, говорит, саботаж, и Путин знает. Они, говорят, просто боятся потерять свою недвижимость за рубежом. Это вообще что-то.
0: Ничего вам про это не могу сказать. Знаете, много тоже видел всевозможных публикаций. Вот в комментариях у вас там читаю все время про то, что у кого-то какая-то недвижимость. Ну, может быть, есть у кого-то недвижимость, у кого-то нет недвижимости. Но если Александр Гельвич сказал, что Путин знает, меня это успокаивает. Ладно, слушаю вас, говорите вы в эфире.
5: Добрый вечер.
0: Добрый.
5: Ну, очень хочется, конечно, чтобы кавалерийским наскоком разгромить врагов, завоевать и так далее, и так далее. Ребята, это все не так просто, вот как некоторые думают, вот мне так кажется. Ведь для того, чтобы победить, для того, чтобы денацифицировать, для того, чтобы демилитаризовать, нужно завоевать всю Украину. А для того, чтобы ее завоевать, надо потом будет расставить там гарнизоны и так далее, и так далее. Ликвидировать партизанское движение, которое может там возникнуть. Братцы, ну зачем призывать к тому, что, в общем-то, очень и очень сложно сделать. И не случайно наш руководитель и руководители, ну, соблюдают определенную осторожность. Вы что хотите? Вот те, кто предлагает, давайте там сделаем то-то, то-то, то-то. Ты пойдешь туда полицейским на Украину, особенно на западную? Ведь не пойдешь. Будешь сидеть дома, вот так вот рассуждать на...
0: Спасибо. Я не соглашусь по поводу полицейских на западную Украину. Это не та проблема. Но я много раз говорил о том, что, ну вот, например, да, вот, смотрите, комментарии, да, что где это вот, сейчас, секунду, давайте сразу по Вашингтону, да, по Вашингтону. Ну, это легко рассуждать, давайте по Вашингтону, давайте по Лондону, давайте еще по кому-то, да. Мне кажется, что не надо торопиться давать по Вашингтону, у нас есть другие адреса, по которым надо давать. Я думаю, что рано или поздно это произойдет обязательно, мы это с вами еще увидим. Ну, нет другого варианта. Ну, вот обстоятельства, как говорится, они сами заставят. 97-26. Уважаемый Роман Георгиевич, про танкер молчите, захваченный французами. А Георгию передайте заставку, голевой надо менять, клоп какой, Роберто Карлос. Не, понятно, да. Людей, которые против, чтобы меняли заставку голевой передачи, больше значительно, чем тех, которые хотят, чтобы ее поменяли. Роберто Карлос, это, конечно, да, это величина, да. Что касается про танкер, который захватили французы, почему молчим? Мы не молчим, в новостях про это рассказывали. Ну да, в очередной раз захватили танкер. В очередной раз говорят, что танкер принадлежит российскому теневому флоту. Есть информация, что капитан гражданин России, часть экипажа там граждане России. Что будет с этим танкером? А? Ну, Волгина сегодня рассказывал в потоке. Никто бы ни про что не молчит. А могу рассказать, что будет с этим танкером. Поддержат и отпустят. Вот и все. Поддержат и отпустят. Роман говорит, Рафаэль Ардуханян пугает Рубио. Венс пропал. Стоит ли, по вашему мнению, бояться этого Рубио? Слышали его речь недавнюю про кубинцев? Рафаэль Никитич умница, он все знает про Америку. Это же очень интересные программы. И правильно делать, что пугает Рубио. Рубио, он такой, ребят, зашифровался. Вошел в команду Трампа, да, но мы же знаем, на самом деле, что за Рубио и чем он дышит. А то, что Венс пропал, это да. Рубио, на самом деле, делает заявления, которые, в принципе, должен был бы делать президент Соединенных Штатов. Видимо, он уже себя ощущает президентом США, и, скорее всего, на него и будут делать ставку. Ладно, читаем дальше. Сейчас, секундочку, или звонки возьмем. Ну, давайте, да, много звонков. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
6: Добрый вечер.
0: Добрый.
6: Я все эти годы слушаю радиостанцию. Хотел поделиться наблюдением. У нас есть две принципиально разных категории слушателей. Одни делятся на тех, которые хотят бахнуть, которые говорят, бомбим локомотивы, бомбим подстанции, бомбим мосты и так далее. Ну, а есть другая категория, которая говорит, президент все знает, штаб, генштаб наш все знает, типа не учите их. Знает наше Министерство иностранных дел, что говорит. Ну, я просто хотел сказать, резюмируя, вот сейчас послушал Сергея Алексеевича. Сергей Алексеевич, который тоже топил за то, что все знают у нас там наверху, он тоже, наконец, опустил руки и сейчас прямо говорит, что уже под пятый год, и изменений никаких. Значит, что-то где-то кто-то не знает все-таки. Или делает что-то не так. Вот если уже эти люди, хранители, скажем, наши, которые верят в государство и, в общем, патриоты настоящие, начинают приполняться пессимизмом, то это, наверное, не очень хороший признак, как и этот пятый год.
0: Ну, если пессимизмом, то да. Но я пессимизма на самом деле не вижу. Никто абсолютно не сомневается, что рано или поздно, как говорится, мы решим эту проблему под названием Украина. Абсолютно никто не сомневается. И здесь единственное, о чем идет спор, это о сроках и о скорости. Когда люди говорят о том, что а давай вот из всего, что у нас есть, долбанем, это для того, чтобы ускориться. Только поэтому. Чтобы быстрее все это дело произошло. Те, которые говорят, что не надо торопиться там по поводу вот этого долбанем, и все знают там, кто принимает решение, там в Генштабе или еще где-то. Это вот все расхождения на самом деле. Вот только в этом, больше ни в чем. А то, что мы так или иначе достигнем цели специальной военной операции и вообще сделаем так, чтобы оттуда больше угрозы, как говорится, не светило нашей стране, это 100% так и будет. Поэтому никакого пессимизма нет, вот Сергей Алексеевич не даст соврать. Изначально, вон Монтеки пишет, изначально было понятно, что заруба лет на 10 минимум. Да нет, Монтеки, вот как раз было непонятно. Изначально все думали, что все будет значительно быстрее. Именно отсюда и вот эта вот, собственно, тактика первых дней, когда мы этими колоннами безразмерными заходили на многие-многие километры вглубь. А потом вдруг столкнулись с тем, что оказывается там не цветы, а стреляют по нашим колоннам. И пришлось по ходу менять всю эту тактику. Поэтому нет, как раз изначально было ощущение, что не 10 лет, а все будет значительно быстрее. Но сейчас у меня нет ощущения того, что все это затянется на 10 лет. Я думаю, что нет. Так, что будет с Приднестровьем, 9165 спрашивает, сожрут ли его румыны в течение этого или следующего года? Ну, вот 9165, как вы думаете, если было бы так легко сожрать Приднестровье, чего до сих пор не сожрали-то? Наверное, не все так просто. Наверное, не все так просто. Наверное, они понимают, что если они попробуют рыпнуться в этом направлении, что Россия не будет просто наблюдать. Я не знаю, что мы будем делать, потому что у нас есть проблема. У нас нет, как говорится, прямой границы, да, и помочь можем исключительно только ракетами. Но ракеты бывают разные. Поэтому здесь вопрос. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
7: Алло, здравствуйте, Роман Георгиевич. Здравствуйте. Я быстренько. Да. Как вы думаете, вот те бандиты, которые дают приказы бомбить атомную электростанцию, они что, считают себя бессмертными или их вообще там нет? Потому что это же ведь не какой-то маленький кусочек на нашей территории. Это же затронет их тоже как бы.
0: Вот очень хороший вопрос. Вы знаете, я тоже вот многим экспертам еще в самом начале всей вот этой истории, когда только-только начинались обстрелы Запорожской станции, я многим экспертам задавал этот вопрос. Я говорю, слушайте, ну я все понимаю, что они нас так любят, что кушать не могут. Это все понятно, да. Запорожская станция, понятно, что они в нее вцепились. Но когда они бьют по станции. Я же вот там 30 минут эфира там потратил на рассказ про вот, собственно, то, что происходит в результате ядерной аварии и катастрофы, да. Когда они бьют по станции, они вообще о чем думают? Это же накроет и огромное количество их площадей. Да еще плюс ко всему, розу ветров никто не отменял. Это же все еще и придет в Европу там и так далее. Американцам наплевать, да. Они действительно сидят за прекрасным, как говорит Трамп, там океаном. Это да. Но европейцы. Но, да и тем более, как говорится, там вот эти вот ребята, которые руководят на сегодняшний день Украиной, да, может быть, рассчитывают, что куда-то там соскочат в ту же самую там Америку, я не знаю, за океан, а здесь как бы наплевать. Может быть, на это рассчитывают, я не знаю, но это абсолютно самоубийственная история. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло.
8: Алло.
0: Да, я вас слушаю, говорите.
8: Добрый день, Максим, Москва.
0: Добрый.
8: Вы знаете, что-то теряю надежду всяческую.
0: Да? Вот не надо этого делать.
8: Это я согласен.
0: Надежда наш компас земной, Максим, ну как можно?
8: Все идет к переговорам, а мы так умеем переговариваться и подписывать договоры и различные документы. Не помню я, чтобы что-то мы подписали в нашу сторону.
0: Не, по-разному бывает, Максим, по-разному. Я вот помню, документы одни подписали в 45-м году, в нашу же пользу, нет?
8: Это все правильно. Это правильно.
0: Да, это правильные документы были, да.
8: Все последние документы, будь то по газу, будь то по любым другим отношениям, почему-то все время так подписаны, что не в нашу сторону. Где берут этих подписантов? Кто составляет эти договоры? У нас юридических вузов в Москве только... Они штуки крупных.
0: Ай, в этом и проблема. Чем больше вузов, тем меньше профи. Ладно, хорошо, спасибо. Тут совсем мало времени. Но я думаю, что не надо переживать. А с чего вы взяли, что все идет к переговорам? Я как раз вот вижу, что тема переговоров куда-то ушла туда, вот в район горизонта. Я вообще не слышу никакие разговоры про переговоры. Я тут слышу, что дух Анкориджа, уже даже это не дух Анкориджа, это уже даже не договоренность, это понимание. А от понимания американцы, собственно, взяли и отошли. Поэтому просто про Анкоридж можно и забыть. А никакие переговоры не идут. Переговоры могут быть только вот такие вот, как в 45-м году. Вот почему-то мне кажется, что вот от этих переговоров мы точно не откажемся. Однозначно разгромим их все равно. Но у нас же никогда ничего гладко не бывает. Мы же это мы. Если бы все было бы гладко и продумано изначально с первой минуты до последней, ну тогда мы по-другому как-то с вами назывались. У нас так не бывает. Не успею, наверное. Нет, не успею. Друзья, да, вижу звонки, но взять уже не успею. Если не прочитал чьи-то сообщения, не обижайтесь. Да, если звонки не взял, тоже не обижайтесь. Сразу после нас два Георгия, Георгий Бабаян и Георгий Осипов вам все расскажут про футбол. Будет голевая передача. Они вам все расскажут про то, как Парис Сен-Жермен разгромил, ну, не разгромил, ладно, победил там Арсенал. Расскажут про то, как разнесли там все французские города. Я, знаете, когда наблюдал вот эту картинку, а я ее много раз видел, во Франции, я там даже был во время чемпионата мира 98-го года, представляете, и каждый раз я все время думаю, вот сейчас вот французская команда победила, да, то есть они стали чемпионами, ну, взяли кубок лиги, да, отлично, и разнесли
9: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам, мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной, и мне совсем ничего не страшно, даже наоборот.

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, о чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию и угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче

Я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.